0: но потом увидела тебя и поняла, что ты мой сын, и забрала тебя домой».
1: «Ты, по-моему, что-то пропустила», — сказал Влад.
0: «Пропустила», — тихо призналась мама. «Как мне запрещали это усыновление, как придирались к тому, к сему. А в особенности им не нравилось, что я не замужем». Воображаемая черта веревка грузно колыхнулась. «А все-таки, как ты меня выбирала?» Мама посмотрела на свои руки, на зажатые на них в мокрое полотенце. «Это был такой праздник, когда мне все-таки разрешили. Дома уже стояла кроватка, в шкафу все, что надо, ванночка, обогреватель для питания. А когда я оказалась среди этих кроваток, мне стало страшно, Владка. Смотрю, теряюсь, не могу решиться. За плечом сопит нянечка, все они спят. Дисциплинированно так. До сих пор не понимаю, почему они все спали. Никто не плакал, даже те, кто лежал с открытыми глазами».
1: «Я спал?»
0: «Нет, ты смотрел».
1: «На тебя? Может, я улыбнулся?»
0: «Нет, ты просто смотрел. Можешь верить, можешь нет, но... Я действительно поняла, что выбор сделан сразу».
1: «Ты брала меня на руки?»
0: «Ну, конечно».
1: «Ты сначала решила, что я твой, а потом взяла меня на руки? Или сперва взяла, а потом решила?»
0: Мама заколебалась, посмотрела на Влада недоуменно. «Не помню».
1: «Ну вспомни, пожалуйста, как долго ты меня держала? Минуту? Полчаса?»
0: Мама долго молчала, сдвинув брови. «Я носила тебя по проходу между кроватками», — сказала она наконец. «А нянечка все сопела и что-то требовала от меня, чтобы я положила тебя на место и шла оформлять документы, а мне не хотелось тебя класть на место».
1: «Мама», — сказал Влад, — «когда ты сказала им, что берешь меня, именно меня, они не пытались тебя отговорить?»
0: Мамины брови окончательно сошлись на переносице. Двумя вертикальными линиями пролегли прежде незаметные морщины.
1: «Владка, ну почему ты спрашиваешь? Откуда у тебя эти дурацкие мысли?» «Ну, пытались? Не говорили что-то о дурной наследственности, например, или о каких-то странностях, связанных именно вот с этим младенцем? Не предлагали тебе других? Не просили подумать, повыбирать еще?»
0: «Владка», — сказала мама после длинной-длинной паузы, — «ты меня пугаешь. Что опять? Что опять с тобой происходит? Я думала, что все прошло, переходный возраст, я надеялась, и вот опять». Владу сделалось жаль ее. Так жаль, что больно стало в горле.
1: «Мама», — сказал он мысленно, разрывая черту, как бегун-победитель рвет финишную ленточку. «Я тебе расскажу. Только ты выслушай все сразу, ладно? До конца, хорошо?» И заговорил, сидя над стылым супом. Мама сперва стояла, комкая в руках полотенце. Потом подошла и села напротив, а полотенце положила на колени.
0: «Все?» — спросила она, когда Влад охрип.
1: «Все», — сказал он безнадежно, потому что воображаемая черта, оказывается, никуда не делась.
0: Мама помолчала, подперла щеку кулаком, неожиданно улыбнулась. «Когда мне было 11 лет, я целый месяц была убеждена, что у меня какая-то страшная неизлечимая болезнь. Этап, который проходит в определенном возрасте все девочки, оказался для меня жутким потрясением. В то время как надо было просто открыть рот и признаться матери. Только и всего».
1: «Ну, у тебя и параллели», — Влад невольно улыбнулся в ответ.
0: «А что ты думаешь?» — невозмутимо продолжала мама. «Ты нафантазировал себе бог весть что. Ну почему ты не рассказал раньше? Если это все, что тебя беспокоит, ребята проведывают тебя, когда ты болеешь, и что? Ну, любят тебя в классе, ну, пользуешься авторитетом, это ужасно, правда?
1: А Иза?»
0: Мама вздохнула. «В моем классе одна девочка едва не покончила с собой из-за несчастной любви. Из петли вынули. Теперь примерная жена и мать. У нее трое, младший твой ровесник. Да влюбилась в тебя эта Иза, а у тебя, как у всех пацанов в этом возрасте, просто глаз нет, простых вещей не видите. А лагерь?» «А что лагерь? Вон в новостях показывали, в одном поселке на свадьбе 40 человек насмерть отравились. Не то грибами, не то пирожными».
1: «Но в лагере... Владка, ну не говори же ты глупостей. Во втором классе ты был в санатории месяц, даже полтора. Твои одноклассники преспокойно пережили это время без тебя.
0: В третьем классе Дима, твой друг, угодил в больницу. Дима невеликого здоровья человек, к сожалению. У него полно хронических болячек. И еще он очень внушаемый. Помнишь, в 4 классе его тоже хотели отправить в санаторий на все лето. И как у него температура поднялась невесть откуда. Отменили поездку, температура упала. Назначили поездку снова, опять поднялась. Может, он термометр натирал, предположил Влад. Мама покачала головой. Да нет, натертый термометр – детская легенда. Кто хоть одного ребенка вырастил, тот рукой меряет температуру с точностью до 0,2. Она посмотрела на свою ладонь. А что я тогда летом свалилась? Так ведь нервничала, Влад. Сын сбежал не весь куда, все-таки волновалась. Немножко, да?
1: «Мама», — сказал Влад шепотом, — «ну прости, пожалуйста».
0: «Да я же не упрекаю», — удивилась мама. «Я наоборот. У меня, можно сказать, гора с плеч». Они включили телевизор, бок о бок уселись на диване и до полуночи смотрели какой-то глупый фильм, то и дело обмениваясь едкими к нему комментариями. «А я в командировку еду», — радостно сообщила мама дней через 10. «Ты хотел самостоятельности? И флаг тебе в руки, дерзай! Только дом не спалите с командой своей».
1: «Ты же всегда отказывалась от командировок», — пробормотал застигнутый врасплох Влад.
0: «Всю жизнь отказывалась, а теперь съезжу на недельку».
1: «Так долго?» — мама развела руками.
0: «На меньший срок нет смысла ехать, ты уж извини. Тренируйся жить самостоятельно. Тебе уже скоро 16».
1: Влад открыл было рот и так и закрыл, вхолостую. Испугался невесть чего. То ли маминой насмешки, то ли побоялся спугнуть спокойную мамину уверенность в том, что все будет хорошо. Она, эта уверенность, много раз выручала его в жизни. В детстве ему казалось, что такое вот мамино спокойствие, как протянутая в будущее рука, выстраивающая там желанные события и разрушающие беды. И в который раз, доверившись маминой внутренней силе, Влад промолчал. На 3-й день рано утром Влад подскочил в постели от телефонного звонка. Телефон орал, не умолкая, звонили по межгороду. «Да?»
0: «Ответьте, Маковки», — равнодушно предложила телефонистка.
1: «Какой? Алло!»
0: Треск в трубке.
1: «Владка», — сказала мама. Голос ее доносился, будто из-под толстого одеяла. «Что с тобой?»
0: «Со мной? Все в порядке, все нормально. А ты откуда? Из этой? Из Маковки?»
1: «Я еду домой», — сказала мама. «Буду после обеда».
0: «Со мной все в порядке».
1: «Да-да, до встречи!»
0: Короткие гудки. Через минуту после того, как Влад положил трубку, телефон затрезвонил снова, и телефонистка, равнодушная как робот, поинтересовалась.
1: «Поговорили?»
0: «Да», — сказал Влад. С просонью он всегда соображал туго.
1: «Маковка. Мама возвращается». Он едва досидел до конца уроков. Бегом вернулся домой, поставил разогреваться обед. Почему-то некая Маковка, упомянутая телефонисткой, не шла у него из головы. Знакомое название – Маковка, Маковка. Наконец он полез в книжный шкаф и отыскал там атлас автомобильных дорог, в свое время купленный в Букинисте как раз за то, что не только большим, но и малым населенным пунктом прилагалось в нем краткое описание. Маковка, 100 тысяч жителей, краеведческий музей, стоянка древнего человека, региональный дом малютки. Как раз в этот момент раздался еле слышный скрежет ключа в замке, и одновременно с ним Влад понял, что по всему дому воняет подгоревшим на сковородке пюре. «Мама!» Она смотрела на него, будто в первый раз видела. Положила руку на плечо, притянула к себе, обняла.
0: «Сон мне приснился скверный. Старая стала для командировок. Невозможно работать, когда постоянно мерещатся какие-то беды. То пожар, то вроде ты под машину попал. Избаловала я тебя и сама избаловалась. Так и будешь жить под маминой юбкой».
1: Она шутила. Она вовсе не казалась больной, она не была даже бледной. Осторожно обнимая плечи под влажным плащом, Влад лихорадочно соображал, что теперь говорить и что делать.
0: «Мама, со мной все в порядке, я просто соскучилась. Не тешь свою фантазию, я просто соскучилась по сыну».
1: Он поставил разогреваться новую порцию пюре. Пюре еще было много, целая кастрюля. Предполагалось ведь, что Влад целую неделю пробудет один на хозяйстве.
0: «Ты была в Маковке?»
1: Он все-таки не удержался. Надо было дать ей поесть, отдохнуть, 7 раз отмерить и тогда уже спрашивать. Мама не умела притворяться. Ее реакция сказала Владу больше, чем любые слова.
0: «Я салат нарежу», — предложил Влад, отводя глаза.
1: «Нарежь», — тихо согласилась мама.
0: «Да, я была. Там такая плохая связь».
1: Влад мог бы сказать, что командировка у мамы была совсем в другой город, но он промолчал.
0: «Я поехала в это Гродново», — бесцветным голосом сказала мама. «Остановилась в гостинице, скверной. Зарегистрировалась на этой конференции, прослушала пару докладов и поняла, что зря приехала. Какие-то второстепенные проблемы, третьестепенные докладчики, а тут еще эти сны. Короче, на другой день я прочитала свой доклад и уехала обратно».
1: Влад мог бы сказать, что Маковка находится вовсе не на дороге из Гродного, а вовсе даже в противоположной стороне, но он промолчал.
0: «И заехала в Маковку», — со вздохом призналась мама.
1: «В дом малютки», — чуть было не сказал Влад. Мать подняла на него усталые, будто припорошенные моросью глаза.
0: «А почему бы мне не заехать в Маковку? У меня там были... оставались хорошие знакомые, те, что помогали мне тебя усыновить».
1: «Но ведь ты с ними 15 лет не виделась», — хотел сказать Влад.
0: «Мы давно не виделись, кое-кто уже и умер, оказывается».
1: «Селедку будешь?» — спросил Влад. «С маслом?»
0: «Нет», — мама покачала головой. «Я вообще есть не хочу. Сделай мне чаю, пожалуйста».
1: Влад придавил тяжелым чайником голубой венчик горелки. Он понимал, что мама не договаривает, и что он, Влад, никогда не решится спросить напрямую, не будет добиваться ответа, и знал, что эта недоговоренность навсегда останется между ними, не даст покоя. Они долго молчали.
0: Снаружи был обыкновенный разговор. Влад рассказывал о событиях в школе, мама жаловалась на сквозняки в подъездах, на дороговизну билетов,
1: но внутри между ними было молчание из породы гробовых. И оба это понимали и хотели бы оборвать болтовню, но все никак не решались.
0: «Я пойду к себе», — сказал наконец Влад.
1: «Уроки?»
0: «Да-да», — сказала мама, — «конечно».
1: И Влад пошел. И уже на лестнице его догнала короткая мамина: «Влад!»
0: Он оглянулся.
1: «Я искала ту администраторшу», — сказала мама, глядя ему в глаза. «Ту самую, которая уговаривала меня не забирать тебя, выбрать кого-то другого. Я хотела найти ее, но она умерла».
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: background.
1: Lions Prag The Camp, Fletcher Pratt. Самый странный бар во вселенной. Канун Иванова дня.

0: Мистер Виттервокс, который в тот вечер был в голосе, очень громко пересказывал маленькому доктору Бреннеру какие-то сведения из прочитанной книги. «Вот как оно обстоит», — сказал он. «Все, что вам нужно сделать, узнать, прогрессивно это или нет. Потом вам уже не придется беспокоиться о том, правильно это или неправильно. В книге сказано, что когда вы называете какую-то вещь правильной, вы на самом деле всего лишь имеете в виду, что она помогает прогрессу, понимаете?» Крупный молодой человек, стоявший по другую сторону от Бреннера, обернулся и сказал: «Плевать я хотел!» с сильным акцентом. Мистер Коуэн, стоявший у дальнего конца стойки, прервал разговор о «Бруклин Доджерс» и осторожно приблизился, положив руку на плечо крупному молодому человеку.
1: Что ты, Джерри?»
0: «Я не то чтобы хотел обидеть этих людей или наплевать на них», дружелюбно заметил молодой человек. «Мне они вообще-то нравятся. И прежде чем смешать для меня еще одну ангельскую титьку, налейте им выпить, мистер Коган». «Я сказал, что плевать хотел, потому как разговор зашел о прогрессе».
2: «Позвольте вас представить», — сказал бармен. «Мистер Виттервокс, доктор Бреннер, это мистер Щут».
0: «Как поживаете?» — официально произнес молодой человек, сжимая руку мистера Виттервокса настолько крепко, что сей достойный джентльмен почувствовал, что его кости превращаются в желе. «Я хочу сказать, что никакого прогресса нет».
2: «Не кусайте руку, кормящую вас», — проговорил доктор Бреннер. «Если бы не прогресс, вы, возможно, еще в детстве умерли бы от дифтерии».
0: «Так и сказано в книге», — заметил Виттервокс. «Вы можете помочь прогрессу, но остановить его не в ваших силах».
2: «Неумолимый закон природы», — подтвердил Бреннер.
0: «Нет, это не так», — сказал Щут, одним глотком выпив свою порцию ангельской титьки и закусив ее вишенкой. «Я сбежал от прогресса. Нет, точнее, я развернул его вспять. Сделайте еще порцию, мистер Коуэн». Он положил деньги на стойку, его примеру последовал и Виттервокс.
2: «Ну-ну», — сказал Бреннер. «Теперь моя очередь платить. Ржаное с водой».
0: «Хорошо», — проговорил Виттервокс.
2: «Давайте разыграем».
0: «Можно у вас одолжить кости, мистер Коуэн? Хотите поучаствовать?» — обратился он к Щуту.
2: «Нет», — отказался молодой человек. «Очень жаль, не хочу вас обижать, но я просто не могу играть в азартные игры. Именно из-за них я и связался с так называемым прогрессом. В итоге я едва не погиб».
0: Он скорбно посмотрел на мистера Коуэна, который готовил мартини для Виттервокса.
2: «Вы совершенно правы, мистер Щут», — сказал бармен.
0: Потом он заметил остальным. «У него есть особые причины».
2: «Это, мне кажется, неосновательным», — заявил Бреннер.
0: «Ну, я вам расскажу», — сказал Щут. «Я расскажу всю историю, хотя вы мне и не поверите. В этом-то и проблема, никто мне не верит. Люди думают, что я какой-то доисторический экспонат или просто дурак». Он глотнул из стакана и продолжил. «Мой отец — Фрэнсис Щут. Вы, вероятно, никогда не слышали о нем, но он написал много книг о фольклоре и древней магии, продолжив с того места, на котором остановился Фрезер в «Золотой ветви», если вы понимаете, о чем я веду речь. Конечно, я никогда не смогу стать президентом Соединенных Штатов, я родился не в этой стране. Когда они даровали мне жизнь, кажется, так говорится, мои родители находились в Гарце, в Центральной Германии. Это самый интересный с точки зрения фольклора район. Там братья Гримм начали свою деятельность. Родители пытались собирать сказки, которые пропустили Гриммы, или новые и измененные версии сказок, которые вошли в собрание Гриммов. Мой отец разрабатывал теорию, согласно которой фольклор что-то объясняет и содержит некую истинную первооснову. Но когда окружающий мир меняется, появляются новые фольклорные сюжеты, которые немного приближают нас к пониманию того, что на самом деле движет миром. Его работа была очень интересной. События происходили как раз накануне Первой мировой, знаете ли, но он отыскал сказки, о которых никогда не слышали Гриммы. Не о личностях, но о немцах, о расе героев, которые собирались спасти мир от бесчисленных орд грязных, крючконосых монстров с длинными бородами и о прочих подобных вещах. Бреннер прочистил горло.
2: «Да, я знаю, какое отношение все это имеет к прогрессу. Подождите. Мои родители жили в хижине немецкого крестьянина, крытой соломой. Этот домик в точности напоминал жилище героев волшебных сказок. Я не раз видел такие картинки в книжках, когда был мальчиком. Я родился ночью 24 июня, и мне рассказали, что это была одна из самых бурных ночей в Гарце. Ветер непрерывно выл в горах.
0: Как только я родился, мне рассказали об этом. Из камина вырвались густые клубы дыма. Дрова перевернулись, вспыхнули искры, люди в комнате начали кашлять. Осмелюсь заметить, что я громко закричал. Местная акушерка и ее помощница пришли на помощь местному доктору. Они начали что-то бормотать, и одна из них перекрестилась. Мой отец понял, что это означало. Вы знаете, 24 июня — Иванов день, когда феи, судя по всему, оживляются, особенно в той части Германии. По местным поверьям, ветер, искры и дым были подтверждением того, что фея спустилась в дымоход, чтобы передать подарок новорожденному. Они не знали, была ли это добрая фея, которая принесла хороший подарок, или совсем даже наоборот. Они склонялись к худшим предположениям, потому что была такая ужасная ночь. Но старухи сказали, что я обо всем узнаю сам. Когда вырасту, я пойму, что именно мне подарила фея. Родители пересказали мне эту историю, и когда я был еще совсем маленьким, у нас в семействе много шутили о моем волшебном подарке и его значении. Но шутки повторялись все реже, поскольку я становился взрослее. Точно так же прекращаются разговоры о Санта-Клаусе. Нельзя точно сказать, когда человек перестает верить в существование старого деда с бородой и северным оленем. Все постепенно приходят к этому выводу. Ну что ж, я позабыл о своем волшебном подарке, или думал, что позабыл, до тех пор, пока не поступил в колледж. В студенческом общежитии я в первый раз сел играть в карты на деньги. Дома мы играли, конечно, на фишки и на вещи, но мой отец был таким рационалистом, что не видел ни малейшего смысла рисковать деньгами в игре, потому что, как он говорил, все деньги в любом случае брались из его кармана. Я не могу сказать, что мы в общежитии играли в азартные игры очень уж серьезно. Обычное для колледжа представление о веселых вечерах. Ставки по пенни и пара бутылок пива. После этого мы, конечно, никак не могли подготовиться к утренним урокам, но чувствовали себя веселыми, игривыми щенками. Мне нравилось общество и нравилась игра, но потом я узнал, что не мог себе позволить подобные развлечения, даже при ставке в пенни. Я из-за этого злился. Понимаете, я, казалось, вообще не мог выигрывать. Мы играли примерно раз в неделю. Я участвовал в игре в течение 6 недель. И за все это время не выиграл ни разу, ни единой ставки. Да, я понимаю, сейчас вы скажете, что это жалобы человека, который просто не умеет играть в карты. Вовсе нет, я играл в карты очень хорошо. На самом деле, я выступал в команде колледжа на первенстве по бриджу, я тогда учился на втором курсе. И мы во время рождественских каникул одержали победу на чемпионате, в котором участвовали команды из 5 других колледжей. После этого я сказал себе, что мой провал в покере просто нелеп. И я раздобыл экземпляр той книги, в которой рассматривались шансы на победу при разных раскладах карт. Я изучал книгу тщательнее, чем учебники, пока не выучил наизусть. Если у вас на руках флеш в игре с 5 партнерами, например, то шансы, что у вас самые лучшие карты, 508 к 1. После того, как я все это запомнил, я снова начал еженедельно играть в покер. И опять не выиграл ни разу. Однажды у меня был на руках фулл хаус. В общем, я бросил покер. Щут прервал свой рассказ, сделав знак мистеру Коуэну, который тотчас наполнил его стакан. Тогда я не связывал подобные происшествия с подарком феи или с чем-то подобным. Я думал, что всему виной какая-то моя особенность. Я в глубине души был уверен, что дело в силе моей руки. Конечно, это не объясняло, как я мог проиграть с фулл хаусом, но до некоторых пор другие варианты мне в голову не приходили. По крайности, до футбольного матча с Эллингтоном. Понимаете, тогда у нас собралась команда мечты. С Привальским, Макинтошем, Кассиди, Лумисом. Команда, которая не проигрывала уже год, и которая обыгрывала соперников с разницей не меньше, чем в 4 мяча. Но это до матча с Эллингтонами. В день перед игрой некоторые парни из Эллингтона остались на ночлег в нашем общежитии. И когда один из них набрался патриотизма и поставил $5 на свою команду, которая выиграла 2 игры и проиграла 4, то я, естественно, принял вызов. Возможно, вы еще помните, что о той игре писали в газетах. Ничего подобного никогда не случалось. Уже при первой подаче Кассиди сломал ногу, а он был отличным игроком на линии. Без него парни из Эллингтона могли открываться на проходе. В общем, это было не так уж важно. Макинтош на проходе действовал великолепно. Он мог бы закинуть футбольный мяч в игольное ушко, если бы отыскал достаточно большое. На протяжении всего сезона наш план срабатывал. Привальский открывался, готовый к пробежке, Макинтош машинально работал на подборе, и тут, когда мяч был примерно в ярде от его рук, шнуровка распустилась, воздух вышел, и мяч свалился на землю. Я знаю, что в матчах на уровне колледжей такого не бывает, однако же это случилось. Так прошла вся игра. Нельзя утверждать, будто наша команда делала что-то не так. Но все, что мы делали, шло не так, как надо, по причине явного невезения. Запасной игрок побежал, чтобы убрать листок бумаги, залетевший на поле. И рефери остановил явную голевую атаку и оштрафовал нас за то, что на поле оказалось 12 человек. Вот такие штуки. Они обыграли нас со счетом 9-7. И никто не смог ничего объяснить. Как раз после той игры я и начал задумываться о причинах. Я вспомнил тогда, что дело не ограничивалось футболом и покером. Я ни разу не выигрывал никаких ставок. Даже когда я был совсем маленьким и учился в школе, стоило мне сказать «ставлю 5 центов», и я 5 центов непременно проигрывал. Я рассказал об этой нелепице Джонни Беллу Грискому, который был моим соседом по комнате и занимался психологией. Я рассказал всю историю, включая странное убеждение, что обстоятельства моего рождения в Гарце можно как-то связать с происходящим, и о том, что волшебным подарком оказалась неспособность выиграть ставку. Он посмеялся, но потом заговорил серьезно. «Не сомневаюсь, что у тебя проблема с выигрышами ставок», — сказал он. «Но ты не должен все это связывать с какими-нибудь феями. Это превосходный образец психологии, возможно, с некоторым парапсихологическим влиянием, знаешь ли, с какой-то экстрасенсорикой, которую мы еще не понимаем. Ты предчувствуешь, что какого-то события не произойдет, и ты ставишь на него. Это немного напоминает жажду смерти». Я сказал ему, что не хочу никакой смерти, я всего лишь хочу выиграть раз-другой, просто доказать себе, что я могу победить, а потом позабыть обо всем. Джонни Белл заговорил очень серьезно, он профессионально подошел к делу. Он сказал: «Да, из-за этого у меня начался невроз, и мне лучше преодолеть свой страх, прежде чем последствия станут опасными, иначе я не смогу добиться никакого прогресса». Способ, по его словам, был таков: нужно поставить на что-то абсолютно верное. Он поможет мне. Потом мы отправились на прогулку. Помню, это случилось в октябре. День был очень ветреный. Когда мы подошли к гостинице «Бристоль», я заметил, что над входом натянули новый тент, очень большой, ярко-синий. «Это первый тент, который в Бристоле навесили за 5 лет», — сказал я. «Готов держать пари на четвертак, что он провисит всю зиму». «Согласен на четвертак», — сказал он. В следующую минуту порыв ветра подхватил тент и разорвал его, как листок бумаги. Я заплатил четвертак. И мы вернулись. Мне стало совсем грустно. Джонни Белл сказал, что если подобный невроз поражает человека, то он должен добиться прогресса, преодолев заболевание. Если один способ не сработает, нужно испробовать другой. Мы поговорили на эту тему еще немного, и он придумал план, который мог бы сработать, учитывая, что шел выборный год. Мы в колледже были либералами, но все равно прекрасно понимали, что у Трумэна нет ни единого шанса. Тогда мы с Джонни Беллом пошли в комнату, где принимали ставки, и я поставил $10 на Дьюи. Если бы он победил, я получил бы деньги и избавился бы от своего проклятия, невроза или как его там.

Нужно найти правильный подход. Считать это не увечьем, а источником дохода и средством для достижения прогресса. Он спросил, что меня беспокоит, кроме проблемы со ставками. И я ответил, что ему и так прекрасно известно. Меня сильно тревожат предстоящие экзамены по физике и химии. Я работал, не покладая рук. Но казалось, эти два предмета просто никак не укладывались у меня в голове. Проблема становилась серьезной. Мой отец к тому времени уже скончался, а моя мать многим пожертвовала, чтобы я учился в колледже. Если бы я завалил два экзамена, мне пришлось бы потратить лишний год на учебу. «Хорошо», — сказал Джонни Белл, выслушав меня. «Мы проведем эксперимент. Я поставлю ровно 50 центов, что ты сдашь оба экзамена. Ты будешь держать пари, что провалишься. Я знаю, что тебе очень сильно хочется добиться успеха. В общем, попытайся». Мы заключили пари. Едва я переступил порог кабинета физики, как почувствовал, что это сработает. Мне достались как раз те вопросы, на которые я знал ответы. Все выходило настолько легко, что у меня был соблазн сдать несколько чистых листов, чтобы посмотреть, как пойдут дела, но я решил, не стоит заходить слишком далеко. В итоге я получил на экзамене высший балл. Впервые за все то время, которое я потратил на изучение физики. Все, что мне оставалось делать, держать пари против достижения какой-то цели, к которой я действительно стремился. И меня осенило. Я непрестанно мечтал о Мэри. Она была дочерью профессора латинского языка и в каком-то смысле принцессой нашего университетского городка. Я несколько раз ходил с ней на свидание, но тут я был одним из многих. Особенно часто с ней встречался Лумис, один из полузащитников нашей футбольной команды. Казалось, что он вот-вот добьется успеха. Лумис был не только спортивным героем, он происходил из очень обеспеченной семьи. И вот однажды вечером я повстречался с Лумисом и завел разговор о Мэри, спросив его, не собирается ли он с ней пойти на новогоднюю вечеринку. «Я ее не приглашал», — сказал он. «Наверное, и не буду приглашать». «Почему?» — поинтересовался я. Он рассмеялся, как будто смутившись. «Ну», — сказал он, — «она просто чудесная девчонка, с ней весело и все такое, но будь оно проклято, я хочу пожить в свое удовольствие, прежде чем надевать на себя цепи». «О чем ты говоришь?» — спросил я. «Нет, я ее не виню», — сказал он. «Дома, конечно, ничего хорошего нет, но она явно охотится на будущего мужа. Я готов держать пари, что она выйдет замуж в ближайшие полгода. Она вцепилась бы и в тебя, если бы ты ее как следует попросил». Можете себе представить, какие возможности передо мной открылись? Я сказал: «Да наплевать. Девчонки, которые пытаются этого добиться, никогда ничего не получают. Я готов поспорить с тобой на $5, что она не выйдет ни за кого замуж, как минимум в ближайшие 3 года. И уж точно не выйдет замуж за меня». «Идет», — сказал он, и мы пожали друг другу руки. Я решил, если заклятие, не позволяющее мне выигрывать, подействует и на сей раз, то цена окажется не слишком высокой. Я не сказал Джонни Беллу Грискому об этом пари. Не знаю, почему так вышло, но я повел Мэри на новогоднюю вечеринку. Ближе к концу веселья мы пропустили танец, и я попытался набраться храбрости и спросить ее, о чем хотел, но тут она внезапно обернулась ко мне и сжала мою руку в своих. «Джерри», — сказала она, — «давай будем вести себя как современные люди. Пока этот год еще не кончился, я могу спросить, я хочу стать твоей женой». Вот так это вышло, понимаете ли. Я ходил совершенно ошалевший до самой сессии. Если бы я не додумался опять поспорить с Джонни Беллом Грискомом насчет итоговых результатов, то сомневаюсь, что мне удалось бы сдать экзамены. Мы поженились почти сразу после сессии. Лумис был шафером, и я отдал ему $5 за помощь. Но тут же возникла следующая проблема. У меня не было денег. У Мэри тоже. А места свежеиспеченным выпускникам колледжа предлагали не так, чтобы престижные. Но тщательно все рассчитав, я решил, что обнаружил способ добиться успеха, воспользовавшись как раз тем, что мне вредило. Был ли это волшебный подарок феи или парапсихология, как говорил Джонни Белл Грискоум? И вот, ничего не сказав Мэри, я взял почти все деньги, которые у нас были, и отправился на ипподром. Я ничего не знаю о гонках, но я прочел в газете, что в одном из заездов был явный фаворит по кличке Ланцет. Ставки на него шли 3-2. Я подошел к окошку, где принимали ставки, и подождал, пока не увидел подходящего с виду клиента, который сделал ставку на эту лошадь. Как только он отошел от окошка, я тут же с ним заговорил. Я сказал ему, что он просто с ума сошел, если решил поставить на Ланцета. Лошадь якобы что-то повредила, или с ней еще что-то стряслось. Я

уже забыл, какую причину выдумал. Конечно, поскольку мужчина только что поставил свои деньги на лошадь, он достаточно сильно разволновался. Он готов был поспорить, а мне это и требовалось. Я притворился, что тоже переживаю, и закончил тем, что предложил держать пари на $5, что Ланцет не победит. Он готов поспорить на все деньги, которые у него были, но я не собирался давать ему ни цента больше. Понимаете, я всего лишь хотел добиться, чтобы кому-то где-то стало известно. Я сделал ставку против Ланцета. Теперь я знал, что Ланцет победит. Тут уж ничего не поделаешь. Я ведь поспорил, что он проиграет. Так тогда я подошел к окошку и поставил все, что я имел, приблизительно $500, на победу Ланцета. Наверное, я был настолько поглощен своим планом и мыслями о том, как удвою свои сбережения, что не заметил облаков, собиравшихся наверху. Но когда человек в окне подтолкнул ко мне квитанции, среди облаков сверкнула огромная, ужасная молния. Гром был такой, словно выстрелили из пушки. Молния ударила во флагшток в 50 футах от того места, где я стоял, и разнесла его в щепки. От этого удара пострадали некоторые зрители, а лошади попадали на землю, и следующую гонку пришлось отложить почти на полчаса. Дождя не было. После того, как паника немного улеглась, я собрался силами и втиснулся в толпу, чтобы вместе со всеми следить за гонкой. Конечно, Ланцет не выиграл. Вместо того, чтобы удвоить сбережения, я просто лишился почти всех средств. Когда Мэри узнала о том, что я сделал, вы сами можете представить, что она подумала и что мне сказала. Конечно, было просто бесполезно рассказывать ей о парапсихологии и о волшебном проклятии. Она не верила в такие вещи. Ее волновало только то, что я выбросил деньги на ветер. Я не знаю, во что верю сам, но мне этой веры вполне хватает. Мне страшно. Мне никогда в жизни не было так страшно. Я убежден, что молния была нацелена в меня. И если я еще раз сделаю ставку, снова ударит молния. И на сей раз она попадет в цель. Вот чего я добился, стремясь к прогрессу. И я говорю, плевать я хотел на этот прогресс. По правде сказать, плевать я хотел на все. И я хочу еще выпить. Он сильно стукнул кулаком по стойке, мистер Коуэн дружески улыбнулся. «Вот, Джерри», — сказал он, — «твоя женушка уже заждалась тебя». Крупный молодой человек посмотрел на часы. «Боже мой», — воскликнул он, — «вы правы». Он взял свою сдачу и бросился к двери. Мистер Коуэн сказал, «Вот прекрасный парень, которому не повезло. Та женщина, на которой он женился, напоминает унылых святых. Она с ним справится». «Ну да, в общем-то ясно. Не всем же суждено обрести счастье в браке».

0: Андре Нортон. Мышеловка. Помните старый анекдот про типа, который смастерил самую лучшую мышеловку, а потом едва справился с дельцами, проложившими государственное шоссе прямо к двери его дома? Я однажды наблюдал нечто подобное в жизни на Марсе. Сэма Левотса, гиды туристских групп, деликатно ради местного колорита именовали «пауком пустыни». Спившийся за булдыга было бы более подходящим определением. Он занимался горными изысканиями и излазил вдоль и поперек все сухие земли за пределами Терапорта. Из этих своих вылазок он приносил звездные камни, гормельскую руду и прочие безделушки, позволявшие ему сводить концы с концами и пить без просоху. Надравшись, он грезил наяву и созерцал видение. По крайней мере, когда он пьяный в стельку заплетающимся языком пытался описать некую прекрасную леди, то это было признано его очередной галлюцинацией. Ибо леди в Терапорте не водятся, а в тех клоаках, кое любил удостаивать своими визитами Сэм, встречающиеся там особи женского пола, прекрасными назвать никак было нельзя. Сэм продолжал такое вот мирное существование созерцателя грез до тех пор, пока его не повстречал Лен Коллинз и не началась операция «Мышеловка». Любой самый темный турист, садящийся в Терапорте в пестро раскрашенный пескоход, немало наслышан о песчаных монстрах. Те из них, которые до сих пор уцелели, являются собственностью туристских бюро. И, братцы, охраняются они так, как если бы составляли часть тайника с сокровищами марсианской короны. На этот тайник лет 20 назад наткнулся черный скрэк. А охраняют их так потому, что эти монстры, которые спокойно переносят песчаные бури и огромные перепады температур, рассыпаются в прах, стоит только коснуться их пальцем. Нынче вы можете полюбоваться, скажем, человеком-пауком или бронированной жабой с расстояния в 20 футов. И это все. Попробуйте приблизиться еще, схлопочете электрошок, так что тут же сядете на спину копытами к планете Земля. И с тех самых пор, как под чьими-то руками рассыпался в прах самый первый монстр, все музеи родной планеты установили совместную премию, которую они все время повышали в надежде, что объявится такой вот парень, который сможет придумать, как сцементировать песчаных чудищ, чтобы можно было их транспортировать. Ко времени встречи Лена Коллинза и Сэма эта премия исчислялась уже астрономической цифрой. Разумеется, все светлые головы, занятые в сфере производства клеев, аэрозолей и пластиков, многие годы пытались расколоть этот орешек. Беда в том, что когда они выходили здесь из ракет и возвещали всему миру о потрясающих клейких свойствах очередного своего детища, их ожидало разочарование. Ибо оказывалось, что детище не на чем испытывать. Все известные монстры были наперечет. Переписанный и персонально охраняемый под бдительной опекой космического десанта. Но Лен Коллинз и в голове не держал надежды дорваться до этих сокровищ. Вместо этого он разыскал любимый притон Сэма Левотса и его самого в нем и принялся раз за разом выставлять тому выпивку. Через полчаса Сэм решил, что нашел себе друга по гроб жизни. После пятой дозы он излил новому приятелю свою сокровенную историю о прекрасной леди, которая обитает в тени двух красных скал, там, далеко отсюда. Последовало мановение ослабшей руки, указывающей общее направление. Лэн тут же ощутил позыв к прекрасному и возжелал приобщиться к возвышенному идеалу. Этим вечером он привязался к Сэму прочнее, чем обитатель Луны привязывается к своим кислородным баллонам. На следующее утро они оставили Терапорт на частном пескоходе, зафрахтованном Леном. Спустя две недели Коллинз тихонечко прокрался назад в город и заказал беспересадочный билет до Нью-Йорка. Но он забурился в отель и сидел там, не высовывая носа, до самого последнего момента, когда надо было уже занимать место в ракете. Сэм объявился в «Пламенной птице» 4 ночами позже. На подбородке у него был устрашающий солнечный ожог, и он еле передвигал ноги от бессонницы. Кроме всего прочего, он был впервые в истории Марса холодно злобен и абсолютно трезв. И он сидел весь вечер и ничего крепче минеральной воды из канала не пил. И этим напугал до умопомрачения парочку-другую родственных душ. Какой же телевизионщик не заподозрит в такой разительной перемене возможности сделать сюжет? Я всегда раз в неделю обходил вечером все притоны в поисках местного колорита для наших шестичасовых передач. И самое многообещающее и распаляющее любопытство из всего, что я обнаружил, это внезапная смена пристрастия к напиткам у Сэма. Строго конфиденциально, наша передача идет для семейной и туристической публики. Я начал прощупывать Сэма, он на все мои намеки отвечал рычанием. Тогда я прибегнул к удару ниже пояса, ненароком упомянув, что люди из бюро путешествий трех планет обнаружили еще одного цементных дел мастера в шоковом состоянии всеми любимого монстра муравьиный король. Сэм отхлебнул глоток минералки, погонял его языком в полости рта, проглотил, состроив гримасу, способную распугать всех монстров, и сам задал мне вопрос. «Что думают ученые парни насчет того, откуда берутся все эти монстры?» Я пожал плечами. «Все объяснения выеденного яйца не стоят, они не могут вплотную изучить чудище без того, чтобы его не разрушить». Это одна из причин, что назначена такая огромная премия тому, кто сможет как-то склеить этих тварей, чтобы их можно было потрогать руками. Сэм извлек что-то из-под клапана кармана своего комбинезона. Это была фотография, снятая не при слишком хорошем освещении, но достаточно ясная. Две огромных скалы изогнулись по направлению друг к другу, образуя почти завершенную арку, а под их защитой стояла женщина. По крайней мере, ее стройное тело обладало отчетливыми изящными линиями, которые мы привыкли наблюдать у лучшей половины человечества. Но, кроме того, у нее были крылья, распростертые в величественном взмахе, как будто она уже стояла на кончиках пальцев, готовая взлететь. Черты лица не были различимы ясно, только намеки. Это сразу же раскрывало тайну, кем она была на самом деле. Ибо у всех песчаных монстров тонкие черты неразличимы. «Где?» — начал я. Сэм сплюнул. «Теперь уже нигде». Он был угрюм, и лицо его заострилось. Он выглядел лет на 10 моложе и гораздо крепче, чем обычно. Я нашел ее 2 года назад и все время возвращался, чтобы просто поглядеть на нее. Она не была чудищем, как все остальные, она была совершенна. А потом этот... Сэм разразился потоком самой великолепной космической словесности, какую я только до сих пор слышал. Этот Коллинз напоил меня настолько, что я показал ему, где она обитала. Он вырубил меня, опрыскал ее этим своим дерьмом и попытался погрузить ее в кузов пескохода. У него ничего не получилось. Она продержалась 5 минут, а потом он сцепил пальцы рук. Пыль. Все, что осталось. Так же, как и это всех остальных. Я обнаружил, что не отрываясь, разглядываю фотографию. Я начал осознавать, как во мне пробуждается желание оказаться с этим Коллинзом наедине. Минуты это к 3 или вроде того. Большинство из тех песчаных скульптур, что я видел, были кошмарными тварями, без которых я запросто мог в этой жизни обойтись. Но это, как верно заметил Сэм, чудищем не была, и эта статуя была единственной в своем роде. По крайней мере, я ни о чем таком не слышал и ничего подобного не видел. Может быть, где-нибудь есть еще такие? Сухие земли не исследованы и на четверть. Сэм кивнул, как будто мои мысли плавали вокруг нас в дымном воздухе. По крайней мере, можно будет попытаться поискать. Вреда от этого не будет. Я заметил одну вещь насчет этих монстров. Они всегда встречаются только вблизи скал. Красных скал, вроде этих. Он ткнул пальцем в карточку, поросших чем-то вроде голубовато-зеленого мха. Он вперил взгляд в стену кабака. Но я понял, что его взор уходит далеко за пределы стены песчаных валов Терапорта. Туда, на волю, в просторы сухих земель. Я мог только догадываться, что говорит он не обо всем, что знает или предполагает. Фотокарточка не выходила у меня из головы. На следующий вечер я снова зашел в пламенную птицу, но Сэм не показывался. Зато среди завсегдатаев кружил слух, что он погрузил 2 запаса провизии и отбыл в пустыню. И это было последнее, что я о нем слышал на протяжении следующих недель. Только эта его крылатая женщина прокралась в мои сны, и я ненавидел Коллинза. Даже и изображение производило неизгладимое впечатление, но я бы отдал месячный заработок, чтобы увидеть оригинал. В течение следующего года Сэм совершил 3 долгих путешествия, но о своих открытиях, если таковые были, помалкивал. Он бросил пить и поправил свои финансовые дела. Он привез из путешествия 2 зеленых звездных камня, и их стоимость покрыла все его экспедиционные расходы. И он продолжал интересоваться монстрами и вечной проблемой вяжущего материала. 2 ракетных пилота рассказывали мне, что он регулярно запрашивает с Земли все статьи по этому вопросу. Местные, сплетничая, именовали его уже не иначе, как песчаным психом. Я сам почти поверил, что он свихнулся на этой почве после того, как одним прекрасным утром на рассвете увидел его, выезжающего из города. Он ехал в своем исследовательском краулере, и на виду всех, принайтованная к водяным бакам, стояла самая нелепая штуковина, какую я только когда-либо видел – огромная проволочная клетка. Я пытался допереть хотя бы до какого-нибудь смысла, когда он замедлил ход, чтобы попрощаться со мной. Он увидел мои вытаращенные глаза, и на лице его прорисовалась ухмылка, и было в ней что-то пророческое. «Хочу заловить песчаную мышку, парень. Толковый мужик может многому научиться, просто наблюдая за песчаными мышами. Будь спокоен, очень многому». Марсианские песчаные мыши могут жить в песке. Считается также, что они могут есть и пить это распространенное в здешних краях вещество. Так что с земными своими тезками эти твари не схожи ни в одном своем проявлении. И никто в здравом уме не связывается с песчаными мышами. Я почти совсем тогда поверил, что Сэм безнадежен, и гадал только, в какую форму в конце концов выльется это помешательство. Но когда через пару недель Сэм вернулся в город с тем же оборудованием минус клетка, он продолжал ухмыляться. Если бы у Сэма был на меня зуб, то мне было бы плевать на эту ухмылку, а так я терялся в догадках. А затем вернулся Лэн Коллинз и сразу же принялся за свои старые трюки, шатался по дешевым кабакам и прислушивался к разговорам изыскателей. Сэм в это время был в городе, и вскоре я наткнулся на них обоих в пламенной птице. Они сидели за одним столом, как 2 вора перед дельцем. Сэм хлестал импортированное с земли виски, как будто это была газированная вода из канала. А Лэн окружал его заботой и вниманием, как и оказывает кот, вылезающий из своей норки мыши. К моему удивлению, Сэм окликнул меня и притянул к своему столику 3-й стул, настаивая, чтобы я к ним присоединился. К вящему неудовольствию Коллинза. Последнее обстоятельство меня не тронуло. Я становлюсь толстокожим, если нападаю на след хорошей истории. И я подсел к ним. Подсел для того, чтобы услышать, как Сэм выбалтывает свои великие тайны. Он открыл нового монстра, перед которым бледнеет даже крылатая женщина, нечто совсем уж потрясающее. А Коллинз слушал и облизывался, и слюной истекал. Я попытался заставить Сэма заткнуться, с таким же успехом я мог бы попытаться прекратить песчаную бурю. А под конец он настоял, чтобы я присоединился к их экспедиции, дабы самолично узреть это великое чудо. Ну, я и присоединился. Вместо пескохода мы взяли ветроплан. Бабки у Коллинза, видимо, водились, и на расходы он не скупился. Так ему не терпелось поскорее все провернуть. За пилота был Сэм. Не знаю, заметил ли это Коллинз, но он был пьян в гораздо меньшей степени, чем тогда, когда трепался в пламенной птице. И отметив это, я слегка расслабился, чувствуя несколько большую уверенность в благополучном исходе всей авантюры. Красные скалы, которые мы искали, торчали как клыки. Целый ряд этих скал. Довольно мрачное зрелище. С воздуха не было видно никаких скульптур, но они обычно находятся в тени таких вот утесов, и сверху их трудно обнаружить. Сэм посадил ветроплан, и дальше мы двинулись пешком, утопая по щиколотку в песке. Сэм мычал себе под нос какой-то мотивчик и шатался, пожалуй, больше, чем следовало бы, временами его заносило. Один раз он даже запел. У него был настоящий, довольно приятный баритон. Снова разыгрывал Бухова. Однако вперед мы продвигались без затруднений. Коллинз нес небольшой бак, снабженный шлангом, и он так горел желанием его испытать, что буквально наступал Сэму на пятки. Когда Сэм, наконец, остановился, он врезался прямо в его спину. Но Сэм, кажется, этого даже не заметил. Он показывал пальцем перед собой и по-дурацки ухмылялся. Я посмотрел в указанном направлении, сгорая от нетерпения увидеть еще одну крылатую женщину или что-нибудь даже более удивительное. Но здесь не было ничего, даже отдаленно напоминающего монстра, если не считать клубов чего-то зеленеющего, что выступало из песка на фут или около того. «Ну и где же оно?» Коллинз, когда врезался в Сэма, споткнулся и упал на одно колено. Поднимаясь, он обронил свое аэрозольное оружие. «Прямо перед тобой», — Сэм продолжал показывать на зеленоватое образование. Загорелое лицо Коллинза из помидорно-красного стало темно-пурпурным, когда он поглядел на этот отталкивающий нарост. «Ты идиот?» — только он не успел до конца прорычать «идиот». Он подскочил к зеленой кочке и пнул ее крепко от всей души. В это самое время Сэм плашмя рухнул в песок, не забыв и меня потянуть за собой. Его огромная лапища давила мне на загривок, прижимая к земле. Я порядочно глотнул песка и отчаянно пытался вырваться. Но Сэмово ручище крепко придавило меня к почве, я мог только дергаться, как наколотый на булавку жук. До меня доносился какой-то приглушенный крик и странный чмокающий звук, идущий со стороны скал. Но Сэм продолжал прижимать меня к земле, так что я ничего не видел. Когда, наконец, он отпустил меня, я был вне себя и вскочил на ноги, сжимая кулаки. Но Сэм уже стоял поодаль, у скал. Он стоял, подбоченившись, и обозревал что-то с явным и нескрываемым удовлетворением. Ибо теперь там действительно был монстр. Антропоидная фигура из красного материала и с размытыми чертами. Не из тех чудищ, что я в свое время видывал, но тоже достаточно странное создание. Ну-ка, посмотрим. Может, это его гениальное изобретение на этот раз сработает? Сэм проворно поднял бак, направил конец шланга на монстра и, выпустив тонкую струю бледно-голубого аэрозоля, стал обрабатывать ею полусогнутую фигуру. Но... Я все еще отплевывал песок и только начал соображать, что же здесь произошло. «Неужели это штука?» «Коллинз? Точно. Ему не следовало бы таким вот образом демонстрировать свой крутой норов. Слишком любил он пинаться. Он и ее пнул, когда она начала рассыпаться. Так что я рассчитывал, что он и сейчас это проделает». «Эти зеленые сферы, они такие, только задень их, да позволь той твари, что скрыто у них внутри, добраться до тебя, и бац! Готов, монстр! Я это обнаружил пару месяцев назад, когда за мной гналась песчаная мышь. Надо полагать, думала больше об обеде, чем об опасности, и вдруг бабах и готово. Гналась за мной и другая, и снова на дороге такая же пушистая сфера, я через нее перепрыгнул, а мышь сходу врезалась. Та же история». «Ну, думаю, тут все ясно». «Глянь, Джим, на этот раз, кажется, у него получилось!» Он ткнул пальцем в протянутую руку монстра, и ничего не произошло. Статуя выглядела прочной. «Так значит, все эти твари были когда-то живыми?» Я слегка вздрогнул, вспомнив облик некоторых из них. Сэм кивнул. «Возможно, не все они обитали на Марсе, слишком много разных видов обнаружено. Земляне наверняка не первые, кто высаживался здесь на своих ракетах. Наверняка человек-муравей и эта гигантская жаба никогда не жили вместе. Когда-нибудь я прикуплю межзвездный корабль и отправлюсь на поиски мира, откуда прилетела сюда моя крылатая леди. Бедняжка, здешняя атмосфера слишком разрежена, чтобы она могла летать на своих крыльях. «Ну, а теперь, Джим, если ты мне поможешь, то мы доставим это произведение искусства в Терапорт. Сколько миллионов кредитов обещали ученые парни тому, кто доставит хоть одну эту штуковину в целости и сохранности?» Он был настроен так по-деловому, что я ни слова не говоря просто подчинился ему. И он так и сорвал с ученых приличный куш. Настолько приличный, что смог купить себе межзвездный корабль. И теперь он странствует где-то там, исследуя Млечный Путь, разыскивая свою крылатую леди. А уникальный монстр находится сейчас в межпланетном музее. Толпы туристов приходят, чтобы поглазеть на него. Что касается меня, Я избегаю красных скал, зеленых пушистых сфер и никогда, никогда не пинаю предметы, вызывающие почему-либо мое неудовольствие. Себе дороже.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Фрэнк Герберт. Дюна. Книга первая. Дюна. Начало. Есть время, когда следует позаботиться о том, чтобы все было отмерено и уравновешено. Это знает каждая сестра Бена Гессерит. Итак, приступая к изучению жизни Муаддиба, прежде всего правильно представьте время его. Рожден в 57-й год правления падишах императора Шаддама IV. И с особым вниманием отнеситесь к его месту в пространстве, планете Аракис. Пусть не смутит вас то, что родился он на Каладане, и первые 15 лет своей жизни провел на этой планете. Аракис, часто называемый также Дюной, вот место Муаддиба вовеки. Из учебника «Жизнь Муаддиба, принцессы и Рулан». За неделю до отлета на Аракис, когда суета приготовлений и сборов достигла апогея, превратившись в настоящее безумие, какая-то сморщенная старуха пришла к матери Пауля. Над замком Каладан стояла теплая ночь, но из древних каменных стен 26 поколений, служивших роду Атрейдисов, как всегда перед сменой погоды, выступил тонкий, прохладный налет влаги. Старуху впустили через боковую дверь, провели сводчатым коридором мимо комнаты Пауля, и она, заглянув в нее, увидела лежащего в постели юного наследника. В тусклом свете плавающей лампы, притушенной и висящей в силовом поле у самого пола, проснувшийся мальчик увидел в дверях грузную женщину. Та стояла на шаг впереди его матери. Старуха походила на ведьму. Свалявшаяся паутина волос, подобно капюшону, затеняла лицо, на котором ярко сверкали глаза.
1: «Не маловат ли он для своих лет, Джессика?» — спросила старуха.
0: У нее была одышка, а резкий дребезжащий голос звучал, как расстроенный балисет. Мать Пауля ответила своим мягким контральто. «Все Атрейдисы взрослеют поздно, преподобная».
1: «Слыхала», — проскрипела старуха, — «но ему уже 15».
0: «Да, преподобная».
1: «А, он проснулся и слушает», —
0: старуха всмотрелась в лицо мальчика.
1: «Притворяется, маленький хитрец. Ну да для правителя хитрость не порок».
2: «А если он и впрямь к Виссасхадырах, тогда...»
1: «Впрочем, посмотрим».
0: Пауль, укрывшись в тени своего ложа, смотрел на нее сквозь прикрытые веки. Ему казалось, что два сверкающих овала, глаза старухи, увеличились и засияли внутренним светом, встретившись с его взглядом.
1: «Спи. Спи пока спокойно, притворщик», — проговорила старуха. «Выспись как следует. Завтра тебе понадобятся все силы, какие у тебя есть, чтобы встретить мой Гомджаббар».
0: С этим она и удалилась, вытеснив мать Пауля в коридор и захлопнула дверь. Пауль лежал и думал, что такое Гомджаббар. Старуха была самым странным из всего, что он видел за эти дни перемен и суеты сборов.
1: Преподобная.
0: Эта преподобная называла его мать просто Джессика, словно простую служанку, а ведь его мать Бена Гессерит, леди, наложница герцога Лета Атрейдиса, родившая ему наследника. Но Гомджаббар, что это? Нечто, связанное с Аракисом? Что-то, что он должен узнать до того, как отправиться туда? Он беззвучно повторил эти странные слова. Гомджаббар, Квиссацхадырах. Предстояло узнать столько нового. Аракис так отличался от Каладана, что голова Пауля шла кругом от обилия новых сведений. Аракис. Дюна. Планета пустыни. Суфир Хават, старший мастер-ассасин при дворе его отца, объяснял ему, что Харконнены, смертельные враги дома Атрейдис, 80 лет властвовали над Аракисом. Он был их квазеленным владением по контракту на добычу легендарного гериатрического снадобья «Пряности-пряности» — меланжи. Контракту, заключенному с Харконненами компанией Кооам. Теперь Харконнены уходили, а на их место, но уже с полным леном, приходили Атрейдисы. И бесспорность победы герцога Лета Атрейдиса была очевидна, хотя... Хават еще говорил, что в такой очевидности таится смертельная угроза. Ибо герцог Лета слишком популярен в Лансраде великих правящих домов, а чужая слава — основа зависти владык, — сказал тогда Хават. Аракис. Дюна. Планета пустыни. Пауль спал. Ему снилась какая-то пещера на Аракисе. Молчаливые люди, скользящие в неясном свете плавающих в воздухе ламп, и тишина, торжественная тишина храма, нарушаемая только отчетливо отдающимися под сводами звуками часто падающих капель. Кап, кап, кап. Пауль даже в забытии чувствовал, что не забудет это видение. Пробуждаясь, он всегда помнил сны, содержащие предсказания. Видение становилось все более зыбким и, наконец, растаяло. Пауль лежал в полудреме и думал. Замок Каладан, в котором он не знал игр со... Доктор Юэ, его учитель, намекнул, что на Аракисе классовые рамки кодекса Фафрилах не соблюдаются так строго, как здесь. Люди там живут в пустыне, где нет каидов и башаров императора, чтобы командовать ими. Люди, подчиняющиеся лишь воле пустыни, фримены, свободные, не внесенные в имперские переписи. Аракис. Дюна. Планета пустыни. Пауль почувствовал охватившее его напряжение и применил один из приемов подчинения духа и тела, которым научила его мать. Три быстрых коротких вдоха и привычная реакция. Он словно поплыл, концентрируя при этом свое внутреннее «я». Аорта расширяется. Сознание сфокусировано. Сознание контролируется полностью. Я могу управлять сознанием, включать и выключать по собственному желанию. Моя кровь насыщается кислородом и омывает им перегруженные участки. Невозможно получить пищу, безопасность и свободу, пользуясь одним лишь инстинктом. Разуму животного не дано выйти за пределы момента или осознать, что оно само может уничтожить свою добычу. Животное разрушает, а не создает. Удовольствия животного остаются на уровне чувственного восприятия, не возвышаясь до осознания. Человек нуждается в системе координат для восприятия мира. Концентрируя сознание, я создаю такую систему. Единство тела следует за работой нервной и кровеносной систем, согласно нуждам самих клеток. Все сущее, все предметы, все живое, все непостоянно. Необходимо стремиться к постоянству изменчивости внутри себя. Снова и снова повторялся этот урок в плывущем сознании Пауля. Когда же сквозь шторы проник желтый свет утра, Пауль почувствовал его сквозь сомкнутые веки, открыл глаза и услышал, что в замке возобновилась суета. Увидел над собой знакомую резьбу потолочных балок. Отворилась дверь, и в спальню заглянула мать. Волосы цвета темной бронзы перевиты черной лентой, черты лица неподвижны, и зеленые глаза торжественно строги. «Проснулся?» — спросила она. «Хорошо выспался?» «Да». Пауль пристально смотрел на нее, пока мать выбирала одежду, примечая непривычную суровость, напряженные плечи. Никто другой не разглядел бы этого, но Джессика сама обучала его тайнам Бене Гессерит, заставляла обращать внимание на мельчайшие детали. Она повернулась, держа в руках полуофициальную куртку с красным соколом, гербом дома Атрейдис на нагрудном кармане. «Одевайся быстрее. Преподобная мать ждет тебя». «Когда-то давно она приснилась мне. Кто она такая?» «Моя бывшая наставница в школе Бене Гессерит. Сейчас она личная правдовидица императора. И Пауль...» Мать на мгновение умолкла. «Пауль, ты должен рассказать ей о своих снах». «Хорошо. Мы получили Аракис благодаря ей?» «Мы еще не получили его. Он не наш». Джессика стряхнула пылинки с одежды и повесила брюки вместе с курткой на стойку у постели. «Не заставляй преподобную дожидаться тебя». Пауль сел, обхватил колени. «А что такое Гом-Джабар?» И снова материнская наука позволила Паулю заметить ту неуловимую, чуть заметную дрожь, которую он мог истолковать только как страх. Джессика подошла к окну, раздвинула шторы и посмотрела туда, где за приречными садами возвышалась гора Сиуби. «Ты узнаешь, что такое Гом-Джабар, очень скоро». В ее голосе он отчетливо услышал нотки страха и изумился вновь. Не оборачиваясь, Джессика произнесла: «Преподобная мать ждет тебя в моей утренней приемной. Поторопись». Преподобная мать Гайи Елена Махиям сидела в обитом гобеленовой тканью кресле, разглядывая подходивших к ней женщину и ее сына. Из окон по обе стороны кресла открывался великолепный вид на южную излучину реки и зеленые поля владения Атрейдисов. Но преподобная не обращала на эту красоту никакого внимания. Утром она особенно сильно чувствовала свой возраст и оттого была раздражительна. В дурном самочувствии она винила космический перелет и общение с проклятой гильдией космогации. Ох уж эта гильдия с ее тайными интригами. Но здесь ее ждало дело, требующее личного внимания Бене Гессерит с проникающим взором. Даже личная правдовидица падишах императора не может отказаться исполнить свой долг.
1: «Проклятие этой Джессики», — думала преподобная мать, — «если бы только она родила нам не сына, а дочь, как мы приказывали ей».
0: Джессика остановилась в трех шагах от кресла и присела в легком реверансе. Левая рука изящно скользнула вдоль юбки. Пауль коротко поклонился, по этикету приветствие того, в чьем статусе не уверен. Преподобная мать не преминула отметить это.
1: «А он осторожен, Джессика», — промолвила она.
0: Ладонь Джессики, лежавшая на плече сына, сжалась. На мгновение, за которое сердце сделало один удар, он почувствовал, как тонкие пальцы ее дрогнули от страха. Затем она вновь овладела собой. «Так его учили, преподобная». «Чего она боится?» — в который раз подумал Пауль. Короткое мгновение глаза старухи изучали его. Овал лица, как у Джессики, но мальчик пошире в кости. Волосы отцовские, черные, как вороново крыло, но их линия над лбом напоминает о деде по матери, имя которого нельзя называть. А этот тонкий надменный нос, разрез прямо смотрящих зеленых глаз — наследство старого герцога, деда по отцовской линии. Этот дед уже умер.
1: «Да, Вот был человек, который даже в смерти знал цену и силу храбрости, — подумала преподобная. — Одно дело учение, — сказала она, — совсем иное — основа. — Посмотрим.
3: Старуха метнула на Джессику короткий взгляд.
1: — Оставь нас. Налагаю на тебя урок. Ступай, совершенствуйся в умиротворяющей медитации, укрепляй спокойствие духа.
3: Джессика сняла руку с плеча Пауля. Преподобная, я...
1: Ты знаешь, Джессика, что это необходимо.
3: Пауль озадаченно посмотрел на мать. Та выпрямилась. Да, конечно. Мальчик снова обернулся к преподобной. Покорность и очевидный страх, которые его мать испытывала перед старухой, призывали к осторожности. Но он чувствовал также исходящие от матери гнев и опасения. «Пауль», — Джессика глубоко вздохнула, — «испытание, которое тебе предстоит, оно очень много значит для меня».
0: «Испытание? Помни, что ты...» «Сын герцога», — сказала Джессика, резко повернулась и вышла из зала, прошелестев тканью юбок. Дверь плотно затворилась.
3: Пауль, сдерживая гнев, спросил, «Можно ли отсылать леди Джессику как простую служанку?» Улыбка тронула уголки сморщенных губ.
1: «А леди Джессика и была моей служанкой, мальчик. Все 14 лет в нашей школе».
3: Старуха покивала.
1: «И, кстати, неплохой служанкой. Теперь подойди ко мне».
3: Приказ прозвучал, как удар бича, и Пауль повиновался, прежде чем понял, что делает. «Она использует голос», — подумал он и остановился по жесту старухи у самых ее ног.
1: «Ты видишь это?»
3: — сказала она, извлекая откуда-то из складок облачения куб из зеленоватого металла со стороной сантиметров 15. Она повернула куб, и Пауль увидел, что одна из граней открыта. Внутри была странно пугающая темнота, казалось, полностью поглощавшая свет.
1: «Вложи сюда руку», — приказала старуха.
3: Почувствовав внезапный укол страха, Пауль отшатнулся, но старуха остановила его.
1: «Так-то ты слушаешься свою мать!»
3: Он взглянул в ее блестящие, как у птицы, глаза. Медленно, ощущая давление чужой воли, но не в силах противостоять ей, вложил руку в ящичек. Темнота поглотила ее, и Пауль почувствовал холодок, затем гладкий металл под пальцами и какое-то покалывание, будто ладонь затекла и теперь отходила. На лице старухи появилось хищное выражение. Она подняла правую руку с коробки и положила на его плечо, рядом с шеей. Пауль заметил уголком глаза блеск металла и начал было поворачивать голову.
1: «Стой!»
3: — каркнула она. Снова она использует голос. Взгляд Пауля вернулся к лицу старухи.
1: «У твоей шеи я держу Гом-Джабар»,
3: — отчетливо произнесла она.
1: «Гом-Джабар, враг высокомерия, это игла с каплей яда на острие. А, не отдергивай руку, не то испытаешь его на себе».
3: Пауль попытался сглотнуть, но горло пересохло, и он не мог оторвать взгляд от изборожденного морщинами лица. Сверкающие глаза, бледные десны и серебристые металлические зубы, поблескивающие, когда она говорила.
1: «Сын герцога должен кое-что знать о ядах», — сказала старуха. «В такие уж времена мы живем, верно? Муски в кубке, а алмаз на блюде. Быстрые, медленные и те, что посередине. Этот яд новый для тебя. Гом-Джабар. Он убивает только животных».
3: Гордость оказалась сильнее страха.
0: «Ты смеешь предполагать, что сын герцога — животное?» — гневно спросил Пауль.
2: «Скажем так, я допускаю, что ты можешь оказаться человеком», — усмехнулась она. «Спокойно. Не пытайся уклониться. Я, конечно, стара, но моя рука всадит эту иглу в твою шею раньше, чем ты успеешь отпрянуть».
3: «Кто ты?» — прошептал Пауль. «Какой хитростью сумела вынудить мать оставить меня наедине с тобой? Ты служишь Харконненом?»
2: «Харконненом? Еще чего не хватало. Ну, довольно. Молчи».
3: Сухой палец прикоснулся к его шее, но мальчик сумел сдержать невольное желание отпрянуть.
2: «Недурно», — сказала она. «Первое испытание ты, будем считать, выдержал. А вот что будет теперь. Если только ты выдернешь руку из ящика, ты умрешь. Это единственное правило. Держишь руку внутри — живешь. Выдергиваешь — умираешь».
3: Пауль глубоко вздохнул, усмиряя дрожь. «Если я закричу, через несколько секунд тут будут слуги, и тогда умрешь ты».
2: «Слугам не войти сюда. Твоя мать стоит на страже у дверей, поверь мне. Когда-то твоя мать выдержала это испытание. Теперь твоя очередь. Ты можешь гордиться. Нечасто мы допускаем к этому испытанию мальчиков».
3: Любопытство было слишком сильно. Оно помогло преодолеть страх, довести его до терпимого уровня. Старуха говорила правду, сомневаться не приходилось. Пауль судил по ее интонации. Если мать действительно сторожит дверь, и если это действительно лишь испытание... Как бы то ни было, он попался, и старческая рука крепко держит его. Гомджабар. Он мысленно произнес формулу заклинания против страха из ритуала Бена Гессерит, которому научила его мать. «Я не боюсь. Я не должен бояться, ибо страх убивает разум. Страх есть малая смерть, влекущая за собой полное уничтожение. Я встречу свой страх и приму его. Я позволю ему пройти надо мной и сквозь меня. И когда он пройдет через меня... Я обращу свой внутренний взор на его путь, и там, где был страх, не останется ничего. Останусь лишь я. Я сам». Пауль почувствовал, как вместе со знакомыми словами спокойствие вернулось к нему. «Начинай, старуха», — надменно сказал он.
2: «Старуха!» — каркнула она. «А ты храбрец, в этом тебе не откажешь. Ну что ж... посмотрим».
3: Она наклонилась ближе и понизила голос до шепота.
2: «Сейчас твоей руке станет больно, очень больно. Но помни, чуть только ты отдернешь ее, я коснусь твоей шеи Гомджабаром. Смерть будет быстрой, как топор палача. Вынешь руку, и тотчас Гомджабар убьет тебя. Ты хорошо понял?»
3: «Что в этом ящике?»
2: «Боль!»
3: Он почувствовал, что покалывание в ладони усилилось и сжал губы. Что можно испытать таким образом? Покалывание переросло в сильный зуд. Старуха заговорила.
2: «Ты слыхал, как животные отгрызают себе лапу, зажатую капканом? Это типичная реакция животного. Человек же на их месте остался бы в капкане, преодолев боль, и, прикинувшись мертвым, дождался бы того, кто поставил капкан, чтобы убить его, и этим отвести угрозу от своих собратьев».
3: Зуд превратился в слабое жжение. «Зачем ты делаешь это?» — — спросил Пауль.
2: «Чтобы определить, человек ли ты. Молчи!»
3: Пауль сжал левую руку в кулак. Жжение вправо усиливалось все больше, все росло. Жар внутри куба нарастал, нарастал. Он попробовал сжать пальцы правой руки, но не мог пошевелить ими.
2: «Жжет!» — прошептал он. «Молчи!»
3: Боль пульсировала в его ладони. На лбу выступил пот. Все тело кричало, приказывая немедленно выдернуть руку из этой жаровни, но... Гомджабар! Не поворачивая головы, Пауль скосил глаза, пытаясь увидеть страшную иглу возле своей шеи. Он вдруг обнаружил, что дышит, судорожно хватая ртом воздух. Попытался успокоить дыхание и не смог. Какая боль! Из его вселенной исчезло все. Осталась лишь погруженная в боль рука и древнее лицо совсем рядом. Изучающий взгляд. Губы так высохли, что он едва смог разлепить их.
2: Какая боль!
3: Казалось, он видел, как кожа на его истязуемой руке чернеет и трескается. Плоть обугливается и отпадает с обгоревших костей. И тут все кончилось. Боль исчезла, словно повернули выключатель. Так оно и было. Пауль ощутил, что его правая рука дрожит, а все тело мокро от пота.
2: «Довольно», — пробормотала старуха. «Кулвахат! Ни одна из девочек никогда не выдерживала такого. Я, наверное, хотела, чтобы не выдержал. И ты».
3: Она откинулась в кресле, убрала иглу с ядом от шеи мальчика.
2: «Ну что же... Вынь руку, человек, и посмотри на нее».
3: Борясь с болезненной дрожью, Пауль вгляделся в черный провал, где его рука, казалось, оставалась по собственной воле, независимо от него. Рассудок упрямо твердил, что, вытащив ладонь, он увидит обугленную культю.
2: «Ну же!» —
3: прикрикнула старуха. Пауль рывком выдернул руку и изумленно посмотрел на нее. Никаких следов. Он пошевелил пальцами.
2: «Боль вызывается невроиндукцией», — объяснила старуха. «Нельзя же в самом деле калечить тех, кто может оказаться человеком. Да, некоторые дорого заплатили бы за секрет этой штучки».
3: Она убрала коробочку обратно в складки мантии. «Но боль...» Начал Пауль.
2: «Боль!» — фыркнула преподобная. «Человек способен управлять любым нервом своего тела».
3: Пауль почувствовал боль в левой руке. С трудом разжал сведенный кулак, посмотрел на четыре кровавые отметины там, где в ладонь вонзились ногти. Уронил руку и перевел взгляд на старуху. «Ты и с моей матерью это проделывала?»
2: «Видел, как просеивают песок сквозь сито?» —
3: спросила она в ответ. Тон вопроса подхлестнул его внимание. «Песок сквозь сито». Он кивнул.
2: «А мы, Бене Гессерит, просеиваем людей, отделяя их от животных».
3: Он снова поднял руку, воскрешая воспоминания о боли.

0: правду. Она уставилась на мальчика. Он чувствует правду. Неужели это... Неужели... Она подавила волнение, напомнив себе, надежда мешает вниманию. «Ты видишь, когда люди верят в то, что говорят?»
1: «Вижу».
0: В его голосе она слышала способности, неоднократно проверенные на практике, и, слыша их, произнесла:
2: «Возможно. Возможно, ты и в самом деле Квисацхадерах. Сядь возле моих ног, маленький брат».
0: «Предпочитаю стоять».
2: «А твоя мать сидела когда-то у моих ног?»
0: «Я не она».
2: «Хм. Похоже, особой любви я тебе не внушила, а?»
0: Старуха посмотрела на закрытую дверь, позвала:
2: «Джессика!»
0: Дверь распахнулась. На пороге стояла Джессика. В ее глазах было неимоверное напряжение. Увидев Пауля, она чуть-чуть успокоилась. Ей даже удалось слабо улыбнуться.
2: «Джессика, ответь, ты по-прежнему ненавидишь меня?» — спросила старуха.
0: «Я люблю и ненавижу одновременно», — откликнулась Джессика. «Ненависть — это причиненные тобой страдания, а любовь...»
2: «А любовь — суть только и всего», —
0: сказала старуха, но голос ее смягчился, став почти ласковым.
2: «Ты можешь войти, но молчи, не говори ничего. Закрой дверь и следи, чтобы нам не помешали».
0: Джессика закрыла дверь и устало прислонилась к ней.
2: «Мой сын жив», — думала она.
0: «Мой сын жив, и он
2: человек.
0: Я знала, что он человек, но он жив. Значит, и я могу жить». Дверь за спиной была такой твердой и реальной. Все в комнате просто-таки давило на нее.
2: «Мой сын жив».
3: «Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР».
4: Вы слушаете радио фантастики.
0: Пауль посмотрел на мать. «Старуха не соврала», — решил он. Хотелось уйти, побыть одному, обдумать случившееся, но он знал, что не сможет уйти без позволения. У старухи была над ним власть. Они обе говорили правду. Мать тоже прошла через это испытание, у которого должна быть очень важная цель. Такая сильная боль и страх. Пауль чувствовал за всем этим какую-то огромную и пугающую цель. Они действовали вопреки вероятности и сами устанавливали свою цель, сами решали, что необходимо. Мальчик чувствовал, что и он заразился той же пугающей необходимостью и отныне движется к той же огромной и страшной цели. Но что это за цель, он еще не знал.
2: «Может быть, настанет день», — произнесла старуха, — «и тебе, мальчик, точно так же придется стоять за дверью и ждать, как сегодня твоей матери. Это нелегко».
0: Пауль снова всмотрелся в свою правую руку, а затем поднял взгляд на преподобную. Ее голос отличался от любого слышанного им ранее. Слова, казалось, были очерчены яркими сияющими линиями. Каждая из них имела острое лезвие. Пауль чувствовал, что любой заданный им вопрос может повлечь за собой ответ, который поднимет его над этим зримосуществующим и увлечет куда-то выше. «Но зачем вы испытываете людей?»
2: «Чтобы освободить их».
0: «Освободить?»

0: когда-то человечество изобретало машины в надежде, что они сделают людей свободными. Но это лишь позволило одним людям закабалить других с помощью этих самых машин.
1: «Да не построишь машины, наделенные подобием разума людского», — процитировал Пауль.
0: «Верно. Так заповедано со времен великого джихада. Так записана эта заповедь в экуменической Библии. Но только не так бы надо записать ее, а по-иному. Да не построишь машины, наделенной подобием разума человеческого». «Ты изучал ментата, который служит вашему дому?»
1: «Я учился вместе с Суфиром Хаватом».
0: «Великий джихад лишил человечества костылей», — промолвила она. «Это заставило людей развивать свой мозг, и тогда появились школы, развивающие способности человека, именно человеческие способности».
1: «Ты говоришь о школах Бене Гессерит?» Она кивнула.
0: «От школ того времени сохранились две — Бене Гессерит и гильдия космогации. Гильдия, по нашим сведениям, занимается в основном чистой математикой. Бене Гессерит интересует нечто другое».
1: «Политика», — утвердительно сказал Пауль.
0: «Кулвахат!»
1: — воскликнула изумленная старуха, бросив жесткий взгляд на Джессику. «Я не говорила ему этого, преподобная». Преподобная мать снова повернулась к Паулю.
0: «Ты сумел понять это по очень немногим косвенным данным», — проворчала она. «Действительно, можно сказать и так. Изначально учение Бене Гессерит было заложено теми, кто видел необходимость преемственности в жизни человечества. Они понимали также, что такая преемственность невозможна без разделения людей и животных для наших евгенических программ».
1: Внезапно слова старухи потеряли для Пауля свою сверкающую остроту. Он почувствовал, здесь нарушено то, что мать называла его инстинктивным ощущением правды. Нет, преподобная мать не лгала ему. Совершенно очевидно, что она верит в сказанное. Тут было что-то спрятанное гораздо глубже, нечто связанное с той пугающей целью. Он негромко заметил: «Но моя мать говорила, что многие из Бене Гессерит не знают, от кого они происходят».
0: «Однако их генетические линии занесены в наши книги», — ответила старуха. «Твоей матери известно, что она либо происходит от Бене Гессерит, либо ее генетический код нас удовлетворил».
1: «Почему же тогда ей нельзя знать, кто ее родители?»
0: «Некоторые из нас знают своих родителей. Другие, многие, нет. Допустим, мы можем планировать рождение ею ребенка от кого-то из близких родственников, чтобы закрепить доминанту в генетической линии. Могут быть и другие причины. Множество причин».
1: И снова Пауль почувствовал нарушение истинности. Снова сработало его чувство правды. «Много же вы на себя берете», — проговорил он. Преподобная мать пристально посмотрела на подростка. В его голосе прозвучала критика. Она не ослышалась?
0: «У нас тяжелая ноша», — ответила она.
1: Пауль чувствовал, что совсем оправился от шока испытания Гом-Джабаром. Он испытующе взглянул на преподобную. «Ты говоришь, что я, возможно, квиссацхадырах?» «Что это такое?» «Человек Гом-Джабар?» «Пауль», — остерегла его Джессика, — «ты не должен разговаривать таким тоном с...»
0: «Я сама разберусь, Джессика», — оборвала ее старуха. «Теперь следующее, молодой человек. Что ты знаешь о снадобье продавидец?
1: Его принимают для усиления способности распознавать обман, отвечал Пауль. Мать рассказывала мне о нем.
0: А транс правды ты видел?
1: Он потряс головой. Никогда.
0: Снадобье — опасный наркотик, но он дает проницательность, и когда правдовидица принимает его, она может заглянуть одновременно во множество разных мест, скрытых в памяти ее тела. Мы видим множество путей прошлого, но лишь прошлого женщин.
1: В ее голосе прозвучала печаль.
0: Есть одно место, в которое не способна заглянуть ни одна из Беннингес-Рид. Оно пугает и отталкивает нас. Было предсказание, что однажды появится мужчина, который, приняв дар снадобья, сумеет открыть свое внутреннее око и увидит то, что нам недоступно, сумеет заглянуть в прошлое и по мужской, и по женской линии своей генетической памяти.
1: Это и будет тот, кого вы называете Квисацхадерах?
0: Да. Тот, кто может быть одновременно во множестве мест, сокращающий путь Квисацхадерах. Немало мужчин рискнули попробовать снадобье. Да. Немало, но ни одна попытка не увенчалась успехом.
1: Неужели все мужчины, принимавшие снадобье, оказались неспособны к правдовидению?
0: Нет, все мужчины, принявшие его, умерли.
1: Пытаться понять Муаддиба без того, чтобы понять его смертельных врагов, Харконненов. Это то же самое, что пытаться понять истину, не поняв, что такое ложь. Это попытка познать свет, не познав тьмы. Это невозможно. Принцесса Ирулан. Жизнь Муаддиба. Наполовину скрытый тенью рельефный глобус, раскрученный пухлой, унизанной перстнями рукой, вращался на причудливой формы подставки у стены кабинета. Окон в помещении не было, и три другие стены походили на пестрое лоскутное одеяло. Они были сплошь заставлены разноцветными свитками, книгофильмами, лентами и роликами. По комнате разливали свет плавающие в подвижном силовом поле золотистые шары. Центр кабинета занимал овальный стол с узорчатой, розовой с зеленым, крышкой из окаменевшего эллакового дерева. Его окружали кресла на силовой подвеске, приспосабливающиеся к форме тела сидящего. Два кресла были заняты. В одном сидел круглолицый темноволосый юноша лет 16 с угрюмыми глазами, а второе занимал изящный, хрупкий, невысокий мужчина с женоподобным лицом. Оба они внимательно смотрели на глобус и того, кто вращал его, стоя в тени. Оттуда, из сумрака, донесся смешок, и густой бас прогудел.
2: «Полюбуйся, Питер. Вот самая большая ловушка из всех, какие ставились на человека за всю историю. И наш герцог направляется прямо в нее. Поистине я, барон Владимир Харконнен, творю вещи изумительные».
1: «Вне всякого сомнения, мой барон», — ответил старший из двоих. У него оказался приятный, музыкально звучащий тенор, может быть, чуть слишком сладкий. Жирная ладонь опустилась на глобус и остановила его. Теперь было хорошо видно, что это очень дорогая вещица. Из тех, что изготовлялись для богатых коллекционеров и назначенных империей правителей планет. На нем лежала неповторимая печать ручной работы мастеров метрополии. Параллели и меридианы были обозначены тончайшей платиновой проволокой, полярные шапки инкрустированы отборными молочно-белыми бриллиантами. Жирная рука поползла по шару, отмечая детали рельефа.
2: «Прошу сосредоточиться», — пророкотал Бас. «И ты, Питер, и ты, мой милый Фейдраута, смотрите. От 60-й параллели на севере и до 70-й на юге все заполняет эта изысканная волнистая рябь. Этот чудесный узор, не правда ли? Цвет напоминает о лакомой карамели. И нигде его нежность не нарушается голубизной рек, озер или морей. А эти сверкающие полярные шапочки, такие крохотные и изящные, можно ли спутать с чем-либо подобный мир? Это Аракис, и ничто иное. Он воистину уникален. Прекрасная декорация для не менее прекрасной победы».
1: По губам Питера скользнула улыбка. «И подумать только, мой барон, падишах император полагает, что он отдал герцогу вашу планету, планету пряности. Забавно, не правда ли?»
2: «Не говори ерунду», — пробурчал барон. «Ты же напоминаешь об этом нарочно, чтобы смутить и запутать Фейдрауту, но смущать моего племянника сейчас вовсе не обязательно».
1: Угрюмый юноша зашевелился в кресле, разглаживая невидимые складки своих черных в обтяжку брюк, и лениво выпрямился, услышав осторожный стук в находившуюся за его спиной дверь. Питер выскользнул с кресла, прошел к двери и приоткрыл ровно настолько, чтобы можно было просунуть почтовую капсулу. Взял ее, защелкнул замок и развернул послание. Хмыкнул. Вчитавшись, хмыкнул опять.
2: «Ну что там?»
1: — нетерпеливо окликнул барон. «Глупец ответил нам, мой барон».
2: «А когда это Атрейдисы упускали возможность сделать красивый жест?» — сказал барон. «Ну и что же он пишет?»
1: «Он в высшей степени нелюбезен, мой барон. Обращается к вам просто, Харконнен. Не сир и дражайший кузен, ни титула, ничего».
2: «Харконнен. Достаточно хорошее имя», — проворчал барон. В его голосе слышалось нетерпение. «Что же изволит сообщить, дорогой Лето?»
1: «Он пишет, а ваше предложение о встрече отклоняется, я уже много раз сталкивался с вашим известным всем вероломством».
2: «Это все?»
1: «Старинное искусство Канли имеет еще поклонников в империи. Подписано Лето, герцог Аракиса». Питер засмеялся. «Подумать только, герцог Аракиса. Это уже, пожалуй, чересчур».
2: «Замолчи, Питер», — спокойно сказал барон, и смех оборвался, словно от поворота выключателя. «Так значит, Канли. Вендетта. И ведь использовал старое доброе слово, напоминающее о древних традициях. Специально. Чтобы я понял, насколько он серьезен.
1: «Вы сделали попытку к примирению», — заметил Питер. «Таким образом, приличия соблюдены».
2: «Ты излишне болтлив для ментата, Питер», — одернул барон, подумав. «Скоро придется избавиться от него. Пожалуй, он почти пережил свою полезность».
1: Взгляд барона пересек комнату, задержавшись на той черте своего ментата-ассасина, которую сразу же замечали все, впервые встречающиеся с Питером. Глаза. Темные щели синего на синем, без единого мазка белого цвета. Ухмылка прорезала лицо Питера. Под этими, похожими на пустые отверстия, глазами она напоминала театральную маску. «Простите, мой барон, я не мог сдержаться. Свет не видел еще столь великолепной мести. Какое изящнейшее предательство, какая изысканнейшая интрига заставить Лето сменить Каладан на дюну, не оставив ему никакого выбора, ведь это приказ самого императора. Какая великолепная шутка!»
2: «У тебя словесное недержание, Питер», — холодно сказал барон.
1: «Я просто доволен сделанным, мой барон. Очень доволен. А вот вы ревнуете».
2: «Питер!» — рявкнул барон.
1: «Ах, барон, какая жалость, что это не вы разработали столь изящную схему, не правда ли?»
2: «В один прекрасный день я велю тебя удавить».
1: «Разумеется, мой барон, разумеется. В конце концов, так сказать, ни одно доброе дело без награды не останется».
2: «Чего ты наглотался, Питер? Вери ты или сему ты?»
1: Барон удивлен, когда правду говорят без страха. Лицо Питера изобразило карикатурно хмурую маску. «Ха-ха! Но видите ли, мой барон, я ментат, и заранее почувствую, когда вы, наконец, соберетесь прислать ко мне палача. И пока я вам нужен, вы будете сдерживаться. Преждевременная расправа была бы расточительностью, ибо я вам все еще весьма полезен. Я-то хорошо знаю тот главный урок, который вы усвоили на благословенной дюне. Не расточай». Барон молча смотрел на Питера. Фейдраута поудобнее устроился в кресле. «Спорщики и глупцы. Дядюшка не может общаться со своим ментатом без споров. Они что, считают, мне больше нечего делать, кроме как выслушивать их пререкания?»
2: «Фейд!» — внезапно окликнул барон. «Я велел тебе слушать и мотать на ус. Извлек ты какую-нибудь пользу из нашей беседы?»
1: «Конечно, дядя». Фейдраута постарался изобразить в голосе подобострастие.
2: «Питер иногда поражает меня», — заметил барон. «Временами мне приходится причинять страдания по необходимости, но он... Могу поклясться, что он наслаждается чужой болью. Сам я, признаться, даже жалею бедного герцога Лета. Доктор Юэ нанесет свой удар, и это будет концом дома Атрейдис. Но Лето обязательно узнает, чья рука направляла послушного доктора, и это знание будет для него ужасным».
1: «Ну, почему бы вам тогда не приказать доктору попросту всадить герцогу кинжал под ребро?» — поинтересовался Питер. — «Тихо, просто и эффективно. Вы рассуждаете о жалости, а...»
2: «Ну нет! Герцог должен увидеть, как я стану воплощением его судьбы!» — воскликнул барон. «И остальные великие дома должны получить урок. Это приведет их в замешательство, и у меня будет большая свобода маневра. Необходимость моих действий очевидна, но это вовсе не значит, что я получаю от них удовольствие».
1: «Свободу маневра?» — насмешливо переспросил Питер. «Император и так излишне пристально следит за вами, мой барон. Вы действуете чересчур смело. В один прекрасный день император пришлет сюда, на Джеди Прим, парочку легионов своих сардаукаров, и это будет концом барона Владимира Харконнена».
2: «Тебе бы понравилось, а, Питер?» — усмехнулся барон. «Ты был бы счастлив видеть, как корпус сардаукаров разоряет мои города и грабит мой замок. Да, ты бы радовался».
1: «Стоит ли об этом спрашивать, мой барон?» — прошептал Питер.
2: «Тебе бы быть башаром в корпусе», — процедил барон. «Тебе слишком нравится кровь и боль. Пожалуй, я поторопился с обещаниями насчет трофеев с Арракиса».
1: Питер сделал 5 странно семенящих шагов и остановился за спиной Фейдрауты. В воздухе повисло напряжение. Юноша, настороженно нахмурившись, обернулся на ментата. «Не надо шутить с Питером, барон», — негромко сказал Питер. «Вы обещали мне леди Джессику. Вы мне ее обещали».
2: «А зачем она тебе, Питер?» — пробасил барон. «Упиться ее страданиями?»
1: Питер пристально глядел на него. Молчание затягивалось. Фейдраут развернул качнувшееся на силовой подвеске кресло. «Дядя, наверное, мне можно уйти?» «Ты говорил, что...»
2: «Мой дорогой Фейдраут начинает терять терпение», — отметил барон, и его фигура пошевелилась в окутывающих ее тенях. «Потерпи еще немного, Фейд».
1: Барон вновь обратился к ментату.
2: «А как насчет герцогового отпрыска, дружок? Юного Пауля?»
1: «Наша ловушка-то будет для вас и мальчишку, мой барон», — пробормотал Питер.
2: «Я о другом», — нахмурился барон. «Или ты забыл, что предсказал когда-то? Эта ведьма из Бена Гессерит родит герцогу дочь. Итак, мой ментат ошибся».
1: «Я ошибаюсь нечасто, мой барон», — ответил Питер, и впервые в его голосе проскользнул страх. «Этого, по крайней мере, вы отрицать не можете. Я ошибаюсь очень нечасто. Да вы и сами знаете, что Бене Гессерит рожают чаще всего именно девочек. Даже супруга императора не принесла ему ни единого мальчика». «Дядя», — вмешался Фейдраута, — «ты говорил, что здесь будет сказано нечто важное для меня».
2: «А, вы только поглядите на моего драгоценного племянничка», — поднял брови барон. «Мечтает править моим баронством, а сам до сих пор не научился управлять даже собой».
1: Барон повернулся. Темная тень среди теней.
2: «Ну что же, Фейдраута Харконнен, я пригласил тебя в надежде, что ты почерпнешь сегодня немного мудрости. Наблюдал ли ты сейчас за нашим добрым ментатом? Ты мог бы кое-что усвоить из моей беседы с ним».
1: «Ну, дядя».
2: «А, вот именно «но». Но он потребляет слишком много пряности. Ест ее точно конфеты. Ты посмотри только на его глаза. Его можно принять за рабочего из аракинских котловин. Он эффективен, да, но слишком эмоционален и подвержен порывам страстей. Эффективен, но все же способен ошибаться».
1: Питер тихо, угрюмо спросил. «Мой барон, вы пригласили меня сюда, чтобы критикой подорвать мою эффективность?»
2: «Подорвать твою эффективность? Ну что ты, Питер, ты же знаешь меня. Я всего лишь хочу показать своему племяннику, что ментаты тоже не вполне совершенны, и у них есть свои ограничения».
1: «Вы уже подыскали мне замену?» — поинтересовался Питер.
2: «Замену? Тебе, правый Питер, где же я найду другого ментата, обладающего твоими хитростью, коварством и злобностью?»
1: «Там же, где вы нашли меня, мой барон».
2: «Возможно, мне стоит подумать об этом», — спокойно сказал барон. «Последнее время ты стал терять равновесие, а то количество пряности, которое ты потребляешь...»
1: «Надо ли понимать это так, что мои маленькие удовольствия обходятся вам слишком дорого? Вы возражаете против них?»
2: «Напротив, Питер. Именно эти твои удовольствия так тесно привязывают тебя ко мне. Зачем же я буду возражать? Я только хочу, чтобы мой племянник обратил внимание и на это обстоятельство».
1: «Что же? Вот он я, выставлен на ваше обозрение. Любуйтесь!» — воскликнул Питер. «Может, мне станцевать? Или продемонстрировать прочие мои способности, уважаемую Фейдрау?»
2: «Вот именно!» — кивнул барон. «Именно на наше обозрение! А теперь помолчи».
1: Он перевел взгляд на Фейдрауту, скользнув глазами по пухлым губам родовой черте Харконненов. Сейчас эти губы кривились в легкой усмешке, и юноша, наконец, счел представление забавным.
2: «Итак, Фейд, перед нами ментат. Он, вернее даже сказать, оно, устройство, подготовленная, обученная для исполнения определенных функций. Но нельзя забывать тот факт, что данное устройство заключено в человеческое тело, а это весьма существенный недостаток. Право, я иногда думаю, что древние набрели на недурную мысль с этими их думающими машинами.
1: «Их машины по сравнению со мной были не более чем простыми игрушками», — огрызнулся Питер. «Даже вы, барон, могли бы обставить те машины».
2: «Возможно», — махнул рукой барон. «Ну, хорошо». «А теперь...» — он сделал глубокий вдох и рыгнул. «А теперь, Питер, обрисуй в общих чертах моему племяннику план нашей кампании против дома Атрейдис. Вот, кстати, тебе возможность продемонстрировать функции и способности ментата».
1: «Но, мой барон, я уже предупреждал вас, не следует доверять эту информацию столь молодому человеку. По моим наблюдениям...»
2: «Предоставь решать это мне!» — оборвал барон. «Я приказываю, ментат, а ты подчиняйся и доказывай нам свое умение».
1: «Как будет угодно», — пожал плечами Питер. Он выпрямился, приняв странно напыщенную позу, словно это была еще одна маска, но на этот раз надетая на все тело. «Итак, через несколько стандартных дней герцог Лето со всей семьей и двором взойдет на борт лайнера гильдии космогации, направляющегося на Аракис. Гильдия высадит их, вероятнее всего, в Арракине, а не в нашей столице Карфаг. Ментат герцога Суфир Хават, вне всякого сомнения, заключил, и совершенно справедливо, что оборонять Арракин несравнимо проще».
2: «Слушай внимательно, Фейт», — поднял палец барон. «Отметь себе, как внутри одних планов помещаются другие, а в тех третьи...»
1: Фейдраута кивнул, думая при этом. «Вот это мне больше нравится. Старое чудовище наконец-то допускает меня к одному из своих секретов. Кажется, он все-таки всерьез намерен сделать меня наследником».
3: «Имеются, однако, и иные возможности», — продолжал Питер. «Я сказал, дом Атрейдис отправится на Арракис. Но было бы неразумно не учитывать и вероятность того, что герцог мог договориться с гильдией, чтобы она переправила его в безопасное место за пределами системы. Известно, некоторые дома в подобных обстоятельствах нередко забирали фамильные ядерные арсеналы, силовые щиты и скрывались за пределы империи, становясь отступническими домами».
2: «Герцог слишком горд для этого», — возразил барон.
3: «Но, тем не менее, такая вероятность существует», — ответил Питер. «Впрочем, в конечном счете результат для вас был бы тот же. Дом Атрейдис исчезнет».
2: «Нет», — проревел барон, — «я должен быть уверен в том, что герцог мертв и род Атрейдисов погиб».
3: «Вероятность этого весьма высока», — кивнул Питер. «Если правящий дом намеревается изменить, об этом можно догадаться по некоторым признакам. Герцог же не совершил ничего из того, что можно счесть этими признаками».
2: «Ну хорошо», — вздохнул барон. «Продолжай, Питер, да не тяни».
3: «В Арракине», — отчеканил Питер, — «герцог и его двор займут резиденцию. Прежде там проживали граф и леди Фенринг».
2: «Посол ЕИВ к контрабандистам», — хохотнул барон.
1: «Кому?» — удивился Фейдраута.
3: «Ваш дядя шутит», — объяснил Питер. «Он называет графа Фенринга послом к контрабандистам, намекая на заинтересованность падишах императора в контрабандных операциях на Аракисе».
1: Фейдраута озадаченно уставился на барона. «Но почему?»
2: «Не будь глупее, чем ты есть, Фейд», — нетерпеливо сказал барон. «Пока гильдия вне контроля императора, по-другому быть и не может. Как иначе можно перевозить шпионов, ассасинов и прочих?»
1: Рот Фейдрауте округлился в беззвучное «О». «В резиденции», — продолжал Питер, — «нами запланирован отвлекающий маневр. В частности, будет совершено покушение на жизнь наследника герцога Атрейдиса. Кстати, оно может оказаться и успешным».
0: «Питер!» — взорвался барон. «Ты утверждал!»
1: «Я всегда утверждал, что в любом деле возможны случайности», — ответил Питер. «Покушение должно выглядеть правдоподобным и хорошо подготовленным».
0: «Но этого мальчика такое прекрасное юное тело!» — пробормотал барон. «Разумеется, потенциально он даже опаснее отца с этой своей матерью-ведьмой, которая его учит. Проклятая баба! Впрочем, продолжай, Питер».
1: «Разумеется. Хават поймет, что при дворе действует наш агент», — сказал Питер. «Очевидно, что прежде всего подозрение пало бы на доктора Юэ, и он действительно наш агент. Пало бы. Но Хават уже провел расследование и достоверно установил, что наш доктор — выпускник Суккской школы, прошедший имперское кондиционирование, то есть ему по определению без опаски можно доверить жизнь самого императора. Все слишком верят в имперское кондиционирование, так как предполагается, что предельное кондиционирование нельзя снять, не убив человека. Тем не менее, еще в древности некто заметил, что, имея точку опоры, можно сдвинуть планету. И мы нашли такую точку».
3: «Как?» — жадно спросил Фейдраута. Это и впрямь было удивительно, ибо каждый знал, что обойти имперское кондиционирование невозможно.
2: «Об этом как-нибудь в другой раз», — оборвал барон. «Продолжай, Питер».
1: «Итак, Юэ отпадает, а вместо него мы подставим Хавату другой весьма интересный объект. Самая дерзость этого объекта и дерзость такого предположения несомненно обратит на нее внимание Хавата».
3: «На нее?» — переспросил Фейдраута.
2: «Речь идет о самой леди Джессике», — усмехнулся барон.
1: «Ну разве не ловко?» «Не изысканно?» — спросил Питер. «Хават будет разбираться с этой возможностью, и это повлияет на его деятельность в качестве придворного ментата. Возможно, он даже попытается убить ее».
3: Питер нахмурился и добавил: «Но не думаю, что ему это удастся».
2: «Тебе бы очень не хотелось, чтобы он ее убил, а?» — осведомился барон.
1: «Не сбивайте меня», — сказал Питер. «Пока Хават будет заниматься своей госпожой, мы еще более отвлечем его внимание. Организуем, например, беспорядки в нескольких гарнизонах и прочее в том же духе. Их, разумеется, подавят. Герцог должен верить, что держит ситуацию под контролем. И, наконец, когда настанет время, мы подадим сигнал Юэ и высадимся на Аракисе с нашими основными силами.
2: «Ничего, ты можешь рассказать ему все», — кивнул барон.
1: «И мы будем усилены двумя легионами сардаукаров в мундирах дома Харконнен».
0: «Сардаукары?»
3: — выдохнул Фейдраута. Он вспомнил все, что знал о наводящих ужас императорских солдатах, беспощадных убийцах, воинах-фанатиках, падишах императора.
2: «Вот видишь, Фейд, как я тебе доверяю», — сказал барон. «Разумеется, другие великие дома не должны даже краем уха прослышать об этом. В противном случае Лансраат может объединиться против императорского дома, и начнется хаос».
1: «Главное тут вот что», — пояснил Питер. «Поскольку император использует дом Харконнен для грязной работы, мы получаем кое-какие преимущества. Преимущества небезопасные, бесспорно. Но если мы будем использовать их осторожно,
4: Дом Харконнен станет богаче любого другого дома империи.
2: «Ты просто не представляешь, Фейт, о каком богатстве идет речь», — проговорил барон. «Самой твоей безудержной фантазии не хватит, чтобы вообразить такое. Только для начала постоянные права на директорство в Коам».
1: Фейдраута кивнул.
2: «Богатство».
1: Коам действительно была ключом к богатству.
2: Правящие дома наживали фантастические состояния, пока их представители входили в директорат Коам. Директорское кресло было очевидным свидетельством политического могущества, и оно переходило от дома к дому по мере изменения сил в Лансрааде. Сам же Лансраад постоянно находился в борьбе с влиянием императора и его сторонников.
4: «Герцог Лето, — сказал Питер, — может попытаться скрыться в окраинных районах пустыни, среди фрименского отродья, или попытаться спрятать там свою семью, надеясь, что у фрименов она будет в безопасности. Но этот путь заблокирован одним из агентов Его Величества, экологом планеты. Возможно, вы его помните. Его имя Киннес».
2: «Фейд его помнит», — нетерпеливо сказал барон. «Дальше!»
4: «Вы не очень-то любезны, мой барон», — заметил Питер.
2: «Я сказал дальше!» — проревел барон.
1: Питер пожал плечами. «Если все пойдет так, как мы запланировали, — сказал он, — через один стандартный год или даже раньше дом Харконнен получит сублен на Аракис. Распоряжаться им будет ваш дядя, а на Аракисе будет править его личный представитель».
3: «Угу, и прибыли возрастут», — кивнул Фейдраута.
2: «Разумеется», — сказал барон и подумал. «Это будет только справедливо. Это мы укротили Аракис, мы были первыми, не считая фрименских ублюдков, копошащихся на окраинах пустыни и прирученных контрабандистов, привязанных к планете почти так же прочно, как и местные рабочие из поселков».
4: «И все великие дома узнают, что это барон уничтожил дом Атрейдис», — сказал Питер. «Они узнают...»
2: «Они узнают», — тихо повторил барон.
4: «И восхитительнее всего, что это узнает и герцог», — сказал Питер. «Он уже знает, он чувствует западню».
2: «Это так. Он знает», — проговорил барон, и в его голосе прозвучала печальная нотка. «Он не может не знать, и мне жаль его».
1: Барон вышел из-за глобуса Аракиса. «Теперь...» Когда он покинул тень, было видно, как он огромен и чудовищно жирен. Небольшие выпуклости под складками темных одежд выдавали, что тучное тело барона поддерживали портативные генераторы силового поля на специальной портупее. Так что, хотя барон должен был весить не меньше 200 килограммов, его мышцам приходилось нести всего 50.
2: «Я проголодался», —
1: пророкотал барон, отер пухлые губы, унизанные перстнями рукой, и повернул к Фейдрауте заплывшие жиром глаза.
2: «Распорядись, чтобы подавали, Фейд. Поедим на сон грядущий».

0: Так сказано святой Алией, девой ножа. Преподобная мать должна сочетать в себе соблазнительность куртизанки с величественной недоступностью девственной богини, поддерживая обе стороны в напряжении, пока она сохраняет силы своей молодости. Ибо когда молодость и красота уйдут, она увидит, что место между названными дарами, которое ранее было занято напряжением, стало ныне источником хитрости и находчивости. Принцесса Ирулан, Муаддиб. Семейные комментарии.
1: «Ну, Джессика, что ты можешь сказать в свое оправдание?» — спросила преподобная мать.
0: Солнце клонилось к горизонту. Прошло уже несколько часов после испытания Пауля. Женщины остались вдвоем в утренней приемной Джессики, а Пауль ожидал в соседней комнате, звуконепроницаемом зале медитаций. Джессика стояла лицом к выходившим на юг окнам, смотрела на приглушенные вечерние краски реки и луга, но не замечала их. Она слышала вопрос преподобной матери и не слышала его. Джессика вспомнила другое испытание. Так много лет назад. Худая девочка с бронзовыми волосами и телом, терзаемым взрослением, пришла тогда к преподобной матери Гаи Елене Мухиям, старшему проктору школы Бена Гессерит на Валлахе 9. Джессика взглянула на свою правую руку, согнула пальцы, вспоминая боль, страх и гнев. «Бедный Пауль», — прошептала она.
1: «Я задала тебе вопрос, Джессика».
0: Голос старухи звучал требовательно раздраженно. «Что? О!» Джессика оторвалась от своих воспоминаний и вернулась к преподобной матери, сидевшей в простенке между двух западных окон. «О чем ты спрашиваешь?»
1: «О чем я тебя спрашиваю? О чем я спрашиваю?»

0: хочет вызвать ее гнев.
1: «Разве не приказали тебе рожать герцогу Атрейдису дочерей и только дочерей?»
0: Но для него так важно было иметь сына. Джессика опять пыталась оправдаться.
1: «И ты в своей гордыне решила, будто можешь произвести на свет Квисацхадераха?»
0: Джессика вскинула голову. «Я чувствовала, что это возможно».
1: «Ты думала только о том, что твой герцог хочет сына», — резко возразила старуха. «А его желание здесь ни при чем. Дочь герцога Атрейдиса можно было бы выдать за наследника барона Харконнена и тем завершить нашу работу. А ты все безнадежно запутала. Теперь мы можем потерять обе генетические линии».
0: «Вы все тоже не так уж непогрешимы и можете ошибаться», — сказала Джессика и смело встретила жесткий взгляд преподобной матери. Через несколько мгновений та проворчала.
1: «А-а-а! Что сделано, то сделано».
0: «Я поклялась никогда не сожалеть о своем решении», — твердо сказала Джессика.
1: «Ах, как это благородно!» — глумливо проскрипела преподобная. «Она не сожалеет! Что ж, посмотрим, что ты запоешь, когда будешь убегать и скрываться, когда за твою голову назначат награду, и всякий готов будет убить и тебя, и твоего сына!»
0: Джессика побледнела. «Неужели другого пути нет?»
1: «И об этом спрашивает сестра Бене Гессерит».
0: «Я спрашиваю лишь о том, что ты видишь в будущем, ведь твои способности больше моих».
1: «В будущем я вижу то же, что видела в прошлом. Тебе известно, что, зачем и почему мы делаем. Род людской знает, что смертен и боится вырождения, поэтому инстинктивное стремление смешивать безо всякого плана свои гены у человечества в крови. Империя, Коам, все великие дома, все они лишь щепки в потоке».
0: «Коам», — пробормотала Джессика. «Полагаю, они уже переделили доходы и трофеи с Аракиса».
1: «Коам! Что такое Коам? Флюгер!» — ответила старуха. «Император и его приспешники сейчас контролируют 59,65% голосов в директорате Коам. Разумеется, они видят, какое задумано прибыльное дельце. А когда и другие увидят это, у императора прибавится голосов. Вот как делается история, девочка».
0: «Лекции о механизмах истории мне только и не хватало», — горько усмехнулась Джессика.
1: «Напрасно шутишь. Ты не хуже меня понимаешь, какие силы вовлечены в события. Наша цивилизация покоится на трех китах, трех силах. Императорская семья противостоит объединенным великим домам Лансраада, а между ними стоит гильдия с ее проклятой монополией на межзвездные перевозки. В политике, в отличие от механики, треножник — самая неустойчивая конструкция. Она достаточно плоха даже сама по себе, без феодально-торговой структуры, отвергающей почти всю науку».
0: Джессика с тоской произнесла: «Щепки в потоке. Вот одна из них. Герцог Лето и вот другая — его сын. И вот...»
1: «Ах, замолчи, девочка! Ты вступила в игру, прекрасно зная, по какой опасной дороге придется идти».
0: «Я Бене Гессерит. Я живу лишь для служения», — процитировала Джессика.
1: «Именно», — сказала старуха. «И все, на что мы теперь можем надеяться, это попытка избежать большой войны и спасти, что удастся, из выпистыванных нами ключевых генетических линий».
0: Джессика опустила веки, чувствуя, как в глазах закипают слезы. Она справилась с внутренней и внешней дрожью, успокоила дыхание, пульс, заставила ладони не потеть. Наконец проговорила: —

0: Я заплачу за свою ошибку.
1: Но вместе с тобой заплатит твой сын.
0: Я буду защищать его всеми силами.
1: «Защищать!» — воскликнул старуха. «Ты сама знаешь опасность защиты. Если ты станешь защищать его слишком усердно, он не вырастет достаточно сильным. У него не хватит сил для исполнения своего предназначения, каким бы оно ни было».
0: Джессика отвернулась, посмотрела в сгущающиеся за окном сумерки. «Эта планета, Аракис, в самом деле так ужасна.
1: Там достаточно скверно, но нельзя сказать, что уж совсем безнадежно. Миссионария протектива неплохо на ней поработала и смягчила нравы ее обитателей в какой-то степени».
0: Преподобная мать тяжело поднялась, расправила складку облачения.
1: «Позови сюда мальчика. Я скоро должна уходить».
0: «Должна? Уже?» Голос старой женщины стал мягче.
1: «Джессика, девочка, как бы я хотела поменяться с тобой и принять все твои испытания на себя. Но у каждой из нас свой путь».
0: «Я знаю».
1: «Ты дорога мне, как любая из моих дочерей, но долг есть долг».
0: «Я понимаю, долг, необходимость».
1: «Мы обе знаем, что и почему ты сделала. Но я хочу тебе сказать, я желаю тебе добра, Джессика, что у твоего сына мало шансов стать тем, кого ждет Бене Гессерит. Не обольщай себя чрезмерной надеждой».
0: Джессика сердито смахнула слезинку. «Снова ты делаешь из меня маленькую девочку. Заставляешь повторять мой первый урок. Человек не должен покоряться животному», — выдавила Джессика и вздрогнула от рыдания без слез. «Я была так одинока».
1: «Надо бы сделать это одним из наших тестов», — сказала старуха. «Настоящие люди почти всегда одиноки. А теперь позови сына. Ему сегодня выпал тяжелый и страшный день. Но у него было время подумать и вспомнить. А я должна спросить его про эти сны».
0: Джессика кивнула, подошла к дверям зала медитации. «Пауль, зайди». Пауль не спеша вошел в комнату с упрямым выражением на лице, взглянул на мать, как на совершенно незнакомого человека. На преподобную он посмотрел с некоторой опаской, но на этот раз кивнул ей уже как равный. Мать закрыла за ним дверь.
1: «Ну, молодой человек, — проговорила старуха, — вернемся к твоим снам».
0: «Что ты хочешь знать?»
1: «Ты видишь сны каждую ночь?»
0: «Не каждую, если говорить о снах, которые стоят того, чтобы их запомнить. Я могу запомнить любой сон, но некоторые стоят этого, а другие нет».
1: «А откуда ты знаешь, какой сон ты видел? Пустой или достойный запоминания?»
0: «Просто знаю». Старуха быстро взглянула на Джессику, потом опять обратилась к Паулю.
1: «А какой сон ты видел этой ночью? Его стоило запомнить?»
0: «Да». Пауль прикрыл глаза. «Мне снились пещера и вода, и девочка, очень худая, с огромными глазами. Глаза такие сплошь синие, совсем без белизны. Я говорю с ней о тебе, рассказываю ей, как встречался с преподобной матерью на Каладане». Пауль открыл глаза.
1: «То, что ты рассказывал этой девушке обо мне, сегодня это сбылось?»
0: Пауль подумал. «Да, я сказал ей, что ты отметила меня печатью необычности».
1: «Печатью необычности», —
0: беззвучно прошептала старуха и вновь бросила короткий взгляд на Джессику.
1: Ответь мне правду, Пауль. Часто ли сбываются твои сны в точности так, как ты их видел?
0: Да, и эта девочка мне уже снилась раньше.
1: Вот как? Ты ее знаешь?
0: Узнаю. Когда-нибудь мы встретимся.
1: Расскажи мне о ней.
0: Пауль снова закрыл глаза. Мы в каком-то маленьком укрытии в скалах. Уже почти ночь, но очень жарко, и через просветы в скалах виден песок. Мы чего-то ждем. Я должен куда-то пойти, с кем-то встретиться. Она боится, но пытается не показывать мне свой страх, а я волнуюсь. Она говорит: «Расскажи мне о водах твоей родной планеты, Усул». Пауль открыл глаза. «Правда странно. Моя родная планета Каладан. Про планету Усул я даже не слыхал никогда».
1: «Это все? Или ты видел еще что-нибудь?»
0: «Видел, но... Может быть, это она меня называла Усул?» — проговорил Пауль. «Мне это только сейчас пришло в голову». Он снова опустил веки. «Девочка просит меня рассказать ей о водах, о морях. Я беру ее за руку и говорю, что прочитаю ей стихи. И я читаю ей стихи, только мне приходится объяснять ей некоторые слова. Берег, прибой, морская трава, чайки».
1: «Что это за стихи?» —
0: спросила преподобная мать. Пауль открыл глаза. «Просто одно из сочинений Гурни Халика. Тональный стих, песня настроения для грустного времени». Джессика, стоя за спиной Пауля, начала негромко декламировать. «Я помню дым соленый костра на берегу и тени, под соснами тени, недвижные, чистые, ясные, и чайки сели на краю воды, белые на зеленом, и ветер прилетел сквозь сосны к нам, чтобы тени раскачать под ними, и чайки крылья распахнули, взлетают и наполняют криком воздух. И слышу ветер я, летающий над пляжем, и шум прибоя, и вижу я, что наш костер спалил траву морскую». «Это самое», — подтвердил Пауль. Старуха некоторое время молча смотрела на Пауля, потом сказала:
1: «Я, как Проктор Бене Гессерит, ищу Квисацхадераха, мужчину, который мог бы стать одним из нас. Твоя мать полагает, что и ты можешь оказаться им. Она смотрит глазами матери. Такую возможность, впрочем, вижу и я. Возможность, но не более».
0: Она замолчала. Пауль понял, что она ждет, чтобы он что-то сказал, но тоже молчал.

0: преподобная мать.
1: «Она говорит намеки», — подумал Пауль. «На самом деле она ничего толком не знает об этом».
2: «Я слушаю», — сказал он, — «намекни».
3: «И быть проклятой?»
1: Она криво усмехнулась, маска из морщин.
3: «Хорошо же. Итак, кто умеет подчиниться, тот правит».
1: Пауль изумился. Она говорила о таких элементарных вещах, как напряжение внутри значения. Она что, думает, что мать его вообще ничему не учила?
2: «Это и есть твой намек?» — спросил он.
3: «Мы здесь не за тем, чтобы играть словами и их значениями», — сказала старуха. «Ива покоряется ветру и растет. Растет до тех пор, пока не вырастает вокруг нее целая роща ив, стена на пути ветра. Это предназначение ивы и ее цель».
1: Пауль взглянул в лицо преподобной. Она сказала «предназначение», и это слово словно ударило его, напомнив о таинственном и пугающем предназначении. Неожиданно он рассердился. «Глупая старая ведьма, важно изрекающая банальности.
2: Ты думаешь, что я могу быть этим вашим Квисасхадерахом?» — проговорил он. «Ты говоришь обо мне, но ни слова не сказала о том, как помочь моему отцу. Я слышал, как ты говорила с матерью, словно он уже мертв, но он жив».
3: «Если бы можно было что-то для него сделать, мы бы это сделали», — огрызнулась старуха. «Может, нам удастся спасти тебя, сомнительно, но возможно. Но твоего отца не спасет ничто. Когда ты сможешь принять это как факт, ты усвоишь подлинный урок Бене Гессерит».
1: Пауль увидел, как эти слова потрясли его мать. Он гневно посмотрел на старуху, как смела она сказать такое о его отце. «Почему так в этом уверена?» Он кипел от негодования. Преподобная мать взглянула на Джессику.
3: «Ты учила его пути, это видно. На твоем месте я сделала бы то же самое, и пусть бы черт побрал этот устав!»
1: Джессика кивнула.
3: «Но я должна предупредить тебя. Следует изменить обычный порядок обучения. Для своей безопасности он должен уметь пользоваться голосом. Кое-что у него уже есть, и он неплохо начал. Но мы-то знаем, сколько он еще должен узнать и изучить, и следует поторопиться».
1: Она приблизилась к Паулю и пристально вгляделась в него.
3: «Прощай, юный человек. Надеюсь, ты сумеешь. Но если и нет, мы еще добьемся своего».
1: Снова она посмотрела на Джессику. Между ними мелькнуло понимание. Потом старуха развернулась и, не оглядываясь, вышла из зала, шурша одеяниями. Зал и те, кто в нем оставался, словно бы уже покинули ее мысли. Но Джессика успела увидеть слезы на лице преподобной матери, когда та отворачивалась. И эти слезы встревожили ее больше, чем любые слова и знаки, прошедшие между ними в тот день.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Вы прочли уже, что на Каладане у Муаддиба не было товарищей-сверстников. Слишком много опасности окружало его. Но друзья у Муаддиба были. Замечательные друзья-наставники. Например, трубадур и воин Гурни Халик. В этой книге вы найдете несколько песен Гурни и сможете спеть их. Был среди его друзей и старый ментат Суфир Хават, мастер-ассасин, внушавший страх самому падишах-императору. Был Дункан Айдахо,

0: учитель фехтования из дома Генац. Доктор Веллингтон Юэ. Это имя человека больших знаний и мудрости, но и имя, запятнанное изменой. Леди Джессика, которая вела своего сына по пути Бене-Гессерит, и, разумеется, сам герцог Лето. К сожалению, раньше мало кто задумывался над тем, что герцог был и прекрасным отцом. Принцесса Ирулан. История Муаддиба для детей. Суфир Хават скользнул в зал для занятий замка Каладан, мягко прикрыв дверь. Постоял неподвижно, ощутив вдруг себя старым, усталым и потрепанным бесчисленными бурями. Болела левая нога, некогда рассеченная еще на службе старому герцогу, отцу нынешнего. «Я служу уже третьему их поколению», — подумал он. Он взглянул через зал, ярко освещенный полуденным солнечным светом, льющимся через стеклянные панели в потолке, и увидел, что мальчик сидит спиной к дверям, углубившись в разложенные ногообразном столе карты и бумаги. «Сколько раз мне ему повторять, чтобы он никогда не садился спиной к дверям?» Хават кашлянул. Пауль не пошевелился. Облако прошло над цветовыми люками. Комнату пересекла тень. Хават кашлянул еще раз. Пауль выпрямился и, не оборачиваясь, сказал: «Я знаю, я сел спиной к двери». Хават подавил улыбку, подошел к воспитаннику. Пауль поднял глаза на немолодого седого человека, остановившегося у стола, взглянул в умные внимательные глаза на изрезанном морщинами лице. «Я слышал твои шаги в коридоре», — сказал Пауль, — «и слышал, как ты открыл дверь. Я тебя узнал».
1: «Эти звуки можно и скопировать.
0: Я бы заметил разницу».
1: «Очень даже может быть», — подумал Хават. «Это его колдунья-мать кое-чему научила мальчика. Интересно, что думает ее драгоценная школа Бене-Гессерит по этому поводу? Может, они затем и засылали сюда старуху-прокторшу призывать леди Джессику к порядку?»
0: Хават подвинул кресло, сел напротив Пауля, подчеркнуто лицом к двери, откинулся на спинку. Внезапно зал показался ему чужим и незнакомым. Почти все оборудование уже было отправлено на Аракис. Тренировочный стенд остался, осталось фехтовальное зеркало с неподвижно замершими призмами. Рядом с ним латанный-перелатанный спарринг-манекен, похожий на израненного и покалеченного в боях древнего пехотинца.
1: «Совсем как я», — подумал Хават.
0: «Суфир, о чем ты думаешь?» — спросил Пауль. Хават посмотрел на подростка.
1: «Я думал о том, что скоро мы все уедем отсюда и вряд ли снова увидим это место».
0: «Это тебя печалит?»
1: «Печалит. Чепуха. Грустно расставаться с друзьями, а место — это всего лишь место».
0: Он тронул разложенные на столе карты.
1: «И Аракис — это просто другое место и только».
0: «Отец прислал тебя проэкзаменовать меня?»
1: Хават покосился на мальчика. «Даже чересчур наблюдателен». Он кивнул. «Конечно, ты предпочел бы, чтобы он пришел сам. Но ты же знаешь, как он занят. Он придет. Позже».
0: «Я сейчас читал о бурях на Аракисе».
1: «Бури. Да».
0: «Похоже, эти бури довольно-таки скверная штука».
1: «Скверное не то слово, мягко сказано. Фронт этих ураганов не менее 6-7 тысяч километров. Они питаются всем, что может добавить им мощи. Кориолисовыми силами, другими бурями, всем, в чем есть хоть капля энергии. Они набирают скорость до 700 километров в час, прихватывая с собой все, что подвернется, пыль, песок и прочее. Они срывают мясо с костей и расщепляют сами кости».
0: «Почему там нет службы погодного контроля?»
1: Тут у Аракиса свои специфические проблемы. Стоимость контроля выше, а к ней добавляются высокие эксплуатационные расходы и прочее. Гильдия заломила безумную цену за систему контрольных спутников, ну, а дом твоего отца не из самых богатых, ты и сам знаешь.
0: Суфира, тебе приходилось видеть Фрименов?
1: Мальчику есть о чем подумать сегодня, — решил Хават. Очень может быть, что я их и видел, но дело в том, что на вид их трудно отличить от населения впадин и грабинов. Они все носят эти их длинные хламиды и все невыносимо воняют, особенно если находятся в закрытом помещении. Это из-за дистикомбов, которые они носят, не снимая. Дистикомб — дистилляторный комбинезон, костюм-перегонный куб, который собирает и утилизует выделяемую телом влагу. Пауль сглотнул, внезапно ощутил влагу во рту и вспомнил сон о жажде. Мысль, что люди могут так страдать от нехватки воды, что им приходится собирать влагу собственных выделений, поразила его. Пауль вдруг ощутил горькое чувство одиночества и пустоты. «Вода там драгоценность», — вслух подумал он. Хават кивнул. «Возможно, мне понемногу удается внушить ему, что Аракис — его враг». Там необходимо все время быть настороже, и нельзя отправляться туда, не будучи к этому готовым. Пауль взглянул вверх на световые люки и увидел, что начался дождь. По сероватому метастеклу струилась вода. «Вода», — сказал он. «Ты еще научишься ценить воду», — пообещал Хават. «Конечно, у тебя недостатка в ней не будет, ты сын герцога, но повсюду тебя будет окружать жажда». Пауль провел языком по пересохшим вдруг губам, вспомнив, как неделю назад, в день испытания, преподобная мать тоже говорила что-то о водяном голоде. «Ты узнаешь о мертвых равнинах, — сказала тогда она, — дикой пустыне, где нет ничего живого, лишь пряности, песчаные черви. Тебе придется окрасить глаза, чтобы смягчить беспощадный цвет солнца. Слово «убежище» будет означать для тебя просто любое место, укрытое от ветра и чужого взгляда. Ты научишься ходить на своих двоих, без орнитоптера, без мобиля и даже не в седле. И ее тон, она говорила нараспев особым вибрирующим голосом, сказал ему больше, чем слова. «На Аракисе», — говорила она, — «Кхала, земля пустынна, луны твои друзья, а солнце враг». В тот момент Пауль почувствовал за спиной мать. Она подошла, оставив свой пост у дверей. «Так ты не видишь никакой надежды, преподобная?» — спросила она.
2: «Для его отца нет».
1: Старая женщина жестом приказала Джессике молчать. Взглянула на Пауля.
2: «Запомни, мальчик, мир держится на четырех столпах».
1: Она подняла четыре узловатых пальца.
2: «Это познание мудрых, справедливость сильных, молитвы праведных и доблесть храбрых. Но все четыре — ничто».
1: Она сжала пальцы в кулак.
2: «Без правителя, владеющего искусством управления, и пусть это будет навечно высечено в твоей памяти».
1: С того дня прошла уже неделя, и только сейчас он начал полностью сознавать значение ее слов. Сейчас, сидя в тренировочном зале рядом с Суфиром Хаватом, Пауль ощутил внезапный и едкий укол страха. Он взглянул на озадаченно хмурое лицо ментата. «Где ты сейчас, Витал?» — спросил Хават. «Ты видел преподобную мать?»
3: «Императорскую ведьму-правдовидицу?» В глазах Хавата зажегся интерес. «Видел».
1: «Она...» Пауль запнулся, обнаружив, что не может рассказать Хавату об испытании. Запрет проник глубоко.
3: «Что она?»
1: Пауль сделал два глубоких вдоха. «Она сказала одну вещь». Он закрыл глаза,
0: вызывая в памяти точные ее слова, и когда заговорил, его голос невольно приобрел что-то от голоса преподобной матери. «Ты, Пауль Атрейдис, потомок королей, сын герцога, ты должен научиться править. Это то, чему, увы, не научился ни один из твоих предков». Пауль открыл глаза. «Это меня возмутило. Я сказал, что мой отец правит целой планетой, а она сказала, он ее теряет. А я сказал, что отец получает гораздо более богатую планету, а она сказала, он потеряет и ее. И я хотел бежать, предупредить отца, но она сказала, что его уже предупреждали и не раз, ты, мать и многие другие».
3: «В общем, все верно», — пробормотал Хават.
0: «Тогда зачем мы летим туда?» — сердито спросил Пауль.
3: «Потому что так приказал император. И потому что надежда все-таки есть. Что бы ни говорила эта ведьма-шпионка. Ну, а что еще изверг сей фонтан мудрости?»
0: Пауль опустил взгляд на свою руку, сжатую в кулак под столом. С трудом, но все же он заставил мускулы расслабиться. Она наложила на меня некий запрет, но как? «Она спросила меня, что, по-моему, значит править», — ответил он. «И я сказал, что это значит командовать. А она на это сказала, что мне надо кое-чему разучиться».
3: «А старуха-то, в общем, дело сказала», — подумал Хават и кивком сделал Паулю знак продолжать.
0: «Она сказала, что правитель должен научиться убеждать, а не принуждать, и что тот, кто хочет собрать лучших людей, должен сложить лучший очаг и готовить лучший кофе».
3: «Интересно, а как она думала, сумел твой отец привлечь к себе таких людей, как Дункан и Гурни?» — спросил Хават.
0: Пауль пожал плечами. «Еще она говорила, что хороший правитель должен овладеть языком своего мира, ведь на каждой планете свой язык. Я решил, что она имеет в виду то, что на Аракисе не говорят на Галакте, но она сказала, что речь совсем не об этом. Она сказала, что говорит о языке скал, растений и животных, языке, который невозможно услышать одними только ушами. И я сказал, это, наверное, то, что доктор Юэ называет таинством жизни».
3: Хават засмеялся. «И как ей это понравилось?»
0: «Мне показалось, она просто взъярилась. Сказала, что таинство жизни — это не проблема, подлежащая решению, а только испытываемая реальность. Тогда я процитировал ей первый закон Ментата. Процесс нельзя понять посредством его прекращения. Понимание должно двигаться вместе с процессом, слиться с его потоком и течь вместе с ним. Это, похоже, ее удовлетворило». «Более или менее».
3: «Кажется, он с этим справится», — думал Хават. Но старая ведьма его напугала. Зачем она это сделала?
0: «Суфир», — спросил Пауль, — «на Аракисе в самом деле будет так плохо, как она сказала?»
3: «Так плохо не будет, пожалуй», — ответил Хават, вымучивая улыбку. «Взять, к примеру, этих фрименов. Непокорный народ пустыни, поверь, их куда больше, чем могут предположить в империи. Это я тебе могу сказать на основе даже самого грубого, в первом приближении анализа. Там живут люди, мальчик, великое множество людей и...» Хават приложил жилистый палец к уголку глаза. «И они ненавидят Харконненов лютой ненавистью. Но учти, ни слова об этом, мой мальчик. Я рассказал тебе это лишь потому, что считаю тебя помощником и опорой твоего отца».
0: «Отец мне рассказывал о Салусе Секундус», — проговорил Пауль. «Знаешь, Суфир, она, по-моему, похожа на Аракис. Может, Салуса не так ужасно, но в целом звучит похоже».
3: «Положим, о Салусе Секундус в наши дни никто и ничего толком не знает», — возразил Хават. «Только то, что было давным-давно, больше почти ничего. Но в отношении того, что все-таки известно, ты попал прямо в точку».
0: «Как ты думаешь, фримены нам помогут?»
1: «Возможно», — Хават поднялся. «Сегодня я отбываю на Аракис. А ты, пожалуйста, будь осторожнее. Ради старика, который тебя любит, а? Для начала будь умницей, сядь по другую сторону стола лицом к двери. Не то чтобы я подозревал, что в замке небезопасно, я просто хочу, чтобы у тебя формировались правильные привычки».
0: Пауль тоже встал, обошел стол. «Ты летишь сегодня?»
1: «Я сегодня, ты завтра. В следующий раз мы встретимся уже на земле твоего нового мира».
0: Он сжал правую руку Пауля выше локтя.
1: «Держи правую руку свободной, чтобы успеть выхватить нож, и не забывай подзаряжать щит».
0: Он отпустил руку, потрепал Пауля по плечу, повернулся и быстрыми шагами пошел к двери.
1: «Суфир!» — окликнул его Пауль.
0: Хават оглянулся.
1: «Не садись спиной к дверям», — сказал Пауль. Изрезанное морщинами лицо расплылось в улыбке. «Не сяду, мальчик, можешь на меня положиться».
0: И он вышел, мягко закрыв за собой дверь. Пауль сел туда, где только что сидел его наставник, и поправил свои бумаги. «Еще только один день здесь», — подумал он, обводя взглядом зал. «Уезжаем. Мы уезжаем».
1: Мысль об отъезде вдруг стала перед ним так реально, как никогда раньше. Он вспомнил еще одну вещь, которую сказала старуха. «Мир — это сумма многих вещей. Людей, почвы, растений и животных, лун, приливов, солнц. И эта неизвестная сумма называлась природой, неопределенная, лишенная чувства теперь, чувства настоящего момента совокупность.
0: А что такое теперь?» — спросил он себя.
1: Дверь напротив Пауля с шумом распахнулась, и в комнату ввалился уродливый, глыбоподобный человек с целой охапкой оружия в руках.
4: «А, Гурни Халик, ты что, новый учитель фехтования?» — спросил Пауль.
1: Халик пинком захлопнул дверь.
4: «Ты бы, конечно, предпочел, чтобы я пришел с тобой в игры играть, ясное дело», — сказал он, окидывая зал взглядом и убеждаясь, что люди Хавата уже осмотрели его и убедились, что тут нет ничего, представляющего опасность для наследника герцога. Всюду остались едва заметные кодовые знаки «Проверено». Пауль смотрел, как уродливый человек прокатился к тренировочному столу со своей грудой оружия, увидел на плече Гурни девятиструнный балисет с мультиплектором, вставленным между струн уголовки грифа.
1: Халик сбросил оружие на стол и разложил его по порядку. Рапиры, стилеты, кинжалы, станнеры с низкой начальной скоростью выстрела, поясные щиты. Шрам от чернильной лозы, пересекавший подбородок Халика, знакомо искривился, когда, обернувшись, тот улыбнулся мальчику.
4: «Итак, чертенок, у тебя не нашлось для меня даже доброго утра?» — воскликнул он. «Кстати, а каким шилом ты Хават откнул? Он промчался мимо меня, так, словно спешил на похороны любимого врага».
1: Пауль ухмыльнулся. Из всех людей своего отца он больше всех любил Гурни Халика. Ему нравились его выходки, причуды и остроты, и он считал воина Трубадура скорее другом, чем слугой-наемником. Халик сдернул с плеча балисет и принялся настраивать его. «Не хочешь говорить со мной, и не надо», — заявил он. Пауль встал, пересек зал и, подходя к Халику, указал на его инструмент.
4: «Что, Гурни, решил вместо боевых искусств побренчать немного?»
1: «Это, кажется, теперь называется уважением к старшим», — скорбно отозвался тот. Потом взял для пробы аккорд на своем инструменте и удовлетворенно кивнул.
4: «А где Дункан Айдаха?» — спросил Пауль. «Он разве больше не будет учить меня боевым искусствам?»
1: «Дункан повел вторую волну наших переселенцев на Аракис», — объяснил Халик. «Так что все, что у тебя осталось, — это бедняга Гурни. Никудышный вояка и портач в музыке». Он снова ударил по струнам, прислушался к звуку и улыбнулся. «Короче, на совете решили, раз уж тебе не дается искусство боя, лучше поучить тебя музыке, чтобы ты не потратил свою жизнь совсем уж напрасно».
0: «Тогда, может, споешь мне балладу?» — предложил Пауль. «Я хочу иметь хороший образец того, как этого не надо делать».
2: «Ах,
0: рассмеялся Гурни и тут же затянул девочек галактики, с такой быстротой перебирая струны мультиплектором, что за ним было трудно уследить. «Ах, девочки галактики, дадут за жемчуга тебе, а аракинку заводу возьмешь. Но если хочешь жаркую, как пламя страстно яркую, то лучше колоданки не найдешь».
5: «Не так уж плохо для такого жалкого бренчалы», — сказал Пауль. «Но если бы мать услышала, что за похабщину ты тут в замке распеваешь, она бы велела прибить твои уши на внешней стене в качестве украшения».
0: Гурни дернул себя за левое ухо.
4: «А, украшение из них вышло бы тоже довольно убогое. Они слишком повреждены подслушиванием у замочной скважины, за довольно-таки странными песенками, которые частенько наигрывает на своем балисете один мой знакомый мальчик.
0: Забыл, значит, как приятно спать в постели, хорошенько посыпанный песком», — сказал Пауль, сдергивая со стола щит-пояс и защелкивая его на талии. «Тогда сразимся!»
3: Глаза Халика широко раскрылись в притворном удивлении.
4: «Так, стало быть, вот чья преступная рука это учинила! Ну ладно же! Защищайся, юный корифей, защищайся как следует!»
0: Он схватил рапиру и рассек ею воздух.
4: «Месть моя будет страшна!»
0: Пауль выбрал парную рапиру, согнул ее в руках и встал в позицию, вынеся одну ногу вперед. Он придал своим движениям комическую напыщенность, утрируя манеры доктора Юэ.
5: «Какого болвана отец прислал мне для занятий фехтованием?» — нараспев произнес Пауль. «Недотепа Гурни Халик позабыл первую заповедь боя с силовыми щитами».
0: Пауль щелкнул кнопкой на поясе и ощутил легкое покалывание на коже и характерное изменение внешних звуков, приглушенных силовым полем.
4: «В бою с использованием силовых щитов надо быть быстрым в обороне, но медленным в нападении», — продекламировал Пауль. «Атака имеет единственную цель — заставить противника сделать неверное движение, заставить открыться. Щит отвращает быстрый удар клинка, но пропустит неспешный взмах кинжала».
0: Пауль перехватил рапиру, сделал быстрый выпад и мгновенно вернул клинок для способного пройти сквозь бездумную завесу силового щита замедленного удара. Халик спокойно проследил за его приемом и увернулся в последний момент, пропустив притупленный клинок мимо своей груди.
3: «Со скоростью удара все в порядке», — отметил он. «Но ты полностью открылся для удара с лептипом снизу». Пауль с досадой отступил.
4: «Мне бы надо высечь тебя за такую небрежность», — продолжал Халик.
0: Он поднял со стола обнаженный кинжал.
3: «Вот эта штука в руках врага уже убила бы тебя. Ты способный ученик, лучше некуда. Но я тебе говорил и не раз, что даже забавляясь, ты не должен никого пропускать сквозь защиту, ибо небрежность здесь может стоить жизни».
0: «Просто я сегодня не в настроении», — буркнул Пауль.
4: «Не в настроении!»
0: Даже сквозь силовое поле щита голос Халика выдал его возмущение.
4: «А при чем тут твое настроение? Сражаются тогда, когда это необходимо, невзирая на настроение. Настроение это для животных сойдет, или в любви, или в игре на балисете, но не в сражении».
0: «Извини, Гурни, я не прав».
4: «Что-то я не вижу должного раскаяния».
0: Халик активировал свой щит, полуприсел с выставленным в левой руке кинжалом и рапирой в правом. Рапиру он держал чуть приподнятой вверх.
4: «А теперь защищайся по-настоящему!»
0: Он высоко подпрыгнул в бок, потом вперед, яростно атакуя. Пауль парировал и отступил. Он услышал, как затрещали, соприкоснувшись, силовые поля, ощутил легкие электрические уколы на своей коже. «Что это нашло на горне?» — удивился он. «Он всерьез атакует?» Пауль тряхнул левой рукой, из наручных ножен в его ладонь скользнул небольшой кинжал.
4: «Что, одной рапирой не управится?» — хмыкнул Гурни. «То-то!»
0: «Неужели предательство?» — спросил себя Пауль. «Нет, только не Гурни. Он на это не способен».
5: Они кружили по залу. Выпад и парирование, выпад и контрвыпад. Воздух внутри окружавших их силовых полей стал спертым. Воздухообмен на границе поля был слишком замедлен. Однако с каждым новым столкновением щитов и с каждым отраженным полем ударом клинка усиливался запах озона. Пауль продолжал отступать, но отступая, он постепенно ввел Гурни к тренировочному столу. «Если я сумею заманить его к столу, я покажу ему один фокус», — подумал Пауль. «Ну, Гурни, еще один шаг». Халик сделал этот шаг. Пауль отбил удар Гурни к низу, резко повернулся и увидел, что рапира соперника, как и было задумано, задела край стола. Пауль прыгнул в бок, сделал рапирой выпад вверх и одновременно ввел в защитное поле кинжал, целя в шею. Острие замерло в дюйме от яренной вены Халика. «Ты этого хотел?» — прошептал он. «Посмотри вниз, мальчик», — проговорил сквозь одышку Халик. Пауль опустил глаза и увидел, что кинжал Халика прошел под углом стола, он почти касался паха Пауля. «Мы, так сказать, слились бы в смерти», — сказал Халик. «Но, надо признать, ты можешь драться немного лучше, если тебя прижать. Полагаю, мне удалось привести тебя в настроение?» И он осклабился по-волчьи, отчего свекольный шрам на его лице искривился. «Ты так набросился на меня!» Пауль взглянул Халику в глаза. «Ты в самом деле хотел пустить мне кровь?» Халик убрал кинжал и выпрямился. «Дерись ты хоть немного хуже того, на что способен, я бы оставил тебе хорошую отметину, шрам, который ты бы долго помнил, потому что мне бы не хотелось, чтобы моего любимого ученика заколол первый встречный харконненский бродяга». Пауль отключил щит и оперся на стол, восстанавливая дыхание. «Я это заслужил, Гурни. Вот только, боюсь, отцу бы не очень понравилось, если бы ты меня ранил. А я бы не хотел, чтобы тебя наказывали за мои неудачи». «Ну, что до этого, — возразил Халик, — то это была бы и моя неудача. А потом, нечего волноваться из-за одного-двух шрамов, полученных на тренировке. Тебе еще повезло, что у тебя их так мало. А что касается твоего отца, герцог накажет меня только в том случае, если я не сумею сделать из тебя первоклассного бойца. И я бы не сумел, если бы не разъяснил тебе вовремя твои заблуждения относительно настроения. Хыщ, чего придумал?» Пауль выпрямился и вернул кинжал в ножны на запястье. «То, чем мы здесь занимаемся, это совсем не игра», — добавил Халик. Пауль кивнул. Он был удивлен необычной для Халика серьезностью и какой-то особой собранностью. Взглянув на лиловый шрам на лице своего взрослого друга, Пауль вспомнил, что его нанес зверь Раббан в рабских копьях на Джеди Прим, и внезапно ощутил стыд от того, что хотя бы на мгновение усомнился в Халике. И тут же ему пришло в голову, что Халику, наверное, было больно тогда, может, так же больно, как самому Паулю во время испытания, которому подвергла его преподобная мать. Но он прогнал эту мысль. Она делала мир слишком неуютным. «Наверное, я и в самом деле настроился на игру», — признал Пауль. «А то в последнее время все слишком серьезны». Халик отвернулся, чтобы скрыть свои чувства. Он ощущал жжение в глазах. Внутри него жила боль, словно какой-то нарыв. Все, что осталось в нем от некоего утраченного вчера, которое время безжалостно отсекло от него. «Как скоро этому ребенку придется стать мужчиной?» — подумал Халик. «Как скоро придется ему составить мысленно этот контракт, призывающий к жесточайшей осторожности, и внести в этот лист строку «Кто ваш ближайший родственник?» Не оборачиваясь, Халик сказал: «Я чувствовал, что тебе хочется поиграть, и ничего мне так не хотелось, как поиграть с тобой. Но игры кончились. Завтра мы летим на Аракис. Аракис — это не игра, это реальность. Харконнены — тоже реальность». Пауль, подняв вверх рапиру, коснулся клинком лба. Халик обернулся, увидел салют и ответил кивком, показал на спарринг-манекен. «А теперь займемся твоей координацией. Покажи, как ты справляешься с этой зловредной штукой. Я буду управлять ей отсюда, здесь мне будет лучше видно.
4: И предупреждаю, сегодня я применю новые контрудары. Враг тебя об этом предупреждать не станет».
0: Пауль приподнялся на носках, чтобы расслабить мускулы. Он вдруг со всей серьезностью понял, что его жизнь начала резко меняться. Он подошел к тренажеру, ткнул острием рапиры выключатель на груди куклы и почувствовал, как силовое поле оттолкнуло клинок.
4: «Ангард!»
0: — скомандовал Халик, и манекен начал атаку. Пауль включил щит, парировал и контратаковал. Халик, управляя куклой, внимательно следил за ним. Его сознание словно разделилось. Одна часть напряженно контролировала ход поединка, а другая блуждала где-то вдалеке.
4: «Я словно хорошо сформированное садовником плодовое дерево. Дерево, полное хорошо развитых способностей и чувств. И все они привиты на меня. Все они возревали для кого-то другого». Почему-то он вспомнил свою младшую сестру. Ее миниатюрное, напоминающее о сказочных эльфах лицо, ясно встало перед его глазами. Но сестра давно была мертва. Умерла в солдатском борделе у Харконненов. Она любила Анютины глазки. Или Маргаритки. Он уже не помнил. И то, что он не мог вспомнить этого, огорчало его.
0: Пауль отбил медленный рубящий удар куклы и с левой руки провел антретиссе.
4: «Вот ловкий чертенок», — подумал Халик, теперь полностью поглощенный ловкими движениями Пауля. «Он тренировался самостоятельно. Это не похоже на стиль Дункана и уж определенно не то, чему учил его я». Эта мысль только усилила печаль Халика. «Это его настроение заразило и меня», — подумал он. И спросил себя, приходилось ли этому мальчику по ночам в страхе вжиматься в подушку, слушая отдающийся в ней собственный пульс. «Если бы желания были рыбами, мы бы все забрасывали сети», — пробормотал он. Эту пословицу часто повторяла его мать, и он вспоминал ее всякий раз, когда мрак будущего окутывал его мысли. Потом он подумал... Как странно с такой поговоркой отправляться на планету, которая никогда не знала ни морей, ни рыб.
6: Радио фантастики. Радио фантастики.
7: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Марина Ясинская, звукорежиссер. Слышь, шеф, переключи на 103.8, а? Трогаю я за рукав водителя маршрутки. Валяй! Не отрывая сосредоточенного взгляда от дороги, отзывается он. Я играю разбитыми кнопками на потертой магнитоле, и вскоре из колонок раздается незатейливая мелодия. Выжидаю с минуту, словно невзначай оборачиваюсь. Сидит, конечно, сидит, куда же он денется? Смотрит на унылый осенний пейзаж. Нахмуренный лоб постепенно разглаживается. Повезло ему. Именно в его имя я ткнул наугад в длинном списке тех, кому сегодня был нужен. «Останови на следующий!» Я выпрыгиваю на мокрый асфальт пасмурной улицы, провожая взглядом фыркнувшую бензиновым облачком газель. Вот я и озвучил еще один кадр из чьей-то жизни. Ох уж это поколение, выросшее на голливудских фильмах! Не мыслят себе грустных размышлений без рока, напряженного ожидания без брейкбита, а любовных объяснений без блюза. Когда ты учишься жизни только по кино, неудивительно, что трогательное признание возлюбленного без серенады под окном отдает фальшью, а горькая утрата без меланхоличного баха – подделкой. Настоящие эмоции по сравнению с усиленными саундтреком кадрами кажутся бледными и бедными. Без директора картины, запускающего продуманную музыку к соответствующим моментам в ленте их жизни, людям не хватает остроты переживаний и полноты чувств. Людям нужны звукорежиссеры. Окно второго этажа облупившейся хрущевки распахнуто настежь. Я сижу в неприметной Хонде с опущенными стеклами и слушаю напряженный обмен упреками. Точнее, слышу я только одну сторону. «Ты же мне обещал! Ты же говорил!» Олег, молоденький звукооператор, отданный мне на воспитание, шепотом спрашивает. «Пора?» «Новенький. Еще недавно на работе. Пока не научился чувствовать подходящий момент. Рано. Она еще не закончила». Проходит пара минут тишины. Для нас тишины, но я-то знаю, что расстроенной женщине что-то тихо втолковывает глуховатым голосом ее муж. «Да если бы тебе было до меня хоть какое-то дело, ты бы никогда не продлил контракт!» Снова раздается из окна. «А тебе наплевать! Наплевать на то, каково мне здесь! Наплевать, что я боюсь каждого телефонного звонка! Боюсь каждого стука в дверь! Что каждый раз сердце замирает от ужаса, стоит только представить!» Раздаются горькие всхлипы. «Вот, теперь пора». «Включай!» Киваю Олегу, а сам выбираюсь из машины. Тот послушно поворачивает ключ в замке зажигания, и через миг из Хонды начинает литься какая-то в меру печальная попса. Я тем временем бегу за угол дома. Вот и он. Облокотился на перила балкона. Красноватый кончик сигареты обрисовывает в темноте силуэт плеч, кажущихся совсем квадратными от жестких погон на кителе. «Так, как бы мне понезаметнее». У подъезда соседнего дома сидят подростки с гитарой. «Сойдет. Решительно направляюсь к ним. Прошу огонька, хотя вообще-то не курю». «А давайте я вам сыграю». Ненавязчиво предлагаю я. Через миг гитара в руках, и я перебираю струны, наигрывая какой-то искренний и безыскусный армейский мотив. Жду, когда погаснет на балконе второго этажа огонек сигареты и хлопнет стеклянная дверь. Я помню мир еще без звукорежиссеров, но стараюсь не афишировать. Не знавшие времени, когда лучшим аккомпанементом к рыбалке было щелканье сверчков и далекий гудок проходящего поезда, а для приятных воспоминаний – барабанящие капли дождя по стеклу и шелест шин по мокрому асфальту. Они выспрашивают меня с жадным любопытством. «И как же вы тогда, а?» «Да неплохо». Мог бы ответить я, но не отвечаю, потому что знаю, что жадное любопытство в глазах сменится снисходительным, отчасти даже жалостливым недоверием. Разучились, разучились мы чувствовать сами. Нам теперь подавая музыкальное сопровождение. Без него все чувства для нас стали как понарошку. А по мне, понарошку как раз так. Саундтрек для меня, даже столько лет спустя, так и остался костылем для разучившейся чувствовать самостоятельно души. «Почему мы никогда не бываем на свадьбах?» – интересуется у меня Олег. Мы сидим за столиком уличной кафешки и глядим на проносящийся мимо нарядный в лентах и шариках кортеж. «Ну, подумай сам», – говорю я, жмурясь на по-летнему теплое сентябрьское солнце. «На свадьбах они прекрасно справляются сами. Очень давно научились, еще до нас. Марш Мендельсона, венский вальс, музыка нас связала, ах, это свадьба, виновата ли я?» «Понял», — кивает он головой, нарушая ложкой подтаявшую округлость пломбированного шарика. «Мы оба делаем вид, что не смотрим на сидящих за соседним столиком. Нетронутое мороженое тает в стеклянной вазочке, девушка нервно крутит в руках соломинку молочного коктейля, парень хмурится и смотрит в сторону. Вот он подался вперед, принялся что-то медленно, с трудом говорить. «Пора!» – шепчу я Олегу. Звукооператор идет к стойке, заставленной бочками с разноцветным мороженым, и, обаятельно улыбаясь, просит продавщицу. «Извините, вы не могли бы, пожалуйста, сделать радио погромче? Сейчас будут крутить песню, которую я у них заказал». У девушки за соседним столиком в глазах стоят слезы. Кольцо, снятое с безымянного пальца, лежит рядом с запотевшей вазочкой и ловит свет сгорающих сентябрьских листьев. Из колонок несется ностальгический джаз. Мы часто полагаемся на радио. Конечно, и с ним случаются сбои. Отвлечет телефонный звонок, переключит радиостанцию водитель, убавит громкость сосед. Именно когда риск неудачи особенно велик, мы и идем к объекту сами. Страхуем. Если никак не получится с радио, у нас с собой диски и магнитофон. Порой приходится играть самому, и хорошо еще, если под рукой есть инструмент. Однажды в ресторане мне пришлось играть на хрустальных бокалах. Но в основном, конечно, радио. Нет, диджеи вовсе не наши люди. Их слишком много. Мы не успевали бы связываться со всеми и каждым. Слишком беспокойно, слишком сложно. Вместо этого мы управляем системой случайной выборки мелодий. Той программой, которая перемешивает имеющуюся в запасах радиостанции музыку и проигрывает композиции в произвольном порядке. Каждый раз, когда я раскрываю этот секрет профессии начинающим звукооператорам, они восхищаются. Мистическое попадание композиции под настроение приобретает совсем иные черты. Оказывается, вовсе неспроста ты замираешь на волнах какой-то радиостанции, потому что играющая музыка так созвучна твоим мыслям и переживаниям. И вовсе не случайно доносящаяся из окна проезжающей машины мелодия оказывается в тему. Я же в такой момент думаю, что им еще только предстоит пережить разочарование, которое испытывает каждый человек, который развенчал какую-то тайну. Чем меньше в мире становится необъяснимого, тем меньше остается очарования. Куда приятнее думать, что нежданная музыка, подсказавшая ответ на мучивший тебя вопрос, является знаком судьбы, а не результатом тщательной подготовки невидимого звукорежиссера твоей жизни. Простейшая ситуация. Классическая до невозможности. Кафе-бар, приглушенный свет, затемненная сцена с одиноким микрофоном, слезы в глазах только что брошенной девушки. Мы проходили такие ситуации десятки раз. Олег выходит к микрофону с гитарой. «Разрешите, я исполню одну песню?» Зал не возражает. Отыграно прекрасно. Шансон с налетом тюремной романтики. Шаг со сцены, всего один короткий взгляд на немного успокоившуюся девушку. А дальше моя вина, только моя. Я слишком рано уступил просьбе Олега, позволив действовать самостоятельно, одному.
1: Ему еще не хватало умения почувствовать какие-то оттенки происходящего. Не хватало способности оценить всю картину целиком, не упустить из виду детали. За одним из столов, рядом со сценой, сидела компания молодых парней, богатых деньгами родителей, пьяных разливным коньяком, воображавших себя повидавшими кое-что в жизни. «Слышь, пацан, прикольная песня!» Пошатываясь, приподнялся один из них и протянул свернутую купюру.
2: «Сыграй-ка еще разок!»
0: Олег был прилежным учеником, и из него вышел бы хороший звукорежиссер. Он помнил, он твердо знал, что мелодию нельзя проиграть во второй раз. В неположенном кадре она может оказать самое пагубное воздействие на ситуацию. Он даже не провоцировал их, просто покачал головой в ответ, отказываясь. Короткое и бурное выяснение вопроса, кто кого и насколько уважает, завершил выкидной нож в грудь. Олег был не первым звукооператором, которого я учил нашему делу. Но его нелепая смерть, смерть при исполнении, что-то сдвинуло во мне. У них ни у кого не оставалось шанса. Ни у присяжных, ни у прокурора, ни у судьи. Они все прослушали мелодии, которые я выбрал для них. Вердикт – виновен. Срок – пожизненно. Но мне было мало. Я стал преследовать семью убийцы. Стоял в машине у дома его родителей. И из вечера в вечер позволял одному и тому же заунывному мотиву проникать в их окна. Его отец спился, а мать приняла снотворное. На работе я уже давно не появлялся. Да, нас и так мало, на всех не хватает. Но после случившегося я не могу. Не имею права называть себя звукорежиссером. Я знаю, ты меня не слушаешь. Мне это и не надо. Мне просто надо было кому-то рассказать о том, почему так получилось. О том, что я сожалею. О том, что я больше никогда... Никогда. Видишь, впереди мост? Там состав чуть притормаживает. Как раз успею. Сразу из поезда вниз. Ну все, мне пора. Спасибо, приятель, за то, что слушал. Ты спи, спи. Я тебе в карман сотню сунул. Купи себе, что ли, куртку почище. Или на похмел. В общем, как решишь.
3: Электрический свет в пустом вагоне размывал, стирал черты спящего. Скромно одетый, слегка небритый. Вязаная шапка низко надвинута на глаза. Измученный рабочий класс, отметивший парой бутылок дешевого пива день получки. А может, бомжующая российская интеллигенция. Мужчина, сидевший напротив, моложавый, с седыми висками и сосредоточенным взглядом, вздохнул, решительно поднялся и направился в тамбур. Поезд чуть притормозил. Какая нелепость. Смерть без музыки. Мужчина, уже распахнувший тяжелую дверь, словно споткнулся о так неожиданно прозвучавшую в неживой тишине пустого вагона фразу. Фразу, исполненную для него, звукорежиссера, совершенно особого смысла. Обернулся. Бомжеватый рабочий всхрапнул и повел плечом, поудобнее прислоняясь к стеклу окна. Поезд, набрав скорость, помчался дальше. Оставил позади на мосту одинокую фигуру, провожавшую его взглядом, словно только что проснувшегося человека. На ближайшей станции бомжеватый рабочий встал и бодрым шагом вышел на перрон. Достал из кармана поношенной куртки смартфон, выронив на асфальт свернутую купюру. Полистал страницы, нашел нужное имя, поставил напротив галочку. Задание выполнено. Поднял голову и некоторое время смотрел на звездное небо, о чем-то напряженно размышляя. Наконец, негромко произнес, будто сам себе.
4: «Звукорежиссеры, да? Интересно, интересно. Ну что ж, было приятно познакомиться.
1: Фразник!»
0: Марина Ясинская, звукорежиссер. Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
5: темные аллеи.

0: Ангарская история. Для таких женщин существует отвратительное слово «ладное». Но как скажешь иначе? Крепкое применительно к женщине еще хуже. Латышев любовался. Невысокая, сильная, явно выносливая, наверняка отличная лыжница, маленькие смуглые кисти, никакого, естественно, маникюра. Очень темные волосы и брови, широкий чистый лоб, твердый подбородок, глаза чуть раскосые. Вообще явная примесь азиатчины, то ли бурятской, то ли китайской, но в Сибири это дело обычное. Держится прямо, улыбается открыто, говорит мало. Он с самого начала чувствовал себя с ней так естественно, словно знал еще в институте, потом надолго потерял и вот встретил. Правда, она была помладше лет на 5. Ее звали Татьяной. Они ехали из Новосибирска в Нефтеангарск, назовем так этот бурно развивающийся город, центр богатого региона, успевший за время нефтяного благоденствия обзавестись спартакиадой и кинофестивалем. Спартакиада проводилась уже во второй раз, кинофестиваль в третий. Делон приезжал и еле унес ноги от сырьевого гостеприимства. На горнолыжном курорте в 10 километрах от города прошла недавно российско-германская встреча на высшем уровне. И уровень был, да, высший. Немцы, не шутя, поразились размаху. Латышев ехал по делам службы. Зачем ехала Татьяна, он не расспрашивал. И, кажется, нравилось, что он не проявлял любопытства. Он знал этот женский тип. Сибирячек, сильных и чистых, иногда переезжающих в Москву, но долго там не выдерживающих. Интеллигенция в первом, редко во втором поколении. В институте берутся за науку с первобытной страстью, с какой вгрызалась в нее когда-то будущая красная профессура. Умеют все, не брезгуют никакой работой, знают сотни хозяйственных секретов, заблудятся в тайге, выживут. Заболеешь, выходят, но сникают от косого взгляда, злого слова, совершенно не способны интриговать, в недоброжелательной среде быстро вянут и вообще отличаются совершенно детской чистотой. Черт его знает, как с такими жить. Латышев бы ее, конечно, уболтал. Нет проблем. Он несколько раз уже ловил на себе ее хитрый, скрытно одобрительный, чуть не подзуживающий взгляд. «Ну что ж ты?» Но вел себя скромно. «Сибирь есть Сибирь. Московская распущенность тут не прохунже». День-ночь, сутки прочь. Поговорить успели обо всем, кроме личной жизни, которую оба старательно обходили. В этой солидарности Латышеву виделся ободряющий намек. Наконец, когда до Нефтеангарска оставалось 3 часа езды, он понял, кого она ему напоминает. Таня сидела напротив в синем спортивном костюме, подобрав ноги. Такие девушки везде умудряются расположиться уютно. И смотрел на него с поощрительным, ласковым любопытством. Большое искусство, между прочим. «Я тут понял, на кого ты похожа», — сказал Латышев. Они поразительно легко перешли на «ты» с первого часа.
1: «На кого?»
0: «Сейчас скажу. Вообразим фильм 63-го, может, 5-го года. Называется, конечно, «Ангарская история». Нефтеангарск только строится, на месте города сплошной котлован, ГЭС закладывают, все дела. Ты только что окончила новосибирский, допустим, филфак, и приехала сюда библиотекаршей, потому что романтика. А строителей надо приобщать к прекрасному. Ты что заканчивала?»
1: «Томский инъяс, неважно».
0: «Ну, один черт. И вот тут ты библиотекарем при гигантской комсомольской стройке, и сюда приехал я, журналист из Москвы, хлыщ в плаще, от социалистической, допустим, индустрии, или чем черт не шутит, из самой комсомолки, писать про ваш подвиг. Тебя, естественно, прикрепили ко мне.

0: как самую культурную. И ты меня водишь по здешней грязи, с большим энтузиазмом рассказывая. Здесь будет кинотеатр «Победа», здесь универмаг «Победа», здесь роддом «Победа». И всюду техника фурычит. Фурыч, фурыч. И ты смотришь на меня так искоса, как бы проверяя, наш ли я человек, достаточно ли я разделяю общий пафос, нет ли во мне московского презрения к трудовому энтузиазму. Вроде нет. Вроде я наш парень, невзирая на плащ. А тебе ужасно интересно узнать, как там в Москве? Как там Вася Аксенов с журналом «Юность», все номера которого ты прочитываешь первой? Я обещаю непременно рассказать Васе Аксенову, какой тут спрос на его сочинение. И даже привести его к вам при первой возможности. Вася, как раз надо набрать впечатлений на «Пора, мой друг, пора». А как там Волчек? А что там Любимов?
1: Любимого еще нет, сказала она.
0: «Врёшь, есть. Он с 64-го на Таганке. А если ты про него и не слышала, ну, мало ли про что можно расспросить. Ты ж библиотекарь, все читаешь, а я прямо оттуда. И один раз во время такого разговора я тебя слегка приобнимаю. Небось, Таня, я ничего не буду иллюстрировать».
1: «Ой, боюсь, боюсь».
0: «Не дразни меня, Таня, зверя разбудишь». А потом на одной из сопок, или я не знаю, что там, ну, в общем, среди относительной природы, не распаханной еще техникой, ты вдруг полуоборачиваешься ко мне вот этак и смотришь оценивающе в своей манере. Я неожиданно тебя, то есть ее, целую, и она, то есть ты, не отстраняешься».
1: «Ага, ага», —
0: сказала Таня. Латыш удержался и не двинулся с полки. «Ну, потом ты, конечно, потупляешь взгляд и говоришь, больше не надо». «Хорошо», — спокойно говорит московский журналист и продолжает расспрашивать про вашу местную жизнь. А штука в том, что в этой местной жизни в тебя страстно влюблен крановщик... Как его звать?
1: «Допустим, Паша», — сказала она с вызовом.
0: «Хорошо, Паша, которому ты даже подаешь надежды. Он хороший парень, этот Паша. Такой надежный такой».
1: «Фи, штамп».
0: «Ну а что ты хочешь? 65-й год, Ленфильм».
1: «Цветной хоть или черно-белое?»
0: «Нет, цветное, конечно. Но не широкоэкранное».
1: «А как же ширь тайги?»
0: «Какая тайга? Котлован сплошной. Короче, Паша, он действительно питает надежды. Каждый день тебе старается сюрприз устроить или, мало ли, например, ты сидишь, мечтательно заполняешь формуляры, представляешь себе благословенные невозможные города, где никогда не спят по ночам. Оглядываешься, а за окном висит крюк от пашного крана, а на крюке букетик, я не знаю, саранок. Растут у вас саранки?»
1: «Они по всей Сибири растут, но собирать нельзя, они в красной книге».
0: «Мать, какая красная книга? 60-е годы, дикая природа. Вообще тебя всяко преследует краном. Будет по утрам нежным постукиванием крюка в окно барака. Вывешивает на стреле транспарант с «Добрым утром, Таня». Водит в кино, а после фильма провожает, приобняв, и долго рассуждает, жизненно или нежизненно. Паша широкий, светловолосый, на нем чуб возможен. У вас еще не было. Или уже было, но так, без особого энтузиазма. И он с планами, с серьезными. Предложение делал».
1: «Облезть».
0: «А то. И ты вроде даже не отказала. Сказала только, что не раньше, чем через год. Ты что-то чувствуешь, чего-то ожидаешь. А формально свадьба приурочена к сдаче первого жилого квартала. Бригадир строителей, белозубый грузин Асатиани, задолбал уже своими шуточками про будущее молодой семьи. Он у вас будет посаженный отец, Паша его любимец. Все шутят про будущего первого гражданина Нефтеангарска, которого ты произведешь. И вообще вы с Пашей символ счастливого нового города. А ты не чувствуешь окончательной любви. Ты знаешь, что бывает как-то еще, да?»
1: «Ну, конечно. Тогда же все такие были. Хочу того, не знаю чего. И я коротко стриженная, да?»
0: «Почему? Не обязательно. Можно, как сейчас, с хвостом. Ты же очень чистая, и Паша тебе тоже не велит коротко стричься, как эти всякие стиляги».
1: «Стиляг давно нету».
0: «Еще как есть. Короче, Паша случайно видел, или кто-то ему донес, что приезжий журналист хороводится с его девушкой. Отвратительный лощеный москвич в плащике. Ну, он покажет мне этот лоск, помажет мне этот плащик. И вот, когда я, проводив тебя, иду по ночному нефтеангарску к двухэтажной деревянной гостинице «Ангарские огни», с легкой печалью думаю о том, что вот еще одна хорошая девушка, еще один вариант судьбы. И все это никогда не будет моим, потому что мы слишком разные. И только будем друг друга вспоминать, как прекрасную нереализованную возможность. Ну, иду такой, курю, немного похож на Мастрояни, и знаю, что похож.
2: «Знаю, знаю».
1: Она даже подпрыгнула на полке.
2: «Из темноты выходит Паша».
0: «Точно, выходит Паша». Он выдвигается мне навстречу. Крупный, надежный, выпивший для храбрости. Если бы бить своего брата-нефтеангарца, он бы и без выпивки был храбрый. Но я диковинный зверь. Непонятно, чего от меня ожидать. И он насосался, и подходит, и нагло спрашивает. «Ну чё, товарищ журналист, как в Москве насчет абстракционизму?»
1: «Это он от меня, что ли, набрался?»
0: «Да, может, от тебя». «Ну что, как там наши Кикассо? Как наш Матист? Как наши пидорасы? Это они тебя, тварь, научили с чужими девками гулять?»
1: «Слушай, как ты, похоже, показываешь. Даже тошно».
0: «It's my job». И он заносит крепкий кулак. Но это все-таки 65-й год, так что стандартные схемы уже несколько трещат. «Уже наш журналист, назовем его Дима, не так прост. Уже он изображается не одними черными красками. У него были послевоенное дворовое детство и суровая юность. Он сам, может, из барака в Измайлове. И он сжимает Паше на плечо своей довольно-таки железной рукой и делает так, что Паша слегка хрустит и с криком боли и изумления вот так «Сука!» оседает в грязь близ гостиницы «Ангарские огни».
1: «Какой ты храбрый!»
0: «Ну так, однако представь, победа не доставляет мне ни малейшей радости. Я иду к себе в номер с заметно испорченным настроением, раскладываю на столе пухлые от фактов блокноты и начинаю писать в номер. Но я хоть и не совсем отрицательный, все-таки интеллигент, конформист, все дела. Будучи от природы не глуп и даже почитывая Кафку, я заполняю свои газетные очерки самой дешевой халтурой. Вроде «Еще год назад жителями Нефтеангарска были одни медведи-шатуны. Теперь на свежем зеленом ветру гудят здесь вышки электропередачи, и смелые молодые люди строят город, населять который им». Сама понимаешь, мне совершенно не до того, но работа есть работа.
1: «Работа есть всегда», — кивнула она.
0: «Ну вот, я курю в столичные. Что мне еще курить? Я же не шпион, чтобы курить Мальборо. Пишу свою халтуру, тру лоб. А в это время знаешь ли ты, что делает Паша?»
1: «Собирает дружков?»
0: «Нет, какое? Ты ничего не понимаешь в Пашках. Он идет, естественно, к тебе и срывает на тебе злость. Вызывает тебя из твоего барака, а ночь ветреная, август, дело к осени. Ты в пальто, накинутом на ночную рубашку. Он кричит на тебя. Ты пытаешься увещевать. Паша, поздно, мы поговорим завтра. Он ничего не хочет слушать. «Это мразь! Это тварь московская!»
1: «Да как ты можешь? Ты же совсем его не знаешь!» перебиваешь ты, не желая слушать поношения. И тут он звереет окончательно.
0: Он ударяет тебя наотмашь по круглой щеке и с проклятиями бежит в сторону родного крана, жаловаться ему.
1: «Сейчас он влезет в кабину и по кирпичику разнесет построенное?»
0: «Нет, ты что? У нас соцреализм. Никуда он не влезет, будет оплакивать свою непутевую жизнь». «Я его все равно убью!» — кричит он тебе, оборачиваясь и грозя кулаком. А ты, и без того настроенная против Паши, который против меня, конечно, не канает, бежишь ко мне в ангарские огни предупредить. Ты мчишься по грязи, в чем была, в пальто поверх ночной рубашки. Старуха на проходной тебя пропускает, ты ж любимица города. Ты колотишь кулачками в мою дверь, и выхожу я.
1: «Весь в белом?»
0: «Ну да. Я же и статью пишу в галстуке. В комнате слоями лежит табачный дым. На столе черновик почти готового очерка «Белозубые люди». Ты бросаешься мне на грудь, и я ощущаю все твое тело
1: сквозь тяжелое осеннее пальто. Очень интересно. Дальше мы теряем голову или как?»
0: «Как-то мы ее теряем на Ленфильме в 65-м году. Мы вон в 2007-м спальном купе все никак не потеряем, а ты вон чего хочешь».
1: Он думал, что она отреагирует на почти наглый намек, но она только улыбалась и грызла яблоко.
2: «А что мы тогда теряем?»
0: Дальше она шепчет, то есть ты.
2: «Я думала, он тебя убьет».
0: «А он, то есть я, смотрю поверх твоей головы, и камера наезжает под музыку Таривердиева, и зритель видит в моих глазах, чтоб ты думал, скуку, тоску и скуку, и давнюю опустошенность. Может быть, наплывом даже нарисуется мокрый перрон, на котором я навеки провожаю странную, распутную женщину-ребенка с лицом Инны Гулая. И никто уже мне с тех пор по-настоящему не понравится, потому что я выжжен изнутри, и только таких действительно любят женщины. Тех, которые сами уже не полюбят никого и никогда. Я же не хотел будить любовь в этой девочке, простой и чистой, как росомаха».
2: «Росомаха?» — назидательно сказала Таня. «Толстый зверь, очень вонючий».
0: «Ну, как кедр, если тебе так больше нравится. Я укладываю тебя спать, укрываю одеялом. Ты лежишь и мечтательно говоришь, глядя в потолок сияющими черными глазами Татьяны Самойловой.
2: Я всегда так мечтала, чтобы я лежала, а рядом кто-то пишет».
0: «Вася Аксенов?» — спрашиваю я с улыбкой.
2: «Или была такой Джава?» — отвечаешь ты. «А про что ты пишешь?» — спрашиваешь ты после паузы. И просишь почитать тебе вслух. «И ты читаешь очерк «Белозубые люди», и я бегу топиться в ангару», — предположила Таня.
0: «Нет, что я, совсем дурак, что ли? Я читаю. Так, мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень, едва сам не пошел ко дну. Разбудив вахтерша довольно невежливым толчком, я побронил ее, посердился, а делать было нечего. И не смешно ли было жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а 18-летняя девушка чуть-чуть не утопила? Что стало с старухой и с бедным слепым? Не знаю. Да и какое дело мне до радости и бедствий человеческих? Мне, странствующему журналисту, да еще с подорожной показенной надобности». «И ты говоришь... очень здорово, только похоже на что-то».
2: «Это говорит библиотекарь?» — презрительно спросила Таня. «После новосибирского филфака? Не смеши людей».
0: «Да пойми, это говорящая деталь. У тебя от любви все вылетело из головы. Какая тебе тамань, когда жизнь, может быть, рухает? И ты засыпаешь совершенно счастливая, а я сижу за столом в пластах табачного дыма и не могу придумать финал. Ни к очерку, ни к фильму».
2: «А какой все-таки финал?» — спросила она, и Латышев с удовольствием заметил, что голос ее слегка дрогнул. Или она грамотно это сыграла. В Сибири никогда не поймешь.
0: «Ну», — сказал он, отхлебывая из фляжки, — «если это 60-е годы, то финал простой. Титр прошло полгода. Полуторка останавливается возле почти возведенного жилого квартала. Из полуторки выскакиваешь ты. Может, беременная, а может, нет. Я не уверен в Пашином великодушии. Но это я тебя поматросил и бросил. И ты вернулась из развратной Москвы. А тут как раз бригадир Асатиани. Ладно, — произносит он, — как говорят у нас на Кавказе, с кем не бывает. Паша простил, ты вернулась в лоно породившего тебя класса, и случилось главное недостающее обстоятельство. Ты хоть и от противного, но поняла, что Паша лучше всех. Финал. Ты заполняешь формуляр на номер юности с очередным Аксеновым. Потом ненадолго задумываешься и кидаешь этот номер в мусорную корзину. А в окно нежно постукивает огромный крюк с наколотым на него билетом. Вечером в вашем клубе выступает ансамбль «Березка».
2: «Это какой-то 59-й», — недоверчиво сказала Таня.
0: «Ну, еще кто-нибудь. Иосиф Кобзон с песней «Голубые города», под которую идут финальные титры».
2: «Мне так не нравится», — сказала Таня,
0: и Латышев возликовал. «Ну хорошо», — сказал он, — «вариант 70-х. Тут уже серьезные городские кинодрамы. Завязка могла быть стандартная, а развязка такая, что благородный я улетаю с утра пораньше, оставив тебе записку «Не делай глупостей». и всю жизнь о тебе тепло вспоминаю, но спасаю тебя для Паши, потому что мне ты совсем не нужна. В это время лишний человек частично реабилитируется, потому что все уже лишние, так ведь?»
2: «И открытый финал?»
0: «Да, трусливый. Тогда все финалы были открыты».
2: «Ну, ясно, в общем, что я все равно к нему вернусь. Получается, мне деваться некуда».
0: «Почему?» — возмутился Латышев. «Есть же вариант 80-х. Это уже засилье женщин во всех сферах жизни, потому что мужики частично спились, частично изверились, и вообще настала эмансипация. Деловая женщина. Москва слезам не верит, старые стены, время желаний».
2: «Блондинка за углом, странная женщина».
0: «Точно». Он обрадовался, смотрела девка, помнит. «И тогда ты уезжаешь, конечно, со мной. И берешь полный моральный верх. Потому что ты точно чувствуешь конъюнктуру. Ты просчитала, что сейчас надо быть в авангарде, на комсомольской стройке, а с нее можно перепрыгнуть в Москву. И в Москве ты сразу же бросаешь меня, перебираясь к кому-нибудь более престижному. И я тут же оказываюсь в роли Паши. А ты идешь по жизни маршем, и в финале проносишься мимо меня на черной «Волге» и смотришь в рот какому-нибудь модному персонажу, так же, как смотрела мне. И когда он тебя жирно целует, с той же невинной интонацией говоришь:
2: «Не надо так больше».
0: «Финал?»
2: Он видел, что угадал, что она довольна, что ему попался идеальный слушатель, знающий контекст, и что одной этой импровизацией на советские кинотемы он добился большего, чем любым подбиванием клиньев. Все получилось. Как писал приятель-поэт: «И ощущая вашу сдобность, я начал быстро обнажаться, в душе хваля свою способность порой так ярко выражаться».
1: «А в 90-х?» — спросила она задумчиво.
0: «В 90-х такой сюжет уже невозможен. Советский миф кончился, городов в Сибири больше не возводят».
2: «Ничего не кончился. Просто в 90-х про это не снимали. А сейчас очень возможен такой сюжет. У нас знаешь, сколько строят?»
0: «Да уж знаю», — усмехнулся он. Строить он и ехал. Разрабатывать дизайн интерьеров для нового здания мэрии, какому позавидовал бы музей Гугенхайма.
2: «И тогда», — сказала она с милым, насмешливым состраданием, сразу выдавшим ее истинный возраст. «Какое там младше на 5 лет? Как бы еще и не постарше на пару. Тогда наш бедный друг приезжает в Нефтеангарск из Москвы и видит, что Москва больше нифига не столица. Он рассказывает про Аксенова и Любимова, дай им бог здоровья. Но Аксенов и Любимов давно уже никому нафиг не нужны. Он распускает хвост, но кому здесь нужен его хвост? У страны уже несколько столиц, и Москва не главная. Где нефтянка, там и столица. И живет его Таня, не с крановщиком Пашей, а с нефтяником того же названия. И слушает своего Диму, а сама думает: Дима ты, Дима. У них в Нефтеангарске вчера Спиваков выступал, а послезавтра Спилберг прилетает. Паша Диму в гости приглашает, поляну накрывает, кедровой настойкой угощает. Любишь кедровую настойку?»
0: «Не люблю», — сказал Латышев. За окном начинался Нефтеангарск.
2: «А чего ты обижаешься?» — спросила Таня. «Сами виноваты. Кикасо, кикасо. Может, если бы вы 40 лет халтуру не гнали, все бы не с таким треском рухнуло. Были бы сейчас какие-нибудь приличные вещи, кроме нефти. А вы все писали белозубых людей и думали, что сойдет. Ни хрена не сойдет. Вот все Тани и живут с нефтяниками».
0: Она потянулась и встала.
2: «Выйди, я переоденусь».
0: На перроне ее встречал толстый, лоснящийся самодовольством светловолосый и краснолицый мужик в идеально пошитом костюме. «Николай», — сказал он, пожимая руку Латышеву. Был, конечно, соблазн сжать его кисть так, чтобы Николай хрустнул, но теперь от этого не было бы никакого толку. «Как в Москве-то?» — спросил он с некоторым пренебрежением. Москва была неизвестна где и ни на что уже, собственно, не влияла. «Да так», — пожал плечами Латышев. «В последнее время какой-то все абстракционизм».

0: Здравствуй, слушатель! К тебе обращаются автор цикла «Играть, чтобы жить» Дмитрий Рус и исполнитель Геннадий Коршунов. В твоих руках уникальное сокровище – авторская рукопись, которой не коснулись редакторская политкорректность и самодеятельность верстальщиков. Ведь именно так, без посредников, ты можешь услышать неискаженным то, что хотел рассказать тебе автор. Приятного прослушивания! Аудиокнига создана по желанию автора. Дмитрий Рус. «Играть, чтобы жить». Книга первая. «Срыв». Особо важно, только лично, экземпляр единственный. Из аналитической записки президенту Российской Федерации. По итогам прошедшего 2030 года, из-за проявления феномена срыва, мы потеряли 82 тысячи человек, что в 3,2 раза больше, чем в прошлом году. Однако нужно заметить, что исчезновение данных граждан в основном лишь усиливает генофонд нации и облегчает нагрузку на экономику страны. Среди добровольно ушедших в срыв более 89% являются стариками, инвалидами, безнадежно больными, асоциальными элементами, либо просто инфантильными и слабо приспособленными к реальной жизни людьми. Одним словом, социальный балласт. После введения 16-й поправки к закону об интернете и виртуальной реальности, ограничивающей пребывание в вирте 4 часами в сутки, количество спонтанных срывов уменьшилось до 2600 случаев в год. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах Америки и странах Западной Европы время нахождения в вирте ограничено 3 часами, мы не видим потребности в заимствовании данного опыта. Тем более, что такой шаг вызовет сильнейшее противодействие железного лобби. Однако уже сейчас мы рекомендуем озаботиться созданием ряда заградительных мер для уменьшения и постепенного свода на нет потока граждан, желающих добровольно воспользоваться феноменом срыва. Предлагаем следующие меры. Первое. Законодательно ограничить степень детализации вирт-миров. Второе. Задать максимальный уровень конфигурации и топовой комплектации капсул вирта. Третье. Принудительное ухудшение качества связи, вплоть до псевдослучайных разъединений каждые X часов. Четвертое. Полный либо частичный запрет на подключение к вирт-мирам со степенью виртуализации более 40% для граждан определенных категорий, как то чиновники, военные, ценные научные сотрудники и секретоносители всех степеней. Глава первая. Месяц. У вас остался месяц более или менее полноценной жизни. Врач снял очки и устало прикрыл глаза. Я понимаю, что его профессия неизбежно превращает любого романтика в прожженного циника, но похоже, что лично сообщать такие новости пациенту было все же непросто. «Месяц», — повторил рано посидевший профессор. Тряхнув головой, он сжал губы в злую нитку и рубанул правду матку. Затем все зависит от того, что у вас кончится раньше. Запас здоровья, желание жить при все усиливающейся боли, либо деньги на недешевую терапию и медикаменты. Вы извините, что я говорю так резко и не завуалированно. Мне действительно очень жаль. Обычно диагнозы из списка А мы сообщаем только родственникам, но данные о таковых вы не предоставили. «Извините, мне кажется неправильным, если ваш последний месяц вы проведете в больничных очередях. Неоперабельная опухоль головного мозга – это действительно все. Конец пути. Современная медицина тут бессильна. Я рекомендую привести дела в порядок. Отдать долги друзьям. Может быть, съездить на море с близким человеком». Доктор продолжал говорить что-то еще, но звук его голоса уплывал. Слова доходили до меня с трудом. Я смотрел застывшим взглядом на руки врача, беспрестанно теребившие какие-то бумаги. А в голове билась только одна мысль. «Как? За что? Какого хрена? Мне же 31! Жизнь только налаживаться начала! Какой к черту рак?» Однако последняя фраза медика чем-то отозвалась в моем сознании. «Современная медицина?» Он сказал «современная?» «А медицина будущего?» «Она-то ведь наверняка сумеет». Я вскочил с тоскливо скрипнувшего кресла, что слышало смертельных приговоров больше, чем скамья подсудимых, и скомканно попрощавшись, бросился к двери. Забив на лифт и прыгая через 3-4 ступеньки за раз, я рекордным темпом добрался до парковки и плюхнулся в водительское кресло своего «Хундая». Достал из чехла коммуникатор, запустил браузер и наморщил лоб, вспоминая, что там бубнило радио по дороге на работу.
1: «Мы продаем бессмертие, шанс на вечную жизнь, увидеть будущее своими глазами. Центр продления жизни».
0: Скрупулезно выверенные маркетологами слоганы прочно засели в голове. А вот нужная инфа никак не всплывала. Как же этот центр назывался-то? На попытку напрячь мозг, голова ответила очередной вспышкой боли. Перед глазами заплясали цветные круги. Я поморщился и замер на секунду, пережидая приступ. Рука нащупала упаковку с обезболивающим. Когда в последний раз принимал? В 10 вроде, после завтрака. Рано, значит. Надо протянуть еще хоть пару часиков. А так передоз. Доктор вон пожурил слегка. Печень, мол, угроблю. Шутник. Блин, как же эта фирма называлась-то? Арканзас, Алькатрас, Алькор? Точно, Алькор! Быстро нагуглил телефон московского офиса и тут же набрал.
2: «Фонд продления жизни Алькор»,
0: – раздался мелодичный, наполненный искренним желанием помочь, девичий голос. Я запнулся. «Здравствуйте. Я бы хотел узнать по поводу криозаморозки. Куда можно подъехать и обсудить все детали?»
2: «Конечно. Примите координаты для навигатора».
0: Уже через 40 минут я парковался у навороченного бизнес-центра, где Алькор арендовал целый этаж. Подъем на скоростном лифте вызвал легкий детский восторг, испорченный новым приступом головной боли. Все-таки не выдержав, я на сухую проглотил обезболивающее, попросив таблетку передать пламенный привет печени. Пусть не обижается и не рассчитывает, что после моей смерти ее пересадит алкоголику-миллионеру. Менеджер по работе с клиентами была очень молода и вызывающе красива. Строгий деловой костюм дополняла пикантная изюминка в виде случайно расстегнувшейся пуговицы блузки, что слегка увеличивало зону декольте и будоражило фантазию. Однако, несмотря на возраст, речь девушки была профессионально поставлена, глаза внимательные и полны участия.
3: «В Штатах наша компания работает еще с 60-х годов. Сейчас у нас десятки центров по всему миру, да и на российском рынке криоуслуг мы уже 5 лет. Кстати, вам повезло, в связи с юбилеем у нас грандиозные скидки».
0: «Простите», – прервал я рекламную речь. «А как выглядит сама процедура? Ну и порядок цен тоже хотелось бы услышать».
3: «Конечно. После оплаты и заключения контракта вы получаете специальный медицинский датчик, который следит за здоровьем и связан напрямую с нашей реанимационной бригадой. В случае угрожающих состояний, некоторое время бригада сможет находиться с вами неотлучно. После получения официального свидетельства о смерти, медики приступают к операции по подготовке клиента к замораживанию».
0: «Погодите», – ошарашенно прервал я. «Какого свидетельства о смерти? Это как? Вы будете ждать, пока я умру?» Менеджер понятливо кивнула. Вопрос ей был явно привычен.
3: «Да, мы ведь не можем вас заморозить живого. По всем существующим законам это будет убийство. Поэтому вначале нам нужно получить юридический документ, удостоверяющий вашу смерть. После этого наши специалисты насыщают ткани организма клиента раствором криопротектора и начинают постепенно охлаждать тело. По завершению процедуры транспортируют его в депозитарий, где после окончательного замораживания клиент помещается в криостат, наполненный жидким азотом. Тело хранится в депозитарии в течение срока, оговоренного в контракте, как правило, до появления технологии, которая позволит вас оживить».
0: Девушка радостно улыбнулась, как будто я уже был разморожен, и она с гордостью сообщала о спасении моей жизни. Однако перспектива дожидаться собственной смерти меня совсем не радовала. Не похоже это на обещанную вечную жизнь. «И сколько это удовольствие стоит?» Девушка вытащила прайс-лист и в глазах зарябила от количества нулей.
3: В связи с юбилеем менеджер многозначительно помахала пальцем. «Цена снижена на 20%. Полный комплект услуг вам обойдется всего в 70 тысяч долларов». Увидев мои взлетевшие брови, она торопливо продолжила. «Однако всего за 25 тысяч можно заморозить только голову, а за 6 тысяч – образец вашего ДНК. И после того, как в будущем научатся клонировать людей, то смогут вырастить вашего клона. Наши аналитики утверждают, что существует некая доля вероятности, что он сохранит часть вашей личности».
0: Я ошарашенно уставился на нее. «Бред какой-то. Похоже, что тут просто выдаивают досуха людей, цепляющихся за последнюю надежду. Впрочем, официальная медицина грешит тем же. В конце концов, их цель – зарабатывать деньги, а не делать нас здоровыми». Я подумаю. Решив, что этот аукцион невиданной щедрости и радужных перспектив пора заканчивать, я встал. С девушки на секунду спала маска профессионального продавца, она протянула мне руку и посмотрела прямо в глаза. «Глеб, мне почему-то кажется, что у вас все получится. Держитесь, я вам еще перезвоню узнать о вашем решении. Быть может, удастся выбить дополнительную скидку». «Спасибо». На секунду замялся, отыскивая глазами бейджик. «Спасибо, Оля. Прорвемся». Я улыбнулся. Еще на мгновение задержал в руке бархатную девичью ладошку. А затем с сожалением разжал пальцы. Развернулся и торопливым шагом вышел из переговорной. «Интересная девушка. С двойным дном. Еще вчера я бы попробовал познакомиться с ней поближе. Может, чего и выгорело бы. Но сегодня... чертова болячка!» «В общем, надо поглубже пробить эту тему. Какой-то шанс, отличный от нуля, замораживание все же дает. Все-таки это реальный, хоть и крохотный лучик надежды. И в моем случае отмахиваться от него нельзя. Уж больно безрадостна альтернатива. Были бы деньги, рискнул бы, не задумываясь. Все равно их в могилу с собой не забрать. Однако такой суммы я и в руках-то никогда не держал. Не говоря уже о полноценном обладании. Лишь в последнюю пару лет я перестал быть куском говна, плывущим по течению, и смог взять себя в руки. Поднял жопу от продавленного кресла у компьютера, стал держать нос по ветру, крутиться, интересоваться и пытаться. Приподняться удалось на любимом деле, что, в общем-то, и не мудрено. Как говорил кто-то из великих, найди себе дело по душе, и тебе никогда не придется работать. В общем, занимался ремонтом и настройкой различного компьютерного железа. Брал не особо-то и дешево, но работал от души, качественно, и всегда делал немного больше, чем от меня ожидали. Сарафаново радио уверенно разносило весть о неплохом мастере. Постепенно денежный ручеек становился все полноводней. Но вот скопить толком еще ничего не удалось. Финансовый поток растекался во все стороны, заполняя бреши, образовавшиеся за годы амебного существования. Купил вот изделия корейского автопрома, Hyundai двухлетку, сменил гардероб, занялся спортом, появились деньги на хобби и девушек. Начал регулярно подкидывать денег матери. Все это позволяло уверенно стоять на ногах и чувствовать себя мужчиной, но никак не откладывать. Перспективы были хороши. Я уже просчитывал вариант расширения дела и найма помощника, но вот пришла беда, откуда не ждали. Ладно, вернемся к нашим баранам. Нужны деньги. Задача минимум – оставить матери как можно больший запас средств. После того, как в аварии разбился отец, у нее случился инфаркт, стали плохо слушаться ноги. Но маман молодца, бодрится как может. Переехала из города в старый дедовский дом, говорит, что ближе к земле ей легче. Однако грошовой пенсии по инвалидности на жизнь, конечно, не хватает. Поэтому моя помощь была очень кстати. Без нее – стремительное скатывание в нищее существование. Безнадежное пересчитывание монеток в сморщенной ладошке у двери магазина. В попытке решить сложную задачу – можно ли помимо хлеба позволить себе пакет кефира или ждать воскресенья. А вот задача максимум – раздобыть денег еще и на заморозку. Надо дать себе шанс, ибо тупо сдохнуть я всегда успею. Где можно добыть штук 100 наличкой, причем отнюдь не рублей? Восстановить социальную справедливость? Грабануть олигарха или продажного чиновника? Моральных угрызений такая идея у меня не вызвала, но не такое простое это дело,
3: раскулачивание толстосумов. Все они давно отгородились от народа охраняемыми стенами элитных поселков, без умения и должной подготовки их цитадели не взять. Скорее всего, погорю еще на стадии подготовки, и последние недели своей жизни проведу на деревянных нарах КПЗ, а то и сразу отправят на кладбище. Думаем дальше. Выиграть в казино или лотерею – шанс минимален, но если мне что-то и положено на небесах, то я должен попробовать. Значит, ставим заметку в уме – выделить баксов 500 на казино. Проверим, как ко мне относится богиня удачи. Так, что еще? Где много наличных денег? В банке. Ограбить отделение, как в Америке, с запиской – «У меня пистолет, сложите все деньги в сумку и передайте мне, иначе начну стрелять». Интересно, какие инструкции на этот счет у наших кассиров? Бред, конечно. Ну, дадут тебе 100 тысяч деревянных, мелкими купюрами. Даже если сможешь уйти и не попасться, этот фокус придется провернуть еще пару десятков раз. Да и банкстеры свои деньги из маман вытрусят на раз. Не принесут они ей счастья. Хотя, зачем грабить? Можно ведь для начала из суду попросить. В глазах банка я старый, надежный клиент, частный предприниматель со все возрастающими доходами. Такую репутацию можно и нужно монетизировать. Решено, еду в банк. Только вот заскочу предварительно домой, возьму побольше бумажек, подтверждающих мои доходы и перспективы. Черновик бизнес-плана по расширению дела тоже пригодится. Банковский клерк сразу направил меня к начальнику отдела. Крупными судами тот занимался лично. Начальником оказался колоритный дяденька, солидного возраста и откровенно семитской внешности. Вначале он достаточно скептически выслушал меня, затем, смешно шевеля губами, полистал мои бумажки. Видимо, что-то решив для себя, кивнул седой головой. «Ну что ж, молодой человек, страна у нас потихоньку выходит из кризиса, президент всячески ратует за поддержку малого бизнеса, и мы внимательно прислушиваемся к его рекомендациям. Я так и вижу у вас потенциал развития, если вы и дальше будете работать головой, а не только руками, то дело, думаю, пойдет. Запрашиваемые 100 тысяч мы, конечно, не дадим, да они вам и не нужны, но вот 1020-30 получить вполне реально». «Ну-с, давайте посмотрим, что и на каких условиях из всего этого можно выжить». Начальник придвинул к себе клавиатуру и довольно бодро принялся топтать ее пальцами, время от времени останавливаясь и все так же шевеля губами, вчитываясь в текст на мониторе. Вдруг он нахмурился и наклонился к экрану поближе. Затем взглянул на меня поверх очков и покачал головой. «Я напрягся, что-то дядя накопал, явно нехорошее». Он снова уставился в монитор, покликал немного мышкой, а затем раздраженно оттолкнул от себя клавиатуру и откинулся на кресле.
4: «Ай-яй-яй, молодой человек, а с виду такой правильный юноша. Я, конечно, очень сочувствую вашему горю. Вы приходите ко мне, просите помочь, и я готов дать вам денег, как родному сыну. Но на самом деле, вы просто хотите подвести Яков Самуиловича под невозвратный кредит». «Нехорошо. Вы разве не знаете, что индивидуальная карта москвича привязана, в том числе, и к вашей медицинской карте? И у всех заинтересованных лиц есть официальный доступ к этим данным, а банк – лицо очень заинтересованное».
3: Дяденька выглядел расстроенным, а я чувствовал себя просто оплеванным. Было стыдно, как в детском садике за мокрые штаны. Вот так поймать за руку, глаза в глаза. Да. Похоже, что преступник из меня никакой. Нет должной наглости и куража. Щеки мои пылали, и я встал, противно скрипнув стулом. Матери хотел денег оставить, болеет она. Извините. Буркнул не очень внятно, старательно не глядя в глаза. Я уже сделал шаг на выход, когда начальник властным и резким голосом произнес: «Я еще не закончил!» И, дождавшись, когда я повернусь к нему лицом, продолжил:
4: «На самом деле, я вас где-то даже понимаю и сочувствую, но дать себя обмануть не могу. Однако мне импонирует то, что вы еще не разучились краснеть. Доступ к этой информации есть у всех банков, в том числе и на сером рынке. Вам туда тоже не стоит соваться, резко потеряете остатки здоровья. Даже в магазинах при покупке на сумму выше 10 тысяч рублей не оформят потребкредит без этой рутинной проверки. Вы меня поняли? В магазинах до 10 тысяч.
3: Начальник внимательно посмотрел мне в глаза, акцентируя внимание на последних словах. «Понял ли я?» «Да, конечно же!» «Да», – прошептал я негромко. «Я понял. В магазинах. До 10 000. Спасибо вам!» Дяденька молча прикрыл глаза и, подвинув ко мне стопку забытых справок, кивнул на выход. «Идите, юноша, храни вас Бог!» Совершенно секретно. Куратору от службы безопасности генералу Алисьеву В.А. Отчет о результатах эксперимента номер 118/2. Место проведения. Спецприемник ФСБ «Крытка». Участники. 20 заключенных различного пола и возраста. Сценарий виртуального мира. Эдем. Версия 6.51. Согласно результатам эксперимента, первый срыв произошел через 5 часов непрерывного погружения. Последний – на 7-е сутки. Последующие 18 суток нахождения в Верте результата не принесли. Феномену срыва оказались подвержены 17 испытуемых. Тела участников эксперимента впали в состояние коматозного сна. Попытки привести их в сознание последствиям болевого шока реанимационными и медикаментозными средствами успеха не принесли. На данном этапе мы можем сделать вывод, что срыв необратим. Разум людей, оказавшихся в Верте, на смерть тела носителя никак не отреагировал. По завершении эксперимента все тела захоронены на спецмогильнике, участки номер с 411 по 431. Инфокристаллы Верт-сервера утилизированы согласно процедуре номер 719.

0: Глава 2. Следующие 5 дней я крутился как белка в колесе. Чувство, что время уходит как песок сквозь пальцы, подстегивало и мотивировало лучше всяких бизнес-тренеров. Раньше бы так, жить каждый день как последний. Я бы уже к 30 годам на Бентли ездил. Для начала я собрал в кучу все свои наличные средства. Заодно, достаточно агрессивно, выбил пару практически безнадежных долгов. Да и коты, удивив своей решимостью одного из должников. Денег было немного, около 3 штук вечно зеленых. 4 сотни и 1 драгоценный день ушли на повторение медицинского обследования в частной клинике. Первоначальный диагноз полностью подтвердился. Разве что врач рекомендовал немедленно ложиться к ним в стационар, где при должном уходе я смогу протянуть еще сколько-то лишних недель, а то и месяцев. Вежливо пообещал подумать и свалил от греха подальше. Стервятники, блин. Еще 5 сотен были доблестно слиты в казино. Точнее, вначале я даже поднялся до 2 кусков, но пришел-то я за гораздо большей суммой, так что продолжил играть, ставя на цвет и удваивая ставку в случае проигрыша. В теории, если запас денег и размер ставки не ограничен, то, поднявшись из-за стола вовремя, можно остаться в плюсе. Однако моему кошельку вполне хватило 7-кратного выпадения красного при ставке на черное. Крупье, умело метавший шарик, ехидно улыбнулся напоследок. «Да я в курсе, что ты, гнида ловкая, можешь любую цифру на рулетке выбросить. Знал бы, скотина, что у меня на кону были не деньги, а жизнь. Впрочем, вряд ли бы это что-то изменило». Затем, в течение 3 дней, я обрабатывал торговые центры. Переходил из магазина в магазин. Брал в кредит телефоны, игровые приставки и мелкую бытовую электронику. А вечером завозил все это на рынок и скидывал барыгам за 3 цены. Сейчас я сидел в Макдональдсе и, вытянув под столом гудящие ноги, переваривал жутко вредные гамбургер с колой. Беречь организм уже смысла не было. Мне теперь все можно. Закурить, что ли? Только год как бросил. Обидно даже. Сколько сил на это дело потратил? Ломало по-черному. Ладно, что у нас там с планами на завтра? С утра нужно заскочить к юристу и получить у него официальную бумажку, что родители не несут ответственности за потреб кредиты детей. Это на случай, если кто из коллекторов к ней сунется после моей смерти. Да, мрачно звучит. Моей смерти. Бррр. После юриста еду домой. Разбираю шмотки. Что-то продать за копейки, что-то подарить. А остальное на выброс. Не хочу, чтобы чужие люди, или даже мама, ковырялись в моих стиранных труселях и запыленных сувенирах. Также стоит перебрать фотографии и документы. На компе и в бумаге. Слишком уж личное, в топку. Ну а затем снова по магазинам. Буду портить страховым компаниям квартальный отчет на 0,001%. Яблофон, лежащий на гладкой столешнице, завибрировал и пополз к краю. Номер был незнаком, и я спокойно наблюдал за тем, как телефон пытается совершить самоубийство. На 8-м гудке он наконец-то дополз до края стола и, сделав последний рывок, бросился на кафельный пол. Подхватив его на половине пути и заодно подмигнув какой-то юной и симпатичной мамочке с чадом, что завороженно наблюдали за сим действием, ответил «Да».
1: «Глеб, здравствуйте, это Ольга из Алькора».
0: Скосил взгляд на часы, начало 9-го. «Допоздна работайте, Оля. Загонит вас начальство такими темпами». В трубке раздался вежливый смешок.
1: «Да нет, все нормально. Вы у меня последний на сегодня».
0: Голос девушки стал более серьезным.
1: «Как у вас дела? Решили что-нибудь?»
0: «Нет, Оль». Я на автомате покачал головой. «Слишком дорого. Не потянуть мне. Не в этот раз, видимо. Уже в следующей жизни».
1: «Я понимаю».
0: Мне показалось, или ее голос действительно полон настоящего, а не напускного сочувствия.
1: «Глеб, не знаю, в курсе ли вы, но у нашей фирмы есть доступ к медицинским базам данных. Мы пробиваем по ним всех потенциальных клиентов».
0: Я скривился. Похоже, в современном мире электронного контроля частная жизнь скоро исчезнет как понятие. Тем временем мягкий голос Ольги продолжил внушать из трубки.
1: «Так что я в курсе вашей ситуации. У меня тоже мама 3 года назад от рака умерла».
0: Оля замялась и тихонько шмыгнула носом. Я почему-то явственно представил, как она аккуратно, боясь размазать тушь, промакивает салфеткой уголок глаза.
1: «После этого я и пошла работать в Алькор. Но знаете что, Глеб?»
0: Ее голос набрал силу.
1: «Заморозка – это не единственный шанс. Есть еще вариант».
0: Я насторожил уши. «Какой?»
1: «Скажите, а в игры вы играете? Эти, как их, онлайновые, многопользовательские?»
0: Я снова поморщился. «Играл когда-то. Много, очень много».
1: «Так вы профессиональный игрок? Разбираетесь во всем этом, да?»
0: «Да нет же». Я скомкал салфетку и бросил ее в недопитый стакан. «Профессионал – это киберспортсмен, или хотя бы тот, кто зарабатывает в играх серьезные деньги, добывая элитные предметы на продажу, либо прокачивая новичков. А я? Я был обычным игровым задротом, уж простите за мой французский. Играл по 12 часов в день, просрал друзей, девушку и учебу. Только после того, как родители попали в аварию, в которой погиб отец, а мать осталась инвалидом, смог выдрать себя из-за монитора. Форматнул на пике эмоций диски и начал жизнь заново. С тех пор даже новости игровые не читаю. Боюсь снова подсесть». Ольга опять зашмыгала носом. «Черт, что-то я эмоциональным слишком становлюсь. Завожусь с полуоборота. Нервы, как перетянутые струны». «Извините, Ольга, больная тема для меня, да и устал порядком. Так что за шанс? И при чем тут игры?»
1: «Вы слышали что-то о срывах? Срыве в виртуальную реальность? Нет? Странно, даже по ящику об этом говорят. Хотя официально такой проблемы не существует, и в подконтрольных СМИ тема под запретом. У нас в последний год, несмотря на агрессивный маркетинг, количество клиентов упало в 3 с лишним раза. Хотя это, конечно, закрытая внутренняя информация. И если что, я вам ничего не говорила».
0: Я не выдержал и перебил. «Оля, не томите. Ваша внутренняя кухня меня мало интересует. Объясните лучше, что за срыв такой?»
1: «Я, честно говоря, не специалист. Терминологией не владею. Правильно вряд ли объясню. Но вы почитайте в интернете. Сейчас только об этом и пишут. Самая горячая тема года».
0: «Понял. Хорошо, Оль. Спасибо за наводку. Погуглю этот вопрос. Если что выгорит, с меня шампанское».
1: «Лучше цветы».
0: «Договорились. Цветы и шампанское». Поневоле улыбнулся я. И еще раз поблагодарив и наскоро попрощавшись, оседлал своего железного коня и помчался домой. Вновь появившаяся надежда заставляла давить тапку в пол, так что уже через час я сидел у экрана и жадно вчитывался в результаты поиска. Интернет-сообщество бурлило и било крупной дрожью. Примерно 2 года назад блоги, игровые порталы и клановые форумы запестрили сообщениями о непонятных и пугающих событиях. Люди застревали в игре и не могли из нее выйти никакими методами. Даже физическое отключение интернета и обесточивание капсулы не разрывало соединение с игровым сервером. Как потом оказалось, связь уже была не нужна. Сознание полностью перетекало в игровой мир, и в реале оставалась лишь пустая оболочка без тени разума. Были ли те, кто завис, сорвался, или, как говорили некоторые, оцифровался в простеньких играх типа «Тетриса» или «Шахмат», неизвестно. Если да, то их судьба незавидна. Впрочем, не стоит завидовать и тем, чье сознание попало в различные танковые, авиа и прочие симуляторы. Каким бы ты ни был фанатом танчиков, но гореть в раскаленной броне по 100 раз на дню, чем не персональный ад? Гораздо больше повезло тем, кто оказался в полноценных вертмирах современных онлайн-игр. Тысячи, а то и миллионы километров территорий. Огромная социальная составляющая и мир, мало отличимый от реальности. Судя по всему, многие были даже рады. Не нужно ходить на работу или учебу, думать о хлебе насущном. Или грустно разглядывать в зеркале свои дряблые мышцы в комплекте с юношескими прыщами, либо старческими морщинами. В Верте ты был крут, силен и сам себе хозяин. Некоторым категориям населения такая жизнь показалась гораздо более привлекательной их нынешнего существования. Инвалиды и неизлечимо больные предпринимали попытку срыва, дабы обрести крепкое и здоровое тело, пусть даже в виртуальности. Особо продвинутые пенсионеры ложились в капсулу в попытке заполучить столь желанное для тех, кто уже одним глазом глядит за край, бессмертие. Преступники с расстрельными статьями, влюбленные, желающие, но не имеющие возможности быть рядом, вместо того, чтобы, обнявшись, шагнуть с крыши, уходили в срыв в один из миров. Телкинисты и реконструкторы, мечтающие стать эльфами и гномами, магами и рыцарями, с радостью сливались в последнем экстазе с верткапсулой. И как показывала безжалостная статистика, среди тех несчастных 17%, что не были подвержены феномену оцифровки, свирепствовала нешуточная эпидемия самоубийств. Срыв был жизненно необходим, срыв был желанен. Государство забили тревогу. Законодательно ограничили время нахождения в капсуле при полном погружении. Те виртуальные миры, в которых был зарегистрирован хоть один сорвавшийся, попадали под жесткий колпак госконтроля. Также официально было обещано, что эти сервера никогда не будут отключены. В общем, как я пропустил всю эту бучу, было не очень понятно. Я все глубже и глубже зарывался в интернет. Мои пальцы нервно дрожали, а в пустых кофейных чашках сиротливо плавали окурки из отысканной в дебрях серванта пачки Кэмела. Утро я встретил на кухне у раскрытого окна с последней сигаретой в руке. Глаза слезились, от кофе воротило, но в душе я ликовал. «Вот, вот оно! Это тебе не превращение в замороженный окорочок за странные деньги. Это реальная дыра, куда можно было улизнуть, показав кладбищу кукиш». Дел предстояло еще много. Техническая сторона вопроса. Какую капсулу выбрать? Как обойти зашитый на уровне железа таймер, ограничивающий время и тип погружения? Как мое тело выдержит неделю, а то и две без еды, питья и медикаментов? А ведь именно на такой срок рекомендовали ориентироваться новоявленные гуру срыва на многочисленных форумах, посвященных полезному феномену. В принципе, все эти вопросы уже кем-то неоднократно решались. Надо только нарыть побольше информации и с головой ее обработать, подобрав подходящие для себя решения. Я уже поставил на закачку десяток мануалов и столько же видеогайдов. Занес в фавориты сайты, полулегально торгующие чипами перепрошивки верткапсул. В открытых вкладках браузера отсвечивали пугающие картинки многоступенчатых капельниц и бидонов питательных растворов. Процесс пошел. Техническая сторона была непроста, но решаема. Затем следовало выбрать виртуальный мир, определиться, за кого и как играть, изучить тонны сайтов и форумов. А времени катастрофически не хватало. Если зарезервировать 2 недели на срыв, то на подготовку остается максимум дней 5-7. Мало, очень мало. Но где наша не пропадала? Ставлю все на зеро.
2: Информация из Википедии. Многопользовательская онлайн-игра «Другой мир». Старт проекта. Май 2030 года. Аудитория. 48 миллионов игроков. Прирост 1 миллион 400 тысяч игроков в месяц. Типы подключения. 2D, 3D. Верткапсула с полным либо частичным погружением. Размер мира. 1 миллион 430 тысяч квадратных километров. Прирост 12 тысяч квадратных километров в месяц. Генерация новых территорий. НПС, мобов и квестов. Группой искинов под управлением искина Ray31. Администрирование мира. Искин Алый 9. Ввод-вывод реальных денег. Продажа предметов и сервисов на сумму 42 миллиарда долларов в год.

0: компьютера развернулось объемное меню рабочего стола. Мысленно перекрестившись и трижды сплюнув на удачу, запустил игровой клиент другого мира. Секундная заминка на подключение, автоматическое скачивание последнего обновления и создание новой учетной записи. Напоследок, скормив регистрационной форме данные своей кредитки, я, отмахнувшись от длинной простыни с описанием истории мира, добрался до меню генерации нового персонажа.
1: Выберите расу.
0: Высший эльф.
1: Внимание! Игра за высшего эльфа рекомендуется только для опытных игроков. Высшие эльфы истово веруют в светлых богов, что автоматически делает их легитимной целью для всех сторонников павшего. Более того, Ясный Город, стартовая локация и столица светлых эльфов, находится на границе темных земель. Сам город неплохо защищен от нападений сил сторонников Неназываемого. Однако уже в соседних локациях могут встретиться любые порождения эманаций тьмы. Вы уверены, что хотите выбрать данную расу?
0: Да, подтверждаю.
1: Поздравляем вас с выбором. Расовый бонус плюс один к интеллекту за каждый уровень.
0: Именно из-за этого, казалось бы, небольшого бонуса, я и решил выбрать эльфа. Дополнительные плюс 100 к интеллекту уже на сотом уровне будут очень весомым аргументом в любой ситуации. И пусть изначальная дорога в топы резко усложнялась, но простая логика убеждала, что время, затраченное на прокачку персонажа, в десятки, а то и сотни раз короче, чем игра на высоких уровнях. Конечный приз был немал размером и вполне осязаем. Он явно стоил того геморроя, что подложили под него разработчики, ибо топ-уровни – это далеко не конец, а лишь начало игры.
1: Выберите класс персонажа.
0: Чернокнижник.
1: Внимание! Чернокнижники являются тайными почитателями павшего и тяготеют к темной стороне силы. Отношение к данному классу среди светлых рас резко негативное. С вами откажутся общаться некоторые НПСы, управляемые эскином персонажей, а многие торговцы при вашем виде задерут цены. После 10 уровня чернокнижнику предстоит определиться со специализацией «Некромант» либо «Рыцарь смерти». Оба эти класса ненавидимы светлыми, для вас закроются многие квесты и локации. Если вы по-прежнему хотите отыгрывать вышеперечисленные классы, рекомендуем выбрать темную, либо нейтральную расу.
0: А вот хрен вам вгрызло. Некрос – мой любимый перс еще с пеленок. Ну ладно, не с пеленок, но со времен первых ММОРПГ, в которые я рубился бессонными ночами, страдая от вечно болящей шеи. Двухкилограммовая маска 3D-шлема за несчастные 5 лет на рынке гаджетов успела породить целое поколение людей с юношеским остеохондрозом. И вообще, я не хочу быть миллион первым эльфом-лучником. Задрали своими лубочными стандартами. Не рекомендуется, не принято, так не делается. Идите в пень, буду рвать шаблон. Мрачный эльф-некрос среди пушистых паладинов. Подтверждаю.
1: Поздравляем вас с выбором. Классовый бонус плюс один к интеллекту и духу за каждый уровень. Добро пожаловать в меню распределения начальных характеристик. У вас 25 свободных единиц. Используйте их вдумчиво. После создания персонажа изменения невозможны.
0: Перед моими глазами появились 5 базовых характеристик с кратким описанием. Сила. Увеличивает мощь ближней атаки, а также шансы парирования и блокировки. Влияет на переносимый вес. В случае перегрузки ваша скорость существенно падает. Интеллект. Влияет на скорость изучения небоевых и магических умений, вероятность нанести критический удар заклинанием, а также на количество маны вашего аватара. Одна единица интеллекта дает 10 единиц маны. Частично интеллект увеличивает скорость регенерации маны. Ловкость. Повышает точность, уклонение и шанс критического удара в ближнем и дальнем бою. Телосложение. Отвечает за количество хитпоинтов. Одна единица телосложения дает 10 единиц жизни. Значения всех характеристик отсвечивались сиротливыми нулями. Ну что ж, для настоящего наркомана процесс приготовления ханки не менее священен, чем самоупотребление. Приступим. Туповое решение для домохозяек – установить все параметры по 5 и наслаждаться золотой серединой. Я отмел сразу. Специализация – наше все. Быть лучшим в своей нише, а не средним во всем. Предпочитаю узкопрофильный скальпель универсальным пассатижем. Итак, к чему мы стремимся? Кто такой некромант? Это кастер, то есть персонаж, использующий в нападении преимущественно магию. При этом некрос умеет призывать к себе в помощь различную нечисть – скелетов, зомби, демонов и так далее по списку. Практически мини-группа из мага и ручного танка.

0: Урон наносим заклинаниями с дальней дистанции. В рукопашку не лезем. Удары противника на себя не принимаем. Значит, сила, ловкость и телосложение вторичные. Дух важен. Хотя в процессе схватки много маны не восстановишь. Основная медитация после боя. Конечно, лишние 3 минуты на поле посидеть лениво, но все же не так критично, как закончившаяся, прямо посреди боя, мана. Окей, разобрались. Начнем с конца. Ловкость. 0. Надеюсь, из рук валиться ничего не будет. На самом деле, 0 не делал из меня криворукого инвалида. Скорее, он означал отсутствие бонуса к средним характеристикам моей расы. Сила. 3. Шмотки и выпавший из монстров лут на себе как-то таскать тоже надо. Бегать с каждым добытым кинжалом или куском руды в лавку не айс. Телосложение. 5. Ложиться с одного удара не хочется. Хотя единицы характеристик или на игровом жаргоне поинты жаль до зубовного скрежета. Дух. 6. Каждая капля маны важна. Не 1000 раз жизнь будет висеть на волоске. И зависит лишь от того, набралась мана на последнее заклинание или нет. Интеллект. 11. Уверенно вбиваем все оставшееся. Маны много не бывает. Есть только 2 значения. Мало и больше уже не лезет. Принять новые характеристики.
1: Вы уверены?
0: Подтвердить.
1: Поздравляем! Добро пожаловать в меню визуализации персонажа. Выберите внешний вид аватара.
0: Перед глазами медленно вращалась фигура эльфа. Мужской пол был выбран автоматически, изменить его было нельзя, что спасало от разных неприятных открытий после занятия сексом в виртуальности. Я поигрался ползунком прокрутки, подгоняя телосложение под себя. Ну, разве мышечной массы добавил немного? Да пресс сделал порельефней. А кто бы отказался? Надеюсь, что в этом теле мне предстоит жить долго и счастливо. Затем перешел к настройкам лица. По умолчанию аватар имел мой реальный фейс. Наличие камеры в капсуле меня не удивило. В наше время их имеют даже калькуляторы. На выбор также предлагался длинный список готовых портретов различной степени слащавости и брутальности. Отметив некоторые из них галочками и выделив свое фото как основное, я пощелкал микшером. Один из результатов рандомайзера мне неожиданно приглянулся. Это был я, только в более суровом варианте. Этакий старый солдат, не знавший слов любви. Чуть подкрутив ползунок возраста до виртуальных 30 и добавив седые волосы для целостности образа, я завершил генерацию персонажа.
1: Выберите имя.
0: Хм, имя. Вопрос серьезный. Быть Глебом в фэнтезийном мире – явный моветон. Покликав в генераторе, остановился на имени Лаид. От эльфийского «Ла» – «Ночь» и «Итх» – «Дитя», соответственно, «Дитя ночи». К отыгрыванию персонажа я собирался подойти со всей ответственностью, ведь чем глубже погружение в мир, тем вероятней срыв. Лаид.
1: Ваш выбор принят. Добро пожаловать в другой мир, Лаид. У вас впереди вечность времени, помноженная на бесконечность возможностей.
0: Пока я морщил лоб, пытаясь понять смысл пожелания, виртуальность медленно померкла, окутав меня вязкой тьмой. Я закрутил головой, пытаясь разглядеть хоть что-либо. Вначале появились звуки. Тихонько зашелестели деревья, заскрипел кузнечик, крикнула птица. Затем мир обрел свет и краски, и я задохнулся от обступившей меня красоты. Вокруг шумел лес. Нет, не так. Лес! Вы бывали когда-нибудь в утреннем эльфийском лесу? Нет? Я тоже не был. Но когда попадете, сразу его узнаете. Журчал ручеек, порхали бабочки. Лучики света танцевали среди листвы. Красота и глубина пространства потрясали. Я присел на корточки и провел рукой по ковру из травы и цветов. Тихо прошептал. «Ну, здравствуй, новый мир. Мы теперь надолго вместе». На поляну выскочил лопоухий заяц. Сосредоточив на нем взгляд, получил всплывшую подсказку.
1: «Юный кролик. Первый уровень».
0: «Ну, кролик так кролик. Я их от зайцев не отличаю. Беги, пока я добрый да занятой». Только теперь я обратил внимание на интерфейс игры. Полупрозрачные боксы чата, столбики маны, жизни и опыта. Пока пустые еще слоты быстрого доступа пояса и заклинаний. Немного потасовав менюшки местами, поигрался с прозрачностью. Ладно, постепенно обкатаю в бою и подгоню под себя. Кстати, о себе. Одет я был непрезентабельно, даже бедновато. Холщовая светлая рубаха да серые штаны из той же ткани. За спиной тощая котомка, на ногах видавшие виды кожаные сандалии. Эльф-бомж, мда. Ну да ничего, прокачаюсь и буду в портянках от Версачи ходить, всем на зависть. Вызвал меню персонажа и убедился, что одежда выполняет чисто эстетические функции. Никаких дополнительных статов не дают, даже броня по нулям. Заглянул в сумку, фляга с водой до краюха хлеба. Заботливо выскочила подсказка.
1: В землях другого мира пища играет важную роль. У голодного персонажа замедляется, вплоть до полной остановки, скорость восстановления жизни и маны. Следите за уровнем сытости вашего аватара. Также многие блюда и напитки обладают различными бонусами, временно усиливающими вашего персонажа. Для самостоятельного приготовления пищи вам нужно развить навык кулинарии. Более подробная информация по бонусам и профессиям доступна во встроенной Вики Друмира.
0: На минуту я пожалел, что отпустил зайца-кролика с миром. Шашлык жевать всяко веселей, чем прошлогоднюю горбушку, но да не последней косой в лесу. Взгляд зацепился за помигивающую иконку вирт-соединения. Раскрыл меню и расплылся в довольной улыбке.
2: Пинг. 3 миллисекунды. Потеря пакетов 0%. Тип подключения 3D. Без ограничения пребывания в виртуале.
0: Yes! Работает эта хреновина! Тесты тестами, но в глубине души слегка щемило. Но как чип или прошивка подведут и выкинет меня принудительно из вирта через 4 часа. Тогда все, прощай, Надежда, здравствуй, мраморная плита вместо спинки кровати. Следующим, на что я обратил внимание, была чуть подсвеченная пиктограмма квестовой вкладки. Переключившись, обнаружил новое задание.
1: «Приветствую тебя, юный чернокнижник. Длинная и трудная дорога лежит перед тобой». Мало кто осилит ее до конца. Но, как известно, путь в 1000 миль начинается с первого шага. Именно этот шаг тебе и предстоит сделать. Недалеко от поляны, где ты впервые появился в нашем мире, есть пещера старого Грыма, отшельника. Местные считают его безобидным сумасшедшим и потому не трогают. Но Грым по-прежнему верный слуга неназываемого. Он поможет тебе. Следуй на восток по звериной тропе. Она приведет тебя к цели. Мастер темной гильдии ясного города Акилум.
0: Хм, мастер есть, а гильдии нет. После того, как я определился с расой, то внимательно изучил карту города. Готов поспорить на золотой зуб, что темной гильдии на ней нет. К сожалению, время жутко поджимало, и гуглить более подробно у меня не было возможности. А жаль, приходится играть практически вслепую, без гайдов, мануалов и прочих подсказок, как в старые добрые времена. Впрочем, свежий, незамыленный взгляд способен разглядеть много неожиданного и интересного. Будем искать. А пока, Дранг Нах Остен, следуй за белым кроликом. Сверившись со встроенным в интерфейс компасом, я неспешно зашагал по едва заметной тропе. Напрягало полное отсутствие оружия и магии. Хоть бы палка какая попалась по дороге. Однако лес был девственно чист, словно образцово-показательный городской парк. Впрочем, долго идти не пришлось. Пара сотен шагов, и деревья слегка расступились, открывая вид на достаточно мрачную поляну. Хрустящий под ногами серый травяной ковер. Стволы вековых деревьев, покрытые седым мхом. Даже весело светившее до сего момента солнце скрылось за локальной тучкой. Да, мрачноватые будни некроманта. Прищурившись, я огляделся вокруг. А ведь это еще цветочки, ягодки будут потом. Всякие кладбища и умертвия, склепы и зомби. Учитывая местный уровень визуализации, не поторопился ли я, выбрав некроса? Может выйти, пока не поздно, и перекраситься в друида какого-нибудь? Буду весь в лютиках и ромашках гербарии собирать. Я задумчиво всковырнул ногою весистый мухомор и четкой подачей зафутболил его в широкое дупло корявого дуба. Ладно, коней на переправе не меняют. Я злобный чернокнижник или погулять вышел? Где тут ваша пещера? Выходи, конспиратор, дело есть. Пещера нашлась. Позеленевший от времени скальный вырост прятался в тени старой, лохматой ели. Вход был достаточно удобный, пригибаться не пришлось. Сделав пару неуверенных шагов в темноте, ориентируясь лишь на отблески огня в глубине прохода, я шагнул в просторную комнату, неверно освещенную тусклым светом восковой свечи. Свет танцевал вальс с тенью, и поначалу мне никак не удавалось хоть что-то разглядеть. Но вот одна из теней в углу зашевелилась, и на меня уставились два разноцветных глаза. «Отшельник Грым?» – неуверенно спросил я, делая шаг назад. и ощупывая пространство за спиной в поисках хоть чего-то увесистого. В углу тихо заворчали, темный силуэт сделал шаг в мою сторону. «Твою же мать!» Я, наконец, нащупал у стены что-то ухватистое, замахнулся. «Обзовись, чудище! Тебе, блин, какой глаз больше дорог, желтый или синий? Сейчас отрихтую!» Тень скептически хмыкнула и, сделав еще пару шагов, оказалась в полосе света. Невысокий седой гоблин, стряхнув паутину со штопанной хламиды, оглядел меня и неожиданно писклявым голосом приказал.
3: «Веник на место поставь, воин! Развоевался тут!»
0: Шаркая стоптанными сандалиями и недовольно покачивая головой, гоблин обошел меня по кругу.
3: «Юный эльф решил стать отступником и пойти дорогой павшего. Романтики захотелось, доказать, что не такое, как все. Так ведь часто ко мне неумирающие приходят. Да только вот мало кто из них в силу войти сумел. Неделю-другую помелькают в лесу, да и пропадают невесть куда. Нет в них воли и страсти настоящей».
0: Я почтительно склонил голову. «Уважаемый Грым, родителей не выбирают. Не виноват я в том, что родился эльфом. А вот путь чернокнижника избрал вполне осознанно, и верю, что смогу вам скоро это доказать». Гоблин уперся в меня тяжелым взглядом, затем прошипел в лицо.
3: «Скорее, чем ты думаешь, юный клоун!»
0: Грым резко повернулся и вытащил из кучи тряпья белоснежный сверток.
3: «Именем Неназываемого принеси его в жертву, вырезав невинное сердце!»
0: Гоблин откинул угол материи, и пещера огласил детский плач. Ярко-синими, полными слез глазами, на меня смотрел младенец. Я отшатнулся к стене, что-то громко звякнуло о камень, и я опустил взгляд. В моей руке хищно мерцал кривой кинжал.
1: «Внимание! Получено новое задание. Доказать делом верность павшему. Тип задания. Общий. Условия выполнения. Вариативные. Награда неизвестна».
0: «Зверели совсем в своей виртуальности. Вариативный, говорите?» Хрустнув суставами, я сжал клинок. «А сердце одного старого гоблина не будет достаточным доказательством?» Шагнув вперед, я резко пырнул ножом в ненавистную разноглазую морду. Попытался пырнуть. Воздух вокруг меня уплотнился, и я раскорячился в позе Д'Артаньяна на дуэли.
1: «Парализация. На вас наложено заклинание «Костяные оковы».»
0: Гоблин противно захихикал, затем сделал пас рукой. Сверток с младенцем исчез, а я рухнул на каменный пол. Кинжал, глухо звякнув, покатился по камню.
1: «Вы сбиты с ног. Получен урон. 12 единиц жизни».
3: «Охлони, эльфенок. Это всего лишь иллюзия. Нам не нужны мясняки. Поменьше слушай ваших жрецов. Павший – это не темная сторона, а просто один из пантеона, проигравший битву за место в небесном храме».
1: «Внимание! Задание доказать делом верность павшему выполнено. Получена награда. Клинок Сумерек. Ваше отношение с фракцией Темного Альянса улучшено. Ваше отношение с Грымом улучшено».
3: «Встань, чернокнижник!»
0: Грым протянул мне руку, помогая подняться.
3: «И кинжал подбери, он-то как раз настоящий. Бери, не бойся, нет на нем крови. Доволен я тобой, порадовал старика. Однако, все же делом слова подтвердить придется».
1: «Внимание! Получено новое задание. Доказать делом верность павшему 2. Тип задания – необычный. Условия выполнения – вариативные. Награда – неизвестна».
0: «Вот же! Не успокоится никак. Может, снова его ножиком пырнуть. Боюсь, правда, что парализацией уже не отделаюсь». Дотянувшись к кинжалу, я сосредоточил на нем взгляд.
1: «Клинок Сумерек. Персональный при поднятии. Тип оружия. Кулище одноручное. Урон от 1 до 8. Скорость 1.8. Прочность 80 из 80. Эффект. При атаке с вероятностью в 7% накладывает на цель дебаф. Дрожание рук, замедляющий скорость атаки противника на 24%.
0: «А неплохой дракол. Какой-нибудь начинающий разбойник, или как его чаще называют в игре рога, с ударением на первый слог. За такую парялку, а еще лучше пару, немало бы золота отвалил. ДПСа, или проще говоря, количество урона в секунду, с такой пары хватило бы на первые 10-15 уровней. А эффект вообще сказочный. Противник практически становится на четверть слабее. Мне, правда, такая плюшка ни к селу, ни к городу.
3: Танковать, принимая на грудь удары противников, я особо не собираюсь, разве что на первых уровнях придется немного помахать железом. Дальше кастеры, не имеющие брони и обладающие мизерным запасом жизни, начинают ложиться с 5-6 ударов средних монстров, и о ближнем бою придется позабыть. Повесив кинжал на пояс, я слегка поклонился. «Спасибо за урок и подарок, уважаемый Грым. Я бы хотел узнать, где я могу изучить магические навыки чернокнижника?» Гоблин склонил голову к плечу и задумчиво потер подбородок.
4: «Насколько хватит моих знаний, я помогу. Магический талант в тебе есть, и доступ к нему открою. Когда станешь сильней, возвращайся. А сейчас иди. Устал я».
3: Гоблин повернулся спиной, а меня подхватила под локти неведомая сила, достаточно грубо пронесла по коридору и вытолкнула наружу. «Эй, полегче, я еще за гильдию хотел спросить». Я попытался просунуть голову в пещеру, но упругая невидимая стена мягко оттолкнула меня назад.
1: «Отшельник Грым сейчас занят и не хочет вас видеть. Возвращайтесь, когда достигнете 5-го уровня».
3: «Ну не мудак?» Я отмахнулся от окна сообщения. Но на его месте, с перезвоном колокольчиков, тут же появилось новое.
1: «Задание – найти пещеру и поговорить с Грымом-отшельником – выполнено. Получена награда – разблокирование магических способностей. Вам доступна ветка развития крови. Вам доступна ветка развития вызова. Вам доступна ветка развития смерти. У вас есть 3 неиспользованные единицы таланта».
3: О, вот это уже дело. Я плюхнулся на траву и раскрыл окна меню. Ветка вызова. Основной выбор в направлении развития – подъем убитых существ, либо призыв монстров из других планов. Первые поначалу слабее, также требуют ингредиенты для вызова, но в теории имеют более высокий потенциал в раскачке. В той же ветке вызова открывались различные способности, усиливающие поднятое существо. На высоких уровнях в той же ветке вызова открывались различные способности, усиливающие поднятое существо. Также имелось довольно много предметов с бонусами и бафами для поднятых петов. А вызываемые же существа достаточно долго были сильнее поднятых, пока в какой-то момент не упирались в потолок. Не скоро, очень не скоро, где-то в районе 200-го уровня наступал облом. Выше архидемона призвать было просто некого. Да, для его усиления также существовали возможности и способности. Но согласно статистике, топовый мастер со специализацией в поднятии побеждал в схватках с другими игроками на 6% чаще. А это существенно. Для меня существенно. Хотя основная масса игроков жила, как и в реале, по принципу «хочу здесь и сейчас», а дальше как-нибудь прорвемся. Мой выбор сделан. Минус 1 единица таланта.
1: «Внимание! Вы изучили заклинание «Призыв нежити». Время на каст 4,5 секунды. Затраты маны 30, плюс 15 маны на каждый уровень заклинателя. Ингредиент – камень души. Эффект – поднятие мертвого существа. Более подробная информация доступна в Вики».
3: Я перешел по предлагаемой ссылке. О своем главном оружии надо знать все. Как оказалось, камень души случайным образом падал с убитых существ. Предмет невозможно было купить, украсть или передать другому игроку. Только добыть самому из тела убитого тобой, либо твоей группой, монстра. В случае с группой, шанс выпадения камня существенно проседал, в зависимости от количества и, что немаловажно, разницы в уровнях членов отряда. Сила же поднимаемого напрямую зависела от уровня создания при жизни, плюс бонусы от предметов и бафов, да минус определенный коэффициент, выводимый из уровня и класса игрока. Рост маны на призыв был также понятен. Данное заклинание оставалось неизменным на протяжении всего развития персонажа. Просто на 100-м уровне требовалось 1530 маны, а не 30, как на первом. Переходим к ветке крови. Здесь у нас в будущем появится разнообразный ассортимент дотов, аур и дебафов. Доты – второе по силе оружие некроманта. Некрос не наносит крупный одномоментный урон, как волшебники или маги. Нет, он накладывает на жертву связку заклинаний, которые достаточно быстро, такт за тактом, уменьшают жизнь цели. При этом заклинания припоганенько разнообразные. Вместе с нанесением тривиального урона, они зачастую обладают еще и дополнительными эффектами. Замедляют, отравляют или передают жизнь и ману цели некроманту. Короче, тактик и комбинаций великое множество. Для думающей головы и прямых рук – самое то.
0: Сейчас нам доступны два заклинания этого вида. Одно с замедлением, второе, что посильней, отравляющая цель. Хотелось бы, конечно, наносить больше урона, но брать будем первый. С уровнями замедляющий эффект будет расти, вплоть до торможения цели на 60-70%, что еще спасет мою шкуру не одну сотню раз. Берем.
2: Внимание! Вы изучили заклинание «Шипастой травы». Время на каст – 1,5 секунды. Затраты маны – 15. Эффект. Цель получает магический урон в 5 единиц каждые 4 секунды на протяжении 16 секунд. Скорость передвижения цели замедляется на 11%. Более подробная информация доступна в Вики.
0: Отлично. Осталась еще одна единица таланта. Перейдем к ветке смерти. В данный момент тут были доступны два заклинания, причем оба мне очень хотелось взять. Первое. Поглощение жизни. Наносит цели урон и передает ее некроманту. Урон невелик, но практически всегда игнорирует магическое сопротивление игрока и, главное, отлечивает меня, любимого. А для соло-класса лечилка очень нужна. И второе. Костяной щит. Создает магический щит, который принимает на себя определенное количество повреждений. После недолгого раздумья я все же решил брать лечилку, а щит обязательно возьму на ближайших уровнях. Насколько я помню из официального гайда, следующие 3 единицы таланта я получу на 5-м, затем еще 3 на 10-м, а далее, после выбора специализации, по 1 единице за каждый уровень.
2: Внимание! Вы изучили заклинание «Поглощение жизни». Время на каст – 1,4 секунды. Затраты маны – 14. Эффект. Цель получает магический урон в 8 единиц, а вы излечиваетесь на то же количество ХП. Более подробная информация доступна в Вики.
0: Споро раскидав новоприобретенные заклинания по слотам быстрого каста, я упруго вскочил на ноги и отряхнул ссор со штанин. Потрясающая детализация! От тропы раздался шум шагов и шелест листвы, а через мгновение на поляну, испуганно озираясь, вышел эльф-качок с легко узнаваемым лицом телеартиста и по-детски широко раскрытыми глазами. Прибывший был безоружен и одет в точно такую же хламиду, как у меня. Я убрал руку с кинжала. «Ну, здравствуй, юный чернокнижник!» Глаза эльфа распахнулись еще больше. «Отшельник Грым?» «Тьфу ты! Он что, читать не умеет?» «Его младший брат-близнец. Ты проходи, не стесняйся!» Я указал на пещеру. «Тебя ждут!»
4: «Спасибо!»
0: Прошептал эльфенок и проскользнул мимо меня ко входу. Я покачал головой. Детский сад, штаны на лямках. Надеюсь, разработчики учитывают возраст игрока и в качестве жертвы ему предложат кролика. Либо вообще улитку и молоток. Да так, чтобы с хрустом и соплями по всем стенам. Хм, что-то меня занесло, да. Скорее всего, опция родительского контроля в капсуле включена, так что кровь из монстров не льется, болевые и эротические ощущения заблокированы, а фильтр нецензурной речи активирован. Ладно, пора заняться делами. 1,5 часа в игре. А я все еще нуб первого уровня. Непорядок. Судя по карте, восточные ворота города всего в 10 минутах ходьбы от меня. Стартовые локации новичков расположены прямо за городскими стенами, давая возможность игроку сбежать под защиту стражи в случае опасности. Буду продвигаться в направлении города, попутно занимаясь охотой. Дичи здесь должно быть гораздо больше, чем у переполненных новичками стен.

0: Глава 4. Первая попытка поохотиться чуть не стала для меня фатальной. Недалеко от тропы я увидел мелкого кролика. Подсказка услужливо сообщила, что кролик юн, и уровень его первый. Окей, мой размерчик. Пета поднять я еще не мог, не было камня душ. Ничего, справимся и так. На первых уровнях кастерам частенько приходится танковать. Я пометил лопоухого как цель и активировал шипастую траву. Земля вокруг несчастного животного вспучилась, и его лапы оплела колючая синяя травка. Проявившаяся полоска жизни над кроликом дрогнула и уменьшилась процентов на 10. Грызун призывно взвизгнул и засеменил ко мне. А вот одновременно с ним, из рядом стоящих кустов, на меня кинулась здоровая зайчатина.
1: «Матерый кроль, 3-й уровень».
0: «Да хоть суслик, забодает ведь. Позора не оберешься. Убит кроликом в первом же бою». Я торопливо перекинул целеуказание на матерого и снова наложил замедляющий дот. «Резист. Заклинание полностью проигнорировано целью. Чудные дела твои. Кролики с сопротивляемостью к магии». Еще одна попытка, и зверь, наконец, замедлился.
1: «Укус. Вы получили 6 единиц повреждения от зубов юного кролика. Жизнь 54 из 60. Промах. Юный кролик попытался ударить вас лапами, но промахнулся».
0: Мелочь успела доскакать и теперь активно пыталась сделать мне больно. Выхватив кинжал, я полоснул ушастого по морде, отчего полоска его жизни слегка просела, а затем активировал поглощение жизни.
1: «Юный кролик получил 8 единиц повреждений. Вы излечены на 8 единиц жизни. 60 из 60. Укус. Вы получили 17 единиц повреждения от зубов матерого кроля. Жизнь 43 из 60. Укус. Вы получили 5 единиц повреждения от зубов юного кролика. Жизнь 38 из 60. Сильная царапина. Матерый кроль полоснул вас когтями. Вы потеряли 18 единиц жизни. 26 из 60.
0: Атас. Делаем ноги». Замедляющий дот все еще висел на обоих ушастых, так что, пробежав пару десятков шагов и слегка оторвавшись от преследователей, я развернулся и дважды прочитал поглощение.
1: «Юный кролик получил 8 единиц повреждений. Вы излечены на 8 единиц жизни. 34 из 60. Юный кролик получил 5 единиц повреждений. Вы излечены на 5 единиц жизни. 39 из 60. Вы получили опыт».
0: «Сдох, зараза!» Попытка замедлить матерого обошлась мне еще в 2 укуса. Жизнь упала в оранжевый сектор, поэтому снова пришлось бежать. Если б полоса моей жизни ушла в красную зону, сбежать бы я уже не смог. При таком состоянии здоровья скорость резко падает. Но и сейчас мое преимущество было минимальным, и я никак не мог оторваться от ушастого на достаточное расстояние для безопасного прочтения заклинания. Через 100 шагов лес расступился, и мы вывалились на опушку. Впереди маячили городские стены, около которых копошились десятки игроков, качаясь на всякой мелочи, медитируя и общаясь. Сориентировавшись по надвратным башням и мощенной дороге, я рванул в сторону ворот. Там всегда стоит стража, которая подпишется за игрока и не пустит монстра в город. Кролик – монстр. Страсти-то какие. Позор на мои седины. Жалко, конечно, упущенный опыт. Если моба добьют стража, то экспо мне не получить. Однако вскоре планы неожиданно переменились. Заяц противно заверещал, и я, бросив взгляд за спину, резко оттормозился. Какой-то игрок, рога 2 уровня, заступил косому дорогу и быстро перфорировал его 2 короткими клинками. А вот теперь не зевать. Тот, кто нанесет больше повреждений, тот и получит опыт. С максимально возможной скоростью я стал начитывать поглощение жизни. Вот заодно и отличусь.
1: «Вы получили опыт».
0: «Есть, готов». К этому моменту юный разбойник также был при последнем издыхании. Кританул его косой, что ли? Либо изначально принял бой не с полной жизнью? Я устало подошел к Роге, который уже уселся на землю рядом с тушкой зайца и бинтовался. «Спасибо, брат». «Спасибо, не булькает», — улыбнулся тот, доставая очередной бандаж. «О, русский, что ли?» Игра, конечно, автоматом переводит весь контент и речи игроков на родной язык пользователя, но не до такой же степени. «Украинский». Он протянул заляпанную кровью руку. «Кирилл, он же Крилл, начинающий эльф Рога 2 уровня». «Глеб, он же Лаид, будущий некрос». Я пожал крепкую ладонь. Оглядел медленно исчезающие кровавые пятна. А ведь действительно, когда кролики меня пинали, было больно, и кровь летела веером. Не так, чтобы адская боль, но вполне чувствительная. В горячке боя я принял это за должное, забыв на минуту, что вокруг Вирт. Чувствительность к боли, как и острота восприятия других органов чувств, говорила о глубине погружения в виртуал. В принципе, официалы рекомендуют при первых же болевых ощущениях сменить тип подключения на тривиальный 3D, так как чем глубже ты погружаешься в виртуальность, чем реальнее мозг ее воспринимает, тем выше шанс срыва. Таким как я, официальная медицина вообще не рекомендует посещение полноценных вертмиров. В данном случае это все не могло не радовать. Моя гипервосприимчивость повышала и так немаленький шанс срыва буквально на порядок. Тем временем Кирилл закончил перевязку, восстановив тем самым жизнь до половины, и задумчиво протянул. «Некрас, говоришь? Извини за прямоту, но ты либо мазохист, либо идиот. Или же человек с уймой терпения и далеко идущими планами?» Я ухмыльнулся. «Скорее с уймой свободного времени, но терпение мне тоже пригодится». «Рад, что не ошибся в тебе». Кирилл уже нетерпеливо притоптывал на месте и оглядывался, высматривая новые цели. «Какие планы? У меня еще осталось 2 часа до принудиловки. Группнемся?» Перед глазами появилось окно сообщения.
1: «Внимание! Кирилл, разбойник 2-го уровня, предлагает вам присоединиться к группе».
0: Я на автомате подстроил интерфейс, сделав сообщение полупрозрачным и задумался. «С одной стороны, надо идти в город и как-то обустраиваться. Я не игрок на чес, мне тут теоретически жить и жить. С другой, комнату в таверне никто за красивые глаза не сдаст. Нужны хоть какие-то деньги. Да и на еду со шмотками надо как-то заработать. Ладно, времени до вечера еще полно. И хотя Рога не лучший класс в группе без танка, но вместе веселей, да и парень забавный. Надо бы к нему приглядеться, может, закорешуемся?»
1: «Вы присоединились к группе. Групп-лидер Крилл. Правило лута. Мастер лут».
0: Кирилл радостно потер ладони. «Сейчас навоюем, нам бы воина еще, чтоб танковал и лекаря, ваще атас был бы!» И тут же закричал на всю зону. «Ищем танка и лекаря уровни 1-4 для холма гнолов. Говорим только по-русски». И тут же ответил на мой незаданный вопрос. «Ну нафига нам импортные? Встроенный переводчик наш русский матерный как-то не берет. Вот они и тупят вечно». Он так заразно засмеялся, что и я ухмыльнулся. Занятный малый. Вообще, я прямо физически ощущал, как начинает расслабляться закрученная внутри меня пружина. С того момента, как я узнал о диагнозе, у меня не было ни секунды покоя. Гнал и гнал вперед, боясь не успеть и сдохнуть на полу, так и не доползя до телефона. А даже если б и дополз... Но сейчас... Сейчас покой и красота этого мира вливалась в меня стремительным потоком, переполняя мою измученную душу и вымывая оттуда усталость и напряжение. Я закрыл на секунду глаза, вздохнул полной грудью, медленно выдохнул и улыбнулся. «Ты чего, под кайфом, что ли?» – забеспокоился Рога. «Не, я не по этим делам. Лепота просто. Что за гнуло, кстати?» «Зачетные монстры! Основной донжион – это их пещеры. Там 3 этажа, уровни примерно от 10 по 25. Нам туда никак, рано еще. Но вот вокруг пещер полно мелких гнолов. Работников, собирателей, посыльных. Этих ребят и будем валить. Святое дело! Еще с них браслеты изредка падают. Можно продавать игрокам или самим сдать мастеру охраны караванов. С каждого браслета опыт как за убитого гнола. Донаты, ну, те, кто реальное бабло в игру вкладывают, их с руками отрывают. Поорал часок, скупил 100-другую браслетов, бац, 10-й, а то и 12-й уровень. И зайцев с кроликами гнобить не надо. Кстати, о зайцах. Лутни своего русака, пока не протух». От кроликам мне достались лишь 2 полоски мяса. Продам в лавку, либо начну качать кулинарию. Посмотрим, что по деньгам к вечеру будет. А вот чат в локации был действительно очень оживлен. «Плачу золотой за координаты красного медведя. Пишите только в приват. Продам синий гладиус. Дорого. Либо меняю на топовый шмот для друида. Маг 8-й уровень. ЛФГ. Куплю браслеты гнолов. Серый за 20 медяков, черный за 50, красный за 2 серебрухи. Желательно опт. Продам баф на плюс 350 хп. Время действия 3 часа. Цена вопроса 1 золотой. Сижу у восточных ворот. Янис, ПК! Валите его, он у ручья!» «Сам ПК! Ты меня первый убил!» Крилл заржал. «Школоло!» «Ага, пионеры уроки пасуют. Ладно, пойдем. Похоже, желающих больше нет. На месте сориентируемся». Минут 7 быстрого шага вдоль опушки леса привели нас к невысоким холмам. У широкого подножья кучковались игроки, как группами, так и поодиночке. Аккуратно приманивая гнолов и с переменным успехом разбирали их на запчасти. На наших глазах низкоуровневый воин притащил к своей группе паровоз из 3 гнолов-работников и 1 гнола-надсмотрщика 8 уровня. Буквально через минуту, сумев завалить лишь 2 работников, команда полностью легла. Мы жадно проводили взглядом недобитых монстров. Надсмотрщик хоть и сильно покалечен, но нам явно не по зубам. «Крилл, у тебя какое-нибудь дистанционное оружие для пула? Ну, в смысле, выманивание монстров есть?» «Не». Рога разочарованно цыкнул зубом. «В теории могу использовать любое метательное и арбалеты. Но денег на такое добро еще не накопил. 10 бандажей вот только купил. И все». «Понял. Ладно, тогда я буду их дотом пулить, а дальше ты подключайся. Стой пока здесь». Я взбежал на холм и огляделся. Метрах в 300 впереди виднелся вход в пещеру. Его прикрывал невысокий частокол, на котором вяло трепыхались грязные флаги. Вся окружающая меня местность была изрезана тропинками, по которым сновали разнокалиберные гнолы. Ближайшим ко мне оказался куда-то торопливо семенящий по своим делам гнол посыльный 3 уровня. Выбрав его в качестве цели, я активизировал шипастую траву. Гнол резко развернулся, злобно зашипел и довольно шустро потрусил в мою сторону. Костанув поглощение жизни, я бегом спустился с холма и укрылся за спиной уроги. Крилл смело бросился навстречу мобу и принялся быстро наносить короткие удары ножами. Однако сразу перетянуть на себя гнола не смог. Я успел нанести слишком много повреждений, поэтому зверюга, игнорируя юного разбойника, бросилась ко мне.
1: «Удар. Вы получили 16 единиц повреждения от лап гнола посыльного. Жизнь 44 из 60. Удар. Вы получили 12 единиц повреждения от лап гнола посыльного. Жизнь 32 из 60».
0: «Больно, однако». Я выхватил свой кинжал, и теперь мы фаршировали моба в 3 клинка. Параллельно я пытался прочитать поглощение жизни. 2 монстр своими ударами сбил мне концентрацию, но на 3-й раз заклинание прошло. У меня оставалось лишь 3 жизни, когда гнол в последний раз заорал что-то неразборчивое и сдох.
1: «Вы получили опыт».
0: «Уф, на грани, однако. Не танк я все же, не танк». Крилл присел на 1 колено возле тела и приложил к нему руку. Звякнуло. Деньги с монстра автоматически разделились на всех членов группы, и я стал богаче на 2 медяка.
2: «Тут еще какое-то письмо, персональное при поднятии. Квест, видимо, низкоуровневый. Тебе надо?» –
0: поинтересовался Рога. «Бери себе. Думаю, это не последний посыльный». Присели на 2 минут, восстанавливая ману и жизнь. Крилл перебинтовался, затем с сожалением произнес: «Все, бандажей нема. Умение лишь до 3 единиц прокачал. По 4 хита лечусь». «Рано ты начал его развивать. Слишком дорогое удовольствие на 1-х уровнях». Неспешно протянул я, наблюдая, как прибежавшая в одних подштанниках группа касается своих могилок и напяливает появившуюся на месте надгробного камня амуницию. Поднялся на ноги. «Готов?» Дождавшись утвердительного кивка, я снова взлетел на холм. Теперь мой выбор пал на одинокого гнола-работника, неспешно тащившего корзину с землей. Дот, 2 качалки жизни, немного рукопашки и радующее сообщение об опыте. В этот раз было гораздо легче. Жизни у работника поменьше, чем у посыльного. Слился он явно быстрее. Нагнувшись над гнолом, Кирилл удивленно протянул:
2: «Слышь, тут какой-то камень души, только я его взять не могу. Это что за хрень?»
3: «О, клянусь Аллахом, это мое!»
0: Я торопливо подбежал к телу и подобрал невзрачный голубой камушек.
1: «Камень души. Содержит душу гнола 4 уровня. Для подъема существа используйте заклинание «Призыв нежити».»
0: Я перенес нужный спелл в панель быстрого доступа и, зажав камень в руке, активировал заклинание. Громыхнуло, сверкнуло, камень рассыпался в пыль. Прямо пред носом у сидящего Кирилла земля вспучилась, и наружу вылез гнол-зомби. Рога ойкнул и откатился в сторону.
2: «Твою мать, предупреждать надо!»
0: «Предупреждаю!» Я заржал. «Знакомься, это мой пет, Тузик. Он будет нашим танком!» Я уже вовсю ковырялся в настройках управления поднятого существа, подгоняя их под себя. Переименовав зомби в Тузика, задал команды на атаку, охрану, отбой. Легко догадаться, что это были фас, фу, сидеть и так далее, в той же логике. Пет получился третьего уровня, а учитывая то, что камень упал из монстра четвертого, результат был не столь плох. «Ну, сейчас полегче пойдет. Сидеть!» – скомандовал я Тузику и побежал за очередным гнолом. Зомби радовал, неплохо танковал, быстро перетягивая на себя агро и не давая монстрам пинать наши мало бронированные тушки. Бил не очень сильно, по 5-7 единиц, но главное – держал удары и терпеливо глотал урон. Процесс рутинного уничтожения монстров, или, короче говоря, фарм, налаживался. Следующих трех монстров мы разобрали без проблем. Нам даже попался очередной гнол посыльный, только уже 5-го уровня. Именно после его смерти наши тела на мгновение окутались голубым сиянием, и мы синхронно выдохнули. «Динг!» – сказал я. «Ап!» – закричал Кирилл.
1: «Поздравляем, вы получили новый уровень, текущий уровень 2. Расовый бонус, интеллект плюс 1. Классовый бонус, интеллект плюс 1, дух плюс 1. Доступны 5 единиц характеристик».
0: Я открыл меню персонажа. На минуту задумался, а затем быстро раскидал поинты. Плюс 3 в интеллект, плюс 1 дух и плюс 1 телосложение. Пока что так. Интеллект догнался уже до 16, что давало мне 160 единиц маны. Очень приличный результат для второго уровня. «Раскидал статы?» – спросил я уставившегося в никуда Кирилла. 5 сек, заканчиваю. Можешь пулить пока». «Окей», – я кивнул и полез на ставший уже родным холм. И тут же столкнулся нос к носу с двумя гнолами-собирателями. Заорали клыкастые гады и бросились на меня. Проорал я в ответ, скатываясь вниз. «Паровоз! Тащу паровоз! Два гнола! Тузик, фас!» Я спустил Пета на дальнего монстра, и теперь на мне висел лишь один преследователь. «Валим этого!» – крикнул я Роге. Тот понятливо кивнул и заступил мобу дорогу. Минута звона железа, гула заклинаний, и наш гнол рухнул на землю.
1: «Вы получили опыт».
0: Во время боя я вовсю использовал поглощение, как самый быстрый способ нанесения урона монстру. Так что полоска жизни у меня была на 100%, а вот у танковавшего Крила индикатор хитов испуганно подрагивал в оранжевом секторе. В следующую секунду мой зомби с утробным стоном рассыпался прахом. Изрядно помятый гнол рванул к нам. «Не лезь сразу, я сам!» – скомандовал Крилу и, шагнув вперед, удачным ударом всадил кинжал в глаз гнола.
1: «Критическое повреждение. Гнолу-собирателю нанесено 14 единиц урона».
0: И тут же в ответ мне прилетело когтистой лапой по лицу, а затем и по печени. Чувствительно, однако. В дело вступил Рога, выдав со спины какую-то агрогенерирующую связку ударов. Монстр тут же повернулся к нему лицом, что дало мне мгновение отступить назад и вновь скостовать поглощение. «Удар! Еще удар! Вспышка магии!»
1: «Вы получили опыт!»
0: «Есть! Спекся!» «Поздравляю, Кирилл! Тактически грамотно разрулили!» Я протянул Роге руку. Тот пожал ее с серьезным лицом. «Ты сам красава! Без суеты и все по делу! С тобой можно в разведку!» Мы оба улыбнулись. Надеюсь, хоть один камень души у них есть, ибо зомби мой тю-тю. Ага, мир его праху. Жил, похоже, так себе, а вот умер как герой, защищая хозяина. Судьба у него такая. Задумчиво протянул я, наблюдая, как Кирилл присаживается у тел. Звяк, звяк, я стал богаче на 5 медяков. «Пруха!» – обрадовался Рога. «У этого камень и серый браслет. Считай 20 медяков сразу в кассу. О, блин, а второй пустой!» «Бери пока себе, мой следующий. А вот камешек я возьму. Сейчас будем героя реанимировать». Герой надежд не оправдал, зомби поднялся лишь второго уровня. Надо, ох, надо доставать предметы с бонусами на повышение уровня поднимаемых существ. Ну да ладно, выбью новый камешек, сменю Пета. Пара минут на восстановление, и я побежал за следующим гнолом. Дальнейший процесс рутинного фарма пошел без особых затруднений. Я таскал по одному, реже по 2 монстра. Добыча была достаточно скудной. 3-5 медиков с морды, плюс всякий дешевый трэш, ржавые кинжалы, куски руды, шмот без дополнительных статов. Изредка падали квестовые браслеты, правда только серые. За более понтовыми надо было идти вглубь пещер. Через 2 часа игры мы оба уже имели 5-й уровень, по паре сотен медиков и 10-ку браслетов. Я же еще дополнительно накопил 12 камней душ. Правда, теперь поднятые зомби не казались мне такими уж крутыми.
2: Их второй и четвертый уровень уже не смотрелся столь внушительно на фоне моего пятого.
0: Мы как раз медитировали после сложного боя с парой гнолов, когда прямо между нами пронесся высокоуровневый друид. «Трейн!» – крикнул он и резво умчался, явно с бафом на скорость. «Че он сказал?» – только и успел спросить Кирилл, как нас накрыла толпа монстров, гнавшаяся за друидом. Не знаю, где он их столько нацеплял. Видимо, вывалился из пещеры и, не заморачиваясь низкоуровневой для него охраной, рванулся в город. Он-то ушел, а вот нам хватило. Легли мы секунд за пять. Я получил пару критов, как по сидячему, в спину. Успел на мгновение вскочить на ноги и тут же рухнул вновь. Кровавая пелена затуманила взгляд.
1: «Внимание! Вы погибли в бою и сейчас будете воскрешены в точке последней привязки». Напоминаем, что точку можно изменить при помощи специального заклинания либо артефакта. На месте вашей гибели остается надгробие, которое содержит всю экипировку и предметы из сумки. Подобрать их можете только вы. Если в течение 3 часов вы так и не добрались до места смерти, то могила перенесется на ближайшее городское кладбище.
0: Совершенно секретно. Из указа президента Российской Федерации о создании закрытого комплекса «Шарашка». Использовать подсерверный зал объект «Бункер-9». Развернуть вертмир версии «Эдем-17» сборка «Офис-люкс». Провести учет и анализ среди всех граждан категорий 4, 4А, 7 и 11. Включить в шорт-лист ученых, аналитиков, конструкторов и других граждан из списка «С1». Провести подготовительную работу и настоять на цифровке всех, кто старше 65 лет, а также тех, чье состояние здоровья внушает опасения.

0: Глава 5. Кровавая пелена спала с глаз, и я увидел, что нахожусь на уже знакомой мне поляне, той самой, где впервые появился в мире Друмира. Наблюдались, правда, и некоторые отличия. Лес вокруг меня стал черно-белым, уши не улавливали ни одного звука, а сам я висел внутри хрустальной сферы, что медленно вращалась вокруг своей оси. Перед глазами помигивало счетчиком сообщение.
1: «Воскрешение через 5, 4, 3».
0: С каждой отсчитанной секундой мир приобретал глубину и краски. На цифре 0 раздался хрустальный звон, и окружающий купол лопнул. Лавина звуков, запахов и ярких красок обрушилась на мое сознание. Встряхнувшись, как мокрый пес, мысленно поднял бокал с воскрешением. Особого расстройства из-за неожиданной смерти я не испытывал. И так продержался более 5 уровней, что очень даже неплохо, особенно на начальном этапе, где новички раз за разом дохнут как мухи. Так, легкая злость на мудака, что, упиваясь собственной крутизной, протащил паровоз через всю локацию, аккурат по головам низкоуровневых игроков. Конечно, стража у ворот города вырежет гнолов за секунды, но сколько они народу перекрошат по дороге. Или еще хуже, потеряют противника из вида и, отстав на полпути, побредут назад к пещерам, где и ударят в спину охотящейся молодежи. Скосив взгляд на окошко общего чата локации, я ухмыльнулся. Многомудрого бегуна активно крыли матом в несколько этажей. Заработанный с таким трудом опыт я не потерял. Игра вплоть до 10 уровня носила во многом ознакомительный характер и даже не требовала оплаты. На первых порах нет штрафа за смерть персонажа. Игрок иммунен к ПК, то есть атакам других игроков, и не может выбрать специализацию. В общем, ничего нового. Первая доза наркотика часто предлагается бесплатно. Впрочем, админы своего не упустят. Недаром годовая прибыль корпорации вполне сравнима с бюджетом государства средней руки. Переключил внимание на давно мигающий групповой чат. Крилл эмоций не сдержал и бушевал вовсю.
2: «Ты имя этого урода запомнил? Я его в черный список внесу. Валить буду, где только увижу».
0: «Да ладно тебе, расслабься. Игровой момент. Сколько еще будет такого? Забей, короче. У тебя какие планы?»
2: «Да черт его знает. У меня 8 минут до принудиловки, а в 3D играть не хочу. Инвалидом после верта себя чувствую. Может, по магазинам пробегусь, лут сброшу, да в гильдию схожу. Единицы таланта у мастера получу. А ты куда?»
0: Я на секунду задумался. 5-й уровень сделал. Надо забежать к Грыму. Затем смотаться к могилке и забрать свои вещи. Ну и в конце концов, пора думать о ночлеге. Хорош качаться, время заботиться хлебом насущным. У меня примерно те же планы. Я тебя в френд-лист занес. Пересечемся еще. Приятно было играть вместе.
2: А то, взаимно, я тебя тоже добавил. Ты в котором часу по МСК играешь?
0: Врать ведь не хочется. Рассказывать о своих надеждах и планах, тем более, сглазить боюсь. «Ну, я типа как в отпуске, онлайн почти все время. Стучись, в общем, и тебе ответят». Мы обменялись смайликами, и я покинул группу. С интересом оглядев неснимаемый белоснежный подгузник, я с любовью погладил кубики пресса. «Красота! Сладкое слово «халява». Ведь сколько я мечтал о таком рельефе, а? Тема притягателен виртуал. Невозможное возможно. Мечты сбываются. Круче нас только горы». Миллионы постройневших толстушек, мириады похорошевших дурноушек. Прихлопнув на шее комара, офонарили разработчики. Или это и скин инициатива? Я, сориентировавшись по компасу, двинулся к пещере отшельника. По дороге удалось завалить 5 зайцев, первоуровневые монстры опыта практически не давали, однако умение рукопашки на них качалось, а шкурки и мясо исправно падали. Вот в таком виде, в труселях и с пучком шкурок да мяса в обеих руках, я и предстал перед Грымом.

0: слушайте радио фантастики.
1: Увидев, как он удивленно приподнял бровь в немом вопросе, я попытался сохранить рушащийся на глазах авторитет. С поклоном положив добычу на стол, я произнес: «Это тебе, уважаемый Грым. Живешь ты один, много времени проводишь в размышлениях о высоких материях. Боюсь, что охотиться тебе некогда, а из шкурок можно пошить неплохой плащ». Грым скептически одним пальцем поворошил кучку даров, затем брезгливо тщательно вытер его о свою хламиду.
2: «Спасибо. Плащ тебе самому бы не помешал. Обидел кто? Или разбойники завелись в лесу? Что ты в одном из подним щеголяешь?»
1: Я неопределенно покрутил рукой в воздухе. «Сложные жизненные обстоятельства. Тут замешана честь дамы». Грым жизнерадостно заржал.
2: «В таком деле и помочь не грех».
1: Поковырявшись в куче тряпья, он вытащил наружу засаленный комок. Расправил, встряхнул пару раз, выбив тем самым целое облако пыли. Торжественно вручил его мне.
2: «На, владей, будет чем срам прикрыть».
0: «Ваша репутация с отшельником Грымом улучшена. Вы получили предмет, залатанный ветром плащ. Редкость, необычный. Прочность, 8 из 40. Броня плюс 5. Интеллект плюс 2. Внешний вид, минус 10».
3: «Да, подарочек-то с двойным дном. Характеристики отличные. Но вот на людях носить его не только стыдно, но еще и вредно. Могут ведь и в город не пустить, цены в лавках поднять или там квест не выдать».
1: «Спасибо, уважаемый. У меня есть еще один вопрос. Охота была удачной, и я приобрел немало ценного опыта. Могу ли теперь обучиться у вас чему-нибудь новому?» Грым кивнул.
2: «Да, вижу. Ты не терял времени зря и достоин награды».
0: «Внимание! Вы получили 3 единицы таланта».
2: «А теперь иди, устал я. Приходи, когда станешь вдвое сильней».
1: Уже знакомый вихрь подхватил меня под руки и аккуратно, но неумолимо выкинул из пещеры. «Да ё-моё! Опять за гильдию спросить не успел». Без особой надежды попробовал сунуться назад, однако получил вполне ожидаемое предложение дорасти до 10 уровня и лишь затем возвращаться. Аккуратно сложил замызганный плащик, я пристроил его на сырую траву и уселся сверху. И тут же поймал себя на мысли: «А ведь вживаюсь-то в мир, а вот зачем я плащ подложил под задницу?» Профилактика виртуального геморроя и нежелание замурзать белоснежные труселя поступил на одних рефлексах, как в повседневной жизни, и это не может не радовать. «Давай, мой милый мозг, врастай в окружающую реальность. Это не игра, это наш новый дом. Давай, родной!» Открыв панель магических талантов, на минуту задумался. Обобщим опыт сегодняшних боев. Некросом я доволен. Пет молодца. Качалки жизни и доты рулят. Хотелось бы, чтобы поглощение наносило больше ущерба и, соответственно, получше отлечивало. Значит, 1 единицу вкладываем туда однозначно.
0: Внимание! Вы изучили заклинание «Поглощение жизни 2». Время на каст – 1,7 секунды. Затраты маны – 22. Эффект. Цель получает магический урон в 15 единиц, а вы излечиваетесь на то же количество ХП. Более подробная информация доступна в Вики.
1: Возможности улучшить заклинание призыва нежити пока не было. На 10 уровне, после выбора специализации, уровень призываемого существа начинал падать на единицу за каждые 5 уровней игрока. При этом у некроса сразу же открывалась ветка талантов, ориентированная на усиление пета. Значительное усиление. А вот у рыцаря смерти аналогичная ветка становилась доступна только по достижении 30 уровня. Поэтому пет для рыцарей резко становился вторичен.

0: себя 40 единиц урона. Время 20 минут. Вы изучили заклинание «Рука мертвеца». Время на каст 1,5 секунды. Затраты маны 19. Эффект «Удерживай цель на 2 секунды».
1: Раскидал новые умения по ячейкам быстрого каста. Мест еще хватало, панель была рассчитана на 10 заклинаний. А вот в будущем, вероятно, придется ломать мозг, что иметь под рукой, а что запихнуть поглубже. Тут же провел полевые испытания. Активировал щит. С глухим костяным стуком вокруг меня вспухла решетчатая сфера. Крутанулась и через мгновение пропала. На периферии зрения появилась иконка нового бафа. В поисках цели для магии контроля потопал по направлению к холму гнолов. Вещи забрать все равно надо. Через 20 шагов навстречу попался лопоухий заяц. Выбрал косого в цель, мазнул глазами по иконке нужного заклинания, активируя его мысли-командой. И нас с зайцем чуть Кондратий не прихватил. Земля вспучилась, из нее высунулась полуразложившаяся рука и схватила зверюшку за лапу. Косой заверещал и задергался, вырываясь. Да уж, так можно и заикой стать, если неожиданно попасть под действие заклинания. Наконец заяц освободился, в три прыжка преодолел разделяющее нас расстояние и мстительно полоснул меня когтями. Раздался уже знакомый стук, и боевой чат сообщил, что 6 единиц повреждения поглощены костяным щитом. Работает! Щита хватило еще на 5 ударов. Ну что ж, не густо, но ведь это только первая ступень. Вкладывая больше единиц, можно получить более внушительный результат. И главное, щит полностью поглощает урон, тем самым позволяя магу сохранить концентрацию и продолжить чтение заклинания, несмотря на получаемые удары. Быстренько добив косого и подобрав очередную шкурку, я, обновив щит, легкой трусцой направился к холму гнолов. Заблудиться было нереально. Карта посещенных территорий отрисовывалась автоматически, а пиктограмма могилки сверкала на ней ярким маяком. Выбрав ее в качестве конечной точки путешествия, я шел строго по компасу, что показывало направление и дистанцию до цели. Просто встроенный GPS. Наконец местность изменилась, лес расступился, и я вышел к холмам. Опасаясь влезть в агрозону снующих во все стороны монстров, обогнул по широкой дуге гнола собирателя и, наконец, присел у своей могилки. А ведь в реале я подсознательно понимал, что дело идет именно к этому. Небольшой покосившейся базальтовой плите с моим именем и моложавой фотографией. И вот он, полный сюрреализм. Я сижу у собственного надгробия и любуюсь им со стороны. Протянул руку, чтобы стряхнуть наливший на камень сор. От прикосновения плита легонько завибрировала.
2: Лаид, 5 уровень. Могила будет перенесена на северное кладбище Ясного города через 2 часа 12 минут. Желаете забрать свои вещи? Да? Нет?
1: Конечно, да. Надгробие рассыпалось прахом, и на земле осталась котомка с моими вещами. Со злобной радостью я пнул кучку серой пыли. Будем жить. Только успел склониться над сумкой, как со стороны пещер, на холм, залетела девушка-игрок, таща за собой 4 гнолов. За считанные мгновения она скатилась по склону и развернулась к монстрам, принимая бой. Несмотря на ее 11 уровень, противников было все же многовато. Надсмотрщик 7 и 3 работников 5 уровня. Вообще непонятно, что тут делает эта эльфа, ведь опыта за столь низких для нее мобов получит слезы, добыча тоже никакая. В это время за спиной у сражающейся девушки раздался еще один хриплый взрыв. Пробегавший мимо гнол посыльный бросился на подмогу, присоединяясь к Мочилову. Эльфийка тоже заметила новую угрозу и в отчаянии закрутила головой. На секунду наши взгляды встретились, но оценив мой непрезентабельный вид и 5 уровень, она лишь досадливо закусила губу и молча продолжила теперь уже точно безнадежный бой. Быстро запустив руки в недра котомки, я вытащил кинжал и пару камней душ. Доставать остальные вещи не было ни времени, ни смысла. Оценил запас маны – 75%. Не густо. Но позволить девушке слиться на моих глазах – это как-то не по-мужски. Достаточно того, что в реале время от времени приходилось отводить глаза и делать вид, что чужие разборки меня не касаются, ища утешение в постулате. Милые бронятся, только тешатся. Призвал Пета. Черт, слабенький зомби 3 уровня. Поднимать нового нет ни времени, ни маны. Фаст, Узик! Бери на себя одного работника, продержись хоть минутку. Гнол.

0: до этого момента не успевший получить ни одного удара и не набравший агро, легко переключился на зомби. Сам же я, выбрав в качестве цели слабейшего гнола посыльного, прочитал дот, а затем, сжимая в руках кинжал и запасной камень душ, бросился в рукопашную. Эльфа моих потуг не оценила. Мотнув головой, отгоняя непокорную челку, она бросила: «Беги, дурак!» На мое оптимистичное «Спокуха, отмахаемся!» она лишь пожала плечами и продолжила отбиваться от наседающих монстров. События резко ускорились. Упал убитый эльфой гнол. Со стоном упокоился зомби, и тут же рухнул на землю мой противник. Четверо против двоих. Весь скоротечный бой я, пытаясь как можно быстрее прикончить своего гнола, активно начитывал поглощение. Поэтому из драки вывалился с полной жизнью, однако лишь четвертью маны. Легко запинавший моего зомби и потерявший при этом не более 20% хитов, гнол-работник ринулся ко мне. Получив пару увесистых плюх, я смог так и наложить руки мертвеца. Затем, разорвав дистанцию, поднял нового пета. «Удача! Четвертый уровень! Фас! Мана по нулям!» Подождав пяток секунд, пока пет наберет агро, я подлез к гнолу со спины и пустил в ход свой подарочный дракол. Упал предпоследний противник эльфы, однако ее полоса жизни уже мигала в красном секторе. Хана, девчонки! Но та сумела удивить. Подняла вверх щит с мечом и, став на мгновение похожей на памятник родине матери, использовала какое-то умение с яркими спецэффектами, полностью восстановив свою жизнь. Фига себе, получается, она не воин, а какой-то гибридный класс. Тяжелая стальная броня, щит и меч. Тяжелая стальная броня, щит и меч. Паладин? А умение «Святые руки» позволяет раз в сутки полностью излечиться. Читал что-то об этом на форумах. Похоже, что так и есть. Глядишь, и без меня бы справилась. Хотя и не факт. Еще минута рычания, влажного чавканья клинков, врубающихся в плоть, и два предсмертных всхлипа оповестили нас, что противники закончились, а мы все еще живы. Таали, а именно так звали эльфу, принялась деловито обирать трупы. Переводчик с эльфийского услужливо подсказал расшифровку имени. Та – лиса, Али – тень, соответственно – «Лисья тень». Не дождавшись слов благодарности, я пробурчал «Не за что». И, отыскав свою сумку с вещами, принялся натягивать одежду. Шуршание за спиной на минуту пропало, затем, едва слышно, раздалось чуть виноватое «Спасибо». Повернувшись к девушке, я ободряюще улыбнулся. «А ты молодец, такой паровоз разгребла. Неудачный пул?» Таали задумчиво посмотрела на меня, явно прикидывая, стоит ли продолжать разговор. Снова смахнула капризную челку, прищурившись, поглядела на солнце, затем, усевшись в медитативную позу, все-таки снизошла. Да, зацепила случайно лишнюю пару собачек. А вообще смысл тут сидеть? Опыта же нет практически. Они же для тебя совсем мелкие. Эльфа болезненно скривилась, явно не желая отвечать. Но чувство благодарности все же перевесило. Молча достала из сумки браслет гнола и продемонстрировала его мне. «Фармишь? На продажу?» В уголке ее глаза заблестела слезинка. Слегка закусив губу, она кивнула и отвернула голову в сторону. «Чего-то я не понимаю, походу. Каждый следующий вопрос все сильнее вгоняет ее в печаль. И если ближайшие полчаса я не хочу провести, утирая чьи-то слезы, то пора делать ноги». Склонившись над своими гнолами, я подобрал добычу. Из работника, помимо пары медяков, выпал красивый голубой камушек. Не удержавшись, все-таки спросил: «Извини, последний вопрос. Не знаешь, что это за камень?» «Лазурит. Редкий дроп. 3 серебряка, если в лавку сдавать». «А если игрокам?» 4, а может и больше. В ювелирке используется. Те, кто профессию качают, скупают иногда». Эльфа потеряла интерес к разговору и снова уставилась вдаль, медитируя и ожидая восстановления хитов и маны. «Что же она такая грустная-то?» Я покрутил камушек в руках и протянул его Таали. «Держи, подарок, как напарнику в тяжелом бою». Эльфа удивленно посмотрела на меня, затем с явным сожалением покачала головой. «Нет, не надо, спасибо». «Да бери, у меня сегодня уже второй такой падает». Вынужденно соврал я. Почти насильно вложив камушек в узкую ладошку, я улыбнулся и помахал рукой. «Побежал я в город. Удачной охоты!» Девушка несмело улыбнулась. «Спасибо». Пошли, Тузик, нас ждут великие дела.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Ван Вогт, «Эрзац вечности». Грейсон щелкнул замком и освободил руки. Немного помедлив, отпер замок на ногах. Тяжелые цепи с грохотом обрушились на пол. «Херт!» — раздраженно позвал он. Молодой человек, лежавший на койке, даже не пошевелился. Разозлившись, Грейсон пнул его ногой. «Какого черта, Херт? К кому я обращаюсь? Я тебя расковал, я ухожу и могу не вернуться». Джон Херт не пошевелился. Он лежал неподвижно, как статуя. Глаза его были закрыты только потому, что он слегка дернулся при ударе. Можно было определить, что он еще жив. Бескровные щеки Херта были белы, как снег. Грязные жирные волосы космами свисали с головы.
1: «Скажу тебе честно, Херт, я иду искать Мелкинса. Помнишь, он ушел 4 дня назад, а говорил, что задержится не более чем на сутки?» Не дождавшись ответа, Грейсон раздосадованно сплюнул и направился к выходу, но, отойдя несколько шагов, остановился и продолжил. «Херт, если я не вернусь, то тебе все-таки придется узнать, куда мы попали. Планета не исследована, понимаешь? Ни одна земная экспедиция никогда не была здесь раньше. Но корабль потерпел крушение, нам троим удалось выскочить из этого ада на спасительном челноке. А нам нужно топливо. Именно за этим Мелкинс пошел на разведку, а сейчас и я отправляюсь на поиски. Ну, а теперь уже его самого». Человек, лежавший на койке, по-прежнему не реагировал. С удрученным видом Грейсон вышел наружу и пошел в сторону видневшихся невдалеке холмов. Он почти не верил в успех своего похода. Так уж получилось, что они втроем оказались в этой дыре, о существовании которой вряд ли кто-нибудь подозревал. Один из них от всего пережитого сошел с ума. Да, трудно было не свихнуться. Но не выдержал почему-то один Херт. Грейсон с удивлением разглядывал окружавший его пейзаж, который внешне очень напоминал земной. Трава, возвышавшаяся вдалеке, и покрытый такой земной синеватой дымкой туман. Все это было вдвойне странно, так как во время высадки Мелкинса приборы четко зафиксировали, что они спускаются на мертвую планету, лишенную даже атмосферы. Мягкий порыв ветра принес знакомый аромат цветов. Грейсон видел, как на деревьях суетились птицы, и ему уже казалось, что он различает пение канарейки. Грейсон шел весь день. Он не нашел ни следов Мелкинса, ни каких-либо признаков того, что планета заселена разумными существами. Но когда опустились сумерки, он вдруг услышал женский голос, доносившийся издалека и звавший его по имени. Пройдя немного вперед, Грейсон остановился как вкопанный. Перед ним стояла его мать, которая выглядела значительно моложе, чем 8 лет назад, когда он ее видел, лежавшей в гробу в день похорон. Она приблизилась к нему и строго сказала: «Билли, ты опять забыл свои резинки». Грейсон выпучил глаза от удивления и минутку стоял, не двигаясь. Затем, чтобы убедиться, что это не сон, он подошел к ней поближе и дотронулся до нее. Она взяла его за руки. Пальцы ее были теплыми и живыми. «Билли, пойди напомни отцу, что обед давно готов», — снова произнесла она. Высвободив руки, Грейсон резко отпрянул назад и боязливо оглянулся вокруг. Они стояли на широкой поляне, покрытой зеленым ковром травы. Вдалеке виднелась узкая серебристая полоса реки. Грейсон повернулся к матери спиной и пошел в сумерки, погружаясь в них все глубже. Оглянувшись назад, он увидел, что на месте, где только что стояла мать, никого нет. Но в двух шагах от Грейсона таким же непонятным образом возник мальчик. Скорее всего, он шел с Грейсоном давно, просто тот не разглядел его в темноте. Что-то в лице мальчика показалось ему знакомым. Грейсон пристально вгляделся в попутчика. Ну, конечно, это был он сам, это был сам Грейсон в 15 лет. Когда ночь опустилась на землю, в сгустившейся темноте он рассмотрел рядом с первым еще одного мальчика, 11-летнего. Это опять был он сам, Билли Грейсон. Трое Биллов Грейсонов — недурная компания, — подумал он и дико захохотал. Затем он побежал. Оглянувшись, он обнаружил, что мальчики исчезли, а может быть, отстали. Грейсон постепенно перешел на шаг, с трудом переводя дыхание, и тут же в темноте раздался детский смех. Смех тоже был ему знаком, и он окончательно вывел Грейсона из равновесия. «Слышите вы, Грейсоны разного возраста, убирайтесь к черту! Я знаю, что вы только галлюцинации и ничего более!» — заорал он. Когда голос сорвался и перешел в хрип, он с горечью подумал, были бы это только галлюцинации. Грейсон только сейчас почувствовал, как он устал за последние дни. «Мне, как и Херту, — громко и отчетливо сказал он, — наверное, заказано место в сумасшедшем доме». И тут же добавил про себя, «добраться бы до этого дома». Наступал рассвет, но было еще довольно прохладно. Грейсон надеялся, что с появлением солнечных лучей ночные кошмары исчезнут. Солнце медленно взошло над планетой, и Грейсон в растерянности посмотрел вокруг себя. Он стоял на холме, а внизу простирался его родной городок Калипсо, штат Огайо. Грейсон стоял как зачарованный, не веря собственным глазам. Очень уж естественно выглядел город. Не выдержав, он побежал вниз. Да, это был его Калипсо, но в те времена, когда Грейсон был еще подростком. Он направился прямо к себе домой и сразу обнаружил там 10-летнего Билли Грейсона. Грейсон-старший хотел поговорить с мальчуганом, но тот, быстро взглянув на него, шмыгнул в дом. Грейсон лег на траву и закрыл лицо руками. «Кто-то, — сказал он себе, — или что-то фотографирует мои воспоминания и затем показывает их мне. И если я хочу остаться живым и в здравом уме, мне лучше попробовать скрыть свои мысли». Прошло 6 дней с тех пор, как ушел Грейсон. Джон Херт пошевелился и открыл глаза. Он по-прежнему находился на борту космического челнока, все так же валяясь на койке. «Мне хочется есть», — безразлично произнес Херт. Полежав некоторое время, ничего не дождавшись, он медленно поднялся с койки и побрел пищевой отсек. Подкрепившись, Харт направился к выходу. На пороге он замер и долго рассматривал открывшуюся картину, которая была настолько похожа на земную, что разум его начал проясняться. Затем он внезапно спрыгнул на землю и пошел к ближайшему холму. Мрак быстро сгущался вокруг него, но ему и в голову не пришло повернуть обратно. Вскоре корабль полностью скрылся из виду. Первая с ним заговорила подружка его молодости. Она неожиданно вышла из темноты и позвала его. Они долго беседовали, а потом решили пожениться. С Свадьба была сыграна незамедлительно и с огромной помпой. Даже сам министр, приехавший на правительственной машине, подыскал молодоженам прекрасный дом в предместье Питтсбурга, кстати, рядом со своим особняком. Благословлял молодых тот самый старичок-священник, которого Херт знал еще с детства. Во время свадебного путешествия молодожены отправились сначала в Нью-Йорк, затем на Ниагарский водопад. Взяв авиатакси, они отправились в Калифорнию, чтобы найти подходящее местечко для своего собственного дома. У них сразу родилась тройня. Они стали владельцами роскошного ранчо, 100 000 акров плодороднейшей земли, а также миллионного стада бычков. Разумеется, стадо пасли ковбои, прискакавшие из голливудских фильмов. Для Грейсона жизнь, не возникшая из небытия, из того, что раньше он считал безжизненной пустыней, оказалась сплошным кошмаром. Здесь, как и на Земле, средняя продолжительность жизни составляла 70 лет, а дети появлялись на свет через 9 месяцев. Но за время пребывания на планете он успел похоронить 6 поколений династии, которые сам же и основал. Однажды, переходя Бродвей в Нью-Йорке, он увидел человека, который своей походкой и легкой сутулостью кого-то ему очень напоминал. Грейсон остолбенел. «Генри!» — закричал он. «Генри Мелкинс!» «Да, черт возьми, да это же Билл Грейсон!» — просиял тот. Они были удивлены. Они пожали друг другу руки и немного помолчали, не зная, с чего начать. Мелкинс заговорил первым. «Тут за углом есть небольшой бар». После второго стакана, разговорившись, Мелкинс упомянул имя Джона Херта. «Чужая жизненная сила, всепоглощающая субстанция, использует сознание для воспроизведения этих иллюзий в действительности, но ведь ими она и живет», — внушал Грейсон, пропустив мимо ушей реплику о Херте. «Очевидно, у нее просто нет идей, которые она могла бы материализовать. Поэтому она использует меня, мое сознание». Грейсон закончил говорить и вопросительно посмотрел на Мелкинса. Тот согласно кивнул. «И меня тоже. Думаю, мы оказали сильное сопротивление ее действию». Мелкинс вытер платком вспотевший лоб. «Билл», — сказал он, — «все это очень похоже на сон. Я женюсь и развожусь каждые 40 лет. Я женюсь на 20-летней девушке, а через пару десятков лет она уже выглядит на все 500. Ты что, считаешь, что все это происходит только в нашем сознании? Нет, в том-то и дело, что нет. Я думаю, что эта цивилизация действительно существует, если, конечно, такое состояние можно назвать существованием». Мелкинс сокрушенно вздохнул. «А ладно, давай не будем углубляться в эти дебри. Когда я читаю философские трактаты, толкующие мне о жизни и смерти, мне кажется, что я стою у края пропасти. Если бы нам только удалось избавиться от Херта». Грейсон печально улыбнулся. «Так ты до сих пор не понял. Что ты имеешь в виду? При тебе есть какое-нибудь оружие?» Мелкинс молча достал лазерный излучатель. Грейсон взял его в руки и приставил ствол излучателя к своему виску. Мелкинс опоздал лишь на мгновение, успев только в ужасе взмахнуть руками, когда Грейсон нажал на спусковой крючок. Тонкий белый луч пронзил голову Грейсона. Пройдя на вылет, он оставил круглую черную дымящуюся дыру на деревянной стене бара. Но Грейсон остался жив и, как ни в чем не бывало, продолжал сидеть на своем месте.
0: «Хочешь, сам попробуй», — сказал он, усмехаясь, и направил треугольный ствол на своего приятеля. Нелкинс побледнел. «Отдай мне его», — испуганно попросил он. Все так же посмеиваясь, Грейсон вернул ему излучатель. Нелкинс понемногу пришел в себя. «Я обнаружил, что абсолютно не старею. Билл, что мы будем делать?» «Думаю, нас держат в резерве». Он встал и протянул руку. «Был рад тебя встретить, Генри. Как ты насчет того, чтобы в следующем году встретиться здесь снова, в тот же день? Так что посидим, выпьем, обменяемся впечатлениями, а потом можно и каждый год так встречаться». «Да, но я не уверен», — Грейсон высокомерно улыбнулся и сказал. «Не вешай нос, дружище, неужели ты не понимаешь? Все, что здесь происходит, — величайшее достижение Вселенной. Мы будем жить вечно. Все в этом мире зависит от нас. Если что-то начнет развиваться не так, мы сразу понадобимся субстанции для какого-нибудь нового варианта». «Да, но на что же она еще способна? Спроси меня об этом лет этак через миллион. Может, у меня и будет ответ». Грейсон махнул рукой товарищу по бессмертию и вышел из бара. Уходя, он ни разу не оглянулся.

0: Жерар Клейн. Самые уважаемые профессии Земли. Воздух был чист и прозрачен, и небо сияло, как отполированный металл. Одиноко стоявший на лужайке дом с крашенными ставнями и настоящей черепицей казался нереальным и походил на декорацию для исторического фильма. Метро никак не мог им налюбоваться. Закрыв глаза и опустив голову, можно было забыть о тех отвратительных домах, которые его окружали, и заставить себя поверить, что он вернулся на целый век назад, когда на Земле жило всего каких-то 5 миллиардов человек. Метро пожал плечами и вздрогнул. Он тщательно взвесил тот риск, на который решился пойти. Но нагрузка на возникшие в его воображении весы была слишком тяжела. Кража со взломом уже считалась тяжким преступлением, и если его схватят, ему грозят 2 года перевоспитания. А то, что он собирался совершить, было в 1000 раз отвратительнее. На языке юристов это называлось «хищением информации». Грех пострашнее греха убийства и чуть меньше, чем изнасилование. Конечно, он принял меры предосторожности, он следил за подходами к Вилле несколько дней и изучил, как свои 5 пальцев, все почти маниакальные привычки Варина. 20 лет назад этот безобидный старикан был одним из наиболее уважаемых социологов, и правительство до сих пор обращалось к нему за консультациями, хотя предпочитало доверяться своим электронным оракулам и полицейским рапортам. Но главным достоинством Варина в глазах Метро был неограниченный доступ к хранилищу центрального информатория. Перед тем, как преодолеть изгородь и стать нарушителем закона, Метро сунул руки в перчатках в карманы и проверил рабочий инструмент. Магнитофон размером с кусок сахара и камера не толще бумажника. Самые необходимые вещи. У него было право на владение и право на их использование, но в определенных условиях. Он знал лишь один способ обмануть недремлющие защитные механизмы дома, а именно проползти в траве от ограды до самого окна. Скорее всего, глаза дома были настроены на подачу сигнала тревоги, если в саду окажется человек или животное определенного роста, чтобы не реагировать на появление бродячих собак, кошек или ежей. Труднее было проползти 30 метров в сгущающихся сумерках так, чтобы не вызвать любопытство случайного прохожего. К счастью, в это время прохожие были редки, и он мог надеяться на удачу, если все проделает быстро. Он опустился на карачки, подлез под изгородь, раздвинул кусты бересклета и протиснул свое крупное тело в образовавшуюся брешь. Его руки утонули в мокрой траве, пальцы тщательно обшаривали землю в поисках скрытых ловушек. Метро сомневался, что Варин позаботился о них, но уважал бдительность информационной полиции. Он прополз несколько метров, улегся на землю и стал ждать. Лоб его покрылся бисеринками пота. Между 2 травинок он видел впереди светлую стену одноэтажного дома. Варин жил в одиночестве. Это была столь редкая привилегия в век перенаселения, что Метро, которому приходилось делить свою комнатку с еще 2 соседями по норме «трое в 8», зашипел от ярости. Его взгляд на мгновение затуманился, и он увидел вместо города жаркую пустыню. Если его схватят, придется отправиться именно туда, чтобы сажать салат в Сахаре или Калахаре, поливая его своим потом. Хотя могли и сослать собирать водоросли на 500-метровой глубине в вечно черном безмолвии. Шаркающие по бетону шаги с той стороны изгороди, от края дороги, заставили его вжаться в землю, превратиться в корень травы, распластаться, как опавший лист. Напрасное ухищрение. Метро спросил себя, каким предстанет в глазах прохожего, если тот случайно взглянет в сторону сада и увидит растянувшегося на земле человека, то ли спящего, то ли мертвого. Удлиненное пятно, похожее на громадную личинку или чудовищного крота. Впрочем, он мог показаться и старым мешком, и садовым креслом, очертания которого расплывались в сумерках. Ему казалось, что свет стал слабее, и тьма накрывает его своим спасительным покрывалом. Шаги затихли. Метро, наконец, выдохнул, опасаясь, что воздух выйдет из легких, как из лопнувшего шарика. Он несколько раз повторил про себя «Дурак, дурак!», потом, дрожа, собрался силами и снова пополз. Он почти добежал до дома на карачках, выгнув спину и подняв зад выше головы, и внезапно замер в ужасе, чуть не наткнувшись на еле заметную проволочку, огораживающую газон. Он не решился перешагнуть через нее, а просто перерезал. Оказавшись на аллее, где ему уже не надо было приглядываться к препятствиям на земле, Метро выпрямился и отряхнул испачканные землей руки, но так и не решился глянуть в сторону улицы. Теперь прохожий или полицейский патруль наверняка примут его за Варина, хотя он и был покрупнее социолога. Осмотрев стены дома, он не нашел ни одного глаза наблюдателя и вдруг почувствовал себя обманутым. Дальше все было совсем просто, и он ощутил пьянящую радость, когда дверь распахнулась от легкого толчка. Варин даже не запер ее на ключ. Быть может, входить через дверь было и неосторожно, но привычки Варина позволяли не опасаться ловушки. Он закрыл за собой входную дверь и двинулся вперед в полной темноте, считая шаги, пока не уткнулся в дверь библиотеки. И только распахнув ее, достал из кармана крохотный фонарь, хотя и не сразу зажег его. Метро дождался, пока колени перестали дрожать, а глаза привыкли к темноте. Он тут же оценил теплую, гостеприимную глубину комнаты. В ней остро пахло табаком и прошлым. Метро угадал высокие спинки двух огромных кресел. Массивная тень превратилась в деревянный стол, заваленный бумагами. Он погладил рукой столешницу, убеждаясь, та и вправду была из тяжелого мореного дуба. Он поднял глаза и различил длинные темные полосы, разделенные светлыми промежутками, уставленные книгами полки на стене. Торгуя, Метро приобрел кое-какие понятия о культуре. Одного взгляда ему хватило, чтобы понять, за кожаными или картонными переплетами прятались не только фотороманы, которыми разрешалось владеть по закону. Удивленно разинув рот, он принялся вертеть в пальцах тоненький цилиндрик фонаря. Книги. Такого количества книг он не видел с самого детства. И хотя они выглядели спящими, а время склеило их страницы, книги, несомненно, были настоящими, а не обоями в виде корешков, какими отделывались все шикарные квартиры. Было слишком темно, чтобы можно было разобрать название, но на рынке любая книга стоила целое состояние. Быть может, он украдет одну или две книжки и выручит достаточно денег, чтобы пожить в одиночестве несколько недель, а то и целый месяц. Но пока это не входило в его намерения, он не мог рисковать и оставлять слишком явные следы. К тому же, хотелось остаться честным по отношению к старику Варину. Книг не крадут. Как бы низко ни пал Метро, он все же придерживался определенных принципов. Через минуту он успокоился, достал из кармана очки и включил фонарь. Его луч не был виден невооруженным глазом, но стекла очков превращали невидимый свет в видимый, и Метро высветил все углы библиотеки синеватыми сполохами. Он быстро обнаружил диск с цифрами и экран. Сунув в рот постилку, Метро тщательно разжевал ее. Потом уселся в кресло перед экраном, извлек из кармана камеру и магнитофон, постучал по ним ногтем и набрал номер на диске. Экран вспыхнул, на нем появилась эмблема информации. Женщина, дующая на одуванчик. Она повернулась к нему и глухим однотонным голосом спросила:
1: «Ваше имя?»
0: Метро глубоко вздохнул.
2: «Варин, социолог».
0: Голос его изменился. Теперь он звучал хрипло и натреснуто, в точности как голос старика, в чье жилище он проник. Это было одним из последних изобретений подпольщиков.
1: «Я не могу разглядеть ваше лицо»,
0: — произнесла женщина.
1: «Почему так мало света?»
0: Метро ответил, как ему посоветовали.
2: «У меня плохое зрение. Резкий свет раздражает глаза. Вы хотите, чтобы я включил яркий свет?»
0: И застыл в тоскливом ожидании. Сердце его сильно билось. Женщина равнодушно махнула рукой.
1: «Не стоит. Перечислите авторов и названия книг, которые вы намерены просмотреть».
0: Он на мгновение забыл, кем она была. Он откашлялся и впервые ощутил страх.
2: Ему хотелось подмигнуть женщине, объясниться, оставить решение за ней и дождаться его. Но она не поймет, ведь это лишь электронный образ.
3: «Рассуждение о методе», — сказал он. «Декарт. Полное издание. Без купюр».
2: Казалось, что сейчас она встанет, выйдет из экрана и отправится в бесконечные проходы лабиринта центрального информатория за нужной ему книгой. Он представил, как она водит пальцем по алфавиту, возится с каталогом, взбирается на хрупкие железные лесенки. Хотя знал, что это только игра воображения. Центральный информаторий был полностью автоматизирован. Вся память мира пряталась в тесно свитых спиралях тысяч километров пленки с такой плотной записью, что она могла быть прочитана только сложнейшими приборами. Скорее всего, во всем информатории не было ни одной настоящей книги. Раздался далекий щелчок, и по экрану побежали световые волны. Он было подумал, что его разоблачили, что ручки кресла притиснут его к спинке и будут держать, пока не явится информационная полиция. Лоб его покрылся испариной в палящем мареве пустыни, а спина заледенела от холода бездны. Затем на экране возникло лицо старика со скептической усмешкой, похожей на засохший шип розы, проткнувший время. Неужели бывают такие старики? Парик, а может, длинные волосы, и мушка на подбородке так старили его? А может, из-за морщин вокруг глаз глубже казались провалы у крыльев носа? Так ли выглядел Декарт после 30-40 лет жизни? Или состарился за века существования на титульном листе? Метро нажал ногтем крохотную кнопку камеры и включил магнитофон. На экране появился текст, и хорошо поставленный механический голос начал читать.
1: «Здравый смысл наилучшим образом распределен между всеми людьми, ибо каждый считает, что в достаточной мере наделен им».
2: Простым жестом можно было перевернуть страницу там, вдалеке, в этом всепланетном арсенале, где хранились призраки всех книг. И вскоре его пальцы забегали по клавиатуре, и страницы замелькали так быстро, что его глаза видели только смутные тени, а голос превратился сначала в визг, а затем в пронзительный свист. Но магнитофон и камера успевали считать бегущую информацию. Ему захотелось достать из кармана сигарету, закрыть глаза, затянуться ею в ожидании, пока не кончится книга. Но он был осторожен. Метро просто принялся мечтать о новой судьбе книги, которую сейчас воровал. Человек в просторном пальто и с накладной бородой без единого слова возьмет из его рук магнитофон и камеру, протянет ему обещанный чек и исчезнет. А затем где-то в лесу, в глубине шахты или в подвале дома с миллионами квартир, а может и на дне моря, книга будет воспроизведена, переписана от руки или отпечатана на ручном прессе, и ее начнут распространять. Метро знал, что работает только из-за денег, чтобы добиться хоть каких-то преимуществ. Чуть больше места, чуть больше еды. До сих пор он поставлял на тайный рынок в основном порнографические тексты. А другие? Зачем читать Декарта, Маркса или Сартра, если ты не философ или историк? Какое странное и смертельно опасное любопытство толкало этих людей на нарушение закона, добывание и чтение книг? Книги были распахнутыми дверями в мифические, нереальные миры. Из богатого опыта распространения порнографии он уяснил, что торговля женщинами была предпочтительнее, чем книгами, а потому и соглашался, что закон справедлив, хотя не слишком колебался, нарушая его. Закон громогласно объявлял, что книги служат рабочим инструментом и не должны опошляться. Закон силой утверждал уважение к книгам. Чтобы получить их, следовало быть достойным или, по крайней мере, считаться таковым. По этим правилам, Метро не был достоин получать книги, за исключением фотороманов, доступных всем и служивших для широкого распространения культуры. Он не страдал от этого, хотя книги пробуждали в нем какие-то неясные движения души и смущения. Последняя страница застыла на экране, он наклонился и прочел, убеждаясь в незначительности и бессмысленности напечатанных слов. А голос уже молчал, ожидая знака, который вернет его к жизни. «И я всегда более буду обязан тому,
3: чья помощь даст мне наивысшее наслаждение собственным досугом, чем тому, кто предложит мне на выбор самые уважаемые профессии Земли». От столь долгого чтения у него закружилась голова. Метро бросил взгляд на часы и убедился, что оставалось еще достаточно времени на копирование тонкой книжки «Манифеста коммунистической партии» или «Республики» или «Эссе Монтескью». За любую он получит приличную сумму. По причинам, которые мало его интересовали, подпольные распространители в данный момент увлекались политикой. Он протянул руку к экрану, как вдруг услышал за спиной шорох. Быстрым движением он сунул в карман магнитофон, фонарик и камеру. Бросил отчаянный взгляд на экран. Хриплый, глухой, чуть натреснутый голос Варина разорвал тишину.
2: «Что вы здесь делаете, мой мальчик? Крадете книги?»
3: Метро сжал кулаки. Он мог убить старика. Но лучше было бы его уговорить. Старик страстно любил книги, и это давало крохотный шанс на успех.
2: «Нет», — произнес Метро. «Нет, я хотел только... Вы даже использовали мой голос».
3: Внезапный свет ослепил Метро. Он инстинктивно вскинул руки, чтобы прикрыть глаза. По спине пробежала холодная дрожь. Старик держал его под прицелом громадного старинного оружия. Метро увидел себя пришпиленным книгам медно-свинцовой пулей, которую с мучительным грохотом выплюнет древний револьвер.
2: «Полагаю, — прогундосил старик, — что у вас во рту есть кое-что, что позволяет вам подделать мой голос».
3: Метро кивнул и выплюнул постилку на пол. Он сбросил последнюю маску, и ему вдруг захотелось выблевать свой собственный голос.
2: «Подойдите!» Метро повиновался. «Сядьте в это кресло. Оставьте ваши руки на виду. Можете положить их на голову».
3: Старик уселся напротив, твердо держа пистолет в правой руке.
2: «Скажите, по крайней мере, что вы искали, грабитель?»
3: На усталом лице мелькнула тень удовольствия. Метро не поднимал глаз от пола. «Мне хотелось получить доступ к информаторию».
2: «Почему? У вас нет доступа?»
3: Метро покачал головой и покраснел. Ему казалось, что он дважды дурак. И потому что позволил поймать себя, и потому что в свое время техник, лицо которого скрывала маска, подверг его тестированию, после чего отнял право на пользование информаторием.
2: «И что вы хотите прочесть?»
3: Метро покраснел до слез. «Декарта». Старик присвистнул сквозь зубы.
2: «Декарта? А я-то счел вас любителем легких приключений или насилия. Кто сейчас помнит о Декарте?»
3: «Я», — прошевелил Метро сухими губами и глубоко вздохнул. «Аппарат еще работает. Можете прочесть последнюю страницу». Старик встал и уставился на Метро, взгляд которого медленно сполз на грозное дуло оружия.
2: «Не двигайтесь!»
3: Варин проскользнул к экрану, и его желтые, как пергамент, губы повторили последние слова книги.
2: «Самые уважаемые профессии Земли! Самые уважаемые профессии Земли!»
3: Он вернулся, встал напротив Метро, сунул пистолет в карман и сел. Потом наклонился к собеседнику и жадно впился в него серыми колючими глазами.
2: «Вы действительно умеете читать?»
3: Метро кивнул.
2: «Проверим».
3: Старик поднялся, подошел к полкам, наугад достал из ряда книг одну и показал Метро обложку. «Этимологический словарь», — прочел Метро.
2: «Это означает...»
3: Метро осмелился выдержать его взгляд. «В общем, это генеалогия слов». Старик рассмеялся.
2: «А вы, мой друг, человек культурный. Сколько вам лет?»
3: 42.
2: «Вы научились читать до нового возрождения?»
3: «Между войной и возрождением», — ответил Метро.
2: «Можете опустить руки».
3: «Спасибо». Метро перевел взгляд со словаря на лицо старика. Он уже видел возможность выкрутиться. «У вас прекрасная библиотека».
2: «В наши дни, может быть». «Итак, вы интересуетесь книгами. Вы сами?»
3: Метро даже глазом не моргнул. «Конечно, сам». Старик прикрыл веки.
2: «Вы лжете, но я понимаю, почему. Скажем так, у вас есть друзья, которые, как и вы, ценят хорошие книги, но у которых, как и у вас, нет к ним доступа, а потому вас выбрали, чтобы некоторым способом завладеть...» Метро молча кивнул. «Этой информацией». «А почему вы просто не пришли и не попросили у меня книги?» Метро уставился на свои руки. Он угадывал ловушку, но в то же время испытывал симпатию к старику. Ему хотелось верить, что он выиграл партию, и дальше все пойдет как по маслу. «Это запрещено», — ответил он. Старик улыбнулся какой-то плотоядной улыбкой, подошел к окну, задвинул шторы, потом, наклонившись к метру, сообщил.
4: «Вы знаете, я обнаружил вас не случайно. Я обратил внимание на ваши маневры. И вернулся домой раньше, потому что хотел с вами встретиться. Господин...»
0: Метро перебрал в уме несколько имен из тех, что были вытеснены на обложках книг и которым печатные буквы сообщали особую реальность. «Корнель. Пьер Корнель.
4: Я с большой симпатией отношусь к любителям книг, господин Пьер Корнель».
0: Старик вздохнул и театральным жестом указал на полке, проследив взглядом за своей рукой и словно опасаясь, что та улетит и спрячется среди книг.
4: «Давным-давно я и сам писал книги в надежде, что у них будут читатели. Надежда не состоялась. Сколько их было, как вы считаете? 5, 10, быть может, 15? Вы знаете, сколько человек на Земле имеют право читать мои книги?»
0: «Не знаю», — ответил Метро с искренним сожалением.
4: 23. И не одним больше, а может, одним меньше. Человеческая жизнь — вещь хрупкая. Хотите прочесть какую-нибудь из моих книг, господин Корнель?»
0: Метро вздрогнул. «Охотно», — выдавил он. Он вдруг испугался внезапной сердечности старика. Глаза Варина закрылись, лицо разгладилось, морщины исчезли, тонкие губы налились кровью.
4: «В этом виноват закон. Мои книги не подрывают устоев, они просто трудные, но по закону сегодня это одно и то же».
0: Варин уже не говорил, поучал.
4: «Вы слышали, как появился закон?»
0: «После войны», — уклончиво ответил Метро. Варин нетерпеливо поджал губы.
4: «Знаю, знаю. После войны люди договорились считать источником всех конфликтов идеи и носители информации, слова и книги. И поскольку люди не могут онеметь, они взялись за книги. Книги похожи на лекарства. Они убивают, если ими злоупотреблять».
0: «Так говорится в законе». Варин открыл глаза и посмотрел на Метро.
4: «Можете курить, если хотите».
0: Метро достал из портсигара тонкую палочку диаметром в 3 миллиметра и принялся раскуривать ее. Табак с пропиткой был отвратителен на вкус, но сигарету удавалось выкурить не за каких-то 2-3 затяжки. Варин молча глядел на табачный дым.
4: «В книгах нуждаются не меньше, чем в лекарствах, поэтому вместо полного их запрета употребление книг было регламентировано. Операция была легкой. Начали с создания информаториев. Книги, магнитные ленты, микрофильмы были надлежащим образом классифицированы и переданы туда на хранение. Затем информатории автоматизировали. Каждый к тому времени имел экран и мог получить на дом любые книги Земли, вернее, их электронные изображения, послушать любую музыку Земли. Тогда властители сказали людям: «Отдайте нам ваши библиотеки или сожгите их, а пепел развейте по ветру. Они стали лишними, они насыщают пылью воздух, которым вы дышите».
0: Голос его стал торжественным, он сделал паузу, и сухие пальцы схватили руку Метро.
4: «И тогда появилось понятие достоинства. Вы же не дадите ребенку скабрезную книжку или книгу, восхваляющую насилие, потому что ребенок не в состоянии отличить добро от зла. Я хотел бы вас спросить, сколько взрослых после войны так и не вышли из детского возраста? Разве не будет оскорблением для книг, если дать их в руки, могущие запятнать, предать, изувечить? В каждой библиотеке есть свой закрытый фонд. Каждое общество имеет свою цензуру. Но ничто не совершенно, кроме совершенства красоты закона. Центральный информаторий. Вы набираете несколько цифр на диске и получаете на дом любую желаемую информацию, если вы ее достойны. Если же нет, то невидимая пометка на магнитной ленте запрещает выдачу вам той или иной книги, той или иной категории книг. Если вы очень и очень недостойны, вам почти ничего не выдается. К тому же, уверены ли вы, что вне сферы вашей деятельности нет хоть одной книги, из которой вы сделаете неверные выводы? Быть может, лучше защитить вас от неприятных ошибок в суждениях? Разве машина не лучше знает, что вам подходит? Разве она не знает о вас всего? Вашего веса, вашего роста, ваших наклонностей, прочтенных вами книг, ваших способностей, того, что вас раздражает и что вас волнует? Какой воспитатель совести? И машина в своих трогательных заботах создала специально для вас совершенный личный индекс. Вы даже не узнаете, что есть неизвестные вам книги, если только кто-то не нарушит закон молчания. И не права ли машина, определяя, каких книг вы достойны, какие книги вам нужны?
3: Конечно,

0: Отличит одна другой, но за человеком остается право выбора. Это-то их и испугало.
1: «У вас хватает мужества высказать такое», — с уважением проговорил Метро. Лицо Варина мелко задрожало. Оно вдруг поплыло, словно морщины у сухого гребня носа и неясная линия рта готовы были растаять.
0: «А чего мне бояться? Я старый человек. Я знаю, что однажды все книги обретут свободу. Я знаю, что вы ведете молчаливую и необходимую борьбу. Не в первый, не в последний раз возникает подпольное книгопечатание. Что мне остается ждать от жизни? Я готов вам помочь». Метро поднялся и подошел к старику. Его подбородок трясся. Он чувствовал, что вот-вот расплачется. Теперь он знал, почему любил книги. Он знал, что книги были сутью духа и соединяли века, что они связывали людей между собой, что они были основой любой свободы, и что он, Метро, был достоин презрения, ибо кражей книг добывал деньги. Ему захотелось рухнуть на колени и исповедаться старику в своих прегрешениях, ибо те, другие, кто прятал книги на своем теле, и те, кто лил свинец, и те, кто с огромным трудом изготавливал бумагу, и те, кто медленно умирал в тюрьмах информационной полиции или косил водоросли в глубинах моря, или выращивал салат в иссушающем зною пустыне, как и этот, доверившийся ему старик, все работали на одну идею — готовили восстание и крах нового возрождения. А он, Метро, думал в это время только о деньгах и был в этом солидарен с новым возрождением, ибо извлекал доход из запрета. Но в то же время, подумал Метро, он был необходимым звеном подполья. Без таких, как он, книги никогда не обретут запаха типографской краски, не увидят света.
1: «Вы нам поможете?» — просто спросил он, еще не веря. «Вы разрешите нам воспользоваться информаторием? Одолжите нам свои книги и, быть может, разрешите собираться у вас в доме?»
0: «Это опасно?»
1: «Опасно», — признался Метро.
0: «А как они организованы?»
1: Метро с удивлением поглядел на него. «Понятия не имею. Стараюсь знать как можно меньше. Я даю им свои находки и больше ничем не занимаюсь».
0: «Сеть», — обронил старик. Теперь он смотрел в пустоту. Метро показалось, что старик избегает его взгляда. Наконец Варин решился. «Можете приходить столько, сколько хотите», — произнес он. «Можете переснимать любые издания. Я буду запрашивать их для вас. Я стану одним из вас».
1: Он повел подбородком в сторону Метро и вдруг стал подобием благородных старцев, что издревле вставали на защиту идеи.
0: «Свобода», —
1: промолвил он. Он смаковал это слово, как вишню в коньяке, и Метро показалось, что он даже выплюнет косточку.
0: «Свобода», — повторил старик.
1: Его руки лепили в воздухе воображаемое чудо.
0: «Свобода — вещь тяжкая. Каждая книга, каждая библиотека имеет свой собственный вес свободы. Каждый экран, каждая антенна, каждый провод напротив связывает вас и заковывает в цепи. Они, конечно, нужны, но мы не должны от них зависеть».
1: Он почти рыдал.
0: «Знаете ли вы, господин Корнель, на что способны некоторые люди ради того, чтобы прочитать книгу? Терзал ли вас, господин Корнель, голод знания?»
1: Плечи Метро сутулились. Он проглотил слюну и глянул на часы. «Мне пора», — смущенно сказал он. Он помедлил, но встал. «Благодарю вас. Я приду снова». И бросил прощальный взгляд на книги.
0: «Вам лучше выйти через заднюю дверь», — предупредил старик.
1: Метро последовал за ним. Когда дверь распахнулась в ночь, он увидел, что ему надо пробежать 20 шагов, чтобы укрыться в тени гигантских зданий. Каждая километра в длину, столько же в высоту и столько же в ширину. Миллиард кубических метров, миллион обитателей, без единой книги, настоящей книги. Метро пожал протянутую руку и исчез в темноте. Старик закрыл дверь и прислушался. Шум шагов слабел и вскоре затих вовсе. Он запер дверь на двойной оборот ключа, потом вернулся в библиотеку. Он перестал волочить ноги,

0: но запястья его дрожали. Дрожь усилилась, охватила руки, затем тело, потом пошла на убыль. Но запястья продолжали дрожать, пока он набирал номер. «Алло!» — сказал он. На экране возник человек в форме. Лицо его было невыразительнее дна фарфоровой чашки. «Он только что вышел!» — пробормотал старик. «Он ни о чем не догадывается. У него есть камера и магнитофон. Он записал «Рассуждение о методе» Декарта и наверняка передаст книгу сегодня же вечером. Лучше его арестовать сразу». Варин остановился, перевел дух.
1: «Браво, профессор!» — сказал человек в форме. «Нет, мы не станем арестовывать его сегодня вечером. Теперь мы знаем, что он связан с сетью. Мы проследим за ним и надеемся захватить всю банду разом. Быть может, даже...»
0: «Что?»
1: «Быть может, мы разрешим ему вернуться к вам. Быть может, окажется полезным и вам проникнуть в эту сеть. Вы сможете войти к ним в доверие. Если мы арестуем его сейчас, мы не узнаем ничего. Почти ничего».
0: «Я не смогу», — испуганно пролепетал старик. «Нет, нет, вы же мне сказали всего один раз».
1: «Вы прекрасный актер, профессор. Вам это не составит труда. Они так глупы. Вам ли не знать их? Тесты, которые вы разработали...»
0: 20 лет назад, — сказал Варин. «Это было после войны. Я больше не смогу».
1: «Сможете, профессор. Вы же хотите прочесть книги, которые заказали?»
0: «Утопистов XIX века», — хрипло пробормотал профессор Варин. «Анархистов, коммунистов. Информаторий по-прежнему отказывает мне в них». Полицейский усмехнулся.
1: «Они сейчас классифицируются. Вы их получите. Попозже».
0: «Вы обещали!» Лицо полицейского посуровило.
1: «Я же сказал, вы их получите. Почему вы так хотите прочесть их?»
0: «Я стар. Я не могу долго ждать. Я хочу знать, что они думали о будущем».
1: «И сделаете все возможное, чтобы получить их?»
0: «Не знаю», — прорыдал Варин.
1: «Мы дадим их вам»,
0: — успокаивающим тоном произнес полицейский.
1: «Мы дадим их вам, но книги следует заслужить».
0: На пол брызнули осколки стекла. Сквозь окно ввалился Метро. Лицо его было багровым, в руке он сжимал крохотное смертоносное оружие. Он не сказал ни слова. Профессор повернулся к нему, вскинув руки. Его глаза широко открылись, когда игла вошла в его плоть и принялась терзать сердце. Полицейский на экране закричал, но далекий механический голос уже ничем не мог помочь умирающему профессору. Метро спокойно подошел к полкам и опрокинул их. Книги водопадом посыпались на пол, раскрылись, заскользили по паркету, теряя закладки, обложки, засушенные цветы. Буквы, казалось, заплясали на страницах, и книжная лавина почти дотянулась до профессора. Метро вскочил на холм и принялся яростно топтать книги. В ночи взревели сирены. Экран эхом отражал их вой, но Метро было наплевать. Он вырывал пачки страниц, бросал их в воздух, и они опадали, как мертвые листья странного осеннего дерева. Затем Метро выхватил из кармана магнитофон и камеру и бросил их на пол. «Самые уважаемые профессии Земли!» — крикнул он, давя их каблуком. «Самые уважаемые профессии Земли!» Он не перестал вопить, даже когда полицейские схватили его. Жерар Клейн. «Самые уважаемые профессии Земли». Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор — Ольга Усова.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
2: Елена Малиновская. Подарок для принцессы. Солнце клонилось к закату. Белесое от дневного жара небо неторопливо наливалось сочной глубокой синевой. Пожухлая трава, будто почувствовав приближение ночной прохлады, начала понемногу оживать. Над землей разлился тонкий пряный аромат полевого разнотравья. Оживились и птицы, торжествующей песней, будто торопя приход ночи.
3: «Отвратительно!»
2: Звонкий голосок фальшивой ноткой врезался в их дружный щебет. Из-за поворота дороги, уводящей под сень вечно вековых замшелых дубов, показалась странная парочка. Молоденькая девчушка лет 15-16 стремительно вышагивала впереди, брезгливо обмахивая подолом богато вышитого платья свои грязные босые ноги. За ней семенила старая сгорбленная старуха, с усилием припадая при ходьбе на сучковатую клюку. Взъерошенные седые пакли ее, падающие на морщинистый лоб, оставляли открытыми на удивление умные и смешливые глаза.
4: «Как я устала!»
2: — вновь провозгласила девушка и тяжко опустилась прямо на пыльную обочину. Прищурилась, рукой убрала с щеки слипшуюся от пота белокурую прядь волос. Недобро покосилась на спутницу и продолжила.
4: «Ну и что? И где твой принц спрятался? Смотри, карга, не смей обманывать дочь короля. Я пожалуюсь, он тебя в порошок сотрет. И не жалко будет бабушку-то».
2: Лукаво улыбнулась старушка, закряхтела, осторожно присаживаясь рядом.
4: «Батя твой дюже на расправу скор. Боюсь и представить, что со мной сотворит».
3: «А тебе и представлять не надо», — хохотнула девчушка.
4: «Коли не по мне подарок твой придется, на своей шкуре ощутишь милость королевскую».
3: «Ох, Лиля, Лиля!»
2: Старуха с усилием принялась растирать больные колени.
4: «И откуда в тебе жестокости столько? Мать твоя совсем другой была. Не тому она дочь утила».
3: «Не смей!»
2: — прошипела принцесса. Злобно фыркнула и потрясла перед старухой маленьким кулачком.
3: «Я кровь от крови и плоть от плоти отца своего, а безумная Ния не родня мне».
4: «Быстро ты, деточка, от родителей отрекаешься!»
2: Укоризненно покачала головой старая женщина и осеклась. Мирную прохладу летнего вечера нарушил громкий звук оплеухи. На миг опешили и птицы, прервав вечернюю перекличку. Старуха, словно не веря, приложила ладонь к горящей от удара опухающей щеке. Тихо, жалобно всхлипнула.
4: «Подумаешь!»
2: — презрительно фыркнула Лиля.
4: «На первый раз еще легко отделалась. Скажи спасибо, если отцу не пожалуюсь. Он-то тебя под орех разделает!»
2: Спутница съежилась, словно ожидая новых побоев, и молча высморкалась в замызганный платок, выуженный из недр поношенной сумы.
4: «Рука-то у тебя тяжелая», —
2: тихо, будто про себя пробормотала она.
4: «Ну так», — гордо согласилась принцесса, — «лучше признайся, Ноон, не солгала ли мне насчет принца? Твоя слабенькая магия не спасет тебя от наказания».
5: «Я знаю, знаю», —
2: прошамкала ведьма и, опираясь на клюку, с трудом поднялась.
4: «Что ж, девочка моя, поспешим. Твою судьбу необходимо разыскать до заката. Иначе придется ждать еще целый год».
6: «Нет, ты лучше скажи».
2: Принцесса ловко вскочила на ноги и в два шага догнала Ноон.
4: «Что принц забыл в наших краях? Да и не так много королевств в округе».
5: «Я то уже объясняла», — пробурчала старуха. «Принц заколдованный, родом из далекой страны. И страна у него поболее, тем окрестные земли вместе взятые».
6: «А он точно в меня влюбится?»
2: — недоверчиво переспросила девушка и мечтательно распахнула бездонные голубые глаза.
4: «Куда же он денется?»
2: — сипло рассмеялась ведьма.
5: «Ты как-никак его от заклятия спасешь».
2: Так, за разговором, незаметно прошло время. Старуха и ее юная спутница миновали луг и ступили под своды леса. Ночь здесь уже вступила в свои исконные права. Мрак прятался под мохнатыми лапами елей и несмело выползал на тропинку, рождая под ногами людей странный и завораживающий танец теней. В просветах ветвей лениво перемигивались звезды. Их молчаливому диалогу вторило дыхание ветра и загадочный шелест листьев. Будто лес что-то замыслил и жадно дышит тебе в затылок, выбирая удобное время для нападения. Девочка замолчала, ближе придвинувшись к старухе. Та, напротив, с наступлением темноты начала чувствовать себя увереннее. Ускорился ее шаг, распрямились плечи. Где-то вдали ухнула сова. Деревья зароптали, смыкая свой строй вокруг одиноких путников, стена леса как-то разом придвинулась.
6: «Мне страшно»,
2: — прохныкала Лиля, хватая старуху за рукав в платье.
5: «Ничего».
2: Ведьма что-то прошептала и пристукнула клюкой. На конце узловатой палки зажегся яркий огонек.
5: «Скоро уже придем».
2: Со светом путь и вправду пошел веселее. Сумрак посерел, сквозь него проступили очертания тростника и высокой травы. Под ногами ощутимо зачавкало. Все настойчивее раздавался хор лягушек.
5: «Ну, вот мы и на месте».
2: Наконец остановилась Ноон. Огляделась внимательно по сторонам и с силой воткнула клюку в землю. Огонь ослепительно вспыхнул, осветив окрестности. Принцесса огорченно выдохнула. Вокруг, насколько хватало глаз, тянулось безрадостное безжизненное болото. Лес остался далеко позади, неожиданно закончившись. Только топи, и пружинищий мох под ногами.
4: «И где твой принц?»
2: Озлобленно обернулась Лиля к старухе. Подскочила и сгребла ее за грудки.
6: «Да я тебя сейчас!»
4: «Не надо, не надо!»
2: Испуганно залебезила Ноон и тяжко рухнула на колени.
4: «Принцесса, я запредупреждала! Принц заколдованный!»
5: «Но?»
2: Свирепо ощерилась девушка.
5: «Его так просто не увидишь!»
4: Что в сказках говорится? Всякую заколдованную тварь только поцелуем расколдовать можно.
7: И кого же мне целовать?
4: Ехидно спросила Лиля.
7: Тебя, что ли, старая карга?
4: Зачем же меня?
2: Старуха заелозила по раскисшей земле руками. Что-то нашла и сунула девушке под нос.
4: Вот, вот же судьба твоя!
2: Тьфу ты! В сердцах сплюнула девушка, когда разглядела, что ей предлагает ведьма. В кулаке женщины сучила лапками, безуспешно пытаясь выбраться, огромная бородавчатая жаба, возмущенно оглушительно квакая.
4: «И это мне надо поцеловать?»
2: Лиля брезгливо сморщилась.
7: «Ты совсем из ума выжила!»
4: «А я и не говорила, что будет легко!» «Принцы так просто на дороге не валяются!» «Ну не укусит же она тебя в самом деле!»
7: «Ну смотри, старуха!»
2: Девушка, не окончив угрозы, наклонилась и, передернувшись от отвращения, быстро чмокнула жабу. И ничего не произошло.
4: «Молись, ведьма, чтобы смерть твоя была быстрой и безболезненной!»
2: Не обнаружив рядом принца, зло выдохнула Лиля, круто развернулась и пошагала обратно.
4: «Постой, доченька!»
2: — крикнула ей вслед Ноон.
4: «Дура я старая, все перепутала! Это же ты должна принца найти! Не я тебе его под нос должна совать! Сама его поймай! Твоя это судьба, не моя!»
2: «Правда?» — обернулась девушка.
4: «Ну, конечно!»
2: Заверила ее старуха.
7: «Хорошо».
2: Лиля оглянулась вокруг.
7: «Значит, самой найти?»
2: «Предположим».
7: «Мне уже терять нечего».
2: Девушка аккуратно, двумя пальчиками, сняла с ближайшей кочки маленького зеленого лягушонка.
7: «Этот заморыш явно не из племени земноводных. Уж больно он жалкий!»
2: Слух решила она и, зажмурившись, ткнулась носом в скользкую влажную кожицу и... Вновь!

0: может и обидеться на столь холодный прием. Поцелуй его так, будто вы уже перед алтарем стоите».
1: Лиля с сомнением покосилась на лягушонка у себя на ладони, плюнула и осторожно губами прикоснулась к нему.
0: «Так-то лучше!»
1: — одобрительно усмехнулась ведьма. Встала в полный рост, провела рукой по своей вмиг потемневшей шевелюре. «Не надо угрожать, мудрый Ноон!» Помолодевшая колдунья, незаметно сбросившая лет 30-40, подошла ближе к тому месту, где лишь недавно стояла Лиля. Теперь на одинокой кочке душераздирающе квакала парочка лягушек. Молодая женщина подцепила на ладонь одну из квакш и внимательно посмотрела в ее черные бусинки глаз. «Я обещала тебе принца, Лиля. Я обещание сдержала», — ласково улыбнулась колдунья. «А все из-за твоего вредного характера. Я некогда дала слово твоей матери присматривать за тобой. Ну что ж, годик-другой в обличии королевы жаб пойдет тебе только на пользу. Там посмотрим, как скоро ты заслужишь освобождение. До свидания, Лиля». Но он бережно опустила лягушку на землю. Та сиротливо квакнула и упрыгала прочь. «Ничего», — прошептала ведьма. «Ничего. Мое заклятие убережет ее от опасности, несносная девчонка. И я некогда была такой же, быть может». Так и не окончив фразы, но он отправилась в обратный путь, по пути выдернув из земли клюку. А за ее спиной лягушачий хор радостно приветствовал свою новую королеву. Елена Малиновская. Подарок для принцессы. Рассказ читал Олег Булдаков.
2: Темные аллеи. Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.
3: Радио фантастики. Радиофантастики.
4: Джеймс Роллинс. Бездна. Роман. Что с колонной? Что делать с ней, если доктор Кортес не появится?
5: Молиться. Вот что. Молиться о том, чтобы, бросившись спасать мир, он не забыл про нас. Но даже Чарли знал, что такая молитва вряд ли будет услышана.
6: «Послушайте, Карен, я тут работаю кое над чем, что, возможно, сработает. Нам теперь нужно постоянно находиться в контакте.
5: Я попробую, но это будет непросто.
6: Сейчас лейтенант Рольф находится внизу и помогает в отправке субмарины, а я наврала своему сопровождающему, что мне не втерпешь, и звоню вам из туалета». Она взглянула на часы. «Мне уж пора возвращаться».
5: «Тогда, если позволите, я соединю вас с Джеком».
6: Чарли повернулся к Миюке. Японка нажала на клавишу и громко сказала: «Габриэль, не мог бы ты эту линию переключить на Наутилус?»
5: Последовала пауза, после чего программа ответила: «Боюсь, это невозможно. Похоже, имеет место некое вторжение».
6: Брови Карен тревожно сдвинулись, затем изображение часто заморгало и исчезло, уступив место белому шуму помех.
5: «Габриэль, верни ее обратно», — приказала Миюки. «Боюсь, это невозможно. Похоже, имеет место некое вторжение».
6: Прежде чем Чарли успел потребовать у программы объяснений, послышался громкий топот бегущих ног.
5: Из динамика интеркома раздался голос Роберта. «У нас гости», — закончил за него ворвавшийся в комнату
6: Кендалл Макмиллан. «Два военных корабля. Они подходят к нам с двух сторон из-за острова». Все кинулись к лестнице, за исключением Миюки, которая осталась у своего компьютера. Ее пальцы летали по клавиатуре. «Я не брошу, Карен», — сказала она. «Я пытаюсь добраться до нее, сообщить, что происходит». Чарли кивнул. «Постарайтесь. Если не поднимутся к нам на борт, спрячьте компьютер. Возможно, это единственное, что отделяет нас от конца света». Затем он поднялся на кормовую палубу Фатома и стал наблюдать за тем, как из-за южной оконечности острова выползает длинный корпус корабля. С его борта раздался вой сирены, после чего усиленный громкоговорителем голос прокричал: «Приготовьтесь принять на борт инспекционную группу! Любое сопротивление будет подавлено огнем на поражение!» Макмиллан повернулся к Чарли. «Что будем делать?» «Сдаваться», — ответил тот. «Выбора у нас нет». 8:14. Глубоководная станция «Нептун». Карен вновь и вновь печатал на клавиатуре код Габриэля, но ответа не было. Взглянув на часы, она вскочила. «Дальше откладывать возвращение на первый уровень нельзя». Выходя из лаборатории, Карен бросила последний взгляд на компьютер. Неожиданный разрыв связи до смерти напугал ее. Что могло его вызвать? Возвращаясь на нижний уровень Нептуна, Карен продолжала думать об этом. Когда она спускалась по лестнице, кто-то схватил ее за щиколотку и сильно дернул. Пискнув от страха, она обрушилась вниз, но Рольф не позволил ей упасть, больно ухватив за руку. — Где ты так долго шлялась? — с отменной вежливостью поинтересовался он. Карен сглотнула и отвела глаза в сторону. — Просто... — она подпустила дрожи в голос. — Что просто? Карен подняла на него взгляд. — Просто у меня месячные. Лицо Рольфа, без того красноватого оттенка, стало пунцовым. — Надо же, — подумала Карен. — Оказывается, краснеть умеют даже натренированные убийцы из числа морских котиков. — Ладно, — буркнул он. — Только теперь не отходи от меня ни на шаг. Мне нужно отправить на поверхность последнюю лодку. Карен не понравилось, как это прозвучало. «Последнюю лодку? А как же она?» Рольф привел ее в контрольный центр, взглянул в смотровое окно и спросил в тоненький микрофон. «Аргус, у вас все готово?» Карен тоже заглянула в оконце. Глубоководный аппарат был готов к отправке. В пассажирском отсеке, рассчитанном на одного, скорчились два последних ученых со станции. «Все системы в порядке, готовы к всплытию», — доложил по радиосвязи пилот. «Включаю компрессию», — сказал Рольф и нажал большую синюю кнопку, активировав последовательность процесса шлюзования. Карен знала, после того, как давление в шлюзовой камере уравняется с внешним, откроется клапан, и камера заполнится водой, после чего глубоководный аппарат сможет покинуть станцию. Она наблюдала за происходящим, стараясь не упустить ни одной детали, ведь в отсутствии доктора Кортеса ей, возможно, придется проделывать все это самой. Все утро она тенью ходила за Рольфом, пытаясь понять, как функционирует станция. К счастью, в этом маленьком контрольном центре все было устроено по принципу максимального удобства для пользователя. На 4 монитора передавалось изображение всего, что происходило вокруг станции. Чуть в стороне над двумя джойстиками стояли еще два монитора, на которых были видны радиоуправляемые роботы. Все остальное предназначалось для того, чтобы управлять шлюзовой камерой. Вода уже почти заполнила камеру и поднялась на уровень смотрового окошка. Внезапно что-то блеснуло. На поверхности поднимающейся воды плавал какой-то небольшой предмет. Карен не обратил на него особого внимания, решив, что это какая-то деталь, случайно забытая в камере, и продолжала следить за происходящим. Пилот субмарины опробовал ускорители и приподнял аппарат с пола камеры. И вновь на поверхности воды что-то блеснуло. Теперь предмет находился прямо перед смотровым окошком. Приблизив глаза к толстому стеклу, Карен сразу узнала его. Очки, изломанные, перекрученные, с лопнувшими стеклами. Чтобы не закричать, ей пришлось прикрыть рот ладонью. 8:15. Наутилус. Прячась в облаке ила, Джек вел лодку вдоль основания утеса, стараясь держаться под его нависающим выступом, чтобы свести к минимуму локационное эхо Наутилуса. Он прикасался к педалям с огромной осторожностью, стараясь двигаться не быстрее, чем подводные течения. Стоит ему увеличить скорость, как завихрение в илистом облаке немедленно выдадут его местоположение. Над его головой вычерчивал зигзаги прожектор Персея. Враг ждал, когда осядет ил, а Джек понимал, что должен убраться отсюда раньше, чем это произойдет. Он плыл вслепую, не включая свет, и ориентируясь только по сонару. Его целью являлось боковое ответвление каньона. Джек не имел представления о том, куда оно ведет и не является ли тупиком, но им было необходимо выбраться из основного каньона до того, как осядет ил. Внезапно в его наушниках прогремел голос. — Я знаю, что ты там, внизу, Киркланд, но ты не сможешь прятаться вечно. — Дэвид, ну, конечно, кто же еще? Джек не отвечал, не желая обнаруживать себя. — Твоя женщина заперта на подводной станции, а твой корабль захвачен. Сдавайся, я пощажу остальных. Джек едва не рассмеялся. — Пощадишь, как же! После недолгого молчания. Дэвид заговорил вновь, но уже с большей злостью. — Может, хочешь послушать, как будет орать твоя профессорша, когда Рольф станет ее трахать? Я могу организовать тебе такое удовольствие. Джек сжал кулаки, но продолжал хранить молчание. Если он обнаружит себя, то не только не поможет Карен, но, наоборот, усугубит ее участь. Самое мудрое сейчас — оставаться невидимым. Впереди в правой стене открылся проход в боковой каньон. Джек с облегчением вздохнул и аккуратно завел Наутилус в узкую щель. К счастью, это ответвление не было тупиком. Впадина тянулась далеко, и от нее в разные стороны отходили другие коридоры. Сдерживая нетерпение, Джек продолжал двигаться вперед между высоких, покрытых ракушками стен. Им было необходимо время и достаточные дистанции, чтобы незаметно подкрасться к ублюдку. Позади Наутилуса вспыхнули огни. — Куда это направился, Джек? Подпрыгнув от неожиданности, Джек обернулся. — Проклятие! Персей зловещей тенью скользнул в каньон следом за ним. Глядя назад, Джек осознал свою ошибку. Позади Наутилуса тянулся густой шлейф ила, обозначая его маршрут. Четкий след. Досадный промах. Таиться больше не было смысла. Джек включил прожектор и вдавил педали в пол. Наутилус выскочил из каньона, словно пробка из бутылки шампанского. В тот же миг мимо его субмарины пронеслась мини-торпеда. Едва не угодив в прозрачный купол кабины, она врезалась в скалу слева от Джека, и в наушниках послышался глухой гул взрыва и осыпающихся камней. Чтобы уклониться от ударной волны, Джек резко бросил лодку вниз и под острым углом вошел в расщелину нового каньона. Не рассчитав скорость спуска, он царапнул брюхом лодки по дну, и вокруг Наутилуса опять взметнулось облако песка и ила. Оглядевшись по сторонам и не увидев ничего вокруг себя, Джек понял, то, что выдало его несколько мгновений назад, теперь может спасти. Он выключил свет и поплыл вперед по инерции, снова сделавшись невидимым. Лихорадка погони заставила Дэвида забыть о том, что его переговорное устройство включено. Теперь Джек слышал его злобное бормотание. — Черт бы тебя побрал, Киркланд! Но ничего, все равно сегодня я увижу, как ты подохнешь. — Надейся, придурок! — мысленно усмехнулся Джек. Он плыл дальше, огибая скальные выступы. Вдруг сонар разразился тревожным писком. Проход впереди него заканчивался отвесной стеной, от которой Наутилус отделяло не более 20 ярдов. О, черт! Он включил задний ход, и ускорители, протестующе взвизгнув, стали вращаться в обратную сторону, а нос субмарины задрался вверх. Но этого оказалось недостаточно, чтобы замедлить ее движение, и Наутилус ударился брюхом о каменную стену. Джека бросила вперед. Ремни безопасности врезались ему в плечи. С усилием отклонившись назад, он надавил на педали, и лодка, наподобие гигантской мухи, ползла вверх по стене. Послышался еще один тревожный сигнал. Компьютер предупреждал о том, что аккумуляторные батареи почти разряжены. Здорово. Только этого мне не хватало. Добравшись до плоской вершины горы, Джек придал Наутилусу горизонтальное положение и погнал его вперед, молясь о том, чтобы аккумуляторов хватило еще хоть на немного. Почувствовав движение слева, Джек повернул голову и тут же зажмурился от слепящего света. Вынырнув из соседнего каньона, Перси летел прямо на него. Чтобы вражеская лодка не протаранила ему бок, Джек перевернул Наутилус на 45 градусов, и удар пришелся в полозье его субмарины. Наутилус содрогнулся. Затем последовал еще один удар, на сей раз в корму, и лодка Джека завертелась вокруг своей оси. Его самого начало бросать из стороны в сторону, и попытки принять нормальное положение в кресле были тщетны. Наконец Наутилус ударился о скалу, глубоко зарылся носом в ил. Потея от напряжения, с раскалывающейся от боли головой, Джек нажимал на педали, пытаясь дать задний ход. В конце концов его усилия увенчались успехом. Завывая моторами и скрежеща корпусом о камни, Наутилус освободился. Подняв лодку вертикально, Джек увидел, что Персей разворачивается по узкой окружности, его торпедный аппарат поворачивается в его сторону. Пора сматываться. Он надавил на педаль. Ускорители взвыли, лодка задрожала, но не сдвинулась ни на дюйм. По-видимому, песок набился в носовой блок ускорителей, и лодка утратила способность двигаться вперед. «Давай же!» «Давай!» — Джек включил задний ход, чтобы продуть забившиеся двигатели. Персей приближался. На сей раз он был намерен нанести удар с близкого расстояния, чтобы исключить возможность промаха. «Ты готов умереть, Киркланд?» Прочистив ускорители, Джек пришпорил их на холостом ходу, чтобы проверить работоспособность. Поскольку на то, чтобы убегать, времени не оставалось, Джек решил сыграть в игру «Кто первым струсит». Это было рискованно, но он не сомневался в том, что для Дэвида собственная шкура дороже всего на свете. Он не рискнет стрелять в Наутилус, если тот будет слишком близко к нему, поскольку взрыв на таком расстоянии может повредить его лодку. Джек вдавил педаль в пол и ринулся вперед. Однако вместо того, чтобы уклониться, Персей продолжал двигаться прежним курсом. Джек включил ксеноновый прожектор. Свет из уцелевшего прожектора ударил в приближающуюся лодку и ослепил ее пилота. В самый последний момент субмарина Дэвида задрала нос и пронеслась над Наутилусом. За долю мгновения до того, как титановое брюхо Персея оказалось над головой у Джека, он успел увидеть Дэвида, распластавшегося на животе в прозрачной сигарообразной капсуле. Оглянувшись, Джек увидел, что торпедная установка разворачивается на своей турели, продолжая держать его на прицеле. «Чтоб ты сдох!» — молча выругался он. Затем от туловища Персея отделился огненный палец и полетел в его сторону. Чтобы принять решение, у Джека оставалось не более 10 секунд, и он принялся лихорадочно соображать. Ближайший каньон располагался слишком далеко, а пятнышко торпеды на экране сонара быстро увеличилось. Джек подался вперед, словно это могло помочь Наутилусу двигаться быстрее. «Адье, придурок!» Джек понял, до каньона ему нипочем не добраться. Нужно было искать другие пути спасения. Впереди себя на вершине подводной скалы он заметил огромный валун. И, нажав левую педаль, резко бросил лодку вниз по направлению к нему. — Решил покончить жизнь самоубийством? — послышался глумливый голос Спенглера. — Одобряю. Достойная смерть. Взгляд Джека метался между несущейся сзади торпедой и приближающимся спереди камнем. Прикусив губу, он производил в уме сложные вычисления. В последний момент Джек подул кингстоны, избавившись от остатков балласта, и включил максимальную скорость. Нос его лодки уткнулся в илистое дно перед самым камнем, а корма взметнулась вверх. Совершив немыслимое сальто мортали, Наутилус перелетел через камень так же, как опытный гимнаст перепрыгивает через коня. Торпеда не могла повторить такой трюк, и валун под Наутилусом разлетелся в мелкое крошево. По нижней части Наутилуса забарабанил град каменных осколков. Лодку тряхнуло, как на американских горках, и у Джека перехватило дыхание. Издав ликующий вопль, он снова набрал в Кингстон и воду для балласта. Ударная волна сбросила его с края обрыва, и ставшая более тяжелой лодка камнем стала проваливаться в очередную впадину. Очутившись у самого дна, Джек уменьшил скорость, низко скользя над грунтом. В его душе смешались радость и возбуждение от того, что одержанной маленькой победы. Но эти чувства длились недолго. Вода над его головой стала светлеть. Дэвид догонял его на своей более быстроходной лодке. Джек взглянул на сонар. Внезапно впереди возникла странная тень. Не зная, что это такое, Джек не стал выключать прожектор. Ему нужно было укрыться. Скорее. Каньон делал плавный изгиб. И, повторив его, Джек понял, что за диковина ждала его впереди. Прямо перед ним через весь каньон протянулась каменная арка, высокий и тонкий каменный мост. Это сооружение было слишком невелико, чтобы укрыть его, но в голову Джеку пришла неплохая идея. Он заведет Наутилус под арку и опустится на илистое дно. Пришло время уравнять шансы. Ситуационная комната Белого дома. Лоренс Нейв стоял перед картой, высвеченной на стене компьютерным проектором. За его спиной расположились члены Объединенного комитета начальников штабов, члены правительства и спецслужб. На карте пылало красным цветом маленькое пятнышко, обозначавшее Окинаву. Ее больше нет. Сотни тысяч людей сгорели в ослепительной атомной вспышке. Заговорил министр обороны. «Господин президент, возмездие должно быть скорым и беспощадным!» Нейв отступил от карты и развернулся. «Пекин!» Все молча ждали продолжения. «Сожгите его!» «До основания!» 8:55. «Персей!» Лежа на животе в продолговатой кабине субмарины, Дэвид чувствовал, как пот заливает лицо, но не мог вытереть его. Руки были заняты рычагами управления, глаза устремлены на показания сонара, выводившиеся на прозрачную поверхность кабины. Тонкие линии повторяли все изгибы реального ландшафта. Обогнув выступ скалы, Дэвид увидел своего противника и ухмыльнулся. «Отлично! Значит, ублюдок все же не сумел ускользнуть от взрыва, не получив повреждений». Субмарина Джека была перед ним как на ладони. Неуклюже раскачиваясь, она, словно раненая утка, трепыхалась под каменной аркой, тщетно пытаясь всплыть и продолжить движение. Ее винты поднимались со дна облака ила, но все усилия оказывались напрасны, и субмарина не могла сдвинуться с места. — Какие-то проблемы, Джек? — осведомился Дэвид. — Да пошел ты! Ухмылка Дэвида стала еще шире. Он опустил Персея ниже и направил свет на обездвиженную лодку противника. Ему доставляло колоссальное удовольствие наблюдать, как оказавшийся в западне Джек отчаянно борется за жизнь и знать при этом, что ничего у него из этого не выйдет. Персей завис между Наутилусом и каменной аркой и направил свет на прозрачный купол, лежащий на дне лодки. Джек поднял голову, и глаза их встретились. Дэвид послал врагу довольную ухмылку, но тут же удивленно насторожился. В глазах Джека он увидел не страх, а торжество. Джек приветственно помахал ему рукой, и в следующее мгновение Наутилус резко взмыл вверх. Застигнутый врасплох, Дэвид не успел ничего предпринять, и две субмарины столкнулись. От удара у Джека лязгнули зубы, в глазах вспыхнули яркие огни, а рот наполнился вкусом крови, он прикусил себе язык. На несколько мгновений прозрачный купол Наутилуса прижался к прозрачной капсуле Персея. Противники находились на расстоянии вытянутой руки, и в то же время для них не было ничего более невозможного, чем прикоснуться друг к другу. Глядя на Дэвида, Джек усмехнулся и проговорил в микрофон. «Теперь будем драться на равных, урод!» Взглянув на сонара, Дэвид вдруг понял, что оказался в ловушке, но предпринять ничего не успел. Верхняя часть его подлодки врезалась в каменную арку. Дэвид разразился потоком брани. От столкновения с неуступчивым камнем торпедный аппарат оторвался от турели и полетел вниз. Одна торпеда сдетонировала, пролетела несколько сот метров по каньону и взорвалась, ударившись в каменную стену в отдалении. Оставшиеся снаряды рассыпались по дну. После того, как ловушка сработала, Джек не стал задерживаться и включил полный ход. — Как ты там говоришь? — Адьё! — В таком случае адьё, скотина! Наутилус уже плыл вперед, направляясь к облаку мути, поднятому взрывом торпеды. Дэвид, сплевывая кровь, лихорадочно орудовал рычагами управления. — Я тебе покажу, адьё, засранец! — пробормотал он. 9:04. Наутилус. От улыбки Джека не осталось и следа, когда Наутилус внезапно дернулся и застыл на месте, как лошадь перед пропастью. От неожиданного рывка Джек повис на ремнях безопасности. Оглянувшись, он увидел позади себя Персей. Один из его манипуляторов вытянулся вперед и впился клешней в раму Наутилуса. Дэвид не желал отпускать его. В динамиках слышался скрежет металла о металл. На экране компьютера замигали красные огни. Наутилус был пойман и обездвижен. Собственные манипуляторы Наутилуса оказались бесполезны. Они не могли сражаться с противником, находившимся сзади. Клешни на раме Наутилуса продолжали сжиматься, и металлический визг стал невыносимым. Экран замигал. Дэвид перекусил главный силовой кабель. Скверно, очень скверно. Лихорадочно размышляя, Джек направил Наутилус вниз, таща за собой Персей и одновременно делая крутой поворот. Включив прожектор, Джек осветил рассыпанные по дну торпеды. Из-за повреждения энергоподачи свет был слабым, но Джек не обращал на это внимания, сконцентрировавшись на своей главной цели. Приблизившись на достаточное расстояние, Джек активировал правый манипулятор, вытянул его вперед и ухватил им одну из лежащих на дне торпед. Только теперь Дэвид осознал грозящую опасность. Дернув манипулятором, он встряхнул Наутилус, как терьер дохлую крысу. Рука, которой Джек держал джойстик, дрогнула. Торпеда едва не упала, но успел подставить клешню второго манипулятора и сильно ударил ее об основание каменной арки. Взрыв разрушил опору, и арка начала медленно рассыпаться. Как и рассчитывал Джек, Дэвид не захотел рисковать своей драгоценной шкурой. Он отпустил Наутилус и собрался дать дёру, однако Джек развернул свою лодку и теперь уже сам зацепил Персея клешнёй манипулятора. Они поменялись местами. Добыча поймала акулу за хвост. — Куда торопишься? — издевательски осведомился Джек. Сверху неторопливо, как и все, что происходит в воде, опускалась основная секция каменного моста. «Отпусти!» — послышался в наушниках крик Дэвида. «Ты убьешь нас обоих!» «Обоих? Вряд ли!» Вокруг них уже падали более мелкие камни, образовывая кратеры в слое донного ила. Оставаясь на чеку, Джек следил и за падающими камнями, и за показаниями сонара. Вторым манипулятором он привел в негодность кормовой блок ускорителя Персея, искалечив винты, а затем отпустил вражескую лодку и дал полный назад. Лодка Дэвида накренилась, пытаясь уйти из-под камнепада, но не смогла сдвинуться с места, и каменная лавина пригвоздила ее ко дну. Вокруг Персея взвился рой воздушных пузырьков, и поначалу Джек подумал, что лопнула его кабина, но когда облачко пузырьков унеслось к поверхности, увидел, как из титанового корпуса Персея выпрыгнула прозрачная капсула. Это Спенглер привел в действие механизм катапультирования, и теперь спасательная шлюпка уносила его от тяжелой металлической матки, которая уж через секунду оказалась погребена под грудой огромных камней. Ублюдок уносил ноги. Джек зарычал от злости и поднял лодку над облаком илистой мути. Капсула с положительной плавучестью и единственным пассажиром поднималась очень быстро. В ее хвостовой части мигал красный огонек, словно дразня Джека. На более тяжелой субмарине у него не было шансов догнать убегающего врага. Включив прожектор, он также начал подъем, и вскоре они оба всплыли из глубокого каньона и оказались на открытом пространстве. Сжав зубы, Джек медлил, не зная, что предпринять, но тут слева от себя он заметил некое молниеносное движение. Повернув голову, он увидел, как появившееся из каменного лабиринта огромное существо метнуло свое толстое, как бревно, щупальце вслед за всплывающим стеклянным пузырем. По-видимому, оно расценило взрывы и свет как вторжение на свою территорию и вышло на охоту. Прикоснувшись к микрофону, Джек проговорил: «Дэвид, по-моему, ты сейчас превратишься в завтрак». 9:17. Дэвид недоуменно нахмурился. «Что несет этот кретин? Что он сможет ему сделать? Подлодки и Джек его ни за что не догнать». Хотя спасательная шлюпка не была вооружена и не могла маневрировать, она имела и преимущество в скорости. Узкая акриловая торпеда была легкой и необыкновенно плавучей. Дэвид набрал код на панели компьютера, чтобы связаться с глубоководной станцией. Он прикажет сейчас убить бабу-антрополога. Медленно и мучительно. Рольф был мастером такие штуки. А сам Дэвид позаботится о том, чтобы Джек услышал ее вопли и предсмертные мольбы. Когда он ввел последние цифры, капсулу тряхнуло, и Дэвид перевернулся на бок. Он огляделся, но в слабом мерцании красного кормового маячка ничего не увидел. Дэвид приподнялся на локти, и в этот момент что-то опять встряхнуло капсулу и потащил ее ко дну. Дэвид ударился головой о прозрачную стенку. «Что за Слова замерли на губах Дэвида, когда он посмотрел вниз и увидел огромную размером с обеденную тарелку присоску, прилепившуюся к нижней части спасательной капсулы. Гигантский спрут! Дэвид читал отчет Джека о его встрече с таким чудовищем и, припомнив детали, в ужасе прижал ладони к прозрачным стенкам. Его охватила паника. У него не было ни оружия, чтобы отпугнуть тварь, ни двигателей, чтобы убежать от нее. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что другие неимоверные толщины щупальца тянутся к нему беззащитной пойманной добычи. Капсулу развернуло, и Дэвид увидел огромный черный глаз, неподвижно смотрящий на него. От ужаса Дэвид пощенячий пискнул. Чудовище стало нещадно крутить капсулу, и Дэвид, растопырив руки, уперся ими в стенки. Вокруг себя он видел лишь сизую мешанину щупалец. Он смотрел себе под ноги, но вдруг каким-то шестым чувством, ощутив, что настоящая опасность грозит ему сверху, поднял голову и закричал. На расстоянии протянутой руки от него раскрылась чудовищная пасть. В глотке головоногого находился острый, как бритва, клюв, способный перекусить пополам маленькую по сравнению с ним капсулу. Передняя часть с головой кричащего от страха Дэвида уже находилась в пасти чудовища. Клюв, нижняя челюсть, которого была длиннее передней, сомкнулась на акриловой поверхности, пытаясь раскусить этот диковинный орешек. Дэвид скорчился, забившись в нижнюю.

0: вы слушаете радио Фантастики.
1: Опершись на локоть, Дэвид дотянулся до передатчика, но не успел прикоснуться к нему, как послышался жуткий звук, прозвучавший для него смертельным приговором. Крак! Дэвид поднял глаза. По стеклу побежала тонкая трещинка. «О, Боже! Нет!» Ему вспомнилось, как умирал доктор Кортес. Расплющенный череп, выплеснувшийся на пол мозги. Чудовище жало клюв сильнее, и по всей поверхности капсулы паутины разбежались трещины. Дэвид в бессильном отчаянии стиснул кулаки. Последняя надежда на спасение улетучилась. В его душе умерли все чувства, все, кроме одного, желания отомстить. Его босс, Николас Разиков, одержимый манией подозрительности, предусмотрел аварийный вариант, суть которого была проста и недвусмысленна. В случае обнаружения колонны она должна быть уничтожена, чтобы не достаться потенциальному противнику. На корявом языке специалистов это называлось «отказобезопасная система». Директор ЦРУ не мог допустить и мысли о том, что заключенная здесь энергия окажется в чужих руках. «Пусть лучше пропадет, чем достанется кому-то еще», — объяснял он. Дэвид вызвал специальную программу и начал вводить определенную последовательность чисел. Его палец завис над кнопкой «ввод». Он посмотрел вверх. Монстр продолжал жевать капсулу, и по ее поверхности разбегались все новые трещины. «Чудовище ли давление? Какая смерть? Страшнее!» Он нажал на кнопку. На экране высветились слова «Отказобезопасная система активирована!» А потом капсула лопнула, и океан забрал жизнь Дэвида, а раньше, чем он успел сделать последний вдох. Девять часов двадцать минут. Глубоководная станция «Нептун». Сидя рядом с своим тюремщиком, Карен думала о том, что время неумолимо иссякает. До столкновения Земли с волной солнечной бури оставалось чуть больше двух часов. Ей необходимо связаться с Фатомом и сообщить о том, что доктор Кортес убит. Но как это сделать, если Рольф не отпускает ее от себя ни на шаг? Лейтенант Рольф тем временем разговаривал по телефону. Мы только что позвонили с поверхности. Он говорил шепотом, и Карен удалось разобрать лишь три слова — эвакуация и отказобезопасная система. Все ее усилия подслушать что-нибудь еще не принесли успеха. Наконец лейтенант положил трубку и повернулся к ней. — Они посылают Аргус, мы немедленно уходим со станции. Карен заметил, что мужчина старательно избегает встречаться с ней взглядом. Рольф лгал. Сам-то он, конечно, уйдет, а вот ей суждено остаться здесь навеки. Всем своим видом изображая покорность, Карен поднялась и потянулась. Да уж, пора. Лейтенант тоже встал и, словно невзначай, положил руку на висевший на поясе кинжал. Конечно, разве можно стрелять на такой глубине? Только нож. Повернувшись, Карен торопливо направилась к лестнице, ведущей на нижний уровень, и стала спускаться исподволь, поглядывая на своего конвоира. Она лихорадочно просчитывала те действия, которые ей предстояло предпринять в следующие секунды. Ей объяснили, как устроены системы безопасности, сразу же после того, как доставили сюда. Все здесь было автоматизировано, именно этим она собиралась воспользоваться. Рольф спускался следующим, стараясь, как обычно, держаться как можно ближе к пленнице. Карен вполне устраивал. Оказавшись на середине лестницы, она спрыгнула вниз и с громким стуком приземлилась на жесткий пол. «Осторожнее, черт бы тебя побрал!» — прорычал Рольф. Карен метнулась к стене и разбила локтем предохранительное стекло пульта экстренной блокировки двери. А затем сунула руку внутрь, полосуя себе пальцы острыми осколками, ухватила за рукоятку красного цвета. Это устройство предназначалось на случай угрозы затопления станции. Поняв, что она собирается делать, лейтенант на

0: находившийся на середине лестницы между двумя секциями станции, легнул воздух ногой, пытаясь достать Карен, но промахнулся. Карен дернул рукоятку, взвыла сирена, и из проема в полу, подобно огромной гильотине, скользнула дверь люка. Карен отскочила в сторону. Когда она повернулась, с потолка свисало тело Рольфа, которому зажало люком голову. Из его горла вырывались булькающие звуки. После недолгой борьбы механизм, рассчитанный на сопротивление 6000 метров океанской толщи, победил, хрустнули кости, брызнула кровь, и обезглавленное тело лейтенанта, дергаясь в агонии, рухнуло на пол рядом с Карен. Она отбежала на несколько шагов, ее вырвало, а затем снова и снова. Карен знала, у нее не было выбора. «Убей или убьют тебя», — сказал ей однажды Джек. И сейчас она убедилась в истинности этих слов, и все же. В контрольном центре прозвучал зуммер интеркома, и из динамика послышался голос. «Нептун, это палуба. Мы зафиксировали аварийное закрытие люка. У вас все в порядке?» Карен вскочил. Ее сердце отчаянно колотилось. Аргус, должно быть, уже спускается к станции. Ее не должны поймать. Метнувшись к приборам, она лихорадочно стала щелкать тумблерами, пытаясь вспомнить, как включается радио. Когда это удалось, она схватила переговорное устройство и торопливо заговорила. «Палуба, это Нептун. Отмените эвакуацию. Повторяю, отмените эвакуацию. Станция повреждена. Затопление неизбежно. Поняли меня?» Голос из интеркома мрачно ответил. «Вас понял. Затопление неизбежно». Последовала долгая пауза. А затем «Мы будем молиться за вас, Нептун!» Карен закусила губу. «Наконец она свободна и может заняться более важными делами. Куда, черт побери, запропастился Джек?» 9:35. Наутилус. Кое-как преодолев последний каньон, Джек заметил впереди огни. Место крушения борта номер один. Так близко. Он давил на педали, пытаясь выцедить из севших аккумуляторов еще хоть немного энергии. Ускорители слабо загудели. В результате сумасшедшей гонки над океанским дном он оказался всего в четверти мили от станции. После того, как на его глазах хлопнула капсула Дэвида, прошло не более 8 минут. Однако радоваться было рано. На экране компьютера перемигивались тревожные красные и желтые огоньки. Но что было хуже всего, уровень зарядки аккумуляторов находился на нуле. Энергии осталось так мало, что Джек был вынужден отключить все системы, в которых сейчас не было жизненной необходимости, свет, поглотитель углекислоты и даже отопление. И поскольку на этой глубине царил арктический холод, даже после столь короткого путешествия Джека трясло от холода, а губы его посинели. Теперь же, когда впереди были видны огни станции, он выключил и прожектор. Благодаря ему лодка получила несколько дополнительных минут жизни. Джек поплыл дальше. Покореженные полозья Наутилуса скользили всего в нескольких дюймах от дна. После долгого времени, проведенного в темноте, огни станции показались ему ослепительными, и он прищурился. Колонна возвышалась в 20 ярдах справа от него. 3 освещенных бублика станции виднелись прямо по курсу. Мысленно прикинув, какое расстояние ему предстоит еще преодолеть, Джек безмолвно выругался. Какого черта? Они поставили станцию так далеко, ему до нее нипочем не добраться. Словно в доказательство его правоты, гудение ускорителей стало угасать, а потом наступила леденящая тишина. Джек надавил на педали. «Давай же, давай, ведь мы так близко!» В ответ он услышал тихое жужжание и больше ничего. Джек откинулся в кресле и стал растирать онемевшие от холода руки. И что теперь? 9:48. Глубоководная станция «Нептун». Карен вытерла окровавленные руки об брюки. Отключив аварийную сигнализацию и разблокировав двери, она вернулась на второй уровень и на протяжении последних 5 минут безуспешно пыталась установить связь с Габриэлем. Отрезанная от всего мира, она чувствовала себя слепой и глухой. Что ей делать дальше? Пытаясь унять нервозность, Карен встал и принялась ходить по лаборатории. Может быть, стоит позвонить на поверхность и рассказать все на чистоту? Судьба всего мира зависит от того, будут ли предприняты действия хоть кем-то. Но она понимала, что попытка доказать что-либо властям обречена на неудачу. Диск, содержащий информацию, полученную с Фатома, исчез вместе с телом доктора Кортеса. И кто, скажите на милость, поверит женщине, которая только что отрезала голову американскому офицеру, удостоенному многих наград? Карен почесала в затылке. Должен же быть выход. Неожиданно пол под ее ногами дрогнул. Она остановилась. Ее ступни ощущали вибрацию. Карен затаила дыхание. Не хватало еще подводного землетрясения. Она подошла к одному из иллюминаторов и выглянула наружу. Ее внимание привлекло странное свечение. Оно исходило от колонны. Карен сузила глаза и стала вглядываться вдаль. Неожиданно колонна вспыхнула ярким светом, и пол станции заходил ходуном. Чтобы не упасть... Карен ухватилась за стену. В тот момент, когда свет стал особенно ярким, она заметила недалеко от колонны металлический отблеск. Там что-то было. Вибрация прекратилась, свет погас. Карен продолжала вглядываться в темноту, но больше ничего не видела. «Что это было?» — пробормотала она себе под нос. Обняв себя за плечи, она стояла, размышляя над тем, как бы это выяснить. 10:18. Лязгая зубами от холода, задыхаясь в воздухе, отравленным углекислым газом, Джек пытался поднять манипулятором со дна еще один камень. Из первых четырех, которых он бросил в колонну, в цель попали два. Уже неплохо. Чуть раньше, когда субмарина окончательно замерла на морском дне, он вспомнил лекцию Чарли о чувствительности колонны к любому виду энергии, даже кинетической. Заряда в аккумуляторах хватило только на то, чтобы с помощью одного манипулятора выковырить из грунта несколько камней и кинуть их в колонну. Колонна вспыхивала, земля вздрагивала, но сумеет ли кто-нибудь понять столь своеобразный зов о помощи? Не суждено ли ему остаться здесь навсегда? Джек мог только гадать. Он силился поднять со дна новый камень, в глазах стоял туман, холод и углекислый газ медленно, но верно делали свое дело. Но вот, приподнявшись над дном, бессильно замерла рука манипулятора. Джек припомнил выражение автомобилистов: «Аккумулятор сдох, вскоре настанет и его очередь». Напоследок Джек попытался включить радио, той капли электричества, которая осталась за батареях. Это должно было хватить. «Вы слышите меня? Чарли! Кто-нибудь?» Ответа не было. Застонав, Джек обмяк в кресле, его била крупная дрожь. Океанская пучина высосала все тепло из маленькой субмарины. Джек то терял сознание, то вновь приходил в себя, но в конечном итоге океан оказался сильнее. Когда Джек в последний раз вынырнул из темной пучины бесчувствия, он успел увидеть, что к его лодке подбирается какое-то большое чудище, и в следующий момент он провалился в темноту. 10:21. Глубоководная станция «Нептун». Карен сидела за консолью контрольного центра на первом уровне и с помощью джойстика управляла роботом по имени Хьюи, который, повинуясь ее командам, пытался ухватить своей железной рукой подлодку Джека. Наконец его клешня крепко сомкнулась на титановой трубе рамы Наутилуса. Довольная этой маленькой победой, Карен повела робота обратно к станции. Поначалу лодка словно сопротивлялась, но затем все же сдвинулась с места. Карен утерла пот со лба. «Давай, Хьюи, у тебя получится!» Радиоуправляемый робот размером с «Фольксваген» пятился, волоча за собой субмарину. Карен увеличила изображение и внимательно осмотрела путь, который предстояло проделать Хьюи. Она не хотела потерять Джека и Наутилус из-за какого-нибудь препятствия, которое могло оказаться на поверхности дна. Через прозрачный акрил купол она отчетливо увидела Джека. Он обвис на ремнях безопасности, свесив голову на грудь, и не шевелился, потерял сознание. Мертв. Этого Карен не знала, но сдаваться она не собиралась. Ее взгляд метнулся от экрана на циферблат настенных часов, и рука, державшая джойстик, стала влажной. Меньше 2 часов. Есть ли хоть малейшая возможность того, что их план осуществится? Глядя на экран, Карен видел, как Хьюи деловито тащит мертвую субмарину по морскому дну. Что бы ни произошло, она не бросит Джека. Работая джойстиком, она упрямо сокращала расстояние, разделявшее Наутилус и Нептун. К счастью, рабочие полностью очистили площадку от обломков самолета. Крупные куски убирали вручную, мелкие с помощью специального устройства, наподобие пылесоса. Карен действовала быстро, как могла, молясь лишь о том, чтобы им хватило времени. Внезапно из динамиков послышался знакомый голос. — Доктора Грейс, если вы слышите, пожалуйста, отзовитесь. От радости и облегчения Карен даже вскрикнул. Не отпуская джойстик, свободной рукой она нажала на кнопку устройства связи. — Габриэль, доброе утро, доктор Грейс. Пожалуйста, ответьте Фатому. Хьюи, наконец, добрался до станции, и Карен медленно подвела робота под ее основание. Отрегулировав изображение, она заставила его поставить субмарину так, чтобы та располагалась прямо перед входным люком шлюза. — Карен! — Миюки! О, слава богу! Раньше, чем подруга ее успела ответить, из динамика прозвучал новый голос. Ямайский акцент выдавал в нем Чарли, корабельного геолога. «Профессор Грейс, время на исходе. Где доктор Кортес? Что вообще происходит?» Рассказывая ему о последних событиях, Карен запустила в действие процедуру шлюзования. Затем последними новостями с ней поделился Чарли. Она узнала, что корабли поддержки оставили Фатом в покое, а затем, как выразился Чарли, собрали манатки и отвалили. После их ухода связь восстановилась. «Чем вызван их уход?» — спросила Карен. Габриэль перехватил закодированное сообщение и сумел расшифровать его. Похоже, активирована некая отказобезопасная система, задача которой — уничтожить весь этот район, чтобы ничто, находящееся здесь, не досталось врагам. Короче говоря, по этой точке будет нанесен ракетный удар. — Когда? — Габриэль пытается это выяснить. У Карен вдруг закружилась голова. «Откуда еще может грозить им гибель? Что с Джеком?» — спросил Чарли. Карен посмотрела на экран. «Я хочу взять его на борт станции, но не знаю, как это сделать. У робота не хватит сил, чтобы поднять субмарину в шлюзовую камеру. Джек должен это сделать сам, но он без сознания, к тому же аккумуляторы лодки, как мне кажется, полностью разрядились. Габриэль сейчас соединит вас с лодкой, может, вам удастся привести его в чувство? Я постараюсь». Дожидаясь соединения, Карен взглянула в смотровое окошко. Камеру заполнилась водой, и дверь люка плавно отходила в сторону. «Доктор Грейс, по линии глубоководной связи вы подключены к переговорному устройству Наутилуса. Говорите!» Карен заговорила в микрофон. «Джек, если ты слышишь меня, ответь!» Она сфокусировала видеокамеру Хьюи на купол субмарины и заставила робота встряхнуть ее. «Очнись, черт бы тебя побрал!» 10:42. Наутилус. Джек плыл в темноте следом за знакомым голосом, который что-то шептал ему и вел его к свету. Это был голос ангела. «Черт тебя задери, Джек! Пошевели своей ленивой задницей!» Джек дернулся в кресле. И словно пьяница, проснувшаяся после страшной попойки, с трудом поднял голову и разлепил глаза. Отовсюду лился свет. Такой яркий, что Джек ничего не видел. «Джек, это Карен!» «Карен!» Джек и сам не знал, произнес ли он эти слова, или они прозвучали в его голове. А окружающий мир превратился в море света. «Джек, ты должен поднять лодку на 15 футов и завести ее в люк, который находится прямо над тобой!» Джек задрал голову. И когда его глаза немного привыкли к свету, он увидел над куполом лодки большое отверстие, Теперь начал понимать, что к чему.
1: Не могу. Батарея разряжена.
0: Придумай что-нибудь. Ты ведь так близко.
1: Продолжая смотреть вверх, Джек вспомнил последние секунды жизни Спенглера. Возможно, выход действительно есть.
0: Снова заговорила. Теперь в ее голосе звучало отчаяние.
1: «Джек, я попробую использовать робота. Может, у него хватит сил, чтобы подсадить Наутилус?»
0: «Нет». Язык Джека опух, едва ворочался во рту.
1: Пошарив возле ног, Джек нащупал рукоятку аварийного сбрасывания внешнего корпуса субмарины. Он дернул ее, но либо рукоятку заклинило, либо он сам чересчур слаб.
0: «Джек!» Сделав глубокий вдох, он снова вцепился в рукоятку онемевшими пальцами, уперся ногами в пол и теперь уже двумя руками потянул ее на себя.
1: «У него получилось!»
0: Где-то под ногами негромко бухнул пиротехнический заряд, отстреливающий кабину пилота вертикально вверх. Легкая кабина выскочила из титановой скорлупы, как насекомое из старого хитинного панциря, и влетела в открытый люк. Но всего этого Джек уже не видел. Сознание вновь оставило его.
1: 10:43. Глубоководная станция «Нептун».
0: Глядя на экран, Карен видел, как Наутилус разделился на две части, и верхняя мячиком подпрыгнула вверх прямо в отверстие люка. После этого она сразу нажала на кнопку откачки воды и декомпрессии. Карен подошла к смотровому окошку. Капсула, в которой находился Джек, плясала по поверхности воды, под самым потолком шлюзовой камеры, а люк в полу закрывался. Послышалось гудение насосов. Карен смотрела, затаив дыхание. Джек сидел в кресле, повиснув на ремнях. Откачка воды и выравнивание давления продолжались 5 минут. За это время Карен успела вызвать Фатом и сообщить о том, что Джек уже на борту станции. Она также узнала о том, что Чарли совместно с Габриэлем трудится над каким-то новым планом. Занятая мыслями о Джеке, она едва слушала. Над дверью загорелась зеленая лампа, оповещая о том, что опасности больше нет. Карен отперла замок и открыла дверь шлюзовой камеры. Водительская кабина, наполовину акриловая, наполовину титановая, лежала на боку. От Роберта Карен уже знала, как открыть ее. Сорвав со стены маленький баллон с кислородом и маской, она кинулась к кабине, ухватила за рукоятку ручного открывания купола и принялась крутить ее. По внешнему виду и принципу действия это устройство напоминало автомобильный домкрат. Карен заглянула внутрь. Лицо Джека посинело. Она ухватила за рукоятку обеими руками и принялась крутить еще быстрее. Наконец, с негромким шипением купол отделился от титанового поддона и на Карен дохнуло застоявшимся, пахнущим смертью воздухом кабины. Оттолкнув купол в сторону, Карен опустилась на колени и освободила обмякшее тело Джека от ремней. Его кожа была холодной и влажной, и Карен с ужасом подумала, что за несколько минут, прошедших после их короткого разговора, жизнь оставила его.
1: Но нет.
0: Взяв его запястье, Карен нащупала пульс. Прерывистый и нитевидный он все же был, а его грудь, хоть и едва заметно, все же вздымалась. Карен положила кислородную маску на его рот и нос, а затем открыла вентиль баллончика с кислородом. Приблизив губы к его уху, она прошептала: «Дыши, Джек!» Будучи без сознания, он все же, видимо, услышал ее слова, поскольку грудь его стала подниматься и опускаться более глубоко и равномерно. Карен расстегнула неопреновый гидрокостюм Джека, чтобы ему было легче дышать, и вздрогнула, когда на ее запястье легла его холодная рука. Опустив глаза, Карен увидела, что Джек смотрит на нее. «Карен!» — хрипло проговорил он. Карен заплакала и нежно обняла его за шею. Несколько секунд никто из них не шевелился. Наконец Джеку с помощью Карен удалось сесть. Он отвел рукой кислородную маску и баллон. Краска постепенно возвращалась на его лицо. «Расскажи мне, что происходит?» — клацая зубами, попросил он. Карен пересказала события последних часов. Джек встал на колени и тяжело закашлялся.
1: «В чем заключается план Чарли? Он не вдавался в детали.
0: Это на него похоже.
1: Джек встал, опираясь на плечо Карен и растирая руки.
0: Сколько времени у нас в запасе?
1: 1 час.
0: Глава 20. Прыжок во времени. 19 августа, 11:05. Глубоководная станция «Нептун», океане. Джек сидел, закутавшись в теплые пледы. Он только сейчас начал чувствовать пальцы своих ног. На экране компьютера перед ним вздрагивало изображение Чарли.
2: «Сначала расскажи мне о ядерном ударе. Что-то еще за новости?»
0: «Противооткатный механизм, приведенный в действие посредством радиопередачи из-под воды. Я думал, может, ты что-нибудь знаешь?»
1: Джек посмотрел на Карен. «Нет, отсюда никаких сигналов не посылали», — мотнула головой она. «Я постоянно находилась рядом с Рольфом».
0: «Значит, Спенглер», — со злостью констатировал Джек. «Даже из могилы он пытается меня достать».
2: — Да, видимо, ты ему сильно не нравился, — хмыкнул Чарли. — На боках ядерных баллистических ракет, которые несут сюда, наверное, написаны наши имена.
1: Глаза Джека расширились, и он забыл даже о холоде, который до сих пор пронизывал его тело.
0: — Сколько времени осталось до удара?
1: — спросил он.
2: — По мнению Габриэля, 57 минут. Это произойдет за минуту до того, как к нам пожалует солнечная буря.
1: Джек в отчаянии помотал головой.
0: «Выходит, даже если мы сумеем нейтрализовать колонну и спасти мир, то все равно погибнем в ядерном взрыве?»
1: Чарли пожал плечами.
2: «Похоже на то».
1: Джек помолчал, мысленно перебирая имевшиеся у них в запасе варианты, которых было не очень много, потом вздохнул.
2: «Какого черта? Герои тоже не живут вечно. Давайте сделаем хотя бы то, что в наших силах».
0: Что у тебя за новый план, Чарли?
2: Сразу скажу, Джек, шансов на успех маловато.
0: В нашем положении нельзя пренебрегать ни одним шансом. Выкладывай.
2: Хорошо.
0: Но мне сначала бы хотелось ознакомиться с моими расчетами доктора Кортеса.
2: Валяй, если так у тебя есть доска для общения с духами.
0: Так что ты там придумал?
1: Чарли помрачнел.
0: Ты сам надоумил меня на это, Джек. Мы попытаемся устроить колонне перегрузку.
2: Закоротить ее?
0: Не совсем. Если мы перегрузим колонну и энергии, резонирующие на нужной частоте, возникнут кинетические колебания, и колонна разрушится, примерно так, как лопается хрустальный бокал, если взять нужную ноту.
2: И ты знаешь эту ноту?
0: Думаю, да, кивнул Чарли.
2: Самое сложное заключается в другом.
0: Как сделать так, чтобы колонна услышала ее?
2: Пучок энергии должен попасть точно в цель и воздействовать на нее в течение 3 минут.
0: Как же это сделать?
1: Чарли устало вздохнул.
0: Именно над этим мы с Габриэлем бились с тех пор, как ты нас покинул.
2: Мы кое-что придумали, но, боюсь, Джек, тебе это не понравится.
0: Для подобной операции необходимо использовать лучевое оружие.
2: «Надеюсь, ты не забыл почистить лазерную пушку, что лежит у тебя под кроватью?»
1: Пытался сострить Джек, но Чарль даже не усмехнулся и продолжал молча смотреть на него с экрана. Глядя в неподвижные глаза геолога, Джек вдруг понял, что тут имеет в виду. Его словно легнули между глаз, он вскочил на ноги.
0: «Подожди. Ты же не имеешь в виду Спартак?»
2: Габриэль проанализировал его тактико-технические характеристики. «Должно сработать».
1: «Что такое Спартак?» — вмешалась Карен. Джек бессильно опустился на стул.
0: «Это спутник военно-морских сил. Тот самый, который я выводил на орбиту, когда произошла авария на Атлантисе. Он оснащен экспериментальной лазерной пушкой, которая может поражать цели из космоса. Ракеты, корабли и даже подводные лодки».
1: Джек снова повернулся к Чарли, продолжавшему смотреть на него с экрана.
2: «Но Спартак... неисправен он, поврежден?»
1: Чарли отрицательно покачал головой.
0: «Не работает только система наведения, что, конечно, делает его непригодным для использования военными. Им пришлось бы посадить туда специального оператора, чтобы наводить пушку вручную».
1: Чарли помолчал. «К счастью, у нас такой оператор есть! Есть!» Джек не понял смысла этих слов, но Карен оказалась сообразительней. «Габриэль!» — воскликнула она.
2: «Совершенно верно!» — кивнул Чарли. «Я приказал ему проверить главный процессор спутника. Воспользовавшись тем, что все сейчас заняты войной, и Спартак формально считается утраченным, им с Миюки удалось пробраться сквозь старые защитные системы. Процессор спутника до сих пор жив-здоров и готов к действию».
1: «Ты шутишь? После стольких лет?» — скептически переспросила Карен.
2: «Он работает от солнечной энергии, а эта батарейка вечная».
1: Пока Чарли просвещал Карен, Джек сидел молча, задумавшись. В его памяти из грузового отсека Атлантиса вновь выплывал спутник, расправляя серебристые крылья солнечных батарей.

0: fantastiche.
1: Джек пытался отогнать эти воспоминания, но они не уходили. Он снова видел взрыв, крики, нескончаемое падение в космосе. Он поежился, а теперь уж не от холода, а от суеверного страха. На Спартаке лежало проклятие. Смерть окружала его. Это дьявольское вооружение не могло принести ничего, кроме боли и страданий. — Ничего не выйдет, — проворчал он. — Нам выбирать не приходится, — сказала Карен, положив руку ему на плечо, потом спросила Чарли, — когда начинаем?
2: — Мы ограничены жесткими временными рамками, — пояснил Чарли, — и у нас будет только одна попытка. Спутник выйдет на нужный участок орбиты через 48 минут.
1: Джек посмотрел на часы.
2: — То есть за 3 минуты до того, как нанесет удар солнечная буря? 3 минут должно хватить. Либо у нас получится, либо нет.
1: Джек покачал головой.
2: — Безумие, да и только.
1: — Что должны делать мы? — деловито спросила Карен.
2: — Чтобы нацелить пушку на колонну, Габриэлю необходим активный маяк. Вам придется снять с Наутилуса навигатор Магеллан. Информация с него будет поступать на Фатом, а я перенаправлю ее Габриэлю.
1: Джек развел руками.
2: — В таком случае у нас проблемы. Наутилус находится на дне. Чтобы попасть на станцию, мне пришлось катапультировать кабину. Поэтому теперь добраться до Магеллана у нас нет никакой возможности.
1: — А если использовать радиоуправляемый робот? — предположила Карен.
2: — Он действует слишком грубо и не сумеет извлечь Магеллан, не повредив его. Это можно сделать только вручную.
1: Воцарилось подавленное молчание. Внезапно лицо Карен прояснилось. — По-моему, я знаю, что делать. 11:44. Стоя в шлюзовой камере, Джек наблюдал в передний иллюминатор шлема за тем, как поднимается уровень воды. Он пошевелил руками, пытаясь привыкнуть к тяжелому армированному водолазному скафандру. В большом шлеме имелись 4 обзорных иллюминатора. Впереди, справа, слева и наверху. Этот круглый шлем был настолько просторным, что его нижние края надевались на плечи скафандра, и, будучи соединены, они образовывали конструкцию, похожую на пистолетный патрон, с приделанными к нему руками и ногами. В верхней части шлема, а также на запястьях, были укреплены лампы. В довершение ко всему на спине скафандра был установлен реактивный микродвигатель, который позволял водолазу быстро перемещаться в водной среде. Все это вместе придавало конструкции сходство с космическими скафандрами из старых научно-фантастических сериалов. Впрочем, сходство было не только внешним. Двигаясь к люку, Джек интуитивно осваивал управление этим сложным механизмом. Лагун и в самом деле не очень отличался от настоящего космического скафандра. — Как ты себя ощущаешь? — послышался голос Карен из вмонтированного в шлем динамика. Сквозь слой воды он увидел ее лицо в смотровом окошке контрольного центра и помахал рукой.
2: — Все в порядке.
1: После разговора с Чарли Карен отвела его на первый уровень, к гаражам, в которых хранились скафандры для глубоководных водолазных работ. Джек не мог не отдать ей должное, это была блестящая идея. — Чарли тоже подключен к радиосети, он слышит нас.
2: — Эй, Чарли! — окликнул товарищ Джек.
3: — Я здесь, — отозвался геолог.
2: — Как дела у Габриэля?
3: — Этот шельмец уже закончил проверку всех систем спутника. Они приведены в действие, ожидают нашей команды. От тебя требуется только установить навигатор, а потом удирай со всех ног, время на исходе.
1: Взгляд Джека упал на установленные в шлем электронные часы. 16 минут.
2: Понял тебя.
1: На связь вновь вышла Карен. Осторожно, люк камеры открывается. Джек наклонился и посмотрел вниз. Огромные двери плавно разошлись в разные стороны. Под ними был океан.
2: — Ну, я, пожалуй, пойду, — сделанной веселостью проговорил он, и, подняв глаза, снова увидел лицо Карен в смотровом оконце.
1: От волнения она поднесла к лицу крепко сжатый кулак и прикусила костяшки пальцев. Джеку почему-то показалось, что в данный момент она больше переживает за него, чем за судьбы мира. Махнув напоследок рукой, он шагнул в зияющее отверстие и стал опускаться на дно, регулируя с помощью расположенной под пальцами правой руки мини-клавиатуры плавучий скафандр. Останки Наутилуса лежали в 2 ярдах от него. Включив микродвигатель, Джек преодолел это пространство и оказался рядом с своей бывшей подводной лодкой. Опустившись на одно колено, он заглянул под корпус. Навигатор находился под кормой, рядом с задним блоком ускорителя. С помощью клешни, которой заканчивалась левая рука скафандра, он ощупал, а затем открутил защитную панель прибора. Неудивительно, что после переделки, в которой пришлось побывать Наутилусу, она казалась помятой. Панель упала на дно. Неуклюже наклонившись еще ниже, в громоздком скафандре Джек посветил в небольшую открывшуюся нишу и, не удержавшись, выругался. — В чем дело, Джек? — тут же раздался голос Карен. Он распрямился. — Магеллан сгорел. Поджарился. На него нахлынула волна отчаяния. — Будь проклят, этот Спенглер! Из динамика послышался удивленный голос Чарли. — Но, Джек, я принимаю сигнал навигатора. — Это невозможно. Он не может идти с Наутилуса. — Отойди назад, — велел Чарли. — Подвигайся по дну. С помощью микродвигателя Джек переместился от одной опоры станции к другой, а затем вернулся на прежнее место. — Это ты! — констатировал Чарли. — Этот скафандр, видимо, оснащен автоматической навигационной системой. Мера предосторожности. На тот случай, если водолаза унесет течение. Услышав это сообщение, Джек прибодрился. Значит, все, что мне нужно, это добраться до колонны? Да, в твоем распоряжении 8 минут. Чарли помолчал и добавил совсем иным тоном. Но видишь ли, Джек, поскольку навигатор встроен в скафандр, тебе придется остаться рядом с колонной. Джек понял, что имеет в виду Чарли. Это означало его смерть. Карен, видимо, тоже поняла это, поскольку торопливо заговорила. Должен же быть другой выход. А что, если вернуться к прежнему плану, взорвать колонну? Чарли стал многословно убеждать ее в том, что это невозможно. Кинетическая энергия, которая высвободится при взрыве. Прервав их научную дискуссию, Джек положил пальцы на кнопки управления двигателем и сказал, «Ребята, в нас запустили ядерную ракету, и она уже в пути. Какая разница, как умирать?» Он включил двигатель и поплыл к колонне, стоявшей в 50 ярдах от него. «Будьте готовы!» 11:58. Спасательное судно «Фатум». Лиза стояла рядом с Робертом и Джорджем на кормовой палубе. На небе не было ни облачка, и солнце нещадно палило. Она вышла сюда, чтобы здесь дождаться исхода. В лаборатории Чарли было слишком тесно, и к тому же Лизе хотелось вдохнуть морской ветер, возможно, в последний раз. Джордж и Роберт присоединились к ней. Джордж курил свою неизменную трубку. В ушах Роберта торчали наушники плеера «Сони». До слуха Лизы доносились обрывки песни Брюса Спрингстина «Рожденный бежать». Она вздохнула. Если бы только они могли побежать. Но нет, это было невозможно. Фатом должен был оставаться здесь, чтобы осуществлять передачу сигнала снизу наверх, со дна к спутнику. Даже если этот план увенчается успехом, им самим не спастись, им всем суждено погибнуть в урагане ядерного взрыва. Джордж вынул изо рта трубку и молча указал ее черенком на горизонт. Лиза взглянула в ту сторону. На северо-востоке возник тонкий инверсионный след, чтобы подниматься в небо. Это была та самая предназначенная для них ракета. Не отрывая глаз от неба, Джордж сунул трубку в рот. Никто не произнес ни слова. 11:59. Заключенный в громоздкий скафандр, Джек стоял спиной к кристаллической колонне. Один на невидимом дне океана. Минуту назад он велел Карен отключить внешние фонари на шестах вокруг станции и выключил лампу на своем скафандре, после чего все вокруг погрузилось во тьму. Нельзя было допустить, чтобы колонна, отреагировав на свет, активировалась раньше времени.
3: — Вы принимаете мой сигнал? — спросил он.
2: — Ясно и четко,
3: — ответил Чарли с Фатома. — Перенаправляю его Габриэлю.
1: Джек огляделся. Единственным источником света оставались желтые пятна иллюминаторов Нептуна.
3: Джек не мог видеть Карен, но чувствовал, что она смотрит на него. Он вздохнул.
1: Как бы ему хотелось провести с ней побольше времени, больше он ни о чем не сожалел.
3: Джек ждал.
1: Ничего иного ему не оставалось.
3: Он превратился в живую мишень для космического оружия. Он посмотрел в верхний иллюминатор шлема, как будто надеялся разглядеть из бездны океана спутник, летящий в бездне космоса.
1: Джек всегда предчувствовал, что когда-нибудь их пути пересекутся снова.
3: Судьба, от которой не уйти.
1: Однажды ему удалось обмануть ее. Он оказался единственным, кто выжил, а теперь он стоял в перекрестье прицела того самого Спартака, который уж пытался убить его.
3: Второго раза не будет.
1: Джек закрыл глаза. Возле его уха раздался призрачный шепот Карен. — Мы с тобой, Джек. Мы все. Он мысленно поблагодарил ее. Всю жизнь его окружали призраки, воспоминания об умерших. А сегодня, в этот последний момент, он отпустил их, осознав, наконец, какую власть имели над ним тени прошлого.
3: И тут раздался громкий голос Чарли. — Поехали!
2: 12:01. Околоземная орбита. Высота 480 морских миль над Тихим океаном.
1: Солнце отразилось в крыльях сверкающего спутника. На его боку виднелись опознавательные знаки, маленький флаг, идентификационный номер и огромными красными буквами название «Спартак». Краска была свежей, будто ее положили только вчера. Оказавшись над просторами Тихого океана, спутник стал менять положение. Система гиростабилизации разворачивала его таким образом, чтобы на солнечные батареи попадало как можно больше света. Зарядка мощного химического лазера требовала много энергии. Это был танец мощи и устрашения. В нижней части спутника открылся люк, и из него выдвинулся телескопический стул.
3: Верхние слои атмосферы вокруг ожившего спутника стали ударять ионизированные частицы. Падая на нее, как капли дождя падают на поверхность пруда, и заряжая его на сферу микроскопическими радиоактивными взрывами.
1: Во все стороны начала распространяться призрачная рябь. Коммуникационная система спутника беспрерывно потрескивала. Что-то внутри его прислушивалось, анализировало, принимало решения.
3: На самом же деле эти дождевые капли были ничем иным, как первыми вестниками солнечной бури.
1: За ними, минуя орбиту Луны, к Земле рвался штормовой фронт необузданной энергии и частиц, рассекая вакуум со скоростью в 1,8 миллиона миль в час.
3: Не обращая внимания на грозящую опасность, спутник завершил заданную последовательность действий. Химический лазер микровспышками подавал энергию на генераторы заряженных частиц, уровень энергии подскочил до максимума, ее сдерживала лишь пара крутящихся электромагнитов.
1: Зарегистрировав все это, центральный процессор внес заключительную поправку, произведя захват цели по поступающему снизу сигналу.
3: Между двумя магнитами бушевала дикая энергия, ища выход наружу, и он появился.
1: Энергия вырвалась из чрева спутника и, сформировавшись в тонкий луч, устремилась к Земле, пронесла сквозь атмосферу и ударила в океан, пронзив толщу воды так же легко, как воздух.
3: Подпитываемый из космоса луч устремился в темную, как ночь, пучину океана, куда до этого не проникали даже лучи солнца.
1: 12:02, глубоководная станция «Нептун».
3: Карен стояла, прижавшись лицом к холодному стеклу. Она пыталась найти глазами Джека, но за иллюминатором царила непроглядная тьма. Беззвездная ночь.
1: А потом кристаллическая колонна вспыхнула, да так ярко, что Карен вскрикнула и отскочила от иллюминатора. Она закрыла глаза и заслонилась локтем, но в глазах у нее продолжал гореть слепящий свет. Она, спотыкаясь, сделала несколько шагов назад. Из ее глаз текли слезы, и открыть их она сумела так через несколько секунд. Из всех иллюминаторов бил такой яркий свет, что казалось, будто само солнце спустилось на дно, чтобы разогнать здесь извечный мрак. «О, Боже!» — только и смогла сказать Карен. Прикрывая глаза ладонью, она приблизилась к одному из иллюминаторов и пыталась выглянуть наружу, но ничего не увидела, ни Джека, ни океанского дна. Окружающий мир превратился в океан света. Джек! 12:02 спасательное судно «Фатом». Лиза все так же стояла на палубе рядом с Робертом и Джорджем. Старый историк посасывал трубку. Его, казалось, ничуть не беспокоил вид летящего в сторону ракеты. Теперь был виден отчетливо не только ее белый след, но и темная полоска корпуса. Лиза взяла Джорджа за руку, и он легонько стиснул ее пальцем. — Не бойся, — сказал он, по-прежнему глядя в небо, и в его голос неожиданно прозвучали ласковые отцовские нотки. Ракета словно зависла в небе наподобие мухи, попавшей в смолу. Лиза наблюдала это необычное зрелище, открыв от удивления рот. Нет, это явно не было оптическим обманом. Секунда, другая, третья. Ничего не менялось. Ракета не двигалась. От созерцания удивительного феномена их отвлек Роберт, который перед этим, перевесившись через стальной поручень, смотрел в воду. Он повернулся к ним, вытащил наушники и спросил: «Ребята, а где океан?» «Ты о чем?» Лиза и Джордж подошли к молодому гидробиологу. Они посмотрели вниз, в один голос вскрикнули. Под килем судна не было воды. Корабль словно парил в воздухе, мягко покачиваясь на невидимых волнах. Лиза перегнулась через поручень. Далеко внизу пылал ослепительный свет. Оглянувшись, она увидела, что море пропало по диаметру в 100 метров вокруг их корабля, а за границами этого круга вода плескалась, как обычно. Фатом плыл над огромным колодцем, образовавшимся в океане, а на дне этого колодца горело солнце. — Взгляните на небо! — возбужденно проговорил Джордж. Лиза оторвала взгляд от чудес, творившихся внизу, и, подняв глаза вверх, увидела там еще большее диво. Тонкая полоска ракеты в небе начала двигаться назад, поглощая собственный дымный след, как будто кинопленку запустили задом наперед. — Что происходит? — спросила она. 12:02. Джек заслонил руками обзорный иллюминатор шлем. Он съежился, словно пытаясь спрятаться от ослепительного света, и рот был открыт в беззвучном крике. Мощь, вырывавшаяся из колонны всего в нескольких дюймах, за его спиной заставляла вибрировать и гудеть армированный скафандр. Его кожа горела, волосы встали дыбом. Непонятная, таинственная сила проникала внутрь его тела до мозга костей. О, Господи! Он же был готов без остатка раствориться в окружавшем его сиянии, как вдруг тембр исходящей энергии изменился, а свет стал мягче. Он опустил руки. Свечение, исходящее от колонны, уже не ослепляло, а распространялось серебристым туманом в темных водах. Подводные горы, научные станции, лавовые колонны стали похожи на вытравленные на серебре иллюстрации древней книги, и в этом странном свете они сами превратились в зеркала. — Джек! — прошептал в его ухе безнадежный испуганный голос. Глядя на эту фантастическую картину и понимая, что смерть находится в шаге от него, Джек вдруг заметил боковым зрением какое-то движение. Повернув голову, он посмотрел в боковой иллюминатор и увидел их. Отражаясь в серебряной поверхности подводных утесов, перед ним предстали коленопреклоненные мужчины и женщины, воздевшие руки к небесам. Сзади подходили другие, закутанные в ткань или одетые в необычные платья фигуры. Некоторые были в причудливых головных уборах из перьев и драгоценных камней, другие несли блюда с фруктами, вели на кожаных поводках овец и свиней.
0: — Отец всемогущий! — прошептал Джек.
1: Оглядевшись по сторонам, он увидел такие же отражения во всех окружавших его серебристых поверхностях, колеблющиеся фигуры людей, движущиеся по волнистой поверхности морского дна, дробящиеся отражения на изломанной стене лавовых трубах и соседних волнах, серебристые поверхности словно стали магическим зеркалом, ведущим в другой мир. Ближе других к Джеку находился высокий бородатый мужчина. Он стоял на коленях, опустив лицо вниз. — Джек, если ты слышишь, ответь мне! Это была Карен. Страх в сердце Джека уступил место изумлению, какого он не знал прежде. — Ты видишь их? — спросил он. Коленопреклоненная фигура подняла лицо. У бородатого мужчины был пронзительный взгляд, умный глаз и сильные руки. Он встал и сделал шаг вперед от зеркального валуна. Джек от неожиданности попятился назад и наткнулся спиной на колонну. Другие фигуры тоже стали придвигаться. Джек стал различать отдаленный гул голосов и протяжных песнопений. Мужчина воздел руки и издал крик радости. Джек поднял глаза и не увидел океана, только небо. Заслоненное луной, на нем висело черное солнце, а когда он опустил глаза, то увидел вдали подернутые дымкой тумана горы и густые леса, и в то же время он ощущал присутствие океана, морского дна, подводных утесов, и вдруг он все понял. То были древние, народ затерянного континента, он видел их мир. В ухе Джека вновь послышался шепот Карен, едва различимый из-за нарастающего гомона голосов и пения, становившегося все более громким. — Джек! — Я вижу людей вокруг тебя! Джек двинулся вперед, чтобы лучше видеть, и в тот же миг бородатый мужчина вновь рухнул на колени с выражением восторга на лице. Он смотрел прямо на Джека. — По-моему... — Они тоже видят меня, — ошеломленно сказал Джек.
4: — Кто эти люди?
1: Джек остановился и поднял руку. Все окружавшие его призраки немедленно попадали лицом вниз в некое подобие религиозного экстаза.
0: — Это твои древние, те самые следы, которых ты искала столько лет,
1: с помощью какой-то... деформации времени мы смогли заглянуть в их мир, а они, соответственно, в наш. Стоявший на коленях мужчина, по всей видимости, шаман или предводитель этого народа, стал нараспев произносить какие-то фразы. Было ясно, что он возносит молитвы. В мозгу Джека родилась идея. — Карен, — торопливо проговорил он, — у нас все еще есть связь с Фатомом, да? Ты можешь вывести трансляцию всего, что ты здесь видишь, на Габриэля? Вдруг у него получится перевести слова?
0: Я попробую.
1: Вскоре Джек услышал знакомый тонкий голосок, слегка искаженный большим расстоянием.
0: Пытаюсь осуществить перевод, хотя я лишь недавно приступил к освоению фонетики древнего языка.
1: Да ты уж постарайся, Габриэль, — заговорил Чарли.
0: Тебе следует торопиться, Джек. Солнечное излучение достигнет пиковой величины через 32 секунды.
1: Бородатый мужчина продолжал молиться. И тут из динамика раздался голос Габриэля, переводившего его слова.
0: «Велика пришедшая к нам беда, о дух колонны, великий бог солнца! Какое послание принес ты нам, заставив землю содрогаться и изрыгать огонь?»
1: Только сейчас Джек заметил, что земля под его ногами и вправду вибрирует, и он понял не только в каком месте, но в какое время он находится.
3: Он оказался на древнем континенте накануне его гибели.
1: Джек понял, какова его роль в этой драме, вспомнив слова из платиновой книги «Из колонны вышел Бог света».
3: Облаченный в тяжелый скафандр, окруженный сиянием, он и был для этих людей тем самым Богом. Осознав, что следует делать, Джек шагнул вперед и воздел руки. «Спасайтесь!» — крикнул он и услышал, как Габриэль переводит его слова на древний язык. «Пришло время тьмы! Пора тяжелых испытаний! Морские воды поднимутся и заберут ваши земли. Вы должны быть готовы!»
1: Джек видел ужас, появившийся на лицах людей. Его поняли.
3: «Готовься, Джек, сейчас начнется!» — предупредил Чарли.
1: Призрачный континент стал вздрагивать и расплываться. Джек поспешно сделал еще один шаг вперед и продолжал. —
3: Стройте большие корабли, грузите на них свой скот и пищу с полей, спасай свой народ!
1: Закончил он, глядя прямо в глаза бородатому человеку.
0: — Твой покорный слуга Хорон-Ко слышал тебя и подчинится, — склонив голову, ответил тот.
1: Из динамика до Джека донес возбужденный шепот его товарищей. — Хорон-Ко! — замирая, вымолвила Карен. — Тот самый, кто написал дневник, чьи кости лежали в склепе.
3: Джек и Хорон-Ко смотрели друг на друга, словно прощаясь.
1: Круг истории замкнулся, и она стала общей для них двоих.
3: А затем образы людей растаяли в зеркальных поверхностях. «Начинается!» — крикнул Чарли.
1: Джек пригнулся и сгруппировался, приготовившись к самому страшному. Но ничего не произошло. Сияние просто моргнуло и погасло, словно тот задул безобидную свечку. Джек выпрямился. После недавнего сияния дно океана казалось еще темнее, а желтый свет станции слабым и тусклым.
3: «Джек!»
1: — крикнула Карен. В ее голосе звенел страх.
3: «Я все еще здесь!»
1: Она вздохнула с облегчением, и тут вмешался Чарли.
3: «Что с колонной?» — спросил он.
1: Джек развернулся и включил лампы из скафандра. Их свет протянулся далеко вперед, не найдя ничего на своем пути.
3: — Ничего.
1: Кристаллическая колонна исчезла. В качестве единственного напоминания о ней остались разбросаны вокруг осколки. В свете лампы не мерцали на морском дне, как звезды на ночном небосводе. Джек двинулся вперед, наступая на эти созвездия. —
3: Ну что, Джек? — боязливым шепотом спросил Чарли.
1: — У нас...
3: «Получилось! Колонны больше нет!»
1: Чарли, не сдержавшись, издал радостный вопль.
3: Джек не торопился разделить его ликование. Мир был спасен. Вот они сами.
1: «Месть Спенглера!» — проговорил Джек, с трудом подбирая слова.
3: «Ядерный удар! Когда он произойдет?»
1: «Насчет этого ты можешь не волноваться!»
3: Чарли сидел в рубке, прижав к губам переговорное устройство.
1: — Джек, в прошлый раз ты пропустил солнечное затмение.

взглянул на наручные часы. Начало первого, затем перевел взгляд на солнце, оно висело низко, слишком низко. Он постоянно сверял точность своих часов с показателями дюжины спутников, находящихся на геосинхронной орбите. Он посмотрел на крохотный жидкокристаллический экранчик часов. Цифры на нем совпадали с теми, что указывали стрелки. Часы показывали следующее. 24 июля, вторник, 13:45. Черт побери! Чарли, объясни, о чем ты толкуешь? Решив, что с капитана хватит мук неопределенности, Чарли принялся объяснять. — Мы столкнулись с некой аномалией, Джек.

0: Я уже говорил тебе, что не являюсь специалистом в области темной энергии. Это я уже слышал. Так что случилось? Когда мы бабахнули по колонне, произошло именно то, чего я же... Выброс темной энергии произошел не внутрь земной поверхности, а наружу, однако при этом возник побочный эффект, которого я не предвидел.
1: Какой именно?
0: Вместо того, чтобы взболтать магму, темная энергия вызвала глобальный временной скачок, переставив батарею Земли на то время, когда она... Темная энергия была активирована в последний раз. То есть мы вернулись к солнечной буре, случившейся 2 недели назад, ко дню солнечного затмения.
1: — Что ты несешь? — недоверчиво воскликнул Джек. — Ты утверждаешь, что мы совершили путешествие во времени?
0: — Да не мы, а мир! Вся планета, за исключением небольшого кармана, в котором находимся мы, вернулась на 16 дней назад.
2: Глубоководная станция «Нептун». Они находились в контрольном центре шизовой секции. Карен помогала Джеку освободиться от громоздкого водолазного костюма и прислушивалась к их разговору с Чарли.
0: Глобальный временной скачок?
2: Эти слова звучали слишком дико, чтобы осознать их значение сразу.
0: В данный момент в мозгу Карен с трудом умещалось даже сознание того, что они живы, колонны больше нет, мир спасен, а эйнштейновские загадки и темные материи могут подождать.
2: Джек с ворчанием выбрался из расстегнутого армированного скафандра. Помогая ему, Карен взяла его за руку.
0: Вот это она понимала. Живая и теплая плоть. Джек выжил и вернулся к ней, как обещал.
2: Освободившись от тяжелого кокона, он потянулся, широко улыбаясь.
0: — У нас получилось!
2: Карен открыла рот, чтобы поздравить его, но не успела. И глаза встретились, она поняла, что слова не смогут передать переполнявшие чувства. Даже не осознав, как это произошло, они казались в объятиях друг друга, и их губы встретились. Карен вложила в поцелуй всю свою страсть, словно пытаясь убедиться в том, что перед нею не призрак, а живой человек. А Джек, чуть опустив голову, стал ласкать губами ее шею. От этих прикосновений она вздрагивала, как будто импульсы, исходившие от него энергии, пронизывали все ее тело. Она шептала его имя, ласкала и ерошила его волосы, мечтая о том, чтобы это продолжалось вечно.
0: «Сейчас...» Это была не любовь и даже не вожделение, а нечто большее. 2 человека хотели доказать друг другу и себе, что они живы. Прикосновениями губ, щек, рук они прославляли чудо жизни и то, незаметное в обычной обстановке, счастье, которое она способна дарить.
2: Джек крепко обнимал Карен, она старалась прижаться к нему как можно крепче, и руки дрожали. Наконец он отстранился. —
1: Мы... Нет, не сейчас. Не так, нет времени.
2: Обессиленно

0: Прислонившись спиной к стене, он неопределенно махнул рукой. — Нам нужно найти способ подняться на поверхность. — Пошли! Карен схватил его за руку и потащила к лестнице. Уже поднимаясь, она все еще ощущала тепло его прикосновений. Когда они оказались на верхнем уровне, она помогла Джеку выбраться из люка и стала объяснять. — Здесь предусмотрена система спасения в экстренных ситуациях. Карен торопливо подошла к стенной панели с бросающимся в глаза предупреждающим знаком и открыла ее. Внутри находилась только красная Т-образная рукоятка. — Помоги мне! — попросила она. Джек подошел к ней, их плечи соприкоснулись. — Что это? — Верхняя секция станции. В случае аварии берет на себя роль спасательной шлюпки. Эта рукоятка приводит в действие механизм, который отделяет ее от двух нижних секций, после чего она под воздействием собственной плавучести поднимается на поверхность. Ну что, готов? Джек кивнул. Совместными усилиями они передвинули рукоятку в верхнее положение. Послышался приглушенный взрыв, пол под их ногами покачнулся, свет погас. Кабели больше не соединяли верхнюю секцию с основным генератором питания. Вспыхнули красные лампочки аварийного освещения. Карен испуганно нащупала в красноватом полумраке руку Джека и крепко вцепилась в нее. Пол вновь накренился, и Карен упала на руки Джеку. Он крепко обнял ее. — Мы свободны. — Мы всплываем. Задумчиво помолчав, Джек повернулся к Карен, и в его глазах блеснул озорной огонек. — Кстати, сколько времени займет подъем на поверхность? Карен распознала желание, прозвучавшее в его голосе, поскольку сама испытывала точно такое же чувство. — 30 или 40 минут, — ответила она внезапно охрипшим голосом, а затем, на ходу расстегивая блузку, двинулась к каюте, не сводя взгляда с Джека. — Я ведь, по-моему, еще не показывала тебе другие отсеки станции. Джек, который шел рядом, взялся за застежку гидрокостюма и потянул ее вниз. — Нет, — ответил он, — а ведь давно пора. Спасательное судно «Фатом». 7 часов спустя Джек и его товарищи собрались вокруг наспех собранного на открытой палубе праздничного стола. Ради такого случая Джек вытащил из холодильника бутылку шампанского, а из морозилки последний бифштекс. Эти 9 человек были единственными на Земле, кто обладал самой великой тайной планеты, и сегодня они решили отпраздновать то, что им удалось уцелеть. Только они знали, что произошло на самом деле. Ранее, разбившись на группы, они выясняли, как поживает планета. Чарли сообщил, что теперь, когда колонна уничтожена, в Тихом океане никаких разрушений не произошло. — Нигде ничто даже не шелохнулось, — доложил он. Джордж тем временем проверял, не бороздит ли где-нибудь моря после смещения временных линий еще один Фатом, их двойник по прежнему времени. Выяснилось, что нет, не бороздит. Нас словно забрали с того места, где мы находились, и переместили сюда, — констатировал историк. Он также сообщил, что, согласно сообщениям, поступающим с Гавайских островов, таинственными злоумышленниками похищена глубоководная научно-исследовательская станция «Нептун», базировавшаяся в прибрежных водах Вайлеа. Улыбаясь, Джордж зачитал выдержку из одного такого сообщения. Руководитель экспериментального проекта доктор Фердинанд Кортес в разговоре с представителями местных властей выразил глубокое возмущение в связи с столь вопиющим фактом. Больше всех это известие обрадовало Карен. — Значит, он жив! — с облегчением вздохнула она. — Я думаю, течение могло вынести его тело за пределы зоны вокруг колонны, — предположил Чарли. — И когда произошел скачок, он просто оказался в прежнем временном потоке, в том, где он не приезжал сюда и не погибал. — И он не помнит ничего из того, что случилось? — Вряд ли, — пожал плечами Чарли. — Есть только глубоко в подсознании. Для него это всего лишь некое странное ощущение, которое он не в состоянии даже выразить словами. — А как же лейтенант Рольф? Ведь его тело все еще находится там. — Правильно,
1: Он остался внутри зоны и поэтому мертв.
0: Если проверить его по справочным службам, наверняка сообщат, что он числится пропавшим без вести. Он оказался вырван из реального мира, как глубоководная станция и фатом. Заинтригованный подобным предположением, Джек решил лично проверить его правдоподобность. Он позвонил адмиралу Хьюстону, который все еще находился в Сан-Диего. Адмирал был потрясен, услышав голос Джека через столько лет, в течение которых они не виделись и не общались.
1: «Черт меня возьми!» — обрадовался Хьюстон. «Ведь я только сегодня вспоминал тебя, Джек, во время солнечного затмения!»
0: После обычного обмена любезностями и вежливых вопросов о самочувствии друг друга, Джек торопливо поинтересовался, не может ли адмирал сделать им одолжение и разузнать, где находится друг Джека, лейтенант Кен Рольф. Через пару часов адмирал перезвонил.
1: — Джек, ты знаешь что-то такое, чего не знаем мы? — с подозрением в голосе спросил он. Час назад из Турции пришло сообщение о том, что твой друг пропал без вести в ходе выполнения специального задания на границе с Ираком, а вместе с ним исчез еще один твой старый друг.
0: — Мой старый друг? — удивленно переспросил Джек.
1: — Да, Дэвид Спенглер.
0: Джек ничем не выдал своей радости и, вежливо поблагодарив адмирала, повесил трубку. В течение некоторого времени он молча сидел и размышлял.
1: Значит, Дэвид так и остался покойником и, возможно, до сих пор находится в брюхе гигантского спрута. Эта огромная тварь, видимо, гнездила где-то поблизости от колонны. Джек испытал укол жалости. Живой и здоровый, он позволил себе роскошь посочувствовать человеку, столь бесславно и страшно закончившему свой путь. Дэвид стал заложником того метода воспитания, который избрал для него отец, и того, что тот же отец с ним вытворял. Так кого же винить в том, что он превратился в чудовище? Впрочем, Джек понимал, ответ на этот вопрос лежит вне сферы его компетенций. Наконец, Лиза пригласила всех к столу, и это приглашение было встречено с неописуемым энтузиазмом. Теперь, когда солнце опускалось за горизонт, он сидел за столом в окружении своих веселящихся товарищей. Напротив него поместился Кендалл Макмиллан в шортах и свободном пуловере, наряде, совершенно нехарактерном для этого чопорного человека.
2: — Капитан, — неожиданно заговорил Кендалл, — у меня есть просьба.
1: — Какая именно? — банковский служащий откашлялся и твердым голосом заявил. — Я хотел бы официально стать членом вашей команды.
0: — Вот так новость. Кендалл всегда старался держаться подальше от остальных, а теперь просится в команду.
1: Джек подозрительно нахмурился. — Уж и не знаю, нужен ли на Фатами штатный финансовый консультант.
2: — Понадобится, когда вы все станете миллионерами, — пробормотал Кендалл, уткнувшись в свою тарелку.
1: — О чем это вы толкуете?
0: Кендалл оглядел сидевших за столом и заговорил громче.
2: — Я говорю о Кайо Мару. Если мистер Моллер прав, утверждая, что в нынешнем времени никаких землетрясений не было, логично предположить, что не было и того, которое в ином времени уничтожило корабль с золотом. Он все еще должен находиться на прежнем месте.
0: Брови Джека взлетели на лоб, а глаза округлились. Он вспомнил трюм японского судна, доверху забитый золотыми брусками. Их там было не менее 100 тонн.
1: Он встал и, перегнувшись через стол, энергично пожал руку Кендалла. — Добро пожаловать в команду Фатома, мистер Макмиллан. Вы так что заработали 10-ю долю добычи.
0: Кендалл, как застенчивый школьник, расплылся в улыбке. Джек поднял бокал с шампанским.
1: — Мы все поделим поровну, и каждый получит такую же, как остальные части. Это касается и наших новых товарищей — Карен, Миюки и Мваху.
0: Кендалл обвел глазами стол.
1: — Но вы упомянули 10-ю часть, а нас здесь всего 9.
0: Джек постучал по крышке из стола, и из-под него вышла старая немецкая овчарка. Ласково потрепав верного пса по загривку, Джек спросил.
1: — Кто-нибудь возражает против того, чтобы Элвис тоже получил свою законную долю? Ведь именно он спас ваши задницы в истории с бомбой и не позволил всем вам раньше времени предстать перед престолом Всевышнего.
0: Кендалл первым вскочил на ноги и, подняв бокал, выкрикнул: «За Элвиса!»
1: Остальные последовали его примеру. Старый пес громко гавкнул. Джек, улыбаясь, сел на свое место.
0: Ужин постепенно подходил к концу. После десерта команда Фатома разбилась на группы, чтобы обсудить прошедший день и наметить план на следующий, радуясь тому, что он все же наступит. Джек заметил, что Карен стоит у поручни палубы, глядя на заходящее солнце. Он поднялся, слегка покачнувшись от выпитого шампанского, подошел к ней и, обняв Карен за плечи, прижал к себе. Только сейчас Джек заметил, что на ее раскрытых ладонях лежат осколки хрустальной звезды. Карен заговорила. В ее голосе слышалась грусть.
1: «После открытия последних дней мои исследования можно считать завершенными. Прадед был прав. Затерянный континент действительно существовал, как и населявший его в древности народ. Я это знаю».
0: Она подняла на Джека полный печали взгляд. «Но если нам предписано хранить тайну темной материи, никто и никогда не должен узнать правду».
1: «Задумайся. Люди едва не уничтожили самих себя с помощью энергии крохотного атома. А можешь себе представить, что мы могли бы натворить, обладая мощью всей планеты?»
0: Она перегнулась через поручень, раскрыла ладони, и светлые кусочки кристалла полетели в темное море.
1: «Как и древние, мы еще не готовы владеть такой силой».
0: Джек взял ее руки в свои ладони.
1: «Не беспокойся. Существует еще множество загадок, которые предстоит разгадать».
0: Подавшись вперед, он заглянул в ее глаза, почти касаясь губами ее кожи, добавил: «Нужно только знать, где искать».
1: Эпилог. Вторник, 24 июля, Сан-Франциско, Калифорния. Через несколько часов после солнечного затмения Дорин Маклауд вышла из здания, где размещалась ее фирма, и окинула взглядом рыночную улицу. В западной ее части солнце уже опускалось за горизонт. Дорин вдруг испытала прилив беспочвенной радости. С чего бы это? Сегодня она потеряла важного клиента, и завтра утром должна была предстать перед руководством фирмы, чтобы изложить причины этого провала и хоть как-то оправдаться. В иной ситуации подобная перспектива ввергла бы ее в пучину ужаса, но сегодня Дорин ни капельки не переживала по этому поводу. Она подставила лицо прохладному ветру, дующему залива, и получала от этого неописуемое удовольствие. По пути к станции метро она видела множество счастливых лиц. Одни люди смеялись, другие улыбались. Остановившись у входа на станцию, она в последний раз взглянула на заходящее солнце. Какой необычный, замечательный день! Алеутские острова, Аляска. Джимми Помотук спускался по склону горы. Рядом трусил его верный пес Нанук, и шумная троица англичан опередила их, бесстановочно болтая, веселясь и обмениваясь шутками. Хотя во время подъема они то и дело жаловались, солнечное затмение не разочаровало их, и англичане остались вполне довольны. Черное солнце, серебряный океан, переливающийся в небе огни северного сияния, столь поразительное зрелище тронуло даже зачерствевшую душу Джимми. Он хотел бы наблюдать его, стоя рядом с сыном. Это стало бы чем-то вроде эстафеты, передаваемой одним поколением другому. Оглянувшись назад, Джимми увидел, что солнце садится за ледяной пик. Почему-то сегодня он почувствовал себя ближе к своему деду, предкам и даже древним божествам его народа. Джимми вздохнул и похлопал Нанука по мохнатой голове. — Отличный у нас сегодня выдался денек, приятель.
0: Аганья, владение Гуам. Джеффри Гессмайер и государственный секретарь стояли рядом в атриуме правительственного особняка и смотрели на идущего по зимнему саду президента Бишопа. Перерыв, устроенный ради того, чтобы посмотреть на солнечное затмение, подходил к концу, и люди возвращались к работе. Президент Соединенных Штатов Америки остановился напротив председателя Китайской Народной Республики, слегка склонил голову в знак уважения и протянул руку. После короткой паузы председатель КНР взял руку президента США и крепко пожал ее. Зимний сад осветился вспышками десятков фотокамер. Репортеры не замедлили запечатлеть этот исторический момент. «Нашим странам предстоит еще о многом договориться», — произнес президент Бишоп. «Но я не сомневаюсь. Совместными усилиями мы отыщем дорогу к миру». Председатель склонил голову в знак согласия. Госсекретарь Эллиот фыркнул. «Это означает погибель для Лоренса Нейфа и его дружков-ястребов. Политическая поддержка, которой пользовался до сегодняшнего дня вице-президент, иссякнет быстрее, чем пересохнет лужа в Сахаре. Нейф еще не знает, что его карьере, так что пришел конец». Эллиот похлопал Джеффри по плечу. «Да уж, денек сегодня выдался на славу». Джеффри смотрел на происходящее, и улыбка не сходила с его лица. «Что этот день и впрямь запомнится надолго». Конец книги. Август 2009 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.

Говард Филлипс Лавкрафт. Цвет из иных миров. К западу от Аркхема много высоких холмов и долин с густыми лесами, где никогда не гулял топор. В узких темных лощинах на крутых склонах чудом удерживаются деревья, а в ручьях даже в летнюю пору не играют солнечные лучи. На более пологих склонах стоят старые фермы с приземистыми каменистыми и заросшими мхом постройками, хранящие вековечные тайны Новой Англии. Теперь дома опустели, широкие трубы растрескались, и покосившиеся стены едва удерживают островерхие крыши. Старожилы перебрались в другие края, а чужакам здесь не по душе. Никто не прижился на фермах, ни франко-канадцы, ни итальянцы, ни поляки. Как ни старались, ничего у них не получилось. У всех с первых же дней пробуждалась фантазия, и хотя жизнь текла своим чередом, воображение лишало покоя и навевало тревожные сны. Потому чужаки и спешили уехать, а ведь старый Эми Пирс не рассказывал им ничего из того, что он помнит о старых временах. С годами Эми стал совсем чудным, вроде как не в своем уме. Он единственный, кто знает всю правду о прошлом и не боится расспросов, но ему не позавидуешь. Ведь не боится он потому, что его дом стоит на отшибе, рядом с полем и проезжими дорогами. Когда-то по холмам и долинам вилась тропка, которая вела прямо к окаянной пустоши, но по ней давно перестали ходить, так как здесь проложили другую дорогу, обогнувшую ее с юга. Следы прежней виднеются, несмотря на наступающий лес, и она сохранится, даже когда большая часть низин уйдет под новое водохранилище. Почерневшие деревья вырубят, и проклятая пустошь погрузится в воду. Тайны тех странных дней останутся неразгаданными, вроде тайн Старого океана или происхождения Земли. Когда я отправился по холмам и долинам наметить место для будущего водохранилища, меня предупредили, что это проклятый край. Я услыхал о пустоши в Аркхеме, а поскольку этот старинный городок весь пропитан легендами о ведьмах, то я подумал, видно, речь идет о чем-то таком, о чем бабушки шепчут своим внукам. Да и само выражение «окаянная пустошь» показалось мне неожиданным и каким-то театральным. Любопытно, как оно попало в предание благочестивых пуритан, подумал я тогда, но, увидев темную через полосицу долины склонов, перестал удивляться чему-либо, кроме древних тайн самого края. Я оказался в пустоши утром, но ее застилала густая тень. Деревья росли слишком близко друг к другу, и у них были слишком толстые стволы для здорового леса Новой Англии. Слишком тихо было под их кронами, а земля после долгих лет запустения размякла, опрела и покрылась мхом. На открытых местах вдоль старой дороги притулились заброшенные фермы. На одних уцелели и дома, и все пристройки, на других дом и один-два сарая, а иногда в глаза бросались лишь труба или погреб. Там царствовали сорняки и вереск, и в них чудилось что-то неуловимо дикое. Во всем ощущалось беспокойство и вместе с тем уныние. Присутствие чего-то нереального, словно неведомая сила, исказило перспективу или светотень. Неудивительно, что тут никто не задерживался. В таких местах нельзя жить. Местность напоминала пейзажи Сальватора Розы или гравюру, иллюстрирующую готический роман. Но окрестности не шли ни в какое сравнение с самой окаянной пустошью. Я понял это, как только спустился в долину. Никакое иное название ей бы не подошло, да другую впадину так бы и не назвали. Можно подумать, что неизвестный поэт увидел выжженное пространство и отчеканил это определение. Должно быть, пожар уничтожил дома и посевы, но почему на 5 акрах земли с тех пор ничего не выросло, и они зияли среди полей и лесов, как страшное серое пятно? Пустошь раскинулась к северу от старой дороги, заняв клочок земли и по другую сторону. Мне не хотелось к ней приближаться, но мой путь пролегал через долину, и я никак не мог ее обойти. Вокруг не росло ни травинки. Землю застилали груды серой пыли или пепла, почему-то не тронутые порывами ветра. Поодаль стояли чахлые низкие деревья, а омертвевшие стволы или повалились, или чернее догнивали на корню. Я прибавил шагу, заметив раскиданные кирпичи от печной трубы и погреба и черную пасть заброшенного колодца. Его застоявшиеся пары переливались на солнце фантастическими оттенками. Даже темная лесная гряда по сравнению с пустошью казалась благополучной, и меня больше не изумлял боязливый шепот жителей Аркхема.
Вблизи не было ни домов, ни развалин. Наверное, край с давних пор считался глухим и уединенным. Возвращаясь в сумерках, я не решился вновь пересечь пустошь и добрался до города окольными дорогами. Темное, бескрайнее небо без единого облака усугубляло мою тревогу, и я вдруг почувствовал, как ледяной страх с каждой минутой все глубже проникает мне в душу. Вечером я спросил стариков об окаянной пустоши и поинтересовался, что значит выражение «странные времена» и почему о них избегают говорить. Мне отвечали невнятно и сбивчиво, но все же я понял, что речь идет не о старом предании, а о событиях, случившихся всего 40 с лишним лет назад, в 80-е годы. Мои собеседники многое забыли, их воспоминания противоречили одно другому, но можно было догадаться, что в странные времена в долине сгорела ферма, ожившая на ней семья то ли исчезла, то ли погибла в огне. Они не ручались за точность своих слов, но все как один просили меня не обращать внимания на бредовые россказни старого Эми Пирса. Именно поэтому я и наведался к нему следующим утром, узнав, что живет он один в полуразвалившейся хижине с густым запущенным садом. Его жилище внушало страх своей ветхостью, от него исходил гниловатый запах, типичный для домов, простоявших слишком долго. Мне пришлось настойчиво стучать, наконец вышел старик и неуверенно прошаркал к двери. Похоже, мое появление его совсем не обрадовало. Эми выглядел бодрее, чем я ожидал, но его глаза были как-то странно потуплены, а неряшливая одежда и длинная седая борода красноречиво свидетельствовали о том, что он давно махнул на себя рукой и ни с кем не общается. Я притворился, будто зашел по делу, надеясь, что он рано или поздно разговорится, рассказал ему о прогулке по окрестностям и задал несколько общих вопросов о здешних краях. Но он сразу сообразил, что к чему, да и вообще оказался не глупым и образованным. В отличие от местных жителей, Эмми не возражал против того, что леса и фермы окажутся под водой, хотя, возможно, потому что его дом стоял у дороги и ему ничто не угрожало. Казалось, он испытывал облегчение от того, что мрачные долины, которые исходил вдоль и поперек за свою долгую жизнь, наконец-то исчезнут. «Хорошо, что они уйдут под воду», — сказал он, — «но лучше бы их затопило еще в те странные времена». Его сиплый голос перешел в шепот, он наклонился и погрозил кому-то указательным пальцем правой руки. Так я впервые услышал эту историю. Он тихонько бормотал, а меня не однажды пробирал озноб, хотя день выдался по-летнему жарким. Мне часто приходилось прерывать старика и уточнять научные термины, которые он запомнил, прислушиваясь к разговорам ученых, восстанавливать логику происходившего, так как он многое пропускал. Когда он закончил, я уже не удивлялся, что память его подводила, а другие и вовсе не желали говорить об окаянной пустоши. Я поспешил вернуться в отель до заката и первых звезд и наутро выехал в Бостон. «Ноги моей здесь больше не будет», — твердил я себе. «Да пропади он пропадом, этот сумрачный край с его вымершей долиной, пеплом и проклятым колодцем. Черт с ними, с их темными тайнами. Скоро от них ничего не останется, уйдут на дно и слава Богу». Но даже тогда меня не потянет ночью в окрестные долины, и уж во всяком случае я не отправлюсь туда при зловещем сиянии звезд. А если мне и доведется еще раз побывать в Аркхеме, я ни за что не стану пить тамошнюю воду. «Все началось с метеорита», — сказал старый Эмми. «В наших местах давным-давно, наверное, со времен охоты на ведьм, никаких диковинных легендах и слуха не было. В лесные чащи на западе ходили спокойно, а если боялись чего уж, так не их, а маленького острова в Мискотонике, где дьявол вершил суд возле старого каменного алтаря, который был там еще до индейцев. Ни леса, ни темень в них никого не пугали. Но как-то днем на небо выплыло большое облако, послышались взрывы, а над долиной поднялся столб дыма. К вечеру весь Аркхем знал, что с неба на ферму Нейхема Гарднера упала огромная скала, прямо за колодцем. В ту пору на месте окаянной пустоши стоял чистый белый дом Нейхема Гарднера, и его окружал цветущий сад. Нейхем отправился в город рассказать о камне и по дороге завернул к Эмми, которому было тогда 40 лет, поэтому любую странность он запоминал на всю жизнь. На другое утро из Мискотоникского университета приехали три профессора, и Эмми с женой отправились вместе с ними на ферму Нейкхема поглядеть на посланца небес, наличие которого пришлось признать даже профессорам.
Он лежал на выжженной земле возле колодца, и ученых удивило, что Нейкхэм назвал камень огромным. «Он уменьшился за день», — пояснил озадаченный фермер, и указал на выемку в земле и примятую траву у колодца. Ему резонно возразили, что камни не уменьшаются. От метеорита исходил ровный жар, и, по словам Нейкхэма, ночью он чуть заметно светился. Профессора постучали по нему молотками. Камень оказался непривычно мягким, и они не стали его раскалывать, а отрезали кусок. Он сжег руки и никак не остывал, тогда его положили в ведро и повезли в лабораторию. На обратном пути ученые остановились у Эмми. Мисс Пирс обратила внимание, что кусок сплющился и прожег днище, но профессора уже не проявили прежнего скептицизма. Через день, все это случилось в июне 1882 года, профессора не на шутку встревожились. Заехав по дороге к Эмми, они сообщили ему, что обломок начал выкидывать странные номера и под конец исчез вместе со стеклянной колбой. Ученые упомянули о его чувствительности к кремнию. Опыты повергли их в замешательство. Сначала его разогрели на углях, но он даже не выделил газ. Соединение с раствором борной кислоты дало отрицательный результат. Он не реагировал на перепады температуры, в том числе и в кислородно-водородной трубке с гремучим газом. Обломок легко ковался и светился в темноте, но по-прежнему не желал остывать. Вскоре это вызвало в университете настоящий переполох. Спектроскоп выявил в нем полосы необычайных тонов, не похожих ни на один из оттенков цветовой гаммы. Ученые робко заговорили о новых элементах, причудливой оптике и прочих особенностях камня и признали, что столкнулись с неизвестным феноменом. В ходе опытов обломок соединяли с разными реагентами. Ни вода, ни хлористая кислота на него не подействовали. От азотной кислоты царской водки он шипел и разбрызгивал плевки. Эми с трудом припомнил название, но узнал некоторые растворы, когда я перечислил их в привычном порядке. Там были нашатырный спирт, едкий натр, спирт и эфир, тошнотворный карбон, дисульфид и дюжина других. Хотя за это время он стал гораздо легче и немного остыл, его составляющие не изменились. Значит, по сути, ничего не изменилось в целом. Несомненно, это был металл, обладавший магнетическими свойствами. После погружения в жидкие растворы на нем обозначились таинственные отпечатки, похожие на те, что раньше обнаруживали на железных метеоритах. Когда обломок еще похолодел, решили переложить его в стеклянную колбу. О результатах профессора уже сказали, добавив, что утром на деревянной полке остался обгорелый след. Все это они рассказали Эми, задержавшись у его двери. Он вновь поехал с ними посмотреть на каменного посланца звезд, но на сей раз не взял с собой жену. Метеорит ощутимо уменьшился, и даже здравомыслящие ученые не могли усомниться в истинности этого. Возле колодца у сжавшейся коричневой глыбы образовалось пустое пространство со впадинами, а сам он занимал 5 футов вместо 7. Он по-прежнему был горячим, профессора достали молоток и долото и откололи еще один кусок покрупнее. Теперь им удалось продолбить метеорит довольно глубоко, и они обнаружили, что структура камня неоднородна. Оказалось, что в него был впаян цветной шар, похожий по оттенку на один из составлявших цветов метеора. Впрочем, цвет – это условное обозначение, и это слово возникло лишь из-за невозможности подобрать какое-либо другое. Глобула была гладкой, хрупкой, что выяснилось при постукивании. Один из профессоров довольно сильно ударил по ней молотком, и она с хлопком взорвалась. Ничего не осталось, даже маленького осколка. Они увидели пустое пространство около 3 дюймов в диаметре. Все подумали, что в сердцевине могут быть сокрыты и другие глобулы, которые выявляются по мере уменьшения камня. Довольно скоро профессора уехали, забрав с собой обломок. В лаборатории быстро выяснилось, что его состав столь же загадочен, как и состав его предшественника. Он был пластичен, горяч, неярко светился, немного остывал при соприкосновении с крепкими кислотами, обладал неизвестной в природе цветовой гаммой и растворялся в воздухе, выделяя кремниевую смесь. По окончании опытов ученые не смогли его классифицировать. Ничего подобного на Земле не встречалось. Это был осколок иного мира, наделенный непонятными свойствами и подчинявшийся чуждым законам. В ту ночь в округе бушевала гроза. Когда на следующий день профессора в очередной раз приехали на ферму к Нейхэму, их ждало горькое разочарование. Должно быть, магнитный камень обладал электрическими свойствами. По выражению Нейхэма, он только и делал, что притягивал молнии.
За час фермер насчитал 6 вспышек, но когда гроза закончилась, от камня осталась только яма возле старого колодца. Раскопки ни к чему не привели, и ученые подтвердили факт исчезновения метеорита. Им ничего не оставалось, как вернуться в лабораторию и наблюдать за тающим день ото дня обломком, который они держали в свинцовом ящике. Он просуществовал неделю, но ничего нового они не узнали. Через некоторое время ученые уже и сами не верили своим глазам. Они засомневались, что видели частицу бездонной небесной пропасти странного, таинственного вестника иных миров и другой реальности. Естественно, что в аркхемских газетах появилось много статей и заметок на эту тему. Упавший метеорит быстро стал сенсацией, и к Нейхему Гарднеру и его семье зачастили репортеры. Статью о метеорите напечатала и одна бостонская газета. Нейхем сделался местной достопримечательностью. По словам Эми, это был худощавый, приветливый человек, лет 50, мирно живший в своем доме с женой и 3 сыновьями. Он и Эми знали друг друга с давних пор, дружили семьями, и Эми даже спустя полвека отзывался о нем с неизменной теплотой. Кажется, Нейхему немного льстило, что его ферма привлекла такое внимание. Летом он частенько говорил о метеорите, хотя свободных минут у него было мало. В июле и августе он целыми днями косил и заготавливал на зиму сено на 10-акровой пашне вдоль Чепменсбрук, и от его дребезжащей повозки на дороге оставалась глубокая колея. Работа утомляла его сильнее, чем в прошлые годы, и он решил, что понемногу начинает уже сказываться возраст. Затем настала пора сбора урожая. Груши и яблоки неторопливо наливались соками, и Нейхем мог поклясться, что такого изобилия в его садах еще не наблюдалось. Плоды выросли на удивление крупными и наливными, а так как для них не хватало бочек, ему пришлось заказывать новые. Но когда все созрело, на него обрушилась первая беда. Во всем этом красочном великолепии не нашлось ни одного съедобного плода. Яблоки и груши горчили до тошноты, и Гарднеры с отвращением выплевывали полупрожеванные куски. Помидоры и лимоны оказались ничуть не лучше. Нейхему стало ясно, что метеор отравил почву. Но, слава богу, хотя бы его пашни были далеко от дома на холмах. Зима нагрянула рано и обрушила на округу сильные морозы. Эми виделся с Нейхемом реже обычного, но заметил, что тот выглядел огорченным. Его близкие тоже как будто притихли. Они стали реже ходить в церковь и на собрания в местном клубе. Никто не мог понять причину их глубокой меланхолии, но Гарднеров словно подменили. Они стали жаловаться на здоровье и смутное беспокойство. Нейхем объяснил их волнение тем, что на снегу появились непонятные следы. Это были обычные следы зайцев, белок и лисиц, но теперь они как-то странно переставляли лапы, заявил он. Эми выслушал приятеля без особого интереса и решил, что ему в последнее время мерещится всякий вздор. Но однажды, проезжая ночью мимо фермы, он увидел зайца. Светила луна, и Эми разглядел, что прыжки перебегавшего дорогу зайца на диво широки, и Эми и его коню это не понравилось. А конь, к тому же, чуть не пустился прочь во весь опор, но Эми, к счастью, его удержал. С тех пор он с большим доверием стал относиться к рассказам Нейхема и задумался, отчего собаки Гарднеров по утрам трясутся от каждого шороха и будто разучились лаять. В феврале мальчишки Макгрегоров из Мидо-Хилл отправились поохотиться на сурков и невдалеке от фермы Гарднеров подстрелили странного зверька. Его пропорции немного изменились, хотя описать это невозможно, а на мордочке застыло выражение, какого никто и никогда у сурков не видел. Мальчишки перепугались до чертиков и бросили его, так что все узнали об этом только из их рассказов. Однако то, что лошади ускоряют шаг возле дома Нейхема, заметили многие, и это стало пищей для местных легенд. Люди божились, что на ферме Нейхема снег тает быстрее, чем в других местах. А в начале марта в лавке Поттера разгорелся жаркий спор. Стивен Райс проезжал утром мимо фермы Гарднеров и заметил вдоль дороги под деревьями громадные вонючие кочаны невиданного цвета. Они были чудовищного вида, и его лошадь захрапела от вони, которую нельзя описать словами. Днем несколько человек отправились поглядеть на чудо природы и решили, что на здоровой земле такое не вырастет. Пошли разговоры о неудачном урожае прошлого года, и вскоре слух об отравленной почве облетел всю округу. Никто не сомневался, что яд просочился в почву от метеорита.
Фермеры припоминали, что камень показался очень странным ученым из города и обратились к ним за разъяснениями. Профессора вновь посетили Нейкома, но изначально, не любя сказки и предания, были весьма консервативны в своих оценках. Они согласились, что кочаны ни на что не похожи, но у них всегда причудливая форма, хотя не исключено, что в землю проникли какие-то частицы метеорита, но их скоро вымоют весенние дожди. Что ж, до следов и перепуганных лошадей, то это всего лишь местные небылицы и не более того. Да и чему удивляться, метеориты-то не каждый день падают в сельской глуши. Однако серьезные люди не верят в предрассудки и не прислушиваются глупым россказням. Тем дело и закончилось. Ученые, пожав плечами, уехали, поэтому в странное время их не было рядом. Лишь один из них, когда полтора года спустя ему дали в полиции для анализа две колбы с пылью, вспомнил, что цвет кочанов был очень близок к неземной окраске обломка камня, исследованного в лаборатории, а также хрупкой глобулы. У пыли был тот же цвет, однако со временем он поблек. Почки на деревьях Нейкома набухли раньше времени, и по ночам их ветки зловеще шелестели на ветру. Тедиус, средний сын Нейкома, парень лет 15, утверждал, что они раскачиваются и в безветренную погоду, но от его слов поспешили отмахнуться. Тревога словно витала в воздухе. Гарднеры приобрели привычку прислушиваться к чему-то, что сами и не могли определить, к какому-то неуловимому источнику мучивших их предчувствий. В это время их сознание отключалось, и они погружались в странный полусон. К сожалению, с каждой неделей это случалось все чаще, и в округе стали откровенно поговаривать о том, что гарднеры рехнулись. Когда расцвела камнеломка, она не составила исключения, и цветы у нее были пусть иного оттенка, чем у кочанов, но очень похожего и, главное, никому неизвестного. Нейком отвез несколько цветов в Аркхем и показал редактору газет, но этот солидный господин лишь посмеялся над сельским простаком и опубликовал шутливую статью о невежестве и суевериях. Что и говорить, Нейком совершил ошибку, рассказав флегматичному горожанину о бабочках-траурницах, полюбивших камнеломки. В апреле на окрестных фермеров что-то нашло, и они перестали ездить по дороге, что проходило рядом с фермой Нейкома, отчего она вскоре пришла в негодность. Дело было в растительности. Плодовые деревья расцвели ярко и пышно, сверкая фантастическими красками, а во дворе сквозь каменистую почву пробились редкостные травы, известные, верно, только ботаникам, которые могли бы установить связь между ними и местной флорой. Вокруг не было ни дерева, ни куста нормального цвета, кроме зеленой травы и листьев на деревьях, а все остальное было больного, лихорадочного оттенка, неизвестного на земле. Голландские брызжи источали угрозу, а в разросшихся кровянках угадывалось что-то вызывающее и порочное. Эмми и гарднеры решили, что цветом большинство деревьев похоже на глобулу из метеорита. Нейкхэм раскопал и засеял 10-акровое пастбище и поле за холмом, но не стал трогать землю вокруг дома. Взрыхлять и окучивать ее не имело никакого смысла, и он надеялся лишь, что дикая летняя поросль высосет из нее весь яд. Теперь он был готов почти ко всему и не мог избавиться от ощущения, будто кто-то прячется неподалеку и ждет, чтобы его услышали. Конечно, на него подействовала изоляция, но еще больше отверженность повлияла на его жену. Сыновья держались спокойнее, все-таки они каждый день ходили в школу, но и они не остались равнодушны к злобным слухам. Больше других страдал Тедиус. Да, он и был самым впечатлительным. В мае на ферме появились насекомые, и от непрестанного жужжания и гудения гарднеров одолела бессонница. Нашествие мошкары превратилось в ночной кошмар, мухи и комары тоже заметно изменились и летали не так, как прежде. Гарднеры боязливо озирались по сторонам и зачем-то следили, но зачем именно, и сами не могли сказать. Они признали, что Тедиус был прав, говоря о деревьях. Миссис Гарднер тоже увидела из окна качающиеся ветки, когда ей не спалось, и она глядела, как набухшие кленовые ветви шевелились в лунном свете, хотя ночь выдалась полностью безветренной. Должно быть, в них бродили соки. Теперь все стало странным. Однако следующее открытие принадлежало не Гарднерам, ибо их внимание притупилось, и они проглядели очередную странность, бросившуюся в глаза заевшему робкому коммивояжеру из Болтона, который не имел ни малейшего понятия о местных легендах. В Аркхеме он рассказал об увиденном, и когда газет напечатала короткую заметку, фермеры и сам Нейкхэм обратили внимание на ночную темь.
Коммивояжер добрался до долины поздней безветренной ночью, но за несколько миль от фермы мгла начала рассеиваться, и это его удивило. Дом и сад не ярко, но отчетливо светились. Казалось, что свет исходил от деревьев, травы, листьев и цветов, а в какую-то минуту что-то сверкнуло во дворе рядом с амбаром. До поры до времени болезнь как будто щадила траву, и коровы мирно паслись около дома, но к концу мая у них испортилось молоко. Нейком перегнал стадо на взгорье, и все пришло в норму, но вскоре после этого травы и листья постигла общая участь. Их зелень выцвела, они посерели и сделались чахлыми и ломкими. Из посторонних на ферме бывал только Эмми, да и то все реже и реже, когда в школе закончились занятия, гарднеры оказались отрезанными от мира. Иногда они поручали Эмми купить им что-нибудь в городе. Их душевный надлом и общая слабость стали очевидными, и никто не удивился, узнав, что миссис Гарднер сошла с ума. Это случилось в июне, незадолго до первой годовщины падения метеорита. Бедная женщина кричала и билась в истерике, уверяя, что воздух

пить и стала ползать на четвереньках, а на исходе месяца муж заметил, что в темноте от нее исходит свечение. Теперь он понял, что мутация коснулась и ее. Незадолго до этого беда стряслась с лошадьми. Что-то разбудило их среди ночи, отчего они громко заржали и принялись бить копытами. Успокоить их оказалось невозможно, и едва Нейким отпер двери, они понеслись прочь, как испуганные олени. Понадобилась неделя, чтобы отыскать и вернуть всю четверку, но они стали совершенно неуправляемыми, и Нейким был вынужден их пристрелить ради их же блага. Он одолжил лошадь у Эми для перевозки сена, однако она не желала приближаться к амбару. Лошадь упиралась, била копытами, выла, как собака, так что в конце концов Нейким отвел ее во двор и сам с сыновьями принялся тянуть тяжелые телеги к сеновалу. Растения покрывались пепельным налетом и ломались при каждом прикосновении. Даже цветы с их диковинными лепестками приобрели сероватый оттенок. Фрукты сморщились, и на них нельзя было смотреть без отвращения не то что есть. У астер и золотарников были больные серые цветы, а розы, цинии и алтеи внушали такой страх, что Зенос, старший сын Нейкхема, немедленно их срезал. Раздувшиеся насекомые к середине лета сдохли, даже пчелы покинули свои ульи и улетели в лес. К сентябрю от растения осталась лишь груда пепла. Гарднер боялся, что деревья тоже засохнут и отомрут, не успев высосать отраву из почвы. Его жена целыми днями истошно кричала, не давая ему и сыновьям ни минуты покоя. Теперь они сами остерегались соседей, и когда в школе возобновились занятия, мальчики остались дома. В один из своих нечастых визитов Эмми заметил, что вода в колодце испортилась. У нее изменился вкус, не то чтобы она стала гнилой или соленой, но для питья совершенно не годилась. Эми посоветовал приятелю выкопать новый колодец в другом месте и пользоваться им до тех пор, пока земля не обезвредится. Однако Нейким пропустил его слова мимо ушей, очевидно смирившись с тем, что вокруг него все гибнет и рушится. Он и мальчики продолжали черпать воду из отравленного источника, не думая о последствиях. Столь же безразлично относились они и к еде, питаясь оставшимися в амбаре скудными запасами, и монотонно благодарили Господа за каждый прожитый день, хотя эти дни протекали бесцельно и однообразно. Ими овладела апатия, как будто они уже наполовину перебрались в иной мир и шаг за шагом продвигались к неотвратимому концу.

Тедиус обезумел в сентябре, выйдя из дома к колодцу. Он вышел с ведром, а вернулся без ведра, крича и размахивая руками. Порой он начинал дурацки хихикать или бормотал что-то о плавающих в глубине полосах света. Два сумасшедших в доме – тяжкое испытание, однако Нейкхем держался стойко. Неделю его сын оставался на свободе, пока не начал спотыкаться и падать. Тогда отец был просто вынужден запереть его наверху через коридор от матери. То, как они кричали за запертыми дверьми, было очень страшно. Больше всех пугался маленький Мервин, которому казалось, что они говорят на каком-то жутком неземном языке. Когда заболел старший брат, мальчик стал очень впечатлительным и беспокойным. Примерно в то же время на ферме подохли птицы и начался падеж скота. Куры окрасились в серый цвет и быстро испустили дух, а их мясо было сухим и дурно пахло. Свинья страшно разжирела, а затем, непонятно почему, превратилась в настоящее чудовище. Ее мясо, конечно же, оказалось несъедобным, и Нейкхем впал в отчаяние. Сельские ветеринары, как огня, боялись фермы Гарднеров, да и врачи из Аркхема не желали к нему ехать. Подобно птицам, свинья покрылась серым налетом, и хрупкие кости ломались у нее на ходу. Перед тем, как сдохнуть, она развалилась на части, и у нее изменились глаза и мускулы. Это было необъяснимо, ведь она не ела ничего растущего на ферме. Чуть позже та же беда обрушилась и на коров. Они ссыхались на глазах, и признаки распада всегда были одинаковы. Естественная окраска сменялась пепельной, а костяк истончался и дробился. Нейкхем по-прежнему не понимал, как в них проникла эта отрава, и свиней, и коров держали в большом сарае, а корма привозили с дальнего пастбища на холмах. Занести смертоносный вирус было просто неоткуда, а значит, болезнь развивалась естественным путем.

но ни одна известная болезнь не вызывала подобных симптомов. К августу, ко времени сбора урожая, на ферме вымерла вся живность. А три собаки убежали как-то ночью и больше о них не слышали. Пять кошек удрали еще раньше, но Гарднеров это не слишком встревожило. Мышей на ферме все равно не осталось, а без миссис Гарднер кошкам здесь стало невмоготу. Она единственная заботилась о них и любовалась их грациозными движениями. 19 октября Нейком с трудом добрел до дома Эми и сообщил ему ужасную новость. Тедиус умер в комнате наверху, и обстоятельства его кончины были столь чудовищны, что отец не рискнул поведать о них даже близкому другу. Нейкхэм выкопал могилу на огороженном семейном кладбище за фермой и похоронил жалкие останки. Болезнь, погубившая его сына, не могла прийти извне. Никто не дотрагивался до маленького оконца и запертой дверцы, но она протекала почти так же, как и у скота в сарае. Эми и его жена постарались утешить убитого горем отца, но сами были не в силах унять нервную дрожь. Казалось, что Гарднеры притягивали к себе разрушение и смерть. Все, с чем они соприкасались, гибло в страшных мучениях. Их дом словно овевало дыхание иных безымянных миров. Эми безо всякой охоты проводил Нейкема и помог ему успокоить истерически рыдавшего Мервина. Зенос же вел себя иначе. В последнее время он ничего не делал, всматривался куда-то вдаль и безропотно повиновался отцу. Эми подумал, что судьба решила его пощадить. Мервин снова и снова заходился в громком плаче, и в ответ сверху доносился чуть слышный жалобный вой. Когда Эми удивленно посмотрел на Нейкхэма, тот объяснил, что его жена очень ослабла. Надвигалась ночь, и Эми поспешил распрощаться с хозяином. Даже многолетняя дружба не могла удержать его на земле, где в темноте светились растения, а деревья, независимо от ветра, то раскачивались, то вдруг замирали. К счастью, Эми был человеком уравновешенным и не любил фантазировать. Сопоставь он факты, проанализируй все до конца и дай волю воображению, его бы захлестнуло безумие. Но и для него пережитое не прошло бесследно. Он не стал маньяком, но все же утратил прежнее здравомыслие. Он возвращался в сумерках, и в его ушах звучали голоса сошедшей с ума женщины и крики нервного мальчика. Через три дня Нейком прибежал к Пирсам, не застав хозяина, рассказал его жене еще одну страшную новость. Он запинался от волнения и с трудом подбирал слова. На сей раз жертвой неведомой силы стал маленький Мервин. Он исчез. Отправился куда-то ночью с фонарем и ведром и пропал. До этого он сутками плакал навзрыд, не понимал, что творится вокруг. Нейком проснулся от его отчаянного вопля, подошел к двери, но мальчик как сквозь землю провалился. Ни следов на дорожке, ни отсвета от фонаря, отец решил, что фонарь и ведро исчезли вместе с ним, но наутро после бесплодных поисков в окрестных лесах он заметил у колодца сплющенный кусок железа. Присмотревшись, он различил в нем согнутую ручку, обручи и остов фонаря. Истинная правда хуже всякого наваждения. Миссис Пирс обомлела от ужаса, а вернувшийся Эми, выслушав рассказ, впервые растерялся. Мервин пропал, и советоваться с другими соседями не имело никакого смысла, они давно уже остерегались Гарднеров. Ехать в Аркхэм ему тем более не стоило, горожане подняли бы его на смех. Тед ушел, и вот настал черед Мервина. Что-то подкрадывалось и ждало, когда его увидят и услышат. Скоро уйдет и сам Нейкхэм. Он попросил Эми позаботиться о его жене и Зеносе, если те его переживут. Наверное, это наказание, но за что? Ведь он всю жизнь, как мог, следовал Божьим заповедям. После этого Эми две недели не виделся с Нейкхэмом, а потом забеспокоился и, приготовившись к худшему, преодолел свой страх. Из высокой трубы не вился дымок, от одного вида фермы невольно пробирала дрожь. Вокруг дома на серой ломкой траве лежали такие же серые пожухлые листья. Со старых стен свисали расслоившиеся виноградные лозы, а черные сухие ветви упрямо тянулись к тусклому ноябрьскому небу. Нейкхэм был жив, хотя совсем обессилел и лежал на кушетке в низенькой кухне. Сознание не покидало его, и он указывал Зеносу, что нужно делать. В доме не топили, и когда Эмми зябко поежился, хозяин охрипшим голосом позвал Зеноса и попросил принести побольше дров. Дрова в самом деле были нужны, потому что камин был не зажжен и пуст. Порывы ледяного ветра из трубы поднимали лишь горстку пепла. Нейкхэм спросил, не согрелся ли он, и Эми все понял. Самый крепкий стержень сломался, и от новых бед несчастного фермера защитило безумие.
Эмми стал осторожно расспрашивать, куда подевался Зенос, но из ответов Нейкхэма ничего не понял, так как он только твердил «в колодце, он живет в колодце». Гость внезапно вспомнил о сумасшедшей жене и переменил тему. «Небби, ну как же она здесь?» – удивленно откликнулся бедный Нейкхэм. Дальнейшие расспросы были бесполезны. Оставив друга, который продолжал шептать какую-то бессмыслицу, он взял висевшие на гвозде ключи и поднялся наверх по шаткой скрипучей лестнице. Коридор показался ему очень узким. Ниоткуда не доносилось ни звука. Он увидел запертую дверь и стал пробовать ключи из связки. Первые два не подошли, но третий, щелкнув, провернулся, и Эмми распахнул низкую белую дверь. Его окутала густая тьма, так как маленькое окошко с деревянной решеткой не пропускало света. Он на ощупь двинулся по широким половицам, но чуть не задохнулся от невыносимой вони и бросился в соседнюю комнату, где смог немного отдышаться. Вернувшись, он увидел в углу что-то черное, присмотрелся и вскрикнул. Ему представилось, что окно заволокло липкое влажное облако. Эта мерзкая волна ворвалась в комнату, подхватила Эмми и отнесла в сторону. У него зарябило в глазах от причудливых красок, и если бы он не оцепенел от ужаса, то подумал бы о глобуле метеорита, расколотого учеными, и предсмертной мутации растений. Но Эмми не мог оторвать глаз от напавшего на него чудовища. Подобно Тедиусу и погибшим животным, оно разваливалось на части, но двигалось и пыталось бороться. От ужаса Эмми едва не лишился чувств. Больше он никаких подробностей мне не сообщил. Но, судя по его сбивчивому рассказу, очертание в углу не изменилось и осталось на прежнем месте. Я не решился его расспрашивать, и есть вещи, о которых невозможно говорить. К тому же поступки, продиктованные гуманными чувствами, нередко караются законом. По-моему, в комнате наверху никого не было, и Эмми обознался в темноте. Держать в заперти людей, способных передвигаться, тяжкое преступление, и совершивший его обречен на вечные муки. Эмми собрался с силами, вышел в коридор и запер на ключ комнату с ее проклятой тайной. Ему нужно было помочь Нейкхэму, накормить его, а потом отвезти к кому-нибудь из соседей, способных о нем позаботиться. Эмми стал спускаться по лестнице и услыхал глухой гул. Он подумал, что на этой странной ноте оборвался его собственный крик и вспомнил, как в комнате взметнулась липкая волна. На кого же так подействовало его появление? Смутный страх заставил его ускорить шаги, сверху до Эмми снова донеслись непонятные звуки. Похоже, что кто-то начал с грохотом передвигать мебель. В этом стуке угадывалось нечто отвратительное, словно тяжелый предмет с силой отдирали от липкого пола или вытаскивали из грязи. От волнения у Эмми наконец разыгралось воображение и стали возникать ассоциации. Он опять подумал обо всем увиденном в комнате. Господи! Неужели он только что столкнулся с призраками? Эмми застыл на месте, боясь вернуться наверх. В его сознании промелькнули события последнего получаса. Звуки, жуткие предчувствия, тьма, крутизна узких ступеней и сулящее избавление тусклый свет из деревянной пристройки. Его лошадь громко заржала во дворе и зацокала копытами, а потом помчалась во весь опор. Что могло ее так напугать, задал он себе вопрос. Он уловил новый звук, похожий на всплеск воды, и подумал, что в колодец упал большой камень. Эмми не привязывал Геро, и повозка, покатившись по плитам, наверное, задела о стену колодца. Старая деревянная постройка вновь неярко засветилась. Какой же ветхий дом у Нейкхэма? Очевидно, его начали строить еще до 1670 года, а двухскатную крышу возвели не позднее 1730. Внизу кто-то принялся царапать пол. Эмми сжал в руках деревянную палку, подобранную в мансарде, и направился на кухню. Но остановился на полпути, потому что навстречу ему двигался Нейкхэм, или точнее, оболочка прежнего Нейкхэма. Эмми не мог сказать, идет ли он сам, или его ведут какие-то силы. Смерть уже основательно поработала над хозяином дома, он сделался пепельно-серым, а от хрупкого тела на ходу отлетали усохшие части. Эмми не рискнул к нему приблизиться и с отропью посмотрел на искаженную маску, некогда бывшую человеческим лицом. «Что же это было, Нейкхэм, что же это было?» – прошептал он. Опухшие, растрескавшиеся губы зашевелились. «Ничего, ничего, цвет, он горит, холодный и влажный, но он горит, он живет в колодце, я видел его, он вроде дыма, совсем как цветы прошлой весной».
колодец светился по ночам. Тед и Мерлин и Зенос, все живое, из-за него высасывает жизнь. В этом камне, должно быть, он возник из этого камня и распространился повсюду, не знаю, что ему нужно. Это круглая штука. Ученые выломали ее из камня и раскололи. Она была такого же цвета, совсем такого, как у цветов и деревьев. Их должно быть больше. Семена. Семена, они растут. Я впервые увидел на этой неделе. Наверное, сильно подействовало на Зеноса. Он был крепкий парень, полный жизни. Свет сводит нас с ума, а потом подчиняет, сжигает. Вода в колодце, ты был прав, сказав о ней. Дурная вода. Зенос пошел к колодцу и не вернулся. Не смог вернуться. Засасывает нас, уносит. Знаешь, что-то возникает, но пользы от этого нет. Я снова видел его после того, как унесло Зеноса. Где Неби, Эми? Я ничего не понимаю. Не знаю, когда я ее кормил. Она погибнет, если мы будем неосторожным. Просто цвет. У нее по вечерам лицо бывает такого же цвета. Он горит, высасывает жизнь, он из другого мира, там все не похоже на здешнее. Мне сказал один из профессоров, и он был прав. Посмотри, Эми, теперь он горит сильнее, высасывает жизнь. Это были последние слова Нейкхама. Он сдался, покорившись непонятной силе. Эми накрыл умершего красной клетчатой скатертью и вышел в поле через черный ход. Он поднялся на холм, миновал пашню в 10 акров и двинулся по северной дороге через леса. Эми побоялся пройти мимо колодца, от которого понеслась вскачь его лошадь. Перед уходом он поглядел в окно и увидел, что все камни остались целы. Значит, накренившаяся повозка ничего не разрушила, и плеск был вызван иной причиной. Что-то упало в колодец после того, как оно погубило бедного Нейкхама. Лошадь с повозкой опередила Эмми, и он с облегчением вздохнул, заметив ее во дворе. Жена не понимала, что случилось, и в панике металась по дому. Он успокоил ее, но не стал ничего объяснять, и тут же отправился в Аркхэм. Эмми доложил полиции, что в семье Гарднеров больше никого не осталось. Вкратце, без подробностей рассказал о смерти Нейкхэма и Нейби, о судьбе Тедиуса в городе все уже и так знали. Упомянул, что хозяева фермы, по всей вероятности, умерли от странной болезни, чуть раньше уже уничтожившей скот. Не забыл сообщить и о том, что Мервин и Зенос бесследно исчезли. Полицейские задали Эми еще несколько вопросов, уточнили детали и попросили поехать на ферму вместе с ними, судебным следователем, медицинским экспертом и ветеринаром. Ему очень не хотелось туда возвращаться, он опасался, что не успеет выбраться до темноты из этого проклятого места. Но полицейские были готовы ему содействовать, и в конце концов он согласился. 6 человек разместились в открытом экипаже и последовали за повозкой Эми. Они прибыли на страшную ферму где-то около 4 часов дня. Полицейские постоянно имели дело с поджогами, убийствами и другими темными сторонами жизни, но, осмотрев комнаты наверху и приподняв красную скатерть, долго не могли оправиться от шока. Ферма, засыпанная серым пеплом, внушала ужас, но раскрошившиеся трупы превосходили любую фантазию. Даже медицинский эксперт признал, что их просто незачем исследовать. Конечно, он должен был взять образцы на пробу. Тут-то и выяснилось, что неведомую болезнь давно успели обнаружить. В лаборатории колледжа провели опыты с оставшейся в колбах пылью, сравнили ее с частичками ткани и получили удивительные результаты. Под спектроскопом серая масса окрасилась в необычайные тона, и многие полосы совпадали по цвету с полученными в прошлом году от обломков метеорита. И хотя через месяц от этих обломков не осталось и следов, в составе пыли нашли фосфат, алкалина и углекислую соль. Эми не сказал бы ни слова о колодце, зная, что они рискнут его обследовать. Солнце уже клонилось к закату, и он мечтал поскорее удрать, однако не удержался и окинул тревожным взглядом массивное каменное кольцо. Один из полицейских спросил его, и Эми признался, что Нейкхэм боялся кого-то на дне колодца и даже не стал искать Мервина из Эноса. Тогда полицейские твердо решили спуститься вниз и принялись вычерпывать воду. Эмми ждал и вздрагивал каждый раз, когда из глубины поднималось ведро с очередной порцией застоявшейся вонючей воды. Ее выплескивали поодаль на пересохшую землю, горожане брезгливо воротили носы. А когда воду вычерпали до самого дна, то вонь стала просто невыносимой.
Воды оказалось совсем немного, и они справились с работой быстрее, чем думали. Не стоит подробно описывать, что они там нашли. На дне лежали раздробленные скелеты Мервина и Зеноса, сгнившие трупы олененка и большой собаки, да еще кости мелких животных. Тина вздымалась и пузырилась, а опустившийся на веревке человек, ткнув в дно шест, не смог добраться до твердого слоя. Сумерки сгущались, работа продолжалась при принесенных из дома фонарях. Когда в колодце искать стало нечего, все пошли в дом и расселись в старой гостиной, пока полумесяц высвечивал своими лучами серые пятна пустоши. Мужчины пребывали в замешательстве и откровенно говорили, что не в силах разобраться в случившемся и связать воедино мутацию растений, поразившую людей и домашний скот, неизвестную болезнь и гибель Мервина и Зеноса в отравленном колодце. Конечно, до них доходили слухи, но они в них не верили и считали их досужей болтовней сельских невежд. Уж больно все они противоречили законам природы. Несомненно, метеорит отравил почву, но ни люди, ни скот не ели ничего растущего на ферме, а значит, страшная болезнь вызвана чем-то другим. Может быть, яд проник в воду? Не исключено. Ее нужно как следует проанализировать, но какой приступ безумия заставил мальчиков прыгнуть в колодец? Обломки скелетов показали, что к ним тоже подкралась серая смерть. Почему все живое на ферме сделалось серым и ломким? Судебный следователь сидел у окна, выходившего во двор, и первым заметил, как в колодце запульсировал свет. Уже настала ночь, и на выжженную землю ложились блики от тусклого полумесяца, но эти переливы были ярче и отчетливее их. Они, как рентгеновские лучи, прорезали густую мглу и озаряли пересохшие выемки, а их цвета невольно останавливали внимание. Мужчины столпились у окна, и Эмми с отчаянием вспомнил, что ему хорошо знаком этот странный отблеск из разложившихся и гниющих глубин. Он видел его не раз, но страх мешал ему сосредоточиться и сделать нужный вывод. Он видел его в омерзительной хрупкой глобуле метеорита 2 года назад. Видел весной в ненормальных растениях и, как ему подумалось, видел сегодня утром из окна комнаты наверху, когда его подхватил липкий поток. «Стоп, стоп! А уж не это ли вспышка убила бедного Нейкхэма? Ведь он сказал под конец, что такой же цвет был у глобулы и растений. А потом лошадь рванулась и помчалась прочь со двора, из колодца послышался плеск. И вот теперь из колодца вновь поднимался бледный с дьявольскими переливами луч». Сознание Эмми словно пробудилось от долгого сна, и сейчас, в столь напряженный момент, он сопоставлял детали и разгадывал тайну. Его удивило, что влажное облако на утреннем небе и полоса, сверкнувшая в испарениях ночного тумана, производили сходное впечатление. «Да тут все не так, все не по природе», – подумал он, и в его памяти всплыли слова умирающего Нейкхэма. «Он из другого мира, там все не похоже на здешнее», – мне сказал один из профессоров, и он был прав. 3 лошади, привязанные к высохшим деревьям у дороги, громко заржали и забили копытами. Возница направился к двери, но Эмми положил ему руку на плечо. «Не ходите», – прошептал он, – «мы еще многого не знаем. Нейкхэм говорил, что какой-то странный цвет в колодце высасывает из всего жизнь. Он возник из круглого шарика», – сказал Нейкхэм. «Один такой мы видели в июне, когда камень упал на землю, высасывает и сжигает, а с виду просто цветное облако вроде этого света. Его нелегко разглядеть, а уж что он с собой представляет, и вовсе неизвестно. Нейкхэм думал, будто он поглощает людей, животных, растений, и так набирается сил. Он заметил его на прошлой неделе. Должно быть, это обитает высоко в небе. Ученые говорили, что камень, упавший с неба, не из нашей вселенной. Он из другого мира, там все не похоже на здешнее, мне сказал один из профессоров, и он был прав». Мужчины не знали, на что решиться, а свет из колодца становился все ярче, и лошади совсем ошалели. Из-за их топота и ржания продолжала нарастать тревога. Старый проклятый дом, 4 чудовищных трупа, 2 здесь и 2 в колодце, из грязных глубин которого струился непонятный свет с жуткими переливами красок. Эмми инстинктивно удержал возницу, забыв, что он сам сумел спастись, когда в комнате наверху его закружил влажный разноцветный поток, но, может быть, он был прав. Никто не узнает, что случилось ночью во дворе, и хотя до сих пор космическое проклятие не коснулось ни одного человека в твердой памяти, нельзя было предвидеть, на что оно окажется способно, когда стало сильнее и открыто заявило о своих намерениях. Луна все еще светила сквозь тучи. Один из полицейских у окна вскрикнул, и остальные, увидев, куда он смотрит, тоже поглядели наверх. Любые слова
были напрасны. То, что прежде казалось нелепой фантазией и вызывало возражения, отныне сделалось бесспорным. Поэтому они дали клятву никогда не рассказывать Варкхаме о странном времени. Ветер поднялся чуть позже, а в ту минуту не шевелились ни сухие верхушки изгороди, ни бахрома на экипаже. Однако обнаженные ветви деревьев нарушали царивший в воздухе покой, они изгибались и корчились, как припадочные, пытались дотянуться до облаков и хватали ночную мглу, словно некая неведомая сила дергала их из-под черных корней. На несколько секунд все затаили дыхание, потом месяц затянула черная туча, и переплетенные ветви мгновенно поблекли. Все закричали в ужасе, но это еще не был конец. В темноте появились тысячи неярко светящихся точек, которые плотно окружали каждую ветку, как огни святого Эльма, или пламя, сходившее на головы апостолов в день Святой Троицы. Чудовищное созвездие, вроде кишащей массы светлячков, облепивших падаль и заплясавших на ней сарабанду, было того дьявольского цвета, который Эмми уже видел. Лучи из колодца разгорались все ярче и ярче, и семеро мужчин сбились в тесную кучку. Они в полной мере ощутили собственное бессилие и обреченность. Происходящее не укладывалось в их сознании. Это уже было не сияние, а мощное извержение. Поток неведомого цвета вырвался из колодца и направился в небо. Ветеринар дрожал и двинулся к двери, чтобы подпереть ее тяжелой доской. Эмми дрожал не меньше, и ему изменил голос, когда он захотел привлечь внимание остальных к засверкавшим деревьям. Ржание и цокот конских копыт сделались нестерпимыми, но никто не посмел бы выйти из дома ни за какие блага. За несколько мгновений сияние на деревьях усилилось во много раз, а их непокорные ветки приняли почти вертикальное положение. Деревянные планки колодца тоже заблестели, и полицейский кивнул на сараи и ульи рядом с каменной стеной на западной стороне. Они тоже уже начали светиться, хотя повозки приезжих все еще темнели рядом. На дороге неожиданно раздался отчаянный грохот. Эмми погасил лампу, и все увидели, что обезумевшие кони оборвали привязь и умчались прочь вместе с повозкой. От шока у приезжих развязались языки, и они испуганно зашептались. «Он поглощает все созданное природой», – пробормотал медицинский эксперт. Ему никто не ответил, но полицейский, спускавшийся в колодец, дал понять, что его длинный шест, очевидно, взболтал какой-то слой, который не нужно было трогать. «Это был настоящий кошмар», – признался он. «Там нет дна. Одна тина и пузыри. Такое ощущение, будто под ними кто-то прятался». Лошадь Эмми по-прежнему отчаянно ржала и била копытами, ее гиканье разносилось по дороге, заглушая остальные звуки. Когда ее хозяин напряг голос и выдавил из себя несколько слов, его никто не услышал. «Он возник из этого камня, вырос внизу и поглощает все живое. Это его пища. Мервин, Тед, Зенос и Неби, а последним был Нейкхэм, пили воду из этого колодца, поэтому на них так сильно подействовало. Он из иной вселенной, там другие законы, и, кажется, он теперь туда возвращается». В этот момент колонна неведомого цвета ярко зажглась и приняла фантастические очертания. Впоследствии каждый из наблюдавших описывал ее по-разному. Привязанная Геро издала дикий пронзительный звук, какого никто никогда не слышал от лошади. Мужчины зажали уши, а Эмми с отвращением отпрянула от окна. Когда он нашел в себе силы снова посмотреть, несчастная лошадь распростерлась на земле между обломками повозки. На следующий день Геро закопали, но сейчас у ее хозяина не было времени горевать. Не успел он перевести дух, как полицейский вновь обвел комнату выразительным взглядом, и все обратили внимание на засветившийся пол. В доме не осталось ни одного безопасного уголка. Сначала засверкали половицы и тряпичный ковер, потом оконные рамы, шкафы и камин, и, наконец, дверь. Всем стало ясно, что дом доживает последние часы, и из него нужно немедленно бежать. Эмми повел всех через черный ход на дорожку, петлявшую между полями и лугами. Люди шли, как во сне, то и дело оступаясь и оглянулись, лишь поднявшись на пригорок. Их обрадовало, что путь их пролегал вдали от колодца, но все же в первые минуты они натерпелись страха, проходя мимо ярко светящихся сараев и почерневших зловещих деревьев с поднятыми вверх ветвями, которые, слава богу, качались высоко в небе. Когда они пересекли мост над Чепменсбрук и вышли к лугам, месяц скрылся за черными тучами, и вокруг не было видно низги. Они снова обернулись, посмотрели на долину и не поверили своим глазам.
Оставшаяся позади ферма переливалась фантастическими цветами. Сверкало все. Деревья, здания и островки еще не посеревшей травы. Языки грязного пламени уже лизали крыши дома, сарая, хлева. Все было охвачено мертвенным заревом. Такую картину мог бы написать Фюсли. Буйный, светоносный хаос разрушал ферму, сгоравшую в его адском огне. Радужная отрава из колодца бурлила, переплескивалась, вытягивалась и уменьшалась, сдувалась зловещими пузырями. От ее космического многоцветия рябило в глазах и захватывало дух. Затем, безо всякого сигнала, страшный поток устремился в небо, как ракета или метеор, и скрылся в круглой дыре между облаками. Он не оставил за собой не только хвоста, но даже слабой искорки. Мужчины изумленно наблюдали, не в силах крикнуть или вздохнуть. Они запомнили этот полет на всю жизнь. Эми не отрывал взора от созвездия Большого Креста, за которым на Млечном Пути растворился таинственный фейерверк, но треск в долине заставил его обернуться. Это был именно треск расколовшегося дерева, а вовсе не взрыв, как потом уверяли остальные, но от него, совсем как от взрыва, над фермой взвилась россыпь сверкающих искр. В гигантском калейдоскопе плясали причудливые гирлянды, сменявшиеся блестящими ромбами и кругами. Потом они слились в ослепительное цветное облако, которое взмыло ввысь вслед за первым потоком света. На мгновение в ночном воздухе повеяло сыростью. Ферму вновь окутала густая мгла, все застыли на месте, боясь сделать хоть шаг, задул сильный ветер. Казалось, его ледяные, сбивающие с ног порывы исходили из межзвездных сфер. Он обрушился на оставшиеся посевы, с воем хлестал травы и ломал искривленные ветви. Эми и его спутники дрожали от холода и страха, но ждать, когда из облаков появится луна и осветит разрушенную ферму, не имело смысла. Слишком напуганные, чтобы строить теории, все семеро поспешили в Аркхем по северной дороге. Эми чувствовал себя хуже других и попросил своих спутников проводить его, а уж потом идти дальше. Ему не хотелось расставаться с ними на полдороги и одному одолевать обезображенный лес. На его долю выпало много лишних испытаний, от которых шестеро горожан, к счастью, были избавлены. Он не подозревал, что страх поработит его на долгие годы, и позднее никогда не говорил об этом. Пока остальные смотрели на дорогу, Эми опять обернулся и окинул взглядом окаянную пустошь и темную долину, последний приют его несчастного друга. Он заметил, как от выжженного пятна словно поднялось еще что-то, но, еле вспыхнув, упало в колодец, из которого взлетело на небо бесформенное чудище. Это был просто цвет, не земной и не небесный. Эми узнал его и понял, что жалкий остаток исчез на дне колодца. Выходит, он ошибся, и отрава еще не раз напомнит о себе. С тех пор он и не знал покоя. Эми больше ни разу не приблизился к гиблому месту. Прошло 44 года, и уже мало кто помнил об ужасах на ферме Гарднеров, а он радовался, что скоро ее затопит водохранилище. Я тоже, наверное, испытываю облегчение. Признаюсь, мне не понравилось, когда солнечные лучи изменили свой цвет, упав на заброшенный колодец. Надеюсь, воды в нем не прибавилось, но даже если прибавилось, я все равно не буду ее пить. Вряд ли мне еще доведется побывать в Аркхеме. Трое спутников Эми на другое утро вновь приехали на ферму. Им хотелось осмотреть руины при ярком дневном свете, но они не нашли даже руин. Только кирпичи от трубы, камни от погреба, обломки железа и камней да обруч от страшного колодца. Они оттащили подальше и закопали лошадь Эми и вернули ему повозку. Жизнь навсегда покинула эти 5 акров земли. Они засыпаны серой пылью и похожи на пятно, выеденное кислотой. Мимо них проезжают лишь редкие смельчаки – они-то и окрестили бывшую ферму окаянной пустошью. О ней ходят легенды, одна чуднее другой. Возможно, в округе сочинили бы истории похлеще, но химики из университета почему-то не взяли для анализа ни воду из заброшенного колодца, ни сгустки пыли, так и не развеянные ветром. Да и ботаникам не помешало бы исследовать образчики уцелевшей по краям флоры. Они могли бы подтвердить или опровергнуть слухи, будто пустошь каждый год увеличивается на дюйм. Говорят, травы и кусты вокруг от весны к весне меняют свой цвет, а зимой на снегу появляются непонятные следы. Впрочем, снега тут выпадает немного. Настала пора машин, и в приютившейся долине уныло пасутся последние лошади, а охотники не подпускают своих собак к грудам пыли.
Говорят, здешние условия разрушают психику, и немало местных жителей сошло с ума вслед за Гарднерами. Все они лишались воли и отказывались уезжать. Узнав об этом, их здравомыслящие соседи спешно покинули гиблый край, и лишь чужаки время от времени селятся в старых полуразрушенных хижинах. Но никто не пустил здесь корни. Трудно судить, какая сила влекла их в окаянную пустошь. Может быть, на них действуют местные легенды с их мрачными чарами, а может быть, что-то еще. Как бы то ни было, их иллюзиям быстро наступает конец, по ночам их мучают кошмары, днем они стараются успокоиться и борются с наваждениями, но в этом забытом богом нелепом уголке их протесты тоже кажутся дикой выходкой. Да иначе и быть не может, стоит поглядеть на это царство тьмы, и в голове начинают роиться диковинные фантазии. Путешественников охватывает оторопь при виде глубоких ущелий, да и художники рисуют темные леса со старыми деревьями, дрожа от страха. Я и сам проявил любопытство, и мне хватило впечатлений еще до встречи с Эмми во время той первой прогулки по долине. Я уже говорил, что когда померк свет, меня испугало бескрайнее небо без единого облака. Не спрашивайте, что я об этом всем думаю. Ничего я не знаю, вот и все. Ответ может дать только Эмми. Жители Аркхема не будут говорить о странном времени, а три профессора, видевшие метеориты и его цветную глобулу, давно уже умерли. В сердцевине камня были и другие глобулы. Одна из них, очевидно, впитала в себя соки земли и исчезла, а вторую не успели вовремя обнаружить. Не сомневаюсь, что она осталась на дне колодца, а иначе лучи не меняли бы свой цвет, падая на его отравленные края. Если в народе говорят, что пустошь с каждым годом увеличивается на дюйм, то, наверное, яд еще бродит в почве. Дьявольский свет затаился и ждет своего часа, но что-то сдерживает его и не дает развернуться, а иначе сотни миль превратились бы в такую же серую пустошь. Может быть, его крепко сдавили корни деревьев с тянущимися вверх ветвями. В Аркхеме я слышал новую быль о том, как могучие дубы светятся и движутся по ночам. Одному богу известно, в чем тут причина. Похоже, Эмми рассказала о каком-то газе, неподвластном законам нашего космоса. Телескопы и фотокамеры обсерватории не способны уловить лучи из иных миров, и мы не знаем, какие солнца сияют за пределами Вселенной. Астрономы вычислили и определили траектории небесных тел и признали, что земные меры не подходят для гигантских далеких планет. Источник страшного сияния по-прежнему не разгадан. Это просто был некий цвет из пространства, пугающий вестник бесформенных сфер за пределами земного мира. Когда эти черные сверхкосмические бездны возникают перед нашим мысленным взором, у нас холодеет кровь в жилах и замирает сердце. Я глубоко сомневаюсь, что Эмми лгал и хотел ввести меня в заблуждение. Не думаю также, что его рассказ – причуда расстроенного ума, о чем меня предупреждали в Аркхаме. Метеор принес много горя в мирные края. Не только люди, но и долины, и холмы пережили настоящую катастрофу и до сих пор от нее не оправились. Я буду рад, когда выроют водохранилище. Надеюсь, с Эмми ничего не случится, ведь он не раз видел радужное сияние и знает, что оно не сулит ничего хорошего. Почему он не решился уехать и точно ли запомнил слова умирающего Нейкхэма? «Не могу отсюда уйти, знаешь, что-то тянет, но пользы от этого нет». Эмми добрый старик, и когда гидрологи приступят к работе, я обязательно напишу главному инженеру, чтобы он не спускал с него глаз. Неужели он превратится в серое сгорбленное чудище с ломкими костями и будет являться мне в кошмарных снах? Одна мысль об этом внушает мне беспокойство и не дает спать по ночам.

0: Часть первая. Я чудовище. Внешне я ничем не отличаюсь от миллионов других людей. У меня круглое лицо, карие глаза, темные волосы, узкие губы и мягкие уши. В апреле на щеках высыпают веснушки. Я не кажусь опасным, мне часто симпатизируют. Послушай, мне так нужен хоть кто-нибудь, знающий обо мне всю правду. Разреши, я буду писать тебе. Только писать. Если не хочешь, не отвечай. Я ведь не всегда был таким. Это началось, когда мне было лет 12 или 13. Потом как-нибудь, потом. Я тебе расскажу. Глава первая. Мальчики. Влад не собирался ссориться с кукушкой. Собственно говоря, дружить с кукушкой он не собирался тоже. В идеале Влад не хотел бы иметь с кукушкой ничего общего, но идеал этот был недостижим. Общими оставались пространство, учителя и перемены. Особенно перемены, время нужное и полезное, но отравленное кукушкиным присутствием. Когда-то очень давно, в классе во втором, они подрались. То была, вероятно, совсем детская драка со слезами, соплями, тычками и подножками. Теперь Влад думал, что она даже смешной казалась со стороны, эта памятная обоим драка. Но именно после нее кукушка перестал называть Влада тем самым словом, которое так отравило ему первый школьный год. В переводе на человеческий язык это короткое гадкое слово означало «сын гулящей женщины, за ненадобностью подкинутый под чужую дверь». И еще. После той драки Влад получил возможность не враждовать с кукушкой и не дружить с ним. Он ценил свою независимость и не собирался рисковать ею, прекрасно понимая, что теперь драться придется совсем не с кукушкой. Скорее всего, драки вообще не будет, а будет жизнь, превращенная в ежедневный ад. Вот как у Ждана. Собственно, из-за Ждана все и случилось. Из-за того, что у Ждана был день рождения. У забитых и презираемых тоже бывают дни рождения. И самые наивные из них иногда надеются круто изменить свою жизнь именно в этот день. Ждан явился в школу в белой, чистой, удивительное дело, сорочке и не новом, но вполне приличном костюмчике. Ждан принес кулек шоколадных конфет и гитару, и то и другое с какой-то суетливой таинственностью спрятал за вешалкой. Кукушка наблюдал с усмешкой. День начался как обычно. Глеб Погасий, подсевший к Ждану по собственной инициативе, в начале урока поднял руку. «Можно я пересяду?» Кукушка смотрел благосклонно, девчонки хихикали. Глеб пробормотал извиняющимся тоном. «Не могу, от этого мальчика опять так воняет!» «Вечно одно и то же!» — раздраженно бросил математик. Глеб пересел, присоединился к Владу. Ждан стерпел. Он еще не то терпел. Возможно, сейчас он тешил себя мыслью, что это в последний раз. Ждан вовсе не был слабаком или тюдей, и уж, конечно, не был дураком. Ждан, если и был простоват, то не слишком. Просто он не подружился вовремя с кукушкой и поплатился за это тяжелее прочих, потому что у него была одна несчастная особенность. От него воняло. Вероятно, его пот имел какой-то специфический состав. Вероятно, ему следовало почаще мыться. Чем старше становился Ждан, тем заметнее делался запах. Тем веселее шутили кукушкины друзья, тем демонстративнее морщились девчонки. Но сегодня был день рождения Ждана. И, возможно, накануне он 2 часа просидел в остывающей кадушке с раскисшим мылом в руках. Влад знал, что в квартале, где обитала семья Ждана, горячая вода бывает только в кадушках. И то, если ее предварительно согреешь в котле, а уголь в этих домах берегут, как зеницу ока. Так или иначе, но от Ждана почти не пахло. И демарш Глеба на первом уроке был всего лишь цирком в угоду кукушки. Впрочем, как всегда. На большой перемене Ждан носился по классу, раскладывая конфеты по партам. Всем по 2, а кукушке 4. Потом, ударяя по струнам судорожно скрюченной рукой, что-то спел, совсем неплохо. Кукушка слушал, жуя, и по выражению его физиономии нельзя было понять ничего. Странная безучастность на лице 12-летнего мальчишки. Впрочем, к тому времени кукушке уже почти исполнилось 13. Прихлебатели тоже жевали и слушали, старательно нагоняя на лица скуку. Им это было нелегко, потому что из-под наигранного равнодушия так и лезла привычная ухмылка. Линка Рыболов, ближайшая Кукушкина подруга, что-то шептала ему сзади на ухо. Кукушка кивал. Когда Ждан закончил петь, Кукушка вытащил изо рта белый комочек жвачки, но пульнул его не в Ждана, как ожидали многие, а в классную доску. К налипшему шарику сразу же добавилось еще 5 или 6. Доска сделалась похожа на звездное небо, а Ждан просиял, потому что Кукушкин жест означал для него амнистию. Во всяком случае, так ему показалось. Перед самым звонком дежурные поспешно очистили доску и убрали валяющиеся в проходах фантики. Оставшиеся 3 урока минули без происшествий, разве что Ждан отличился, напросившись на ответ по географии и получив заслуженную 5. А после уроков все тот же Глеб Погасий зачем-то подошел к Ждану прощаться и прощался долго и проникновенно, так что именинник смутился. Когда Глеб отошел, в последний раз хлопнув Ждана по плечу, на спине у того остался наклеенный липкой лентой листок бумаги. Линка Рыболов спряталась за шкаф, зажала рот руками и зашлась в беззвучной смеховой конвульсии. Прочие отводили взгляд. Кто-то хихикнул и сразу сник под Кукушкиным взглядом. Ждан почуял неладное, но не понял, откуда беда. Именинное настроение еще не померкло, еще верил глупенький, что Кукушку можно подкупить 4 шоколадными конфетами. Те, кто не желал принимать участие в шутке, в основном девчонки, поспешно смылись. Прочие копались в портфелях, ожидая, пока уйдет Ждан, чтобы сразу же выйти следом. Влад разглядел табличку, когда Ждан был уже в дверях. Коротенькое гадкое слово, означавшее «пожирателя какашек», снабжено было подробной чернильной иллюстрацией, как именно, где и кем эта трапеза совершается. Влад не первый год учился в одном классе с Кукушкой и умел разговаривать не только по-человечески, но и на хлестком кукушкином языке. Однако его чуть не стошнило. Он узнал руку Линки Рыболов. Та не раз брала призы на каких-то конкурсах юных художников. Ждан брел по длинному школьному вестибюлю. Владу вдруг страшно захотелось, чтобы по дороге ему встретился кто-то из учителей, чтобы заметил белую бумажку на черной школьной курточке и отлепил ее от сгорбленной спины именинника. А потом последует нудный воспитательный час, нотации и выяснения, и Ждан, опять оказавшийся в центре всеобщего издевательского внимания, будет сидеть, втянув голову в плечи. Он ведь старается не плакать на людях. А Глеб Погасий снова будет объяснять, что от этого мальчика воняет, а Линка Рыболов, красивая девчонка с почти сформировавшейся фигурой, будет хлопать длинными ресницами и отпускать реплики, будто оправдываясь, и полкласса будет валиться под парты от смеха. Нет, пусть лучше Ждан придет домой через 3 длинные улицы и, сняв куртку, сам обнаружит на спине своей художественную нашлепку. Никто не увидит его лица, если рядом не окажется матери или сестер. Потом соберутся гости, взрослые приятели Ждановых родителей будут громко пить за его здоровье, а Ждан запрется в своей комнате. Влад вдруг ясно понял, что на месте Ждана в такой ситуации просто лег бы и умер. Вот околел бы от стыда и унижения, под здравицы пьяных гостей, доносящиеся из-за тонкой стены. Школьный вестибюль был пуст, младшеклассники давно разошлись, старшие были уже на 7 уроке. На расстоянии 20 шагов за Жданом следовали, давя смех, Кукушкины прихлебатели. Ждан толкнул входную дверь. Влад не собирался ссориться с Кукушкой. Вот если бы сегодня в школу пришел Димка, Шила, Влада вдруг, они бы вдвоем что-нибудь придумали, но Димку сегодня повели к врачу, и его не будет. Влад совсем один, и зачем ему ввязываться? Длинные шнурки Ждана стелились по земле. Владу ничего не стоило наступить ненароком на один из них, так что при следующем шаге Ждана из неаккуратного бантика получилось 2 еще менее аккуратные веревочки. «У тебя шнурок развязался», — сказал Влад равнодушно. И когда Ждан наклонился, чтобы восстановить погибший бантик, протянул руку и отлепил картинку с его спины, скомкал и сунул в карман. «Ты чего?» — спросил Ждан, что-то уловивший краем глаза. «Ничего», — сказал Влад. Ждан подозрительно на него покосился, потом сделал то, чего не делал ни разу в жизни. Подошел к тройному зеркалу, помещавшемуся у входа, и осмотрел в него свою спину. Ничего не увидел, пожал плечами и пошел домой отмечать день рождения. «Ты оборзел, придурок? Ты это рисовал, что теперь рвешь, засранец вонючий? Ты, блеватун, всему классу кайф обломал!» Глеб Погасий шипел, брызгая слюной, и зловеще прищуривал глаз. Но Влад прекрасно понимал, что ему нужен сейчас не Глеб. что единственное его спасение, если оно вообще-то есть спасение, что оно стоит у Глеба за спиной, шагах в пяти, что нужно до него добраться сейчас, завтра будет поздно. Завтра только ленивый не налепит свою жвачку на его портфель, не плюнет в стакан с яблочным соком, не подхватит радостно то самое слово, так отравившее первый школьный год и теперь извлеченное. Молодец, кукушка, ничего не забывает. Из каких-то особенных сундуков с отложенными до времени подлостями. Влад не собирался ссориться с кукушкой. Владу ни к чему был этот демарш. Ждан не один год жил официальной жертвой. Это Влад полез бы вешаться от какой-то там бумажки, а Ждан, он выносливый. По физкультуре у Влада было 4. Он неплохо бегал и здорово играл в футбол, зато подтягивался плохо. И силовых упражнений не любил. Вот если бы рядом оказался Димка Шило. Если бы сегодня, именно сегодня, не вмешались в ход событий проклятущие Димкины гланды. Оставалась призрачная возможность, что все обойдется, что завтра ничего не изменится. Забудут, не захотят связываться, простят. И надо только состроить гримасу попрезрительнее, обойти Глеба, он все равно не дерется, только языком пачкает. И идти. Идти себе спокойненько домой. А кукушка, стоявшая у Глеба за спиной, был несомненно доволен. Что ему Ждан, давно наскучившая игрушка, когда можно прищучить кое-кого поинтереснее? Не сводя глаз с орущего Глеба, Влад прижал подбородок к груди. Как противно, как пусто, как щекотно в животе, как слабеют колени. Как просто повернуться и уйти, перепрыгнув через Глебову подножку. Рядом стояли Супчик и Клоун, оба на голову выше Влада, да и кукушки выше на голову. Переростки. Надо разозлиться, но злости нет, только страх и брезгливость, но страх сильнее. Ну что вспомнить, ну, как кукушка сует дохлого котенка в портфель Марфи Чисторой. Как кукушка, привязав веревку к лапе живого воробьеныша, раскручивает его над головой под гогот прихлебателей. Как кукушка лепит комочек жвачки на лоб покорного Ждана. Вместо этого вспомнилось одно короткое слово. Сын гулящей женщины за ненадобностью подки. Удар Супчика удалось отбить, но рука сразу онемела. Удар клоуна пришелся в ухо, у Влада потемнело в глазах, а мир вокруг запищал, но не по-комарийному, а так, как пищит иногда забытый телевизор, показывая настроечную таблицу. Сын гулящей женщины за ненадобностью... Супчик скорчился, держась за бок. Из носа клоуна летели какие-то бесцветные брызги, а Владов нос давно превратился в бесформенный комок боли. У кукушки были мягкие, очень коротко остриженные волосы, зато ухо было большое, удобное, и... Тьма перед глазами сгустилась. «Дай ему! Дай ему еще!» — надрывалась где-то рядом Линка Рыболов. И ни капли страха. Влад стоял над светло-коричневой лужей в форме сердца. В луже отражались огромные ноги, выше маячили в рыжем небе узкие плечи, а над ними совсем уж маленькая голова. Отражение подергивалось от ветра и от того, что из разбитого носа нет-нет, да и падала тяжелая капля. Совсем рядом были чьи-то куры, бродящие у подножия детской горки, ниже по склону красные черепичные крыши, весенняя грязь на размытой дороге, причем на обочине валялся башмак, широко зевая беззубым на клею ртом. В глубине души Влад надеялся, оказывается, что все это будет серьезнее, что в один прекрасный момент он просто потеряет сознание, а потом над ним склонятся, как в кино, хлопотливые врачи, что случится скорая помощь, шумы, разговоры и большое собрание в классе, что героя, бившегося в одиночку против многих, будут ставить на ноги долго и трепетно, что все станут уважать его, и недельки через 4, когда, наконец, он, бледный и похудевший, явится в свой класс, там уже не будет ни кукушки, ни половины его прихлебателей, а оставшиеся, например, трусливый Глеб Погасий, станут по струнке и не посмеют больше слова сказать без разрешения. Теперь он был даже разочарован, потому что нос болел ужасно, куртка была разорвана во многих местах, колено не сгибалось, и ничего геройского в этом не было. Придется самому хромать домой и объяснять маме, что случилось, и видеть, как опускаются уголки ее рта и как оседают плечи. А завтра? Ну, пусть не завтра, но послезавтра точно придется идти в школу. Не победителем, а побитым. Подставлять лоб под жвачку, подставлять зад под унизительные пинки из-под тишка с хихиканьем, с шуточками. Читать всякие надписи на стенах в туалете. А как их не прочитать, если они полуметровые? И это проклятое слово. Он переступил с ноги на ногу. По луже кругами разошлись маленькие волны. Куры, подобравшиеся совсем близко, шарахнулись прочь. Придется драться. Драться, драться. За каждую ухмылку следует бить по морде. А сколько их будет? Влад невольно потянулся к носу, коснулся и отдернул руку. Черт, как больно. И Димке достанется. Из-за него, из-за Влада. А что скажет мама? Придется бросить сочинительство и шахматы и пойти на какой-нибудь бокс или бой без правил, мечтать о реванше и всю жизнь превратить в такой вот неправильный бой. Ради чего? Из-за кого? Как унизительно какой-то там кукушка будет ему указывать, о чем мечтать и чем заниматься. Влад поднял с земли грязный портфель. Половина тетрадок потерялась, еще придется оправдываться перед учителями. Может быть... выбрать кухонный нож, у которого сталь получше, и наточить на кукушку. Но тогда в исправительную колонию загремит он, Влад, а кукушка наоборот. Не додумав, он закинул портфель на плечо, поморщился от боли, и пошел, не разбирая дороги, мимо беззубого башмака, мимо кур, мимо горки, мимо кем-то выброшенного плюшевого зверя, неприятно похожего на настоящую падаль. Побрел, хромая, шмыгая носом, сам не зная зачем и куда. Ноги привели не домой, а к Димке. Влад позвонил. Долгих две минуты ждал. Если кто там, спросит Димкина мама, будет еще время потихоньку слинять. «Кто там?» — спросил мрачный Димкин голос. «Я», — быстро сказал Влад. Дверь открылась. Димка разинул рот, собираясь что-то сказать, и так и замер, будто проглотив теннисный мяч. «Мне помыться надо», — сказал Влад. «И дай какую-нибудь рубашку, а то мать перепугается до смерти». Димка ни о чем не спросил. Все и так было ясно.
1: «Разумеется», — сказал врач. «Совершенно все ясно. Полное горло ангины, можете сами взглянуть». И снова посветил фонариком в несчастное Владово нутро. Мама тяжело вздохнула. Врач сочувственно подсокал языком. «Ничего страшного. Горло полоскать, нос заживет сам, синяки сойдут. Хотя на вашем месте я бы все-таки сходил в школу».
0: Мама кивнула. Влад ничего не сказал, говорить было, во-первых, больно, а во-вторых, бесполезно. «Это в первый раз такое», — дрожащим голосом проговорила мама. Врач, понимающе покивал, выписывая рецепт. На кончике его ручки болталась шелковая кисточка. Ручка была сувенирная, кем-то из родственников откуда-то привезенная и теперь хранимая в нагрудном кармане, оберегаемая, говорящая. «Освобождение пока на неделю», — сказал врач, — «а там посмотрим. Полоскание каждые два часа, витамины, теплый чай». Влад откинулся на жесткую стаймя поставленную подушку. На неделю он свободен от школы. 7 дней. И все сначала. Кукушка ничего не забывает. Что ему, как эта неделя? Вернулась мама, проводившая врача. Остановилась посреди комнаты, хотела что-то сказать, но передумала. Снова вздохнула, удалилась на кухню. Вскоре засвистел чайник. Влад распластал подушку и лег, закрыв глаза. Надо собраться с доводами и объяснить маме, почему ходить в школу ей не следует. Доводы не желали собираться. Беспорядочно расползались, будто сваленная в огромную кучу старая обувь. Все мальчишки, которых воспитывают мамы, вырастают похожими на девочек. Эту глубокомысленную фразу Влад слышал 1000 раз в детском саду, в школе, во дворе. У него даже был одно время взрослый знакомый, студент-технарь, который на полном серьезе утверждал, что для того, чтобы вырваться из-под маминого подола, Влад должен ежедневно прилагать уйму специальных усилий. Лазать по крышам, убегать с уроков, бить из рогатки фонари, короче, вести себя как нормальный мальчик, не как маменькин сынок. Студент был красноречив и даже в чем-то убедителен. Влад так и не понял, зачем ему понадобилась эта агитационная кампания против сидения под юбкой. Вероятно, дело было в каких-то собственных студентовых проблемах. У студента были голубые, выпуклые, очень выразительные глаза. Глядя прямо в эти глаза, Влад сказал однажды, что ему не нравится лазить по чердакам, что у него есть дела поважнее, и что если придется выбирать, огорчить ли маму или запрезирать мужчину в себе, он, Влад, с легкостью пожертвует мужчиной. Потому что на кой черт такой мужчина нужен? Ему было 11 лет. Студент скривился как от кислого и навсегда раззнакомился с сынком и любимчиком. И Влад не жалел о потерянном знакомстве, просто у студента, наверное, не сложились отношения с собственными родителями. Теперь, лежа в постели,
1: Влад шкурой ощущал, как мама растеряна и огорчена, и как ей хочется пойти в школу. Не то за тем, чтобы нажаловаться директору, не то за тем, чтобы собственноручно кинуться в драку и приложить об стенку всех школьных кукушек, не разбирая, кто прав, кто виноват. И как ей хочется расспросить его, Влада, и как она сдерживается, молчит. «Мам!» — позвал Влад. Она подошла, молча села на край кровати.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Прошло 5 дней.

расскажет сам. Он колебался. Не хотелось перекладывать свои проблемы на мамины плечи. Не пойдет же она драться с кукушкой на самом деле. Димка звонил каждый день, но Влад просил его пока не приходить. Димка был человеком тактичным и не настаивал. Врач тоже был человеком тактичным, но от его посещения отвертеться не удалось. «Как ты себя чувствуешь?» Влад пожал плечами. «Ну, еще дня на три я могу тебе дать освобождение», — сказал врач вполголоса, когда мама зачем-то вышла на кухню. «Но не больше, понимаешь? Проблемы все равно надо как-то решать». Влад кивнул, врач распрощался. «Может, позвонишь кому-нибудь, узнаешь уроки?» — спросила мама. «Да», — сказал Влад. В тот же момент задребезжал телефон. «Тебя», — сказала мама. «Димка?» «Нет, какая-то девочка». С неприятным предчувствием Влад взял из ее рук тяжелую, не успевшую нагреться трубку. «Привет», — сказал знакомый напряженный голос. «Это Марфа Чисторой. Ты как себя чувствуешь?» «Хорошо», — сказал Влад, — «у меня ангина». «Да?» — голос почему-то погрустнел. «А когда ты придешь в школу?» «Еще не скоро», — соврал Влад. «Да?» — голос прямо-таки зазвенел от напряжения. Владу представилось, как чистенькая Марфа сидит, привязанная к стулу, и под дулом пистолета задает ему дурацкие вопросы. «Ты что, серьезно болен?» — говорю, ангина. «Может, тебе уроки занести?» Владу сделалось смешно. Влюбилась она, что ли? «Чисторой?» «Не надо», — сказал он жестко. «Извини, мне нельзя много разговаривать». И положил трубку. Марфин звонок волновал его часа полтора, до самой темноты. У него даже улучшилось настроение. Он вообразил себе, что слава его все-таки существует, что она расползлась по классу и по школе, что каждое утро девчонки дожидаются его у входа. А вдруг он сегодня придет? Что в глазах одноклассников он все-таки не побитый щенок, а человек, восставший против кукушки, храбрец, не побоявшийся выйти в одиночку против всей этой стаи. В 8 вечера вдруг позвонили еще. Другая одноклассница, Дана Стасов, интересовалась его здоровьем. «Сговорились они, что ли?» — почти весело думал Влад, повторяя почти слово в слово все, что сказал Марфе Чисторой. Мама покончила с делами и села играть с Владом в шахматы. Странно, но он против обыкновения не получал от игры почти никакого удовольствия. Все думал, и мысли его незаметно соскальзывали к выяснению, кто красивее — Марфа или Дана, и у кого больше глаза, и вообще. «Твой ход», — в который раз напомнила мама. «Ты играешь или что? Я так не стану». В этот момент телефон зазвонил опять. «Влад, это ты? Как ты себя чувствуешь?» Он, кажется, почти не удивился. Они звонили одна за другой, девчонки из его класса. И те, с которыми он водился, и те, с которыми он не водился, и те, кто тайно вздыхал по нему, и те, кто не упускал случая сказать о нем гадость. Они звонили, чтобы узнать о его самочувствии. Почти у всех, Влад обратил внимание, были испуганные, иногда на грани слез голоса. Он разозлился. «Издеваются? Девчонки? По наущению кукушки? Но ведь половина из них никогда кукушке не прислуживала, да и вообще». Потом позвонил Ждан, долго извинялся за беспокойство, предлагал сбегать за лекарствами или принести уроки, или еще что-нибудь, мед, например, есть хороший. «Значит, все-таки слава? Признание?» Влад сдержанно поблагодарил Ждана за заботу и, пожаловавшись на боль в горле, поскорее оборвал разговор. Что-то в голосе Ждана, что-то покорное, приторное, мешало ему насладиться как следует своим триумфом. Едва распрощавшись со Жданом, он перезвонил Димке. «Привет. Слушай, что там такое в школе?» «Ничего», — удивленно отозвался Димка. «Просто на удивление тихо, даже эти шакалы не ухмыляются». Влад заколебался. Рассказывать про девчоночьи звонки? Не рассказывать? «Сколько можно занимать телефон?» – спросила мама. «Извини», – быстро сказал Влад. «Меня тут от телефона гонят, ну пока». И положил трубку. Мама тем временем ушла на кухню, и шахматы сами собой отменились. Влад улегся с книгой, но через минуту телефон заорал опять. «Поли? Приветик? По тебе тут все так соскучились!» Голос у Линки Рыболов был веселый-веселый, целлулоидно-радостный, как у говорящей куклы. «Пошла вон, устала», — сказал Влад и положил трубку. «Ты что?» — возмутилась вернувшаяся в комнату мама. «Девочки? В таком тоне?» «Это Линка Рыболов», — сказал сквозь зубы Влад. И тут же снова затрезвонил телефон. Влада передернуло. «Возьми», — попросил он маму и украл.

0: с головы. Да, удивлялась мама за тонкими стенками его темной берлоги. Нет, еще несколько дней он пробудет дома. А кто его спрашивает? Лина? Ах, Лина! Влад закрыл уши. Все, это розыгрыш. Это дурацкая кукушкина инсценировка. Они его уже и дома достали, не могли 3 дня обождать. И Ждан с ними. Хотя чего тут удивляться. Но Марфа с кукушкой? Бред. Может, в самом деле бред? И Димка-то? Димка не стал бы врать. И Димка не мог ничего не заметить, он же не слепой. В 9:30 пришлось отключить телефон. «А чему ты так удивляешься?» – рассеянно спрашивала мама. «В мое время было нормой, чтобы одноклассники интересовались здоровьем. Звонили бывало и по много раз на день». «Все?» – саркастически осведомился Влад. «Не все», – спокойно отвечала мама. «Но ведь и тебе не все подряд звонили, правда?» Влад задумался. Ему перезвонили почти все девчонки класса. Из ребят только Ждан, если не считать еще и Димку. «Значит, ты пользуешься успехом у девочек», – невозмутимо продолжала мама. «По мне это скорее хорошо, чем плохо, ведь обычно девочки предпочитают старших ребят». «Они издеваются», – сказал Влад. «Не думаю», – после паузы призналась мама. «Я все-таки не совсем дурочка, правда?» «Так вот, эта девочка, которую ты так не любишь, Лина, кажется, да, так вот она не издевалась. Она была смущена, ей было неловко, она прикрывалась фальшивой веселостью, но она не поясничала. Во всяком случае, мне так показалось». Влад подумал, что нормальная девчонка, сколь угодно влюбленная, никогда бы не перезвонила после его «пошла вон». А зачем перезвонила Линка? Дай ему еще! Ему не нравилось это внезапное всеобщее внимание. Он решил поскорее заснуть. На другой день утром мама ушла на работу, и Влад остался один. В мамино отсутствие он не считал нужным лежать в постели, тем более, что болезнь его, честно говоря, давно закончилась. Подсев к письменному столу, он вытащил из верхнего ящика толстую тетрадь в желтой клеенчатой обложке, пролистал первые несколько страниц, исписанные мелким неровным почерком, перечитал последние строки. И мальчики пошли домой, чтобы скорее успеть. Вдруг циферблат на руке Юрки вспыхнул красным светом, и знакомый голос сказал: «Мы потерпели аварию на крыше, скорее бегите туда». Конец 3 главы. Влад улыбнулся, чувствуя, как поднимается внутри приятная игольчатая волна. С некоторых пор сочинение истории было ему не менее интересно, чем чтение, а порой даже интереснее. Нервно потерев ладони, покусав губу, он вывел посреди следующей строчки глава 4. На верхней лестничной площадке перед самым выходом на крышу стоял человек в кожаном плаще. Мальчишки отпрыгнули назад, но было поздно. Человек повернул голову, глаза у него светились красным. И вообразив себе этот взгляд, Влад готов был затрепетать от сладкого ужаса, когда в передней грянул дверной звонок. Влад вздрогнул. В присутствии мамы звонок звучал совсем по-другому, деликатно, как тихий стук в дверь. Зато когда мамы не было, это был требовательный вопль, подобный грохоту кованых сапог и пудовых кулаков в кожаных перчатках. Человек повернул голову, глаза у него светились красным. Влад боком встал со стула. С неспокойным сердцем подошел к окну и, незаметно отодвинув занавеску, выглянул наружу. Он ожидал увидеть кого угодно, не вовремя явившегося слесаря, почтальона с телеграммой, участкового полицейского, но у двери стоял Димка Шило, а ведь уроки только что начались. Беззвучно взвизгнув от восторга, Влад запрыгал вниз через 2 ступеньки, отпер дверь. «Заходи! Да заходи же! Ты что, с уроков смылся?» Димка смущенно улыбнулся. Влад не пытался даже скрыть, как он рад. А рад он был ужасно. Он здорово соскучился по Димке, и надо было столько всего рассказать. Димка пожал протянутую Владову руку, протянул кулек с 2 сморщенными яблоками, отступил, качая головой. «Не, я с физики смылся. Мне надо обратно, чтобы на ботанику успеть. Я так, на минутку. Яблоки принес. Жри, поправляйся». «Да я и так уже», — Влад потрогал кончик носа и почему-то вдруг смутился. «Уже можно к тебе приходить?» — деловито осведомился Димка. «Ага». «Ну так жди». И Димка сбежал, отказавшись от чая. А у Влада еще долгое время было приподнятое настроение. Вот что люди делают ради дружбы. С физики сбегают. Он вымыл яблоки и задумчиво съел одно за другим. Написал 3 странички в тетрадке про то, как мальчики ни с того ни с сего стали пленниками человека, на самом деле робота, в кожаном плаще и с красными глазами. Потом сочинительство застопорилось. Чтобы собраться с мыслями, Влад забрался на диван, уперся локтями в подоконник и стал смотреть на улицу. Торговала овощами небольшая лавка напротив, проехал наполовину пустой автобус, прокатил почтальон на мотороллере. К лавке подошли, как бы между прочим, две девчонки из его класса. Эти-то были заядлыми прогульщицами. Им ничего не стоило удрать с уроков, найти укромное местечко и покурить, например, или просто посплетничать. Но почему это укромное место оказалось напротив окон их с мамой квартиры? Почему этой парочке среди бела дня вдруг потребовались лук и свекла, а не жвачка и мороженое, как обычно? Девчонки вошли внутрь. Сквозь матовое стекло Влад видел, как они стоят у прилавка, как покупают что-то, морковку, и направляются к выходу. Обе стояли у дверей овощной лавки и глазели прямо на Влада. Увидели его в окне, заулыбались, замахали руками. Проходивший мимо сосед недоуменно от них шарахнулся. Влад состроил гримасу и задернул занавеску. Спустя несколько секунд зазвенел звонок. Влад выглянул. Обе красотки стояли под его дверью. Вспомнился рассказ кого-то из мальчишек о том, как непрошенных визитеров поливали водой из замочной скважины, используя для этого резиновую клизму. Где хранится клизма, он не знал. Да и вообще много чести, он же не детсадовец. Сами уйдут, надо только не обращать внимания. Звонок резал уши. Вытерпев минуты три, Влад спустился. Странно, что одноклассниц не отпугнуло выражение его лица. Наоборот, они почему-то развеселились. «Морковки хочешь?» «Нет». «А от ангины очень помогает морковка». «А от наглости что помогает?» «А мы не к тебе вообще шли», — сказали обе в один голос, переглянулись. И снова в один голос. «Мы просто в магазин». «Ну так и привет». Влад захлопнул дверь, постоял в прихожей в ожидании нового звонка, но девчонки смылись. Растаяли, как дым. В половине второго, когда уроки закончились, посетители повалили один за другим. Повторялась вчерашняя история со звонками. Но если трубку можно положить в любой момент, то дверной звонок так просто не отключишь. После пятого по счету визита Игнат Синица, в классе сидевший у Влада за спиной и всегда передиравший контрольные, Влад вывернул пробку в электрическом счетчике. Перестал ворчать холодильник, погасла настольная лампа. Влад плотно задернул шторы, устроился на диване и взялся вести наблюдение через дыры в ткани. Прежде их было три, но четвертую пришлось проделать ради полноты обзора. В овощной лавке торговались сразу три его одноклассницы и еще один одноклассник. Еще двое девчонок делали вид, что ждут автобуса на остановке. Влад видел, каким неприятным сюрпризом для каждого из детективов была встреча с конкурентами, как они поначалу отворачивались и прятались и делали вид, что попали сюда случайно. Вечерело. Под окном собралось человек 15. Тут были и Супчик, и Клоун, и Глеб Погасий, и Кукушкины прихлебатели, и Линка Рыболов, и Ждан, и Марфа Чистарой, и Дана, половина класса. И все стояли и глядели на окна. И в какой-то момент Влад с ужасом подумал, а как мама? Вот она придет с работы и увидит темный дом, толпу внизу. Что она должна думать, скажите, пожалуйста? Зажглись фонари. Влад не слышал, о чем переговариваются его одноклассники, но видел, что они угрюмы и злы. Случилась потасовка между Супчиком и Клоуном. Линка заехала по загривку Глебу, а тот побоялся давать сдачи. «Что им надо от меня?» – думал Влад, чуть не плача. «Чего они хотят? Что я им сделал?» Он был близок к тому, чтобы открыть форточку и сбросить на визитеров вазон с алоэ, когда на сцене появилось новое действующее лицо. Учитель математики и физики, тот самый, чей урок прогулял сегодня Димка Шило. Математик шел по улице и смотрел на номера домов, сверяясь с записной книжкой. Влад навсегда запомнил, какое у него было при этом лицо, очень сосредоточенное, как у хирурга перед операцией. Это выражение очень не шло ему. Математик похож был на плюшевого гнома, такой же мягкий с виду, круглоносый и круглощекий. Тем из учеников, кто позволял этой карамельной внешности ввести себя в заблуждение, нелегко было потом выкарабкаться хотя бы на четверке, потому что математик был придирчив и злопамятен, и учеников своих любил, как огонь любит щепки. Когда математик увидел толпу своих воспитанников перед дверью нужного ему дома, лицо его утратило озабоченность и на секунду поглупело. К его чести он очень быстро овладел собой. Влад, наблюдавший за ним сквозь два стекла и дырку в занавеске, предположил, что учитель хвалит Кукушкину шайку за проявленное к товарищу внимание. Очень хорошо, что так много ребят явились навестить больного. И очень странно, что больной не открывает, вообще не подает признаков жизни. Математик твердым шагом направился к порогу и решительно нажал мертвую кнопку звонка. Никакого звука, конечно же, не последовало. Наоборот, тишина в темном доме сгустилась сильнее, будто бы нарочно. Влад спустил ноги с дивана. Математика не была его сильным местом. До сих пор только их с учителем взаимное уважение помогало ему не скатываться до позорной тройки. Когда дверь наконец-то открылась, учитель даже отпрянул. Маленькие глаза его широко раскрылись. В следующую секунду он шагнул вперед, поспешно, будто опасаясь, что Влад возьмет да и захлопнет дверь прямо перед его носом. А за круглой спиной учителя толпились одноклассники. Именно толпились, как в автобусе, хотя улицы на всех хватало. Несколько раз математика ощутимо толкнули в спину, но он будто не заметил. «А у нас света нет», — сказал Влад в ответ на все эти жадные, вопросительные, странноватые взгляды. «Света? Нет». Математик рассмеялся с явным облегчением, как будто у него гора с плеч свалилась. «А, одноклассники пришли проведать. А у вас, оказывается, света нет». «Мама на работе», — сказал Влад. Математик смутился. Наверное, только теперь он увидел ситуацию со стороны. Вечер, больной ребенок один в доме, света нет, и толпа однокашников во главе с учителем прямо-таки ломится в дверь. «Мы, вероятно, не вовремя», — сказал математик. Облегчение на его лице сменилось напускной обеспокоенностью. «Но по телефону все время занято. Как ты себя чувствуешь?» Влад стоял в дверях в трикотажном спортивном костюме. Весенний ветер вовсе не был теплым. «Еще плохо», — сказал Влад. Он видел, как наиболее наглые его одноклассники, те самые, что оказались в первых рядах и едва не сбили учителя с ног, теперь понемногу убираются в стороны, а их место занимают новые. Он увидел, как недоверчиво всматривается Линка Рыболов, будто определяя, настоящие ли веснушки у него на носу и не подрисованы ли брови. Он видел, как часто хлопает ресницами Марфа Чистарой, будто от сильного ветра. «Ну, иди отдыхай», — сказал математик. «Так бы, конечно, но если нет света, а мама на работе, может быть, тебе помочь починить свет?» «Перегорела пробка», — сказал Влад. «Это просто», — учитель оживился. «Ребята, где здесь поблизости магазин? Еще не закрыто, надо купить электрическую пробку». «Спасибо, мама принесет», — быстро сказал Влад. Вокруг учителя стояли теперь только Ждан, Глеб да пара девчонок. Основная масса посетителей переместилась к автобусной остановке. Супчик и клоун, не скрываясь, закурили. «Ну, выздоравливай», — сказал математик. А Ждан неожиданно протянул руку и коснулся линялого Владова рукава. «Да, странновато, чудесато», — сказал Димка. «Знаешь, я думаю, это из-за кукушки. Они тебя зауважали, говорят, ты его прямо-таки по стенке размазал. Я сам видел, какой у него фингал на роже». «Ничего я его не размазал», — с сожалением признался Влад. «Я до него один только раз дотянулся, или два, и вмазал, а так, их же там двое или трое дрались, и еще человек 10 подгавкивали. Линка Рыболов». «Кстати, Линка в другую школу перешла», — сказал Димка. «Перевели родители». «Да», — обрадовался Влад и устыдился своей радости. «Подумаешь, учителя, даже те, кто прежде был к Владу совершенно равнодушен, почему-то очень радовались его появлению. Едва переступив порог, оглядев класс и увидев Влада на обычном месте, не могли сдержать улыбки. «Палей, ну наконец-то, как здоровье?» Влад заранее рассудил, что благосклонностью учителей лучше не пренебрегать, и всякий раз отвечал смиренно: «Спасибо, гораздо лучше, температуры уже нет». Он ничему не удивлялся после того, что случилось с кукушкой. Влад ждал этой встречи. Влад готов был к ней и не был готов. Отчаянно трусил, дрожал как заяц, ждал первого мутного взгляда, первого шарика жвачки на своем портфеле, первой ухмылки, первого пинка. Он вошел в класс и сразу же наткнулся на кукушку. Тот рылся в своей сумке, услышав шаги Влада, выпрямился, обернулся и обрадовался. Никто не видел прежде, как радуется кукушка. То есть радость от очередной подножки случалась, конечно, но то была другая радость. Теперь кукушка улыбнулся, сразу став будто на 3 года младше. Лицо его на мгновение сделалось даже симпатичным, человеческим. И будто испугавшись, кукушка снова скрючился, снова полез в сумку, хотя искать там, как понимали и Влад, и кукушка, было уже нечего. Влад тихо прошел к своему месту. Сел. Ему было 12 лет. Конечно, он не понял тогда, что произошло. Более того, он, дурачок, даже доволен был таким поворотом дел.
1: радиофантастики. Радиофантастики.
0: Глава вторая. Девочка. «Если он тебя не пригласил, может быть, со мной потанцуешь?» Девчонка вздрогнула и оглянулась. Она была на полголовы выше Влада, но это из-за босоножек. Убрав у нее из-под пяток немыслимых размеров шипы, вполне можно было бы сравнять позиции. «Я говорю, может, со мной потанцуешь, раз уж он другую пригласил?» Девчонка покраснела. Ход ее мысли отражался на лице. Девчонка раздумывала, отвесить ли Владу пощечину. Завидный кавалер, парень лет 17, минуту назад пригласил попрыгать под музыку ее товарку, куда менее симпатичную, зато ярче накрашенную. Влад наблюдал процесс разочарования от начала и до конца. Собственно, Влад и ходил на танцы ради такого вот кино, жанровых сценок, которые здесь чередовались не переставая. «Ты малявка», — разочарованно признала девчонка. «Мне 14», — возмутился Влад. «Сними каблуки, увидим, кто малявка». Девчонка проводила взглядом завидного кавалера. «Ну пошли», — согласилась с неохотой. «Лучше, вероятно, танцевать с малявкой, чем весь вечер подпирать стену». Собственно, танцплощадка напоминала собой темный дремучий лес, где все деревья сошли с ума и, повыдергав из земли коренья, принялись прыгать и вихляться. Сквозь танцующие стволы с трудом продирались цветные лучи вертящихся прожекторов. Музыка гремела, затыкая уши. Владу только и оставалось, что уворачиваться из-под каблуков партнерши. Он прекрасно понимал, что ей достаточно наступить на ногу всего лишь раз, чтобы человек надолго потерял способность к прямохождению. Она была симпатичная, даже хорошенькая, и она была совершенно незнакомая. Влад не видел ее никогда в жизни. Ни в школе, ни в парке, ни на танцплощадке, ни в магазине, нигде. Агрессивная музыка сменилась лирической, танцоры вдруг перестали прыгать, переобнялись попарно и безвольно повисли друг на друге, плавно покачиваясь, будто медузы в глубине моря. Девочка помедлила и положила руки Владу на плечи. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Иза». «Какое кра...» Он запнулся, понимая, что говорит банальность, что всякий, желающий с ней познакомиться, начинает именно с этого. Она смотрела насмешливо, ждала продолжения. «А меня Влад», — сказал он. «Между прочим, чемпион района по шахматам». «Да», — она удивилась. «А ты из какой школы?» «Из 133-й». «А я из 65-й». Ее каблуки опасно вонзались в пол рядом с ботинками Влады. «Ты часто на танцы ходишь?» — спросил он, стараясь держаться подальше. «В первый раз пришла», — призналась она почему-то с обидой. «Ну и не нравится мне тут, все дураки. Мозгов нет, так ногами дрыгать». «Ну почему же сразу нет?» – примирительно сказал Влад. «Мозгов, в смысле?» «Я домой пойду», – сказала Иза, и будто услышав ее, медленный танец закончился. «Я провожу тебя», – предложил Влад. «Зачем?» «А если нападет кто-то?» «А ты защитишь», – она фыркнула. «Я же чемпион по шахматам», – сказал он укоризненно. «Что, доской по башке?» «Мозгами», – он постучал пальцем по лбу. «Впрочем, если не хочешь, могу не провожать». Ей было 15 лет. Она была круглая отличница, ее репортажи очень ценились, по ее словам, на конкурсах юных журналистов. Желая острых ощущений, она оторвалась от книг и заявилась на танцплощадку. «Мне там ничего не интересно, но журналист, он же всюду должен побывать». В результате возвращалась домой в полнейшем разочаровании, а тут еще путается под ногами этот малолетний ухажер. Последнюю фразу она не произносила вслух, но иногда бросала на Влада взгляды, исполненные царственного недоумения. Почему рядом с ней оказался этот мальчишка, а не завидный ухажер в кожаной куртке? Она жила в двух автобусных остановках от парка. Влад проводил ее до железной калитки, на которой черный кованый дракон держал в зубах табличку с номером 18. «Жаль», — сказал Влад, прощаясь. Она поколебалась и снизошла все-таки до вопроса. «Чего жаль?» «Жаль, что на нас не напали. Уж я бы надавал им по зубам». Она не выдержала и улыбнулась. В глазах ее чуть ли не впервые промелькнуло подобие интереса. «А ты занятный парень». «Хвастун». Они стали встречаться. Чинно, благородно, за шахматной доской, как примерные воспитанные детки. Влад приходил к Изе с шахматами под мышкой, а родителей ее обычно не бывало дома, и терпеливо ждал, пока она покончит с уроками. Ида щеголяла перед ним новыми темами. Это вы еще не проходили, и задачами, а это тебе никогда не решить. Потом они пили чай с неизменными бубликами и садились играть. Иза была далеко не дура, и кое-чему Влад успел ее научить. Впрочем, шахматы скоро надоедали ей, и на смену приходила колода карт. Такая старая, что, казалось, ее долго хранили в рыбьем жире. В картах Иза не знала себе равных. Обыграв Влада несколько раз подряд и подкормив тем самым свое вечно голодное самолюбие, она либо выставляла его за дверь, ну, уходи, скоро родители вернутся, либо в порядке большой милости соглашалась пройти по скверику. В этот час в скверике было темно. Влад прекрасно понимал, что в светлое время суток Иза никуда с ним не пойдет, а вдруг девчонки увидят. Иза была все-таки очень неопытна, несмотря на апломб, и недооценивала зоркость девчонок. Однажды вечером так и случилось. Под одиноким фонарем, бодро желтевшим на краю скверика, сошлись Иза, шагающая бок о бок с Владом, и три девицы в поисках приключений. Девицы ничего не сказали. Девицы принялись перемигиваться, надувать щеки, хихикать и шептать друг другу на ухо. Даже Влада проняло в какое-то мгновение. Ну что он, карлик, калека, оборванец? Что странного в том, что Иза гуляет по скверу с парнем, который на год ее младше? Даже если он невысок ростом. Даже если на нем не кожаная куртка, а обыкновенный школьный костюм. Девицы продолжали шептать и хихикать, подобно маленькому шумовому оркестру. Они не умели иначе. Да будь Влад хоть великаном в мотоциклетном шлеме, они все равно нашли бы к чему придраться и фыркали бы и перемигивались с особым остервенением. Возможно, они просто завидовали. Когда девчонки остались далеко за поворотом дорожки, Влад открыл рот, чтобы сообщить об этом Изе. Не дожидаясь его комментариев, Иза молча развернулась и ушла в темноту. «Эй, ты чего?» Нет ответа. В тот же вечер он позвонил ей. Он хотел объяснить взрослой, но глупой девочке, как неразумно мучить себя, обращая внимание на выходки малолетних стерв. «Сиди дома, сопляк», — сказала Иза дрожащим от злости голосом. «Оставь меня в покое и навсегда забудь этот телефон, понял?» Была весна. С того самого дня, как начал таять снег, Влада не покидали ни мысли даже, ощущения о будущем. Теперь снег сошел весь, почки напряглись, из-под хлама и мусора повсюду лезла неукротимая зелень, и Влад пошире раскрывал форточку, чтобы впустить в квартиру как можно больше весеннего запаха. Он знал, что не останется в городке навечно, что едва закончив школу уедет, возможно, далеко, а возможно и не очень. Дело не в расстоянии, вернее, не в том расстоянии, которое можно отмахать по железной дороге. Дело во внутренней дистанции, которую предстоит еще одолеть. Когда он вернется, а он вернется, у его бывших одноклассников будет повод для суеты. А Иза, та вообще, будет горько-горько плакать, тайком ото всех, потому что завидный ухажер в кожаной куртке к тому времени сопьется и... Ну почему девчонки такие дуры? Даже те, кто учится на отлично. А может быть, отличницы дуры в особенности? Он не выдержал и поделился обидой с Димкой. Тот долго молчал, потирая кончик носа, а потом рассказал в ответ свою собственную историю, приключившуюся этим летом в лагере. Влад испытал молчаливый приступ благодарности к другу, ответившему откровенностью на откровенность. То, что Димка выдумал добрую половину душещипательных подробностей, значения не имело. «Может быть, устроить клуб ненавистников-девчонок?» – предложил Димка, и Влад задумался. «Ты знаешь», – сказал он наконец, – «это как-то не солидно. Когда мне было лет 11, я действительно терпеть их не мог, а теперь я их жалею. Это же надо так переживать из-за каких-то трех хихикающих дур». «А ты вообрази», — сказал Димка, — «что ты идешь со своей Изой, а у нее, к примеру, одна нога короче другой. Идешь, а тут стоят кукушка с клоуном и хихикают. Что бы ты подумал?» «У меня, по-твоему, одна нога короче другой?» — возмутился Влад. «Нет», — сказал Димка, — «это я так, для примера». Ночью Владу приснилась Иза. Во сне он все порывался измерить, одинаковой ли длины ее ноги. Ноги были очень длинные. Портновской ленты сантиметра не хватало. Влад начинал с пятки и мерил, поднимаясь все выше и выше, но Иза выскальзывала, будто намазанная мылом, и кричала, чтобы он забыл номер телефона. Спустя 3 дня после инцидента в скверике мама сказала: «Кто-то звонил и молчал в трубку. Может быть, это тебе? Влад пожал плечами. Была вялая мысль, что, может быть, эта Марфа Чисторой решила таким образом напомнить о своем существовании. Спустя еще два дня, вечером, когда Влад совсем уж собирался в постели, дочитывал последнюю страничку на сон грядущий, телефон зазвонил снова. Влад не любил поздних звонков. «Привет», — тихо сказала Иза. Влад не поверил своему уху, левому, к которому была прижата трубка. «Ты у меня свои шахматы забыл», — сказала Иза еще тише. «Я их тебе дарю», — сообщил Влад и собрался было положить трубку, но почему-то этого не сделал. «Я заболела вообще-то», — сказала Иза так тихо, что обычные телефонные шорохи почти заглушили ее голос. «У меня это... с давлением. Может, меня послезавтра в больницу заберут?»
1: «С каким давлением?» — спросил Влад раздраженно. «Какое давление? Тебе что, 100 лет?»
0: Иза ничего не ответила, только вздохнула.
1: «Ну, спокойной ночи», — сказал Влад.
0: «Спокойной ночи», — еле слышно отозвалась Иза. На следующий день было воскресенье. Все утро Влад валялся в постели и размышлял, что он в сущности знает о девчонках, кроме того, что они носят платья, красят ресницы и в среднем выше пацанов на полголовы. Какое такое знание говорит ему, что звонок от Изы – нонсенс, что это неправильно, что она не должна бы звонить? А может быть, он мало знает о себе? В мировой истории полно ловеласов, которые, будучи ничем внешне не привлекательны, покоряли сердца наигордейших дам, просто так, ради спортивного интереса. Влад не выдержал и расхохотался. «Ты чего?» – спросила мама.
1: «Вообрази! Девчонки житья не дают!»
0: Мама сдержанно улыбнулась. «Смотри у меня». Он стал смотреть. «Его Влада все любят, девчонки тоже. Что в этом удивительного? Вот если бы не любили, было бы странно, а так...» Он вспомнил жалкое Изина. «Я заболела вообще-то». Хотела, чтобы Влад ее пожалел? Или в самом деле? «Может, меня послезавтра в больницу заберут?» Влад поморщился. Ему совсем не было жалко Изу. Ну, почти совсем. Зато он знал, что совесть надо успокоить. Принести ей маленькую жертву. Тогда она не будет возмущаться, если Изу действительно куда-то там заберут. «Как насчет позавтракать?» — спросила мама.
1: «Я не хочу есть», — сказал Влад. «Вернусь через час».
0: «Опять девочки?» — удивилась мама. «Ну-ну». Мама всерьез была уверена, что Влад пользуется у девочек колоссальным успехом. Этому заблуждению способствовали и звонки приболевших Владовых одноклассниц, которые, провалявшись пару дней дома с простудой или гриппом, обязательно звонили Владу и требовали, буквально требовали, чтобы им принесли домашние задания и помогли сделать уроки. Правда, пацаны в таких случаях тоже звонили. Хорошо, что по весне болезней в классе стало меньше. Родители Изы были дома. Влад видел ее отца впервые, а мать второй или третий раз. Они долго держали Влада на пороге. Оба неважно выглядели. У матери были воспаленные блестящие глаза. Владу стало сразу же жаль ее. Куда жальче, чем Изу. Сперва Владу сказали, что девочка тяжело больная, никакого свидания не будет. Но потом в глубине квартиры послышался Изин голос, громкий, взвинченный. Через минуту мать выдала Владу растоптанные домашние тапки и велела следовать за собой. В Изиной спальне Влад никогда прежде не бывал. Стены были оклеены афишами каких-то концертов. Сама Иза, очень бледная и как будто помельчавшая, сидела в подушках на широкой постели. «Влад!» Ее губы сами собой разъехались, улыбка получилась радостная и одновременно жалкая. «Ты... привет! Заходи!» Он стоял столбом, не зная, куда девать руки, ноги, куда девать растоптанные тапочки, на его небольших ногах подобные лыжам, пытаясь сообразить, какие же обстоятельства загнали его внутрь этой до нельзя фальшивой сцены. Чьи-то папа, мама, больная девочка в постели, почему-то счастливая девочка. На бледном Изином лице волной, взрывом проступал румянец. На другой день она выздоровела. Врачи списали странную хворь на прихоти растущего организма. Влад нашел в себе великодушие не попрекать Изу тем случаем в сквере. Их встречи возобновились, но это были уже другие встречи. Они больше не играли ни в шахматы, ни в карты, зато они... целовались. Иза не сразу поняла прелесть этого занятия. Она была домашняя девочка, отличница, и ее познания в искусстве поцелуев были в основном теоретические. Впрочем, она была человек настойчивый, привыкший добиваться результата через «не хочу». Она орудовала губами и языком, как дорожный рабочий орудует молотком и лопатой, и в конце концов научилась-таки находить в поцелуях некоторую приятность. Что до Влада, то он просто сходил с ума.
1: Эти поцелуи снились ему по ночам, и он ворочался, сбивая простыни в узенький жгут. Перед глазами его сплошной кинолентой вертелись цветные сны. Он был, наверное, счастлив. Неделю, может быть, две. Он даже хотел показать ей свою тетрадку в желтой обложке. Не ту, где было про пришельцев и роботов. Детские штучки он давно забросил. Нет, другую. Там было про парня, у которого было 11 пальцев на руках. И так получалось, что у него постоянно что-то в жизни было лишнее. И время от времени к нему приходил человек в черных очках и предлагал выбирать, что лишнее, какая вещь, какой друг. Владу самому было страшно писать про такое. Маме он не решался показывать, стеснялся, а вот Изи едва не показал. Даже принес однажды желтую тетрадку к Изи домой, но в последний момент дрогнул, испугался. И слава богу, что удержался. Не миновать бы насмешек, потому что Изина любовь понемногу стала прорастать прежним раздражением. Она по-прежнему стеснялась Влада. Она никогда не приходила к нему сама, первая. Время от времени Влад ловил на себе вопросительный взгляд. «Ну что я в нем нашла? Ну что я, умная, красивая, взрослая, нашла в этом карапузе, бесцветном, никаком? Подумаешь, умеет целоваться?» В такие минуты Влад спешил щегольнуть остроумием. К сожалению, Иза вскоре перестала смеяться его шуткам. Наоборот, они все больше злили ее. «Пойдем на танцы», — предложил однажды Влад. Иза надула губы. «Мне там неинтересно». «Тогда пойдем на улицу». Иза с тоской глянула в окно. День прибывал. Темнота теперь наступала поздно, и на каждой скамейке имелось по 2-3 гуляющих сплетницы. «Знаешь что?» — сказал Влад проникновенно. «Если ты меня стесняешься, найди себе кого-нибудь другого, постарше и поразвесистей». С этими словами он ушел. Иза не стала его задерживать. В эту минуту Иза и сама была уверена, что между ней и Владом все кончено. Он ей надоел, она выросла из него, как вырастают из детских сандаликов. Спустя 2 дня она позвонила ему, а потом и пришла, покорно, как собачка. Все переменилось. Теперь Иза ходила к нему, теперь он решал, где и когда гулять. Он выбирал самые людные места, демонстративно брал Изу за руку, в этом прикосновении уже не было ничего волнующего, и шествовал, как маршал на плацу. Он целовал ее чуть ли не на глазах всего народа. Насмешки вскоре прекратились, тем более, что Иза перестала носить каблуки, а Влад упросил знакомого сапожника нарастить подошву на туфлях. Таким образом, в росте они почти сравнялись. Однако главенство или даже равенство Влада оставалось для Изы унижением. Они встречались 2-3 дня, потом Иза, разругавшись, уходила, но оба прекрасно знали, что очень скоро она окажется снова под Владовыми окнами. «Неужели у тебя нет силы воли?» — возмущались подружки. Изины одноклассники не раз, а не два пытались устроить разбиралово, однако Владу всякий раз удавалось доказать, что их девочка действует исключительно по собственной инициативе. «Да заберите вы ее», — предлагал Влад, вздыхая. «Я не держу. Сама ведь не знает, чего хочет». За Изой, прежде слывшей зубрилкой и синим чулком, закрепилась слава безумно влюбленной. Роковая страсть не замедлила сказаться на оценках. К Владу приходила Изина мать с серьезным разговором, однако получила в ответ все то же равнодушное «я ее не держу». Тем временем Иза вжилась в новую роль и даже, кажется, находила утешение во всеобщем участливом внимании. В один прекрасный день Владу все это надоело. Надоела прилипчивая Иза, круги под ее глазами, не влюбленными, а скорее угрюмыми. Надоели ее болельщицы-подруги, надоели ревнивые одноклассники, надоела суета вокруг, и он перестал отвечать на ее звонки. На 3-й день его молчания Иза явилась под окна. «Она сумасшедшая», — с тревогой сказала мама. «У современных девочек нет не то что гордости». Влад промолчал. Мама спустилась под окна и долго разговаривала с Изой. «Послушай», — сказала она, вернувшись, — «ты будь человеком все-таки. Не думала, что ты такой жестокий. Спустись ты к ней хоть на минутку». Влад сделал вид, что не слышит. Иза простояла под окнами до темна. Поздно вечером явился ее отец и утащил влюбленную насильно. На другой день Иза сбежала с 6-го урока и явилась встречать Влада после школы. Влад, вовремя узнав об этом от верного Димки, выбрался через окно в спортзале и вернулся домой другой дорогой. Иза перехватила его у самой двери дома, схватила за рукав. Влад молча оттолкнул ее руку. «Знаешь что, соплячка, Оставила бы ты меня в покое и навсегда забудь этот адрес. Слышишь? Наверное, следовало бы оскорбить ее посильнее. Обозвать как-нибудь пообиднее, может быть, ударить, чтобы она отлипла наконец, чтобы она протрезвела. Она убежала, рыдая, и продержалась вдали от Влада целых 4 дня. А на 5-й встретила его перед началом 1-го урока, на глазах у всей 133-й школы. И на глазах у всей школы он снова оттолкнул ее руку, все порывающуюся лечь ему на плечо. «Дура, уйди, видеть тебя не желаю». «Бесполезно». Почти неделю он счастливо избегал ее. Все пацаны класса помогали ему в этом, а девчонки шпионили в пользу противника. Наконец, Иза снова оказалась у него под окнами, но на этот раз она не стояла молча. Она плакала и звала Влада. В голосе ее было такое отчаяние, что у него мороз по коже продирал. Матери не было дома. Влад в кресле, боясь пошевелиться, твердил про себя: «Меня не дома». «Влад», — плакала Иза, — «я знаю, что ты здесь. Открой, ну открой, пожалуйста. Останавливались прохожие. Приходили соседи, уговаривали Изу идти домой. Вышел даже хозяин овощной лавочки, вынес кружку с водой и бутылочку валерьянки. Влад сидел, закусив зубами рукав школьной курточки, и молча вспоминал все стихи, какие знал. Ему было так страшно, будто в дверь его дома ломилась не заплаканная девчонка, а вооруженный вертелом людоед. Когда Иза на минуту прервала свой хриплый зов, Влад на карачках добрался до телефона и позвонил Изиным родителям. И сам, чуть не плача, сказал, что ни в чем не виноват, что Иза здесь, и пусть они ее заберут. Изин отец приехал на машине. Владу так и запомнилась эта девчонка, растрепанная, с красным от слез лицом, с его именем на раскисших губах. Больше он никогда ее не видел. Родители нашли возможность увезти Изу в другой город, подальше от столь разрушительной первой любви. История имела неожиданное продолжение. В городке, и без того бурно переживавшем весну, случился взрыв романтических переживаний. Вдохновленные примером несчастной Изы, девчонки писали письма и дневники, вырезали сердца из золотой бумаги, и на розовом фоне всеобщего психоза случилось несколько настоящих скандалов с истериками и абортарием. Из других школ в 133-ю являлись массовые делегации девчонок поглазеть на сердцееда Влада, часть из них тут же разочаровывалась, увидев, какой он небольшой и неказистый, но кое-кто влюблялся, писал Владу письма, и он вслух зачитывал их в раздевалке перед физкультурой, и дружное ржание пацанов помогало ему справиться со страхом. Потому что во сне ему иногда являлась Иза, растрепанная, ревущая, с бесформенным ртом. «Открой, ну открой, пожалуйста,
0: Глава 3. Димка. Близилось лето. Влад надеялся, что перед лицом экзаменов история с Изой потускнеет, а там подойдет время летнего лагеря, время новых романтических драм, и пусть эти сумасшедшие девчонки ищут первую любовь где угодно, только не рядом с Владом. С него хватит. Однажды, оформляя после урока в кабинет математики, он разоткровенничался с учителем. «Ну дуры! Дуры же! До сих пор табунами за мной таскаются! Что я им сделал из-за одной полоумной?» «Дуры», — печально подтвердил математик, думая о чем-то своем. «Почему именно я? Вон Глеб красивее! Казалось бы, идите ж, грите Глеба, так нет!» «Есть в тебе что-то», — задумчиво сказал математик. «Харизма какая-то. Знаешь, что такое харизма?» Влад кивнул. «Вот, например, если кто-то заболеет надолго, кому он первому из ребят звонит?» «Мне», — с неохотой признался Влад. «Знаем мы эти штучки. Принеси аспиринчика, да помоги с уроками, да всякое такое». «Ты что будешь делать после школы?» — после паузы спросил математик. «В смысле, кем быть?» «Да вот выбираю», — пробормотал Влад, глядя в окно. «Мама хочет, чтобы врачом, а ты?» Влад пожал плечами. «Ну и я, наверное, врачом хочу. Может, тебе психологом надо быть или политиком?» Влад скорчил рожу. Математик принужденно рассмеялся. После последнего экзамена они в складчину купили 5 бутылок сухого вина и отыскали беседку в самой заброшенной части парка. «Выпьем за девчонок из нашего класса, самых нормальных девчонок в мире!» — провозгласил Влад, поднимая бумажный стаканчик. И все одобрительно загалдели.
1: Милостиво улыбнулась Марфа Чистарой, у нее уже полгода был роман с десятиклассником. Димка Шило сидел рядом, потягивал вино из бумажного стаканчика, молчал. «Они самые нормальные, потому что ни одна не влюбилась во Влада», — сказал Ждан. Он уже 2 года пользовался хорошим дезодорантом, сам стирал себе рубашки и занимался боксом, а потому и жвачку ему на портфель никто не пытался лепить. «Говорят, клоуна посадят», — сказал после паузы Глеб Погасий. Клоун побил по наущению кукушки какого-то парня из другой школы, а родители того парня оказались людьми упрямыми. Теперь все шло к отправке клоуна в колонию, хотя по справедливости сажать следовало кукушку. «А кто в лагерь поедет?» — спросил Антон, раньше прозывавшийся Супчиком. Теперь бывший Кукушкин прихвостень остепенился, может быть, потому что прочие одноклассники быстро подросли и сравнялись с ним в габаритах. «Я поеду», — первым сказал Димка Шило. Ребята запереглядывались. «И я». «А ты же на море собрался?» — спросил Влад у Глеба. Тот уже месяц хвастался какой-то экзотической путевкой, которую добыл ему отец. Глеб махнул рукой. «А, я подумал, если все едут, в лагерь же веселей». Влад промолчал. «В лагере, конечно, не скучно, но если бы выпало выбирать между лагерем и морем...» Впрочем, Влад не выбирал никогда. Лагерь и никакой альтернативы. А что они с мамой опять никуда не поедут, было ясно давно. Еще зимой. «А кто не едет в лагерь?» — спросил Влад. Тишина. «Марфа, ты вроде к бабушке собиралась». Марфа Чистарой сморщила нос. «Да ну, опять к бабушке. Скукотища». Они сидели под сырым сводом заброшенной беседки и, кажется, были немного удивлены. Все едут в лагерь, все как один, но не дружный ли класс? Влад улыбался. Может быть, запах травы, сырости и парковой гнили был причиной того, что ему вспомнился недавний сон, будто он — старое кряжестое дерево, сплошь облепленное белесыми грибами. В автобусе Влад сидел рядом с Димкой, и оба веселились и орали песни громче всех. Из-за высоких спинок, помещавшихся впереди кресел, время от времени выглядывали девчонки, ругались и требовали порядка. Автобус трясло на выбоинах плохого шоссе. Влад пребывал в эйфории. Казалось, покончено с дурными снами, компания подобралась как нельзя удачно, его собственный класс, а в классе, как Влад давно заметил, ему уютнее и проще всего. Даже когда-то всесильный Кукушка не может испортить ему настроение, тем более, что после истории с клоуном Кукушка сидит тише воды, ниже травы. Никто не глазеет на Влада, как на чудище, и никто не рискнет с ним поссориться. Всем он нужен, все его любят. Воистину удачно, что в этом году они вот так дружно, всем классом, рванули в лагерь. Песня следовала за песней, и опять все сначала. Влад стал подпевать через слово, а потом и вовсе замолчал. Уставился в окно, то и дело ударяясь лбом о синеватое мутное стекло. Никто не заметил дыры в хоре, дыры на месте его голоса. Даже Димка, оравший рядом, ничего не заметил. А была ли вообще дыра? Такая ли большая потеря для класса — голос Влада Палья? Они видят его каждый день, они не морочат себе голову его достоинствами, есть он или нет его. Как там говорила Иза? «Бесцветные глаза, бесцветное лицо — ты ничем не примечателен, кроме своих шахмат». Мысль об Изи была как прикосновение утопленника. Влада передернула. «Кроме твоих шахмат». «Я умен», — говорил Влад в ответ. «Ты не заметила? Я остроумен. Меня все любят», — хотел он добавить. «Все во мне нуждаются». «Никому ты не нужен», — жестко говорила Иза. «Да кто ты такой? Таких, как ты, в каждом классе 20. Открой, ну открой. Пожалуйста. Приходило страшное воспоминание, и мир терял реальность, оплывал волнами сизого оконного стекла. Возможно, Иза действительно была сумасшедшей. Но почему раньше, до встречи с Владом, это безумие никак себя не проявляло? Автобус свернул на грунтовую дорогу. До лагеря оставалось 15 минут тряски. Влад прикрыл глаза, купаясь, как в киселе, во внезапном одиночестве. «А что бы вы делали без меня?» — подумал он с внезапным ожесточением. «Что бы вы без меня делали?» Автобус затормозил, и, глядя на веселенькие шеренги корпусов, Влад пообещал себе 1,5 месяца не думать об Изе, ни о сизом оконном стекле, ни о дереве с бледными грибами. «Мама?» — со мной все в порядке, я уже самостоятельный, не волнуйся, Влад». Телеграфистка посмотрела одобрительно, решила, наверное, что видит перед собой самого заботливого сына на много километров вокруг. Тем временем Влад намеревался доставить маме кучу неприятных переживаний. Влад тешил себя надеждой, что телеграмма немного поможет делу маминого спокойствия, хоть чуть-чуть. Вчера, когда они виделись, Влад уже совершенно утвердился в своих планах на сегодняшний побег и 300 раз повторил как заклинание, что у него все в порядке и как бы там ни было, все будет хорошо. Он расплатился с телеграфисткой, закинул рюкзак за плечо и вышел под утреннее солнце. Его хватится часа через полтора, за обедом. Интересно, какие у них будут лица? Владу представилась географичка, оказавшаяся в этом году еще и начальником лагеря. Красные пятна на дряблых щеках, буравящий взгляд. «Скажи, зачем ты это сделал?» Подошла электричка, наполовину пустая. Влад забросил рюкзак на ячеистую, как волейбольная сетка, полку и сел у окна спиной по ходу поезда. «Зачем ты это сделал?» Он понятия не имел, зачем. Ему было плохо в лагере. Ерунда. Ему было куда лучше, чем в позапрошлом и даже в прошлом году. Соскучился по маме. Странно для 14-летнего подростка, которого к тому же проведывают каждые 3-4 дня. Он уж маму просил, ну, не мотайся ты так часто. Сколько времени и сил убивается на эти поездки. Но неужели я не проживу неделю без клубники? Ах, если бы он вернулся сейчас домой... Мама просто дозвонилась бы в лагерь, ну, телеграмму дала. Все бы злились, конечно, но в конце концов любая злость проходит. Но он не поедет домой. Он сам не знает толком, куда везет его электричка. И уж подавно не знает зачем. Ему снова снилось, что он дерево, поросшее грибами. Ему снилось еще что-то непонятное и неприятное. На зарядке он взмахивал руками резче и энергичнее сонных товарищей, будто пытаясь разорвать полиэтиленовую пленку сна. Вечером они с Димкой спели хулиганский дуэт со сцены летнего клуба и имели оглушительный, в пределах лагеря, успех. Сегодня после завтрака он по-быстрому собрал рюкзак и махнул через дырку в заборе, такую узкую, что, протискиваясь, пришлось ободрать локти. Теперь электричка покачивалась, локти соднили, за окном сменяли друг друга поля и лесополосы, а Влад мысленно отвечал и не мог ответить на еще не заданный возмущенный вопрос. «Зачем ты это сделал?» «Ни зачем. Просто так». Прежде он часто и охотно пользовался словом «одиночество». Однако что это такое, узнал только сейчас. Базы отдыха старые и новые, палаточные лагеря, спортшколы на воде — все это стояло плотно, забор к забору, и везде кто-то жил. Влад шел дальше, выискивая место совершенно безлюдное. Однако стояла летняя жара, все, кто только мог, спешили заселить с собой лес и лесополосу, и ивовые заросли на берегу реки, и Влад отчаялся найти укромное место. Но лес оказался куда больше, чем он мог себе вообразить. Человеческие стоянки стали попадаться все реже и реже, и наконец-то Влад остановился. Полное безлюдие, оказывается, угнетает сильнее, чем голдящая и жующая толпа. Он хотел повернуть обратно и потихоньку присоединиться к каким-нибудь туристам, но укорил себя за малодушие и поворачивать не стал. Ноги гудели, наступали сумерки. Влад решил, что стоит позаботиться о ночлеге и завтра уже выбрать место не спеша, основательно. Кефир и пирожки он купил еще днем на станции и теперь поужинал при свете фонарика, с головой завернулся в одеяло и уснул на хвое под зверский визг комаров. Одиночество. Походный опыт его был невелик, и все приходилось постигать на своей шкуре. Влад мерз и маялся жаждой, пил росу и собирал малину, жарил на костре свежепойманных верховодок и ел их водянистых без соли. Искусанная кровопийцами кожа зудела. До ближайшего сельского магазина, где Влад покупал хлеб, было 2 часа ходьбы. Иногда его подкармливали туристы, но чаще... Он проводил целые дни, не встретив ни одного человека. Время тянулось, как жвачка. Владу казалось, что он неделями и месяцами живет, не слыша голосов и не видя лиц, тогда как на самом деле вся его импровизированная робинзонада была длиною в 8 дней. Каждый вечер он думал о маме. Как она там? Волнуется? Рядом с магазином была почта, вечно закрытая. Но один раз Влад все-таки достучался в двери и дозвонился в город. Мама не было дома, никто не брал трубку. Тогда Влад перезвонил соседям, выпалил, что он здоров и все в порядке, и чтобы это передали маме, и на этом разговор оборвался. На девятый день утром Влад придумал ответ на вопрос директрисы: «Зачем ты это сделал?» «Я хотел испытать себя на выживание, почувствовать себя настоящим мужчиной». Звучало патетично, но одновременно и трогательно. Влад подумал, что ему поверят. Будут злиться, негодовать, но и радоваться будут, что Влад наконец-то нашелся. Наверняка та же директриса не раз говорила себе: «Пусть только найдется живым, я ему все прощу». Подумав таким образом, Влад, уже не первый день мечтающий о тарелке горячего супа, теплой воде и настоящей постели, рысью пустился в обратный путь. Электричка задерживалась, на перроне собралась самая настоящая толпа. Влад влез в нее, как в теплое море, и долго бродил взад-вперед, не решаясь отойти в сторону. Толпа, люди, голдящие, не особенно вежливые, обремененные тюками и корзинами, пахнущие потом и перегаром. Живые люди. Пропихиваясь в душное нутро вагона, Влад улыбался. Надо было устроить эту глупейшую выходку с побегом, чтобы ощутить наконец-то, до чего ему дороги представители его собственного вида. Причем не какие-то особенные, а все подряд. Вернуться бы сейчас в лагерь. Может быть, его еще возьмут? Впрочем, возвращаться в лагерь сейчас он не посмел бы. Доехал до города, вошел в телефонную будку, собираясь позвонить маме. Монеток не было. Влад потоптался, вышел. Ему вдруг сделалось страшно. Ведь он обрек маму на 8 дней неизвестности и наивно думал, что его звонок соседям, короткий сумбурный звонок, способен хоть капельку ее успокоить. Он вскочил в автобус и поехал домой. Когда звонок отозвался в недрах дома, ему сделалось почти так же страшно, как было в тот день, когда под окнами ревела сумасшедшая Иза. Долго не было слышно ни звука. Может быть, мамы нет дома? Он принялся лихорадочно рыться в карманах в поисках ключа, которого не было, потому что в лагерь ключ решено было не брать. Вдруг за дверью послышались неверные тяжелые шаги, замок щелкнул. «Прости», — быстро сказал Влад, и отшатнулся. Мама стояла перед ним в ночной сорочке. Лицо ее было таким же белым, как выбеленная ткань. Опали щеки, заострился нос, губы покрыты были корочкой мелких болячек. Из этого постаревшего, немощного лица смотрели совершенно счастливые, глубокие глаза. «Владка!» Уже через час ей было гораздо лучше. Влад сидел спиной, чтобы не мешать маме одеваться, и слушал, и по щекам его бегали ледяные мурашки. Мама заболела через несколько дней после его исчезновения. Ее сперва забрали в больницу, но она не могла там остаться. Она все ждала, что вернется Влад. Вернется, а дома никого нет. Убедительного диагноза так и не поставили. А все эти кризы, приступы и обострения, никогда не водившихся у мамы болезней, она в серьезный расчет не брала. Нервы? Да, она нервничала. Но в эти дни неизвестно, кому было лучше. Ей, матери сбежавшего в поисках приключений Влада, или родителям тех ребят, которые никуда не бегали и остались в лагере. «Что?» – спросил Влад. И ледяные муравьи со щек перебежали на макушку, заставив шевелиться пропахшие костром волосы. «Можешь повернуться», — сказала мама. Она оделась и привела в порядок прическу. Она выглядела с каждой минутой все лучше, и белый призрак, открывший Владу дверь, отступал все дальше в его памяти. Еще немного, и Влад поверит, что никакого призрака не было. «В лагере отравились», — монотонно говорила мама. «Массово. Повариха под следствием. Знаешь, грешили не то на крысиный яд в котле, не то на пестициды, там же поля кругом. Как раз самолет пролетал накануне, опылял. Комиссия работает. В хозяйстве клянутся, что ничем таким не брызгали, все безвредно. Директриса с инфарктом слегла, такая беда, подумать только. Болтали про военные испытания, облучение, что только не придумали. Какой-то умник наркотики приплел. Ага, целый лагерь малолетних наркоманов, как же». Мамины слова падали Владу на теме, холодные и быстрые, будто капли с ледяной сосульки. «Легко отделаюсь. Зато твой отряд, Владка, больше всех пострадал. 10 человек в больнице. А Димка, ты не пугайся, Димка в реанимации. Я уж подумала грешным делом, лучше сыну в бегах быть, чем в реанимации. Ты уж прости». «Да уж», — сказал Влад непослушными, будто пластилиновыми губами. «Зачем ты это сделал? Я хотел испытать себя на выживании, почувствовать себя настоящим, а если честно, я хотел посмотреть, как они будут без меня. Как они все, без меня». Они махали ему руками из окошек больницы. Потом спустились вниз в синих и серых халатах, вызывающих у Влада отвращение и жалость. Через пару дней, выпущенные на свободу, они храбрились и зубоскалили, топя в пошлых шуточках минувший страх. Началось с Димки и Ждана, Владовых соседей по палате. В несколько часов

Лат рад был убедиться, что он не прав. Волосы у девчонок, конечно, пострадали, но до лысин было далеко, и слова Ждана оказались полемическим преувеличением. Приятным сюрпризом для всех было полное и довольно-таки скорое выздоровление отравленных. Только Димка Шило, к которому не пускали никого, в том числе Влада, по-прежнему оставался в реанимации. Комиссия, расследовавшая происшествие в лагере, работала ни шатко, ни валко. Что случилось и кто виноват, не знали, да и теряли надежду когда-либо узнать. Влад дежурил под окнами реанимации, но Димка не вставал и не мог подойти к окну. Влад осаждал врачей, уговаривая, упрашивая, доказывая. Он пытался подкупить медсестер, плел что-то врачам о неисследованной силе человеческих взаимоотношений. Клялся, что от одной только встречи с ним Димке станет легче. Он говорил чистую правду, но ему не верили. «Какая дружба!» — шептались вокруг. Все как-то и забыли, что Влад сбежал из лагеря. Всем было не до того. В особенности директрисе, которая, похоже, так никогда и не задаст Владу сакраментального вопроса «Зачем ты это сделал?». Из-под реанимации Влад возвращался домой и сразу же ложился спать. Ему снилось, что он грибница, что он не человек, а комок тоненьких подвижных корешков. И эти корешки пронизали пространство вокруг, подобно живой паутине. И всякое существо, оказавшееся слишком близко, эта паутина спеленает сама, без помощи паука. Корешки прорастают в ничего не подозревающую плоть. Вокруг Влада ходят, улыбаясь, школьные приятели с проросшими головами. Учителя, из чьих шеи выпирают расплодившиеся в теле корни. Плачет Иза, насквозь прошитая белыми отростками. Лежит в реанимации Димка Шило, приросший к койке, пришитый к матрасу белыми волоконцами. А мама... «Мама, видно, я тоже болезнь перенесла», — говорила мама задумчиво. «Только у меня, видать, организм покрепче. А бедный Димка плох. Узнай, Влад, может, надо скинуться всем классом на лекарства?» Влад кивал, сидя за шахматной доской, механически передвигая фигуры. В лагере они частенько играли с Димкой, и последняя партия осталась неоконченной. Влад все пытался сообразить, как ему узнать о судьбе Изы. Именно теперь ему необходимо было знать о ее теперешней жизни, но как? Наконец он решился. Мама удивилась его просьбе, но в конце концов собралась и ушла. Влад понимал, чего ей стоит этот визит, и искренне желал маме удачи. Она вернулась, как ни странно, в хорошем настроении. Разумеется, они не хотели меня на порог пускать, но девочка живет себе у бабушки, полностью выздоровела и знать тебя не знает. Во всяком случае, это они так думают. И мама рассмеялась, а у Влада отлегло от сердца. Дней через 10 вечно заплаканная Димкина мать принесла радостную весть. Наконец-то перемены к лучшему. Димка поправляется. Через несколько дней его переведут в палату и разрешат посещение. Влад сидел перед шахматной доской, тупо смотрел на фигуры, но задача не решалась. Все очень удивились, когда он категорически отказался навещать друга в больнице. Он, дневавший и ночевавший под окнами реанимации. Сильный стресс решили все, а Димка, поправлявшийся медленно и с трудом, все чаще спрашивал о Владе, а ему говорили, что тот в отъезде. Лето заканчивалось, зарядили дожди. Влад не раз и не два надевал куртку, чтобы идти к Димкиным родителям, чтобы объяснить на пальцах, почему именно им следует увезти сына из города, увезти подальше и сразу, как только тот поправится. Иногда Влад даже выходил на улицу и проходил несколько кварталов по направлению к Димкиному дому, но тут же возвращался. Что он им скажет? Что объяснит? Расскажет про белесые волоконца, прорастающие в телах других людей, в их душах? И что он услышит в ответ? Оказавшись в тупике, он начинал успокаивать себя. Может быть, поправившись, Димка получит некий иммунитет против этого, чему Влад не знал названия. Ну, короче говоря, все будет по-прежнему, будто ничего не случилось, будто реанимация приснилась Димке, как Владу снится грибница. Он нашел в библиотеке энциклопедию «Жизнь грибов» и долго сидел над ней, рассматривая блеклые неприятные фотографии. Потом взял со стенда медицинскую брошюру «Молодежь и наркотические вещества. Медленная смерть». «Интересно?» — спросила библиотекарша. Влад не ответил. Он как раз читал про абстинентный синдром. Глупая библиотекарша не нашла ничего лучшего, как позвонить Владовой маме, чтобы та присмотрела за сыном на предмет наркотиков. Влад долго успокаивал маму, а потом долго ворочался в постели, а потом, среди ночи, ему явилась такая мысль, что пришлось...

0: пришлось вставать в одних трусах, идти на кухню и долго заваривать чай. Так долго, что мама проснулась, увидела свет и вышла обеспокоенная. «Владка, что с тобой?» «Ма», — сказал Влад, тщательно размешивая пятую ложку сахара. «Слушай, ты только не обижайся. А про настоящих моих родителей где-то можно найти сведения?» Мама часто заморгала. «Влад, прости, пожалуйста, я все понимаю, но если, например, у меня редкая наследственная болезнь, и надо проследить, откуда это наследство?» «Какая у тебя болезнь?» — спросила мама стремительно бледнее. «Никакая, я же сказал, если...» Мама ничего не ответила. Влад первый отвел глаза. Когда, по слухам, до Димкиной выписки из больницы осталось дня два или три, Влад наконец решился и позвонил в знакомую, много раз открывавшуюся перед ним дверь. «Влад», — удивилась Димкина мама, — «а ребята сказали...» «Мне нужно с вами поговорить», — сказал Влад, чтобы сразу отсечь все пути к отступлению. «Это очень важно. Это касается Димки». У бедной женщины вытянулось лицо. Видимо, вид у Влада был очень убедительный. Бледные щеки, бегающие глаза, разве что на лбу не написано: «Я принес вам очередную крупную неприятность». Его провели на кухню и усадили на табурет. Димкин отец поставил на плиту чайник. Он, в отличие от жены, не склонен был впадать в панику не от слова даже, а от интонации. «Значит так», — сказал Влад, разглядывая пеструю клеенку на столе. «Надо его переводить в другую школу. Я не могу объяснить, почему». «Нет, ты все-таки объясни», — мягко сказал отец. «Мы тебя, Влад, знаем давно, ты вроде бы всегда был честным парнем. Если начал говорить, говори на чистоту». «Я не могу сказать», — повторил Влад упрямо. «Ему кто-то угрожает?» — быстро спросила мать. «Какие-то ваши мальчишечки... Кто ему угрожает?» «Никто», — сказал Влад. «Ему нельзя встречаться...» И замолчал. «С кем?» — спросил отец. «Назови мне имя этого мерзавца, и тогда ему придется переходить в другую школу». «А ведь это тоже выход», — вяло подумал Влад. «Взять и уйти самому. А там, в новой школе, начнется все сначала». Он передернулся, почему-то вспомнив кукушку. «Итак», — снова спросил отец, — «с кем именно нельзя встречаться Диме, а?» «Они ничего не поймут», — подумал Влад. «Это с самого начала было ясно, он зря пришел. Он осложнил ситуацию, теперь они начнут докапываться». «Извините», — сказал он, с трудом отводя глаза от скатерти, — «я пойду». «Ты никуда не пойдешь», — резко сказал отец, — «пока не скажешь всей правды, кто угрожает Диме». «Никто! Вот теперь ты врешь!» «Я не могу сказать. Но если его перевести в другую школу...» Демкина мать нервно сцепила пальцы, ей только этого не доставало. Едва удалось выходить сына, вырвать у неизвестной болезни, свалившейся как снег среди лета, а тут еще эти недомолвки, тайные угрозы, бледный мальчишка с бегающими глазами, который на самом деле чем-то очень огорчен и обеспокоен. Вдруг с Димкой действительно что-то случится? «Я позвоню твоей матери», — сказал Димкин отец. «Не стоит, она ничего не знает». «Так я попрошу ее узнать. Я пойду к директору, в конце концов. Лучше бы ты сказал сразу, Влад».
1: «Не могу». Все запуталось и осложнилось до предела. Мама была на грани слез. У него прямо голос дрожал в трубке. «Ну что ты им наговорил? Какие угрозы?» Влад молчал. «Если случится беда, ты будешь виноват», — тихо сказала мама. «Взялся говорить, так говори до конца».
2: «Ему нельзя встречаться со мной», — выпалил Влад. «Ему нельзя быть со мной в одном классе».
0: Мама долго смотрела на него, потом подошла, коснулась его плеча. «Влад, что с тобой происходит? Ты плохо себя чувствуешь? Что ты там говорил о наследственных болезнях?» Влад молчал. «Пожалуйста», — попросила мама, — «доверяй мне, что бы там ни случилось. Даже если это, не дай бог, даже если с тобой... Мы совсем справимся, ты не бойся, мы все одолеем». Она говорила и говорила, а Влад стоял столбом, слушал, как горят от стыда щеки, и пытался проглотить застрявший в горле комок. Димку выписали перед самым началом занятий. Разумеется, в школу со всеми он не пошел, предстояло 2 недели реабилитации. В гостях у выздоравливающего перебывало полкласса. Доброжелатели тут же донесли ему, что Влад никуда не уезжал, ничем не болен, а просто не желает видеть бывшего друга. В то же время Димка уже пережил разговор с родителями не один. Разумеется, он все отрицал. Разумеется, никто ему и не думал угрожать. Какая там другая школа? Ну что за глупости наплел этот Влад? Димка знал, что Влад каждый день ходит в школу. Телефон у обоих был исправен. Тем не менее, Влад так ни разу и не позвонил. И Димка, затаивший обиду и недоумение, не звонил тоже. Прежде случись друзьям ненадолго расстаться, Димка всегда прибегал в гости первым. Влад привык к этому и воспринимал как должное. Теперь, пройдя реанимацию, Димка хранил сдержанность, и равнодушие Влада выглядело со стороны странно и возмутительно. Роль ходячей совести самозванно принял на себя Ждан.
3: «Ты можешь хотя бы объясниться?» — восклицал он патетически. «Ты можешь хотя бы объяснить человеку, за что ты так на него наплевал?»
0: На щеках Ждана ходили желваки. Под тонкой рубашкой перекатывались заботливо наращенные мускулы, во все стороны растекался густой запах дезодоранта. «Еще в морду даст», — подумал Влад устало. Не верилось, что вот этот молодой бычок еще пару лет назад считался в классе безответным мальчиком для битья. Что это с его сгорбленной спины Влад отлепил когда-то похабную картинку.
2: «Не твое дело вообще-то», — сказал Влад, глядя в изумрудно-зеленые глаза Ждана. «Наше с Димкой дело, а ты усохни, понял?» Ждан посопел угрожающе, но дальше сопения дело не двинулось. Влад смотрел в оскорбленную Жданову спину и думал о том, что уже через пару дней отчуждения тому захочется подсесть поближе. Как бы невзначай спросить о чем-то, задеть рукавом о рукав, списать решение задачи. Самому Ждану это будет неприятно и удивительно, но он придумает, как усыпить самолюбие. Он скажет самому себе, что попросту использует этого зазнайку, что вовсе не дружит с ним, что решение задачи нужно ему позарез, а подсесть поближе вынудила какая-то насущная необходимость, например, из окна дует. А через месяц он и думать забудет о ссоре, преспокойненько станет болтать с Владом на переменках, как будто и не было никакой размолвки. Влад недооценил Ждана. Самоуверенный молодой боксер, не так давно травимый, теперь сам решил устроить товарищу полноценную травлю. Уже на другой день, явившись в школу, Влад обнаружил там надменные лица, демонстративно отведенные взгляды и прочие атрибуты бойкота. Он растерялся, потом возмутился. Первым желанием его было придушить Ждана, или, что гораздо лучше, вернуться на 2,5 года назад и остановить собственную руку, срывающую бумажку со Ждановой спины. Начались уроки. Слушая монотонный голос исторички, Влад понемногу успокаивался. Обида улеглась, осталось любопытство. «Ну и как вы без меня?» 2 дня класс самозабвенно играл в новую игру. На 3-й день подняли бунт девочки. Почему-то они должны бойкотировать Палия за то, что он поругался с Шило. Это их личное дело, какого черта кто-то должен вмешиваться? Да, девчонки капитулировали первыми. Впрочем, может быть, девчонки просто практичнее? Им не очень-то нравится терпеть неудобства в угоду чьим-то там амбициям. А в том, что неудобства были, сомнений не оставалось. Бойкот продолжался силами одних только ребят. Влад наблюдал, он уже понял к тому времени, что Ждан преподнес ему неожиданный подарок. Практический эксперимент над грибницей. Хуже всех приходилось тем, кто общался с Владом ближе других. Те, кого он недолюбливал и с кем разговаривал редко, выдерживали бойкот дольше. Зато те, кто жил с ним в лагере в одном корпусе, кто хоть иногда списывал решения, кто просил у него на уроках линейку или давал свою, кто рассказывал анекдоты в одной с ним компании, кто был с ним в одной волейбольной команде, кто хоть изредка играл с ними в шахматы, все они хитрили, юлили, изворачивались таким образом, чтобы и с Владом поговорить, и формальных законов бойкота не нарушить. «Эй ты, куда прешь? А ну пропусти! Давай вали отсюда!» Ноги у Влада были отдавлены чуть не по колено. Одноклассники искали контакта с ним. Проще всего было наступить ему на ногу, а потом еще и обругать, как бы сгоряча. Но для душевного комфорта такого общения не хватало. Атмосфера в классе все более накалялась. Пацаны сделали с раздражительными сверхмеры, девчонки тоже злились и в конце концов объявили альтернативный бойкот Ждану. А тому и так приходилось хуже всех. Однажды, не выдержав, он прижал Влада к стене в буквальном смысле после уроков в традиционном для этого месте мужском туалете. «Ты! Ты понял?» Что он хотел сказать, не имело значения. Он держал Влада обеими руками за плечи, он смотрел ему в глаза, он говорил с ним. И Влад видел, как наливаются здоровой краской бледные щеки, как просыпается радостный огонек в зеленых глазах. «Ты!
3: Ты понял или нет?
0: Ждан нарушал им же установленный закон о запрете разговоров с этой сволочью. Нарушал со сладострастием, со щенячьим каким-то повизгиванием. Владу захотелось сказать ему, что в его Влада силах сделать Ждана своим рабом, что он уже его раб, что Владу достаточно спрятаться на неделю, нет, всего на несколько дней, чтобы Ждан приполз к нему на пузе, со слезами вымаливая один взгляд, одно слово. Он уже открыл рот, чтобы все это сказать, но вспомнил о Димке и заткнулся. Ждан, чье душевное равновесие наконец-то восстановилось, выпустил его плечи. Во всяком случае, бить ни с того ни с сего человека, который не оказывает сопротивления, бить одноклассника, бить Влада, он не был пока готов. Пока. Ждан смотрел на Влада, по-прежнему стоящего у стены, и, кажется, пытался вспомнить, что здесь происходило 3 минуты назад. Потом вдруг съежился, сразу напомнив прежнего Ждана, вонючку и парию, и торопливо вышел. Бесшумно сочилась вода из неисправного крана. Влад умывался долго и тщательно, как будто холодная вода чем-то могла ему помочь. Накануне дня, когда Димка должен был явиться наконец в школу, Влад нанес бывшему другу визит. Димкина мать пустила его в дом с большой неохотой. Димка стоял посреди своей маленькой комнаты. Всюду на полу, на диване, на столе разбросаны были тетради и учебники. У Димких ног стоял раскрытый кожаный портфель, пустой. Влад долго смотрел на портфель, такая вещь давно была его мечтой. Красиво, вместительно, для каждой вещи есть свое отделение. Димка стоял, не говоря ни слова. Смотрел сурово. Прежде он всегда радовался Владу. Хоть уголками губ, хоть взглядом, но радовался. Теперь на Влада смотрел незнакомый, сильно подросший, очень коротко остриженный, очень исхудавший парень. Владу вспомнилась мама, какой она была, когда отперла ему бродяге дверь. В новом Димке что-то было. Цвет кожи бумажно-белый. А ведь когда они виделись в последний раз, кажется, 300 лет прошло, Димка был загорелый, как жареная в масле картошка. Влад снова перевел взгляд на пустой портфель, собрался с духом. «Я должен тебе кое-что сказать». Димка вздохнул. Влад шагал по комнате, перешагивая через учебники, бумаги и папки, спотыкаясь, давя канцелярские принадлежности уязвимыми в одних носках пятками. Влад жестикулировал, сбивался, задумывался, через каждое слово вставлял: «Я не вру, ты только поверь, это правда, ты пойми, это правда». Димка слушал, сидя на краю дивана. «Уезжай», — говорил Влад. «Я бы и сам куда-то уехал, но мама, она же без меня не может. А как я ей объясню? Она не поверит. Уезжай, Димка, я твоим родителям...» «Ой, прости, глупость это была. Они все равно не поняли, не поверили. Ты поверь, это правда. Ты вспомни, как все было. Нам нельзя, нам вместе нельзя. Мы не будем всю жизнь в одном классе учиться». Он путался. Слова, давно отточенные и отрепетированные, будучи произнесены вслух, оказались абсолютным бредом. Димка слушал. Печальный, незнакомый юноша, в глазах его не было доверия. Удивление было. И еще что-то подозрительно похожее на брезгливость. А может быть, Владу показалось? Он оборвал себя на полуслове. «Все. Не веришь? Твое дело. Ты только вспомни все, что было. Я пошел». Его уход напоминал бегство. Шнурки, например, пришлось завязывать уже на улице, лишь бы не провести лишние 30 секунд в полутемной прихожей враждебного, недоумевающего дома.

0: Глава 4. Мама. Через полгода он вспоминал этот свой демарш со снисходительной улыбкой. Все события этого неприятного лета казались далекими, не вполне правдоподобными, сны о грибнице не повторялись давным-давно. Все уладилось само собой. Все устроилось как нельзя лучше. Его любили все, и одноклассники, и учителя. Он по-прежнему водился с Димкой, а Ждан крутился вокруг, подлизываясь и не упуская случая назвать Влада другом. Мама сделалась спокойна и даже, наверное, счастлива. Чувствовала себя хорошо, получила повышение по службе, по утрам занималась гимнастикой и каждый вечер играла с Владом в шахматы. Расследование о происшествии в лагере зашло в тупик. Никого так и не наказали, если не считать порушенных репутаций и погубленного здоровья. Географичка, бывшая в лагере директрисой, без почести ушла на пенсию, на ее место прислали новенькую, молодую, хорошую собой и невероятно стервозную особу. Новая географичка начала с введения собственных порядков. Какие-то топографические диктанты, контрольные и тесты следовали один за другим. За 2 недели Влад получил 2 тройки и 2 двойки, а вместе с ними удар по самолюбию. У географички был вздернутый носик, короткие черные кудри, гладкие румяные щеки и очень яркий, красиво очерченный рот. Следующие 2 недели Влад буквально не давал ей проходу. Он попадался ей в коридоре, будто невзначай. Он заводил разговоры на уроках. Он раздобыл какие-то географические журналы и таскал их в школу, чтобы спросить ее мнение по каким-то совершенно пустяковым, но экзотичным и заковыристым вопросам. Она сперва милостиво внимала, потом начала раздражаться, потом стала отмахиваться от Влада как от мухи и не замечать на уроках его поднятую руку. Он продолжал осаждать ее, немало не смущаясь. Ему все равно было, что она о нем подумает. Важен результат. Наконец, примелькавшись географичке, надоев ей, чуть не навязнув в зубах, Влад перестал ходить на ее уроки. Он выучил ее расписание и прекрасно знал школьные коридоры. Приходилось быть начеку, потому что через неделю чернокудрая дамочка уже вовсю пренебрегала обычными маршрутами. Ее видели то на первом этаже у малышей, то в спортзале, то в столярной мастерской. Казалось, она просто гуляет по школе. Никому и в голову не могло прийти, что географичка бродит подобно неупокоенному духу в поисках одного прогульщика. В поисках надоедливого Влада Палия. Возможно, она и сама не отдавала себе в этом отчет, однако очень злилась. «Где Палий? Я знаю, он был сегодня на 2 первых уроках. Вот, отмечено в журнале, что он был. Передайте этому прогульщику, что он получит итоговую 1, что его не переведут в следующий класс». И прежде не очень-то добрая географичка превратилась в настоящую фурию. 2 двойки сыпались, как из рога изобилия. У завуча волосы встали дыбом, когда она открыла многострадальный журнал. «Она тебя убьет», — серьезно говорил Ждан. «Она ненормальная какая-то. Зачем ты ее дразнишь?» Димка молчал, смотрел испытующе. Со времени того сумбурного осеннего разговора они никогда больше не возвращались к скользкой теме. Владу удобнее было считать, что Димка ему не поверил. «Ты думаешь, она тебя обрадуется?» — спросил Димка однажды на автобусной остановке, где расходились их пути по возвращении из школы. Влад пропустил свой автобус, поковырял носком ботинка серый снег. «Я думаю, она уписается от счастья и долбанет мне итоговую 5. Хочешь поспорить?» «Нет», — сказал Димка, провожая взглядом другой автобус, свой. «Но ты мне расскажешь, как дело было?» Влад почувствовал прилив куража. «А хочешь, я прямо при тебе, у тебя на глазах. Хочешь это увидеть?» Журнал он выпросил в учительской. Сказал, что географичка просит. Владу доверяли. Зажав подмышкой заветный документ, он ринулся в кабинет географии. Сейчас там никого не было, кроме чернокудрой жертвы. Да еще возился под партами Димка. Делал вид, что потерял колпачок от ручки. Дверь распахнулась одним движением, легко и беззвучно. Географичка сидела за учительским столом, лицо у нее было серым и желчным, уголки рта смотрели вниз. Она разинула было рот, чтобы отругать идиота, открывающего ногой двери, и так и замерла с опущенной челюстью. Влад улыбнулся, и географичка, как в зеркале, улыбнулась в ответ. Кажется, он впервые видел ее улыбку. Пропали морщины, исчезла угрюмость, широко открылись вечно прищуренные глаза, карие, молодые, наивные. Географичка сидела перед Владом и улыбалась во весь рот. Хорошенькая, помолодевшая сразу лет на 10, веселая, добрая женщина. Влад не видел схоронившегося под партой Димку, но ощущал его напряженный взгляд. «Добрый день», — сказал Влад. «Я вот самостоятельно журнал принес. Я прошу прощения, тут у меня были такие обстоятельства, такая тема. Но я работал самостоятельно, проработал 3 новые темы. А вы ведь сегодня ставили всем итоговые по этим темам, но я работал самостоятельно. Пожалуйста, и мне поставьте. Я ведь работал по этим темам самостоятельно». Говорить можно было все, что угодно, но опорных слова было 3. Тема, работал, самостоятельно. «У тебя совсем нет совести», — сказала географичка таким тоном, каким обычно признаются в любви. Замутненным взглядом посмотрела в журнал и поставила Владу итоговую 4. «Ты так много пропустил, и ведь ты не писал контрольную». Влад аккуратно выдернул из-под географички журнал. Он был разочарован. «Спасибо, до свидания». И вышел, оставив чернокудрую с рассеянной улыбкой на лице и Димку, скрючившегося под партой. «Это все-таки не 5, — сказал Димка, разглядывая журнал. — Это 4. «Ты все видел?» — с нажимом спросил Влад. «Но это 4, — повторил Димка. — Это все-таки не 5. «Но ведь она собиралась ставить мне 1. «А может, она в тебя влюбилась?» — предположил Димка. «Она же ведет себя как влюбленный человек. Когда тебя нет, злится и ищет тебя. Когда ты вдруг появился, все простила. И потом, ведь это не 5, это 4. «Теперь ты мне не веришь?» — спросил Влад. «Но это же бред», — тихо ответил Димка. «Это же все иначе можно объяснить, по-нормальному. Вот если бы ты на расстоянии двигал предметы или зажигал спички взглядом, тогда да». И оба надолго замолчали. Журнал надо было немедленно сдать обратно в учительскую. Тем не менее, они сидели друг против друга на холодном, очень широком подоконнике 4-го этажа и ждали не весь чего. «Ты знаешь», — неуверенно начал Димка. «Что?» «Я поеду к бабушке», — сказал Димка собрано, будто приняв наконец-то важное решение. «На выходные. И там застряну. Придумаю что-нибудь. Так что ты не удивляйся, я в понедельник в школу не приду». «Адрес бабушки оставь», — после паузы попросил Влад. «Зачем?» «Дурак», — сказал Влад. «Может, и дурак», — вздохнул Димка. «Но это очень важно. Для меня». И замолчал. Возможно, он хотел бы сказать, как страшно походить на угрюмую географичку, или на ревущую Изу, или как страшно было ему в реанимации. «Понимаю», — сказал Влад. «В конце концов...» И подумал, а вдруг? Вдруг Димка вернется через неделю, довольный и здоровый, хлопнет Влада по плечу и вернет ему его дурака. Мало ли, в понедельник Димка не пришел в школу. Владу снилась какая-то белиберда. Сети, нити, вокзал и вечное опоздание на поезд, когда надо бежать, но нет сил сдвинуться с места. Во вторник Димки все еще не было. В среду Влад специально никуда не отлучался, сидел дома, раздался междугородный звонок. «Приезжай», — хрипло сказал незнакомый голос, в котором с трудом угадывались Димкины интонации. «Поселок Вялки, Канатная, дом 3». Через несколько минут Влад уже бежал за автобусом, через полчаса трясся в электричке. Маме осталась корявая записка: «Все в порядке, срочно выехал, Димка болен, позвоню». Стемнело. Влад метался по платформе станции Вялки, пытаясь найти хоть кого-нибудь, кто знал дорогу на улицу Канатную. Дверь открыла до смерти перепуганная старушка. Не снимая грязных ботинок, Влад ввалился в комнату. Димка, сделав явное усилие, сел на постели. «Привет», — сказал с наигранной веселостью. «Я не думал, что ты так быстро доберешься». Потом, когда Димка заметно порозовел, когда Влад позвонил маме и успокоил ее, и когда Димкина бабушка тоже немного успокоилась, ввалились Димкины родители. Если раньше Влад только слышал идиому «глаза на лбу», то теперь он вживую увидел, что это значит. А еще потом, когда оба тряслись бок о бок в машине Димкиного отца по дороге в город, Влада вдруг сказал еле слышно: «Понимаешь, сильно в больницу не хотелось. А так, можно перетерпеть, ничего страшного. Если бы не эти паникеры...» И Влад с благодарностью пожал ему руку. Мама разливала суп. Сперва в глубокую тарелку с синей каймой – Владу, потом в глиняную миску с узорами – себе. Прежде таких мисок было 4. Одну разбил Влад, когда ему было 5, вторую – опять-таки Влад в прошлом году, а третья разбилась сама, по необъяснимой причине соскользнув с края раковины. Осталась одна, и сейчас в ней дымился суп. Влад нарезал хлеб, протянул горбушку маме. Он всегда оставлял ей горбушки, даже когда был маленький. «Как там Димка?» – спросила мама. «Уже хорошо», – отозвался Влад. Овощи в его тарелке плавали взад-вперед, повинуясь ложке-веслу. Влад смотрел, как мама ест, как падают в тарелку одинокие капли, как пустеет глиняная миска, как тает на столе горбушка. Суп в его тарелке остывал. «Ты чего?» – настороженно спросила мама. «Ничего», – Влад вздохнул, ему казалось, что между ним и мамой проведена поперек комнаты жирная меловая черта. «На будущей неделе, наконец, потеплеет», – сказала мама. «И так полвесны съедено неизвестно каким циклоном. А давай купим еще один цветочный ящик», – сказал Влад. Мама промокнула губы салфеткой, легко поднялась. Полнота, появившаяся в последние годы, не сумела отяготить ее движений. Сказывалась юношеская любовь к волейболу и пешим походам. Влад смотрел, как мама моет тарелку, как споласкивает подвернувшуюся чашку из-под чая, которую Влад поленился вымыть утром. «Мам!» Она сразу же обернулась. «Да?» Воображаемая черта висела между ними, как бельевая веревка. Влад почему-то был уверен, что мама ее тоже видит. «Мам, расскажи, как ты меня выбирала?» Со времени Владова младенчества этот ритуальный рассказ повторен был тысячекратно. Маленький Влад слушал его охотнее любой сказки. Правда, в последние годы он редко обращался к маме с традиционной просьбой. В последний раз года 1,5 назад, наверное. Мама улыбнулась, вытирая руки полотенцем, преодолевая невесть откуда взявшееся смущение. «Захотелось мне сына. И пришла я в специальное место, где было много маленьких детей. И все они лежали в кроватках», — подхватил Влад. «И я стала выбирать себе самого лучшего мальчика, но не могла выбрать. Но потом увидела тебя и поняла, что ты мой сын, и забрала тебя домой». «Ты, по-моему, что-то пропустила», — сказал Влад. «Пропустила», — тихо призналась мама. «Как мне запрещали это усыновление, как придирались к тому, к сему. А в особенности им не нравилось, что я не замужем». Воображаемая черта веревка грузно колыхнулась. «А все-таки, как ты меня выбирала?» Мама посмотрела на свои руки, на зажатые на них в мокрое полотенце. «Это был такой праздник, когда мне все-таки разрешили. Дома уже стояла кроватка, в шкафу все, что надо, ванночка, обогреватель для питания. А когда я оказалась среди этих кроваток, мне стало страшно, Владка. Смотрю, теряюсь, не могу решиться. За плечом сопит нянечка, все они спят, дисциплинированно так. До сих пор не понимаю, почему они все спали. Никто не плакал, даже те, кто лежал с открытыми глазами».
1: «Я спал?»
0: «Нет, ты смотрел».
1: «На тебя? Может, я улыбнулся?»
0: «Нет, ты просто смотрел. Можешь верить, можешь нет, но... Я действительно поняла, что выбор сделан сразу».
1: «Ты брала меня на руки?»
0: «Ну, конечно.
1: Ты сначала решила, что я твой? А потом взяла меня на руки. Или сперва взяла, а потом решила?»
0: Мама заколебалась. Посмотрела на Влада недоуменно. «Не помню».
1: «Ну вспомни, пожалуйста, как долго ты меня держала? Минуту? Полчаса?»
0: Мама долго молчала, сдвинув брови. «Я носила тебя по проходу между кроватками», — сказала она наконец. «А нянечка все сопела и что-то требовала от меня, чтобы я положила тебя на место и шла оформлять документы, а мне не хотелось тебя класть на место».
1: «Мама», — сказал Влад, — «когда ты сказала им, что берешь меня, именно меня, они не пытались тебя отговорить?»
0: Мамины брови окончательно сошлись на переносице. Двумя вертикальными линиями пролегли прежде незаметные морщины.
1: «Владка, ну почему ты спрашиваешь? Откуда у тебя эти дурацкие мысли?» «Ну, пытались? Не говорили что-то о дурной наследственности, например, или о каких-то странностях, связанных именно вот с этим младенцем? Не предлагали тебе других? Не просили подумать, повыбирать еще?» «Владка», — сказала мама после длинной-длинной паузы, — «ты меня пугаешь. Что опять? Что опять с тобой происходит? Я думала, что все прошло, переходный возраст, я надеялась, и вот опять». Владу сделалось жаль ее, так жаль, что больно стало в горле. «Мама», — сказал он мысленно, разрывая черту, как бегун-победитель рвет финишную ленточку. «Я тебе расскажу, только ты выслушай все сразу, ладно, до конца, хорошо?» И заговорил, сидя над стылым супом. Мама сперва стояла, комкая в руках полотенце. Потом подошла и села напротив, а полотенце положила на колени. «Все?» — спросила она, когда Влад охрип. «Все», — сказал он безнадежно, потому что воображаемая черта, оказывается, никуда не делась. Мама помолчала, подперла щеку кулаком, неожиданно улыбнулась. «Когда мне было 11 лет, я целый месяц была убеждена, что у меня какая-то страшная неизлечимая болезнь. Этап, который проходит в определенном возрасте все девочки, оказался для меня жутким потрясением. В то время как надо было просто открыть рот и признаться матери. Только и всего». «Ну, у тебя и параллели», — Влад невольно улыбнулся в ответ. «А что ты думаешь?» — невозмутимо продолжала мама. «Ты нафантазировал себе бог весть что. Ну почему ты не рассказал раньше? Если это все, что тебя беспокоит, ребята проведывают тебя, когда ты болеешь, и что? Ну, любят тебя в классе, ну, пользуешься авторитетом, это ужасно, правда?» «А Иза?» Мама вздохнула. «В моем классе одна девочка едва не покончила с собой из-за несчастной любви. Из петли вынули. Теперь примерная жена и мать. У нее трое, младший твой ровесник. Да влюбилась в тебя эта Иза, а у тебя, как у всех пацанов в этом возрасте, просто глаз нет. Простых вещей не видите. А лагерь?» «А что лагерь? Вон в новостях показывали, в одном поселке на свадьбе 40 человек насмерть отравились. Не то грибами, не то пирожными. Но в лагере... Владка, ну не говори же ты глупостей. Во втором классе ты был в санатории месяц, даже полтора. Твои одноклассники преспокойно пережили это время без тебя. В третьем классе Дима, твой друг, угодил в больницу. Дима невеликого здоровья человек, к сожалению. У него полно хронических болячек. И еще он очень внушаемый. Помнишь, в четвертом классе его тоже хотели отправить в санаторий на все лето. И как у него температура поднялась не весть откуда. Отменили поездку, температура упала. Назначили поездку снова, опять поднялась. Может, он термометр натирал, предположил Влад. Мама покачала головой. «Да нет, натертый термометр — детская легенда. Кто хоть одного ребенка вырастил, тот рукой меряет температуру с точностью до 0,2». Она посмотрела на свою ладонь. «А что я тогда летом свалилась? Так ведь нервничала, Влад. Сын сбежал не весь куда, все-таки волновалась. Немножко, да?» «Мама», — сказал Влад шепотом, — «ну прости, пожалуйста». «Да я же не упрекаю», — удивилась мама. «Я наоборот. У меня, можно сказать, гора с плеч». Они включили телевизор, бок о бок уселись на диване и до полуночи смотрели какой-то глупый фильм, то и дело обмениваясь едкими к нему комментариями. «А я в командировку еду», — радостно сообщила мама дней через 10. «Ты хотел самостоятельности? И флаг тебе в руки, дерзай. Только дом не спалите с командой своей». «Ты же всегда отказывалась от командировок», — пробормотал застигнутый врасплох Влад. «Всю жизнь отказывалась, а теперь съезжу на недельку».
2: «Так долго?» —
1: мама развела руками. «На меньший срок нет смысла ехать, ты уж извини. Тренируйся жить самостоятельно. Тебе уже скоро 16». Влад открыл было рот и так и закрыл, вхолостую. Испугался не весь чего. То ли маминой насмешки, то ли побоялся спугнуть спокойную мамину уверенность в том, что все будет хорошо. Она, эта уверенность, много раз выручала его в жизни. В детстве ему казалось, что такое вот мамино спокойствие, как протянутая в будущее рука, выстраивающая там желанные события и разрушающие беды. И в который раз, доверившись маминой внутренней силе, Влад промолчал. На третий день рано утром Влад подскочил в постели от телефонного звонка. Телефон орал, не умолкая, звонили по межгороду. «Да?» «Ответьте Маковке», — равнодушно предложила телефонистка. «Какой? Алло!» — треск в трубке. «Владка», — сказала мама. Голос ее доносился, будто из-под толстого одеяла. «Что с тобой?» «Со мной? Все в порядке, все нормально. А ты откуда? Из этой? Из Маковки?»
0: «Я еду домой», — сказала мама. «Буду после обеда».
1: «Со мной все в порядке».
0: «Да-да, до встречи».
1: Короткие гудки. Через минуту после того, как Влад положил трубку, телефон затрезвонил снова, и телефонистка, равнодушная как робот, поинтересовалась.
0: «Поговорили?»
1: «Да», — сказал Влад. Спросонья он всегда соображал туго. «Маковка. Мама возвращается». Он едва досидел до конца уроков. Бегом вернулся домой, поставил разогреваться обед. Почему-то некая Маковка, упомянутая телефонисткой, не шла у него из головы. Знакомое название — Маковка, Маковка. Наконец он полез в книжный шкаф и отыскал там атлас автомобильных дорог, в свое время купленный в Букинисте как раз за то, что не только большим, но и малым населенным пунктом прилагалось в нем краткое описание. Маковка, 100 тысяч жителей, краеведческий музей, стоянка древнего человека, региональный дом малютки. Как раз в этот момент раздался еле слышный скрежет ключа в замке, и одновременно с ним Влад понял, что по всему дому воняет подгоревшим на сковородке пюре. «Мама!» Она смотрела на него, будто в первый раз видела. Положила руку на плечо, притянула к себе, обняла. «Сон мне приснился скверный. Старая стала для командировок. Невозможно работать, когда постоянно мерещатся какие-то беды. То пожар, то вроде ты под машину попал. Избаловала я тебя и сама избаловалась. Так и будешь жить под маминой юбкой». Она шутила. Она вовсе не казалась больной, она не была даже бледной. Осторожно обнимая плечи под влажным плащом, Влад лихорадочно соображал, что теперь говорить и что делать. «Мама, со мной все в порядке, я просто соскучилась». «Не тешь свою фантазию, я просто соскучилась по сыну». Он поставил разогреваться новую порцию пюре. Пюре еще было много, целая кастрюля. Предполагалось ведь, что Влад целую неделю пробудет один на хозяйстве. «Ты была в Маковке?» Он все-таки не удержался. Надо было дать ей поесть, отдохнуть, 7 раз отмерить и тогда уже спрашивать. Мама не умела притворяться. Ее реакция сказала Владу больше, чем любые слова. «Я салат нарежу», — предложил Влад, отводя глаза. «Нарежь», — тихо согласилась мама. «Да, я была. Там такая плохая связь». Влад мог бы сказать, что командировка у мамы была совсем в другой город, но он промолчал. «Я поехала в это Гродново», — бесцветным голосом сказала мама. «Остановилась в гостинице, скверной. Зарегистрировалась на этой конференции, прослушала пару докладов и поняла, что зря приехала. Какие-то второстепенные проблемы, третьестепенные докладчики, а тут еще эти сны. Короче, на другой день я прочитала свой доклад и уехала обратно». Влад мог бы сказать, что Маковка находится вовсе не на дороге из Гродного, а вовсе даже в противоположной стороне, но он промолчал. «И заехала в Маковку», — со вздохом призналась мама. «В дом малютки», — чуть было не сказал Влад. Мать подняла на него усталые, будто припорошенные моросью глаза. «А почему бы мне не заехать в Маковку? У меня там были, оставались хорошие знакомые, те, что помогали мне тебя усыновить. Но ведь ты с ними 15 лет не виделась», — хотел сказать Влад. «Мы давно не виделись, кое-кто уже и умер, оказывается». «Селедку будешь?» — спросил Влад. «С маслом?» «Нет», — мама покачала головой. «Я вообще есть не хочу. Сделай мне чаю, пожалуйста». Влад придавил тяжелым чайником голубой венчик горелки. Он понимал, что мама не договаривает. И что он, Влад, никогда не решится спросить напрямую, не будет добиваться ответа и знал, что эта недоговоренность навсегда останется между ними, не даст покоя. Они долго молчали. Снаружи был обыкновенный разговор. Влад рассказывал о событиях в школе, мама жаловалась на сквозняки в подъездах, на дороговизну билетов. Но внутри между ними было молчание из породы гробовых. И оба это понимали и хотели бы оборвать болтовню, но все никак не решались. «Я пойду к себе», — сказал наконец Влад. «Уроки?» «Да-да», — сказала мама, — «конечно». И Влад пошел. И уже на лестнице его догнала короткая мамина: «Влад?» Он оглянулся. «Я искала ту администраторшу», — сказала мама, глядя ему в глаза. «Ту самую, которая уговаривала меня не забирать тебя, выбрать кого-то другого. Я хотела найти ее, но она умерла».
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Филипп Плоджер. Дитя на все времена. Девочка в приемной не сутулилась, сидела прямо, аккуратно положив руки на колени. Ее серое платье из дешевой ткани, такой трудно придать более или менее приличный вид, было тщательно отглажено. Туфли под цвет платья старательно вычищены. Этакая примерная девочка. Нигде не ковыряет пальцами, не болтает ногами. Сколько гувернанток и нянь тщетно пытаются добиться подобного от своих воспитанников. И, похоже, ожидание не тяготило девочку, словно оно было ее естественным состоянием. Мэй Фостер, советник по вопросам поведения детей, отошла от двухстороннего зеркала, с помощью которого, оставаясь незамеченной, наблюдала за ребенком. Конечно, не очень хорошо подсматривать, но как иначе понять детей и разобраться в их проблемах? И важно захватить инициативу в начале разговора. Мэй уже 15 лет работала с трудными детьми, чтобы справиться с ними, приходилось идти на хитрости. К тому же не хотелось заработать язву желудка. А если девочка только притворяется послушной? Дети – прекрасные актеры, однако они понимают, что играть имеет смысл лишь перед публикой. Но девочка не может знать о зеркале. Она впервые пришла на беседу с Мэй Фостер, значит, это обычное ее поведение. Мэй вышла из-за затемненного шкафа, включила свет и села за свой стол. Еще раз заглянула в лежащую перед ней папку и, закрыв ее, нажала на кнопку селектора. «Луиза, можете привести ребенка?» Когда девочка вошла в кабинет, Мэй, хотя и готовилась к этой встрече, была поражена ее худобой. Такая бывает у стариков, которые ведут активный образ жизни. Худые, но крепкие, несмотря на свои 90 лет. И эти глаза... Мэй видела такие глаза у детей в Центральной Африке, когда в числе первых добровольцев Корпуса мира боролась там с голодом. Дети могли переживать боли, страдания, утомительные переходы, смерть своих родителей. Но когда кожа прилипала к костям, а животы вздувались от голода, их взгляд приобретал особое выражение. Оно сохранялось до конца жизни. Слишком рано получен урок, взрослый мир недостоин их доверия. Смерть – единственная непобедимая сила в этом мире. 10 лет эти дети являлись Мэй в кошмарах, и теперь, казалось, такие же глаза, видевшие смерть, смотрели в ее душу. Мэй постаралась справиться со своими чувствами.
1: «Меня зовут Мелисса», – сказала девочка, неуверенно улыбнувшись. «Вы, должно быть, миссис Фостер?»
0: Теперь она снова казалась обыкновенной воспитанной школьницей, которой скоро исполнится 14. «Мелисса, за этот год тебя уже третий раз хотят исключить из школы». Мэй старалась говорить с профессиональной строгостью. «Может, ты сама расскажешь, в чем дело?» Мелисса пожала плечами.
1: «Что тут рассказывать? Мы со стариком, с мистером Моррисоном, снова поспорили на уроке истории».
0: Она усмехнулась.
1: «Он заставил меня замолчать, чтобы выйти победителем».
0: «Мистер Моррисон давно преподает историю», – назидательно сказала Мэй. «Очевидно, у него есть основания полагать, что он знает о теме спора больше тебя».
1: «Да Моррисон ничего же не соображает. Знаете, что он пытался вбить нам в голову? Что промышленная революция в Англии была шагом назад. Дети, видите ли, работали 6-7 дней в неделю на фабриках по 14 часов в смену всего ради нескольких пенни. Больше он ничего и не знает. И никогда не задавался вопросом, почему же они шли туда работать».
0: «И почему же?» – задумчиво спросила Мэй. Ее поразила горячность девочки.
1: «Потому что это был единственный выход, вот почему».
0: Мелисса сочувственно посмотрела на нее.
1: «Не нравится фабрика? Иди воровать, попрошайничать или работай на ферме. А тогда попрошайников и воров могли запросто сварить в кипящем масле. А на ферме...»
0: Она скорчила гримасу.
1: «Всю неделю вкалывать от рассвета до заката. И что в результате? В урожайный год ты был сыт, в недород голодал. На фабрике, по крайней мере, всегда можно было заработать деньги на еду».
0: Мэй на мгновение задумалась.
1: «А те дети, которые на фабриках погибали или становились калеками?» – спросила она. «Зарабатывали чахотку от дыма, почти не видя солнечного света». Как будто не было детей, которых затоптали лошади или тех, что умерли от солнечного удара. Девочка фыркнула. Да, фабрики были плохи, но все остальное еще хуже. Но попробуйте это объяснить старому Моррисону.
2: Ты так говоришь, будто сама была там, улыбнувшись, сказала Мэй.
1: Я много читаю, ровным голосом ответила девочка. «Даже если ты права, надо вести себя более сдержанно. Ты уже два раза срывала его уроки, и урок миссис Рэндольф тоже. Думаю, что проблемы у тебя не только в школе. Как у тебя дела дома?»
2: «Дома». В голосе девочки не чувствовалось теплоты, с которой люди обычно произносят это слово.
1: «Мой приемный отец умер в прошлом году. Сердечный приступ. Бам! Миссис Стюарт никак не оправится после его смерти. А ты?»
2: Девочка бросила на Мэй быстрый взгляд.
1: «Рано или поздно все умирают, хотя мне жаль, что мистер Стюарт умер, мне с ним было хорошо».
2: «А с мамой?» – осторожно спросила Мэй.
1: «Моя приемная мать ждет не дождется, когда избавится от меня. Господи, она бы выдала меня замуж хоть завтра, если бы это разрешал закон».
2: Девочка неловко заерзала на стуле.
1: «Она буквально затаскивает мальчиков домой, чтобы они со мной подружились».
2: «А тебе нравится дружить с мальчиками?»
1: «С некоторыми, то есть я не против дружбы с ними», — Мелисса нервно засмеялась. «Я хочу сказать, что они мне не противны и все такое, но у меня еще будет время для мальчиков, когда я вырасту».
2: «Тебе уже почти 14?»
1: «Я слишком маленькая для своего возраста», — девочка повела плечами.
2: «Миссис Стюарт хорошо тебя кормит?»
1: «Нормально».
2: «Ты уверена, что питаешься правильно?»
1: «Конечно, я просто всегда худая, вот и все. Миссис Стюарт, конечно, не подарок, но голодом она меня не морит. Дело в том...»
2: На лице девочки вдруг появилась лукавая улыбка. Неожиданно понизив голос, она продолжала назидательно.
1: «В современном урбанистическом обществе

0: Девочка остановилась и перевела дыхание.
1: «Уф, этот Андерсон такой чепухи понаписал. Я вижу, вас заставляли читать его книгу на лекциях по психологии поведения, так?»
0: Она продолжала лукаво улыбаться.
1: «Да, эта книга входила в список обязательной литературы. А как ты догадалась?» «Увидела ее на вашей полке. У вас есть конфеты?»
2: «Нет».
1: «Очень плохо. Работник социальной службы, с которым мне последний раз пришлось иметь дело, всегда держал конфеты в ящике стола. Вам тоже не помешает. Это помогает расположить ребенка к себе».
0: Мэй попыталась взять себя в руки. Давно она не испытывала такой беспомощности.
1: «У тебя отличная память, Мелисса. Я вижу, ты действительно много читаешь, но тебе не приходило в голову, что выводы Андерсона могут относиться и к тебе?» «Вы хотите сказать, что я не ем каких-то продуктов, чтобы не расти?»
0: Мэй кивнула.
1: «Это действительно так, только этот дурак Андерсон здесь ни при чем. Миссис Фостер, вы свободны от предрассудков? Надеюсь, вы не фанатик, считающий себя олицетворением справедливости. Предлагаю небольшой тест. Вы читаете научную фантастику?»
2: «Иногда».
1: «Сказки?»
2: «Немного».
1: «И они вам нравятся?»
0: Девочка внимательно смотрела на Мэй.
1: «Ну, кое-что, хотя есть книги, которые оставляют меня равнодушной».
0: Поколебавшись, Мэй добавила, словно извиняясь.
1: «Мой муж очень любит фантастику, и мой тесть тоже, он биохимик».
0: Мелисса повела плечами. Взрослый жест.
1: «Что вы подумаете, если я скажу, что мой отец был колдуном?»
0: «Честно, я бы сказала, что ты наделяешь своих неизвестных родителей необычными способностями. Сироты часто так поступают. Тебе ведь это известно?»
1: «Да, снова Андерсон. Но, думаю, вы не считаете меня просто трудным ребенком-сиротой. А если я скажу, что мне более 2400 лет?»
0: Мэй испытала удивление, страх и что-то еще прежде ей незнакомое.
1: «Я думаю, тебе стоит встретиться с моим мужем».
0: Трое взрослых пили аперитив и вели разговор. Мелисса вежливо отвечала, если ее о чем-то спрашивали, но сама в беседе не участвовала. Джордж Фостер-младший подозревал, что этот простодушный на вид ребенок, сидящий напротив него за обеденным столом, ждет вопросов. Но если девочка родилась еще до Христа, вряд ли ее одолеешь в интеллектуальных играх. «Папа, передай, пожалуйста, салат», — попросил он. «Надеюсь, тебе нравится цикорий, Мелисса, или к нему привыкают уже будучи взрослыми, как к алкоголю?» Девочка отказалась от бокала сухого шерри, но протянула тарелку для салата.
1: «Я уверена, что салат мне понравится, спасибо. Соус замечательно пахнет. У вас собственный рецепт, не так ли?»
0: «Да, это действительно так», — ответил Джордж. «У преподавателя истории больше свободного времени, чем у Мэй», — объяснил он. «Этот горчичный соус — одно из моих ранних изобретений. Если хочешь, могу дать рецепт».
1: «Да, спасибо, я редко стряпаю, но когда это делаю, мне нравится готовить изысканные блюда».
0: Джордж-младший отметил, что она пропустила мимо ушей его намек на возраст. Поразительно, как она умеет себя вести, но с чего же все-таки начать? «Кстати, Мэй сказала, что одно время ты жила в Англии».
1: «Вообще я так не говорила, но я действительно там жила. Мы затронули вопрос о промышленной революции».
0: «Моя специальность — средние века, но в душе я немного англофил». Джордж-младший удержался, чтобы не перейти на псевдобританский акцент, с которым он всегда произносил эту фразу. Он чувствовал себя неловко. «Ты знаешь что-нибудь о королевской фамилии?» — спросил он.
1: «Мы проходили это в школе».
0: «Я всегда хотел быть похожим на адмирала Нельсона. Незавидно ему досталась смерть. Как там сказал на его похоронах король Эдуард? По-моему...» Мелисса положила вилку на стол.
1: «Это был король Георг, и вы это знаете. Видите ли, раньше я жила в Беркли».
0: Она почувствовала на себе взгляд Мэй.
1: «Я знаю, что написано в моем деле, ведь я сама его сочинила. Одним словом, несколько лет я жила в Беркли. Там как раз проходили мощные студенческие демонстрации, и мы каждый день смотрели в новостях кадры о стычках полиции со студентами. Но своими глазами я ничего такого не видела, хотя жили мы в нескольких кварталах от университета. Впрочем, мне однажды довелось понюхать слезоточивого газа».
0: Она взяла вилку.
1: «Доктор Фостер, вы можете за...»

0: Задавать мне любые вопросы о датах, адмиралах и королях. Именно это прежде всего интересует историков. Но не ждите, что я расскажу вам больше того, чем учат в школе или показывают по телевизору. Детей не приглашают участвовать в событиях, которые становятся историческими». Не знаю, что ответить, Джордж-младший встал и подошел к буфету, где стояли блюда. Он долго возился с крышками, пытаясь сосредоточиться. «Тебе действительно 2400 лет?» – спросил вдруг Джордж Фостер-старший. Карты были раскрыты.
1: «Приблизительно», – ответила девочка, кладя себе в тарелку кусок цыпленка. «Как я уже говорила, даты мало интересуют детей. Только 200-300 лет назад я начала задумываться, как это все началось. К тому времени мне уже было трудно восстановить в памяти все события. Я думаю, мне сейчас 2433 года плюс-минус 10 лет». «Твой отец действительно был знахарем?» – спросила Мэй. «Не знахарем, а колдуном», – поправила девочка. «Он не занимался магией, не наводил порчу. Он был мудрецом и изучал природу. Можно назвать его ученым. Он много всего знал о различных вещах, только не имел понятия об организованной системе знаний, какая существует сейчас. Он работал над секретом эликсира молодости. В то время это было модно, и кое-кто добивался поразительных результатов. Помню, одному старому алхимику удалось стать на 30 лет моложе и вернуться к половой жизни».
0: «Значит, ты знаешь, как можно омолаживать организм?» – напряженно спросил Джордж Фостер-старший. При свете свечи морщины на его лице казались глубже.
1: «Извините, я только сказала, что знала одного человека, которому удалось вернуть молодость, и то ненадолго. Насколько мне известно, тайну он унес с собой в могилу. Люди в те времена никому не доверяли своих секретов. Именно из-за покрова тайны наука так долго не развивалась. Я в самом деле не могу вам помочь», — тихо добавила она.
0: «Я верю тебе, дитя». Джордж Фостер-старший потянулся за бутылкой вина.
1: «Мой отец потратил большую часть своей жизни на поиски эликсира молодости. Он узнал, как остановить процесс старения до достижения организмом полового созревания, и испробовал этот метод на мне. Я стала его единственным успехом».
0: «Он рассказал тебе, как это стало возможно?» — спросил Фостер-старший.
1: «Я знаю, как это сделать, хотя я не совсем понимаю механизм действия. На организм взрослого это не оказывает никакого влияния».
0: «А ты можешь описать этот метод?»
1: «Могу, но не хочу. Возможно, я продукт своего времени, но мне кажется, что лучше все сохранить в тайне. У меня есть кое-какие неприятные воспоминания».
0: Все ждали, что девочка продолжит, но она молчала. Фостер-младший поднялся, собираясь убрать со стола. «Зачем ты нам все это рассказала, Мелисса?»
1: «Разве это не очевидно?»
0: Она вновь покорно сложила руки на коленях.
1: «После смерти отца я некоторое время оставалась в Афинах. Я говорила, что мы жили в Греции, но там многие меня знали, и люди стали удивляться, почему я не расту. Другие колдуны начали посматривать на меня с подозрением, и мне пришлось покинуть город. Вскоре я поняла, что у меня постоянно будет одна и та же проблема. Всегда найдутся люди, которые возьмут к себе ребенка, тем более крепкую здоровую девочку, способную помогать по хозяйству. Но со временем, когда станет ясно, что я не расту, как другие дети, появится подозрительность. Она всегда приводит к страху, а страх к беде. Я научилась точно определять, когда мне пора уходить».
0: Джордж-младший поставил на стол шоколадный слоеный торт. Как любой ребенок, Мелисса обрадовалась.
1: «Трудно всегда выглядеть ребенком, быть ребенком, особенно сейчас. Нельзя устроиться на работу, снять квартиру, получить водительские права. Надо обязательно ходить в школу, иначе какой-нибудь чиновник поднимет шум. Для бюрократов приходится придумывать правдоподобную биографию. С каждым годом это все труднее и труднее».
0: «Мне кажется», – перебил ее Фостер-младший, – «тебе стоит поехать в одну из развивающихся стран Африки или Южной Америки, там со всем этим гораздо проще». Мелисса поморщилась.
1: «Нет уж, спасибо, я предпочитаю жить среди людей с высоким уровнем развития».
0: И, потеряв интерес к беседе, она принялась за торт.
1: «Прекрасный обед, спасибо», – Мелисса промокнула губы салфеткой. «Но я не ответила полностью на ваш вопрос. Я рассказываю про себя, потому что пришло время искать новую семью. Я слишком задержалась у Стюартов. Биографию в моем деле пора менять. Я подумала, что в этот раз мне стоит рассказать обо всем честно».
0: Она обвела лица взрослых выжидательным взглядом. «Ты хочешь, чтобы мы помогли тебе найти новый дом?» Джордж-младший едва сдерживал удивление. Мелисса молча смотрела на пустую тарелку.
1: «Господи, Джордж, неужели ты так и не понял? Она хочет, чтобы мы взяли ее к себе».
0: «Мы? Но у нас же нет детей, с которыми она могла бы играть. То есть, я хотел сказать...» Он замолчал.
1: Мелисса не поднимала глаз. Джордж смотрел на жену и перевел взгляд на отца. Он понял, что они приняли решение.
0: «Думаю, что это возможно», — неуверенно произнес он.
1: Девочка подняла голову, в ее глазах блестели слезы. «Пожалуйста, я стану помогать вам по хозяйству, я не причиню вам никакого беспокойства. Может, я не очень сильна в истории, но знаю, как люди жили в разное время и в разных странах. Я умею читать на многих языках. Возможно, я смогу помочь вам в изучении средних веков?»
0: Речь ее была торопливой.
1: «Я помню кое-что из того, что делал мой отец», — добавила она, обращаясь к Фостеру-старшему. «Возможно, ваши познания в биохимии подскажут вам, где он ошибался, ведь кое-что у него получилось».
0: Джордж-младший почувствовал, что еще немного, и она начнет их умолять. Он не мог этого вынести.
1: «Папа?» — спросил он, придав своему голосу торжественность.
0: «Думаю, это будет неплохо», — медленно ответил Фостер-старший.
1: «Да, совсем неплохо».
0: «Мэй?»
1: «Ты знаешь мой ответ, Джордж».
0: «Ну что ж, Джордж все еще не мог оправиться от удивления».
1: «Думаю, вопрос улажен. Когда ты сможешь к нам переехать, Мелисса?»
0: Ответ потонул в радостных возгласах. Мэй сжимала Мелиссу в объятиях, Джордж видел из-за плеча жены заплаканное лицо ребенка. На мгновение ему показалось, что в ее глазах мелькнуло какое-то странное выражение, будто девочка уже подсчитывала, сколько продлится ее пребывание в семье Фостеров. Но оно исчезло под потоком счастливых слез. Джордж улыбнулся своей новой дочери.
1: Девочка подняла голову, услышав шаги Фостера-старшего. За последний год этот гордый человек сильно сдал. Его походка потеряла уверенность. «Здравствуй, дедушка», — сказала Мелисса. Фостер-старший понял, что она почувствовала его настроение и старается расположить к себе.
0: «Мортимер умер», — сказал он.
1: «Я знала, что ему осталось всего ничего. Для белой крысы он жил долго. Что-нибудь новое в последнем анализе крови?»
0: «Нет, умер от старости, и я не знаю, почему он так быстро старел в последние 3 месяца, поэтому неизвестно, как проводить исследования дальше».
1: Они помолчали?
0: «Ты можешь дать мне немного зелья, рецепт которого оставил тебе отец?»
1: «Нет».
0: «Я знаю, что оно у тебя есть, и недаром ты так часто пропадаешь в лесу».
1: «Я ведь говорила, что оно вам все равно не поможет, и вы обещали ничего у меня не просить».
0: Она не упрекала, она просто констатировала факт.
1: «Тебе никогда не хотелось вырасти?» — спросил Фостер-старший. «А вы бы согласились стать императором, зная, что вас убьют через 2 недели?»
0: «Нет, мне достаточно того, что у меня есть. Если мы изучим состав зелья, то, возможно, найдем способ дать тебе вырасти, сохранив бессмертие».
1: «Я не бессмертна, я не смогу выжить после серьезной травмы».
0: Она обхватила руками коленки, как бы защищая себя от мира.
1: «Приходится заниматься профилактикой. Например, зубы рассчитаны на определенный срок, примерно на 50 лет. Когда мои зубы стачиваются, приходится вырывать их и ждать, пока вырастут новые. И так каждые 200 лет. Поэтому после еды я чищу их, стараюсь не царапать эмаль, но не обращаюсь за помощью к дантистам и их бормашин».
0: У Фостера-старшего закружилась голова от мысли, что, оказывается, можно планировать жизнь на столетие, как семестр в учебном году. Невероятно слышать подобное от девочки, которая сидит рядом под деревом, обхватив руками колени.
1: Я исследовала то, что вы называете моим зельем, но, по-моему, у нас недостаточно знаний по биологии или химии, чтобы разобраться с его составом, тем более его изменить. Я знаю, как навечно оставаться ребенком, но возвращать молодость — совсем другое».
2: «Неужели ты не хочешь стать взрослой? Сама ведь говорила, как тяжело быть ребенком в 20 веке».
1: «Но это единственное, что мне дано. Я не хочу с этим расставаться».
0: Она наклонилась вперед и положила подбородок на колени.
1: «Видите ли, в прошлом я заводила друзей. Кто-то мне нравился, с кем-то я надеялась оставаться как можно дольше, но всем им хотелось подрасти. Им это удалось, и они умерли. Давным-давно. Лучше уж я останусь такой, какая есть».
2: «И тебе не жаль тратить столько времени на школу, по нескольку раз учить одно и то же, общаясь только с детьми?»
0: В его голосе слышалась насмешка, когда он произносил последнюю фразу.
1: «Тратить время? Да у меня его полно. Сколько времени вы тратите на исследования по сравнению с тем, что уходит на дорогу до места работы и написания разных отчетов? Сколько беседует миссис Фостер с трудными детьми? Да в среднем не более 5 минут в день. У всех нас большая часть времени уходит на рутину. К тому же мне нравится быть с детьми, я их люблю».
2: «Я не могу понять», — рассеянно сказал Фостер-старший. «Как тебе удается вести себя, как они?»
1: «Здесь вы ошибаетесь», — мягко возразила она. «Это они ведут себя так, как я. Все дети бессмертны, пока не станут взрослыми».
0: Она замолчала, давая собеседнику возможность обдумать ее слова.
1: «А теперь скажите мне, дедушка, ради чего становиться взрослой?»
2: «Существуют и другие удовольствия», — неопределенно ответил он. «Более глубокие, чем детские радости».
1: «Вы имеете в виду секс? Да, вы подумали именно об этом. А с чего вы взяли, что девочка моего возраста обязательно должна быть девственницей?»
0: Старик протестующе поднял руки, как бы не желая ничего слышать на эту тему.
1: «Нет, подождите, вы сами начали. Посмотрите на меня, разве я не красива? Хорошие зубы, чистое лицо, никаких физических недостатков. В некоторых местах девочка моего возраста считается отличной женой, особенно там, где продолжительность жизни не превышает 35 лет. Такое часто случалось в истории. Запрет на секс в подростковом возрасте, как и поздние браки, появились сравнительно недавно».
0: Она с гордостью посмотрела на него.
1: «У меня было достаточно любовников, и, можете не сомневаться, я получала не меньше удовольствия, чем они. Но для меня секс всего лишь способ общения с людьми. Мне всегда нужно находиться среди них. Что еще мне может дать взрослая жизнь?»
2: «Действительно, что еще?» — с грустью подумал Фостер-старший. Он решился на последнюю попытку. «Ты знаешь о Мэй?» — спросил он.
1: «Что она не может иметь детей? Это было очевидно с самого начала. Вы думаете, я могу ей помочь? Нет, я знаю об этом меньше, чем о причинах смерти Мортимера».
0: Она помолчала.
1: «Мне очень жаль, дедушка. Мне очень жаль».
0: Послышался шум подъехавшей к дому машины. Это Фостер-младший вернулся домой. Старик медленно и неуклюже поднялся с пня.
2: «Скоро ужин». Он повернулся к дому. «Не опаздывай, твоей маме не нравится, когда ты играешь в лесу».
0: Девочка сидела на церковной скамье, аккуратно сложив руки на коленях. Слушала, как дождь барабанит в высокие окна с витражами. В сумерках на них едва можно было рассмотреть библейские сцены. Мелиссе всегда нравились церкви. Обычно они ей служили приютом, где можно передохнуть перед возвращением во враждебный мир. Ее время у Фостеров подходило к концу. Ей нравилось в их доме, и она надеялась, что выпадет лишний год или хотя бы месяц счастья, прежде чем придется искать новую семью. Но Фостер-старший перенес первый инфаркт, а Джордж-младший постоянно упрекал ее, хотя она не могла ничем помочь. Жизнь усложнилась. Однажды он выследил Мелиссу в лесу. Злость и отчаяние толкнули Джорджа-младшего на низость. Найдя все ее тайники, он взял понемногу зелья из каждого.
2: Это, конечно, не принесло пользы ни ему, ни его отцу. Эликсир оказался крайне чувствительным к свету. Хрупкие молекулярные цепи легко разрушались, превращая эликсир в обычную смесь органических веществ задолго до того, как образцы попадали в лабораторию. Но это воровство чуть не погубило ее. У Мелиссы начались колики в животе. Такое с ней случалось только два раза за всю ее долгую жизнь. Мелисса снова бросилась в лес собирать травы. Два дня, пока эликсир не приобрел нужных свойств, она стерегла его в темной берлоге. Колики прекратились. Вернувшись домой, она узнала, что у Фостера-старшего произошел второй инфаркт. Мэй была в ярости. Джордж-младший продолжал избегать встреч с Мелиссой. Она поняла, что пора уходить. Прокравшись по коридору мимо комнаты Джорджа-младшего, услышала, что он тихо говорит с кем-то по телефону. Она без ключа завела автомобиль соседей и направилась к центру города. Выезжая на улицу, увидела, как к дому Фостеров подъехали машины, из которых вылезли люди с угрюмыми лицами. Мелиссе приходилось когда-то прятаться в темных аллеях от римских центурионов. Теперь это могли быть люди из ЦРУ, ФБР или подобной организации. Мелисса прекрасно понимала, зачем они приехали. Когда пропадает ребенок, никому и в голову не придет искать его в украденной машине. Девочка бросила ее рядом с автовокзалом. В кассе купила билет до Беркли, первая поднялась в автобус и спросила у водителя, действительно ли автобус идет в Беркли. Когда водитель пошел подписывать путевой лист у диспетчера, незаметно выскользнула наружу. Оставив ложный след, она не стала никуда уезжать. Решила подождать до утра, а потом отправиться в путь пешком. Сколько раз ей приходилось так делать. «Нам пора закрываться, сын мой», — услышала она позади себя мягкий голос. Ее часто принимали за мальчика, и Мелисса поняла, что слова обращены к ней. Обернувшись, она увидела священника в сутане. «Уже почти полночь», — с улыбкой произнес он, — «тебе пора домой».
1: «Здравствуйте, святой отец, я не слышал, как вы вошли».
2: «Все в порядке, ты всегда так поздно возвращаешься домой».
1: «Моя сестра работает официанткой в кафе неподалеку отсюда. Папа всегда просит, чтобы я провожал ее домой. Сейчас пойду ее встречать. Я зашел сюда ненадолго, чтобы переждать дождь».
2: Она не любила врать, но не хотелось привлекать к себе лишний раз внимание. Кто знает, может, ее уже ищут по всему городу. Священник улыбнулся в ответ. «Хорошо, будь осторожен, сынок, сейчас на улицах опасно».
1: «Там всегда опасно, святой отец».
2: Центурионы беспокоили ее сейчас гораздо больше, чем хотелось в этом признаться самой себе. Их было так много, значит, Джорджу-младшему удалось убедить кого-то из очень важных лиц. К счастью, у них нет никаких документов, касающихся ее истории. Образцы эликсира, похищенные Джорджем, абсолютно бесполезны. Фотографии, которые может показать им Мэй, охватывают период в 8 лет. Может показаться странным, что девочка так долго не меняется внешне, но ничего особенно пугающего в этом нет. Конечно же, они строят разные предположения. Мелисса, ошибка природы или просто у нее позднее созревание. Девочка – малолетняя аферистка. Но вряд ли кто-то поверит Фостерам. Они все слишком разозлены на нее из-за Джорджа-старшего. Мелисса очень надеялась, что им не поверят. И отпечатков ее пальцев они не найдут. Перед уходом она тщательно протерла все, к чему прикасалась в своей комнате, в доме. С них может статься. Объявят розыск именем правительства США, чтобы привлечь ее к суду. Что ж, видно, придется на время отказаться от честных поисков новой семьи для себя. Дождь понемногу стихал, хотя все еще моросил. Пора было искать ночлег. Девочка устала, продрогла, волосы ее свисали мокрыми прядями. Неожиданно она начала вспоминать что-то из своего давнего, настоящего детства, прошедшего много веков назад. Какие у мамы золотые волосы, как тепло и уютно у нее на коленях. Сквозь пелену дождя на другой стороне улицы она увидела афишу кинотеатра. Уолт Дисней, мультфильмы, непрерывный показ для детей всех возрастов.
0: «Это для меня», — подумала Мелисса, перебежав через дорогу, протянула деньги в окошко кассы. Скоро в теплом полумраке зала она забыла о дожде и холоде.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Фрэнк Герберт. Дюна. Книга первая. Дюна. Начало. Есть время, когда следует позаботиться о том, чтобы все было отмерено и уравновешено. Это знает каждая сестра Бене Гессерит. Итак, приступая к изучению жизни Муаддиба, прежде всего правильно представьте время его. Рожден в 57-й год правления падишах императора Шаддама IV. И с особым вниманием отнеситесь к его месту в пространстве, планете Аракис. Пусть не смутит вас то, что родился он на Каладане, и первые 15 лет своей жизни провел на этой планете. Аракис, часто называемый также Дюной, вот место Муаддиба вовеки. Из учебника «Жизнь Муаддиба, принцессы и Рулан». За неделю до отлета на Аракис, когда суета приготовлений и сборов достигла апогея, превратившись в настоящее безумие, какая-то сморщенная старуха пришла к матери Пауля. Над замком Каладан стояла теплая ночь, но из древних каменных стен 26 поколений, служивших роду Атрейдисов, как всегда перед сменой погоды, выступил тонкий, прохладный налет влаги. Старуху впустили через боковую дверь, провели сводчатым коридором мимо комнаты Пауля, и она, заглянув в нее, увидела лежащего в постели юного наследника. В тусклом свете плавающей лампы, притушенной и висящей в силовом поле у самого пола, проснувшийся мальчик увидел в дверях грузную женщину. Та стояла на шаг впереди его матери. Старуха походила на ведьму. Свалявшаяся паутина волос, подобно капюшону, затеняла лицо, на котором ярко сверкали глаза.
1: «Не маловат ли он для своих лет, Джессика?» — спросила старуха.
0: У нее была одышка, а резкий дребезжащий голос звучал, как расстроенный балисет. Мать Пауля ответила своим мягким контральто. «Все атрейдисы взрослеют поздно, преподобная».
1: «Слыхала», — проскрипела старуха. «Но ему уже 15».
0: «Да, преподобная».
1: «А, он проснулся и слушает».
0: Старуха всмотрелась в лицо мальчика.
1: «Притворяется, маленький хитрец. Ну да для правителя хитрость не порок».
2: «А если он и впрямь к Виссасхадырах, тогда...»
1: «Впрочем, посмотрим».
0: Пауль, укрывшись в тени своего ложа, смотрел на нее сквозь прикрытые веки. Ему казалось, что два сверкающих овала, глаза старухи, увеличились и засияли внутренним светом, встретившись с его взглядом.
1: «Спи. Спи пока спокойно, притворщик», — проговорила старуха. «Выспись как следует. Завтра тебе понадобятся все силы, какие у тебя есть, чтобы встретить мой Гомджаббар».
0: С этим она и удалилась, вытеснив мать Пауля в коридор и захлопнула дверь. Пауль лежал и думал, что такое Гомджаббар. Старуха была самым странным из всего, что он видел за эти дни перемен и суеты сборов. Преподобная. Эта преподобная называла его мать просто Джессика, словно простую служанку, а ведь его мать Бене Гессерит, леди, наложница герцога Лета Атрейдиса, родившая ему наследника. Ну, Гомджаббар, что это? Нечто, связанное с Аракисом? Что-то, что он должен узнать до того, как отправиться туда? Он беззвучно повторил эти странные слова. Гомджаббар квиссацхадырах. Предстояло узнать столько нового. Аракис так отличался от Каладана, что голова Пауля шла кругом от обилия новых сведений. Аракис. Дюна. Планета пустыни. Суфир Хават, старший мастер-ассасин при дворе его отца, объяснял ему, что Харконнены, смертельные враги дома Атрейдис, 80 лет властвовали над Аракисом. Он был их квазеленным владением по контракту на добычу легендарного гериатрического снадобья «Пряности-пряности» — «Меланжи». Контракту, заключенному с Харконненами компанией Кооам. Теперь Харконнены уходили, а на их место, но уже с полным леном, приходили Атрейдисы. И бесспорность победы герцога Лета Атрейдиса была очевидна, хотя... Хават еще говорил, что в такой очевидности таится смертельная угроза. Ибо герцог Лета слишком популярен в Лансраде великих правящих домов, а чужая слава — основа зависти владык, — сказал тогда Хават. Аракис. Дюна. Планета пустыни. Пауль спал. Ему снилась какая-то пещера на Аракисе. Молчаливые люди, скользящие в неясном свете плавающих в воздухе ламп, и тишина, торжественная тишина храма, нарушаемая только отчетливо отдающимися под сводами звуками часто падающих капель. Кап, кап, кап. Пауль даже в забытии чувствовал, что не забудет это видение. Пробуждаясь, он всегда помнил сны, содержащие предсказания. Видение становилось все более зыбким и, наконец, растаяло. Пауль лежал в полудреме и думал. Замок Каладан, в котором он не знал игр со... Доктор Юэ, его учитель, намекнул, что на Аракисе классовые рамки кодекса Фафрилах не соблюдаются так строго, как здесь. Люди там живут в пустыне, где нет каидов и башаров императора, чтобы командовать ими. Люди, подчиняющиеся лишь воле пустыни, фримены, свободные, не внесенные в имперские переписи. Аракис. Дюна. Планета пустыни. Пауль почувствовал охватившее его напряжение и применил один из приемов подчинения духа и тела, которым научила его мать. Три быстрых коротких вдоха и привычная реакция. Он словно поплыл, концентрируя при этом свое внутреннее «я». Аорта расширяется. Сознание сфокусировано. Сознание контролируется полностью. Я могу управлять сознанием, включать и выключать по собственному желанию. Моя кровь насыщается кислородом и омывает им перегруженные участки. Невозможно получить пищу, безопасность и свободу, пользуясь одним лишь инстинктом. Разуму животного не дано выйти за пределы момента или осознать, что оно само может уничтожить свою добычу. Животное разрушает, а не создает. Удовольствия животного остаются на уровне чувственного восприятия, не возвышаясь до осознания. Человек нуждается в системе координат для восприятия мира. Концентрируя сознание, я создаю такую систему. Единство тела следует за работой нервной и кровеносной систем, согласно нуждам самих клеток. Все сущее, все предметы, все живое, все непостоянно. Необходимо стремиться к постоянству изменчивости внутри себя. Снова и снова повторялся этот урок в плывущем сознании Пауля. Когда же сквозь шторы проник желтый свет утра, Пауль почувствовал его сквозь сомкнутые веки, открыл глаза и услышал, что в замке возобновилась суета. Увидел над собой знакомую резьбу потолочных балок. Отворилась дверь, и в спальню заглянула мать. Волосы цвета темной бронзы перевиты черной лентой, черты лица неподвижны, и зеленые глаза торжественно строги. «Проснулся?» — спросила она. «Хорошо выспался?» «Да». Пауль пристально смотрел на нее, пока мать выбирала одежду, примечая непривычную суровость, напряженные плечи. Никто другой не разглядел бы этого, но Джессика сама обучала его тайнам Бене Гессерит, заставляла обращать внимание на мельчайшие детали. Она повернулась, держа в руках полуофициальную куртку с красным соколом, гербом дома Атрейдис, на нагрудном кармане. «Одевайся быстрее. Преподобная мать ждет тебя». «Когда-то давно она приснилась мне. Кто она такая?» «Моя бывшая наставница в школе Бене Гессерит. Сейчас она личная правдовидица императора. И Пауль...» Мать на мгновение умолкла. «Пауль, ты должен рассказать ей о своих снах». «Хорошо. Мы получили Аракис благодаря ей?» «Мы еще не получили его. Он не наш». Джессика стряхнула пылинки с одежды и повесила брюки вместе с курткой на стойку у постели. «Не заставляй преподобную дожидаться тебя». Пауль сел, обхватил колени. «А что такое Гом-Джабар?» И снова материнская наука позволила Паулю заметить ту неуловимую, чуть заметную дрожь, которую он мог истолковать, только как страх. Джессика подошла к окну, раздвинула шторы и посмотрела туда, где за приречными садами возвышалась гора Сиуби. «Ты узнаешь, что такое Гом-Джабар, очень скоро». В ее голосе он отчетливо услышал нотки страха и изумился вновь. Не оборачиваясь, Джессика произнесла: «Преподобная мать ждет тебя в моей утренней приемной. Поторопись». Преподобная мать Гайи Елена Махиям сидела в обитом гобеленовой тканью кресле, разглядывая подходивших к ней женщину и ее сына. Из окон по обе стороны кресла открывался великолепный вид на южную излучину реки и зеленые поля владения Атрейдисов. Но преподобная не обращала на эту красоту никакого внимания. Утром она особенно сильно чувствовала свой возраст и оттого была раздражительна. В дурном самочувствии она винила космический перелет и общение с проклятой гильдией космогации. Ох уж эта гильдия с ее тайными интригами. Но здесь ее ждало дело, требующее личного внимания Бене Гессерит с проникающим взором. Даже личная правдовидица падишах императора не может отказаться исполнить свой долг.
2: «Проклятие этой Джессики», — думала преподобная мать, — «если бы только она родила нам не сына, а дочь, как мы приказывали ей».
0: Джессика остановилась в трех шагах от кресла и присела в легком реверансе. Левая рука изящно скользнула вдоль юбки. Пауль коротко поклонился, по этикету приветствие того, в чьем статусе не уверен. Преподобная мать не преминула отметить это.
2: «А он осторожен, Джессика», — промолвила она.
0: Ладонь Джессики, лежавшая на плече сына, сжалась. На мгновение, за которое сердце сделало один удар, он почувствовал, как тонкие пальцы ее дрогнули от страха. Затем она вновь овладела собой. «Так его учили, преподобная». «Чего она боится?» — в который раз подумал Пауль. Короткое мгновение глаза старухи изучали его. Овал лица, как у Джессики, но мальчик пошире в кости. Волосы отцовские, черные, как вороново крыло, но их линия над лбом напоминает о деде по матери, имя которого нельзя называть. А этот тонкий надменный нос, разрез прямо смотрящих зеленых глаз — наследство старого герцога, деда по отцовской линии. Этот дед уже умер.
2: «Да, Вот был человек, который даже в смерти знал цену и силу храбрости, — подумала преподобная. — Одно дело учение, — сказала она, — совсем иное — основа. — Посмотрим.
0: Старуха метнула на Джессику короткий взгляд.
2: — Оставь нас. Налагаю на тебя урок. Ступай, совершенствуйся в умиротворяющей медитации, укрепляй спокойствие духа.
0: Джессика сняла руку с плеча Пауля. Преподобная, я...
2: Ты знаешь, Джессика, что это необходимо.
0: Пауль озадаченно посмотрел на мать. Та выпрямилась. Да, конечно. Мальчик снова обернулся к преподобной. Покорность и очевидный страх, которые его мать испытывала перед старухой, призывали к осторожности. Но он чувствовал также исходящие от матери гнев и опасения. «Пауль», — Джессика глубоко вздохнула, — «испытание, которое тебе предстоит, оно очень много значит для меня».
2: «Испытание? Помни, что ты...» «Сын герцога», — сказала Джессика, резко повернулась и вышла из зала, прошелестев тканью юбок. Дверь плотно затворилась.
0: Пауль, сдерживая гнев, спросил, «Можно ли отсылать леди Джессику как простую служанку?» Улыбка тронула уголки сморщенных губ.
2: «А леди Джессика и была моей служанкой, мальчик. Все 14 лет в нашей школе».
0: Старуха покивала.
2: «И, кстати, неплохой служанкой. Теперь подойди ко мне».
0: Приказ прозвучал, как удар бича, и Пауль повиновался, прежде чем понял, что делает. «Она использует голос», — подумал он и остановился по жесту старухи у самых ее ног.
2: «Ты видишь это?»
0: — сказала она, извлекая откуда-то из складок облачения куб из зеленоватого металла со стороной сантиметров 15. Она повернула куб, и Пауль увидел, что одна из граней открыта. Внутри была странно пугающая темнота, казалось, полностью поглощавшая свет.
2: «Вложи сюда руку», — приказала старуха.
0: Почувствовав внезапный укол страха, Пауль отшатнулся, но старуха остановила его.
2: «Так-то ты слушаешься свою мать!»
0: Он взглянул в ее блестящие, как у птицы, глаза. Медленно, ощущая давление чужой воли, но не в силах противостоять ей, вложил руку в ящичек. Темнота поглотила ее, и Пауль почувствовал холодок, затем гладкий металл под пальцами и какое-то покалывание, будто ладонь затекла и теперь отходила. На лице старухи появилось хищное выражение. Она подняла правую руку с коробки и положила на его плечо, рядом с шеей. Пауль заметил уголком глаза блеск металла и начал было поворачивать голову.
2: «Стой!»
0: — каркнула она. Снова она использует голос. Взгляд Пауля вернулся к лицу старухи.
2: «У твоей шеи я держу Гом-Джабар»,
0: — отчетливо произнесла она.
2: «Гом-Джабар, враг высокомерия, это игла с каплей яда на острие. А, не отдергивай руку, не то испытаешь его на себе».
0: Пауль попытался сглотнуть, но горло пересохло, и он не мог оторвать взгляд от изборожденного морщинами лица. Сверкающие глаза, бледные десны и серебристые металлические зубы, поблескивающие, когда она говорила.
2: «Сын герцога должен кое-что знать о ядах», — сказала старуха. «В такие уж времена мы живем, верно? Муски в кубке, а умас на блюде. Быстрые, медленные и те, что посередине. Этот яд новый для тебя, Гом-Джабар. Он убивает только животных. Гордость оказалась сильнее страха. «Ты смеешь предполагать, что сын герцога — животное?» — гневно спросил Пауль.
1: «Скажем так, я допускаю, что ты можешь оказаться человеком», — усмехнулась она. «Спокойно, не пытайся уклониться. Я, конечно, стара, но моя рука всадит эту иглу в твою шею раньше, чем ты успеешь отпрянуть».
2: «Кто ты?» — прошептал Пауль. «Какой хитростью сумела вынудить мать оставить меня наедине с тобой? Ты служишь Харконненом?»
1: «Харконненом? Еще чего не хватало. Ну, довольно. Молчи».
2: Сухой палец прикоснулся к его шее, но мальчик сумел сдержать невольное желание отпрянуть.
1: «Недурно», — сказала она. — «Первое испытание ты, будем считать, выдержал. А вот что будет теперь. Если только ты выдернешь руку из ящика, ты умрешь. Это единственное правило. Держишь руку внутри — живешь. Выдергиваешь — умираешь».
2: Пауль глубоко вздохнул, усмиряя дрожь. «Если я закричу, через несколько секунд тут будут слуги, и тогда умрешь ты».
1: «Слугам не войти сюда. Твоя мать стоит на страже у дверей, поверь мне. Когда-то твоя мать выдержала это испытание. Теперь твоя очередь. Ты можешь гордиться. Нечасто мы допускаем к этому испытанию мальчиков».
2: Любопытство было слишком сильно. Оно помогло преодолеть страх, довести его до терпимого уровня. Старуха говорила правду, сомневаться не приходилось. Пауль судил по ее интонации. Если мать действительно сторожит дверь, и если это действительно лишь испытание... Как бы то ни было, он попался, и старческая рука крепко держит его. Гомджабар. Он мысленно произнес формулу заклинания против страха из ритуала Бена Гессерит, которому научила его мать. «Я не боюсь. Я не должен бояться, ибо страх убивает разум. Страх есть малая смерть, влекущая за собой полное уничтожение. Я встречу свой страх и приму его. Я позволю ему пройти надо мной и сквозь меня. И когда он пройдет через меня, я обращу свой внутренний взор на его путь, и там, где был страх, не останется ничего. Останусь лишь я. Я сам». Пауль почувствовал, как вместе со знакомыми словами спокойствие вернулось к нему. «Начинай, старуха», — надменно сказал он.
1: «Старуха!» — каркнула она. «А ты храбрец, в этом тебе не откажешь. Ну что ж, посмотрим».
2: Она наклонилась ближе и понизила голос до шепота.
1: «Сейчас твоей руке станет больно, очень больно. Но помни, чуть только ты отдернешь ее, я коснусь твоей шеи Гомджабаром. Смерть будет быстрой, как топор палача. Вынешь руку, и тотчас Гомджабар убьет тебя. Ты хорошо понял?»
2: «Что в этом ящике?»
1: «Боль!»
2: Он почувствовал, что покалывание в ладони усилилось и сжал губы. Что можно испытать таким образом? Покалывание переросло в сильный зуд. Старуха заговорила.
1: «Ты слыхал, как животные отгрызают себе лапу, зажатую капканом? Это типичная реакция животного. Человек же на их месте остался бы в капкане, преодолев боль, и, прикинувшись мертвым, дождался бы того, кто поставил капкан, чтобы убить его, и этим отвести угрозу от своих собратьев».
2: Зуд превратился в слабое жжение. «Зачем ты делаешь это?» —
0: — спросил Пауль.
2: — Чтобы определить, человек ли ты. Молчи.
0: Пауль сжал левую руку в кулак. Жжение вправо усиливалось все больше, все росло. Жар внутри куба нарастал, нарастал. Он попробовал сжать пальцы правой руки, но не мог пошевелить ими.
2: «Жжет!» — прошептал он. «Молчи!»
0: Боль пульсировала в его ладони. На лбу выступил пот. Все тело кричало, приказывая немедленно выдернуть руку из этой жаровни, но... Гомджабар! Не поворачивая головы, Пауль скосил глаза, пытаясь увидеть страшную иглу возле своей шеи. Он вдруг обнаружил, что дышит, судорожно хватая ртом воздух. Попытался успокоить дыхание и не смог. Какая боль! Из его вселенной исчезло все. Осталась лишь погруженная в боль рука и древнее лицо совсем рядом. Изучающий взгляд. Губы так высохли, что он едва смог разлепить их.
2: «Какая боль!»
0: Казалось, он видел, как кожа на его истязуемой руке чернеет и трескается. Плоть обугливается и отпадает с обгоревших костей. И тут все кончилось. Боль исчезла, словно повернули выключатель. Так оно и было. Пауль ощутил, что его правая рука дрожит, а все тело мокро от пота.
2: «Довольно», — пробормотала старуха.
3: «Кулвахат! Ни одна из девочек никогда не выдерживала такого. Я, наверное, хотела, чтобы не выдержал. И ты».
0: Она откинулась в кресле, убрала иглу с ядом от шеи мальчика.
2: «Ну что же, вынь руку, человек, и посмотри на нее».
0: Борясь с болезненной дрожью, Пауль вгляделся в черный провал, где его рука, казалось, оставалась по собственной воле, независимо от него. Рассудок упрямо твердил, что, вытащив ладонь, он увидит обугленную культю.
2: «Ну же!»
0: — прикрикнула старуха. Пауль рывком выдернул руку и изумленно посмотрел на нее. Никаких следов. Он пошевелил пальцами.
2: «Боль вызывается невроиндукцией», — объяснила старуха. «Нельзя же в самом деле калечить тех, кто может оказаться человеком. Да, некоторые дорого заплатили бы за секрет этой штучки».
0: Она убрала коробочку обратно в складки мантии. «Но боль», — начал Пауль.
2: «Боль», — фыркнула преподобная. «Человек способен управлять любым нервом своего тела».
0: Пауль почувствовал боль в левой руке. С трудом разжал сведенный кулак, посмотрел на четыре кровавые отметины там, где в ладонь вонзились ногти. Уронил руку и перевел взгляд на старуху. «Ты и с моей матерью это проделывала?»
2: «Видел, как просеивают песок сквозь сито?» — спросила она в ответ.
0: Тон вопроса подхлестнул его внимание. «Песок сквозь сито». Он кивнул.
2: «А мы, Бене Гессерит, просеиваем людей, отделяя их от животных».
0: Он снова поднял руку, воскрешая воспоминания о боли. «И все, что вам для этого надо, — боль? Это единственный критерий?»
2: «Нет. Я наблюдала не за болью, за тобой в боли. Боль, мальчик, — это лишь ось всего испытания. Твоя мать рассказывала тебе о наших методах наблюдения, не так ли? Я вижу в тебе признаки учения. А наше испытание — это кризис и наблюдение».
0: Ее голос подтвердил, что она не лжет. Пауль кивнул. «Ты говоришь правду». Она уставилась на мальчика. «Он чувствует правду». «Неужели это... неужели...» Она подавила волнение, напомнив себе, надежда мешает вниманию.
2: «Ты видишь
3: когда люди верят в то, что говорят.
0: Вижу. В его голосе она слышала способности, неоднократно проверенные на практике, и, слыша их, произнесла:
3: «Возможно. Возможно, ты и в самом деле Квисацхадерах. Сядь возле моих ног, маленький брат».
0: «Предпочитаю стоять».
3: «А твоя мать сидела когда-то у моих ног?»
0: «Я не она».
3: «Хм. Похоже, особой любви я тебе не внушила, а?»
0: Старуха посмотрела на закрытую дверь, позвала:
3: «Джессика!»
0: Дверь распахнулась. На пороге стояла Джессика. В ее глазах было неимоверное напряжение. Увидев Пауля, она чуть-чуть успокоилась. Ей даже удалось слабо улыбнуться.
3: «Джессика, ответь, ты по-прежнему ненавидишь меня?» — спросила старуха.
0: «Я люблю и ненавижу одновременно», — откликнулась Джессика. «Ненависть — это причиненные тобой страдания, а любовь...»
3: «А любовь — суть только и всего», —
0: сказала старуха, но голос ее смягчился, став почти ласковым.
3: «Ты можешь войти, но молчи, не говори ничего. Закрой дверь и следи, чтобы нам не помешали».
0: Джессика закрыла дверь и устало прислонилась к ней.
3: «Мой сын жив», — думала она.
0: «Мой сын жив, и он
3: человек.
0: Я знала, что он человек, но он жив. Значит, и я могу жить». Дверь за спиной была такой твердой и реальной. Все в комнате просто-таки давило на нее.
3: «Мой сын

0: Вы слушаете радио фантастики.
1: Пауль посмотрел на мать. Старуха не соврала, решил он. Хотелось уйти и побыть одному, обдумать случившееся, но он знал, что не сможет уйти без позволения. У старухи была над ним власть. Они обе говорили правду. Мать тоже прошла через это испытание, у которого должна быть очень важная цель. Такая сильная боль и страх. Пауль чувствовал за всем этим какую-то огромную и пугающую цель. Они действовали вопреки вероятности и сами устанавливали свою цель, сами решали, что необходимо. Мальчик чувствовал, что и он заразился той же пугающей необходимостью и отныне движется к той же огромной и страшной цели. Но что это за цель, он еще не знал.
2: «Может быть, настанет день», — произнесла старуха. «И тебе, мальчик, точно так же придется стоять за дверью и ждать, как сегодня твоей матери. Это нелегко».
1: Пауль снова всмотрелся в свою правую руку, а затем поднял взгляд на преподобную. Ее голос отличался от любого слышанного им ранее. Слова, казалось, были очерчены яркими сияющими линиями. Каждая из них имела острое лезвие. Пауль чувствовал, что любой заданный им вопрос может повлечь за собой ответ, который поднимет его над этим зримосуществующим и увлечет куда-то выше. Но зачем вы испытываете людей?
2: Чтобы освободить их.
1: Освободить?
2: Когда-то человечество изобретало машины в надежде, что они сделают людей свободными. Но это лишь позволило одним людям

0: Ты изучал ментата, который служит вашему дому?
1: Я учился вместе с Суфиром Хаватом.
0: Великий джихад лишил человечества костылей, промолвила она. Это заставило людей развивать свой мозг. И тогда появились школы, развивающие способности человека. Именно человеческие способности.
1: Ты говоришь о школах Бене Гессерит? Она кивнула.
0: От школ того времени сохранились две. Бене Гессерит и гильдия космогации. Гильдия, по нашим сведениям, занимается в основном чистой математикой. Бене Гессерит интересует нечто другое.
1: «Политика», — утвердительно сказал Пауль.
0: «Кулвахат!» —
1: воскликнула изумленная старуха, бросив жесткий взгляд на Джессику. «Я не говорила ему этого, преподобная». Преподобная мать снова повернулась к Паулю.
0: «Ты сумел понять это по очень немногим косвенным данным», — проворчала она. «Действительно, можно сказать и так. Изначально учение Бене Гессерит было заложено теми, кто видел необходимость преемственности в жизни человечества. Они понимали также, что такая преемственность невозможна без разделения людей и животных для наших евгенических программ».
1: Внезапно слова старухи потеряли для Пауля свою сверкающую остроту. Он почувствовал, здесь нарушено то, что мать называла его инстинктивным ощущением правды. Нет, преподобная мать не лгала ему. Совершенно очевидно, что она верит в сказанное. Тут было что-то спрятанное гораздо глубже, нечто связанное с той пугающей целью. Он негромко заметил. Но моя мать говорила, что многие из Бене Гессерит не знают, от кого они происходят.
0: «Однако их генетические линии занесены в наши книги», — ответила старуха. «Твоей матери известно, что она либо происходит от Бене Гессерит, либо ее генетический код нас удовлетворил».
1: «Почему же тогда ей нельзя знать, кто ее родители?»
0: «Некоторые из нас знают своих родителей. Другие, многие, нет». «Допустим, мы можем планировать рождение ею ребенка от кого-то из близких родственников, чтобы закрепить доминанту в генетической линии. Могут быть и другие причины. Множество причин».
1: И снова Пауль почувствовал нарушение истинности. Снова сработало его чувство правды. «Много же вы на себя берете», — проговорил он. Преподобная мать пристально посмотрела на подростка. В его голосе прозвучала критика. Она не ослышалась?
0: «У нас тяжелая ноша», — ответила она.
1: Пауль чувствовал, что совсем оправился от шока испытания Гом-Джабаром. Он испытующе взглянул на преподобную. «Ты говоришь, что я, возможно, Квиссацхадырах. Что это такое? Человек Гом-Джабар?» «Пауль», — остерегла его Джессика, — «ты не должен разговаривать таким тоном с...»
0: «Я сама разберусь, Джессика», — оборвала ее старуха. «Теперь следующее, молодой человек. Что ты знаешь о снадобье Правдовидец?»
1: «Его принимают для усиления способности распознавать обман», — отвечал Пауль. «Мать рассказывала мне о нем».
0: «А транс правды ты видел?»
1: Он потряс головой. «Никогда».
0: «Снадобье — опасный наркотик, но он дает проницательность, и когда правдовидица принимает его, она может заглянуть одновременно во множество разных мест, скрытых в памяти ее тела. Мы видим множество путей прошлого, но лишь прошлого женщин».
1: В ее голосе прозвучала печаль.
0: «Есть одно место, в которое не способна заглянуть ни одна

0: из Бенни-Гессерит. Оно пугает и отталкивает нас. Было предсказание, что однажды появится мужчина, который, приняв дар снадобья, сумеет открыть свое внутреннее око и увидит то, что нам недоступно, сумеет заглянуть в прошлое и по мужской, и по женской линии своей генетической памяти.
1: Это и будет тот, кого вы называете Квисацхадерах?
0: Да. Тот, кто может быть одновременно во множестве мест, сокращающий путь Квисацхадерах. Немало мужчин рискнули попробовать снадобье. Да, немало. Но ни одна попытка не увенчалась успехом.
1: Неужели все мужчины, принимавшие снадобье, оказались неспособны к правдовидению?
0: Нет. Все мужчины, принявшие его, умерли.
1: Пытаться понять Муаддиба без того, чтобы понять его смертельных врагов, Харконненов, это то же самое, что пытаться понять истину, не поняв, что такое ложь. Это попытка познать свет, не познав тьмы. Это невозможно. Принцесса Ирулан. Жизнь Муаддиба. Наполовину скрытый тенью рельефный глобус, раскрученный пухлой, унизанной перстнями рукой, вращался на причудливой формы подставки у стены кабинета. Окон в помещении не было, и три другие стены походили на пестрое лоскутное одеяло. Они были сплошь заставлены разноцветными свитками, книгофильмами, лентами и роликами. По комнате разливали свет плавающие в подвижном силовом поле золотистые шары. Центр кабинета занимал овальный стол с узорчатой, розовой с зеленым, крышкой из окаменевшего эллакового дерева. Его окружали кресла на силовой подвеске, приспосабливающиеся к форме тела сидящего. Два кресла были заняты. В одном сидел круглолицый темноволосый юноша лет 16 с угрюмыми глазами, а второе занимал изящный, хрупкий, невысокий мужчина с женоподобным лицом. Оба они внимательно смотрели на глобус и того, кто вращал его, стоя в тени. Оттуда, из сумрака, донесся смешок, и густой бас прогудел:
2: «Полюбуйся, Питер. Вот самая большая ловушка из всех, какие ставились на человека за всю историю. И наш герцог направляется прямо в нее. Поистине я, барон Владимир Харконнен, творю вещи изумительные».
1: «Вне всякого сомнения, мой барон», — ответил старший из двоих. У него оказался приятный, музыкально звучащий тенор, может быть, чуть слишком сладкий. Жирная ладонь опустилась на глобус и остановила его. Теперь было хорошо видно, что это очень дорогая вещица. Из тех, что изготовлялись для богатых коллекционеров и назначенных империей правителей планет. На нем лежала неповторимая печать ручной работы мастеров метрополии. Параллели и меридианы были обозначены тончайшей платиновой проволокой, полярные шапки инкрустированы отборными молочно-белыми бриллиантами. Жирная рука поползла по шару, отмечая детали рельефа.
2: «Прошу сосредоточиться», — пророкотал бас. «И ты, Питер, и ты, мой милый Фейдраута, смотрите. От 60-й параллели на севере и до 70-й на юге все заполняет эта изысканная волнистая рябь. Этот чудесный узор, не правда ли? Цвет напоминает о лакомой карамели. И нигде его нежность не нарушается глубизной рек, озер или морей. А эти сверкающие полярные шапочки, такие крохотные и изящные, можно ли спутать с чем-либо подобный мир? Это Аракис, и ничто иное. Он воистину уникален. Прекрасная декорация для не менее прекрасной победы.
1: По губам Питера скользнула улыбка. И подумать только, мой барон, падишах император полагает, что он отдал герцогу вашу планету, планету пряности. Забавно, не правда ли?
2: «Не говори ерунду!» — пробурчал барон. «Ты же напоминаешь об этом нарочно, чтобы смутить и запутать Фейдрауту, но смущать моего племянника сейчас вовсе не обязательно».
1: Угрюмый юноша зашевелился в кресле, разглаживая невидимые складки своих черных в обтяжку брюк, и лениво выпрямился, услышав осторожный стук в находившуюся за его спиной дверь. Питер выскользнул с кресла, прошел к двери и приоткрыл ровно настолько, чтобы можно было просунуть почтовую капсулу. Взял ее, защелкнул замок и развернул послание. Хмыкнул. Вчитавшись, хмыкнул опять.
2: «Ну что там?»
1: — нетерпеливо окликнул барон. «Глупец ответил нам, мой барон».
2: «А когда это атрейдисы упускали возможность сделать красивый жест?» — сказал барон. «Ну и что же он пишет?»
1: «Он в высшей степени нелюбезен, мой барон. Обращается к вам просто, Харконнен. Не сир и дражайший кузен, ни титула, ничего».
2: «Харконнен. Достаточно хорошее имя», — проворчал барон. В его голосе слышалось нетерпение. «Что же изволит сообщить, дорогой Лето?»
1: «Он пишет, а ваше предложение о встрече отклоняется, я уже много раз сталкивался с вашим известным всем вероломством».
2: «Это все?»
1: «Старинное искусство Канли имеет еще поклонников в империи. Подписано Лето, герцог Аракиса». Питер засмеялся. «Подумать только, герцог Аракиса. Это уже, пожалуй, чересчур».
2: «Замолчи, Питер», — спокойно сказал барон, и смех оборвался, словно от поворота выключателя. «Так значит, Канли. Вендетта. И ведь использовал старое доброе слово, напоминающее о древних традициях. Специально, чтобы я понял, насколько он серьезен.
1: «Вы сделали попытку к примирению», — заметил Питер. «Таким образом, приличия соблюдены».
2: «Ты излишне болтлив для ментата, Питер», — одернул барон, подумав. «Скоро придется избавиться от него. Пожалуй, он почти пережил свою полезность».
1: Взгляд барона пересек комнату, задержавшись на той черте своего ментата-ассасина, которую сразу же замечали все, впервые встречающиеся с Питером. Глаза. Темные щели синего на синем, без единого мазка белого цвета. Ухмылка прорезала лицо Питера. Под этими, похожими на пустые отверстия, глазами она напоминала театральную маску. «Простите, мой барон, я не мог сдержаться. Свет не видел еще столь великолепной мести. Какое изящнейшее предательство! Какая изысканнейшая интрига! Заставить Лето сменить Каладан на Дюну, не оставив ему никакого выбора, ведь это приказ самого императора. Какая великолепная шутка!»
2: «У тебя словесное недержание, Питер!» — холодно сказал барон.
1: «Я просто доволен сделанным, мой барон, очень доволен, а вот вы ревнуете».
2: «Питер!» — рявкнул барон.
1: «Ах, барон, какая жалость, что это не вы разработали столь изящную схему, не правда ли?»
2: «В один прекрасный день я велю тебя удавить».
1: «Разумеется, мой барон, разумеется. В конце концов, так сказать, ни одно доброе дело без награды не останется».
2: «Чего ты наглотался, Питер? Вери ты или сему ты?»
1: Барон удивлен, когда правду говорят без страха. Лицо Питера изобразило карикатурно хмурую маску. «Ха-ха! Но видите ли, мой барон, Я ментат, и заранее почувствую, когда вы, наконец, соберетесь прислать ко мне палача. И пока я вам нужен, вы будете сдерживаться. Преждевременная расправа была бы расточительностью, ибо я вам все еще весьма полезен. Я-то хорошо знаю тот главный урок, который вы усвоили на благословенной дюне. Не расточай. Барон молча смотрел на Питера. Фейдраута поудобнее устроился в кресле. Спорщики и глупцы. Дядюшка не может общаться со своим ментатом без споров. Они что, считают, мне больше нечего делать, кроме как выслушивать их пререкания?
0: «Фейд!» — внезапно окликнул барон. «Я велел тебе слушать и мотать на ус. Извлек ты какую-нибудь пользу из нашей беседы?»
1: «Конечно, дядя». Фейдраута постарался изобразить в голосе подобострастие.
0: «Питер иногда поражает меня», — заметил барон. «Временами мне приходится причинять страдания по необходимости, но он... Могу поклясться, что он наслаждается чужой болью. Сам я, признаться, даже жалею бедного герцога Лета. Доктор Юэ нанесет свой удар, и это будет концом дома Атрейдис. Но Лето обязательно узнает, чья рука направляла послушного доктора, и это знание будет для него ужасным».
1: «Ну, почему бы вам тогда не приказать доктору попросту всадить герцогу кинжал под ребро?» — поинтересовался Питер. «Тихо, просто и эффективно. Вы рассуждаете о жалости, а...»
0: «Ну нет! Герцог должен увидеть, как я стану воплощением его судьбы!» — воскликнул барон. «И остальные великие дома должны получить урок. Это приведет их в замешательство, и у меня будет большая свобода маневра. Необходимость моих действий очевидна, но это вовсе не значит, что я получаю от них удовольствие».
1: «Свободу маневра?» — насмешливо переспросил Питер. «Император и так излишне пристально следит за вами, мой барон. Вы действуете чересчур смело. В один прекрасный день император пришлет сюда, на Джеди Прим, парочку легионов своих сардаукаров, и это будет концом барона Владимира Харконнена».
0: «Тебе бы понравилось, а, Питер?» — усмехнулся барон. «Ты был бы счастлив видеть, как корпус сардаукаров разоряет мои города и грабит мой замок. Да, ты бы радовался».
1: «Стоит ли об этом спрашивать, мой барон?» — прошептал Питер.
0: «Тебе бы быть башаром в корпусе», — процедил барон. «Тебе слишком нравится кровь и боль. Пожалуй, я поторопился с обещаниями насчет трофеев с Арракиса».
1: Питер сделал 5 странно семенящих шагов и остановился за спиной Фейдрауты. В воздухе повисло напряжение. Юноша, настороженно нахмурившись, обернулся на ментата. «Не надо шутить с Питером, барон», — негромко сказал Питер. «Вы обещали мне леди Джессику. Вы мне ее обещали».
0: «А зачем она тебе, Питер?» — пробасил барон. «Упиться ее страданиями?»
1: Питер пристально глядел на него. Молчание затягивалось. Фейдраут развернул качнувшееся на силовой подвеске кресло. «Дядя, наверное, мне можно уйти? Ты говорил, что...»
0: «Мой дорогой Фейдраут начинает терять терпение», — отметил барон, и его фигура пошевелилась в окутывающих ее тенях. «Потерпи еще немного, Фейд».
1: Барон вновь обратился к ментату.
0: «А как насчет герцогового отпрыска, дружок? Юного Пауля?»
1: «Наша ловушка-то будет для вас и мальчишку, мой барон», — пробормотал Питер.
0: «Я о другом», — нахмурился барон. «Или ты забыл, что предсказал когда-то? Эта ведьма из Бена Гессерит родит герцогу дочь. Итак, мой ментат ошибся.
1: «Я ошибаюсь нечасто, мой барон», — ответил Питер, и впервые в его голосе проскользнул страх. «Этого, по крайней мере, вы отрицать не можете. Я ошибаюсь очень нечасто. Да вы и сами знаете, что Бен и Гессерит рожают чаще всего именно девочек. Даже супруга императора не принесла ему ни единого мальчика».
3: «Дядя», — вмешался Фейдраута, — «ты говорил, что здесь будет сказано нечто важное для меня».
2: «А, вы только поглядите на моего драгоценного племянничка», — поднял брови барон. «Мечтает править моим баронством, а сам до сих пор не научился управлять даже собой».
1: Барон повернулся. Темная тень среди теней.
2: «Ну что же, Фейдраута Харконнен, я пригласил тебя в надежде, что ты почерпнешь сегодня немного мудрости. Наблюдал ли ты сейчас за нашим добрым ментатом? Ты мог бы кое-что усвоить из моей беседы с ним».
1: «Ну, дядя».
2: «А, вот именно «но». Но он потребляет слишком много пряности. Ест ее точно конфеты. Ты посмотри только на его глаза. Его можно принять за рабочего из аракинских котловин. Он эффективен, да, но слишком эмоционален и подвержен порывам страстей. Эффективен, но все же способен ошибаться».
1: Питер тихо, угрюмо спросил: «Мой барон, вы пригласили меня сюда, чтобы критикой подорвать мою эффективность?»
2: «Подорвать твою эффективность? Ну что ты, Питер, ты же знаешь меня. Я всего лишь хочу показать своему племяннику, что ментаты тоже не вполне совершенны, и у них есть свои ограничения».
1: «Вы уже подыскали мне замену?» — поинтересовался Питер.
2: «Замену? Тебе, правый Питер, где же я найду другого ментата, обладающего твоими хитростью, коварством и злобностью?»
1: «Там же, где вы нашли меня, мой барон».
2: «Возможно, мне стоит подумать об этом», — спокойно сказал барон. «Последнее время ты стал терять равновесие, а то количество пряности, которое ты потребляешь...»
1: «Надо ли понимать это так, что мои маленькие удовольствия обходятся вам слишком дорого? Вы возражаете против них?»
2: «Напротив, Питер. Именно эти твои удовольствия так тесно привязывают тебя ко мне. Зачем же я буду возражать? Я только хочу, чтобы мой племянник обратил внимание и на это обстоятельство».
1: «Что же? Вот он я, выставлен на ваше обозрение. Любуйтесь!» — воскликнул Питер. «Может, мне станцевать? Или продемонстрировать прочие мои способности, уважаемому Фейдрау?»
2: «Вот именно!» — кивнул барон. «Именно на наше обозрение! А теперь помолчи».
1: Он перевел взгляд на Фейдрауту, скользнув глазами по пухлым губам, родовой черте Харконненов. Сейчас эти губы кривились в легкой усмешке, и юноша, наконец, счел представление забавным.
2: «Итак, Фейд, перед нами ментат. Он, вернее даже сказать, оно — устройство, подготовленное и обученное для исполнения определенных функций. Но нельзя забывать тот факт, что данное устройство заключено в человеческое тело, а это весьма существенный недостаток. Право, я иногда думаю, что древние набрели на недурную мысль с этими их думающими машинами».
1: «Их машины по сравнению со мной были не более чем простыми игрушками», — огрызнулся Питер. «Даже вы, барон, могли бы обставить те машины».
2: «Возможно», — махнул рукой барон. «Ну, хорошо. А теперь...»
1: — он сделал глубокий вдох и рыгнул.
2: «А теперь, Питер, обрисуй в общих чертах моему племяннику план нашей кампании против дома Атрейдис. Вот, кстати, тебе возможность продемонстрировать функции и способности ментата».
3: «Но, мой барон, я уже предупреждал вас, не следует доверять эту информацию столь молодому человеку. По моим наблюдениям...»
0: «Предоставь решать это мне!» — оборвал барон. «Я приказываю, ментат, а ты подчиняйся и доказывай нам свое умение».
3: «Как будет угодно», — пожал плечами Питер. Он выпрямился, приняв странно напыщенную позу, словно это была еще одна маска, но на этот раз надетая на все тело. Итак, через несколько стандартных дней герцог Лето со всей семьей и двором взойдет на борт лайнера гильдии космогации, направляющегося на Аракис. Гильдия высадит их, вероятнее всего, в Арракине, а не в нашей столице Карфаг. Ментат герцога Суфир Хават, вне всякого сомнения, заключил, и совершенно справедливо, что оборонять Аракин несравнимо проще.
2: «Слушай внимательно, Фейд», — поднял палец барон. «Отметь себе, как внутри одних планов помещаются другие, а в тех третьи...»
3: Фейд Раута кивнул, думая при этом. «Вот это мне больше нравится. Старое чудовище наконец-то допускает меня к одному из своих секретов. Кажется, он все-таки всерьез намерен сделать меня наследником».
1: «Имеются, однако, и иные возможности», — продолжал Питер. «Я сказал, дом Атрейдис отправится на Арракис. Но было бы неразумно не учитывать и вероятность того, что герцог мог договориться с гильдией, чтобы она переправила его в безопасное место за пределами системы. Известно, некоторые дома в подобных обстоятельствах нередко забирали фамильные ядерные арсеналы, силовые щиты и скрывались за пределы империи, становясь отступническими домами».
2: «Герцог слишком горд для этого», — возразил барон.
1: «Но, тем не менее, такая вероятность существует», — ответил Питер. «Впрочем, в конечном счете результат для вас был бы тот же. Дом Атрейдис исчезнет».
0: «Нет!» — проревел барон. «Я должен быть уверен в том, что герцог мертв и род Атрейдисов погиб!»
1: «Вероятность этого весьма высока», — кивнул Питер. «Если правящий дом намеревается изменить, об этом можно догадаться по некоторым признакам. Герцог же не совершил ничего из того, что можно счесть этими признаками».
0: «Ну хорошо», — вздохнул барон. «Продолжай, Питер, да не тяни».
1: «В Арракине», — отчеканил Питер, — «герцог и его двор займут резиденцию. Прежде там проживали граф и леди Фенринг».
0: «Посол ЕИВ к контрабандистам», — хохотнул барон.
3: «Кому?» — удивился Фейдраута.
1: «Ваш дядя шутит», — объяснил Питер. «Он называет графа Фенринга послом-контрабандистом, намекая на заинтересованность падишах императора в контрабандных операциях на Аракисе».
3: Фейдраута озадаченно уставился на барона. «Но почему?»
0: «Не будь глупее, чем ты есть, Фейд», — нетерпеливо сказал барон. «Пока гильдия вне контроля императора, по-другому быть и не может. Как иначе можно перевозить шпионов, ассасинов и прочих?»
3: Рот Фейдрауты округлился в беззвучное «О».
1: «В резиденции», — продолжал Питер, — «нами запланирован отвлекающий маневр. В частности, будет совершено покушение на жизнь наследника герцога Атрейдиса. Кстати, оно может оказаться и успешным».
0: «Питер!» — взорвался барон. «Ты утверждал!»
1: «Я всегда утверждал, что в любом деле возможны случайности», — ответил Питер. «Покушение должно выглядеть правдоподобным и хорошо подготовленным».
0: «Но этого мальчика такое прекрасное юное тело!» — пробормотал барон. — «Разумеется, потенциально он даже опаснее отца с этой своей матерью ведьмы, которая его учит. Проклятая баба! Впрочем, продолжай, Питер».
1: «Разумеется, Хават поймет,
3: что при дворе действует наш агент», — сказал Питер. «Очевидно, что прежде всего подозрение пало бы на доктора Юэ, и он действительно наш агент. Пало бы». Но Хават уже провел расследование и достоверно установил, что наш доктор — выпускник Сукской школы, прошедший имперское кондиционирование, то есть ему по определению без опаски можно доверить жизнь самого императора. Все слишком верят в имперское кондиционирование, так как предполагается, что предельное кондиционирование нельзя снять, не убив человека. Тем не менее, еще в древности некто заметил, что, имея точку опоры, можно сдвинуть планету. И мы нашли такую точку.
1: «Как?» — жадно спросил Фейдраута. Это и впрямь было удивительно, ибо каждый знал, что обойти имперское кондиционирование невозможно.
2: «Об этом как-нибудь в другой раз», — оборвал барон. «Продолжай, Питер».
3: «Итак...» Юэ отпадает, а вместо него мы подставим Хавату другой весьма интересный объект. Самая дерзость этого объекта и дерзость такого предположения, несомненно, обратит на нее внимание Хавата. «На нее?» — переспросил Фейдраута.
2: «Речь идет о самой леди Джессике», — усмехнулся барон.
3: «Но разве не ловко?» «Не изысканно?» — спросил Питер. «Хават будет разбираться с этой возможностью, и это повлияет на его деятельность в качестве придворного ментата. Возможно, он даже попытается убить ее».
1: Питер нахмурился и добавил: «Но не думаю, что ему это удастся».
2: «Тебе бы очень не хотелось, чтобы он ее убил, а?» — осведомился барон.
3: «Не сбивайте меня», — сказал Питер. «Пока Хават будет заниматься своей госпожой, мы еще более отвлечем его внимание. Организуем, например, беспорядки в нескольких гарнизонах и прочее в том же духе. Их, разумеется, подавят. Герцог должен верить, что держит ситуацию под контролем. И, наконец, когда настанет время, мы подадим сигнал Юэ и высадимся на Аракисе с нашими основными силами.
2: «Ничего, ты можешь рассказать ему все», — кивнул барон.
3: «И мы будем усилены двумя легионами сардаукаров в мундирах дома Харконнен».
0: «Сардаукары?» — выдохнул Фейдраута.
1: Он вспомнил все, что знал о наводящих ужас императорских солдатах, беспощадных убийцах, воинах-фанатиках, падишах императора.
2: «Вот видишь, Фейд, как я тебе доверяю», — сказал барон. «Разумеется, другие великие дома не должны даже краем уха прослышать об этом. В противном случае Лансраат может объединиться против императорского дома, и начнется хаос».
3: «Главное тут вот что», — пояснил Питер. «Поскольку император использует дом Харконнен для грязной работы, мы получаем кое-какие преимущества. Преимущества небезопасные, бесспорно. Но если мы будем использовать их осторожно, дом Харконнен станет богаче любого другого дома империи».
2: «Ты просто не представляешь, Фейт, о каком богатстве идет речь», — проговорил барон. «Самой твоей безудержной фантазии не хватит, чтобы вообразить такое. Только для начала постоянные права на директорство в Коам».
1: Фейдраута кивнул. «Богатство». Коам действительно была ключом к богатству. Правящие дома наживали фантастические состояния, пока их представители входили в директорат Коам. Директорское кресло было очевидным свидетельством политического могущества, и оно переходило от дома к дому по мере изменения сил в Лансраде. Сам же Лансраад постоянно находился в борьбе с влиянием императора и его сторонников.
4: «Герцог Лето», — сказал Питер, — «может попытаться скрыться в окраинных районах пустыни, среди фрименского отродья, или попытаться спрятать там свою семью, надеясь, что у фрименов она будет в безопасности. Но этот путь заблокирован одним из агентов Его Величества, экологом планеты. Возможно, вы его помните. Его имя Киннес».
2: «Фейд его помнит», — нетерпеливо сказал барон. «Дальше!»
4: «Вы не очень-то любезны, мой барон», — заметил Питер.
2: «Я сказал дальше!» — проревел барон.
4: Питер пожал плечами. «Если все пойдет так, как мы запланировали, — сказал он, — через один стандартный год или даже раньше дом Харконнен получит сублен на Аракис. Распоряжаться им будет ваш дядя, а на Аракисе будет править его личный представитель».
1: «Угу, и прибыли возрастут», — кивнул Фейдраута.
2: «Разумеется», — сказал барон и подумал. «Это будет только справедливо. Это мы укротили Аракис, мы были первыми, не считая фрименских ублюдков, копошащихся на окраинах пустыни и прирученных контрабандистов, привязанных к планете почти так же прочно, как и местные рабочие из поселков».
4: «И все великие дома узнают, что это барон уничтожил дом Атрейдис», — сказал Питер. «Они узнают...»
2: «Они узнают», — тихо повторил барон.
4: «И восхитительнее всего, что это узнает и герцог», — сказал Питер. «Он уже знает, он чувствует западню».
2: «Это так. Он знает», — проговорил барон, и в его голосе прозвучала печальная нотка. «Он не может не знать, и мне жаль его».
1: Барон вышел из-за глобуса Аракиса. «Теперь...» Когда он покинул тень, было видно, как он огромен и чудовищно жирен. Небольшие выпуклости под складками темных одежд выдавали, что тучное тело барона поддерживали портативные генераторы силового поля на специальной портупее. Так что, хотя барон должен был весить не меньше 200 килограммов, его мышцам приходилось нести всего 50.
2: «Я проголодался», —
1: пророкотал барон, отер пухлые губы, унизанные перстнями рукой, и повернул к Фейдрауте заплывшие жиром глаза.
2: «Распорядись, чтобы подавали, Фейд. Поедим на сон грядущий».

0: plastiche.
1: Так сказано святой Алией, девой ножа. Преподобная мать должна сочетать в себе соблазнительность куртизанки с величественной недоступностью девственной богини, поддерживая обе стороны в напряжении, пока она сохраняет силы своей молодости. Ибо когда молодость и красота уйдут, она увидит, что место между названными дарами, которое ранее было занято напряжением, стало ныне источником хитрости и находчивости. Принцесса Ирулан, Муаддиб. Семейные комментарии.
2: «Ну, Джессика, что ты можешь сказать в свое оправдание?»
1: — спросила преподобная мать. Солнце клонилось к горизонту. Прошло уже несколько часов после испытания Пауля. Женщины остались вдвоем в утренней приемной Джессики, а Пауль ожидал в соседней комнате, в звуконепроницаемом зале медитаций. Джессика стояла лицом к выходившим на юг окнам, смотрела на приглушенные вечерние краски реки и луга, но не замечала их. Она слышала вопрос преподобной матери и не слышала его. Джессика вспомнила другое испытание. Так много лет назад. Худая девочка с бронзовыми волосами и телом, терзаемым взрослением, пришла тогда к преподобной матери Гаи Елене Махиям, старшему проктору школы Бена Гессерит на Валахе 9. Джессика взглянула на свою правую руку, согнула пальцы, вспоминая боль, страх и гнев. «Бедный Пауль», — прошептала она.
2: «Я задала тебе вопрос, Джессика».
1: Голос старухи звучал требовательно раздраженно. «Что? О!» Джессика оторвалась от своих воспоминаний и вернулась к преподобной матери, сидевшей в простенке между двух западных окон. «О чем ты спрашиваешь?»
2: «О чем я тебя спрашиваю? О чем я спрашиваю?»
1: Раздраженно передразнила старуха. «Да, я родила сына, так что же?» Вспыхнула Джессика и только тут поняла, что старуха нарочно хочет вызвать ее гнев.
2: «Разве не приказали тебе рожать герцогу Атрейдису дочерей и только дочерей?»
1: «Но для него так важно было иметь сына». Джессика опять пыталась оправдаться.
2: «И ты в своей гордыне решила, будто ты можешь произвести на свет Квисацхадераха?»
1: Джессика вскинула голову. «Я чувствовала, что это возможно».
2: «Ты думала только о том, что твой герцог хочет сына», — резко возразила старуха. «А его желание здесь ни при чем. Дочь герцога Атрейдиса можно было бы выдать за наследника барона Харконнена и тем завершить нашу работу. А ты все безнадежно запутала. Теперь мы можем потерять обе генетические линии».
1: «Вы все тоже не так уж непогрешимы и можете ошибаться», — сказала Джессика и смело встретила жесткий взгляд преподобной матери. Через несколько мгновений та проворчала.
2: «А-а-а! Что сделано, то сделано».
1: «Я поклялась никогда не сожалеть о своем решении», — твердо сказала Джессика.
2: «Ах, как это благородно!» — глумливо проскрипела преподобная. «Она не сожалеет! Что ж, посмотрим, что ты запоешь, когда будешь убегать и скрываться, когда за твою голову назначат награду, и всякий готов будет убить и тебя, и твоего сына!»
1: Джессика побледнела. «Неужели другого пути нет?»
2: «И об этом спрашивает сестра Бене Гессерит».
1: «Я спрашиваю лишь о том, что ты видишь в будущем, ведь твои способности больше моих».
2: «В будущем я вижу то же, что видела в прошлом. Тебе известно, что, зачем и почему мы делаем. Род людской знает, что смертен и боится вырождения, поэтому инстинктивное стремление смешивать безо всякого плана свои гены у человечества в крови. Империя Куом, все великие дома, все они лишь щепки в потоке.
1: Куом, пробормотала Джессика. Полагаю, они уже переделили доходы и трофеи с Аракиса.
2: Куом, что такое Куом? Флюгер,
1: ответила старуха.
2: Император и его приспешники сейчас контролируют 59,65% голосов в директорате Куам. Разумеется, они видят, какое задумано прибыльное дельце. А когда и другие увидят это, у императора прибавится голосов. Вот как делается история, девочка.
1: Лекции о механизмах истории мне только и не хватало. Горько усмехнулась Джессика.
2: «Напрасно шутишь. Ты не хуже меня понимаешь, какие силы вовлечены в события. Наша цивилизация покоится на трех китах, трех силах. Императорская семья противостоит объединенным великим домам Лансраада, а между ними стоит гильдия с ее проклятой монополией на межзвездные перевозки. В политике, в отличие от механики, треножник — самая неустойчивая конструкция. Она достаточно плоха даже сама по себе, без феодально-торговой структуры, отвергающей почти всю науку».
1: Джессика с тоской произнесла: «Щепки в потоке. Вот одна из них. Герцог Лето и вот другая его сын. И вот...»
2: «Ах, замолчи, девочка! Ты вступила в игру, прекрасно зная, по какой опасной дороге придется идти».
1: «Я Бене Гессерит. Я живу лишь для служения», — процитировала Джессика.
2: «Именно», — сказала старуха. «И все, на что мы теперь можем надеяться, это попытка избежать большой войны и спасти, что удастся, из выпистыванных нами ключевых генетических линий».
1: Джессика опустила веки, чувствуя, как в глазах закипают слезы. Она справилась с внутренней и внешней дрожью, успокоила дыхание, пульс, заставила ладони не потеть. Наконец проговорила: «Я заплачу за свою ошибку».
2: «Но вместе с тобой заплатит твой сын».
1: «Я буду защищать его всеми силами».
2: «Защищать!» — воскликнул старуха. «Ты сама знаешь опасность защиты. И если ты станешь защищать его слишком усердно, он не вырастет достаточно сильным. У него не хватит сил для исполнения своего предназначения, каким бы оно ни было».
1: Джессика отвернулась, посмотрела в сгущающиеся за окном сумерки. «Эта планета, Аракис, в самом деле так ужасно».
2: «Там достаточно скверно, но нельзя сказать, что уж совсем безнадежно. Миссионария протектива неплохо на ней поработала и смягчила нравы ее обитателей в какой-то степени».
1: Преподобная мать тяжело поднялась, расправила складку облачения.
2: «Позови сюда мальчика. Я скоро должна уходить».
1: «Должна? Уже?» Голос старой женщины стал мягче.
2: «Джессика, девочка, как бы я хотела поменяться с тобой и принять все твои испытания на себя. Но у каждой из нас свой путь».
1: «Я знаю».
2: «Ты дорога мне, как любая из моих дочерей, но долг есть долг».
1: «Я понимаю, долг, необходимость».
2: «Мы обе знаем, что и почему ты сделала. Но я хочу тебе сказать, я желаю тебе добра, Джессика, что у твоего сына мало шансов стать тем, кого ждет Бене Гессерит. Не обольщай себя чрезмерной надеждой».
1: Джессика сердито смахнула слезинку. «Снова ты делаешь из меня маленькую девочку. заставляешь повторять мой первый урок. Человек не должен покоряться животному», — выдавила Джессика и вздрогнула от рыдания без слез. «Я была так одинока».
2: «Надо бы сделать это одним из наших тестов», — сказала старуха. «Настоящие люди почти всегда одиноки. А теперь позови сына. Ему сегодня выпал тяжелый и страшный день. Но у него было время подумать и вспомнить, а я должна спросить его про эти сны».
1: Джессика кивнула, подошла к дверям зала медитации. «Пауль, зайди». Пауль не спеша вошел в комнату с упрямым выражением на лице, взглянул на мать, как на совершенно незнакомого человека. На преподобную он посмотрел с некоторой опаской, но на этот раз кивнул ей уже как равный. Мать закрыла за ним дверь.
2: «Ну, молодой человек, — проговорила старуха, — вернемся к твоим снам».
1: «Что ты хочешь знать?»
2: «Ты видишь сны каждую ночь?»
1: «Не каждую, если говорить о снах, которые стоят того, чтобы их запомнить. Я могу запомнить любой сон, но некоторые стоят этого, а другие нет».
2: «А откуда ты знаешь, какой сон ты видел? Пустой или достойный запоминания?»
1: «Просто знаю». Старуха быстро взглянула на Джессику, потом опять обратилась к Паулю.
2: «А какой сон ты видел этой ночью? Его стоило запомнить?»
1: «Да». Пауль прикрыл глаза. «Мне снились пещера и вода, и девочка, очень худая, с огромными глазами. Глаза такие сплошь синие, совсем без белизны. Я говорю с ней о тебе, рассказываю ей, как встречался с преподобной матерью на Каладане». Пауль открыл глаза.
2: «То... что ты рассказывал этой девушке обо мне? Сегодня это сбылось?»
1: Пауль подумал. «Да, я сказал ей, что ты отметила меня печатью необычности».
2: «Печатью необычности», —
1: беззвучно прошептала старуха и вновь бросила короткий взгляд на Джессику.
2: «Ответь мне правду, Пауль. Часто ли сбываются твои сны в точности так, как ты их видел?»
1: «Да, и эта девочка мне уже снилась раньше».
2: «Вот как? Ты ее знаешь?»
1: «Узнаю. Когда-нибудь мы встретимся».
2: «Расскажи мне о ней».
1: Пауль снова закрыл глаза. «Мы в каком-то маленьком укрытии в скалах. Уже почти ночь, но очень жарко, и через просветы в скалах виден песок. Мы чего-то ждем. Я должен куда-то пойти, с кем-то встретиться. Она боится, но пытается не показывать мне свой страх, а я волнуюсь. Она говорит: расскажи мне о водах твоей родной планеты, Усул». Пауль открыл глаза. «Правда странно, моя родная планета Каладан. Про планету Усул я даже не слыхал никогда».
2: «Это все? Или ты видел еще что-нибудь?»
1: «Видел, но... может быть, это она меня называла Усул?» — проговорил Пауль. «Мне это только сейчас пришло в голову». Он снова опустил веки. «Девочка просит меня рассказать ей о водах, о морях. Я беру ее за руку и говорю, что прочитаю ей стихи. И я читаю ей стихи, только мне приходится объяснять ей некоторые слова. Берег, прибой, морская трава, чайки...»
2: «Что это за стихи?»
1: — спросила преподобная мать. Пауль открыл глаза. «Просто одно из сочинений Гурни Халика. Тональный стих, песня настроения для грустного времени». Джессика, стоя за спиной Пауля, начала негромко декламировать. «Я помню дым соленый костра на берегу и тени, под соснами тени, недвижные, чистые, ясные. И чайки сели на краю воды, белые на зеленом. И ветер прилетел сквозь сосны к нам, чтобы тени раскачать под ними. И чайки крылья распахнули, взлетают и наполняют криком воздух. И слышу ветер я, летающий над пляжем, и шум прибоя, и вижу я, что наш костер спалил траву морскую. «Это самое», — подтвердил Пауль. Старуха некоторое время молча смотрела на Пауля, потом сказала:
2: «Я, как проктор Бене Гессерит, ищу Квисацхадераха, мужчину, который мог бы стать одним из нас. Твоя мать полагает, что и ты можешь оказаться им. Она смотрит глазами матери. Такую возможность, впрочем, вижу и я. Возможность, но не более».
1: Она замолчала. Пауль понял, что она ждет, чтобы он что-то сказал, но тоже молчал. Хотел, чтобы она продолжила. Наконец старуха произнесла:
2: «Как хочешь. Что ж, что-то в тебе есть наверняка».
1: «Можно мне теперь уйти?» — спросил он.
0: «Разве ты не хочешь послушать, что преподобная мать может рассказать тебе о Квисацхадерахе?» — спросила Джессика.
1: «Она уже сказала, что все, кто пытался стать им, погибли».
2: «Но я могла бы помочь тебе кое-какими намеками относительно того, почему их постигла неудача», — сказала преподобная мать.
1: «Она говорит намеки», — подумал Пауль. «На самом деле она ничего толком не знает об этом».
0: «Я слушаю», — сказал он, — «намекни».
2: «И быть проклятой?»
1: — она криво усмехнулась, маской из морщин.
2: «Хорошо же. Итак, кто умеет подчиниться, тот правит».
1: Пауль изумился. Она говорила о таких элементарных вещах, как напряжение внутри значения. Она что, думает, что мать его вообще ничему не учила? «Это и есть твой намек?» — спросил он.
2: «Мы здесь не за тем, чтобы играть словами и их значениями», — сказала старуха. «Ива покоряется ветру и растет. Растет до тех пор, пока не вырастает вокруг нее целая роща ив, стена на пути ветра. Это предназначение ивы и ее цель».
1: Пауль взглянул в лицо преподобной. Она сказала «предназначение», и это слово словно ударило его, напомнив о таинственном и пугающем предназначении. Неожиданно он рассердился. «Глупая старая ведьма, важно изрекающая банальности.
0: Ты думаешь, что я могу быть этим вашим Квисацхадерахом?» — проговорил он. «Ты говоришь обо мне, но ни слова не сказала о том, как помочь моему отцу. Я слышал, как ты говорила с матерью, словно он уже мертв, но он жив».
2: «Если бы можно было что-то для него сделать, мы бы это сделали», — огрызнулась старуха. «Может, нам удастся спасти тебя, сомнительно, но возможно. Но твоего отца не спасет ничто. Когда ты сможешь принять это как факт, ты усвоишь подлинный урок, Бене Гессерит».
1: Пауль увидел, как эти слова потрясли его мать. Он гневно посмотрел на старуху, как смела она сказать такое о его отце. Почему так в этом уверена? Он кипел от негодования. Преподобная мать взглянула на Джессику.
2: «Ты учила его пути, это видно. На твоем месте я сделала бы то же самое, и пусть бы черт побрал этот устав!»
1: Джессика кивнула.
2: «Но я должна предупредить тебя. Следует изменить обычный порядок обучения. Для своей безопасности он должен уметь пользоваться голосом. Кое-что у него уже есть, и он неплохо начал. Но мы-то знаем, сколько он еще должен узнать и изучить. И следует поторопиться».
1: Она приблизилась к Паулю и пристально вгляделась в него.
2: «Прощай, юный человек». Надеюсь, ты сумеешь. Но если и нет, мы еще добьемся своего».
1: Снова она посмотрела на Джессику. Между ними мелькнуло понимание. Потом старуха развернулась и, не оглядываясь, вышла из зала, шурша одеяниями. Зал и те, кто в нем оставался, словно бы уже покинули ее мысли. Но Джессика успела увидеть слезы на лице преподобной матери, когда та отворачивалась. И эти слезы встревожили ее больше, чем любые слова и знаки, прошедшие между ними в тот день.

0: слушаете радио фантастики.
1: Вы прочли уже, что на Каладане у Муаддиба не было товарищей-сверстников. Слишком много опасности окружало его. Но друзья у Муаддиба были. Замечательные друзья-наставники. Например, трубадур и воин Гурни Халик. В этой книге вы найдете несколько песен Гурни и сможете спеть их. Был среди его друзей и старый ментат Суфир Хават, мастер-ассасин, внушавший страх самому падишах-императору. Был Дункан Айдахо, учитель фехтования из дома Генац. Доктор Веллингтон Юэ. Это имя человека больших знаний и мудрости,

0: усталым и потрепанным бесчисленными бурями. Болела левая нога, некогда рассеченная еще на службе старому герцогу, отцу нынешнего. «Я служу уже третьему их поколению», — подумал он. Он взглянул через зал, ярко освещенный полуденным солнечным светом, льющимся через стеклянные панели в потолке, и увидел, что мальчик сидит спиной к дверям, углубившись в разложенные ногообразном столе карты и бумаги. «Сколько раз мне ему повторять, чтобы он никогда не садился спиной к дверям?» Хават кашлянул. Пауль не пошевелился. Облако прошло над цветовыми люками. Комнату пересекла тень. Хават кашлянул еще раз. Пауль выпрямился и, не оборачиваясь, сказал: «Я знаю, я сел спиной к двери». Хават подавил улыбку, подошел к воспитаннику. Пауль поднял глаза на немолодого седого человека, остановившегося у стола, взглянул в умные внимательные глаза на изрезанном морщинами лице. «Я слышал твои шаги в коридоре», — сказал Пауль, — «и слышал, как ты открыл дверь. Я тебя узнал».
1: «Эти звуки можно и скопировать.
0: Я бы заметил разницу».
1: «Очень даже может быть», — подумал Хават. «Это его колдунья-мать кое-чему научила мальчика. Интересно, что думает ее драгоценная школа Бене Гессерит по этому поводу? Может, они затем и засылали сюда старуху-прокторшу призывать леди Джессику к порядку?»
0: Хават подвинул кресло, сел напротив Пауля, подчеркнуто лицом к двери, откинулся на спинку. Внезапно зал показался ему чужим и незнакомым. Почти все оборудование уже было отправлено на Аракис. Тренировочный стенд остался, осталось фехтовальное зеркало с неподвижно замершими призмами. Рядом с ним латанный-перелатанный спарринг-манекен, похожий на израненного и покалеченного в боях древнего пехотинца.
1: «Совсем как я», — подумал Хават.
0: «Суфир, о чем ты думаешь?» — спросил Пауль. Хават посмотрел на подростка.
1: «Я думал о том, что скоро мы все уедем отсюда и вряд ли снова увидим это место».
0: «Это тебя печалит?»
1: «Печалит. Чепуха. Грустно расставаться с друзьями, а место — это всего лишь место».
0: Он тронул разложенные на столе карты.
1: «И Аракис — это просто другое место и только».
0: «Отец прислал тебя проэкзаменовать меня?» Хават покосился на мальчика.
1: «Даже чересчур наблюдателен».
0: Он кивнул.
1: «Конечно, ты предпочел бы, чтобы он пришел сам. Но ты же знаешь, как он занят. Он придет. Позже».
0: «Я сейчас читал о бурях на Аракисе».
1: «Бури. Да».
0: «Похоже, эти бури довольно-таки скверная штука».
1: «Скверное не то слово. Мягко сказано. Фронт этих ураганов не менее 6-7 тысяч километров. Они питаются всем, что может добавить им мощи. Кориолисовыми силами, другими бурями, всем, в чем есть хоть капля энергии. Они набирают скорость до 700 километров в час, прихватывая с собой все, что подвернется, пыль, песок и прочее. Они срывают мясо с костей и расщепляют сами кости».
0: «Почему там нет службы погодного контроля?»
1: «Тут у Аракиса свои специфические проблемы. Стоимость контроля выше, а к ней добавляются высокие эксплуатационные расходы и прочее. Гильдия заломила безумную цену за систему контрольных спутников, ну, а дом твоего отца не из самых богатых, ты и сам знаешь».
0: «Суфир, а тебе приходилось видеть фрименов?»
1: «Мальчику есть о чем подумать сегодня», — решил Хават. «Очень может быть, что я их и видел, но дело в том, что на вид их трудно отличить от населения впадин и грабинов. Они все носят эти их длинные хламиды и все невыносимо воняют, особенно если находятся в закрытом помещении. Это из-за 10 комбов, которые они носят, не снимая.

0: Дистикомб, дистилляторный комбинезон, костюм-перегонный куб, который собирает и утилизует выделяемую телом влагу. Пауль сглотнул, внезапно ощутил влагу во рту и вспомнил сон о жажде. Мысль, что люди могут так страдать от нехватки воды, что им приходится собирать влагу собственных выделений, поразила его. Пауль вдруг ощутил горькое чувство одиночества и пустоты. «Вода там драгоценность», — вслух подумал он. Хават кивнул. «Возможно, мне понемногу удается внушить ему, что Аракис — его враг. Там необходимо все время быть настороже, и нельзя отправляться туда, не будучи к этому готовым». Пауль взглянул вверх на световые люки и увидел, что начался дождь. По сероватому метастеклу струилась вода. «Вода», — сказал он.
1: «Ты еще научишься ценить воду», — пообещал Хават. «Конечно, у тебя недостатка в ней не будет, ты сын герцога, но повсюду тебя будет окружать жажда». Пауль провел языком по пересохшим вдруг губам, вспомнив, как неделю назад, в день испытания, преподобная мать тоже говорила что-то о водяном голоде. «Ты узнаешь о мертвых равнинах», — сказала тогда она, — «дикой пустыне, где нет ничего живого, лишь пряности, песчаные черви. Тебе придется окрасить глаза, чтобы смягчить беспощадный цвет солнца. Слово «убежище» будет означать для тебя просто любое место, укрытое от ветра и чужого взгляда. Ты научишься ходить на своих двоих, без орнитоптера, без мобиля и даже не в седле. И ее тон», — она говорила нараспев особым вибрирующим голосом, — сказал ему больше, чем слова. «На Аракисе, — говорила она, — Кхала, земля пустынна, луны твои друзья, а солнце враг». В тот момент Пауль почувствовал за спиной мать. Она подошла, оставив свой пост у дверей. «Так ты не видишь никакой надежды, преподобная?» — спросила она.
2: «Для его отца нет».
0: Старая женщина жестом приказала Джессике молчать. Взглянула на Пауля.
2: «Запомни, мальчик, мир держится на четырех столпах».
0: Она подняла четыре узловатых пальца.
2: «Это познание мудрых, справедливость сильных, молитвы праведных и доблесть храбрых. Но все четыре — ничто», —
0: она сжала пальцы в кулак, —
2: «без правителя, владеющего искусством управления. И пусть это будет навечно высечено в твоей памяти».
0: С того дня прошла уже неделя, и только сейчас он начал полностью сознавать значение ее слов. Сейчас, сидя в тренировочном зале рядом с Суфиром Хаватом, Пауль ощутил внезапный и едкий укол страха. Он взглянул на озадаченно хмурое лицо ментата.
1: «Где ты сейчас, Витал?» — спросил Хават.
0: «Ты видел преподобную мать?»
1: «Императорскую ведьму-правдовидицу?» В глазах Хавата зажегся интерес. «Видел».
0: «Она...» — Пауль запнулся, обнаружив, что не может рассказать Хавату об испытании. Запрет проник глубоко.
1: «Что она?»
0: Пауль сделал два глубоких вдоха. «Она сказала одну вещь». Он закрыл глаза, вызывая в памяти точные ее слова, и когда заговорил, его голос невольно приобрел что-то от голоса преподобной матери.
1: «Ты, Пауль Атрейдис, потомок королей, сын герцога, ты должен научиться править. Это то, чему, увы, не научился ни один из твоих предков».
0: Пауль открыл глаза. «Это меня возмутило. Я сказал, что мой отец правит целой планетой, а она сказала, он ее теряет. А я сказал, что отец получает гораздо более богатую планету, а она сказала, он потеряет и ее. И я хотел бежать, предупредить отца, но она сказала, что его уже предупреждали и не раз, ты, мать, и многие другие».
1: общем, все верно, — пробормотал Хават.
0: — Тогда зачем мы летим туда? — сердито спросил Пауль.
1: — Потому что так приказал император. И потому что надежда все-таки есть. Что бы ни говорила эта ведьма-шпионка. Ну, а что еще изверг сей фонтан мудрости?
0: Пауль опустил взгляд на свою руку, сжатую в кулак под столом. С трудом, но все же он заставил мускулы расслабиться. Она наложила на меня некий запрет, но как?
1: Она спросила меня, что, по-моему, значит править, — ответил он. И я сказал, что это значит командовать. А она на это сказала, что мне надо кое-чему разучиться.
0: А старуха-то, в общем, дело сказала, — подумал Хават и кивком сделал Паулю знак продолжать.
1: Она сказала, что правитель должен научиться убеждать, а не принуждать, и что тот, кто хочет собрать лучших людей, должен сложить лучший очаг и готовить лучший кофе.
0: Интересно, а как она думала, сумел твой отец привлечь к себе таких людей, как Дункан и Гурни? — спросил Хават.
1: Пауль пожал плечами. Еще она говорила, что хороший правитель должен овладеть языком своего мира, ведь на каждой планете свой язык. Я решил, что она имеет в виду то, что на Аракисе не говорят на Галакте, но она сказала, что речь совсем не об этом. Она сказала, что говорит о языке скал, растений и животных, языке, который невозможно услышать одними только ушами. И я сказал, это, наверное, то, что доктор Юэ называет таинством жизни.
0: Хават засмеялся. И как ей это понравилось?
1: Мне показалось, она просто взъярилась. Сказала, что таинство жизни — это не проблема, подлежащая решению, а только испытываемая реальность. Тогда я процитировал ей первый закон Ментата. Процесс нельзя понять посредством его прекращения. Понимание должно двигаться вместе с процессом, слиться с его потоком и течь вместе с ним. Это, похоже, ее удовлетворило, более или менее.
0: «Кажется, он с этим справится», — думал Хават. Но старая ведьма его напугала. Зачем она это сделала?
1: «Суфир», — спросил Пауль, — «на Аракисе в самом деле будет так плохо, как она сказала?»
0: «Так плохо не будет, пожалуй», — ответил Хават, вымучивая улыбку. «Взять, к примеру, этих фрименов. Непокорный народ пустыни, поверь, их куда больше, чем могут предположить в империи. Это я тебе могу сказать на основе даже самого грубого в первом приближении анализа. Там живут люди, мальчик, великое множество людей и...» Хават приложил жилистый палец к уголку глаза. «И они ненавидят Харконненов лютой ненавистью. Но учти, ни слова об этом, мой мальчик. Я рассказал тебе это лишь потому, что считаю тебя помощником и опорой твоего отца».
1: «Отец мне рассказывал о Салусе Секундус», — проговорил Пауль. «Знаешь, Суфир, она, по-моему, похожа на Аракис. Может, Салуса не так ужасно, но в целом звучит похоже».
0: «Положим, о Салусе Секундус в наши дни никто и ничего толком не знает», — возразил Хават. «Только то, что было давным-давно, больше почти ничего. Но в отношении того, что все-таки известно, ты попал прямо в точку».
1: «Как ты думаешь, фримены нам помогут?»
0: «Возможно», — Хават поднялся. «Сегодня я отбываю на Аракис. А ты, пожалуйста, будь осторожнее. Ради старика, который тебя любит, а? Для начала будь умницей, сядь по другую сторону стола лицом к двери. Не то чтобы я подозревал, что в замке небезопасно, я просто хочу, чтобы у тебя формировались правильные привычки».
1: Пауль тоже встал, обошел стол. «Ты летишь сегодня?»
0: «Я сегодня, ты завтра. В следующий раз мы встретимся уже на земле твоего нового мира».
1: Он сжал правую руку Пауля выше локтя.
0: «Держи правую руку свободной, чтобы успеть выхватить нож, и не забывай подзаряжать щит».
1: Он отпустил руку,
0: потрепал Пауля по плечу, повернулся и быстрыми шагами пошел к двери. «Суфир!» — окликнул его Пауль. Хават оглянулся. «Не садись спиной к дверям», — сказал Пауль. Изрезанное морщинами лицо расплылось в улыбке. «Не сяду, мальчик, можешь на меня положиться». И он вышел, мягко закрыв за собой дверь. Пауль сел туда, где только что сидел его наставник, и поправил свои бумаги. «Еще только один день здесь», — подумал он, обводя взглядом зал. «Уезжаем. Мы уезжаем». Мысль об отъезде вдруг стала перед ним так реальна, как никогда раньше. Он вспомнил еще одну вещь, которую сказала старуха. «Мир — это сумма многих вещей. Людей, почвы, растений и животных, лун, приливов, солнц. И эта неизвестная сумма называлась природой. Неопределенная, лишенная чувства теперь, чувство настоящего момента — совокупность. «А что такое теперь?» — спросил он себя. Дверь напротив Пауля с шумом распахнулась, и в комнату ввалился уродливый, глыбоподобный человек с целой охапкой оружия в руках. «А, Гурни Халик, ты что, новый учитель фехтования?» — спросил Пауль. Халик пинком захлопнул дверь. «Ты бы, конечно, предпочел, чтобы я пришел с тобой в игры играть, ясное дело», — сказал он, окидывая зал взглядом и убеждаясь, что люди Хавата уже осмотрели его и убедились, что тут нет ничего, представляющего опасность для наследника герцога. Всюду остались едва заметные кодовые знаки «Проверено». Пауль смотрел, как уродливый человек прокатился к тренировочному столу со своей грудой оружия, увидел на плече Гурни девятиструнный балисет с мультиплектором, вставленным между струн уголовки грифа. Халик сбросил оружие на стол и разложил его по порядку. Рапиры, стилеты, кинжалы, станнеры с низкой начальной скоростью выстрела, поясные щиты. Шрам от чернильной лозы, пересекавший подбородок Халика, знакомо искривился, когда, обернувшись, тот улыбнулся мальчику. «Итак, чертенок, у тебя не нашлось для меня даже доброго утра?» — воскликнул он. «Кстати, а каким шилом ты Хават откнул?» «Он промчался мимо меня, так, словно спешил на похороны любимого врага». Пауль ухмыльнулся. Из всех людей своего отца он больше всех любил Гурни Халика. Ему нравились его выходки, причуды и остроты, и он считал воина Трубадура скорее другом, чем слугой-наемником. Халик сдернул с плеча балисет и принялся настраивать его. «Не хочешь говорить со мной и не надо», — заявил он. Пауль встал, пересек зал и, подходя к Халику, указал на его инструмент. «Что, Гурни, решил вместо боевых искусств побренчать немного?»
3: «Это, кажется, теперь называется уважением к старшим», — скорбно отозвался тот.
0: Потом взял для пробы аккорд на своем инструменте и удовлетворенно кивнул. «А где Дункан Айдаха?» — спросил Пауль. «Он разве больше не будет учить меня боевым искусствам?»
3: «Дункан повел вторую волну наших переселенцев на Аракис», — объяснил Халик. «Так что все, что у тебя осталось, — это бедняга Гурни». Никудышный вояка и портач в музыке. Он снова ударил по струнам, прислушался к звуку и улыбнулся. «Короче, на совете решили, раз уж тебе не дается искусство боя, лучше поучить тебя музыке, чтобы ты не потратил свою жизнь совсем уж напрасно».
0: «Тогда, может, споешь мне балладу?» — предложил Пауль. «Я хочу иметь хороший образец того, как этого не надо делать».
3: «Ах, рассмеялся Гурни и тут же затянул девочек галактики, с такой быстротой перебирая струны мультиплектором, что за ним было трудно уследить. «Ах, девочки галактики, дадут же жемчуга тебе, а аракинку заводу возьмешь. Но если хочешь жаркую, как пламя страстно яркую, то лучше колоданки не найдешь».
0: «Не так уж плохо для такого жалкого бренчалы», — сказал Пауль. «Но если бы мать услышала, что за похабщину ты тут в замке распеваешь, она бы велела прибить твои уши на внешней стене в качестве украшения». Гурни дернул себя за левое ухо.
3: А украшение из них вышло бы тоже довольно убогое. Они слишком повреждены подслушиванием у замочной скважины за довольно-таки странными песенками, которые частенько наигрывает на своем балисете один мой знакомый мальчик. «Забыл, значит, как приятно спать в постели, хорошенько посыпанный песком», — сказал Пауль, сдергивая со стола щит-пояс и защелкивая его на талии. «Тогда сразимся!»
0: Глаза Халика широко раскрылись в притворном удивлении.
3: «Так, стало быть, вот чья преступная рука это учинила! Ну ладно же! Защищайся, юный корифей, защищайся как следует!»
0: Он схватил рапиру и рассек ею воздух.
3: «Месть моя будет страшна!»
0: Пауль выбрал парную рапиру, согнул ее в руках и встал в позицию, вынеся одну ногу вперед. Он придал своим движениям комическую напыщенность, утрируя манеры доктора Юэ.
3: «Какого болвана отец прислал мне для занятий фехтованием?» — нараспев произнес Пауль. «Недотепа Гурни Халик позабыл первую заповедь боя с силовыми щитами».
0: Пауль щелкнул кнопкой на поясе и ощутил легкое покалывание на коже и характерное изменение внешних звуков, приглушенных силовым полем.
3: «В бою с использованием силовых щитов надо быть быстрым в обороне, но медленным в нападении», — продекламировал Пауль. «Атака имеет единственную цель — заставить противника сделать неверное движение, заставить открыться. Щит отвращает быстрый удар клинка, но пропустит неспешный взмах кинжала».
0: Пауль перехватил рапиру, сделал быстрый выпад и мгновенно вернул клинок для способного пройти сквозь бездумную завесу силового щита замедленного удара. Халик спокойно проследил за его приемом и увернулся в последний момент, пропустив притупленный клинок мимо своей груди. «Со скоростью удара все в порядке», — отметил он. «Но ты полностью открылся для удара слептипом снизу». Пауль с досадой отступил.
3: «Мне бы надо высечь тебя за такую небрежность», — продолжал Халик.
0: Он поднял со стола обнаженный кинжал. «Вот эта штука в руках врага уже убила бы тебя. Ты способный ученик, лучше некуда. Но я тебе говорил и не раз, что даже забавляясь, ты не должен никого пропускать сквозь защиту, ибо небрежность здесь может стоить жизни».
3: «Просто я сегодня не в настроении», — буркнул Пауль. «Не в настроении!»
0: Даже сквозь силовое поле щита голос Халика выдал его возмущение.
3: «А при чем тут твое настроение? Сражаются тогда, когда это необходимо, невзирая на настроение. Настроение это для животных сойдет, или в любви, или в игре на балисете, но не в сражении».
0: «Извини, Гурни, я не прав».
3: «Что-то я не вижу должного раскаяния».
0: Халик активировал свой щит, полуприсел с выставленным в левой руке кинжалом и рапирой в правом. Рапиру он держал чуть приподнятой вверх.
3: «А теперь защищайся по-настоящему!»
0: Он высоко подпрыгнул в бок, потом вперед, яростно атакуя. Пауль парировал и отступил. Он услышал, как затрещали, соприкоснувшись, силовые поля, ощутил легкие электрические уколы на своей коже. «Что это нашло на горне?» — удивился он. «Он всерьез атакует». Пауль тряхнул левой рукой, из наручных ножен в его ладонь скользнул небольшой кинжал.
3: «Что, одной рапирой не управиться?» — хмыкнул Гурни. «То-то!»
0: «Неужели предательство?» — спросил себя Пауль. «Нет, только не Гурни. Он на это не способен». Они кружили по залу. Выпад и парирование, выпад и контрвыпад. Воздух внутри окружавших их силовых полей стал спертым. Воздухообмен на границе поля был слишком замедлен. Однако с каждым новым столкновением щитов и с каждым отраженным полем ударом клинка усиливался запах озона. Пауль продолжал отступать, но отступая, он постепенно ввел Гурни к тренировочному столу. «Если я сумею заманить его к столу, я покажу ему один фокус», — подумал Пауль. «Но у Гурни еще один шаг». Халик сделал этот шаг. Пауль отбил удар Гурни к низу, резко повернулся и увидел, что рапира соперника, как и было задумано, задела край стола. Пауль прыгнул в бок, сделал рапирой выпад вверх и одновременно ввел в защитное поле кинжал, целя в шею. Острие замерло в дюйме от еремной вены Халика.
3: «Ты этого хотел?» — прошептал он.
1: «Посмотри вниз, мальчик», —
0: проговорил сквозь одышку Халик. Пауль опустил глаза и увидел, что кинжал Халика прошел под углом стола, он почти касался паха Пауля.
3: «Мы, так сказать, слились бы в смерти», — сказал Халик. «Но, надо признать, ты можешь драться немного лучше, если тебя прижать. Полагаю, мне удалось привести тебя в настроение?» И он осклабился по-волчьи, отчего свекольный шрам на его лице искривился.
0: «Ты так набросился на меня!» Пауль взглянул Халику в глаза. «Ты в самом деле хотел пустить мне кровь?»
3: Халик убрал кинжал и выпрямился. «Дерись ты хоть немного хуже того, на что способен, я бы оставил тебе хорошую отметину, шрам, который ты бы долго помнил, потому что мне бы не хотелось, чтобы моего любимого ученика заколол первый встречный харконненский бродяга».
0: Пауль отключил щит и оперся на стол, восстанавливая дыхание.
3: «Я это заслужил, Гурни. Вот только, боюсь, отцу бы не очень понравилось, если бы ты меня ранил. А я бы не хотел, чтобы тебя наказывали за мои неудачи».
0: «Ну, что до этого, — возразил Халик, — то это была бы и моя неудача. А потом нечего волноваться из-за одного-двух шрамов, полученных на тренировке. Тебе еще повезло, что у тебя их так мало. А что касается твоего отца, герцог накажет меня только в том случае, если я не сумею сделать из тебя первоклассного бойца. И я бы не сумел, если бы не разъяснил тебе вовремя твои заблуждения относительно настроения. Хыш, чего придумал?»
3: Пауль выпрямился и вернул кинжал в ножны на запястье.
0: «То, чем мы здесь занимаемся, это совсем не игра», — добавил Халик.
3: Пауль кивнул. Он был удивлен необычной для Халика серьезностью и какой-то особой собранностью. Взглянув на лиловый шрам на лице своего взрослого друга, Пауль вспомнил, что его нанес зверь Рабан в рабских копьях на Джеди Прим, и внезапно ощутил стыд от того, что хотя бы на мгновение усомнился в Халике. И тут же ему пришло в голову, что Халику, наверное, было больно тогда, может, так же больно, как самому Паулю во время испытания, которому подвергла его преподобная мать. Но он прогнал эту мысль. Она делала мир слишком неуютным.
0: «Наверное, я и в самом деле настроился на игру», — признал Пауль. «А то в последнее время все слишком серьезны».
3: Халик отвернулся, чтобы скрыть свои чувства. Он ощущал жжение в глазах. Внутри него жила боль, словно какой-то нарыв. Все, что осталось в нем от некоего утраченного вчера, которое время безжалостно отсекло от него.
0: «Как скоро этому ребенку придется стать мужчиной?» — подумал Халик. «Как скоро придется ему составить мысленно этот контракт, призывающий к жесточайшей осторожности, и внести в этот лист строку «Кто ваш ближайший родственник?»
3: Не оборачиваясь, Халик сказал: «Я чувствовал, что тебе хочется поиграть, и ничего мне так не хотелось, как поиграть с тобой. Но игры кончились. Завтра мы летим на Аракис. Аракис — это не игра, это реальность. Харконнены — тоже реальность».
0: Пауль, подняв вверх рапиру, коснулся клинком лба. Халик обернулся, увидел салют и ответил кивком, показал на спарринг-манекен.
3: «А теперь займемся твоей координацией. Покажи, как ты справляешься с этой зловредной штукой. Я буду управлять ей отсюда, здесь мне будет лучше видно. И предупреждаю, сегодня я применю новые контрудары. Враг тебя об этом предупреждать не станет».
0: Пауль приподнялся на носках, чтобы расслабить мускулы. Он вдруг со всей серьезностью понял, что его жизнь начала резко меняться. Он подошел к тренажеру, ткнул острием рапиры выключатель на груди куклы и почувствовал, как силовое поле оттолкнуло клинок.
3: «Ангард!»
0: — скомандовал Халик, и манекен начал атаку. Пауль включил щит, парировал и контратаковал. Халик, управляя куклой, внимательно следил за ним. Его сознание словно разделилось. Одна часть напряженно контролировала ход поединка, а другая блуждала где-то вдалеке.
3: «Я словно хорошо сформированное садовником плодовое дерево. Дерево, полное хорошо развитых способностей и чувств. И все они привиты на меня.
0: Все они возревали для кого-то другого. Почему-то он вспомнил свою младшую сестру. Ее миниатюрное, напоминающее о сказочных эльфах лицо, ясно встало перед его глазами. Но сестра давно была мертва. Умерла в солдатском борделе у Харконненов. Она любила Анютины глазки. Или Маргаритки. Он уже не помнил. И то, что он не мог вспомнить этого, огорчало его. Пауль отбил медленный рубящий удар куклы и с левой руки провел антретиссе. «Вот ловкий чертенок», — подумал Халлик, теперь полностью поглощенный ловкими движениями Пауля. «Он тренировался самостоятельно. Это не похоже на стиль Дункана и уж определенно не то, чему учил его я». Эта мысль только усилила печаль Халлика. «Это его настроение», — заразило и меня, — подумал он. И спросил себя, приходилось ли этому мальчику по ночам в страхе вжиматься в подушку, слушая отдающийся в ней собственный пульс. «Если бы желания были рыбами, мы бы все забрасывали сети», — пробормотал он. Эту пословицу часто повторяла его мать, и он вспоминал ее всякий раз, когда мрак будущего окутывал его мысли. Потом он подумал, как странно с такой поговоркой отправляться на планету, которая никогда не знала ни морей, ни рыб.

0: старый шарманщик. Сколько прекрасных мелодий знала эта видавшая виды шарманка. Но все они были такие грустные, что большинство людей, едва заслышав тоскливые звуки, торопились пройти мимо. Ведь только радость собирает вокруг себя толпу щедрых поклонников, а печаль плачет в одиночестве. Сострадание редкий прохожий. Жил старый шарманщик. В молодости он был отличным актером, ставил спектакли по собственным пьесам, но к старости иссяк. Был легко позабыт театром, усилиями закадычных друзей. И тогда, на последние деньги, он купил себе шарманку у талантливого нищего музыканта. С той поры бродил с ней повсюду, собирая милостыню. Однажды он забрел в город, который просто ослепил его. Все в нем — дома, улицы, памятники — были сделаны из чистого золота. Даже от фонтанов, казалось, летели золотые брызги. Шарманщик безумно обрадовался. Тут наверняка можно будет хорошо подзаработать. И он нетерпеливым шагом направился вглубь города. Позади самого большого городского фонтана он устроился со своей шарманкой. Положил шапку на землю, и скрипучие мелодии поползли по площади, вежливо прося внимания. Однако ни один человек даже не повернул голову в сторону шарманщика, будто его и вовсе не было. До позднего вечера бедный старик настойчиво пытался разжалобить золотых людей. Все напрасно. Никто его не замечал. Когда совсем стемнело, к нему подошел полицейский с разговорчивым лицом и сказал: «Зря стараешься, бродяга. Разве ты ничего не слышал о золотом городе?»
1: «Нет», — ответил шарманщик.
0: «Здесь живут люди, потерявшие разум из-за денег, которые они всю жизнь мечтали найти, но так и не нашли», — объяснил полицейский. «Вылечить их уже нельзя, но золотой город продлевает их существование, ведь они думают, что находятся в окружении настоящего золота, а это всего лишь театральные декорации». «Какая безумная фантазия!» — воскликнул старик. «Неподалеку отсюда есть другой город», — продолжил свой рассказ полицейский. «Раньше там было много алчных людей. С помощью волшебного золотого ключика они хотели заполучить неслыханные богатства и готовы были уничтожить друг друга ради такого счастья. Золотым ключиком они открыли потайную комнату, а в ней вместо денег оказался старинный театр с деревянными куклами. От злобы и раздражения несостоявшие богачи сошли с ума. А театр стал главным украшением города, который назвали деревянным. Заколдованные когда-то куклы ожили. Они снова умеют говорить, думать, дружить. Они необычные артисты. И в знак благодарности своим невольным освободителям деревянные люди изобрели золотой город». Полицейский замолчал, довольный своим красноречием, и пошел прочь. А старый шарманщик, потрясенный услышанным, взглянул на золотой фонтан глазами восхищенного ребенка, поднял с земли шапку, не звенящую подаянием, и отправился в путь, пытаясь на ходу договориться с пустым желудком еще хотя бы на несколько часов. В деревянный город он вошел, когда уже царствовала глубокая ночь, и, не раздумывая, постучался в первый же дом. Дверь ему открыл заспанный мальчик в смешной шапчонке в виде колпака с кисточкой и таким длиннющим носом, что шарманщик попятился от изумления. А мальчишка ловко почесал острый нос, встряхнул головой, чтобы проснуться, и быстро спросил: «Вы на утреннее представление? Но театр откроется через 3 часа, и он на другой улице. Может, вам нужны билеты?»
1: «Я пришел в ваш город почти случайно», — сказал, запинаясь, старик. «Целый день простоял с шарманкой в золотом городе. Безумно устал. Могу ли я где-нибудь переночевать?» и совсем тихо добавил: «Я очень голоден и буду крайне признателен за...»
0: «Конечно, конечно, конечно! Входите!» Мальчик широко распахнул дверь. «Я Буратино, директор театра. А как зовут вас?»
1: «Да меня как только не обзывали!» — смутился шарманщик. «И бродягой, и нищим. А, в общем-то, я Карло».
0: «Отлично!» — обрадовался Буратино. «Я буду называть вас папа Карло. Вы не против?»
1: «А сейчас я соображу, чем бы повкуснее накормить».
2: Такой прекрасной, теплой и вкусной ночи в жизни старого шарманщика давно уже не было. Буратино сообщил ему, что в их город со всего света присылают и привозят самые разные деревянные куклы, из которых они пытаются воспитать великодушных граждан деревянного города, ярких, умных и веселых. Но им позарез нужны куклы-артисты, опытный режиссер и хорошие театральные пьесы. А чуточку волшебства в театре, выросшем из сказки, всегда найдется. Пока у них идет только одна комедия «Золотой ключик» или «Приключения Буратино».
0: «Я играю в ней самого себя», — сказал, потупившись, Буратино. «И надеюсь прославиться». «Это возможно, папа Карло?»
1: Старик потер лоб, вспомнил капризное актерское прошлое и деликатно ответил: «Не думай о славе раньше, чем она сама заинтересуется твоей персоной. Не позволяй ей хозяйничать у тебя в сердце. Я могу кое-что предложить, но прежде надо многому научиться. И театр ваш действительно станет единственным на земле, где куклы будут играть все, что захотят». Они проговорили до утра. И на следующий день в деревянном городе работа закипела с удвоенной силой. Через месяц они открыли школу искусства деревянной импровизации для особо одаренных кукол. Старый шарманщик обучал будущих артистов чувству юмора в танцах, такту в актерских диалогах, способности слышать зал, когда он затаился, и работать, работать, работать до седьмого пота. С последним пунктом у деревянных кукол проблем не было. Они не умели потеть и поэтому трудились без устали.
2: Через год театр отправился на гастроли со спектаклем, поставленным папой Карло, «Необыкновенный концерт». В нем, конечно же, играли Буратино и прима театра Мальвина, а также Пьеро, Орликино и лучшие ученики школы. Генеральная репетиция прошла в Золотом городе у подопечных. В двух почетных ложах сидели в одной безропотно расставшийся со своей бородой и наголо остриженный Карабас-Барабас, в другой — заметно постаревшие, но по-прежнему неразлучные кот Базилио и лиса Алиса. Спокойствие в зале обеспечивали дюжие санитары в золотых халатах, а командовал ими преисполненный необыкновенной важности нарядный пудель Артемон.
0: Судя по гробовой тишине, спектакль больным понравился. «В противном случае, думаю, они закидали бы нас остатками диетических блюд», — заметил Буратино, вытягивая из-за кулис длинный нос и пробуя им измерить температуру настроения зала.
2: Папа Карло ничего не ответил. Он еще не забыл свое музыкальное выступление в Золотом городе и пустую шапку надежд на заработок. «Человек все-таки злопамятнее, чем куклы», — невольно подумал старик. Целый год путешествовал театр деревянного города. Везде их принимали восторженно. Если же и молчали, то лишь за тем, чтобы не пропустить ни одного слова. Со сцены артисты полунамеками рассказывали о каждом зрителе, сидящем в зале, прелюбопытные подробности, и каждому напевали его портретный лейтмотив. Необыкновенный концерт длился иногда по много часов, в зависимости от количества зрителей. Некоторые удивлялись, как же это удалось сочинить, забывая о том, что деревянные куклы играют в традициях старинного сказочного театра, и волшебные трюки неизбежны. Папа Карло поставил еще несколько спектаклей, с которыми они успешно ездили по свету. И городов, куда вела труппу всезнающая театральная тропа, становилось все больше и больше. Только комедию «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» они играли исключительно у себя дома. Деревянные артисты не хотели, чтобы неприглядную историю о несчастных больных золотого города и так уже достаточно наказанных судьбой узнал весь мир. Однако самые преданные поклонники восприняли это как хорошо продуманную интригу и со всех ног ринулись в деревянный город проникнуть в тайну спектакля. Вскоре о «Золотом ключике» стали слагать красочные легенды. Иные достойно конкурировали с оригиналом. Буратино прославился, как и хотел. Но неизменно на каждом представлении он выводил на сцену папу Карло. И зал долго приветствовал его уважительными аплодисментами. Старик смущенно кланялся, сжимая в руке крошечную деревянную шарманку, свой талисман. Подарок доброго Буратино в Международный день театра. Старый шарманщик был теперь абсолютно счастлив, что, как известно, в жизни человека случается крайне редко. Волею судьбы он понял, что общество волшебных кукол куда лучше взвинченного мира несовершенных людей. До чего же мудрая шарманка попала в руки папы Карла. Привела его на старости лет в нужную сказку. Не всякому так повезет.

Сергей Лукницкий. Молотом взмахнул кузнец. Собравшиеся студенты ждали выступления прокурора. Ждали долго, переговаривались, хлопали пустыми капсулами из-под соков. К исходу времени, еще не выходящего за рамки приличия для опоздания, разнеслась весть: приехал. Едва прокурор галактики занял свое место на кафедре, как воцарилось привычное молчание. Студенты третьего, последнего курса Академии времени и пространства приготовились услышать нечто интересное. Детективы в последние столетия перешли в разряд мертвой литературы. В жизни преступлений становилось все меньше, поэтому сообщение прокурора обещало быть интересным. «Общеизвестно, что в последнее время в нашей галактике совершается мало преступлений», — так начал оратор. «И вы, конечно, знаете, что для прохождения практики студентов криминалистических вузов приходится отправлять в отдаленные районы. Но это не значит, что в пределах достигаемости света мы совсем не проводим расследований. Сегодня я как раз собираюсь рассказать вам нечто занимательное. Совсем недавно к нам обратились товарищи из Академии абсолютного времени и сообщили, что у них была похищена 1/32 секунды. Президент Академии сообщил нам, что по предварительным подсчетам 32 секунды пропала около 100 лет назад. Но тем не менее мы начали ее поиски. Дела по похищениям времени срока давности не имеют. До этого случая нам было известно всего 4 способа хищения времени, и перебрав их на точнейших компьютерах и просчитав все возможные допуски, мы пришли к выводу, что похитить эту 32-ю долю секунды ни одним из известных нам доселе способов просто невозможно. Надо было отработать версии. И вот опытнейший помощник прокурора галактики, комиссар юстиции Селена, на Акронс Самобилия отправилась в прошлое столетие. «Вы, конечно, еще не видели последнюю модель Кронс Самобилия», — отвлекся прокурор. «Могу продемонстрировать. Модель принесена для ознакомления. Она имеет схожесть с велотренажером конца прошлого века. Недавно мне попалась одна старинная книга, кстати, изданная в то же время, к которому относится и хищение Мига, в которой дано описание машины времени. Содержание этой книги весьма наивно. Там, например, написано, что на машине времени можно поехать в мезозой поохотиться. И в это верили, были такие чудаки. А ведь для эпохи мезозоя нас еще нет, и ружей наших тоже. Так что пуля, выпущенная из супергана, скажем, в диплодока, нисколько бы ему не повредила. Пуля для него еще просто не существует. И сам диплодок может пройти по охотнику и его машине времени и не причинить им вреда. Их просто нет. Это самый простенький парадокс времени. Единственное, что можно сделать, это сфотографироваться с диплодоком. Получается, как при наложении двух негативов. Совсем недавно мы расследовали дело в отношении такого охотника. Он поехал в Кронс-самобиле охотиться на бронтозавров. Нашел гигантскую особь. Кто-то пошутил. Бронтозавры вымерли, потому что люди из будущего приезжали на них охотиться. Убить бронтозавра он, конечно, не смог, потому что оружие было изобретено лишь через миллионы лет. Но когда он прилетел в свое время, обнаружил, что изрикошетил свою квартиру. Не забавно ли это? Через миллионы лет на том месте, где стоял бронтозавр, будет стоять его дом. Еще хорошо, что он ничего не повредил, никого не ранил и не убил. Мы завели на него дело по другому поводу. Вы знаете, какое тягчайшее преступление — стрелять. Человечество давно отказалось от подобных действий. Так что не верьте, пожалуйста, что можно отправиться на машине времени и поговорить с Сократом или Апулеем, или Лермонтовым. Ерунда. Их можно увидеть. Но изменить историю с помощью машины времени, пусть даже самый совершенный, мы бессильны, потому что все, что должно было случиться в соответствии с теорией относительности, уже случилось, а мы можем быть только безмолвными свидетелями бурных событий.
Одна наша сотрудница как-то отправилась посмотреть на Льва Толстого, произведение которого она знает наизусть. И что же она увидела? Худощавого, бородатого старика, который что-то сердито выговаривал двум сидящим перед ним дамам. Из их разговора гостья из будущего поняла, что перед ней автор «Казаков». Ее разочарование было таким сильным, что она чуть не сошла с ума. Теперь, перед тем, как отправиться в прошлое, наши сотрудники, в особенности историки, проходят специальную подготовку, на крепость, что ли. Историки склонны стилизовать события и личности. Но мы отклонились от темы. Вы, конечно, спросите, а зачем человечеству эти похищенные мгновения? Представьте себе, сколько всего в пересчете за пройденные столетия было бы сделано, если бы миру вдруг вернули эту 32-ю секунды. Сколько открытий было бы совершено, сколько книг написано, сколько людей удалось бы спасти от болезни, от смерти, от никчемушных поступков. Так мы думали сперва, но потом все оказалось сложнее. Комиссар юстиции Селена на кронс-самобиле отправилась в прошлое столетие для того, чтобы установить причину хищения мгновения. Для этой цели она взяла с собой прибор хронограф. Для чего он служит? Ну, например, где-то в очень далеком от нас времени остался обломок какого-то камня, нужный нам сегодня для наших криминалистических исследований. Произвести необходимые измерения там, на месте, в той эпохе, мы не можем. Мы можем лишь снять его на видеопленку или старое доброе фото. Но этого мало.

и убедились, что уже в те времена, к сожалению для человечества, существовала метательная техника. А проследить во времени путь этого камня нам помог вот этот самый прибор — хронограф. Устройство этого прибора удивительно просто. Хронограф фиксирует изменение местонахождения камня загоранием красной лампы, а экран показывает, куда он уходит. Вот, например, этот камень неоднократно гулял чуть ли не по всей Европе. Его обнаружили, конечно, случайно, а знаете, где мы его обнаружили? Не поверите. Его использовали в качестве гнета для квашеной капусты в одной из деревень Европы. И хозяева капустной бочки не подозревали, каким камнем они пользуются. А если бы и знали, не поверили. Это естественно. Должен вам сказать, что хищение времени – это наиболее сложное для раскрытия преступление, потому что зафиксировать можно лишь сам факт похищенного времени. А пережить его вновь нельзя, потому что его уже нет. Оно похищено. И на том месте, где была похищена 1/32 секунды, машину времени просто тряхнет. И это, увы, единственное доказательство того, что подтверждает правильность догадок ученых. К сожалению, только недавно ученые смогли научиться измерять похищенное время, в то время как похищать его уже умеют давно. Но вот почему я заговорил о камне, который попал в Архимеда. На том месте во времени, где зиял провал в 1/32 секунды, наш хронограф показал любопытную вещь. А именно, умная машина выбросила около 130 фотографических снимков, сделанных в разных ракурсах за следующее мгновение, за этой самой 32 секунды. Прокурор пустил фотографии по рядам. На всех снимках вы видите перед собой только беспорядочные полосы всех оттенков спектра, и только на одной фотографии ясно виден какой-то допотопный агрегат более чем столетней давности. Мы проделали массу опытов и установили, что 130 отпечатков оказались испорченными, потому что их испортила неимоверно яркая вспышка, столь яркая, будто солнце опустилось на землю. А последний более-менее уцелел, потому что фотографируемый объект находился на большой глубине под землей. По интенсивности вспышки мы установили, что предмет находился на глубине около 20 метров. А теперь посмотрите внимательно на то, что здесь изображено. Как объяснили самые ученые, вероятнее всего, прибор для изучения недр. Мы тоже так подумали тогда и не ошиблись. Это старинный прибор конца 20 века. Назывался он недроход. Машина, работающая на нейтронном топливе и движущаяся под землей. Очень неповоротливый, но необходимый для своего времени. Похож на космический корабль только внешне. На самом деле это гибкая гигантская трубка, построенная на манер червя, которая заглатывает землю и, пропуская ее через себя, движется. Как вы знаете, в начале нашего века гений ученых изобрел новый тип недроходов, значительно более экономичный. Он просто захватывает перед собой пласт Земли, разлагает его на атомы и молекулы, используя проглоченную Землю как топливо, и движется уже в пустоте, как космический корабль. Благодаря следственному эксперименту мы выяснили следующее. Это действительно был недроход. И вот что осталось от него. Он был оплавлен каким-то немыслимым катаклизмом, который и произошел в эту самую искомую 1/32 секунды и, вероятно, вызвал ту самую вспышку. Вот перед вами оплавленная субстанция. Каким образом она стала такой, мы не знали бы, если... Прокурор обвел взглядом присутствующих, отхлебнул морса из стакана, стоящего на кафедре. И вот тут начался самый интересный момент нашего расследования. Я имею в виду законченного расследования. С помощью хронографа нам удалось установить, что в пространстве, а точнее на том самом месте, где произошел, будем говорить, взрыв, находились крупнейшие центры множества стран по хранению оружия. Что такое оружие, вы, конечно, знаете из истории. Современная наука, филология связывает происхождение

происхождение слова «оружие» со словом «руж», что по-французски означает «красный», «кровавый». Во времена великого несовершенства мира оружие, которое сегодня не применяется ни в одной области человеческих знаний и отношений, служило, даже страшно об этом говорить, орудием смерти людей. Так, во всяком случае, написано в старинных книгах. Быть может, это все догадки ученых или фантазии литераторов. Так вот, один из арсеналов такого оружия и находился в том самом месте, где произошел гигантский взрыв. Комиссар юстиции Селена выдвинула по этому поводу интересную версию. Судя по хронометрическим данным, за несколько секунд до катаклизма над планетой Земля взметнулись два колоссальных разноцветных грибообразных облака. От этих облаков воспламенились деревья, травы, не говоря уже о строениях и людях. Так древние авторы прошлого века в своих фильмах ужасов пытались напугать и в то же время показать человечеству, что оно должно делать и что будет, если оно не прекратит, наконец, играть с огнем. Мы с вами без труда можем посмотреть кадры из такого вот фильма предупреждения, и вы знаете, что ничего из того, что фильм показывает, не произошло. Но криминалист на то и криминалист, чтобы допустить невероятное. Прокурор понизил голос. «А вот то, что я скажу вам теперь, относится к разряду строжайших всегалактических тайн. Начиная свой самостоятельный путь борцов за справедливость, вы обязаны овладеть этой тайной. У нас есть данные и к тому же проанализированные доказательства тому, что война, которой так боялилось и так не хотело человечество, все-таки началась. Все, что вы видели на экране фантастических фильмов, было в реальности. Падали оплавленные здания, испарялись горы и моря, реки превращались в огненные русла, нигде не было места ничему живому. Вы можете спросить, почему эта война неизвестна истории? У нас есть ответ на этот вопрос. Оказывается, гениальные люди бывают в каждом поколении, а не раз в тысячелетия, как удобнее считать. Просто их гениальность может не раскрыться в той ипостаси, которая сегодня необходима человечеству. Так вот, в миг начала войны человечеству был необходим гений, который бы сумел предотвратить уже начавшуюся катастрофу. И человечество, не знаю только за какие заслуги, его получило. Этот человек, я имею в виду гения, не погиб при первом же ударе, и он был гениален настолько, что не растерялся, его действия совпадали с желанием миллиардов жителей Земли и галактик. Такое ощущение, что в этом человеке синтезировалось материальное желание всех людей планеты, жажда мира. Биологи поддержали нашу версию. Желание — это тоже частица материи. Вопрос в том, кто мог быть тем человеком, способным воспроизвести и реализовать добрый порыв человечества. Знаете, гений добра на нашей планете — это явление не такое частое. Как бы то ни было, но такой человек нашелся. Мы установили его личность и узнали, что он находился недалеко от недрохода, потому что проследили тот момент, как он забрался в эту подземную машину. Он повел недроход под основную ядерную базу и взорвался там вместе с ним. Но гениальность его, конечно, не в этом. Правда, я глубоко убежден, что далеко не всякому доводится пожертвовать собою во имя чего-то истинного и светлого, пусть даже такого, что облагодетельствует Вселенную. Гений его в том, что он сумел разложить секунду на составные части и уничтожить ту 32-ю секунды, которая понадобилась, чтобы нажать кнопку. Ту самую, описанную сотнями писателей. Кнопка и пальца прикосновения, разинуты рты, дышать тяжело, и 100 километров одно мгновение, и пол океана вулканом взмело. Не было как раз именно этого мгновения, оно-то и было уничтожено. Ну а теперь прокурор обвел глазами аудиторию.
Теперь осталось только сказать о последствиях этого похищения. Подумайте, ведь время было похищено не только на ядерной базе, где уже пошли ввысь ядерные ракеты, но и в целом секторе галактики. Иначе время, как вы знаете, не похитишь. Вот и все. Что остается добавить? Только то, что человечество из-за этого похищения недополучило многое. Не родились дети, которые должны были родиться именно в это мгновение. Взмахнувший молотом кузнец не ударил по наковальне. Замерла цивилизация. Большинство людей, конечно, ничего не заметили. Но в центре, который ведал началом ядерного катаклизма, с людьми произошла необыкновенная психологическая реакция. Все, без исключения работавшие там, намертво забыли о своей работе в этом центре. Такой массовый психоз наблюдался не только на этой базе, но и на других, потому что началась цепная реакция. Люди бежали с баз и никогда не смогли вспомнить, чем они занимались. Им казалось, что их сознание проснулось уже после этого катаклизма. Это событие описано в нашей истории, но там подробно не говорилось о том, как именно наступила эпоха мира, сменившая эпоху безумия. И еще последнее, — закончил свой рассказ прокурор галактики. Человек, совершивший все это для человечества, остался жив. Он ведь, как вы понимаете, все это проделал именно в эту 1/32 долю секунды. Да, он остался жив, но так же, как и остальные свидетели, он не помнит, что произошло. Парадокс, не правда ли? Сейчас еще живы на свете его внуки, но я не буду называть ни профессии, ни имени, ни народ, к которому относил себя этот человек. Каждый имеет право попробовать быть гением и героем. Я нахожу, что его имя лучше оставить неизвестным, хотя бы потому, что все равно нам никто не поверит, что человек этот небожественного происхождения. Прокурор как-то неожиданно закончил свое сообщение, он допил морс и сошел с кафедры. Вся аудитория молчала. Ну а через несколько минут молчание аудитории сменилось шумом из-за того, что кто-то объявил об отмене следующей лекции по звездной химии, так как звездочет с химиком по рассеянности последнего залетели на окраину Вселенной и обнаружили, что она имеет предел.

0: Здравствуй, слушатель! К тебе обращаются автор цикла «Играть, чтобы жить» Дмитрий Рус и исполнитель Геннадий Коршунов. В твоих руках уникальное сокровище – авторская рукопись, которой не коснулись редакторская политкорректность и самодеятельность верстальщиков. Ведь именно так, без посредников, ты можешь услышать неискаженным то, что хотел рассказать тебе автор. Приятного прослушивания! Аудиокнига создана по желанию автора. Дмитрий Рус. «Играть, чтобы жить». Книга первая. «Срыв». Особо важно, только лично. Экземпляр единственный. Из аналитической записки президенту Российской Федерации. По итогам прошедшего 2030 года, из-за проявления феномена срыва, мы потеряли 82 тысячи человек, что в 3,2 раза больше, чем в прошлом году. Однако нужно заметить, что исчезновение данных граждан в основном лишь усиливает генофонд нации и облегчает нагрузку на экономику страны. Среди добровольно ушедших в срыв более 89% являются стариками, инвалидами, безнадежно больными, асоциальными элементами, либо просто инфантильными и слабо приспособленными к реальной жизни людьми. Одним словом, социальный балласт. После введения 16-й поправки к закону об интернете и виртуальной реальности, ограничивающей пребывание в вирте 4 часами в сутки, количество спонтанных срывов уменьшилось до 2600 случаев в год. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах Америки и странах Западной Европы время нахождения в вирте ограничено 3 часами, мы не видим потребности в заимствовании данного опыта. Тем более, что такой шаг вызовет сильнейшее противодействие железного лобби. Однако уже сейчас мы рекомендуем озаботиться созданием ряда заградительных мер для уменьшения и постепенного свода на нет потока граждан, желающих добровольно воспользоваться феноменом срыва. Предлагаем следующие меры. Первое. Законодательно ограничить степень детализации вирт-миров. Второе. Задать максимальный уровень конфигурации и топовой комплектации капсул вирта. Третье. Принудительное ухудшение качества связи, вплоть до псевдослучайных разъединений каждые X часов. Четвертое. Полный либо частичный запрет на подключение к вирт-мирам со степенью виртуализации более 40% для граждан определенных категорий, как то чиновники, военные, ценные научные сотрудники и секретоносители всех степеней. Глава первая. Месяц. У вас остался месяц более или менее полноценной жизни. Врач снял очки и устало прикрыл глаза. Я понимаю, что его профессия неизбежно превращает любого романтика в прожженного циника, но похоже, что лично сообщать такие новости пациенту было все же непросто. «Месяц», — повторил рано посидевший профессор. Тряхнув головой, он сжал губы в злую нитку и рубанул правду матку. А затем все зависит от того, что у вас кончится раньше. Запас здоровья, желание жить при все усиливающейся боли, либо деньги на недешевую терапию и медикаменты. Вы извините, что я говорю так резко и незавуалированно. Мне действительно очень жаль. Обычно диагнозы из списка А мы сообщаем только родственникам, но данные о таковых вы не предоставили. «Извините, мне кажется неправильным, если ваш последний месяц вы проведете в больничных очередях. Неоперабельная опухоль головного мозга – это действительно все. Конец пути. Современная медицина тут бессильна. Я рекомендую привести дела в порядок. Отдать долги друзьям. Может быть, съездить на море с близким человеком». Доктор продолжал говорить что-то еще, но звук его голоса уплывал. Слова доходили до меня с трудом. Я смотрел застывшим взглядом на руки врача, беспрестанно теребившие какие-то бумаги. А в голове билась только одна мысль. «Как? За что? Какого хрена? Мне же 31! Жизнь только налаживаться начала! Какой к черту рак?» Однако последняя фраза медика чем-то отозвалась в моем сознании. «Современная медицина?» Он сказал «современная», а «медицина будущего». Она-то ведь наверняка сумеет. Я вскочил с тоскливо скрипнувшего кресла, что слышало смертельных приговоров больше, чем скамья подсудимых, и скомканно попрощавшись, бросился к двери. Забив на лифт и прыгая через 3-4 ступеньки за раз, я рекордным темпом добрался до парковки и плюхнулся в водительское кресло своего «Хундая». Достал из чехла коммуникатор, запустил браузер и наморщил лоб, вспоминая, что там бубнило радио по дороге на работу.
1: «Мы продаем бессмертие, шанс на вечную жизнь, увидеть будущее своими глазами. Центр продления жизни».
0: Скрупулезно выверенные маркетологами слоганы прочно засели в голове. А вот нужная инфа никак не всплывала. Как же этот центр назывался-то? На попытку напрячь мозг, голова ответила очередной вспышкой боли. Перед глазами заплясали цветные круги. Я поморщился и замер на секунду, пережидая приступ. Рука нащупала упаковку с обезболивающим. Когда в последний раз принимал? В 10 вроде, после завтрака. Рано, значит. Надо протянуть еще хоть пару часиков. А так передоз. Доктор вон пожурил слегка. Печень, мол, угроблю. Шутник. Блин, как же эта фирма называлась-то? Арканзас, Алькатрас, Алькор? Точно, Алькор! Быстро нагуглил телефон московского офиса и тут же набрал.
2: «Фонд продления жизни Алькор»,
0: — раздался мелодичный, наполненный искренним желанием помочь, девичий голос. Я запнулся. «Здравствуйте. Я бы хотел узнать по поводу криозаморозки. Куда можно подъехать и обсудить все детали?»
2: «Конечно. Примите координаты для навигатора».
0: Уже через 40 минут я парковался у навороченного бизнес-центра, где Алькор арендовал целый этаж. Подъем на скоростном лифте вызвал легкий детский восторг, испорченный новым приступом головной боли. Все-таки не выдержав, я на сухую проглотил обезболивающее, попросив таблетку передать пламенный привет печени. Пусть не обижается и не рассчитывает, что после моей смерти ее пересадит алкоголику-миллионеру. Менеджер по работе с клиентами была очень молода и вызывающе красива. Строгий деловой костюм дополняла пикантная изюминка в виде случайно расстегнувшейся пуговицы блузки, что слегка увеличивало зону декольте и будоражило фантазию. Однако, несмотря на возраст, речь девушки была профессионально поставлена, глаза внимательные и полны участия.
3: «В Штатах наша компания работает еще с 60-х годов. Сейчас у нас десятки центров по всему миру, да и на российском рынке криоуслуг мы уже 5 лет. Кстати, вам повезло, в связи с юбилеем у нас грандиозные скидки».
0: «Простите», – прервал я рекламную речь. «А как выглядит сама процедура? Ну и порядок цен тоже хотелось бы услышать».
3: «Конечно. После оплаты и заключения контракта вы получаете специальный медицинский датчик, который следит за здоровьем и связан напрямую с нашей реанимационной бригадой. В случае угрожающих состояний, некоторое время бригада сможет находиться с вами неотлучно. После получения официального свидетельства о смерти, медики приступают к операции по подготовке клиента к замораживанию».
0: «Погодите», – ошарашенно прервал я. «Какого свидетельства о смерти? Это как? Вы будете ждать, пока я умру?»
3: Менеджер понятливо кивнула. Вопрос ей был явно привычен. «Да, мы ведь не можем вас заморозить живого. По всем существующим законам это будет убийство. Поэтому вначале нам нужно получить юридический документ, удостоверяющий вашу смерть. После этого наши специалисты насыщают ткани организма клиента раствором криопротектора и начинают постепенно охлаждать тело. По завершению процедуры транспортируют его в депозитарий, где после окончательного замораживания клиент помещается в криостат, наполненный жидким азотом. Тело хранится в депозитарии в течение срока, оговоренного в контракте, как правило, до появления технологии, которая позволит вас оживить». Девушка радостно улыбнулась, как будто я уже был разморожен, и она с гордостью сообщала о спасении моей жизни. Однако перспектива дожидаться собственной смерти меня совсем не радовала. Не похоже это на обещанную вечную жизнь.
0: «И сколько это удовольствие стоит?» Девушка вытащила прайс-лист и в глазах зарябила от количества нулей.
3: В связи с юбилеем менеджер многозначительно помахала пальцем. «Цена снижена на 20%. Полный комплект услуг вам обойдется всего в 70 тысяч долларов». Увидев мои взлетевшие брови, она торопливо продолжила. «Однако всего за 25 тысяч можно заморозить только голову, а за 6 тысяч – образец вашего ДНК. И после того, как в будущем научатся клонировать людей, то смогут вырастить вашего клона. Наши аналитики утверждают, что существует некая доля вероятности, что он сохранит часть вашей личности».
0: Я ошарашенно уставился на нее. «Бред какой-то. Похоже, что тут просто выдаивают досуха людей, цепляющихся за последнюю надежду. Впрочем, официальная медицина грешит тем же. В конце концов, их цель – зарабатывать деньги, а не делать нас здоровыми». Я подумаю. Решив, что этот аукцион невиданной щедрости и радужных перспектив пора заканчивать, я встал. С девушки на секунду спала маска профессионального продавца, она протянула мне руку и посмотрела прямо в глаза. «Глеб, мне почему-то кажется, что у вас все получится. Держитесь, я вам еще перезвоню узнать о вашем решении. Быть может, удастся выбить дополнительную скидку». «Спасибо». На секунду замялся, отыскивая глазами бейджик. «Спасибо, Оля. Прорвемся». Я улыбнулся, еще на мгновение задержал в руке бархатную девичью ладошку, а затем с сожалением разжал пальцы, развернулся и торопливым шагом вышел из переговорной. «Интересная девушка, с двойным дном. Еще вчера я бы попробовал познакомиться с ней поближе. Может, чего и выгорело бы. Но сегодня... чертова болячка!» «В общем, надо поглубже пробить эту тему. Какой-то шанс, отличный от нуля, замораживание все же дает. Все-таки это реальный, хоть и крохотный лучик надежды. И в моем случае отмахиваться от него нельзя. Уж больно безрадостна альтернатива. Были бы деньги, рискнул бы, не задумываясь. Все равно их в могилу с собой не забрать. Однако такой суммы я и в руках-то никогда не держал. Не говоря уже о полноценном обладании. Лишь в последнюю пару лет я перестал быть куском говна, плывущим по течению, и смог взять себя в руки. Поднял жопу от продавленного кресла у компьютера, стал держать нос по ветру, крутиться, интересоваться и пытаться. Приподняться удалось на любимом деле, что, в общем-то, и не мудрено. Как говорил кто-то из великих, найди себе дело по душе, и тебе никогда не придется работать. В общем, занимался ремонтом и настройкой различного компьютерного железа. Брал не особо-то и дешево, но работал от души, качественно, и всегда делал немного больше, чем от меня ожидали. Сарафаново радио уверенно разносило весть о неплохом мастере. Постепенно денежный ручеек становился все полноводней. Но вот скопить толком еще ничего не удалось. Финансовый поток растекался во все стороны, заполняя бреши, образовавшиеся за годы амебного существования. Купил вот изделия корейского автопрома, Hyundai двухлетку, сменил гардероб, занялся спортом, появились деньги на хобби и девушек, начал регулярно подкидывать денег матери. Все это позволяло уверенно стоять на ногах и чувствовать себя мужчиной, но никак не откладывать. Перспективы были хороши. Я уже просчитывал вариант расширения дела и найма помощника, но вот пришла беда, откуда не ждали. Ладно, вернемся к нашим баранам. Нужны деньги. Задача минимум – оставить матери как можно больший запас средств. После того, как в аварии разбился отец, у нее случился инфаркт. Стали плохо слушаться ноги. Но маман молодца, бодрится как может. Переехала из города в старый дедовский дом. Говорит, что ближе к земле ей легче. Однако грошовой пенсии по инвалидности на жизнь, конечно, не хватает. Поэтому моя помощь была очень кстати. Без нее – стремительное скатывание в нищее существование. Безнадежное пересчитывание монеток в сморщенной ладошке у двери магазина. В попытке решить сложную задачу – можно ли помимо хлеба позволить себе пакет кефира или ждать воскресенья. А вот задача максимум – раздобыть денег еще и на заморозку. Надо дать себе шанс, ибо тупо сдохнуть я всегда успею. Где можно добыть штук 100 наличкой, причем отнюдь не рублей? Восстановить социальную справедливость? Грабануть олигарха или продажного чиновника? Моральных угрызений такая идея у меня не вызвала, но не такое простое это дело,
3: раскулачивание толстосумов. Все они давно отгородились от народа охраняемыми стенами элитных поселков, без умения и должной подготовки их цитадели не взять. Скорее всего, погорю еще на стадии подготовки, и последние недели своей жизни проведу на деревянных нарах КПЗ, а то и сразу отправят на кладбище. Думаем дальше. Выиграть в казино или лотерею – шанс минимален, но если мне что-то и положено на небесах, то я должен попробовать. Значит, ставим заметку в уме – выделить баксов 500 на казино. Проверим, как ко мне относится богиня удачи. Так, что еще? Где много наличных денег? В банке. Ограбить отделение, как в Америке, с запиской – «У меня пистолет, сложите все деньги в сумку и передайте мне, иначе начну стрелять». Интересно, какие инструкции на этот счет у наших кассиров? Бред, конечно. Ну, дадут тебе 100 тысяч деревянных, мелкими купюрами. Даже если сможешь уйти и не попасться, этот фокус придется провернуть еще пару десятков раз. Да и банкстеры свои деньги из маман вытрусят на раз. Не принесут они ей счастья. Хотя, зачем грабить? Можно ведь для начала и суду попросить. В глазах банка я старый, надежный клиент, частный предприниматель со все возрастающими доходами. Такую репутацию можно и нужно монетизировать. Решено, еду в банк. Только вот заскочу предварительно домой, возьму побольше бумажек, подтверждающих мои доходы и перспективы. Черновик бизнес-плана по расширению дела тоже пригодится. Банковский клерк сразу направил меня к начальнику отдела. Крупными судами тот занимался лично. Начальником оказался колоритный дяденька, солидного возраста и откровенно семитской внешности. Вначале он достаточно скептически выслушал меня, затем, смешно шевеля губами, полистал мои бумажки. Видимо, что-то решив для себя, кивнул седой головой. «Ну что ж, молодой человек, страна у нас потихоньку выходит из кризиса, президент всячески ратует за поддержку малого бизнеса, и мы внимательно прислушиваемся к его рекомендациям. Я так и вижу у вас потенциал развития, если вы и дальше будете работать головой, а не только руками, то дело, думаю, пойдет. Запрашиваемые 100 тысяч мы, конечно, не дадим, да они вам и не нужны, но вот 1020-30 получить вполне реально». «Ну-с, давайте посмотрим, что и на каких условиях из всего этого можно выжить». Начальник придвинул к себе клавиатуру и довольно бодро принялся топтать ее пальцами, время от времени останавливаясь и все так же шевеля губами, вчитываясь в текст на мониторе. Вдруг он нахмурился и наклонился к экрану поближе. Затем взглянул на меня поверх очков и покачал головой. «Я напрягся, что-то дядя накопал, явно нехорошее». Он снова уставился в монитор, покликал немного мышкой, а затем раздраженно оттолкнул от себя клавиатуру и откинулся на кресле.
4: «Ай-яй-яй, молодой человек, а с виду такой правильный юноша. Я, конечно, очень сочувствую вашему горю. Вы приходите ко мне, просите помочь, и я готов дать вам денег, как родному сыну. Но на самом деле, вы просто хотите подвести Яков Самуиловича под невозвратный кредит». «Нехорошо. Вы разве не знаете, что индивидуальная карта москвича привязана, в том числе, и к вашей медицинской карте? И у всех заинтересованных лиц есть официальный доступ к этим данным, а банк – лицо очень заинтересованное».
3: Дяденька выглядел расстроенным, а я чувствовал себя просто оплеванным. Было стыдно, как в детском садике за мокрые штаны. Вот так поймать за руку, глаза в глаза. «Да». Похоже, что преступник из меня никакой. Нет должной наглости и куража. Щеки мои пылали, и я встал, противно скрипнув стулом. Матери хотел денег оставить, болеет она. Извините. Буркнул не очень внятно, старательно не глядя в глаза. Я уже сделал шаг на выход, когда начальник властным и резким голосом произнес: «Я еще не закончил!» И, дождавшись, когда я повернусь к нему лицом, продолжил: «На самом деле, я вас где-то даже понимаю и сочувствую, но дать себя обмануть не могу. Однако мне импонирует то, что вы еще не разучились краснеть. Доступ к этой информации есть у всех банков, в том числе и на сером рынке. Вам туда тоже не стоит соваться, резко потеряете остатки здоровья. Даже в магазинах при покупке на сумму выше 10 тысяч рублей не оформят потребкредит без этой рутинной проверки. Вы меня поняли? В магазинах до 10 тысяч. Начальник внимательно посмотрел мне в глаза, акцентируя внимание на последних словах. «Понял ли я?» «Да, конечно же!» «Да», – прошептал я негромко. «Я понял. В магазинах. До 10 000. Спасибо вам!» Дяденька молча прикрыл глаза и, подвинув ко мне стопку забытых справок, кивнул на выход. «Идите, юноша, храни вас Бог!» Совершенно секретно, куратору от службы безопасности генералу Алисьеву В.А. Отчет о результатах эксперимента номер 118/2. Место проведения. Спецприемник ФСБ «Крытка». Участники. 20 заключенных различного пола и возраста. Сценарий виртуального мира. Эдем. Версия 6.51. Согласно результатам эксперимента, первый срыв произошел через 5 часов непрерывного погружения. Последний – на 7-е сутки. Последующие 18 суток нахождения в верте результата не принесли. Феномену срыва оказались подвержены 17 испытуемых. Тела участников эксперимента впали в состояние коматозного сна. Попытки привести их в сознание посредством болевого шока, реанимационными и медикаментозными средствами успеха не принесли. На данном этапе мы можем сделать вывод, что срыв необратим. Разум людей, оказавшихся в верте, на смерть тела носителя никак не отреагировал. По завершении эксперимента все тела захоронены на спецмогильнике, участки номер с 411 по 431. Инфокристаллы верт-сервера утилизированы согласно процедуре номер 719.

0: Глава вторая. Следующие 5 дней я крутился как белка в колесе. Чувство, что время уходит как песок сквозь пальцы, подстегивало и мотивировало лучше всяких бизнес-тренеров. Раньше бы так, жить каждый день как последний. Я бы уже к 30 годам на Бентли ездил. Для начала я собрал в кучу все свои наличные средства. Заодно, достаточно агрессивно, выбил пару практически безнадежных долгов, да и коты удивив своей решимостью одного из должников. Денег было немного, около 3 штук вечно зеленых. 4 сотни и 1 драгоценный день ушли на повторение медицинского обследования в частной клинике. Первоначальный диагноз полностью подтвердился. Разве что врач рекомендовал немедленно ложиться к ним в стационар, где при должном уходе я смогу протянуть еще сколько-то лишних недель, а то и месяцев. Вежливо пообещал подумать и свалил от греха подальше. Стервятники, блин. Еще 5 сотен были доблестно слиты в казино. Точнее, вначале я даже поднялся до 2 кусков, но пришел-то я за гораздо большей суммой, так что продолжил играть, ставя на цвет и удваивая ставку в случае проигрыша. В теории, если запас денег и размер ставки не ограничен, то, поднявшись из-за стола вовремя, можно остаться в плюсе. Однако моему кошельку вполне хватило 7-кратного выпадения красного при ставке на черное. Крупье, умело метавший шарик, ехидно улыбнулся напоследок. «Да я в курсе, что ты, гнида ловкая, можешь любую цифру на рулетке выбросить. Знал бы, скотина, что у меня на кону были не деньги, а жизнь. Впрочем, вряд ли бы это что-то изменило». Затем, в течение 3 дней, я обрабатывал торговые центры. Переходил из магазина в магазин. Брал в кредит телефоны, игровые приставки и мелкую бытовую электронику. А вечером завозил все это на рынок и скидывал барыгам за треть цены. Сейчас я сидел в Макдональдсе и, вытянув под столом гудящие ноги, переваривал жутко вредные гамбургер с колой. Беречь организм уже смысла не было. Мне теперь все можно. Закурить, что ли? Только год как бросил. Обидно даже. Сколько сил на это дело потратил? Ломало по-черному. Ладно, что у нас там с планами на завтра? С утра нужно заскочить к юристу и получить у него официальную бумажку, что родители не несут ответственности за потреб кредита детей. Это на случай, если кто из коллекторов к ней сунется после моей смерти. Да, мрачно звучит. Моей смерти. Бррр. После юриста еду домой. Разбираю шмотки. Что-то продать за копейки, что-то подарить. А остальное на выброс. Не хочу, чтобы чужие люди, или даже мама, ковырялись в моих стиранных труселях и запыленных сувенирах. Также стоит перебрать фотографии и документы. На компе и в бумаге. Слишком уж личное, в топку. Ну а затем снова по магазинам. Буду портить страховым компаниям квартальный отчет на 0,001%. Яблофон, лежащий на гладкой столешнице, завибрировал и пополз к краю. Номер был незнаком, и я спокойно наблюдал за тем, как телефон пытается совершить самоубийство. На 8-м гудке он наконец-то дополз до края стола и, сделав последний рывок, бросился на кафельный пол. Подхватив его на половине пути и заодно подмигнув какой-то юной и симпатичной мамочке с чадом, что завороженно наблюдали за сим действием, ответил «Да».
1: «Глеб, здравствуйте, это Ольга из Алькора».
0: Скосил взгляд на часы, начало 9-го. «Допоздна работайте, Оля. Загонит вас начальство такими темпами». В трубке раздался вежливый смешок.
1: «Да нет, все нормально. Вы у меня последний на сегодня».
0: Голос девушки стал более серьезным.
1: «Как у вас дела? Решили что-нибудь?»
0: «Нет, Оль». Я на автомате покачал головой. «Слишком дорого. Не потянуть мне. Не в этот раз, видимо. Уже в следующей жизни».
1: «Я понимаю».
0: Мне показалось, или ее голос действительно полон настоящего, а не напускного сочувствия.
1: «Глеб, не знаю, в курсе ли вы, но у нашей фирмы есть доступ к медицинским базам данных. Мы пробиваем по ним всех потенциальных клиентов».
0: Я скривился. Похоже, в современном мире электронного контроля частная жизнь скоро исчезнет как понятие. Тем временем мягкий голос Ольги продолжил внушать из трубки.
1: «Так что я в курсе вашей ситуации. У меня тоже мама 3 года назад от рака умерла».
0: Оля замялась и тихонько шмыгнула носом. Я почему-то явственно представил, как она аккуратно, боясь размазать тушь, промакивает салфеткой уголок глаза.
1: «После этого я и пошла работать в Алькор. Но знаете что, Глеб?»
0: Ее голос набрал силу.
1: «Заморозка – это не единственный шанс. Есть еще вариант».
0: Я насторожил уши. «Какой?»
1: «Скажите, а в игры вы играете? Эти, как их, онлайновые, многопользовательские?»
0: Я снова поморщился. «Играл когда-то. Много, очень много».
1: «Так вы профессиональный игрок? разбираетесь во всем этом, да?»
0: «Да нет же». Я скомкал салфетку и бросил ее в недопитый стакан. «Профессионал – это киберспортсмен, или хотя бы тот, кто зарабатывает в играх серьезные деньги, добывая элитные предметы на продажу, либо прокачивая новичков. А я...» Я был обычным игровым задротом, уж простите за мой французский. Играл по 12 часов в день. Просрал друзей, девушку и учебу. Только после того, как родители попали в аварию, в которой погиб отец, а мать осталась инвалидом, смог выдрать себя из-за монитора. Форматнул на пике эмоций диски и начал жизнь заново. С тех пор даже новости игровые не читаю. Боюсь снова подсесть. Ольга опять зашмыгала носом. «Черт, что-то я эмоциональным слишком становлюсь. Завожусь с полуоборота, нервы как перетянутые струны». «Извините, Ольга, больная тема для меня, да и устал порядком. Так что за шанс? И при чем тут игры?»
1: «Вы слышали что-то о срывах? Срыве в виртуальную реальность? Нет? Странно, даже по ящику об этом говорят. Хотя официально такой проблемы не существует, и в подконтрольных СМИ тема под запретом». «У нас в последний год, несмотря на агрессивный маркетинг, количество клиентов упало в 3 с лишним раза. Хотя это, конечно, закрытая внутренняя информация. И если что, я вам ничего не говорила».
0: Я не выдержал и перебил. «Оля, не томите. Ваша внутренняя кухня меня мало интересует. Объясните лучше, что за срыв такой?»
1: «Я, честно говоря, не специалист. Терминологией не владею. Правильно вряд ли объясню. Но вы почитайте в интернете. Сейчас только об этом и пишут. Самая горячая тема года».
0: «Понял. Хорошо, Оль, спасибо за наводку. Погуглю этот вопрос. Если что выгорит, с меня шампанское».
1: «Лучше цветы».
0: «Договорились. Цветы и шампанское». Поневоле улыбнулся я. И еще раз поблагодарив и наскоро попрощавшись, оседлал своего железного коня и помчался домой. Вновь появившаяся надежда заставляла давить тапку в пол, так что уже через час я сидел у экрана и жадно вчитывался в результаты поиска. Интернет-сообщество бурлило и било крупной дрожью. Примерно 2 года назад блоги, игровые порталы и клановые форумы запестрили сообщениями о непонятных и пугающих событиях. Люди застревали в игре и не могли из нее выйти никакими методами. Даже физическое отключение интернета и обесточивание капсулы не разрывало соединение с игровым сервером. Как потом оказалось, связь уже была не нужна. Сознание полностью перетекало в игровой мир, и в реале оставалась лишь пустая оболочка без тени разума. Были ли те, кто завис, сорвался, или, как говорили некоторые, оцифровался в простеньких играх типа «Тетриса» или «Шахмат», неизвестно. Если да, то их судьба незавидна. Впрочем, не стоит завидовать и тем, чье сознание попало в различные танковые, авиа и прочие симуляторы. Каким бы ты ни был фанатом танчиков, но гореть в раскаленной броне по 100 раз на дню, чем не персональный ад? Гораздо больше повезло тем, кто оказался в полноценных вертмирах современных онлайн-игр. Тысячи, а то и миллионы километров территорий. Огромная социальная составляющая и мир, мало отличимый от реальности. Судя по всему, многие были даже рады. Не нужно ходить на работу или учебу, думать о хлебе насущном. Или грустно разглядывать в зеркале свои дряблые мышцы в комплекте с юношескими прыщами, либо старческими морщинами. В Верте ты был крут, силен и сам себе хозяин. Некоторым категориям населения такая жизнь показалась гораздо более привлекательной их нынешнего существования. Инвалиды и неизлечимо больные предпринимали попытку срыва, дабы обрести крепкое и здоровое тело, пусть даже в виртуальности. Особо продвинутые пенсионеры ложились в капсулу в попытке заполучить столь желанное для тех, кто уже одним глазом глядит за край, бессмертие. Преступники с расстрельными статьями, влюбленные, желающие, но не имеющие возможности быть рядом, вместо того, чтобы, обнявшись, шагнуть с крыши, уходили в срыв в один из миров. Телкинисты и реконструкторы, мечтающие стать эльфами и гномами, магами и рыцарями, с радостью сливались в последнем экстазе с верткапсулой. И как показывала безжалостная статистика, среди тех несчастных 17%, что не были подвержены феномену оцифровки, свирепствовала нешуточная эпидемия самоубийств. Срыв был жизненно необходим, срыв был желанен. Государства забили тревогу. Законодательно ограничили время нахождения в капсуле при полном погружении. Те виртуальные миры, в которых был зарегистрирован хоть один сорвавшийся, попадали под жесткий колпак госконтроля. Также официально было обещано, что эти сервера никогда не будут отключены. В общем, как я пропустил всю эту бучу, было не очень понятно. Я все глубже и глубже зарывался в интернет. Мои пальцы нервно дрожали, а в пустых кофейных чашках сиротливо плавали окурки из отысканной в дебрях серванта пачки Кэмела. Утро я встретил на кухне у раскрытого окна с последней сигаретой в руке. Глаза слезились, от кофе воротило, но в душе я ликовал. «Вот, вот оно! Это тебе не превращение в замороженный окорочок за странные деньги. Это реальная дыра, куда можно было улизнуть, показав кладбищу кукиш». Дел предстояло еще много. Техническая сторона вопроса. Какую капсулу выбрать? Как обойти зашитый на уровне железа таймер, ограничивающий время и тип погружения? Как мое тело выдержит неделю, а то и две без еды, питья и медикаментов? А ведь именно на такой срок рекомендовали ориентироваться новоявленные гуру срыва на многочисленных форумах, посвященных полезному феномену. В принципе, все эти вопросы уже кем-то неоднократно решались. Надо только нарыть побольше информации и с головой ее обработать, подобрав подходящие для себя решения. Я уже поставил на закачку десяток мануалов и столько же видеогайдов. Занес в фавориты сайты, полулегально торгующие чипами перепрошивки верткапсул. В открытых вкладках браузера отсвечивали пугающие картинки многоступенчатых капельниц и бидонов питательных растворов. Процесс пошел. Техническая сторона была непроста, но решаемая. Затем следовало выбрать виртуальный мир, определиться, за кого и как играть, изучить тонны сайтов и форумов, а времени катастрофически не хватало. Если зарезервировать 2 недели на срыв, то на подготовку остается максимум дней 5-7. Мало, очень мало. Но где наша не пропадала? Ставлю все на зеро.
2: Информация из Википедии. Многопользовательская онлайн-игра «Другой мир». Старт проекта. Май 2030 года. Аудитория. 48 миллионов игроков. Прирост 1 миллион 400 тысяч игроков в месяц. Типы подключения. 2D, 3D. Верткапсула с полным либо частичным погружением. Размер мира. 1 миллион 430 тысяч квадратных километров. Прирост 12 тысяч квадратных километров в месяц. Генерация новых территорий. НПС, мобов и квестов. Группой искинов под управлением искина Ray31. Администрирование мира. Искин Алый 9. Ввод-вывод реальных денег. Продажа предметов и сервисов на сумму $42 миллиарда в год.

0: Глава третья. Едва слышно зашелестели вентиляторы, вздрогнули массажные валики, включился подогрев ложемента, капсула выходила из слип-режима. Перед глазами пробежали таблицы селф-теста и корректности подключения оператора. Развернулось объемное меню рабочего стола. Мысленно перекрестившись и трижды сплюнув на удачу, запустил игровой клиент другого мира. Секундная заминка на подключение, автоматическое скачивание последнего обновления и создание новой учетной записи. Напоследок, скормив регистрационной форме данные своей кредитки и отмахнувшись от длинной простыни с описанием истории мира, добрался до меню генерации нового персонажа.
1: Выберите расу.
0: Высший эльф.
1: Внимание! Игра за высшего эльфа рекомендуется только для опытных игроков. Высшие эльфы истово веруют в светлых богов, что автоматически делает их легитимной целью для всех сторонников павшего. Более того, Ясный Город, стартовая локация и столица светлых эльфов, находится на границе темных земель. Сам город неплохо защищен от нападения сил сторонников Неназываемого. Однако уже в соседних локациях могут встретиться любые порождения эманации тьмы. Вы уверены, что хотите выбрать данную расу?
0: Да, подтверждаю.
1: Поздравляем вас с выбором. Расовый бонус плюс один к интеллекту за каждый уровень.
0: Именно из-за этого, казалось бы, небольшого бонуса, я и решил выбрать эльфа. Дополнительные плюс 100 к интеллекту уже на 100 уровне будут очень весомым аргументом в любой ситуации. И пусть изначальная дорога в топы резко усложнялась, но простая логика убеждала, что время, затраченное на прокачку персонажа, в десятки, а то и сотни раз короче, чем игра на высоких уровнях. Конечный приз был немал размером и вполне осязаем. Он явно стоил того геморроя, что подложили под него разработчики, ибо топ-уровни – это далеко не конец, а лишь начало игры.
1: Выберите класс персонажа.
0: Чернокнижник.
1: Внимание! Чернокнижники являются тайными почитателями павшего и тяготеют к темной стороне силы. Отношение к данному классу среди светлых рас резко негативное. С вами откажутся общаться некоторые НПСы, управляемые из кем персонажи, а многие торговцы при вашем виде задерут цены. После 10 уровня чернокнижнику предстоит определиться со специализацией «Некромант» либо «Рыцарь смерти». Оба эти класса ненавидимы светлыми, для вас закроются многие квесты и локации. Если вы по-прежнему хотите отыгрывать вышеперечисленные классы, рекомендуем выбрать темную, либо нейтральную расу.
0: А вот хрен вам вгрызло. Некрос – мой любимый перс еще с пеленок. Ну ладно, не с пеленок, но со времен первых ММОРПГ, в которые я рубился бессонными ночами, страдая от вечно болящей шеи. Двухкилограммовая маска 3D-шлема за несчастные 5 лет на рынке гаджетов успела породить целое поколение людей с юношеским остеохондрозом. И вообще, я не хочу быть миллион первым эльфом-лучником. Задрали своими лубочными стандартами. Не рекомендуется, не принято, так не делается. Идите в пень, буду рвать шаблон. Мрачный эльф-некрос среди пушистых паладинов. Подтверждаю.
1: Поздравляем вас с выбором. Классовый бонус плюс один к интеллекту и духу за каждый уровень. Добро пожаловать в меню распределения начальных характеристик. У вас 25 свободных единиц. Используйте их вдумчиво. После создания персонажа изменения невозможны.
0: Перед моими глазами появились 5 базовых характеристик с кратким описанием. Сила. Увеличивает мощь ближней атаки, а также шансы парирования и блокировки. Влияет на переносимый вес. В случае перегрузки ваша скорость существенно падает. Интеллект. Влияет на скорость изучения небоевых и магических умений, вероятность нанести критический удар заклинанием, а также на количество маны вашего аватара. Одна единица интеллекта дает 10 единиц маны. Частично интеллект увеличивает скорость регенерации маны. Ловкость. Повышает точность, уклонение и шанс критического удара в ближнем и дальнем бою. Телосложение. Отвечает за количество хитпоинтов. Одна единица телосложения дает 10 единиц жизни. Значения всех характеристик отсвечивались сиротливыми нулями. Ну что ж, для настоящего наркомана процесс приготовления ханки не менее священен, чем самоупотребление. Приступим. Туповое решение для домохозяек – установить все параметры по 5 и наслаждаться золотой серединой. Я отмел сразу. Специализация – наше все. Быть лучшим в своей нише, а не средним во всем. Предпочитаю узкопрофильный скальпель универсальным пассатижем. Итак, к чему мы стремимся? Кто такой некромант? Это кастер, то есть персонаж, использующий в нападении преимущественно магию. При этом некрос умеет призывать к себе в помощь различную нечисть. Скелетов, зомби, демонов и так далее по списку. Практически мини-группа из мага и ручного танка. Урон наносим заклинаниями с дальней дистанции, в рукопашку не лезем. Удары противника на себя не принимаем. Значит, сила, ловкость и телосложение вторичные. Дух важен. Хотя в процессе схватки много маны не восстановишь. Основная медитация после боя. Конечно, лишние 3 минуты на поле посидеть лениво, но все же не так критично, как закончившаяся, прямо посреди боя, мана. Окей, разобрались. Начнем с конца. Ловкость. 0. Надеюсь, из рук валиться ничего не будет. На самом деле, 0 не делал из меня криворукого инвалида. Скорее, он означал отсутствие бонуса к средним характеристикам моей расы. Сила. 3. Шмотки и выпавший из монстров лут на себе как-то таскать тоже надо. Бегать с каждым добытым кинжалом или куском руды в лавку не айс. Телосложение. 5. Ложиться с одного удара не хочется. Хотя единицы характеристик или на игровом жаргоне поинты жаль до зубовного скрежета. Дух. 6. Каждая капля маны важна. Не 1000 раз жизнь будет висеть на волоске. И зависит лишь от того, набралась мана на последнее заклинание или нет. Интеллект. 11. Уверенно вбиваем все оставшееся. Маны много не бывает. Есть только 2 значения. Мало и больше уже не лезет. Принять новые характеристики.
1: Вы уверены?
0: Подтвердить.
1: Поздравляем! Добро пожаловать в меню визуализации персонажа. Выберите внешний вид аватара.
0: Перед глазами медленно вращалась фигура эльфа. Мужской пол был выбран автоматически, изменить его было нельзя, что спасало от разных неприятных открытий после занятия сексом в виртуальности. Я поигрался ползунком прокрутки, подгоняя телосложение под себя. Ну, разве мышечной массы добавил немного? Да пресс сделал порельефней. А кто бы отказался? Надеюсь, что в этом теле мне предстоит жить долго и счастливо. Затем перешел к настройкам лица. По умолчанию аватар имел мой реальный фейс. Наличие камеры в капсуле меня не удивило, в наше время их имеют даже калькуляторы. На выбор также предлагался длинный список

0: латинского «ла» – «ночь» и «итх» – «дитя», соответственно, «дитя ночи». К отыгрыванию персонажа я собирался подойти со всей ответственностью, ведь чем глубже погружение в мир, тем вероятней срыв. Лаид.
1: Ваш выбор принят. Добро пожаловать в другой мир, Лаид. У вас впереди вечность времени, помноженная на бесконечность возможностей.
0: Пока я морщил лоб, пытаясь понять смысл пожелания, виртуальность медленно померкла, окутав меня вязкой тьмой. Я закрутил головой, пытаясь разглядеть хоть что-либо. Вначале появились звуки. Тихонько зашелестели деревья, заскрипел кузнечик, крикнула птица. Затем мир обрел свет и краски, и я задохнулся от обступившей меня красоты. Вокруг шумел лес. Нет, не так. Лес! Вы бывали когда-нибудь в утреннем эльфийском лесу? Нет? Я тоже не был. Но когда попадете, сразу его узнаете. Журчал ручеек, порхали бабочки, лучики света танцевали среди листвы. Красота и глубина пространства потрясали. Я присел на корточки и провел рукой по ковру из травы и цветов. Тихо прошептал. «Ну, здравствуй, новый мир. Мы теперь надолго вместе». На поляну выскочил лопоухий заяц. Сосредоточив на нем взгляд, получил всплывшую подсказку.
1: «Юный кролик. Первый уровень».
0: «Ну, кролик так кролик. Я их от зайцев не отличаю. Беги, пока я добрый да занятой». Только теперь я обратил внимание на интерфейс игры. Полупрозрачные боксы чата, столбики маны, жизни и опыта. Пока пустые еще слоты быстрого доступа пояса и заклинаний. Немного потасовав менюшки местами, поигрался с прозрачностью. Ладно, постепенно обкатаю в бою и подгоню под себя. Кстати, о себе. Одет я был непрезентабельно, даже бедновато. Холщовая светлая рубаха да серые штаны из той же ткани. За спиной тощая котомка, на ногах видавшие виды кожаные сандалии. Эльф-бомж, мда. Ну да ничего, прокачаюсь и буду в портянках от Версачи ходить, всем на зависть. Вызвал меню персонажа и убедился, что одежда выполняет чисто эстетические функции. Никаких дополнительных статов не дает, даже броня по нулям. Заглянул в сумку, фляга с водой до краюха хлеба. Заботливо выскочила подсказка.
1: В землях другого мира пища играет важную роль. У голодного персонажа замедляется, вплоть до полной остановки, скорость восстановления жизни и маны. Следите за уровнем сытости вашего аватара. Также многие блюда и напитки обладают различными бонусами, временно усиливающими вашего персонажа. Для самостоятельного приготовления пищи вам нужно развить навык кулинарии. Более подробная информация по бонусам и профессиям доступна во встроенной Вики Друмира.
0: На минуту я пожалел, что отпустил зайца-кролика с миром. Шашлык жевать всяко веселей, чем прошлогоднюю горбушку, но да не последней косой в лесу. Взгляд зацепился за помигивающую иконку вирт-соединения. Раскрыл меню и расплылся в довольной улыбке.
2: Пинг 3 миллисекунды. Потеря пакетов 0%. Тип подключения 3D. Без ограничения пребывания в виртуале.
0: Yes! Работает эта хреновина! Тесты тестами, но в глубине души слегка щемило. Но как чип или прошивка подведут и выкинет меня принудительно из вирта через 4 часа. Тогда все, прощай, надежда, здравствуй, мраморная плита вместо спинки кровати. Следующим, на что я обратил внимание, была чуть подсвеченная пиктограмма квестовой вкладки. Переключившись, обнаружил новое задание.
1: «Приветствую тебя, юный чернокнижник. Длинная и трудная дорога лежит перед тобой». Мало кто осилит ее до конца. Но, как известно, путь в 1000 миль начинается с первого шага. Именно этот шаг тебе и предстоит сделать. Недалеко от поляны, где ты впервые появился в нашем мире, есть пещера старого Грыма, отшельника. Местные считают его безобидным сумасшедшим и потому не трогают. Но Грым по-прежнему верный слуга неназываемого. Он поможет тебе. Следуй на восток по звериной тропе. Она приведет тебя к цели. Мастер темной гильдии ясного города Акилум.
0: Хм, мастер есть, а гильдии нет. После того, как я определился с расой, то внимательно изучил карту города. Готов поспорить на золотой зуб, что темной гильдии на ней нет. К сожалению, время жутко поджимало, и гуглить более подробно у меня не было возможности. А жаль, приходится играть практически вслепую, без гайдов, мануалов и прочих подсказок, как в старые добрые времена. Впрочем, свежий, незамыленный взгляд способен разглядеть много неожиданного и интересного.

0: Будем искать. А пока, Дранг нах Остен, следуй за белым кроликом. Сверившись со встроенным в интерфейс компасом, я неспешно зашагал по едва заметной тропе. Напрягало полное отсутствие оружия и магии. Хоть бы палка какая попалась по дороге. Однако лес был девственно чист, словно образцово-показательный городской парк. Впрочем, долго идти не пришлось. Пара сотен шагов, и деревья слегка расступились, открывая вид на достаточно мрачную поляну. Хрустящий под ногами серый травяной ковер, стволы вековых деревьев, покрытые седым мхом. Даже весело светившее до сего момента солнце скрылось за локальной тучкой. Да, мрачноватые будни некроманта. Прищурившись, я огляделся вокруг. А ведь это еще цветочки, ягодки будут потом. Всякие кладбища и умертвия, склепы и зомби. Учитывая местный уровень визуализации, не поторопился ли я, выбрав некроса? Может выйти, пока не поздно, и перекраситься в друида какого-нибудь? Буду весь в лютиках и ромашках гербарии собирать. Я задумчиво всковырнул ногою весистый мухомор и четкой подачей зафутболил его в широкое дупло корявого дуба. Ладно, коней на переправе не меняют. Я злобный чернокнижник или погулять вышел? Где тут ваша пещера? Выходи, конспиратор, дело есть. Пещера нашлась. Позеленевший от времени скальный вырост прятался в тени старой, лохматой ели. Вход был достаточно удобный, пригибаться не пришлось. Сделав пару неуверенных шагов в темноте, ориентируясь лишь на отблески огня в глубине прохода, я шагнул в просторную комнату, неверно освещенную тусклым светом восковой свечи. Свет танцевал вальс с тенью, и поначалу мне никак не удавалось хоть что-то разглядеть. Но вот одна из теней в углу зашевелилась, и на меня уставились два разноцветных глаза. «Отшельник Грым?» – неуверенно спросил я, делая шаг назад, и ощупывая пространство за спиной в поисках хоть чего-то увесистого. В углу тихо заворчали, темный силуэт сделал шаг в мою сторону. «Твою же мать!» – я, наконец, нащупал у стены что-то ухватистое, замахнулся. «Обзовись, чудище! Тебе, блин, какой глаз больше дорог, желтый или синий? Сейчас отрихтую!» Тень скептически хмыкнула и, сделав еще пару шагов, оказалась в полосе света. Невысокий седой гоблин, стряхнув паутину со штопанной хламиды, оглядел меня и неожиданно писклявым голосом приказал.
1: «Веник на место поставь, воин! Развоевался тут!»
0: Шаркая стоптанными сандалиями и недовольно покачивая головой, гоблин обошел меня по кругу.
1: «Юный эльф решил стать отступником и пойти дорогой павшего. Романтики захотелось, доказать, что не такое, как все. Так ведь часто ко мне неумирающие приходят. Да только вот мало кто из них в силу войти сумел. Неделю-другую помелькают в лесу, да и пропадают невесть куда. Нет в них воли и страсти настоящей».
0: Я почтительно склонил голову. «Уважаемый Грым, родителей не выбирают. Не виноват я в том, что родился эльфом. А вот путь чернокнижника избрал вполне осознанно, и верю, что смогу вам скоро это доказать». Гоблин уперся в меня тяжелым взглядом, затем прошипел в лицо.
1: «Скорее, чем ты думаешь, юный клоун!»
0: Грым резко повернулся и вытащил из кучи тряпья белоснежный сверток.
1: «Именем неназываемого принеси его в жертву, вырезав невинное сердце!»
0: Гоблин откинул угол материи, и пещеру огласил детский плач. Ярко-синими, полными слез глазами, на меня смотрел младенец. Я отшатнулся к стене, что-то громко звякнуло о камень, и я опустил взгляд. В моей руке хищно мерцал кривой кинжал.
2: «Внимание! Получено новое задание. Доказать делом верность павшему. Тип задания. Общий. Условия выполнения. Вариативные. Награда неизвестна».
0: «Зверели совсем в своей виртуальности. Вариативный, говорите?» Хрустнув суставами, я сжал клинок. «А сердце одного старого гоблина не будет достаточным доказательством?» Шагнув вперед, я резко пырнул ножом в ненавистную разноглазую морду. Попытался пырнуть. Воздух вокруг меня уплотнился, и я раскорячился в позе Д'Артаньяна на дуэли.
2: «Парализация. На вас наложено заклинание «Костяные оковы».»
0: Гоблин противно захихикал, затем сделал пас рукой. Сверток с младенцем исчез, а я рухнул на каменный пол. Кинжал, глухо звякнув, покатился по камню.
2: «Вы сбиты с ног. Получен урон. 12 единиц жизни».
1: «Охлони, эльфенок. Это всего лишь иллюзия. Нам не нужны мясняки. Поменьше слушай ваших жрецов. Павший – это не темная сторона, а просто один из пантеона, проигравший битву за место в небесном храме.
2: Внимание! Задание «Доказать делом верность павшему» выполнено. Получена награда. Клинок Зумерек. Ваше отношение с фракцией Темного Альянса улучшено. Ваше отношение с Грымом улучшено.
1: «Встань, чернокнижник!» Грым протянул мне руку, помогая подняться. «И кинжал подбери, он-то как раз настоящий. Бери, не бойся, нет на нем крови. Доволен я тобой, порадовал старика. Однако, все же делом слова подтвердить придется».
2: «Внимание! Получено новое задание. Доказать делом верность павшему 2. Тип задания – необычный. Условия выполнения – вариативные. Награда – неизвестная».
0: «Вот же! Не успокоится никак. Может, снова его ножиком пырнуть. Боюсь, правда, что парализацией уже не отделаюсь». Дотянувшись к кинжалу, я сосредоточил на нем взгляд.
2: «Клинок Сумерек. Персональный при поднятии. Тип оружия. Кулище одноручное. Урон от 1 до 8. Скорость 1.8. Прочность 80 из 80. Эффект. При атаке с вероятностью в 7% накладывает на цель дебаф. Дрожание рук, замедляющий скорость атаки противника на 24%.
0: А неплохой дракол. Какой-нибудь начинающий разбойник, или как его чаще называют в игре рога, с ударением на первый слог. За такую парялку, а еще лучше пару, немало бы золота отвалил. ДПСа, или проще говоря, количество урона в секунду, с такой пары хватило бы на первые 10-15 уровней. А эффект вообще сказочный. Противник практически становится на четверть слабее. Мне, правда, такая плюшка ни к селу, ни к городу. Танковать, принимая на грудь удары противников, я особо не собираюсь, разве что на первых уровнях придется немного помахать железом. Дальше кастеры, не имеющие брони и обладающие мизерным запасом жизни, начинают ложиться с 5-6 ударов средних монстров, и о ближнем бою придется позабыть. Повесив кинжал на пояс, я слегка поклонился. «Спасибо за урок и подарок, уважаемый Грым. Я бы хотел узнать, где я могу изучить магические навыки чернокнижника?» Гоблин склонил голову к плечу и задумчиво потер подбородок.
1: «Насколько хватит моих знаний, я помогу. Магический талант в тебе есть, и доступ к нему открою. Когда станешь сильней, возвращайся. А сейчас иди. Устал я».
0: Гоблин повернулся спиной, а меня подхватила под локти неведомая сила, достаточно грубо пронесла по коридору и вытолкнула наружу. «Эй, полегче, я еще за гильдию хотел спросить». Я попытался просунуть голову в пещеру, но упругая невидимая стена мягко оттолкнула меня назад.
2: «Отшельник Грым сейчас занят и не хочет вас видеть. Возвращайтесь, когда достигнете 5 уровня».
0: «Ну не мудак?» Я отмахнулся от окна сообщения, но на его месте с перезвоном колокольчиков тут же появилось новое.
2: «Задание «Найти пещеру и поговорить с Грымом-отшельником» выполнено». Получена награда «Разблокирование магических способностей». Вам доступна ветка развития крови. Вам доступна ветка развития вызова. Вам доступна ветка развития смерти. У вас есть 3 неиспользованные единицы таланта.
0: О, вот это уже дело. Я плюхнулся на траву и раскрыл окна меню. Ветка вызова. Основной выбор в направлении развития – подъем убитых существ, либо призыв монстров из других планов. Первые поначалу слабее. Также требуют ингредиенты для вызова, но в теории имеют более высокий потенциал в раскачке. В той же ветке вызова открывались различные способности, усиливающие поднятое существо. На высоких уровнях в той же ветке вызова открывались различные способности, усиливающие поднятое существо. Также имелось довольно много предметов с бонусами и бафами для поднятых петов. А вызываемые же существа достаточно долго были сильнее поднятых, пока в какой-то момент не упирались в потолок. Не скоро, очень не скоро, где-то в районе 200 уровня наступал облом. Выше архидемона призвать было просто некого. Да, для его усиления также существовали возможности и способности. Но согласно статистике, топовый мастер со специализацией в поднятии побеждал в схватках с другими игроками на 6% чаще. А это существенно. Для меня существенно. Хотя основная масса игроков жила, как и в реале, по принципу «хочу здесь и сейчас», а дальше как-нибудь прорвемся. Мой выбор сделан. Минус одна единица таланта.
2: Внимание! Вы изучили заклинание «Призыв нежити». Время на каст 4,5 секунды. Затраты маны 30 плюс 15 маны на каждый уровень заклинателя. Ингредиент – камень души. Эффект – поднятие мертвого существа. Более подробная информация доступна в Вики.
0: Я перешел по предлагаемой ссылке. О своем главном оружии надо знать все. Как оказалось, камень души случайным образом падал с убитых существ. Предмет невозможно было купить, украсть или передать другому игроку. Только добыть самому из тела убитого тобой, либо твоей группой, монстра. В случае с группой, шанс выпадения камня существенно проседал, в зависимости от количества и, что немаловажно, разницы в уровнях членов отряда. Сила же поднимаемого напрямую зависела от уровня создания при жизни, плюс бонусы от предметов и бафов, да минус определенный коэффициент, выводимый из уровня и класса игрока. Рост маны на призыв был также понятен. Данное заклинание оставалось неизменным на протяжении всего развития персонажа. Просто на сотом уровне требовалось 1530 маны, а не 30, как на первом. Переходим к ветке крови. Здесь у нас в будущем появится разнообразный ассортимент дотов, аур и дебафов. Доты – второе по силе оружие некроманта. Некрос не наносит крупный одномоментный урон, как волшебники или маги. Нет, он накладывает на жертву связку заклинаний, которые достаточно быстро, такт за тактом, уменьшают жизнь цели. При этом заклинания припоганенько разнообразные. Вместе с нанесением тривиального урона, они зачастую обладают еще и дополнительными эффектами. Замедляют, отравляют или передают жизнь и ману цели некроманту. Короче, тактик и комбинаций великое множество. Для думающей головы и прямых рук – самое то. Сейчас нам доступны два заклинания этого вида. Одно с замедлением, второе, что посильней, отравляющая цель. Хотелось бы, конечно, наносить больше урона, но брать будем первый. С уровнями замедляющий эффект будет расти, вплоть до торможения цели на 60-70%, что еще спасет мою шкуру не одну сотню раз. Берем.
2: Внимание! Вы изучили заклинание «Шипастой травы». Время на каст – 1,5 секунды. Затраты маны – 15. Эффект. Цель получает магический урон в 5 единиц каждые 4 секунды на протяжении 16 секунд. Скорость передвижения цели замедляется на 11%. Более подробная информация доступна в Вики.
0: Отлично. Осталась еще одна единица таланта. Перейдем к ветке смерти. В данный момент тут были доступны два заклинания, причем оба мне очень хотелось взять. Первое. Поглощение жизни. Наносит цели урон и передает ее некроманту. Урон невелик, но практически всегда игнорирует магическое сопротивление игрока. И главное, отлечивает меня, любимого. А для соло-класса лечилка очень нужна. И второе. Костяной щит. Создает магический щит, который принимает на себя определенное количество повреждений. После недолгого раздумья я все же решил брать лечилку, а щит обязательно возьму на ближайших уровнях. Насколько я помню из официального гайда, следующие 3 единицы таланта я получу на 5-м, затем еще 3 на 10-м, а далее, после выбора специализации, по 1 единице за каждый уровень.
2: Внимание! Вы изучили заклинание «Поглощение жизни». Время на каст – 1,4 секунды. Затраты маны – 14. Эффект. Цель получает магический урон в 8 единиц, а вы излечиваетесь на то же количество ХП. Более подробная информация доступна в Вики.
0: Споро раскидав новоприобретенные заклинания по слотам быстрого каста, я упруго вскочил на ноги и отряхнул ссор со штанин. Потрясающая детализация! От тропы раздался шум шагов и шелест листвы, а через мгновение на поляну, испуганно озираясь, вышел эльф-качок с легко узнаваемым лицом телеартиста и по-детски широко раскрытыми глазами. Прибывший был безоружен и одет в точно такую же хламиду, как у меня. Я убрал руку с кинжала. «Ну, здравствуй, юный чернокнижник!» Глаза эльфа распахнулись еще больше. «Отшельник Грым?» «Тьфу ты, он что, читать не умеет?» «Его младший брат-близнец. Ты проходи, не стесняйся!» Я указал на пещеру. «Тебя ждут!»
3: «Спасибо!»
0: – прошептал эльфенок и проскользнул мимо меня ко входу. Я покачал головой. Детский сад, штаны на лямках. Надеюсь, разработчики учитывают возраст игрока и в качестве жертвы ему предложат кролика. Либо вообще улитку и молоток. Да так, чтобы с хрустом и соплями по всем стенам. Хм, что-то меня занесло, да. Скорее всего, опция родительского контроля в капсуле включена, так что кровь из монстров не льется, болевые и эротические ощущения заблокированы, а фильтр нецензурной речи активирован. Ладно, пора заняться делами. Полтора часа в игре, а я все еще нуб первого уровня. Непорядок. Судя по карте, восточные ворота города всего в 10 минутах ходьбы от меня. Стартовые локации новичков расположены прямо за городскими стенами, давая возможность игроку сбежать под защиту стражи в случае опасности. Буду продвигаться в направлении города, попутно занимаясь охотой. Дичи здесь должно быть гораздо больше, чем у переполненных новичками стен.

0: Глава 4. Первая попытка поохотиться чуть не стала для меня фатальной. Недалеко от тропы я увидел мелкого кролика. Подсказка услужливо сообщила, что кролик юн, и уровень его первый. Окей, мой размерчик. Пета поднять я еще не мог, не было камня душ. Ничего, справимся и так. На первых уровнях кастерам частенько приходится танковать. Я пометил лопоухого как цель и активировал шипастую траву. Земля вокруг несчастного животного вспучилась, и его лапы оплела колючая синяя травка. Проявившаяся полоска жизни над кроликом дрогнула и уменьшилась процентов на 10. Грызун призывно взвизгнул и засеменил ко мне. А вот одновременно с ним из рядом стоящих кустов на меня кинулась здоровая зайчатина.
1: «Матерый кроль, 3-й уровень».
0: «Да хоть суслик, забодает ведь. Позора не оберешься. Убит кроликом в первом же бою!» Я торопливо перекинул целеуказание на матерого и снова наложил замедляющий дот. «Резист! Заклинание полностью проигнорировано целью. Чудные дела твои! Кролики с сопротивляемостью к магии!» Еще одна попытка, и зверь, наконец, замедлился.
1: «Укус. Вы получили 6 единиц повреждения от зубов юного кролика. Жизнь 54 из 60. Промах. Юный кролик попытался ударить вас лапами, но промахнулся».
0: Мелочь успела доскакать и теперь активно пыталась сделать мне больно. Выхватив кинжал, я полоснул ушастого по морде, отчего полоска его жизни слегка просела, а затем активировал поглощение жизни.
1: «Юный кролик получил 8 единиц повреждений. Вы излечены на 8 единиц жизни. 60 из 60. Укус. Вы получили 17 единиц повреждения от зубов матерого кроля. Жизнь 43 из 60. Укус. Вы получили 5 единиц повреждения от зубов юного кролика. Жизнь 38 из 60. Сильная царапина. Матерый кроль полоснул вас когтями. Вы потеряли 18 единиц жизни. 26 из 60.
0: Атас. Делаем ноги». Замедляющий дот все еще висел на обоих ушастых, так что, пробежав пару десятков шагов и слегка оторвавшись от преследователей, я развернулся и дважды прочитал поглощение.
1: «Юный кролик получил 8 единиц повреждений. Вы излечены на 8 единиц жизни. 34 из 60. Юный кролик получил 5 единиц повреждений. Вы излечены на 5 единиц жизни. 39 из 60. Вы получили опыт».
0: Сдох, зараза. Попытка замедлить матерого обошлась мне еще в 2 укуса. Жизнь упала в оранжевый сектор, поэтому снова пришлось бежать. Если бы полоса моей жизни ушла в красную зону, сбежать бы я уже не смог. При таком состоянии здоровья скорость резко падает. Но и сейчас мое преимущество было минимальным, и я никак не мог оторваться от ушастого на достаточное расстояние для безопасного прочтения заклинания. Через 100 шагов лес расступился, и мы вывалились на опушку. Впереди маячили городские стены, около которых копошились десятки игроков, качаясь на всякой мелочи, медитируя и общаясь. Сориентировавшись по надвратным башням и мощенной дороге, я рванул в сторону ворот. Там всегда стоит стража, которая подпишется за игрока и не пустит монстра в город. Кролик – монстр. Страсти-то какие. Позор на мои седины. Жалко, конечно, упущенный опыт. Если моба добьют стража, то экспо мне не получить. Однако вскоре планы неожиданно переменились. Заяц противно заверещал, и я, бросив взгляд за спину, резко оттормозился. Какой-то игрок рога 2 уровня заступил косому дорогу и быстро перфорировал его 2 короткими клинками. А вот теперь не зевать. Тот, кто нанесет больше повреждений, тот и получит опыт. С максимально возможной скоростью я стал начитывать поглощение жизни. Вот заодно и отличусь.
1: Вы получили опыт.
0: Есть, готов. К этому моменту юный разбойник также был при последнем издыхании. Кританул его косой, что ли? Либо изначально принял бой не с полной жизнью. Я устало подошел к Роге, который уже уселся на землю рядом с тушкой зайца и бинтовался. «Спасибо, брат». «Спасибо, не булькает», — улыбнулся тот, доставая очередной бандаж. «О, русский, что ли?» Игра, конечно, автоматом переводит весь контент и речи игроков на родной язык пользователя, но не до такой же степени. «Украинский». Он протянул заляпанную кровью руку. «Кирилл, он же Крилл, начинающий эльф Рога 2 уровня». «Глеб, он же Лаид, будущий некрос». Я пожал крепкую ладонь. Оглядел медленно исчезающие кровавые пятна. А ведь действительно, когда кролики меня пинали, было больно, и кровь летела веером. Не так, чтобы адская боль, но вполне чувствительная. В горячке боя я принял это за должное, забыв на минуту, что вокруг Верт. Чувствительность к боли, как и острота восприятия других органов чувств, говорила о глубине погружения в виртуал. В принципе, официалы рекомендуют при первых же болевых ощущениях сменить тип подключения на тривиальный 3D, так как чем глубже ты погружаешься в виртуальность, чем реальнее мозг ее воспринимает, тем выше шанс срыва. Таким как я, официальная медицина вообще не рекомендует посещение полноценных вертмиров. В данном случае это все не могло не радовать. Моя гипервосприимчивость повышала и так немаленький шанс срыва буквально на порядок. Тем временем Кирилл закончил перевязку, восстановив тем самым жизнь до половины, и задумчиво протянул. «Некрас, говоришь? Извини за прямоту, но ты либо мазохист, либо идиот. Или же человек с уймой терпения и далеко идущими планами?» Я ухмыльнулся. «Скорее с уймой свободного времени, но терпение мне тоже пригодится». «Рад, что не ошибся в тебе». Крил уже нетерпеливо притоптывал на месте и оглядывался, высматривая новые цели. «Какие планы? У меня еще осталось 2 часа до принудиловки. Группнемся?» Перед глазами появилось окно сообщения.
1: «Внимание! Крил, разбойник 2-го уровня, предлагает вам присоединиться к группе».
0: Я на автомате подстроил интерфейс, сделав сообщение полупрозрачным и задумался. «С одной стороны, надо идти в город и как-то обустраиваться. Я не игрок на час, мне тут теоретически жить и жить. С другой, комнату в таверне никто за красивые глаза не сдаст. Нужны хоть какие-то деньги. Да и на еду со шмотками надо как-то заработать. Ладно, времени до вечера еще полно. И хотя Рога не лучший класс в группе без танка, но вместе веселей, да и парень забавный, надо бы к нему приглядеться. Может, закорешуемся?»
1: «Вы присоединились к группе. Групп-лидер Крилл. Правило лута. Мастер лут».
0: Кирилл радостно потер ладони. «Сейчас навоюем, нам бы воина еще, чтоб танковал и лекаря, ваще атас был бы!» И тут же закричал на всю зону. «Ищем танка и лекаря уровни 1-4 для холма гнолов, говорим только по-русски!» И тут же ответил на мой незаданный вопрос. «Ну нафига нам импортные? Встроенный переводчик наш русский матерный как-то не берет, вот они и тупят вечно!» Он так заразно засмеялся, что и я ухмыльнулся. Занятный малый. Вообще, я прямо физически ощущал, как начинает расслабляться закрученная внутри меня пружина. С того момента, как я узнал о диагнозе, у меня не было ни секунды покоя. Гнал и гнал вперед, боясь не успеть и сдохнуть на полу, так и не доползя до телефона. А даже если б и дополз. Но сейчас, покой и красота этого мира вливалась в меня стремительным потоком, переполняя мою измученную душу и вымывая оттуда усталость и напряжение. Я закрыл на секунду глаза, вздохнул полной грудью, медленно выдохнул и улыбнулся. «Ты чего, под кайфом, что ли?» – забеспокоился Рога. «Не, я не по этим делам. Лепота просто. Что за гнолы, кстати?» «Зачетные монстры! Основной донжион – это их пещеры. Там 3 этажа, уровни примерно от 10 по 25. Нам туда никак, рано еще. Но вот вокруг пещер полно мелких гнолов. Работников, собирателей, посыльных. Этих ребят и будем валить. Святое дело! Еще с них браслеты изредка падают. Можно продавать игрокам или самим сдать мастеру охраны караванов. С каждого браслета опыт как за убитого гнола. Донаты, ну, те, кто реальное бабло в игру вкладывают, их с руками отрывают. Поорал часок, скупил 100-другую браслетов, бац, 10-й, а то и 12-й уровень. И зайцев с кроликами гнобить не надо. Кстати, о зайцах. Лутни своего русака, пока не протух». От кролика мне достались лишь 2 полоски мяса. Продам в лавку, либо начну качать кулинарию. Посмотрим, что по деньгам к вечеру будет. А вот чат в локации был действительно очень оживлен. «Плачу золотой за координаты красного медведя. Пишите только в приват. Продам синий гладиус. Дорого. Либо меняю на топовый шмот для друида. Маг 8-й уровень. ЛФГ. Куплю браслеты гнолов. Серый за 20 медяков, черный за 50, красный за 2 серебрухи. Желательно опт. Продам баф на плюс 350 хп. Время действия 3 часа. Цена вопроса 1 золотой. Сижу у восточных ворот. Я не с ПК. Валите его, он у ручья». «Сам ПК. Ты меня первый убил». Крил заржал. «Школа-ло». «Ага, пионеры уроки пасуют. «Ладно, пойдем. Похоже, желающих больше нет. На месте сориентируемся». Минут 7 быстрого шага вдоль опушки леса привели нас к невысоким холмам. У широкого подножья кучковались игроки, как группами, так и поодиночке. Аккуратно приманивая гнолов и с переменным успехом разбирали их на запчасти. На наших глазах низкоуровневый воин притащил к своей группе паровоз из 3 гнолов-работников и 1 гнола-надсмотрщика 8 уровня. Буквально через минуту, сумев завалить лишь 2 работников, команда полностью легла. Мы жадно проводили взглядом недобитых монстров. Надсмотрщик хоть и сильно покалечен, но нам явно не по зубам. «Крилл, у тебя какое-нибудь дистанционное оружие для пула? Ну, в смысле, выманивание монстров есть?» «Не». Рога разочарованно цыкнул зубом. «В теории могу использовать любое метательное и арбалеты, но денег на такое добро еще не накопил. 10 бандажей вот только купил, и все». «Понял. Ладно, тогда я буду их дотом пулить, а дальше ты подключайся. Стой пока здесь». Я взбежал на холм и огляделся. Метрах в 300 впереди виднелся вход в пещеру. Его прикрывал невысокий частокол, на котором вяло трепыхались грязные флаги. Вся окружающая меня местность была изрезана тропинками, по которым сновали разнокалиберные гнолы. Ближайшим ко мне оказался куда-то торопливо семенящий по своим делам гнол посыльный 3 уровня. Выбрав его в качестве цели, я активизировал шипастую траву. Гнол резко развернулся, злобно зашипел и довольно шустро потрусил в мою сторону. Кастанув поглощение жизни, я бегом спустился с холма и укрылся за спиной уроги. Крилл смело бросился навстречу мобу и принялся быстро наносить короткие удары ножами. Однако сразу перетянуть на себя гнола не смог. Я успел нанести слишком много повреждений, поэтому зверюга, игнорируя юного разбойника, бросилась ко мне.
1: «Удар. Вы получили 16 единиц повреждения от лап гнола посыльного. Жизнь 44/60. Удар. Вы получили 12 единиц повреждения от лап гнола посыльного. Жизнь 32/60».
0: «Больно, однако». Я выхватил свой кинжал, и теперь мы фаршировали моба в 3 клинка. Параллельно я пытался прочитать поглощение жизни. 2 монстр своими ударами сбил мне концентрацию, но на 3-й раз заклинание прошло. У меня оставалось лишь 3 жизни, когда гнол в последний раз заорал что-то неразборчивое и сдох.
1: «Вы получили опыт».
0: «Уф, на грани, однако. Не танк я все же, не танк». Крилл присел на 1 колено возле тела и приложил к нему руку. Звякнуло. Деньги с монстра автоматически разделились на всех членов группы, и я стал богаче на 2 медяка.
2: «Тут еще какое-то письмо, персональное при поднятии. Квест, видимо, низкоуровневый. Тебе надо?» –
0: поинтересовался Рога. «Бери себе, думаю, это не последний посыльный». Присели на 2 минут, восстанавливая ману и жизнь. Крилл перебинтовался, затем с сожалением произнес: «Все, бандажей нема. Умение лишь до 3 единиц прокачал. По 4 хита лечусь». «Рано ты начал его развивать. Слишком дорогое удовольствие на 1 уровнях». Неспешно протянул я, наблюдая, как прибежавшая в одних подштанниках группа касается своих могилок и напяливает появившуюся на месте надгробного камня амуницию. Поднялся на ноги. «Готов?» Дождавшись утвердительного кивка, я снова взлетел на холм. Теперь мой выбор пал на одинокого гнола-работника, неспешно тащившего корзину с землей. Дот, 2 качалки жизни, немного рукопашки и радующее сообщение об опыте. В этот раз было гораздо легче. Жизни у работника поменьше, чем у посыльного. Слился он явно быстрее. Нагнувшись над гнолом, Кирилл удивленно протянул:
2: «Слышь, тут какой-то камень души, только я его взять не могу. Это что за хрень?»
3: «О, клянусь Аллахом, это мое!»
0: Я торопливо подбежал к телу и подобрал невзрачный голубой камушек.
1: «Камень души. Содержит душу гнола 4 уровня. Для подъема существа используйте заклинание «Призыв нежити».»
0: Я перенес нужный спелл в панель быстрого доступа и, зажав камень в руке, активировал заклинание. Громыхнуло, сверкнуло, камень рассыпался в пыль. Прямо пред носом у сидящего Кирилла земля вспучилась, и наружу вылез гнол-зомби. Рога ойкнул и откатился в сторону.
2: «Твою мать, предупреждать надо!»
0: «Предупреждаю!» Я заржал. «Знакомься, это мой пет, Тузик. Он будет нашим танком!» Я уже вовсю ковырялся в настройках управления поднятого существа, подгоняя их под себя. Переименовав зомби в Тузика, задал команды на атаку, охрану, отбой. Легко догадаться, что это были фас, фу, сидеть и так далее, в той же логике. Пет получился третьего уровня, а учитывая то, что камень упал из монстра четвертого, результат был не столь плох. «Ну, сейчас полегче пойдет. Сидеть!» – скомандовал я Тузику и побежал за очередным гнолом. Зомби радовал, неплохо танковал, быстро перетягивая на себя агро и не давая монстрам пинать наши мало бронированные тушки. Бил не очень сильно, по 5-7 единиц, но главное – держал удары и терпеливо глотал урон. Процесс рутинного уничтожения монстров, или, короче говоря, фарм, налаживался. Следующих трех монстров мы разобрали без проблем. Нам даже попался очередной гнол посыльный, только уже 5 уровня. Именно после его смерти наши тела на мгновение окутались голубым сиянием, и мы синхронно выдохнули. «Динг!» – сказал я. «Ап!» – закричал Кирилл.
1: «Поздравляем, вы получили новый уровень, текущий уровень 2. Расовый бонус, интеллект плюс 1. Классовый бонус, интеллект плюс 1, дух плюс 1. Доступны 5 единиц характеристик».
0: Я открыл меню персонажа. На минуту задумался, а затем быстро раскидал поинты. Плюс 3 в интеллект, плюс 1 дух и плюс 1 телосложение. Пока что так. Интеллект догнался уже до 16, что давало мне 160 единиц маны. Очень приличный результат для второго уровня. «Раскидал статы?» – спросил я уставившегося в никуда Кирилла. 5 сек, заканчиваю. Можешь пулить пока». «Окей», – я кивнул и полез на ставший уже родным холм. И тут же столкнулся нос к носу с двумя гнолами-собирателями. Заорали клыкастые гады и бросились на меня. Проорал я в ответ, скатываясь вниз. «Паровоз! Тащу паровоз! Два гнола! Тузик, фас!» Я спустил Пета на дальнего монстра, и теперь на мне висел лишь один преследователь. «Валим этого!» – крикнул я Роге. Тот понятливо кивнул и заступил мобу дорогу. Минута звона железа, гула заклинаний, и наш гнол рухнул на землю.
1: «Вы получили опыт».
0: Во время боя я вовсю использовал поглощение, как самый быстрый способ нанесения урона монстру. Так что полоска жизни у меня была на 100%, а вот у танковавшего Крила индикатор хитов испуганно подрагивал в оранжевом секторе. В следующую секунду мой зомби с утробным стоном рассыпался прахом. Изрядно помятый гнол рванул к нам. «Не лезь сразу, я сам!» – скомандовал Крилу и, шагнув вперед, удачным ударом всадил кинжал в глаз гнола.
1: «Критическое повреждение. Гнолу-собирателю нанесено 14 единиц урона».
0: И тут же в ответ мне прилетело когтистой лапой по лицу, а затем и по печени. Чувствительно, однако. В дело вступил Рога, выдав со спины какую-то агрогенерирующую связку ударов. Монстр тут же повернулся к нему лицом, что дало мне мгновение отступить назад и вновь скостовать поглощение. «Удар! Еще удар! Вспышка магии!»
1: «Вы получили опыт».
0: «Есть! Спекся!» «Поздравляю, Кирилл! Тактически грамотно разрулили!» Я протянул Роге руку. Тот пожал ее с серьезным лицом. «Ты сам красава! Без суеты и все по делу! С тобой можно в разведку!» Мы оба улыбнулись. «Надеюсь, хоть один камень души у них есть, ибо зомби мой тю-тю!» «Ага, мир его праху! Жил, похоже, так себе, а вот умер как герой, защищая хозяина!» «Судьба у него такая!» Задумчиво протянул я, наблюдая, как Кирилл присаживается у тел. Звяк, звяк, я стал богаче на 5 медяков. «Пруха!» – обрадовался Рога. «У этого камень и серый браслет. Считай 20 медяков сразу в кассу. О, блин, а второй пустой. Бери пока себе, мой следующий. А вот камешек я возьму. Сейчас будем героя реанимировать». Герой надежд не оправдал. Зомби поднялся лишь 2 уровня. «Надо, ох, надо доставать предметы с бонусами на повышение уровня поднимаемых существ. Ну да ладно, выбью новый камешек, сменю Пета». Пара минут на восстановление, и я побежал за следующим гнолом. Дальнейший процесс рутинного фарма пошел без особых затруднений. Я таскал по одному, реже по 2 монстра. Добыча была достаточно скудной. 3-5 медиков с морды, плюс всякий дешевый трэш, ржавые кинжалы, куски руды, шмот без дополнительных статов. Изредка падали квестовые браслеты, правда только серые, за более понтовыми надо было идти вглубь пещер. Через 2 часа игры мы оба уже имели 5 уровень, по паре сотен медиаков и 10 браслетов. Я же еще дополнительно накопил 12 камней душ, правда теперь поднятые зомби не казались мне такими уж крутыми.
2: Их второй и четвертый уровень уже не смотрелся столь внушительно на фоне моего пятого.
0: Мы как раз медитировали после сложного боя с парой гнолов, когда прямо между нами пронесся высокоуровневый друид.
3: «Трейн!»
0: – крикнул он и резво умчался, явно с бафом на скорость. «Че он сказал?» – только и успел спросить Кирилл, как нас накрыла толпа монстров, гнавшаяся за друидом. Не знаю, где он их столько нацеплял. Видимо, вывалился из пещеры и, не заморачиваясь низкоуровневой для него охраной, рванулся в город. Он-то ушел, а вот нам хватило. Легли мы секунд за пять. Я получил пару критов, как по сидячему, в спину. Успел на мгновение вскочить на ноги и тут же рухнул вновь. Кровавая пелена затуманила взгляд.
1: «Внимание! Вы погибли в бою и сейчас будете воскрешены в точке последней привязки. Напоминаем, что точку можно изменить при помощи специального заклинания либо артефакта. На месте вашей гибели остается надгробие, которое содержит всю экипировку и предметы из сумки. Подобрать их можете только вы. Если в течение 3 часов вы так и не добрались до места смерти, то могила перенесется на ближайшее городское кладбище».
0: Совершенно секретно. Из указа президента Российской Федерации о создании закрытого комплекса «Шарашка». Использовать подсерверный зал объект «Бункер-9». Развернуть вертмир версии «Эдем-17» сборка «Офис Люкс». Провести учет и анализ среди всех граждан категорий 4, 4А, 7 и 11. Включить в шорт-лист ученых, аналитиков, конструкторов и других граждан из списка S1. Провести подготовительную работу и настоять на цифровке всех, кто старше 65 лет, а также тех, чье состояние здоровья внушает опасения.

0: Глава 5. Кровавая пелена спала с глаз, и я увидел, что нахожусь на уже знакомой мне поляне, той самой, где впервые появился в мире Друмира. Наблюдались, правда, и некоторые отличия. Лес вокруг меня стал черно-белым, уши не улавливали ни одного звука, а сам я висел внутри хрустальной сферы, что медленно вращалась вокруг своей оси. Перед глазами помигивало счетчиком сообщение.
1: «Воскрешение через 5, 4, 3».
0: С каждой отсчитанной секундой мир приобретал глубину и краски. На цифре 0 раздался хрустальный звон, и окружающий купол лопнул. Лавина звуков, запахов и ярких красок обрушилась на мое сознание. Встряхнувшись, как мокрый пес, мысленно поднял бокал с воскрешением. Особого расстройства из-за неожиданной смерти я не испытывал. И так продержался более 5 уровней, что очень даже неплохо, особенно на начальном этапе, где новички раз за разом дохнут как мухи. Так, легкая злость на мудака, что, упиваясь собственной крутизной, протащил паровоз через всю локацию, аккурат по головам низкоуровневых игроков. Конечно, стража у ворот города вырежет гнолов за секунды, но сколько они народу перекрошат по дороге. Или еще хуже, потеряют противника из вида и, отстав на полпути, побредут назад к пещерам, где и ударят в спину охотящейся молодежи. Скосив взгляд на окошко общего чата локации, я ухмыльнулся. Многомудрого бегуна активно крыли матом в несколько этажей. Заработанный с таким трудом опыт я не потерял. Игра вплоть до 10 уровня носила во многом ознакомительный характер и даже не требовала оплаты. На первых порах нет штрафа за смерть персонажа. Игрок иммунен к ПК, то есть атакам других игроков, и не может выбрать специализацию. В общем, ничего нового. Первая доза наркотика часто предлагается бесплатно. Впрочем, админы своего не упустят. Недаром годовая прибыль корпорации вполне сравнима с бюджетом государства средней руки. Переключил внимание на давно мигающий групповой чат. Крилл эмоций не сдержал и бушевал вовсю.
2: «Ты имя этого урода запомнил? Я его в черный список внесу. Валить буду, где только увижу».
0: «Да ладно тебе, расслабься. Игровой момент. Сколько еще будет такого? Забей, короче. У тебя какие планы?»
2: «Да черт его знает. У меня 8 минут до принудиловки, а в 3D играть не хочу. Инвалидом после верта себя чувствую. Может, по магазинам пробегусь, лут сброшу, да в гильдию схожу. Единицы таланта у мастера получу. А ты куда?»
0: Я на секунду задумался. 5-й уровень сделал. Надо забежать к Грыму. Затем смотаться к могилке и забрать свои вещи. Ну и в конце концов, пора думать о ночлеге. Хорош качаться, время заботиться хлебом насущным. У меня примерно те же планы. Я тебя в френд-лист занес. Пересечемся еще. Приятно было играть вместе.
2: А то, взаимно, я тебя тоже добавил. Ты в котором часу по МСК играешь?
0: Врать ведь не хочется. Рассказывать о своих надеждах и планах, тем более, сглазить боюсь. «Ну, я типа как в отпуске, онлайн почти все время. Стучись, в общем, и тебе ответят». Мы обменялись смайликами, и я покинул группу. С интересом оглядев неснимаемый белоснежный подгузник, я с любовью погладил кубики пресса. «Красота! Сладкое слово «халява». Ведь сколько я мечтал о таком рельефе, а? Тема притягателен виртуал. Невозможное возможно. Мечты сбываются. Круче нас только горы». Миллионы постройневших толстушек, мириады похорошевших дурноушек. Прихлопнув на шее комара, офонарили разработчики. Или это искин инициатива? Я, сориентировавшись по компасу, двинулся к пещере отшельника. По дороге удалось завалить 5 зайцев, первоуровневые монстры опыта практически не давали, однако умение рукопашки на них качалось, а шкурки и мясо исправно падали. Вот в таком виде, в труселях и с пучком шкурок да мяса в обеих руках, я и предстал перед Грымом.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Увидев, как он удивленно приподнял бровь в немом вопросе, я попытался сохранить рушащийся на глазах авторитет. С поклоном положив добычу на стол, я произнес: «Это тебе, уважаемый Грым. Живешь ты один, много времени проводишь в размышлениях о высоких материях. Боюсь, что охотиться тебе некогда, а из шкурок можно пошить неплохой плащ». Грым скептически одним пальцем поворошил кучку даров, затем брезгливо тщательно вытер его о свою хламиду.
2: «Спасибо. Плащ тебе самому бы не помешал. Обидел кто? Или разбойники завелись в лесу? Что ты в одном из подним щеголяешь?»
1: Я неопределенно покрутил рукой в воздухе. «Сложные жизненные обстоятельства. Тут замешана честь дамы». Грым жизнерадостно заржал.
2: «В таком деле и помочь не грех».
1: Поковырявшись в куче тряпья, он вытащил наружу засаленный комок. Расправил, встряхнул пару раз, выбив тем самым целое облако пыли. Торжественно вручил его мне.
2: «На, владей, будет чем срам прикрыть».
3: «Ваша репутация с отшельником Грымом улучшена. Вы получили предмет, залатанный ветром плащ. Редкость, необычный. Прочность, 8 из 40. Броня плюс 5. Интеллект плюс 2. Внешний вид минус 10.
4: «Да, подарочек-то с двойным дном. Характеристики отличные. Но вот на людях носить его не только стыдно, но еще и вредно. Могут ведь и в город не пустить, цены в лавках поднять или там квест не выдать».
1: «Спасибо, уважаемый. У меня есть еще один вопрос. Охота была удачной, и я приобрел немало ценного опыта. Могу ли теперь обучиться у вас чему-нибудь новому?» Грым кивнул.
2: «Да, вижу. Ты не терял времени зря и достоин награды».
3: «Внимание! Вы получили 3 единицы таланта».
2: «А теперь иди, устал я. Приходи, когда станешь вдвое сильней».
1: Уже знакомый вихрь подхватил меня под руки и аккуратно, но неумолимо выкинул из пещеры. Да ё-моё, опять за гильдию спросить не успел. Без особой надежды попробовал сунуться назад, однако получил вполне ожидаемое предложение дорасти до 10 уровня и лишь затем возвращаться. Аккуратно сложил замызганный плащик, я пристроил его на сырую траву и уселся сверху. И тут же поймал себя на мысли: «А ведь вживаюсь-то в мир, а вот зачем я плащ подложил под задницу?» Профилактика виртуального геморроя и нежелание замурзать белоснежные труселя поступил на одних рефлексах, как в повседневной жизни, и это не может не радовать. «Давай, мой милый мозг, врастай в окружающую реальность. Это не игра, это наш новый дом. Давай, родной!» Открыв панель магических талантов, на минуту задумался. Обобщим опыт сегодняшних боев. Некросом я доволен. Пет молодца. Качалки жизни и доты рулят. Хотелось бы, чтобы поглощение наносило больше ущерба и, соответственно, получше отлечивало. Значит, 1 единицу вкладываем туда однозначно.
3: «Внимание! Вы изучили заклинание «Поглощение жизни 2». Время на каст – 1,7 секунды. Затраты маны – 22. Эффект. Цель получает магический урон в 15 единиц, а вы излечиваетесь на то же количество ХП. Более подробная информация доступна в Вики».
1: Возможности улучшить заклинание призыва нежити пока не было. На 10 уровне, после выбора специализации, уровень призываемого существа начинал падать на единицу за каждые 5 уровней игрока. При этом у некроса сразу же открывалась ветка талантов, ориентированная на усиление пета. Значительное усиление. А вот у рыцаря смерти аналогичная ветка становилась доступна только по достижении 30 уровня. Поэтому пет для рыцарей резко становился вторичен. Большинство раскачивалось в аналог бронированного танка с высоким уроном в секунду, а ориентированные на групповую игру в того же танка, только с уклоном в массовые дебафы и проклятия. Переключаясь между ветками и вчитываясь в описание, решил остановить свой выбор на 2 заклинаниях из «Школы смерти». Баф, поглощающий часть полученного урона, и магия контроля, обездвиживающая противника на несколько секунд.
3: «Внимание! Вы изучили заклинание «Костяной щит». Время на каст – 2,9 секунды. Затраты маны – 23. Эффект. Персональный баф. Создает магический щит, который принимает на себя 40 единиц урона. Время – 20 минут. Вы изучили заклинание «Рука мертвеца». Время на каст – 1,5 секунды. Затраты маны – 19. Эффект. Удерживает цель на 2 секунды.
1: Раскидал новые умения по ячейкам быстрого каста. Мест еще хватало, панель была рассчитана на 10 заклинаний. А вот в будущем, вероятно, придется ломать мозг, что иметь под рукой, а что запихнуть поглубже. Тут же провел полевые испытания. Активировал щит. С глухим костяным стуком вокруг меня вспухла решетчатая сфера. Крутанулась и через мгновение пропала. На периферии зрения появилась иконка нового бафа. В поисках цели для магии контроля потопал по направлению к холму гнолов. Вещи забрать все равно надо. Через два десятка шагов навстречу попался лопоухий заяц. Выбрал косого в цель, мазнул глазами по иконке нужного заклинания, активируя его мысли-командой. И нас с зайцем чуть Кондратий не прихватил. Земля вспучилась, из нее высунулась полуразложившаяся рука и схватила зверюшку за лапу. Косой заверещал и задергался, вырываясь. Да уж, так можно и заикой стать, если неожиданно попасть под действие заклинания. Наконец заяц освободился, в три прыжка преодолел разделяющее нас расстояние и мстительно полоснул меня когтями. Раздался уже знакомый стук, и боевой чат сообщил, что 6 единиц повреждения поглощены костяным щитом. «Работает!» Щита хватило еще на 5 ударов. Ну что ж, не густо, но ведь это только первая ступень. Вкладывая больше единиц, можно получить более внушительный результат. И главное, щит полностью поглощает урон, тем самым позволяя магу сохранить концентрацию и продолжить чтение заклинания, несмотря на получаемые удары. Быстренько добив косого и подобрав очередную шкурку, я, обновив щит, легкой трусцой направился к холму гнолов. Заблудиться было нереально. Карта посещенных территорий отрисовывалась автоматически, а пиктограмма могилки сверкала на ней ярким маяком. Выбрав ее в качестве конечной точки путешествия, я шел строго по компасу, что показывал направление и дистанцию до цели. Просто встроенный GPS. Наконец местность изменилась, лес расступился, и я вышел к холмам. Опасаясь влезть в агрозону снующих во все стороны монстров, обогнул по широкой дуге гнола собирателя и, наконец, присел у своей могилки. А ведь в реале я подсознательно понимал, что дело идет именно к этому. Небольшой покосившейся базальтовой плите с моим именем и моложавой фотографией. И вот он, полный сюрреализм. Я сижу у собственного надгробия и любуюсь им со стороны. Протянул руку, чтобы стряхнуть налипший на камень сор. От прикосновения плита легонько завибрировала.
3: Лаид, 5 уровень. Могила будет перенесена на северное кладбище Ясного города через 2 часа 12 минут. Желаете забрать свои вещи? Да, нет.
1: Конечно, да. Надгробие рассыпалось прахом, и на земле осталась котомка с моими вещами. Со злобной радостью я пнул кучку серой пыли. Будем жить. Только успел склониться над сумкой, как со стороны пещер, на холм, залетела девушка-игрок, таща за собой 4 гнолов. За считанные мгновения она скатилась по склону и развернулась к монстрам, принимая бой. Несмотря на ее 11 уровень, противников было все же многовато. Надсмотрщик 7 и 3 работников 5 уровня. Вообще непонятно, что тут делает эта эльфа, ведь опыта за столь низких для нее мобов получит слезы, добыча тоже никакая. В это время за спиной у сражающейся девушки раздался еще один хриплый взрык. Пробегавший мимо гнол посыльный бросился на подмогу, присоединяясь к Мочилову. Эльфийка тоже заметила новую угрозу и в отчаянии закрутила головой. На секунду наши взгляды встретились, но оценив мой непрезентабельный вид и 5 уровень, она лишь досадливо закусила губу и молча продолжила теперь уже точно безнадежный бой. Быстро запустив руки в недра котомки, я вытащил кинжал и пару камней душ. Доставать остальные вещи не было ни времени, ни смысла. Оценил запас маны – 75%. Не густо. Но позволить девушке слиться на моих глазах – это как-то не по-мужски. Достаточно того, что в реале, время от времени, приходилось отводить глаза и делать вид, что чужие разборки меня не касаются, ища утешение в постулате. Милые бронятся, только тешатся. Призвал Пета. Черт, слабенький зомби 3 уровня. Поднимать нового нет ни времени, ни маны. Фас, Тузик, бери на себя одного работника. Продержись хоть минутку. Гнол, до этого момента не успевший получить ни одного удара и не набравший агро, легко переключился на зомби.
4: Сам же я, выбрав в качестве цели слабейшего гнола посыльного, прочитал дот, а затем, сжимая в руках кинжал и запасной камень душ, бросился в рукопашную. Эльфа моих потуг не оценила. Мотнув головой, отгоняя непокорную челку, она бросила: «Беги, дурак!» На мое оптимистичное «Спокуха, отмахаемся!» она лишь пожала плечами и продолжила отбиваться от наседающих монстров. События резко ускорились. Упал убитый эльфой гнол. Со стоном упокоился зомби, и тут же рухнул на землю мой противник. Четверо против двоих. Весь скоротечный бой я, пытаясь как можно быстрее прикончить своего гнола, активно начитывал поглощение. Поэтому из драки вывалился с полной жизнью, однако лишь четвертью маны. Легко запинавший моего зомби и потерявший при этом не более 20% хитов, гнол-работник ринулся ко мне. Получив пару увесистых плюх, я смог так и наложить руки мертвеца. Затем, разорвав дистанцию, поднял нового пета. «Удача! Четвертый уровень! Фас! Мана по нулям!» Подождав пяток секунд, пока пет наберет агро, я подлез к гнолу со спины и пустил в ход свой подарочный дракол. Упал предпоследний противник эльфы, однако ее полоса жизни уже мигала в красном секторе. «Хана, девчонки!» Но та сумела удивить. Подняла вверх щит с мечом и, став на мгновение похожей на памятник родине матери, использовала какое-то умение с яркими спецэффектами, полностью восстановив свою жизнь. «Фига себе! Получается, она не воин, а какой-то гибридный класс. Тяжелая стальная броня, щит и меч. Тяжелая стальная броня, щит и меч. Паладин? А умение «Святые руки» позволяет раз в сутки полностью излечиться. Читал что-то об этом на форумах». Похоже, что так и есть. Глядишь, и без меня бы справилась. Хотя и не факт. Еще минута рычания, влажного чавканья клинков, врубающихся в плоть, и два предсмертных всхлипа оповестили нас, что противники закончились, а мы все еще живы. Таали, а именно так звали эльфу, принялась деловито обирать трупы.

0: стоит ли продолжать разговор?» Снова смахнула капризную челку, прищурившись, поглядела на солнце. Затем, усевшись в медитативную позу, все-таки снизошла. «Да, зацепила случайно лишнюю пару собачек». «А вообще смысл тут сидеть? Опыта же нет практически. Они же для тебя совсем мелкие». Эльфа болезненно скривилась, явно не желая отвечать. Но чувство благодарности все же перевесило. Молча достала из сумки браслет гнола и продемонстрировала его мне. «Фармишь? На продажу?» В уголке ее глаза заблестела слезинка. Слегка закусив губу, она кивнула и отвернула голову в сторону. «Чего-то я не понимаю, походу. Каждый следующий вопрос все сильнее вгоняет ее в печаль. И если ближайшие полчаса я не хочу провести, утирая чьи-то слезы, то пора делать ноги». Склонившись над своими гнолами, я подобрал добычу. Из работника, помимо пары медяков, выпал красивый голубой камушек. Не удержавшись, все-таки спросил. «Извини, последний вопрос. Не знаешь, что это за камень?» «Лазурит. Редкий дроп. 3 серебряка, если в лавку сдавать». «А если игрокам?» 4, а может и больше. В ювелирке используется. Те, кто профессию качают, скупают иногда». Эльфа потеряла интерес к разговору и снова уставилась вдаль, медитируя и ожидая восстановления хитов и маны. «Что же она такая грустная-то?» Я покрутил камушек в руках и протянул его Таалии. «Держи, подарок, как напарнику в тяжелом бою». Эльфа удивленно посмотрела на меня, затем с явным сожалением покачала головой. «Нет, не надо, спасибо». «Да бери, у меня сегодня уже второй такой падает». Вынужденно соврал я. Почти насильно вложив камушек в узкую ладошку, я улыбнулся и помахал рукой. «Побежал я в город. Удачной охоты!» Девушка несмело улыбнулась. «Спасибо!» «Пошли, Тузик! Нас ждут великие дела!»
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Чарльз Фрич. Маскарад. Холодным октябрьским вечером, закончив работу, Сэм Вудфорд быстро шел к дому, оставляя за собой густой шлейф табачного дыма. В бодрящем воздухе сверкали уличные фонари, и ветер гонял по мостовой сухие листья. В предвкушении приятного спокойного вечера Сэм еще больше ускорил шаг. Вдруг на дорогу выскочило глазастое чудище и закричало мальчишеским голосом: «Конфеты, мистер! Конфеты или жизнь?» Сэм попытался сделать вид, что очень напуган, и вынул изо рта трубку.
1: «Ну, ты меня испугал. Ведь ты монстр с третьей луны Юпитера, так?»
2: «Не бойтесь, мистер Вудфорд, это я, Джо!» —
0: ответило чудовище, снимая с головы длинноносую зубастую маску, под которой оказалось улыбающееся мальчишеское лицо, усыпанное веснушками.
1: «Вот это да!»
0: — сказал Сэм, разыгрывая удивление.
1: «У меня нет с собой сладостей, Джо, но ты обязательно заходи к нам, да не один, а с друзьями, сегодня вечером. Думаю, миссис Вудфорд приготовит что-нибудь особенное».
2: «О!» — обрадовался Джо. «Обязательно! До вечера, мистер Вудфорд!»
0: Посмеиваясь, Сэм посмотрел вслед убегающему мальчишке и двинулся дальше. Может быть, вечер вовсе не будет таким уж спокойным. В такой вечер по улицам бродят гоблины, а эльфы, феи и прочие сказочные существа звонят в двери и требуют гостинцев. Подумал он и еще раз усмехнулся. Высоко в небе сверкнул метеор. Или ведьма на горящем помеле. А может, корабль пришельцев из другого мира. Или какой-нибудь огненный призрак, воскресший накануне традиционного праздника с карнавалом, где каждый может вообразить себя кем угодно. Правда, обычно наряжаются только мальчишки и девчонки. Он поспешил домой, где жена уже ждала его с приготовленным ужином. Они поели, и Сэм решил посидеть с газетой в своем любимом кресле в гостиной. Нашествие ребятни начнется позже, так что еще есть время отдохнуть. В комнате было тепло, стены дома надежно отгораживали холодную ночь за окнами, и Сэм почувствовал, как постепенно им овладевает состояние сонливого благодушия. Но тут позвонили в дверь. Резкий звук звонка напрочь прогнал сон, и Сэм Вудфорд расстроился из-за того, что ему неожиданно помешали. Он закрыл глаза и пошуршал газетой, словно надеялся, что этот ритуал заставит звонок замолчать. Не чувствуя никакого желания вставать, он пошевелил пальцами ног в мягких шлепанцах. Из кухни доносился шум льющейся воды и звяканье тарелок. Сэм открыл глаза и попытался сосредоточиться на недочитанной статье о последних достижениях национальной программы по исследованию космоса. Но мысли упорно возвращались к незваному визитеру за дверью. Невольно он затаил дыхание. В дверь снова позвонили.
1: «Кора!» — крикнул он. «Кто-то пришел!»
0: На кухне еще раз звякнули тарелки.
2: «Открой сам, пожалуйста, Сэм. Я тут занята».
1: «Вряд ли это дети», — подумал Сэм. «Еще рано. Всего четверть седьмого. Хотя, может быть, это уже пришел Джо, переполненный мальчишеским энтузиазмом и не понимая, что у старшего поколения есть дела поважнее, чем бегать и открывать дверь в неурочное время».
0: Опять зазвенел звонок. На этот раз более настойчиво.
2: «Сэм!»
0: — крикнула из кухни жена.
1: «Иду, иду. Сейчас открою».
0: Он вздохнул, отбросил газету, с неохотой поднялся из мягкого кресла и, пройдя через гостиную в прихожую, рывком открыл дверь. На пороге, моргая от неожиданно яркого света, падающего из дверного проема, стоял молодой человек. По крайней мере, лет на 12 старше Джо. Короткая стрижка, костюм, чем-то напоминающий одежду елизаветинских времен, и неуверенная улыбка на лице.
2: «Здравствуйте», — произнес он звонко. «Я марсианин».
0: Сэм немного подумал и спросил:
1: «Не слишком ли вам много лет для этого?» Молодой человек смутился.
2: «Марсиане бывают разных возрастов. До 160 лет бывают, а мне 30».
1: «Я имею в виду, — терпеливо объяснил Сэм, — что вы, по-моему, вышли из возраста, когда играют в карнавальные игры».
2: «Игры?»
1: Гость удивленно нахмурился.
2: «Может быть, вы не поняли? Я с Марса!»
1: «Ну, разумеется», — ответил Сэм. «А я с планеты Венера. Лучше побыстрее говорите, что вам надо, и я пойду дочитывать газету».
2: «Вы мне не верите!»
1: С удивлением и болью в голосе воскликнул молодой человек. «Да куда уж там?» Сэм думал о своем удобном кресле и, мечтая снова в нем оказаться, старался разговаривать доброжелательным тоном. «Я очень ценю шутки, особенно в карнавальную ночь, но что-то вы не похожи на человека, который просто ради шутки будет бегать от дома к дому и звонить в двери. Вы что, швабры продаете? Или журналы?»
2: «Ничего я не продаю!» —
1: с отчаянием произнес гость.
2: «Я прилетел в ракете с Марса! Ракета сгорела в вашей атмосфере! Я сам едва спасся и спустился на парашюте недалеко отсюда! Выбрал ваш дом наугад и позвонил!»
1: «На Марсе, конечно, тоже есть дверные звонки».
2: «Конечно! Двери-то у нас есть! Почему же у нас не должно быть звонков?»
1: Сэм покачал головой. «Неубедительно, парень. Ты газеты читаешь? Наши автоматические станции передали, что климат на Марсе здорово отличается от земного. Если бы там были обитатели, а их там нет, то они бы тоже от нас отличались. А ты больше похож на землянина, чем я. Кроме того, ты слишком хорошо говоришь по-английски».
2: «Но я говорю по-марсиански», — ответил молодой человек с отчаянием в голосе. «Только говорю мысленно, и вы меня понимаете».
1: «И что это все всегда прикидываются, будто они с Марса?» — раздраженно поинтересовался Сэм. «Почему бы для разнообразия не выбрать Венеру?»
2: «Ха!» — молодой человек уверенно отмахнулся рукой. «Все знают, что на Венере нет жизни».
1: «Ну хорошо, ты марсианин», — сказал Сэм, пожимая плечами. «Добро пожаловать на Землю. А сейчас, если ты не возражаешь...»
2: Молодой человек внезапно забеспокоился. «Я только сейчас подумал. А что, если мне никто не поверит? Я ведь не могу доказать, что я с другой планеты. Все доказательства остались в ракете».
1: «Просто придется подождать, пока за тобой не прилетит другая ракета», — ответил Сэм. «Или жди, когда земляне запустят на Марс свою. А пока ты запросто сойдешь за... одного из нас», — добавил он, усмехнувшись.
2: «Спасибо за совет», — ответил гость удрученно. «Большое спасибо».
1: «Да не за что», — добродушно сказал Сэм.
3: «Можешь попробовать вон в том крайнем доме. Фэллоу помешан на летающих тарелках. Это будет хорошая шутка».
1: Молодой человек кивнул неуверенно и сошел с крыльца в темноту.
2: «Никак не ожидал такого приема», — печально произнес он.
1: «Ничего, привыкнешь», — ответил Сэм ему вслед, закрыл дверь и вздохнул с облегчением. Потом невольно улыбнулся. Может быть, не следовало разговаривать с ним так строго. В конце концов, эта ночь и предназначена для подобных розыгрышей. Он пожал плечами, уселся в свое любимое кресло и с удовлетворением развернул газету.
2: «Кто там был, дорогой?» — поинтересовалась Кора, входя в комнату. «Надеюсь, это не дети? У меня еще не готово угощение».
1: «Какой-то парень прикидывается марсианином», — ответил Сэм, не поднимая глаз.
2: «Тебе нужно было меня позвать?» — заинтересовалась Кора. «Я никогда не видела марсиан».
1: «Их никто не видел, потому что их нет. И, кроме того, костюм его отнюдь не говорил о богатстве воображения. Ни тебе щупалец, ни страшных глазищ, ни смертоносного лучемета».
2: «Сэм,
1: произнесла Кора задумчиво. «Представляешь, как было бы забавно, если бы кто-нибудь с другой планеты действительно прилетел, а ему бы никто не поверил». Сэм усмехнулся.
4: «Опять фантастику читала?»
1: Добродушно ироничным тоном спросил он. «Каюсь, виновата», со смехом признала Кора и, вздохнув, добавила. «Ладно, снова пойду на кухню». Сэм Вудфорд уселся поудобнее и положил ноги на скамейку с подушечкой. Из кухни снова донесся привычный шум воды и звон посуды. Он дочитал статью об освоении космоса и удовлетворенно кивнул. «Все идет хорошо. Когда-нибудь действительно долетят до Венеры и Марса и разберутся, как там на самом деле. Ну а потом появятся торговые ракеты, пассажирские». Он откинулся назад, прикрыл глаза и стал мечтать. «Путешествие на другие планеты. Это будет замечательно. Он бы много дал, чтобы оказаться пассажиром на одной из ракет». Сэму не хотелось признавать этого даже перед Корой, которая понимала его лучше, чем были способны понимать другие земляне, но иногда так мучила тоска по родным местам. Было бы неплохо снова повидать Венеру.

радио фантастики. Радио фантастики.

0: Валерий Цуркан. Я иду по улице в зеленом пиджаке. Серж шел по ярко освещенным, то и дело взрывающимся голографической рекламой, улицам Глобал Сити и разглядывал себя в надраенных до блеска витринах бутиков. «Черт, ну и здорово же я выгляжу!» — восхищаясь собой как нарцисс, подумал он. Желтые лакированные туфли, строгий костюм, кожаная шляпа делали его похожим на гангстера 30-х годов прошлого столетия. Черные тонкие усики, будто углем нарисованные над верхней губой, ему очень нравились, хотя в миру отрастить такие он не решался. Засмеют, сейчас это не в моде. В голове кружилась древняя песенка, которую он слышал еще на дедовском магнитофоне. Да, были когда-то такие колымаги: полчаса настраиваешь, полчаса слушаешь. «Я иду по улице в зеленом пиджаке. Мне нравятся мои ботинки, а еще красивый галстук у меня. И в зеркалах витрин я так похож на Бадди Холли. Папа скоро даст свою машину покататься мне. Иду я, по улице иду я, по улице иду я, по улице один». Песня была прям-таки о нем. Разве что папа не предлагал ему прокатиться на своей машине, потому что ни папы, ни машины давно уже не было. Лет 20 назад папаша укатил на ней с чернобровой красавицей, оставив маму с маленьким Сержиком на руках. Да, Серж о нем и не думал. Уехал, и флаг ему в руки. Сейчас он ему представлялся каким-то странным ботом, безликой компьютерной программой, выдающей себя за человека. Ибо человек так со своим сыном бы не поступил. Серж шел, особо не торопясь, наслаждаясь каждым мгновением своей ирреальной жизни. Он нашел себя в этом придуманном мире. Он сделает себя тем, кем хотел стать. Именно об этом он мечтал в докембрийскую эпоху компьютерных динозавров и интернетовских птеродактилей. Мечтал, фантазировал, и вот он, журавль в руках. Два магнума приятно тяжелели бока. Сунь руки под пиджак, и пистолеты сами прыгнут в ладони. Стрелять из них одно удовольствие. Отдача здесь не очень сильная, и почти каждый выстрел находит свою цель. Совсем не обязательно становиться ворошиловским стрелком, чтобы быть метким в Глобал Сити. Здесь все предельно ясно. Навел ствол на жертву, спустил курок, и можешь выбирать следующую мишень. В реале все не так, но ведь это не явь. Здесь не надо быть Эйнштейном, чтобы создать атомную бомбу. Все уже сделано. Нужно только уметь пользоваться. Конечно, неопытного юзера кокнут в начале первого уровня. Без определенных навыков дальше не добраться. Впервые попав в пространство Глобал Сити, Серж несколько дней подрабатывал грузчиком в порту. 2 часа работы, и на его электронном счету появлялась некоторая сумма, которую он мог тратить как в городе, так и в реальности. Одно обстоятельство поначалу его сильно тормозило. Все-таки это была стратегия с элементами экшена. В Глобал Сити надо было стрелять и убивать. Стоило ему подзаработать немного деньжат, его подстерегали работники ножа и топора, романтики с большой дороги. Летальный исход, хоть в яви, хоть здесь, события не из приятных. Потом в реале целый день болело то место, куда попадала не настоящая, нарисованная программой пуля. Заработанная сумма с его счета переводилась убийце, и все приходилось начинать сначала. В принципе, Серж этого и хотел, бродилок-стрелялок. Но потом он от них изрядно устал. И понял, что в игре есть много чего, кроме стрельбы и погонь. К тому времени, когда Серж освоился в Глобал Сити, он уже был отличным стрелком, прошел 20 уровней второго яруса, побывал и налетчиком, грабящим банки, и ОМОНовцем, освобождающим заложников. На освоение Глобал Сити у него ушло около полугода. Сейчас он чувствует себя в городе, как птица в небе. Он нашел здесь работу по интересу, обзавелся новыми полезными знакомствами. Многое сначала его слегка шокировало. Возможность зарабатывать в виртуальной глобальной игре казалась ему фантастикой. Но когда он понял, что это не выверт покосившегося сознания, то ужасно этому обрадовался. После всего этого он стал музыкантом. Вернее, будет сказано, что он смог стать профессиональным музыкантом, ибо музыкантом он был и в яви. то есть научился зарабатывать на жизнь, занимаясь своим любимым делом. Сначала работал в ресторанах, потом сколотил небольшую группу, и они неплохо зажили. О нем и его команде заговорили даже в реальности и предлагали совершить турне без вирт-костюмов по Европе. Серж шел по вечерним улицам Global City, любуясь своим отражением в витринах бутиков и улыбаясь молоденьким девчатам, изредка отстреливаясь от назойливых экшн-геймеров, думеров недоделанных. Стрелял он рефлективно, не отвлекаясь от своих мыслей. Надо было организовать концерт сержанта в Мадриде, а он никак не мог связаться со своим компаньоном в реале. В Global City они встречались практически каждый день, играли, репетировали, давали концерты в городе. Но когда дело доходило до встречи в яве, Антон начинал отнекиваться. Жена, работа, дача, нет времени на музыку. Название дуэта придумал Серж. Серж и Антон. Трансформировалось в сержанта. Играли они электронную музыку с явным уклоном в сторону рока. У них было много совместно созданных композиций из десяток песен, текст которым писал только Серж. Музыку в основном создавал он сам. Антон занимался обработкой саунда и записывал колорит, как они называли аранжировку композиций. «Салют!» — сказал Серж. Антон уже был в студии, готовил инструменты к работе. Они заканчивали записывать новый альбом, с которым Серж хотел выступить в Мадриде. «Салют!» — ответил Антон. Он был немногословен, от него редко когда удавалось услышать фразу, состоящую более чем из трех слов. Чаще всего он просто повторял слова своего собеседника, добавляя к фразе «да» или «ага» или «конечно». «Прекрасный вечер сегодня!» — Серж улыбнулся. Антон тоже изобразил улыбку на лице и ответил: «Да, хороший вечер». «Продолжим?» «Конечно, продолжим, как же без этого?» Это было что-то новенькое. Антон произнес две фразы вместо одной. «Ты когда-нибудь перестанешь отвечать в этой дурацкой манере, повторяя мои слова?» Иногда Сержа это сильно раздражало. «Ага, когда-нибудь перестану. Конечно, перестану». Несмотря на отличное настроение, Серж начал злиться. «Ты что, издеваешься?» «Ага, конечно, я не издеваюсь». «Но тогда ответь, почему ты не хочешь сыграть концерт в мире?» «Ага, не хочу». «А почему?» «А потому, что жена, дети, работа, карьера, времени нет, несомненно, нет». «Но почему? Почему у тебя здесь есть время, а в реале нет?» «Здесь есть, да. В мире нет, конечно». Серж махнул на Антона рукой. «С Бирюка что взять?» И они приступили к работе. Сегодня он постарается найти Антона в мире. Главное, надо отследить его IP-адрес, а там получится разыскать и его самого. Благо у Сержа есть друзья, которые помогут это сделать. Сегодня Серж вооружен парой хакерских программ, с помощью которых он надеялся вычислить место проживания Антона. А там уже останется зайти к нему на чашку чая и уговорить отыграть хотя бы один концерт в мире. Виртуальные выступления в Global City – это, конечно, хорошо, но хотелось большего. Серж был почти уверен, что Антон живет где-то рядом. Во всяком случае, он хотел, чтобы это было именно так. Полететь в Австралию для того, чтобы побеседовать с несговорчивым компаньоном, он бы не смог. В хакерском софте он не разбирался. До этого и не требовалось. Надо было только запустить программу перед уходом в виртуальность. И когда Антон будет отвлечен работой, тихонько сказать «фас». Главное, чтобы рядом никого больше не было, иначе программа запутается и выдаст не ту информацию. А после выхода в реал надо всего-то позвонить своему знакомому. Он приедет и закончит начатую работу. Найдет тот компьютер, с которого Антон загружается в Global City, и даст Сержу его точный географический адрес. Серж все-таки уловил момент, когда Антон был увлечен записью финальной песни. Он тихо, чтобы напарник ничего не заподозрил, прошептал команду, включающую шпионскую программу. Фас, и где-то в море сотен терабайт, программа-разведчик мгновенно прочитала нужную Сержу информацию. Теперь надо лишь дождаться выхода из Global City и позвонить знакомому хакеру. О, это очень хорошо, когда у тебя есть знакомый хакер. Он поможет тебе разобраться с червями и троянами, он научит тебя избегать опасности в паутине, которую плетут незнакомые тебе хакеры, и, а как же без этого, забросит тебе парочку безобидных вирусов. Надо же их на ком-то обкатывать. Песню они все-таки записали. Осталось только смикшировать дорожки. Но это оставили на потом. Такие барьеры не берутся с наскока. Вещь должна отлежаться хотя бы пару дней.
1: «Салют!» – попрощался Серж.
2: «Салют!» – ответил Антон.
0: Серж вышел из студии и поспешил в квартиру, которую снимал. Из нее он обычно возвращался в мир. Надо было поскорее разобраться с Антоном. Не хотелось упускать из рук хороший контракт.
3: Дома, то есть в своей квартире с окнами на Волгу, Сергей вылез из вирт-костюма, позвонил Виталику, а пока тот добирался до него через весь город, пошел ополоснуться под прохладным душем. Он сидел на кухне и ждал, пока закипит чайник, когда Виталик настойчиво позвонил в дверь.
4: «Но, музыкант, ты все сделал, что я говорил?»
3: «Ага, сделал все», — ответил Сергей и рассмеялся. Так это было похоже на Антона. К компьютеру он товарища подпустил не сразу. Сначала напоил его чаем с клубничным вареньем. Не домашним, а купленным в супермаркете. Только потом позволил Виталику копаться в информации, записанной на винчестере. Минуту спустя Виталик сказал:
4: «Друг, это вовсе не смешная шутка. Из-за этой лабуды ты поднял меня в 8 утра».
3: «Ты нашел его адрес?» – спросил Сергей.
4: «Нашел. Как бы тебе сказать, если это не шутка, то тебе надо к психиатру обратиться. Твой Антон загружается в Global City с твоего компьютера».
3: «Это невозможно. Я живу один, и больше никто не может воспользоваться моим компьютером».
4: «Вот и я о том же. Ты у доктора давно был? Может, у тебя раздвоение личности?»
3: «Ты хочешь сказать, что Антон – это я?»
4: «Больше некому. Тебе надо к врачу сходить, провериться».
3: Сергей сел на краешек стола и задумался.
1: «Я, по-твоему, псих?»
4: «Заметь, ты сам это сказал. Я бы просто решил, что тебе надо отдохнуть от виртуальности».
3: «Здорово. Так вот, значит, почему Антон отказывается от встреч в реале. Здесь его просто не существует. Выходит, что тихо сам с собою я веду беседу. Теперь ясно, почему он так отвечает на вопросы. Он просто повторяет мои слова. И это значит, что сержант – только виртуальный миф».
4: «Не перегибай. Музыка у вас, то есть у тебя, хорошая. Она нравится очень многим людям, так что по этому поводу не грузись».
3: Сергей вышел на кухню, думая о том, что да, отдохнуть от Global City ему бы не мешало, пока совсем голова не съехала. Он снова поставил чайник, сел рядом и стал ждать, пока он закипит. Синее газовое пламя лизало холодные бока чайника, а он просто сидел перед плитой и молчал, погруженный в свои невеселые мысли. Когда чайник засвистел победный марш, из зала послышался крик Виталика.
4: «Серж, да ты только посмотри, что тут такое!»
3: Не успев заварить чай, Сергей выскочил из кухни.
4: «Поздравляю, Сережа, с твоей головой все в порядке. Ты не идиот».
1: «Что там?»
4: «Бот».
1: «Что?»
4: «Программа, которая имитирует человека. Ты где-то подхватил ее, она адаптировалась под тебя, подгрузила музыкальную программу, полную сэмплов, и стала музыкантом».
1: «Ты не шутишь? Ничего себе! Бот, пишущий музыку! Да нам гарантированно аншлаги!
4: Да это лучше, чем несговорчивый напарник! Что ты об этом думаешь, Антоша, чертова ты механическая пианино? Ведь это здорово!»
3: В колонках вдруг послышался знакомый голос.
5: «Да, это здорово!»
3: Серж прошел колесом по комнате и запел.
4: «Я иду по улице в зеленом пиджаке. Мне нравятся мои ботинки, а еще красивый галстук у меня. И в зеркалах витрин я так похож на Бадди Холли. Папа скоро даст свою машину покататься мне. Иду я, по улице иду я, по улице иду я, по улице один».
6: Валерий Цуркан. «Я иду по улице в зеленом пиджаке». Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
7: Темные аллеи.

0: Роберт Шекли. Ботинки. У меня износились ботинки, а тут я как раз проходил мимо магазина доброй воли. Вот и зашел посмотреть, нет ли у них чего-нибудь на меня. Ассортимент товаров в таких местах не рассчитан на взыскательный вкус. А обувь по размерам не подходит на нормальную ногу, вроде моей. Но на этот раз мне повезло. Пара красивых, тяжелых башмаков. Сделаны на совесть. На вид новехонькие, если не считать глубокой вмятины сверху, в том месте, где большой палец. Наверняка из-за нее от ботинок избавились. Верхний слой кожи соскоблили. Наверное, это сделал какой-нибудь бедняк вроде меня, которого вывел из себя дороговизна башмаков. Как знать, может, и я бы сделал нечто подобное в минуту душевного смятения. Но сегодня я чувствовал себя хорошо. Не каждый день найдешь пару башмаков вроде этих. К тому же на бирке смешная цена — $4. Я снял свои потрепанные кроссовки, которые когда-то купил Кей-Марте, и вставил ноги в кожаные башмаки, чтобы убедиться, что они мне как раз. И тут же услышал голос в голове, который довольно четко спросил: «Ты ведь не Картл Джонсон? Кто ты?»
1: «Я Вэд Филлипс», — громко ответил я.
0: «Значит, ты не имеешь права носить башмаки Карлтона Джонсона».
1: «Послушай-ка», — сказал я,
0: — «я в магазине доброй воли. Эти ботинки стоят $4, и их может купить любой».
1: «Ты уверен?» — спросил голос.
0: «Карлтон Джонсон не отдал бы меня просто так. Он был так рад, когда купил меня, так счастлив, что ощутил полнейший комфорт, какой только может дать удобная обувь».
1: «А ты кто?»
0: — поинтересовался я. «Разве не ясно? Я прототип умной обуви и разговариваю с тобой посредством микросоединений в подошве. Я подхватываю твой голос в области горловых мышц, перевожу их и передаю свои слова обратно тебе».
1: «И вы все это умеете делать?»
0: «Ну да. И не только это. Я же говорю, я умная обувь». Тут я заметил, что две женщины с любопытством посматривают на меня, и понял, что они слышат только одну часть разговора, поскольку вторая, похоже, звучала лишь у меня в голове. Я заплатил за ботинки, которые воздержались от дальнейших комментариев, и вышел на улицу. Я направился к себе в однокомнатную квартиру в Джек Лондон отель на 4-й улице рядом с Пайком. Ботинки молчали, пока я не поднялся по двум маршам лестницы и не остановился на покрытой линолеумом площадке перед квартирой. И в лифт в тот вечер не работал.
1: «Ну и берлога», — сказали башмаки.
0: «Вы что, успели разглядеть мою квартиру?» «На концах шнурков светопоглощающие диоды. Это и есть мои глаза».
1: «С Карлтоном Джонсоном вы, наверное, бывали в лучших местах», — сказал я.
0: «Всюду были ковры», — мечтательно произнесли ботинки, «не считая полированного пола. На его специально не покрывали ковром».
1: Они помолчали, вздохнув.
0: «Износ у меня был минимальный».
1: «И вот вы в ночлежке», — сказал я.
0: «Как же низко вы пали». Должно быть, я возвысил голос, потому как в коридоре открылась одна дверь, и из нее выглянула старуха. Увидев меня, по всей видимости, разговаривающего с самим собой, она покачала головой и закрыла дверь.
1: «Не надо кричать», — сказали ботинки. «Можешь просто направить в мою сторону мысли. Мне этого достаточно.
0: Я без проблем слышу тебя.
1: «Я, наверное, смущаю вас», — громко сказал я. «Простите, пожалуйста». Ботинки не отвечали. Меж тем я отпер дверь, вошел к себе, включил свет и снова закрыл дверь. Только после этого они сказали: «Это скорее я смущаю тебя, моего нового хозяина. Я и за Карлтоном Джонсоном пытался присматривать».
2: «Каким образом?»
1: «Во-первых, старался сделать так, чтобы он держался на ногах. У него была негодная привычка время от времени крепко выпивать».
0: «А, так значит, тот парень был пьянчушкой?» — спросил я его.
1: «А его никогда на вас не тошнило?»
0: «Ну вот теперь ты отвратителен», — сказали башмаки. «Карлтон Джонсон был джентльменом». «Кажется, я уже по горло наслышан о Карлтоне Джонсоне. Неужто вам больше не о чем говорить?»
1: «Он был у меня первым», — ответили ботинки. «Но я не буду о нем говорить, если тебя это огорчает».
2: «Да мне все равно», — сказал я.
0: «А выпью-ка я лучше пиво, если ваше величество не будет возражать».
1: «А с чего это мне возражать? Только на меня не пролей».
3: «А что такое? Вы что-то имеете против пива?»
1: «Я ни за него, ни против. Просто алкоголь может повредить моим диодам».
0: Я достал из небольшого холодильника бутылку пива, открыл ее и уселся на маленький продавленный диван. Потом потянулся было к пульту от телевизора, но тут мне в голову пришла мысль.
2: «А как это вышло, что вы так разговариваете?» — спросил я.
0: «Как так?»
2: «Ну, вроде как официально, но всегда говорите такое, чего от башмаков и не ждешь».
1: «Я ботинки-компьютер, а не просто ботинки».
2: «Но ведь вы понимаете, о чем я. Как так получается? Для обуви, которая годится только для того, чтобы ее одевали на ноги, и вы разговариваете слишком уж умно».
1: «А я нестандартная модель», — ответили ботинки. «Я прототип. Не знаю, лучше это или хуже, но изготовители придали мне дополнительный объем».
2: «Это еще что такое?»
1: «Я слишком умный, чтобы быть просто по ноге. Я обладаю еще даром эмпатии».
2: «Что-то ничего подобного я не заметил».
1: «А это потому, что я все еще запрограммирован на Карлтона Джонсона».
2: «Вы когда-нибудь прекратите говорить об этом парне?»
1: «Не волнуйся, включилась система отсоединения. Но прежде чем я окончательно от него отвыкну, пройдет какое-то время».
0: Я немного посмотрел телевизор и пошел спать. Купив пару умных башмаков, я лишился последних сил. Под утро я проснулся. Ботинки чем-то занимались. Я это чувствовал, не надевая их.
2: «Что это вы там затеяли?» — спросил я, потом понял, что ботинки не слышат меня, и пошарил рукой по полу.
1: «Да не волнуйся ты», — ответили ботинки. «Я тебя слышу через пульт, без подсоединения».
2: «И чем же вы там занимаетесь?»
1: «Извлекаю квадратные корни в уме. Не могу уснуть».
2: «И с каких это пор компьютер должен спать?»
1: «Ошибка функции пауза. Надо что-то предпринять. Мне недостает периферии».
2: «О чем это вы?»
1: «У Карлтона Джонсона были очки. Я ему нередко подсовывал их, чтобы он лучше видел. У тебя случайно не найдется пары?»
2: «Найдется, только я не очень-то ими пользуюсь».
1: «А можно мне на них взглянуть? Хоть чем-то займусь».
2: Я встал с кровати, нашел очки на телевизоре и положил их рядом с башмаками.
0: «Спасибо», — сказали ботинки компьютера.
2: «Ага», — ответил я и пошел спать.
0: «Так расскажи мне что-нибудь о себе»,
2: — сказали башмаки утром. «А что рассказывать-то? Я писатель, работаю дома. Дела в последнее время идут настолько хорошо, что я могу позволить себе жить в Джек-Лондоне. И конец истории. Можно взглянуть на какую-нибудь твою работу».
3: «Вы что, еще не критик?»
0: «Вовсе нет. Но я творческая, думающая машина. И у меня могут быть какие-то мысли, которые, возможно, пригодятся тебе».
2: «Не думать забудьте», — сказал я. «Не собираюсь я вам ничего своего показывать».
0: «А я пробежал взглядом твой рассказ «Богиня-убийца из пояса темной луны», — сказали ботинки.
2: «И как это вам удалось?» — спросил я. «Что-то я не помню, чтобы я вам его показывал».
0: «Он лежал в открытом виде на столе».
2: «Значит, вы видели только первую страницу».
0: «О, вообще-то я все прочитал».
2: «И как же это вам удалось?»
0: «Немного усовершенствовал твои очки», — ответили ботинки. «Рентгеновские лучи посылать нетрудно». Так и прочитал страницу за страницей.
2: «Это нечто», — проговорил я. «Но мне не нравится, что вы суете нос в чужие дела».
0: «В чужие? Ты ведь собрался отослать его в журнал».
2: «Но еще не сделал этого». «И каково ваше мнение?»
0: «Рассказ старомоден. Такие вещи больше не находят спроса».
2: «Да ведь это пародия, шутка. Значит, вы не только умный башмаки, но и знаток конъюнктуры книжного рынка?»
0: «Да, и еще я успел пробежать взглядом по твоим книжным полкам».
2: В голове у меня что-то щелкнуло, что заставило меня предположить, что и книги из моей библиотеки им тоже не понравились.
0: «А знаешь, — сказали ботинки чуть позднее, — ты бы не ленился так, Эд. Ты ведь толковый. Может, из тебя что-нибудь еще и выйдет?»
2: «Да вы кто? Не только компьютер, но еще и психолог?»
0: «Ни тот, ни другой. Я не строю на свой счет никаких иллюзий. Но после того, как наладилась моя система проникновения, я узнал тебя получше за несколько часов. И не мог, между прочим, не заметить, что ты умный человек с неплохим общим образованием. Тебе бы немного побольше честолюбия. По-моему, Эд, тут тебе могла бы помочь хорошая женщина».
2: «Последняя хорошая женщина вызвала у меня нервную дрожь», — ответил я.
0: «К другой я пока не готов». «Понимаю твои чувства, но я подумал о Марше».
2: «Откуда вы знаете о Марше, черт побери?»
0: «Ее имя в твоей маленькой красной телефонной книжке, которую так уж вышло, я просмотрел с помощью рентгеновских лучей. Стремление лучше служить тебе».
2: «Послушайте, даже то, что я записал имя Марши в телефонную книжку, уже ошибка. Она профессиональный доброжелатель, а я таких ненавижу».
0: «Но она может тебе пригодиться. Я обратил внимание, что после ее имени ты поставил галочку». «А заметили ли вы, что я эту галочку зачеркнул?» «Это было сделано по некоторым размышлениям. А если еще поразмыслить, то, может, она все-таки тебе пригодится. Сдается мне, что вы подошли бы друг к другу».
2: «Может, вы хорошо разбираетесь в обуви?» — сказал я. «Но ничего не смыслите в таких женщинах. Да вы хоть и видели ее ноги?»
0: На фотографии в твоем бумажнике только ее лицо.
3: Что, вы и в бумажник заглядывали?
0: С помощью твоих очков. И не из чистого интереса, Эд, уверяю тебя. Просто хотел помочь.
2: Ну, вы и так уже слишком много напомогали.
0: Надеюсь, ты не против того, что я предпринял кое-какие шаги?
2: Шаги? Какие еще шаги? Позвонили в дверь. Я посмотрел на ботинки.
0: Я взял на себя смелость позвонить Марше и пригласить ее.
3: Что?
0: Эд, успокойся. Понимаю, это слишком смело с моей стороны. Я же не пригласил твоего бывшего начальника, мистера Эдгарсона из Super Gloss Publication.
2: Посмей только.
0: Приглашу еще, но пока не пригласил. Но лучше бы ты вернулся к Эдгарсону. Платили там весьма прилично.
2: Да вы хоть читали какие-то книги, Голос? Ума не приложу, что вы такое затеяли? Но со мной этот номер не пройдет.
0: Эд, но я еще ничего не сделал. Если очень хочешь, то и не сделаю. Без твоего разрешения.
2: В дверь постучали.
0: Эд, я просто пытаюсь тебе помочь. Что еще остается делать в машине с системой проникновения и запасом объема?
2: Потом скажу, — ответил я. Я открыл дверь, за ней стояла Марша, и вся светилась.
0: Ах, Эд, как я рада, что ты позвонил.
2: Значит, этот сукин сын сымитировал и мой голос. Я посмотрел на ботинки, особо обратив внимание на вмятину налево. В голове у меня что-то потухло. Я сам себя не узнавал, будто мною кто-то руководил.
3: «Заходи, Марша», — сказал я. «Рад тебя видеть, у меня есть для тебя кое-что».
2: Она вошла. Я сел на единственный приличный стул и скинул ботинки, не обратив внимания на громкий крик в голове.
0: «Эд, не поступай со мной так!»
2: Поднявшись, я протянул их Марше.
3: «Что это?»
2: — спросила она. «Ботинки на благотворительный базар», — сказал я. «И извини, у меня нет бумаги, чтобы завернуть их.
3: Но что я буду делать с...»
0: «Марша, это особые ботинки, компьютеризированные. Отдай их кому-нибудь из нуждающихся. Пусть поносит. Человек просто возродится.
2: Выбери какого-нибудь послабовольнее. Увидишь, что с ним произойдет».
0: Она посмотрела на ботинки. «Но мелкий дефект. Абсолютно уверен, что бывший владелец сам это сделал», — сказал я. Парня звали Карлтон Джонсон. Не мог вынести того, что компьютер лезет ему в голову, взял и испортил их, а потом отдал. «Марша, поверь мне, эти ботинки должны найти своего хозяина». Карлтон Джонсон оказался не тем человеком.
3: «Да и я тоже.
0: Но, поверь мне, кто-нибудь будет целовать землю, по которой ты идешь, только за то, что ты отдала ему их».
2: И с этими словами я стал выпроваживать ее.
3: «Когда ты позвонишь?» — спросила она.
2: «Не волнуйся, позвоню», — сказал я, упиваясь самой дерзкой ложью, на которую сподобился за всю свою презренную жизнь.

Айзек Азимов. Ссылка преисподняя. В те времена, когда космические полеты еще не стали повседневностью, произнес размеренно Доулинг, русские обычно ссылали преступников в Сибирь. Французы использовали для этой цели остров Дьявола. Англичане отправляли их за море в Австралию. Он оценивающе изучал шахматную доску, и его рука на мгновение замерла над слоном. По другую сторону сидел Паркинсон, глядя на позицию с отсутствующим видом. Конечно, шахматы были профессиональной игрой программистов, но в силу сложившихся обстоятельств энтузиазма он не испытывал. Хотя он не без раздражения понимал, что Доулингу должно быть еще хуже, тот программировал судебное обвинение. Конечно, среди программистов существовал обычай заимствовать у компьютеров их предполагаемые черты – бесстрастность, невосприимчивость ко всему, кроме логики. У Доулинга это отражалось в идеальной прическе и строгой элегантности одежды. Паркинсон, который был склонен программировать в тех судебных процессах, где участвовал, защиту, также предпочитал быть и намеренно небрежным в незначительных деталях своего костюма. Ты считаешь ссылку хорошо отработанной, а посему не особо жестокой мерой наказания, сказал он. Нет, это особо жестокая мера, но она и хорошо отработана, став совершенным средством устрашения. Доулинг, не поднимая взгляда, пошел слоном. Паркинсон непроизвольно посмотрел вверх. Конечно, увидеть он ничего не мог. Они находились под крышей, в замкнутом мире, приспособленном для нужд человека и надежно защищенном от суровой внешней среды. Там, снаружи, ночь, должно быть, сияет от ее света. Когда он последний раз ее видел, не так давно, ему пришло в голову, что это было бы интересно узнать, в какой фазе она именно сейчас, полная, мерцающая или ущербная, яркий серп низко на небе. По правде, должно быть красивый вид. Был когда-то. Но было это сотни лет назад, до того, как космические полеты стали обыденными и дешевыми, а окружающая людей среда превратилась в сложный управляемый механизм. Теперь этот милый свет исходит от нового, еще более страшного острова Дьявола, подвешенного в космосе. Никто больше от неподдельного отвращения не пользовался даже ее именем. Она была она. Или, того менее, молчаливое движение головой вверх. Вообще-то, ты должен был разрешить мне программирование против ссылки, — сказал Паркинсон. — Зачем? Это не может повлиять на исход. Не на этот конкретно, Доулинг. Может повлиять на исход других дел. В будущем наказание должно программироваться на смертную казнь. За нанесение ущерба оборудованию? Ты грезишь. Это был акт слепой ярости. Налицо намерение причинить вред человеческому существу. Намерение причинить вред оборудованию отсутствует.

0: Это ничего не значит. Ровно ничего. Отсутствие умысла в подобных случаях не является оправданием. Ты это знаешь.
1: Должно являться. Я считаю так.
0: Паркинсон двинул вперед пешку, чтобы защитить короля. Доулинг рассматривал позицию.
1: Пытаешься провести атаку ферзем, Паркинсон. А я не намерен тебе это позволить.
0: Ну-ка, глянем теперь. И пока он обдумывал ход, продолжил. Сейчас не каменный век, Паркинсон. Мы живем в перенаселенном мире и без права на ошибку. Такая малость, как выведенный из строя консистор, может представлять угрозу значительной части нашего населения. Когда ярость угрожает и взрывает энерголинию, это уже серьезно. С этим я не спорю. Когда ты составлял программу защиты, казалось, этим ты и занимаешься.
1: Не делал я этого.
0: Смотри, когда Дженкинс пропорол лазерным лучом оболочку защитного поля, я сам был так близок к смерти, как никто другой. Проволочка еще на четверть часа означала бы и мою смерть, что я вполне осознаю. Единственное, что я считаю, ссылка послужит неправильным наказанием. Паркинсон ткнул пальцем в доску для большей выразительности, и Доулинг подхватил ферзя, чтобы тот не свалился с доски. «Размен, но не развитие», — пробормотал он. Его глаза перебегали с одной фигуры на другую. Доулинг все еще сомневался. «Ты не прав, Паркинсон. Это наказание правильное. Смотри, все мы чувствуем свою абсолютную зависимость от сложной и достаточно хрупкой техники. Поломка могла убить нас всех, и не имеет значения, была ли она умышленной по небрежности или по причине чьей-то неопытности. Человеческие существа требуют максимального наказания за любое деяние такого рода. Это единственный путь чувствовать себя в безопасности. Просто смерть не является достаточным сдерживающим условием. Является. Никому не хочется умирать. Жить в изгнании там, наверху, они хотят еще меньше. Вот почему мы имеем лишь один такой случай за последние 10 лет и лишь одну ссылку. Ну-ка, а с этим-то ты что сделаешь? И Доулинг легким касанием сдвинул ферзевую ладью на одну клетку вправо. Вспыхнул свет. Паркинсон моментально вскочил. Программа прошла. Сейчас компьютер вынесет приговор. Доулинг флегматично посмотрел вверх. У тебя нет сомнений? Каким он будет или как? Оставь доску, потом закончу. Паркинсон определенно чувствовал, что продолжать партию у него душа не лежит. Он поспешил вниз по коридору, в зал судебных заседаний, как всегда, стремительный и легкий. Войдя с Доулингом в зал, они увидели, что судья уже занимает свое место. Вскоре ввели Дженкинса, его сопровождали два охранника. Дженкинс выглядел изможденным, но держался стоически. С того самого момента, когда он в порыве слепой ярости, открыв огонь по знакомому рабочему, случайно вверг в темноту целый сектор, оставив тот без энергии, неизбежность последствий этого тягчайшего из всех преступлений должна была быть ему ясна. Это помогает не питать иллюзий. Паркинсон стойком не был. Он не отважился глянуть прямо на Дженкинса. Он не мог так поступить, не думая без боли о том, что в этот момент творится в душе Дженкинса. Впитывал ли тот каждой поры своего тела все совершенство привычного комфорта, прежде чем навсегда быть брошенным в этот светящийся ад, движущийся по ночному небу? Смаковал ли он чистый и приятный воздух, мягкое освещение, постоянную температуру, чистую воду по желанию, безопасность окружающего мира, созданного, чтобы содержать человечество в умиротворяющей атмосфере. В то время как там, вверху, судья нажал кнопку, и решение компьютера прозвучало теплым, естественным, человеческим голосом. Рассмотрение всей относящейся к делу информации в свете существующих законов, изучение всех существующих прецедентов привели к заключению, что Энтони Дженкинс признается виновным по всем пунктам обвинения в нанесении ущерба оборудованию и приговаривается к высшей мере наказания. В зале судебных заседаний
1: находилось лишь 6 человек, но по телевидению за процессом следило все население. В предписанных законом выражениях заговорил судья. Осужденный доставляется из зала суда в ближайший космопорт и удаляется первым же транспортным средством с планеты в ссылку сроком на продолжительность своей естественной жизни. Казалось, Дженкинс внутренне содрогнулся, но не издал при этом ни звука. Паркинсон поежился. Интересно, как много людей теперь почувствуют чудовищность подобного наказания за всякое преступление? Как долго до той поры, когда у человечества достанет гуманности навсегда отменить наказание ссылкой? Может ли кто-нибудь подумать о Дженкинсе, который там, наверху, действительно не дрогнул? Могут ли они вынести саму мысль о ближнем, обреченном до конца дней на жизнь в странном, недружелюбном, злобном окружении, в мире с невыносимой жарой днем и леденящим холодом ночью, в мире, где суровые голубые небеса и еще более суровая отвратительная зеленая твердь, в мире, где дуют пронзительные пыльные ветры и нескончаемо дыбятся волны непостоянных вод. И гравитация — это тяжкое, вечно давящее притяжение. Можно ли спать спокойно, приговорив человека, независимо от его вины, к ссылке из этого уютного дома Луны в эту небесную преисподнюю, на Землю?

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Данил Корецкий. Рок-н-ролл под Кремлем. Глава восьмая. Будни диггеров. Август 2002 года. Подземелье Москвы. За эти 4 часа Хорек заработал и содрал 2 мозоли на руках. Несколько раз помер и кое-как снова ожил, как какая-то птица, которая возрождалась из пепла. Они с Лешим по очереди 1 000 000 раз вдубасили кувалдой по заморовке, а потом еще 1 000 000 раз, а потом еще 1,5 миллиона, и, мама родная, они просто осатанели от усталости и нехватки воздуха. На сегодняшний вечер у Харя намечалась легкая пьянка по случаю Риткиного отъезда в Днепропетровск, и еще утром он раздумывал, приглашать туда Лешего или нет. Ближе к вечеру Хорь решил, что хоть Леший и со странностями, не компанейский он человек, если честно, только пригласить его все-таки стоит. Легенда московских подземелий как-никак. Только когда Хорь огласил это самое приглашение, Леший прореагировал очень вяло. Ни 70-градусная чача из Абхазии, обещанная кем-то из гостей, ни веселые жопастенькие девчонки, тощие и скучные, у Хоря не водятся, это знают все, его не взволновали. «Работаем», — сказал он, — «а там видно будет». «Пойди пойми ты его. Не компанейский человек, одним словом. Мало того, что они честно отработали шахтерскую смену, с них льет в 3 ручья, и дышать скоро будет нечем, надо ведь просто-напросто и меру знать». «Воздух!» — пел Костя Кинчев. «Мне нужен воздух!» Под воздухом тот имел в виду деньги. Бабки, капусту, лаве, а жадность фраера сгубила, как известно. А Харю сейчас нужен самый обыкновенный воздух. Не с вершин швейцарских Альп, а московский, пусть и пропитанный бензиновыми выхлопами, но относительно свежий воздух. «Костю Кинчева, помнишь?» — крикнул Харек в спину орудующему кувалдой Лешему. Ему удалось перекричать и грохот ударов, и гулкое, ракучущее под низкими сводами эхо. «Кинчев, который Химку нам продал, натовскую!» Леший долбает в прежнем темпе, даже не обернулся. «Нет, Кинчев, который в Алисе!» «Алиса? Какая Алиса?» «Бум-бум-бум!» «Ну, группа такая!» — объясняет Хорь, и слова тонут в хрусте раскалываемого кирпича. «Музыка! Танцы! Ладно, неважно!» «Не знаю Кинчева!» В общем, вечеринка накрывалась. К этому все шло, а Леший и в ус не дует. «Слушай, давай передохнем, что ли?» — сказал Харек. «А? Отдохни, мать твою!» — орет Хорь. «Пошли домой!» Леший остановился, обернулся. На лице написано «не понял». Отворачивается и долбает дальше. Вскоре завибрировал будильник на хоревой трубе. 10 минут прошло. Сейчас его очередь брать в руки кувалду. Хорь плюнул и встал. Колени не хотели разгибаться, вот доработался, а руки трясутся мелкой дрожью. Хорь представил, как он такой рукой будет вечером гладить жопастеньких, и ему вдруг стало смешно. «Ты чего?» — улыбнулся Леший. «Второе дыхание?» Хорь сразу помрачнел. «Не, так просто». Он сказал себе, что честно отработает эти 10 минут, а потом берет Лешего в охапку, и они сваливают отсюда. Или пусть Леший долбает один, если ему так хочется. Но на 10 минут Харя не хватило. Замах становился все короче и слабее, и в какой-то момент руки не удержали кувалду. Она просто вывалилась на пол, звякнув железом о камень. «Все, она меня сделала, сука! Больше не могу!» Хорь обернулся к лешему. Луч фонаря скользнул по согбенной фигуре, сидящей на куче выбитого кирпича, по чумазому лицу, расчерченному светлыми вертикальными линиями следами от пота. Лицо зажмурило глаза и отвернулось. «Иди домой», — сказал леший. «Я подежурю здесь». Хорь вдруг вспетушился, сам не понял почему. «Какого хрена?» — каркнул он севшим от пыли голосом. «Что ты будешь сидеть здесь, как дурак? Пошли вместе!» «Не пойду. Там немного осталось. Кто-нибудь придет, ковырнет чуть, и он уже там. А мы с носом». Леший включил свой налобный фонарь, посмотрел на содранные в кровь ладони. «Иди, завтра вернешься. Пожрать принесешь чего-нибудь. И воды побольше, чтобы мыться». Хорь уставился на него и собрался что-то сказать, но ничего не сказал, потому что леший был прав. Неизвестно, что за этой стенкой укрыто. Может, очередное крысиное царство государства, а может и что посущественнее. Кто знает. Потом всю жизнь будешь себя за локти кусать, а торчать здесь хорю, ох, как не хочется. Но не хочет он больше торчать здесь, ему нужен воздух. Вот леший. Этот может сутками не подниматься к поверхности, как рыба глубоководная сидит, жабрами шевелит, светит своим фонариком охрененный подземный монстр, и ничего ему больше не надо. Ну и ладно, и пусть сидит, раз нравится. А с третьей стороны, — подумал Хорек, — ну что, леший, он что, святой? Посидит в темноте час-другой, ну еще посидит, пока совесть успокоит, а потом встанет, стеночку ровненько доломает и все вынесет, что ценного есть. Припрячет где-нибудь, а на утро что-нибудь соврет. Может такое быть? Он даже не успел додумать ответ на свой вопрос, как леший сказал: «Без тебя ломать ничего не буду. Иди, не бойся». «О чем это ты?» — бросил Хорь. У него вдруг зачесалось за ушами, под мышками, под коленями и везде. «Ну и сволочь я все-таки», — подумал Хорь. «Хотя с четвертой стороны...» «Ладно, все, спокойной ночи». Он уже, можно сказать, пошел. Даже комбез свой закидной расстегнул, чтобы переодеться, но зачем-то глянул на часы и увидел. «Половина двенадцатого ночи». «Мама родная, полдвенадцатого. Дойдет домой, будет за полночь». «Вот блядская стенка», — подумал Хорь, и понял окончательно, что никакой вечеринки не будет. «Теперь уж точно не будет. Закончилась вечеринка. Прощайте, девки жопастые, прощай, чача в 70 градусов!» Он взял кувалду, глянул на стенку, сказал ей: «Сука!» и врезал последний китайский раз, точно последний, точно китайский, и даже руки не болели и не дрожали. Но под кувалдой вдруг что-то хрустнуло. Хорь испугался, что сгоряча переломил ручку, и тут же пара кирпичей с какой-то задумчивой ленцой вывалилась из стены и, хлоп, опрокинулась во мрак. Сезам открылся. Одной половиной мозга Хорь все еще продолжал думать о своей драгоценной научно-исследовательской кувалде, о разбитом тяжелой шахтерской работой организме и пропавшей вечеринке, но уже без ажиотажа, вяло, по инерции, а другая половинка была охвачена пожаром и плавилась, как масло на горячей сковородке. Сезам открылся. Тайна. Пиастры. Трудно передать, что делается в голове у диггера, когда перед ним открывается в тщательно выложенной кем-то замуровке тайный ракоход, заветная черная дырка. Нездобная Скарлетт Йоханссон, ни поджаристая с корочкой Анджелина Джоли, ни знаменитая на всю Волхонку проститутка по кличке Белая Лошадь. Никто и ничто в этот момент не заставит Диггера отвернуться от свежего пролома. В общем, хорь ожил. Он несколькими ловкими ударами расширил отверстие, отшвырнул кувалду и просунул голову внутрь. Света налобника хватало только осветить крохотный пятачок лунного пейзажа из песка, щебня и битого стекла. Остальное — темнота. Но главное не то, что он там увидел. Главное, что там, в проломе, воняло падалью. Натуральной падалью. Даже нюх напрягать не надо, и так все ясно. Хорь высунулся и сказал: «Мусорка, леший. Мусорка. Макрилова». Леший отодвинул его в сторону и тоже сунул голову. «Бомжатник бывший, наверное», — сказал он. «Бывает». «Что бывает? Почему бывает?» — взорвался вдруг хорь. «Почему обязательно бомжатник?» Он выхватил у Лешего из рук кувалду, на которую тот опирался. Отобрал ее с таким видом, будто именно Леший и виноват в том, что из черной дыры не тянет сухим пряным запахом нетревоженных гробниц, столетних бумаг и сокровищ, что прет обычное вонище. Он бил по стене снова и снова, пока не открылся проход, в который можно было войти, почти не сгибаясь. Потом отшвырнул кувалду в сторону. «Все», — сказал хорь, тяжело дыша. «Пустым теперь отсюда не уйду». Он выплюнул на ладонь давно обезвкусившуюся размочаленную жвачку и прилепил ее вверху пролома, обозначив свою территорию. Пусть и никчемную, заваленную отбросами, пусть, но свою, законную.
0: «Вот это по-нашему. Прирожденный диггер. Молоток», — одобрил Леший. Он нашаривал на полу окурок и рядом с белой кляксой Риглиса нарисовал свой фирменный значок в виде разлапистой елочки. Вот и застолбились. «Ну что, может, и найдем какой-нибудь медный чайник эпохи Цинь?»
1: Вместо глаз у него были две дыры с рваными краями. Кожа на лице обвисла, собралась внизу складками, словно голый череп накрыли мокрой тряпкой. И шея вздулась, неимоверно вздулась, вот-вот лопнет. Сердце Лешего простучало раз 10, прежде чем он смог говорить. Он сказал: «Ты читал Тома Сойера?» Хорь сидел рядом, на корточках. Когда они закончили осматривать второй подвал, перешли через разбитую кем-то хлипкую в один кирпич кладку и оказались здесь, хорь рассказывал что-то увлекательное о залетных цыганах, о своем детском велике и бабушкином варенье, которое эти самые цыгане уворовали из похожего подвала, только не такого глубокого и не такого старинного. Леший, подсвечивая себе, внимательно осматривался по сторонам. Серые ноздреватые стены из ракушечника, сводчатый кирпичный потолок, лестница с каменными ступенями ведет вверх, но упирается в засыпавшую ее до половины землю. В потолок вделаны проржавевшие кольца, на цепях железные крючья, похоже, на них вешали свиные или говяжьи туши. Наверное, наверху был когда-то трактир или ресторан, а может, мясной магазин. Лет 150 назад, а может, и все 200. Тогда поверхность земли была на несколько метров ниже, чем сейчас. Вот оттого и подвал такой глубокий. А потом хорь осекся на полуслове. И не то чтобы остановился, а как шел, так сразу и присел, будто пулю в живот получил. И Леший увидел то, что увидел хорь. Первые секунды он не мог осознать, что же это такое, что случилось. Только жуткая морда из темноты и густой поток смердящей вони. Остолбенел. «Где он? В каком мире? То ли здесь, под мирной Москвой, среди булькающих труб и привычно воняющих нечистотами каналов, то ли на войне, в превращенном в зиндан погребе на окраине горного аула. Эти секунды были самые неприятные, ибо все, что Леший тщательно прятал в себе, не выпускал наружу, заталкивал в прорехи разбухшей памяти и латал, латал без устали, вся эта дрянь вдруг выперла наружу. На 2-3 секунды, не больше, но и этого было достаточно. Он приподнял респиратор, сплюнул и повторил: «Марк Твен, Том Сойер, читал или не читал?»
2: «Читал? Что? Нет. Да, хорь все еще сидел и даже жвачку свою перестал жевать. То есть нет, не знаю. Иди в жопу, Леший, какая тебе разница?» «Индеец Джо». Леший полез зачем-то в сумку, что висела на плече, но забыл зачем. «Был такой хмырь, тоже вроде как диггер. По пещерам лазил, клад искал. Главный злодей. А когда захотел из пещеры выбраться, оказалось, что выход замуровали».
1: «Надо было пиво еще взять», — сказал хорь. «Водки. Что-то мне хреново». Леший вспомнил, зачем он полез в сумку. Он достал большой ручной фонарь и осветил труп. Леший уже видел трупы в своей жизни. Его взводный, который успел закончить 3 курса журфака МГУ, называл трупы «кадаврами» по-французски. Клоун он был, взводный. Всех чеченцев, живых и мертвых, тоже называл кадаврами. А умер только через 10 минут после того, как люди Амира напрочь выпотрошили его тело, оказавшееся таким худым и хрупким. Моросил холодный октябрьский дождь, и у взводного было лицо фарфоровой куклы, белое, глянцевое, блестящее. Ну, а этот был похож скорее на призрака из фильма ужасов, из дешевого фильма, категории «Б». Это не так страшно. Убитый сидел, привалившись спиной к истлевшей деревянной двери, а в метре над его разбитой головой красовалась медная табличка, надпись на которой безнадежно стерлась. «Полгода где-то», — определил Леший. Куртка на синтепоне, толстые брюки, ботинки до щиколотки, теплая амуниция. Зимой копыта откинул или по ранней весне. Одна нога вытянута, другая присогнута в колени. Позу можно назвать естественной и даже расслабленной. Леший видел куда более неестественные позы у живых и совершенно здоровых людей. Вот только голова лежала на левом плече совершенно неестественно, как посторонний предмет, качан капусты, например. Шея сломана напрочь, будто кто-то подошел и влепил с размаху вот такую увесистой кувалдой наподобие хоревой. «Кто он такой?» — выдавил хорь. Он отодвинулся от трупа еще дальше, не вставая с корточек, переполз на новый рубеж. Сейчас он сидел и тихо раскачивался, как в ступоре. «Откуда я знаю?» — Леший посветил в лицо убитого, вернее, в то, что от него осталось. «Homo sapiens, точнее сказать трудно». «Бомж», — сказал хорь. «Может, и бомж. Не диггер, это ясно. Шмотка гражданская, ни фонаря, ничего. Ну и если бы диггер пропал, мы бы с тобой в курсах были».
2: «А если и этот, ну, как его, Арнольд, шустрый, которого в 99-м в розыск объявили?»
3: «Арнольда поймали. В Коктебеле».
1: Хорь качнулся еще несколько раз. «Ему ж кто-то глаза выел», — тихо произнес он. «Это не наша забота», — сказал Леший. Хорь резко встал, выпрямился, ударился головой о выступ стены и выругался. «Так, хорошо», — зачистил он. «Не наша забота. Верно, нас здесь не было.
3: «Мы не мы. Мы пили пиво в Битцевском парке. Ездили на блядки. Все, пошли отсюда, пошли скорее, леший!»
1: Он с решительным видом развернулся и, не оглядываясь, потопал в сторону разрушенной кладки и к выходу в первый подвал, туда, откуда они пришли. Сделал несколько шагов и вдруг остановился. Наклонил голову. Ниже. Еще ниже. Застыл. Потом присел и поднял что-то с пола.
3: «Иди сюда!» — крикнул он.
1: Леший не сдвинулся с места. Хорь постоял немного и подошел к нему сам, попутно высматривая что-то под ногами.
3: «Во! Там лежал!»
1: Он протянул ладонь, а глаза его бегали, продолжая обшаривать пол. У Харя на ладони лежал серебряный николаевский рубль. Белый, чистый, нестертый, будто вчера отчеканенный. Только с краю две крохотные зарубки. Видно, кто-то проверял на подлинность.
3: «Прямо на полу!» — выдохнул Хорь. «Как мусор валялся!»
1: «Я балдею! Это же Николашка, тот самый, да? 836 года! Сотня евриков, как с куста!» Они прошли с фонарем весь подвал, дошли до разломанной кладки, потом до самого выхода в тоннель. На полу среди битого стекла и камня, будто высыпавшиеся из дырявого кармана, валялись еще 22 рубля царским серебром.
3: «Мать моя женщина!»
1: — едва не рыдал от счастья Хорь, перекладывая монеты из ладони в ладонь.
3: «Вот оно, то самое, я как чувствовал!»
1: Потом он повернул голову в сторону убитого. «Это он», — сказал Хорь. «Он эти деньги где-то здесь нашел. Здесь клад был, точно говорю. За серебро это его и грохнули».
3: «Кто грохнул?» — не понял Леший. «Ну как кто? Кто-то грохнул. Пришел, по башке саданул, взял серебро и смылся. Чего ты опять умного из себя строишь, Леший? Давай искать, откуда этот наркот серебро выковырял. Ищем, ищем!»
1: Хорь без всякого трепета подошел к трупу и стал обшаривать его карманы.
3: «Ему некуда было бы смыться», — сказал Леший.
1: «То есть?» — поднял голову Хорь.
3: «Кому?»
1: «Тому, кто убил».
3: «Выхода отсюда нет. Единственный выход был замурован, пока мы его не открыли».
1: «Ну так, может, потом и замуровали. Смылись и замуровали.
3: Они не оставили бы здесь эти деньги».
1: Хорь ничего не ответил.
3: В карманах убитого он обнаружил истлевшую пачку Винстона, водительское удостоверение на имя Рафиева Георгия Самуиловича и еще 7 серебряных монет.
1: 23,7, — сказал он. «Сколько будет?»
3: 155. — сказал Леший.
1: «Врешь!» — сказал Хорь и хрипло рассмеялся. Они стали осматривать все углы и закоулки, сметали ногами землю с каменного пола, пальцами проверяли щели между плитами, светили в углы, но золота и серебра не находили. Рубинов и бриллиантов тоже. Куски полуистлевшей ветоши, что-то похожее на сплющенную кастрюлю, опять стекло, булыжники какие-то. Наконец нашли дверь, не похожую на те, что ставили в советских подвалах, 4 неструганные доски и 2 перекладины. Это была понтовая, крашенная дверь с фигурной филенкой, хоть в квартиру ее ставь. Шикарно они жили, эти дореволюционные торговцы и рестораторы. Замка на двери нет, но она не открывается. Наверное, перекосила за столько лет. Вставили в щель гвоздодер, навалились, раздался скрип, треск, и лучи фонарей устремились в открывшийся проход. Небольшая комната, круглый стол, 3 стула, на полу несколько бутылок. На стенах остатки обоев из очень плотной то ли бумаги, то ли кожи. Обои крошатся под пальцами, как... Леший вспомнил про гробницу Тутанхамона. Среди всего прочего археологи нашли там букет полевых цветов. Букет, едва к нему притронулись, превратился в пыль. Пыль. пыль. Леший вдруг взбодрился. Среди этой мусорки, бытовой вони, он, наконец, почувствовал запах времени, прекрасный, как кензо. Он почувствовал, да, я первый, кто коснулся этих обоев за многие десятки лет. Первый, кто перешагнул порог этой каменной гробницы. Я первый, кто... Нет, не первый, вспомнил вдруг леший. Труп. Кадавр. Тот мужик тоже ходил здесь, трогал и нюхал. Зачем он пришел сюда? Что он искал? Клад с царским серебром. Скажем, клад он нашел. А что было дальше? Они обошли комнату по периметру, но ничего не обнаружили. Две пузатые банки толстого стекла, запечатанные воском. Внутри болтыхается какая-то мутная дрянь, вот и весь их трофей. Хорь, заподозрив что-то, раскокал обе банки, но без толку, только вони прибавилось. Ни намека на серебро или тайник. Вновь вышли в просторный подвал. «Такого не может быть», — сказал покрытый пылью веков хорь. «Значит, здесь». Он показал на дверь, к которой был привален труп, словно жуткий молчаливый сторож. «Предложим ему прогуляться в другой угол, на раз, два, три. Он легкий должен быть». Хорь вопросительно посмотрел на товарища, леший молчал. «Ну а что ты предлагаешь?» — психанул хорь. «Ему это все оставить? Или кому-то еще? Бомжам усратым? Фига!» Он перевел дыхание и добавил, «Я сказал, леший, я отсюда пустым не уйду. Хоть как, хоть боком, хоть раком, но я возьму свое, ты меня знаешь».
2: «У нас 30 монет, — сказал леший, — это примерно 3000.
3: «Плевать, — перебил его хорь, — я хочу туда!»
1: Он ткнул грязным пальцем в сторону двери. «Там что-то есть. Оно дожидалось нас. Меня. Не его, меня. Я чую, леший. Чую, ты понимаешь? Да кто мы, в конце концов, институтки, пидоры какие-нибудь? Или диггеры московские? Он же мертвый, как, блин, этот камень!»
2: «Хорошо. Все. Остынь», — сказал леший. «Поговорили». Он обошел труп, поддел дверь гвоздодером и с силой рванул ее в сторону. Труп нехотя отвалился от двери и с тихим омерзительным звуком сложился надвое, уронив верхнюю часть туловища на ноги. Проход был свободен.
1: «Ну как, понравилось?» — спросил леший. Хорь просиял. «Ну ты профи, леший. Хирург, сантехник».
2: Это был летник или погреб. Нет, погреб. Это в деревне, где картошка. В старых московских домах, когда холодильников еще и в помине не было, а всякие буржуйские окорока, рябчиков и ананасы, да и обычные свиные туши надо было как-то сохранять, устраивались летники, подвалы под подвалами. Зимой их забивали нарезанными на реках брусками льда, засыпали снегом. Благодаря этому продукты могли сохраняться какое-то время даже летом. Ледник нашел хорек. Он вперся в новые помещения, как танк, и с треском провалился в квадратное отверстие 1,5 на 1,5 метра, прикрытое прогнившими досками. Под досками оказался нижний ярус подвала. Когда-то, наверное, здесь стояла деревянная лестница, но от нее осталась одна труха. Леший так никогда и не понял, как хорьку удалось слететь вниз, не сломав позвоночник и не проломив череп. Хорь сидел на полу ледника, подобрав ноги, осторожно ощупывая ушибленный затылок. «Ну что?» — сказал леший. «Живой?» Хорь с выражением обиды глянул на него снизу. «Живой вроде. Ноги, руки. Все хоккей», — какое-то время спустя отозвался хорь. «Все-таки надо под ноги смотреть. Давай руку вытащу». Хорь отмахнулся. «Сам». Он, кряхтя, встал,
1: но вылезать наружу не торопился. Расстегнул комбез, помочился в угол. Стянул респиратор на шею, закурил. Лишь после этого хорь подпрыгнул, зацепился пальцами за каменный край люка и, упираясь коленями и носками сапог в стену, стал подтягиваться наверх. И тогда леший услышал посторонний звук, глухой и невнятный поначалу, как шум дождя за стеклом, только он шел откуда-то снизу, из глубины, и быстро набирал силу. Хорь! Леший успел схватить его за запястье и дернуть на себя. Когда шум после стремительного крещендо перешел в грохот и вдруг оборвался где-то прямо под ними, и снова стало тихо. Леший обнаружил, что лежит на каменном полу, а рядом корчится хорь. «Ты мне руку вывернул, гад!» Леший встал, нашел ручной фонарь, включил его и осветил ледник. Дна там больше не было. Стены раздались в стороны, обнажив осколки камней и дикую бурую глину. Под ними зияла темная пропасть, из которой свет фонаря выхватывал неровную стену естественного происхождения. А далеко внизу, среди умопомрачительных неземных ландшафтов, промытой водой почвы угадывались очертания ровной кирпичной кладки. Рядом хорь громко шмыкнул носом. «Ни хрена себе промоина! Это что ж получается? Я поссал без всякой задней мысли, а она...» Хорь вытер нос куском салфетки, поджег ее и бросил вниз, в пролом. Горящая бумага пролетела несколько метров, упала на выступ стены и постепенно догорела там. «Ага, газовую магистраль, значит, не повредили», — хмыкнул хорь. «Там целый проспект на нижнем уровне открылся», — сказал леший. «Где кирпич, видишь? Бомбарь, наверное». Хорь, шипя от боли, вытянул поврежденной рукой сигарету из кармана и закурил. «Или коллектор инженерный?» «Я не знаю, что это такое, но что-то живое». «Интересно». Хорь зевнул, внимательно посмотрел на него и широко улыбнулся. «Ты че, леший, закинуться хочешь? Вот в это самое? В эту дери ее прах, гробницу?» «А как же техника безопасности?» «Ты здорово о безопасности думаешь. Был бы газ, мы бы уже в шкварки превратились». «Ладно, ладно», — примирительно произнес хорь. «Так чего ты хочешь?»
4: «У меня в сумке 20 метров шнура», — сказал леший, «и 7 свежих батареек. Если хочешь, оставайся здесь. Подстрахуешь меня на всякий поганый случай». «Пусть тебя в морге страхуют», — отмахнулся хорь. Он встал, отряхнул колени и направился к выходу из сарая, где стояли сумки с инструментом. Там хорь принялся что-то искать, перебирать, гремя железом. «Ну тебя в жопу, леший!» — крикнул он оттуда. Минуту спустя вернулся с мотком страховочной веревки и сказал: «Я тоже лезу с тобой». «А рука?» — спросил леший. «А что рука? Рука как рука, не отсохла еще».
1: Они закрепили шнур на дверном косяке и оставили на краю ямы запасной налобный фонарь с горящей лампочкой, в случае чего он будет их маяком. Нет, больше, чем маяком, путеводной звездой на дороге от смерти к жизни. Первым спустился леший. Уже на 6 метрах он нащупал под ногой опору, но это был хлипкий холм из мокрого песка и мусора. Ниже на 2 метра шла твердая, как камень, глина. Леший приземлился там. Свистнул хорю. Через 3 минуты хорь уже стоял рядом с ним. «Смотри», — руководил леший, освещая фонарем спуск. «Вот глиняный язык пошел, пошел». «Вниз и влево повернул. Видишь? И дальше смотри. Там кладка наружу проступает. Пунцовый кирпич, старый. Увидел?» «Ну», — сказал хорь, — «вот туда и пойдем». Они оставили веревку висеть, где висит, и спустились по языку вниз, где покатый бок промоина упирался в почти вертикальную стену из земли, глины и мусора. Пахло здесь вполне пристойно, обычный запах подземелий. Омывая кирпичную кладку, выступающую из стены, бежал окутанный паром веселый ручей. Теплотрассу пробило где-то. Леший поставил сапог поперек потока. Вода тут же обогнула его и побежала дальше.
0: Течет и течет, день за днем, год за годом. Вот так в один прекрасный день вся Москва когда-нибудь уйдет под землю. Был город и нет города, только легенда. А под землей их будем ждать мы, диггеры, — хохотнул Хорь.
1: Кувалду пришлось оставить наверху. С собой они взяли только две кирки с короткими ручками. Старый, размякший под горячей водой кирпич крошился легко, как мыльный камень. За четверть часа они сделали вполне приличный лаз, за которым открылись гирлянды жирных черных кабелей и, раздвинув кабели, пролезли внутрь. Внутри было тесно и влажно. От стены до стены не больше 2 метров. Под ногами хлюпала вода, но пол был из ребристой чугунной плитки, как на каком-нибудь химпредприятии, и все стены увешаны кабелями, тянущимися из мрака и уходящими во мрак. «Лампочка», — сказал Хорь, протягивая руку вверх. Над самой головой висела обычная лампочка, спрятанная в каркас из металлической сетки. Хорь снял сетку и выкрутил лампочку. «Главмосэнерго, 1959, серия ШВ-60 Вт», — прочел он надпись на стеклянной колбе. «Давно же они тут лампочки не меняли. Эй, электрик!» Он хотел швырнуть лампочку в проход, но леший забрал ее. Внимательно осмотрел под светом налобника, потряс и вкрутил на место. Лампочка вдруг мигнула, нарисовала в темноте розовато-красную дугу, погасла и загорелась. Она светила ярко и ровно, а вслед за ней, вырывая из темноты уходящий вдаль коридор, загорелись другие лампочки. Одна, вторая, третья, четвертая. Словно невидимый хозяин этого спящего подземелья вдруг очнулся и решил проверить, а ну, кто здесь шумит? Леший и Хорь стояли друг против друга, жмурясь от режущего глаза света и сыпля междометиями. Потом воровато огляделись. В самом деле, сейчас, при свете 240 свечей, они здесь были посторонними, если не сказать больше. С одной стороны коридор уходил в никуда, там света не было. С другой упирался в ржавую металлическую дверь. «Сюда!» — леший показал в сторону двери. Внутренний замок здесь был, но сердечник то ли проржавел насквозь, то ли вообще отсутствовал. Леший констатировал, что дверь не заперта, однако и открываться она не желала. То ли петли заржавели, то ли с обратной стороны дверь была закрыта на щеколду или завалена чем-то тяжелым. Леший ударил пару раз киркой, потом сумел таки поддеть ее и чуть сдвинуть внутрь. Там слышался какой-то гул. В открывшуюся щель Хорь просунул свою кирку и расширил ее еще немного. При этом что-то тяжело заскрежетало. «Там не пускает что-то!» — натужно просипел Хорь, мужественно сражаясь за миллиметры. «Точно хреновина какая-то!» «Подвинем!» — сказал леший. «Сейчас!» Он ушел и вскоре вернулся с обрезком стальной трубы. Чтобы просунуть трубу, пришлось еще немного расширить щель. Помучились с полчасика, расширили, в конце концов. Просунули. Навалились вдвоем, раз, два, дружно. И дверь отозвалась жутким строптивым воем, от которого свело скулы. С той стороны было чисто, сухо
4: и шумно. Работал какой-то мотор или несколько моторов. Пространство в 20 от силы 30 квадратных метров. После привычных тоннелей, узких коридоров и ракоходов оно показалось пугающе огромным, бескрайним. Под высоким потолком светила тусклая лампочка. «Это же вентиляционная камера!» «Вентиляха!» — крикнул Хорь, разбудив короткое эхо. Леший приложил палец к губам тихо. Скрученные в гигантские жгуты трубы, гудящие электромоторы, красные глазки светодиодов вдоль стен — все работает, все живое. Напротив двери, через которую они вошли сюда, полностью закрывая ее своей громадиной, стоял узел от вентиляхи размером с комбайн. Удивительно, как им удалось сдвинуть с места этот кусок железа. «Про эту дверь все давно забыли, наверное», — предположил Хорь. «И ход забросили. Какой там год стоял на лампе? 59-й? Во, с 59-го никто ни ногой!»
0: «Может быть», — отозвался Леший из дальнего угла вентиляционной. «Теперь отсюда ходят».
4: Он потрогал обитую железом дверь, расположенную в противоположной стене. Дверь была заперта. Рядом висел салатово-зеленый щит с множеством кнопок.
0: «Только эту дуру железную, что мы двигали, ее не в 59-м бросили. В 50-х вентиляция другая была, и трубы такие еще не катали».
4: «Ну ладно, сейчас опять лекцию на полчаса задвинешь», — проворчал Хорь. «Ты лучше скажи, что это за игрушки елочные здесь моргают. Я ни в одном бомбаре таких не видел. Морг, морг, морг, дискотека прямо».
0: Он показал на пластиковые коробки со светодиодами, вывешенные на стенах. «Датчики какие-то».
4: «Не знаю», — сказал Леший, не оборачиваясь. «Датчики движения или датчики температуры, акустические датчики. На противопожарную систему не похоже, там все проще».
0: Он приподнял стеклянный колпачок на одной из кнопок на щите, постоял в задумчивости и вернул колпачок на место.
4: «Не знаю, Хорь, ты там стоишь, вот ты и разберись. Буквы почитай, цифры всякие».
0: «Здесь ничего не написано. По-английски только. Меню, аларм, резет».
4: «Нет, ты что, серьезно?» Дошло вдруг до Хоря, и он застыл в напряженной позе. «Датчики движения? А если здесь и самострелы где-то спрятаны? Ты че, Леший, найдут потом, как Люсика этого, на свалке?»
0: «Нас бы уже пристрелили в таком разе. 10 раз».
4: Леший отошел от щита, остановился, обернулся и еще раз глянул на него в нерешительности.
0: «Нам не самострелов надо здесь бояться, а людей в погонах. Там кнопка общей тревоги», — он кивнул на щит, — «и система экстренной связи. Ты видел такое в бомбарях?»
4: «Я... нет. Это мы не в бомбарь угодили, Хорь. Это мы куда-то в другое место угодили».
0: Он вернулся к товарищу, продолжающему изображать каменную статую.
4: «Точно. Нахер бомбарю такая атомная вентиляция?» — тихо произнес Хорь, покосившись на мощные сплетения труб с округлыми задницами электродвигателей. «Это ж ураган, а не вентиляция».
0: «Вот-вот», — сказал Леший. «Такие движки хоть 100, хоть 200 бомбарей запросто пропылесосят».
4: Он заметил пятно жвачки, которую Хорь успел прилепить над входом, содрал ее и переклеил Хорю на лоб.
0: «Пошли отсюда», — сказал он. «Жопой чувствую, уходить надо. Ты радио слышишь?»
4: «Какое радио?» — не понял Хорь.
0: «Не знаю. Откуда-то маяк шпарит. Твардовского читают. Здесь точно где-то погоны сидят, дежурят, чаек попивают. Мы ведь шли на север, верно? Значит, сейчас, по идее, где-то в районе Девичьего поля. До Садового кольца рукой подать.
3: а там и Лубянка, и Кремль. Ты что, Хорь, в самом деле ничего не слышишь?» Хорь поднял голову, прислушался. «Не, хотя... Ёлки! Нет, нет, да, слышу! Не ори! Подожди, леший, а если это то самое, из-за чего овчарка сбрендила? Ну, МГУшников этих, помнишь? Ну, излучение. Может, они тут волнами какими-то нас поливают? Может, это только кажется, что радио, а на самом деле...»

Встать на корточки и приподняться, он тут же перекатился еще раз и услышал, как совсем рядом железо лязгнуло о камень, там, где он находился секунду назад. «Кувалда», — вспомнил Леший. Он вскочил, как Ванька-встанька, попятился назад, прикрывая руками лицо и голову от следующего удара. Споткнулся, опрокинулся на спину. Следующий удар пришелся по касательной в голень. Он не помнил боли, не помнил, как снова оказался на ногах. Он взмахнул киркой, еще не видя никого перед собой. Кирка со свистом рассекла пустоту. Тонкий, будто детский визг в темноте. И снова лязг железа, но уже слабый, звенящий, расслабленный. Кувалду бросили на пол. Леший шагнул на звук, и в этот момент в луче налобного фонаря Джон Лайт мелькнуло нечто. Лицо или морда, круглые желтые глаза, плоский нос, неровный кривой оскал, то ли густая щетина, то ли нестриженные годами волосы. Приземистая, раскоряченная фигура ростом семилетнего мальчишку. Всего одно мгновение. По телу Лешего от макушки до пальцев ног прошла волна, словно его облили холодной водой. Волосы под налобником шевельнулись. «Этого не может быть», — подумал он. «Сказки, сказки». Существо метнулось к выходу с бесшумным, с невероятным, с насекомым каким-то проворством. Оно двигалось на четвереньках, или нет, погоди, на шестереньках, восьмереньках. Исчезло. Леший бросился было вслед за ним, остановившись, едва не споткнувшись от тела бомжа у входа, сложенное надвое, как перочинный ножик. Где-то далеко щелкнул об стену камушек. Камень. Камень вертелось в памяти Лешего. Камень, брошенный из темноты. Заблудившиеся студенты. Скорчившийся от удара лейтенант. А ведь они, возможно, уже встречались, а? Детские ладошки, недетские повадки, приземистая фигура. И сколько же у тебя на самом деле ног, раскоряка? Леший нашел валяющуюся на полу кувалду и аккуратно поставил ее у стены. Оглянулся через плечо на дверной проем, достал из кармана сигарету и закурил. Из ледника послышался нетерпеливый голос хоря. «Леший, ну где ты там пропал?» До него вдруг дошло, что явись они сюда минутой-другой позже, и веревка могла бы оказаться обрезанной. По телу снова прошла волна ледяного холода. Он глубоко вздохнул спертый воздух, несколько раз силой сжал кулаки и напряг плечи, потом полностью расслабился. «Ну да ладно, не обрезали ведь!» «Леший, ты чего?» «Да иду я, иду!» И Леший пошел доставать товарища из ямы. С постоянными клиентами Кривицкий встречался в задней комнатке антикварного магазина, отделанной венозно-красным шелком и кожей, обставленной старинной резной мебелью. «Я буду через минуту», — сказал он. «Кофейник включить?» «Давай», — сказал Леший. Здесь всегда пахло кофе. Сладковатым, с привкусом чернослива табаком, Кривицкий курил трубку и убеждал Лешего последовать его примеру. 100% гарантия от рака легких. И той самой пылью веков, которая лучше любого кофе и любого табака. Леший равнодушно окинул взглядом изнанки обтянутых холстом рамок, стоявших на соседнем диване, уставленный псевдоэтническими статуэтками пузатый буфет. Услышал негромкий звонок кофемашины, встал и забрал чашку с горячим кофе. Здесь он появлялся после самых удачных своих закидок, других поводов встречаться с Кривицким у него не было. Возможно, поэтому комната ему нравилась. Кривицкий вернулся, когда кофе еще не успел остыть. Он сел, воткнул в рот погасшую трубку и сказал: «Я слушаю вас, Алексей». «Сребреник», — сказал Леший. «Николаевский, 36-го года. Чистый, будто вчера отчеканили». «Очень хорошо». Леший вылез.

0: положил на шахматный столик монету. Кривицкий взял ее, небрежно покатал в ладони и положил на место. «Сколько их у тебя?»
1: 15 штук», — сказал Леший.
0: «Сколько хочешь?»
1: 1700».
0: «Евро?» — Кривицкий нахмурился.
1: «Доллары?»
0: «Ты знаешь, с монетами я не очень-то...»
1: «Знаю».
0: Леший допил кофе и поставил чашку рядом с монетой. «Хорошо». Кривицкий поднялся и вынул изо рта трубку. «Оставь это у меня. Подходи вечером после 8».
1: Леший тоже встал.
0: «Кислотой травить будешь», — усмехнулся он. «А? Нет-нет, что ты?» Кривицкий с рассеянным видом взял сребреник, сунул его в карман пиджака и направился к двери, обернулся к Лешему. «А лучше часиков в 10, а? К 10 я точно обернусь, тогда и поговорим спокойно».
1: Оказавшись на улице, Леший какое-то время стоял, сунув руки в карманы, и, глядя в чистое небо с серебряным солнцем за легким флером полупрозрачных туч. Лучше всего было, конечно, вернуться домой и выспаться, но Леший знал, что не уснет. Он сел в свою видавшую виды оскону и доехал до ближайшей школы, где во дворе была небольшая парковка, пустая по случаю субботы. Он выключил двигатель, расчехлил ноутбук, ввел пароль и вызвал сайт под многообещающим названием «Underground». Однако ожидаемых аллюзий он не оправдывал. Никакого политического, культурного или идеологического подполья, ничего запрещенного. Это была трехмерная карта-схема подземной Москвы с привязкой к ориентирам на поверхности. Синяя жилка под Тверской — магистральный водовод со вполне проходимым кирпичным коридором. Красная линия рядом — коллектор горячки, тоже можно пройти, но жара африканская. Зато летом, когда ТЭЦ ставят на профилактику, нормально. Запутанные желтые линии под Китай-городом — штреки средневековых каменоломень. Кружок под храмом Василия Блаженного — это глубокий, засыпанный еще в незапамятные времена церковный подвал, где пару лет назад повезло обнаружить икону, за которую в антикваре дали $1000. Огромный черный прямоугольник, нижний ярус подвала в гостинице «Россия», вход в который засыпан много лет назад. Вот крохотный квадратик недалеко от метро «Арбатская». Это бетонный бункер, в котором он нашел каску с нестершейся звездой, алюминиевые миски и газету «Правда» от 12 декабря 1941 года. Ну и еще кое-что. Вот коричневая линия вдоль Москва-реки. Сточная канализация. Любимый проспект для щекочущих нервы прогулок с жаждущими приключений тёлками. А вот крестик. Здесь дремлет гильотина, отхватившая ногу кому-то из начинающих. Так что безопасных проспектов под землёй не бывает. Как, впрочем, и на поверхности. Вон сколько пешеходов гибнет на асфальте прямо средь бела дня. Леший включил режим рисования и добавил в схему последние штрихи. Через вскрытую замуровку в заброшенный подвал, оттуда спуск на нижний уровень, через кирпичный кабельный коридор в гудящую насосную. Здесь новая линия обрывалась. Он прищелкнул языком и поставил вопросительный знак. «Если линию продолжить, то упрешься в черную толстую вену, выходящую из-под кремлевской стены и уверенно пересекающую центр. Это спецтуннель». Как бы насосная не относилась к тому же ведомству. Леший еще немного поразмышлял, потом закрыл файл. Спецтуннели, спецсигналы, спецпулеметы. Он достал мобильный телефон, включил инфракрасный порт, набрал номер и положил рядом с собой на сиденье. Через минуту компьютер перезагрузился, а в углу экрана перемигнулись два маленьких мультяшных монитора, соединенных пуповинкой. Он вышел в интернет. Леший не знал толком, как сформулировать вопрос. Написал в поисковике «Лилипут», «Карлик». Пришла целая куча ссылок, большинство порно-сайты и сайты интимных услуг, выдержки из энциклопедии и несколько ссылок на медицинский ресурс. Леший открыл один из них. Некоторое время он пытался проникнуть в тайны гипофиза, соматотропного гормона и загадочного 204-го положения аминокислоты аланина. Потом решил, что с него достаточно, и перешел к более популярным статьям энциклопедий. За четверть часа он узнал, что карлики и лилипуты совсем не одно и то же. У карликов уродство очевидно. Короткие конечности, торс взрослого человека, грубые черты взрослого лица, поэтому их называют гномами. Другое дело, похожие на китайские фарфоровые фигурки лилипуты, куклы, они пропорционально сложены, миниатюрные и миловидные, только рост у мужчин 130 сантиметров, а у женщин 120. Леший попытался от теории перейти к практике и найти способ познакомиться с кем-нибудь из маленьких человечков. Но все реальные способы знакомств с адресами и телефонами обнаруживались только в разделе интимных услуг на сайте «Тащусь от карликов». С каменным лицом он листал прайсы подпольных борделей, снабженные фотографиями похотливых, злобных, грустных, веселых, доверчивых, крепко обкуренных и прочих уродцев с нарушениями гормона роста. На всякий случай выписал несколько телефонов. Леший выкурил сигарету и набрал в поисковике «подземный гном». Ничего интересного не пришло. Только романы ужасов, сказки, да эротические рассказы какого-то сумасшедшего карагандинского графомана. Он сделал еще несколько попыток. Должно же быть место на земле или в сети, где карлики собираются вместе. Общаются, делятся новостями, шутят. В общем, чувствуют себя полноценными людьми. Должно быть. Но Леший его так и не нашел. Он закрыл ноутбук и набрал на телефоне один из выписанных номеров. «Здравствуйте», — сказал он в трубку. «Мне нужен лилипут».
2: «Мальчик, девочка, транс», — поинтересовались в трубке. «Брюн, блонд».
1: Леший выслушал длинный список всевозможных опций и вариаций, подумал и сказал. «Мальчик, остальное не имеет значения». «800 евро в час», — безразлично произнес голос. Он мог в равной степени принадлежать как мужчине, так и женщине, или транссексуалу. Нифига себе! У Диггера даже дыхание сперло. Это сколько же надо залазов сделать, пока так повезет. А этот карлик за один час огребает. Его под землю ни за какие деньги не загонишь. А если девочка?
2: 700 евро в час.
1: А почему так дорого? Огорченно спросил Леший.
2: «Экзотика!»
1: — по-прежнему безразлично пояснил бесполый голос.
2: «Обычную тёлку можно за 50-100 баков заказать, но не у нас. У нас специализированные услуги.
1: Обычную не надо. Давайте лилипуточку.
2: Говорите адрес».
1: Рядом с парковкой стоял серый панельный дом с темными швами. Леший вслух прочел адрес, криво написанный черной краской.
2: «Через час привезут двоих на выбор. Сами понимаете, выбор ограниченный».
1: «Естественно», — тоном бывалого развратника ответил Леший. «Деньги вперед». Голос диспетчера приобрел некоторую заинтересованность.
2: «И еще. Задержка на 10 минут оплачивается как полный час. Фотографирование и съемка на видео запрещены. С девочкой обходиться вежливо, иначе могут быть проблемы».
1: «Какие проблемы?» — не удержался Леший. Он терпеть не мог угроз. «Разные. Штраф, конфискация видеоаппаратуры, вплоть до физического воздействия. Но это, конечно, в крайних случаях». «Ясно». Через 1 час 10 минут к обшарпанной пятиэтажке подкатил черный лимузин. Не новый, но вполне приличный. Из передней двери вышел горилла-подобный субъект, презрительно осмотрел фасад и скрылся в подъезде.
0: Вскоре он в ярости выскочил обратно и, громко ругаясь, сел в машину. Лимузин тронулся и быстро набрал скорость. В 50 метрах за ним держалась потрепанная Аскона. На Цветном бульваре сделали первую остановку, и горилла завел в подъезд элитного дома крошечного человечка с кудрявой пушкинской шевелюрой. Когда он высаживался, маленькие ноги в лаковых штиблетах не доставали до земли. Пришлось прыгать, как спрыгивают с высокой подножки бесшабашные водилы огромных белазов и кразов. Во взрослом, тщательно подогнанном костюме он напоминал мальчика из богатой семьи, которого заботливый телохранитель ведет к учителю музыки. Потом лимузин приехал в Китай-город, затормозил напротив кривого узкого переулка и выпустил двух куколок, блондинку и брюнетку. Одна была в обтягивающем брючном костюме, другая в мини-юбке и полупрозрачной блузке. Обе в туфлях на высокой шпильке. Они тоже с трудом выбрались наружу, причем охранник не сделал попытки им помочь. Только опустил стекло, выщелкнул описавший крутую дугу окурок и сплюнул. Лимузин уехал, куклы зашли в переулок. Сзади они выглядели как маленькие девочки, надевшие взрослую одежду. Только походка выдавала возраст. Это были обычные женщины, уменьшенные в несколько раз. И каблучки легче стучали по мостовой. Леший бросился следом. «Девушки, можно вас на минуточку?»
3: Радио «Фантастики». Радио «Фантастики».
0: «Я 5 лет каучук работала, потом ассистенткой у фокусника, а Эльза верховым акробатом сальто крутила под куполом. Жили в общаге. В комнате 4 кровати, на каждой по 2 девчонки, 8 в комнате. Думаешь, легко? Да еще все на нас смотреть ходили, как на зверей в зоопарке. Давай еще по Маргарите». Эльза была молчаливой брюнеткой, а Инга — разговорчивой блондинкой. Они сидели на мягком красном диване в баре у дяди Вити и болтали недостающими до пола ногами. Здесь девушек хорошо знали. Бармен приветливо поздоровался и сразу, без заказа, принялся мешать коктейли. Потом, без напоминаний, подал пирожные суфле и зеленый чай. Леший устроился на стуле напротив, он ничего не ел и не пил. Обстановка была непривычной, особенно странная компания. Яркие крохотные женщины с кукольными лицами, дерганными движениями и тонкими голосами. Они мало ели, даже не ели, а клевали, как птички, пирожные перед ними казались тортами. Спиртное на них подействовало быстро. После 2-й рюмки и Эльза, и Инга были пьяны. Они раскраснелись, развалились на мягком диване, как дома, закурили. «На улице к нам обычно не клеится, ты первый», — хищно улыбнулась Инга. «И вообще ты какой-то странный».
4: «Чего странного-то?» — немного обиделся Леший. «Нормальный. Просто меня интересует...»
0: «Знаю, что тебя интересует», — перебила Инга и выпустила дым ему в лицо. «Как у нас там все устроено, да? Как у всех женщин, только поменьше, конечно. Но ничего, немного кремом смазать, и все пройдет нормально. Если у тебя, конечно, хватит денег. Но по виду не скажешь».
4: «Говорю, я не по этому делу».
0: «А по какому?» «Ладно, все равно. Это хорошо, что ты подвернулся. Хоть выпьем, поболтаем, может, настроение улучшится».
5: «Ты прикинь, какой облом!» — внезапно разговорила Эльза. «Мы сидим дома, накрашенные, при параде, в полной готовности. Тут звонит Юнг, говорит, вызов поступил. Толян с Серым нас забирают, везут, привозят, а вызов ложный. Нет, ты прикинь, какой-то козел приколоться решил. Правда, пацанов не зря гоняли, пушистика отвезли. Но нас-то зачем выдернули? Да и машина какой круг сделала, сколько бензина сожгли. Толян так матерился. Если бы этот козел ему попался, убил бы.
0: Леший провел грубой ладонью по лицу, заскрипела щетина. За что тут убивать? Может, человек денег не собрал? Небось, дорого.
5: Дорого? Инга резко вытянула ногу над столиком, будто хотела ударить его в лицо, но крошечная ступня в нарядной кожаной туфельке остановилась в 10 сантиметрах от его подбородка.
0: «Хорошая растяжка», — подумал Леший, — «и мышцы крепкие».
5: «Знаешь, сколько стоит пошить такие туфли? Или платье, брюки, трусики и все остальное? Уйму бабок, а ты говоришь, дорого!»
0: Шов на туфельке был неровный. Вблизи видно, что это кустарная работа.
5: «И потом, думаешь, деньги нам легко даются? Когда такой бугай, как ты, залазит на девочку весом 18 килограмм и начинает всовывать в нее свою корягу? А когда нас в чемоданах носят...» — агрессивно вмешалась Эльза. «Там и задохнуться можно».
0: «Зачем в чемоданах?» — угрюмо спросил Леший. Все эти разговоры начинали его утомлять, но деваться некуда.
5: «Да затем, чтоб никто не видел», — пояснила Эльза таким тоном, каким говорят с полным идиотом. Неуверенным движением она придвинула бокал с остатками розовой жидкости. «Вот раз был такой случай. Боксеры готовятся к соревнованиям. У них строгий режим. На тренировку, оттуда в гостиницу, оттуда опять на тренировку. Короче, ни шагу в сторону, под страхом расстрела. А у одного как раз день рождения. Вот друзья и купили ему меня в подарок».
0: Она вытянула накрашенные лиловым губы, обхватила ими красную трубочку и высосала последний глоток коктейля. В соломинке забулькало.
5: «Засунули в чемодан, забашляли носильщика, а тот не в курсах, что внутри. Навалил на тележку целую гору барахла и стал по номерам развозить. Там хоть и были дырки наверчены, но я все равно чуть не кончилась». «Чуть не кончила!» — визгливо засмеялась Инга. «Дура, тебе смешно!» — обиделась Эльза. «А что, у меня такого не было?» — Инга примирительно обняла подругу. Черные и белые волосы перепутались. «Забыла, как меня в сумке на второй этаж поднимали, чтоб в окно втащить, а привязали плохо, и я с высоты пнулась на землю, чуть все кости не переломала».
0: «А зачем на веревке и в окно? Что, по лестнице нельзя поднять?»
5: «Да затем, что это тюрьма была! Въезжаешь, тюрьма!» Инга раздосадованно махнула рукой. «Ничего ты не понимаешь!»
0: Подруги переглянулись и визгливо с надрывом захохотали.
5: «Ничего этот большой не понимает! Совсем ничего! Ха-ха-ха! Точняк! У них же мозги другие! Ха-ха-ха!»
0: «А кто такой Пушистик?» — спросил Леший, переходя к главному, из-за чего вся эта комедия и была затеяна.
5: «Есть у нас такой, по тому же делу, что мы».
0: «Я у вас вот что хотел спросить. Мне нужен помощник. Лилипут».
5: «Не говори так!» — тоненько рявкнула Эльза. «Ты что, хам с бугра?»
0: Она была в ярости. Инга тоже. На щеках обеих горели красные пятна, глаза зло блестели. Леший не мог понять, в чем дело.
5: «Это обидный ярлык. Так дразнят зверей в зоопарке. Мы просто маленькие, маленькие люди».
0: Леший смутился. «Да я не думал обижать. Мне нужен помощник. Такой, как вы, маленький, но взрослый. Понимаете?» Над стойкой бара мигали красные, зеленые и оранжевые лампочки. Мощные динамики сдержанно били по ушам тяжелыми басами. Настроение у лилипуток менялось быстро. Они сразу успокоились и теперь дергались в такт музыки, будто загипнотизированные.
5: «А что тут непонятного?» — сказала Инга. «Хочешь просунуть его в форточку, чтобы он открыл тебе дверь изнутри, так?»
0: «Нет, не так». Инга засмеялась, Эльза тоже. Смех их напоминал щебетанье птиц.
5: «Значит, он должен будет спрятаться где-нибудь под кроватью, в шкафу, на заднем сиденье машины и по твоей команде...»
0: «Я строитель, а не вор.
4: Просто в новом доме сгорел мотор вентиляции. Надо добраться к нему по квадратной трубе вот такого размера, — он показал руками, — и отвинтить 4 гайки, иначе надо все разбирать, а это целое дело.
5: Инга и Эльза переглянулись.
2: «Рассказывай сказки», — сказала Инга. «Еще никогда маленькому не предлагали отвинчивать моторы. Фокусы показывать, трахаться, воровать — это пожалуйста. Ладно, не наше дело. Сколько платишь?»
4: «Договоримся».
2: «А мы тут при чем? Познакомьте с кем-нибудь из ваших, хоть с этим пушистиком».
5: Девушки расхохотались еще сильнее. Это было похоже на истерику.
2: «Представляешь, как пушистик в трубу лезет!» — визжала Инга, катаясь по дивану. «А как гайки крутит!» — вторила ей Эльза. «А какую он рожу скорчит, когда услышит такое заманчивое предложение!»
5: Инга, наконец, успокоилась.
2: «Да пушистик спит до 12, потом купается 2 часа». Потом DVD смотрит и объедается конфетами. Меньше, чем за 200 евро он даже из дома не выйдет.
4: «Тогда он мне не подходит», — спокойно сказал Леший.
2: «Найдите другого, попроще и посмелей. Я не знаю, где искать таких людей, но вы-то знаете».
5: «К сожалению», — кивнула Инга, — «мы только друг друга и знаем».
4: «Тогда в чем проблема?»
5: «Ни в чем». Инга задумалась. «Может, Бруно?» — сказала Эльза.
2: «Точно!» Инга даже подпрыгнула на месте. «Помнишь, как он большого бандита разбитой бутылкой уделал?»
4: «Что за Бруно?» — заинтересовался Леший.
2: «Воздушный акробат», — пояснила Инга. «Им стреляют из пушки, и он летит 10 метров в сетку. Рискует жизнью за 15 000 в месяц.
4: Долларов?»
2: Инга презрительно скривилась. «Каких долларов? Рублей!»
5: Лампы над баром мигнули и стали наливаться тлеющим розовым светом. Бармен смотрел на эту странную компанию и улыбался. Леший расплатился. 1500 рублей — офигенные деньги за несколько бокалов коктейля, пирожные и чай. Но все равно это не 700 евро. Можно считать, что он здорово сэкономил.
1: От дяди Вити Леший поехал в Козерог. Здесь было попроще, зато привычней, и цены гораздо демократичнее. Здесь частенько собираются московские диггеры, поэтому Лешего знали хорошо. Его фото, новенькая химка, вязаная шапочка, крутой налобник, глаза прикрыты налепленным поверх фото черным скотчем, конспирации футы-нуты, висит в дубовой рамке на так называемой «доске почета» рядом с барной стойкой. Он ел сосиски с пюре и жалел, что нельзя хорошо выпить. Он не употреблял за рулем. В 10 вечера Леший поднял руку, требуя расчет. Официант кивнул и без промедления направился к нему. Леший расплатился и вышел на улицу. Сегодняшнее погружение в порно-сайты оставило привкус, отбить который безалкогольное пиво было не в состоянии. Стакан русского размера наверняка решил бы проблему. Леший пожалел, что приехал сюда на машине. Но у него была запланирована еще одна встреча, где он должен появиться трезвый, как стекло. Он прошел на стоянку и сел в машину. В салоне ему почудился какой-то посторонний запах, то ли курева, то ли чужого пота, Леший так и не понял. И никаких выводов сделать не успел. Правую руку, в которой он держал ключ, схватили и дернули назад, выламывая из плечевого сустава. Леший подался вперед, едва не въехав лицом в баранку, но его успели поймать за волосы. «Закрой пасть!» — послышался совсем рядом тихий голос. «Слово! Убью!» Лешего прижали к спинке сиденья, примотали скотчем за шею к подголовнику. Обе руки завели назад, запястья тоже стянули скотчем, волосы не отпускали. В шею уперлось что-то металлическое, чьи-то руки обшарили карманы Лешего, посыпалась мелочь. «Разговор будет короткий», — отрывисто произнес голос. «Монеты, Николашки, ты взял их в подвале на Малой Пироговской. Где они?»
0: Волосы потянули вниз и назад. Скальп Лешего затрещал по швам.
6: «У Кривицкого!» — просипел он.
0: «Врешь. У Кривицкого один Николашка больше нету. Где остальные?»
6: «Спрятал».
0: Металл, упирающийся в шею, натянул до предела кожу.
6: «Монеты не ваши», — сказал голос и повторил: «Не ваши». «Я понятно говорю. Монеты вернуть, Кривицкому не ходить, на Пироговскую не ходить, Кривулины свои на потолках не рисовать. Не послушаешься — будет плохо».
0: Шевеление сзади, неразборчивый шепот, спорит о чем-то. Потом тишина. «Завтра», — зазвучал опять голос, — «здесь, в это же время. Оставишь монеты в машине и вернешься в Козерог, и будешь сидеть тихо до половины одиннадцатого. Если не сделаешь, как говорю, проживешь очень короткую жизнь. Все, разговор закончен. Запомни». Что именно следовало запомнить, Леший не узнал. Его ударили чем-то тяжелым в висок. Вселенная вдруг закрутилась в бешеную спираль и с гулом вобралась в крохотную светлую точку. Потом точка исчезла. Глава 9. Асы шпионажа. 5 сентября 2002 года. Дайтона-Бич, штат Флорида. «Нет, так, наверное, не получится. Получится, только надо держать меня за пятку. Давай попробуем. Подними ножку. У тебя нежные, гладкие пяточки. Я люблю тебя». Спальня находилась в наименее пострадавшей части дома. Но то, что делали Билла и Оксана, кровати не требовало и могло происходить где угодно. Мачо обхватил гладкое изящное тело супруги мускулистыми волосатыми руками и, подсев, пытался исполнить то, что в Камасутре обозначалось как позиция номер 6 — прямая луна, то есть саити, стоя в положении лицом к лицу. Разновидность этой позиции — обратная луна, лицом к затылку, считается более сложной. Однако в конкретной ситуации и для конкретных партнеров дело обстояло ровно наоборот. «Ну что?» «Нет, а точно получалось?» «Точно. А с кем? Какая разница? Раз нет, давай сзади». Оксана привычно повернулась, растопыренные ладони уперлись в стену, тонкие пальцы напряженно дрожали. На этот раз все шло как по маслу. «Давай, давай еще!» — подбадривала она партнера. Мачо двигался со скоростью подавателя патронов в крупнокалиберном пулемете при темпе стрельбы 400 выстрелов в минуту. Оксана не уступала ему, работая в противофазе. Тонкая межкомнатная перегородка заметно прогибалась и жалобно поскрипывала. «Еще сильней, давай, ох!» Девушка на миг замерла, напряженное тело расслабилось, но мачо требовательно сжал голые бедра, и она вновь принялась за работу, хотя сейчас старалась не для себя, а для партнера. И эти старания увенчались успехом. Билл издал короткое рычание, снизил темп подачи патронов, а потом и вовсе прекратил огонь. Оба обессиленно повалились на низкую кровать. «У меня будут синяки от твоих пальцев», — озабоченно сказала Оксана, рассматривая красные полоски на бедрах. «Они как из железа». «Да, я легко могу задушить человека», — похвалился мачо, хотя никогда не был замечен в грехе хвостовства. «А ты такая мягкая, такая нежная». «Давай поедем в центр», — неожиданно попросила Оксана. «Посидим в каком-нибудь баре или зайдем в ночной клуб в Хилтоне».
6: «Зачем? Разве сегодня праздник?»
0: «Ну почему обязательно праздник? Просто мне надоедает однообразие. Такая пресная жизнь не для красивой девушки. Я ведь красивая».
6: «Конечно, но у нас не принято развлекаться посередине рабочей недели. В ночной клуб ходят только те, кто приехал отдыхать». а я должен утром идти в магазин. И тебе надо бы продать хоть один дом или бензозаправку. Сейчас много недвижимости продается».
5: «Только покупателей нет», — тщетно скрывая раздражение, ответила Оксана. Сколько раз она заводила разговоры о развлечениях, столько раз получала однотипные ответы, сводящиеся к тому, что надо работать. «И вообще, зачем мне надо что-то продать?»
6: «Как зачем?» Билл искренне удивился. «Чтобы все видели, что ты усердно работаешь, как хорошая американка.
5: У меня еще нет паспорта.
6: Перед тем, как допустить тебя к сдаче экзамена на гражданство, чиновники обязательно опросят соседей. Очень важно, чтобы все подтвердили твою благонадежность и трудолюбие».
5: Оксана резко села, обхватив тонкими руками округлые колени. «Послушай, Билл, может, нам лучше заняться ремонтом собственного дома? Веранда разрушена, кухней пользоваться нельзя, потолок гостиной протекает. По-моему, это и есть действительно неотложное дело.
6: Мне нравится твоя хозяйственность». Мачо погладил ее ступни и сел рядом. «Но я не могу найти подходящих рабочих. Одни узкоглазые или латиносы.
5: Какая разница? У всех работают латиносы».
6: Билл молчал. Он знал, что жене не понравится его отъезд в Россию, и оттягивал момент, когда придется сказать об этом. Тем более, что вообще не имел права раскрывать адрес командировки. Он должен сообщить, что уезжает в Техас, договариваться о поставках оружия для магазина. И только. «Дело в том...» — начал он, но Оксана перебила.
5: «И у нас они работали, причем вполне нормально. Не понимаю, почему ты их прогнал?»
6: «Почему, почему?» — мрачно повторил Билл. «Я видел, как они на тебя смотрели. А потом этот наглец затащил тебя в кладовку».
5: «Но перестань, не будь таким ревнивцем!» Оксана обняла мужа за могучие плечи. «Это я повела его показать, где что лежит. И потом, он же совсем ребенок!»
6: Билл вздохнул, как показалось Оксане, с облегчением. «Скажи честно, он к тебе не приставал?»
5: «Все мужики одинаковы, и русские, и американские. Они хотят обманываться и радуются, когда их обманывают». Она улыбнулась. «Но подумай сам, что можно сделать за 5 минут?» Оксана отвернулась. Ей было стыдно, и она боялась, что покраснеет. Латинос действительно был совсем молодой, и наедине они пробыли 7-10 минут. Это, конечно, правда, но не вся. Потому что как только они вошли в кладовку, этот чертов смуглый малыш прижал ее к стене, стал на колени, сунул голову под короткую юбку, отодвинул перепонку трусиков и своим горячим шершавым языком облизал ей все, что только можно и чего нельзя. Даже сумел вставить язык туда, куда никто не вставляет.
6: «Действительно глупо, я понимаю», — радостно сказал мачо. «Что ж, можно нанять и латиносов. Ведь с тобой все их штучки не пройдут. Только...»
5: «Конечно, не пройдут, милый. Только что?»
6: «Я должен уехать».
5: «Как уехать?»
6: «По работе. Так надо. Я заработаю много денег, мы сможем купить новый дом, я открою магазин в центральном районе, и торговля пойдет куда лучше».
5: «Как уехать? Ты что, оставишь меня одну? В незнакомой стране, где я никого не знаю?» На глаза Оксаны навернулись слезы. «Нет, я поеду с тобой. Куда ты едешь?»
6: «В Техас. Надо договориться о поставках оружия».
5: «Вот и хорошо, поедем вместе. Я никогда не была в Техасе. Буду фотографироваться верхом на лошади, в ковбойской шляпе и сапожках. А вечером мы сможем поужинать в каком-нибудь ресторанчике. И тебе будет веселей».
6: Оксана вытерла слезы и настороженно смотрела на мужа.
5: «Почему ты молчишь?»
6: «Это невозможно», — Билл покачал головой.
5: «Что значит «невозможно»? Ты по работе едешь в Техас, я еду с тобой. Почему это невозможно?»
6: «Да потому!» — Билл раздраженно повысил голос и вскочил. Голый, атлетически сложенный и покрытый волосами, — он составлял разительный контраст с тоненькой Оксаной,
0: на гладком теле которой, благодаря регулярной эпиляции, не было ни одной волосинки. На столь возбуждающем контрасте создатели порнофильмов могли хорошо заработать, если бы сумели поставить видеокамеру в супружеской спальне Джефферсонов и остаться после этого в живых. «Ты не хочешь понять, что работа есть работа!» Мачо бегал по комнате взад-вперед. «У нас не принято совмещать работу с развлечениями!» Оксана кивнула.
5: «Ну хорошо, тогда не будем развлекаться. Ты работай, а я буду ждать в гостинице. Если надо, помогу, чем смогу».
0: Билл Джефферсон остановился, развернулся к супруге и хотел сказать что-то резкое. Но рассерженный взгляд уперся в неплотно сомкнутые колени, скользнул по расставленным икрам, проник между ними, рассмотрел розовые лепестки, выглядывающие из ровной и гладкой щелки. Суровое выражение лица смягчилось, и он уже по-другому осмотрел свою женщину. Потом подошел вплотную, опустился на колени. При этом его лицо оказалось на одном уровне с лицом Оксаны. Примерно так выглядел Кинг-Конг рядом с очаровавшей его блондинкой. Но Кинг-Конг не умел говорить и потому не мог выбалтывать государственные секреты. Оттертый, видавший виды, попадавший в серьезные передряги и прекрасно знающий о тлетворном воздействии медовых ловушек, агент ЦРУ Мачо, оказывается, был на это способен. «Я еду не в Техас, а в Россию», — прошептал он, приблизившись вплотную к лицу Оксаны, «по заданию моей бывшей фирмы. Выполнять очередное задание. За него хорошо заплатят».
5: «Ты к ним вернулся?» Глаза Оксаны округлились от ужаса. «Мы же еле унесли оттуда ноги. Неужели тебе не хватило того твоего задания, этого долбанного скорпиона?»
0: «Не бойся, девочка». Мачо погладил ее по голове, привлек к себе и поцеловал в губы. «Теперь вместо страшного скорпиона у меня будет рок-н-ролл. Это гораздо веселей».
5: Она капризно отстранилась. «Почему рок-н-ролл? Вряд ли твоя фирма связана с танцами».
0: Билл усмехнулся. «Это точно. Просто наш президент сказал красивую фразу о рок-н-ролле в душе, а все газетчики о ней раструбили. Очевидно, наше начальство старается соответствовать». «Все как у нас», — пробурчала Оксана. «Очковтирательство и показуха». «Только, сама понимаешь, дарлинг, забудь, что я рассказал», — запоздало предупредил Мачо, все настойчивее целуя Оксану в губы. «Иначе тебя засунут в мешок и бросят крокодилам». «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у жену, подмял под себя, имитируя укус, и впился крепкими зубами в плечо, шею, грудь. «Ой, перестань, больно!» Оксана пыталась сопротивляться, но безуспешно. Крокодил взял верх. «Имей в виду, я поеду с тобой в Россию», — успела прошептать она. «Конечно, а как же?» — не стал спорить мачо. «В такие минуты любые споры бессмысленны и только отвлекают от главного дела».
7: «Гражданин Рогожкин, вы допрашиваетесь в качестве подозреваемого в государственной измене в форме шпионажа. Предлагаю вам добровольно рассказать о том, как и кто завербовал вас в 1972 году. Какие действия вы предприняли после этого во исполнение полученного задания? С кем и какими способами поддерживали связь? Какой ущерб причинили своей родине?»
0: Вопросы задавал старший следователь по особо важным делам подполковник Званцев. Устрашающие формально-казенные речевые обороты были для него привычными и легко выскакивали из маленького, будто сжатого рта, замораживая воздух в радиусе 3 метра вокруг. Сидящий у двери Евсеев даже поежился. «Не дай бог услышать такие слова в свой адрес!»
5: А Рогожкин и вовсе впал в ступор и, похоже, в очередной раз потерял дар речи. Чистосердечное раскаяние и полное признание своей вины, плюс оказание помощи следствию, могут существенно облегчить вашу участь. Званцеву около 45. Педантичный, всегда в выглаженном качестве.

никогда не бывает. Ладно, попробуем. Может, расколется, может, техника или химия поможет». Сейчас Званцев никаких сомнений не испытывал или умело не проявлял. Вел он допрос уверенно и целеустремленно. Сидящий напротив шпион не имел никаких шансов ускользнуть от возмездия. «Итак, предлагаю дать показания по существу заданных вопросов», — сурово сказал он и вперил в подследственного тяжелый взгляд глубоко посаженных глаз, будто гипнотизировал. Лицо Рогожкина залила мертвенная бледность. «Какая измена! Какой шпионаж! Это ошибка, ребята! У меня выслуга 30 календарных лет, со льготными все 40. Кто-то что-то напутал. Или оклеветали». Голос у него был хриплый, прерывистый и заметно дрожащий. В холодных глазах следователя он уже прочел свою судьбу, а она была печальной, потому что в новенькой корочке уголовного дела лежало постановление об аресте. В коридоре ожидали сотрудники внутреннего следственного изолятора, готовые отвезти арестованного в камеру, заметно уступающую по комфортабельности даже скромному номеру ведомственной гостиницы. «Кто-то меня подставляет. Вы проверьте все хорошенько». Следователь нагнулся, поставил на стол кейс-сейф и извлек главное вещественное доказательство, которое вкупе с заключением экспертизы даже в нынешние гуманные времена обеспечивало Рогожкину до 20 лет лишения свободы. И это специально изготовили и подкинули. Стеклянный ячеистый шар испускал жесткие волны самого настоящего, а вовсе не выдуманного шпионажа. А спорить его было трудно, если не сказать невозможно. «Вы проверьте, проверьте», — убито повторял Рогожкин. «Очень тщательно проверим, очень», — заверил следователь. «И полиграф применим, если он выявит ложь, уколем пентотал натрия. Вот тогда-то ты нам все и выложишь. Так что, Рогожкин, лучше не валяй Ваньку, а выкладывай всю правду. От кого получил этот сканер? Как устанавливал? Кто помогал? Давай по-хорошему». Эти уничижительные обороты, это непривычное обращение. Не товарищ полковник, не начальник штаба, не Александр Михайлович, а по голой, лишенной уважительных приставок фамилии, показали последственному всю глубину открывшейся перед ним пропасти.

Юра Евсеев второй раз шел к Шурочке в гости. Он находился в прекрасном расположении духа. Правда, Рогожкин уже неделю не кололся, но теперь это головная боль следователя. Пусть применяет умелые тактические приемы, проводит допрос на полиграфе, добивается санкции на инъекцию скополамина, короче, доводит дело до суда. Разыскная работа капитана Евсеева признана успешной. Он щедро поощрен и теперь идет свататься. Собственно, это уже формальность, ибо предварительное согласие Шурочки получено. Правда, разговор носил шутливо-гипотетический характер. «А если бы я сделал тебе предложение? Скорее всего, я бы его приняла». Глаза Шурочки заблестели. Юра выпятил грудь. «А если бы я оказался не архивной крысой, а...» Пальцы девушки вцепились в его рукав. «А кем? Продолжай! Юра, я умираю от любопытства! Ты шутишь?» Она заинтригованно заглядывала ему в глаза.

0: глаза и тормошила, тормошила, ну, скажем, государственным служащим, выполняющим ответственную и важную работу. Ну, говори, говори, я от тебя не отстану. Или ты меня проверяешь? Ты все выдумал, шутишь, да?
1: Конечно. Думаю, клюнешь ли ты на чины и звания?
0: Юра лукаво улыбался. Он наслаждался ощущением предстоящего торжества, когда, сбросив жалкие лохмотья архивариуса, предстанет в золоченых доспехах капитана могущественной спецслужбы. Надо же проверить невесту. Шурочка слегка обиделась. «Как тебе не стыдно? У нас в семье не принято оценивать людей по должностям. Даже если бы ты был всего ассенизатором, тебя бы приняли как равного».
1: «Особенно если бы я цитировал по памяти Ницше и Кафку».
0: Девушка расхохоталась. «Тогда вообще бы никаких вопросов не возникло. Ты бы мог быть последним бомжом, преследуемым властями, и тебе дали бы приют и кусок хлеба».
1: С интеллектуальным чтением у Юры ничего не вышло. Сочинения Кафки казались отвратительным патологическим бредом. Проверяя себя, он предложил книжку отцу. На удивление, один рассказ трезвомыслящему Петру Даниловичу понравился. «Машина, которая вырезала на теле преступника суть его преступления, это ведь и есть квинтэссенция судебно-следственной процедуры», — воскликнул отставной подполковник. «Вот наша задача состояла в том, чтобы все эти кровавые каратели осознали то, что они наделали. Но как пробиться в их заскорузлую душу? Как разбудить окаменевшую совесть? Невозможно! А машина позволяла это сделать. Хотя с точки зрения современных законов такую технику применять нельзя. Но задумка интересная».
0: В отличие от отца, ничего интересного в Кафке Юра не нашел. Не осилил он и Ницше.
1: «Нет», — отвечал Заратустра, — «я не даю милостыни. Для этого я недостаточно беден».
0: Что означает эта фраза? Если кто-то не дает милостыни потому, что он недостаточно богат, то это понятно, по крайней мере, с позиции чистой логики. Хотя пожертвовать несколько грошей может и небогатый человек. Но как недостаточная бедность препятствует доброму делу? И может ли бедность быть недостаточной? Рациональный разум Юрия Петровича Евсеева восставал против таких заковыристых загадок. В результате жених явно не добрал интеллектуальных баллов, которые открывали доступ в семью аристократов духа, начитанным ассенизаторам и бомжам, но он придумал, как компенсировать столь существенный недостаток. Во-первых, в своем рюкзачке на плече он нес бутылку самого настоящего Хеннесси. Майор Ремнев, курирующий «Шереметьево-2», достал его в дьюти-фри по вполне доступной цене. Во-вторых, он узнал, где выпекаются самые лучшие торты, и сейчас держал в руке огромную коробку с надписью «Ресторан Прага» и ярлычком «Изготовлено в 15:00». Торт заказывал Боря Козицкий, на территории обслуживания которого располагалась Прага, поэтому коммерческие накрутки в счет не включались, и лакомство обошлось вдвое дешевле. Тот же Козицкий и на тех же условиях договорился в элитном салоне насчет цветов, поэтому в другой руке Юра держал умопомрачительный букет из королевских хризантем. И, наконец, Евсеев позвонил в районную управу, представился и попросил посодействовать интеллигентной семье в починке сантехники, получив заверение, что все будет исполнено в лучшем виде. Поэтому сейчас, несмотря на интеллектуальный недобор, жених чувствовал себя рыцарем, скачущим на белом коне к убогой избушке, чтобы увести в родовой замок прекрасную возлюбленную. Правда, с родовым замком было не все гладко. Выслушав планы Юры, родители странно переглянулись, а мама Клава,
1: после продолжительной паузы напряженно сказала: «Видишь ли, Юрочка, тогда у нас может стать тесновато. Давай прикинем, 40 метров жилплощади. Цезарь занимает столько же места, как человек, да он и есть полноправный член семьи. Ты же не захочешь выставить его в прихожую. Но вот видишь, а когда нас станет пятеро, как мы разместимся? Нет, мы с отцом, конечно, не против, но Шурочке это может не понравиться».
0: «Ничего, мамочка», — засмеялся Юра, — «Шурочке все понравится».
1: Но потом, вспоминая эти слова и эти переглядывания, он понял, что родители вовсе не горят желанием принять невестку в своей квартире. Да и действительно, проходная гостиная, где спит Цезарь, и две комнаты трамвайчиком, не очень просторна для молодой семьи, особенно в медовый месяц. Ничего, хоромы и мебели с карельской березы он Шурочке не обещает, но и потрескавшейся ванны с облупленным зеркалом тоже не будет. А с жильем что-нибудь придумается. Сейчас главное — произвести впечатление уже по-настоящему. Ловко сбросить рубище архивариуса, красиво попросить ее руки и сердца, короче, удачно спеть арию жениха. Хоть бы не сбиться на чем-нибудь, не пустить петуха. «Беатриса Карловна, не отлучайтесь от меня ни на миг. Будьте как ангел-хранитель. У них, конечно, только одна вилка слева от тарелки, но сбить они могут, как...» Юра Евсеев не нашел точного слова, потому что уже нажимал кнопку звонка. «Слушай, у нас тут такие события!» Глаза Шурочки возбужденно блестели. «Ух ты! Я никогда не видела таких цветов! А торт! Сказка! Сегодня день чудес! Проходи скорее, там все обсуждают происшедшее!» Юре стало немного неприятно. Он-то считал, что сватовство и есть главное событие, а оно, оказывается, наложилось на какое-то другое. «А что случилось? Сейчас, сейчас, пойдем!» Накрытого стола Юра нигде не заметил. Семейство в том же составе сидело в библиотеке, как и в прошлый раз. Только на этот раз никто не повернул голову в сторону пришельца. «Нет, это уму непостижимо!» Оживленно удивлялась Анна Матвеевна. «Кто бы рассказал, не поверила!» «А мне это кажется очень странным», — качала головой Елизавета Михайловна. «Да ничего странного!» Петр Петрович сидел с видом победителя и снисходительно улыбался. «Просто кто-то там...» Он поднял палец и указал в обвалившийся потолок. «Прочел мое эссе! Я тебя умоляю!» Елизавета Михайловна подкатила глаза. «Но кто мог прочесть этот затрапезный сборник? Есть специальные люди, которые отслеживают серьезные публикации и докладывают, кому надо», — уверенно пояснил Петр Петрович. «А времена сейчас какие? Совет Европы внимательно наблюдает за моральным климатом в России, поэтому с интеллигенцией стараются заигрывать. Если во мне увидели носителя новой революционной идеологии, потенциального лидера, то постараются приручить, задобрить, привлечь на свою сторону. И ты на это пойдешь?» — почти выкрикнула Ираида. «Нет, конечно. Вы же знаете мою принципиальность. Но если мне предложат отремонтировать квартиру, то я возражать не буду. Я тебя умоляю! Но факт-то налицо!» «Не исключено, что Петенька прав», — кивнула Анна Матвеевна. «Возможно, они демонстрируют, что возврата к мрачному прошлому нет и быть не может». «Точно. Такующие глухари. Подходи и стреляй, не шелохнуться», — подумал Юра. «А Шурку они гипнотизируют, словно окаменело, перебить боится». Неприятное чувство усилилось. Всадника на белом коне никто не хотел замечать. И элитного букета, и наилучшего торта, и знаменитого Хеннесси, который, правда, еще таился в рюкзачке. Но со стрельбой, конечно, я перегнул. А вот если бы мы с Шурочкой прямо здесь занялись сексом, они бы точно не обратили внимания. Эта мысль его развеселила, настроение улучшилось. Он обнял Шурочку за плечи и по-хозяйски поцеловал в щеку, чем вывел девушку из оцепенения. «Между прочим, у нас гости», — сказала она, и повторила. «Мама, папа, бабушка, Юра пришел!» Интеллектуальные тетерева перестали таковать и перенесли свое внимание на жениха. «Здравствуй, Юрочка», — заулыбалась Анна Матвеевна. «Здравствуй, дорогой! Где же ты достал такие цветы? А торт из Праги!» Она всплеснула сухонькими ручками и ловко раскрыла коробку. «Какая прелесть! Последний раз я ела такой в 53-м году!» «А я таких цветов в жизни не видела!» — громко заявила Ираида. «Лиза, ты видела такие цветы?» «Нет, нигде. Очень красивые!» Погруженные в себя восковые фигуры оживали, превращаясь в обычных людей. Закрепляя успех, Юра шагнул к столу, положил торт и выставил солидную коробку с коньяком, выведя из состояния монументальности папу-не папу. «Хеннесси! Никто не поверит!» Петр Петрович вскочил и протянул гостю руку. «Я вижу, парень разбогател, как я и предсказывал. Ведь я всегда оказываюсь прав. Шура, заваривай чай. Присаживайся, Юрик. У меня тут большая победа!» Шурочка убежала в кухню, а Юра присел к столу. «Что-нибудь с диссертацией?» Петр Петрович небрежно отмахнулся. «Бери повыше!» Он победоносно оглядел домочадцев. «Пусть Лиза расскажет», — посоветовала Анна Матвеевна. «У нее хорошо получается». «У меня не хуже выйдет», — гордо заявил Петр Петрович и перевел взгляд на гостя. «Короче, слушай. Сегодня утром приходит сантехник, чинит бачок, меняет прокладки в кранах, устраняет течь под раковиной. Заметь, денег не просит, и все вежливо, культурно. Я говорю... «Мы же вроде не вызывали». А он отвечает: «Не знаю, мне начальство приказало». Юра довольно разулыбался и тоже открыл было рот, но Петр Петрович не остановился. «Столько лет течет, никто не шевелился, а тут сам пришел по приказу начальства. С чего бы это, а?» Юра вновь хотел прояснить вопрос, но Беатриса Карловна покачала головой. «Перебивать хозяина некрасиво. Дождись паузы, тогда и говори. Да с того, что наверху прочли мое эссе!» «Господи! Так вот из-за чего весь этот сыр-бор!» — изумился Юра. «Из-за сортирного бачка!» Разубеждать Петра Петровича не имело смысла, ибо этим подрывался авторитет хозяина дома и принижались его достоинства. Поэтому Юра перестал улыбаться и сидел молча, слушая про то, как какие-то они заигрывают с потенциальным лидером нации папой-не папой, дабы не вызвать международного скандала. Про свой вклад в международное дело починки сортирного бачка он решил не говорить. Беатриса Карловна одобрительно кивнула. В комнату влетела Шурочка со стопкой тарелок в руках. «Что это Юра такой грустный? Папа, ты его совсем замучил!» «Действительно, Петенька, прекращай!» — вмешалась Анна Матвеевна. «Может, Юра хочет что-то сказать?» Ираида саркастически улыбнулась, обнажив свои замечательные зубы. «Он же в прошлый раз книжки взял. Вот пусть и расскажет, что прочитал, что понял. С Хеннесси мы видим у него хорошо. А вот как с Кафкой?» «Но что ты вяжешься к мальчику, Ираида?» — заступилась Анна Матвеевна. «Молодой мальчик, работает в архиве, он же не из литературного института». «С Кафкой у меня не важно», — самокритично произнес Юра. «Да это в жизни и не самое главное». «А что главное?» — Ираида артистично выгнула бровь, но это ее не украсило. «Главнее то, что я предлагаю Шурочке выйти за меня замуж. На самом деле я не работник архива. Я офицер ФСБ. За особые заслуги мне присвоено внеочередное звание капитан». И так рубище было сброшено и позолоченные латы сверкнули в косых лучах уличного солнца, но их никто не видел. Наступила ужасная тишина, все замерли. Впечатление было такое, что Юра громко испортил воздух, либо цинично выставил на всеобщее обозрение свой половой орган.
0: «ФСБ, говоришь?» «Ну, ты даешь», — хрипло сказал Петр Петрович. «Значит, по мою душу».
1: «ФСБ?» — страшно меняясь в лице, спросила бабушка. «Это КГБ?» «Это КГБ, это МГБ, это ЧК», — подтвердила Елизавета Михайловна и плотно стиснула губы. Ираида вытянула палец с облупившимся маникюром, совершенно неприлично указывая на побледневшего Юру Евсеева. «Он гэбист! Ты привела в дом гэбиста!» «Нет!» — вскрикнула Шура. Тарелки поехали из рук, но девушка успела их подхватить и прижать к груди. «Шутка?» — спросила она у Юры. «Ты так пошутил?» «Какая шутка?» — нервно комкала скатерть Елизавета Михайловна. «Он делает тебе предложение. Какие тут могут быть шутки? Отвечай ему! Хочешь быть обеспеченной дамой? Вся в награбленных бриллиантах и собольих накидках!» «Что вы такое говорите?» — искренне возмутился Юра. «Она правду говорит», — мертвым голосом произнесла Анна Матвеевна. «Мне было 5 лет. Я все видела. Приехали на черной машине, забрали моего папу, все перевернули вверх дном, а когда уходили, у одного из рукава выпала серебряная ложка. Он подобрал и спрятал обратно в рукав. Потом уехали. А потом приехали на грузовике и вытащили все. Я помню, мой любимый черный такой буфет, очень старинный. Внизу можно было спрятаться, я часто пряталась. И комод. Мама кричала, плакала, а они носили. Мы хорошо жили, профессорская семья. Шубы унесли, посуду и бриллианты тоже, господин капитан. Мамины. Ей от ее матери достались, фамильные, как говорится. У мамы на руках были колечки, так она засунула руки под мышки. Потом стали требовать паспорт. Она стала вроде искать и будто не нашла. Она кричала, что это я куда-то спрятала, трясла меня. «Где? Где? Вечно ты играешь с документами!» Я испугалась, стала плакать. Этот КГБшник на маму орал: «Давай паспорт!» Я вспомнила, как мама прятала деньги, завернутые в газетку, за трубы в туалете, и сказала: «В туалете». Мама стала кричать, что я утопила паспорт в туалете, и как она теперь будет без документов. И тот плюнул. Я побежала за машиной. Мой буфет покачивался. Я смотрела на любимые черные розы. А мама подбежала ко мне, стала целовать и говорит, что я умница, что сказала про туалет.
0: Потом, господин капитан, нас везли очень долго в ссылку, вши, голод. С какой-то станции повезли в грузовиках, сбросили в лесу. Рассказать вам, как мы шли пешком хоть до какого-нибудь жилья, во что могли превратиться ножки 5-летней девочки, в месиво. Все молчали.
1: «Тогда было страшное время», — вымолвил, наконец, Юра Евсеев. «То время осуждено. Это совсем другое». «Шуру, моего мужа, отца Шурочки, посадили в 82-м», — — сказала Елизавета Михайловна. «За то, что переводил Генри Миллера, перепечатывал и давал читать друзьям. Он сгинул, как и мой папа. А Генри Миллер свободно продается в магазинах».
0: «Часы!» — вдруг ожила Анна Матвеевна. «Вам понравились старинные часы?»
1: Юра обернулся к ней. «Они были в ремонте. Мама отдала квитанцию Степаниде Ивановне, дворничихе. Она их получила и сохранила. Она и квартиру нам сохранила. Написала заявление, что просит жилплощадь врагов народа отдать ей, многодетной. У нее все дети повырастали и переженились, пока мы вернулись. Мы боялись. Мы только в 55-м, когда уже точно знали, что...» Она заплакала.
0: «Уходите», глядя в сторону, приказала Елизавета Михайловна.
1: «Шурочка, скажи что-нибудь!» Юра повернулся к ней.
0: Лицо девушки было мертвенно-белым. Она прислонилась к стеллажу с книгами, вцепившись пальцами в полку.
1: «Это ужасно! Как ты мог? Ты меня обманул! Ты допрашиваешь людей, да?»
0: «Конечно», — ответил Юра Евсеев. «На трех языках, если это необходимо. В присутствии адвоката и переводчика. Цивилизованно. Я никого не бью, не истязаю, сейчас другое время.
1: А за что тебе досрочно дали капитана? Ты кого-то арестовал?»
0: Юра кивнул. «Шпиона».
1: «Знаем мы этих шпионов», — зло процедила Ираида. «А за нас вам какое звание дадут? Полковника или генерала?»
0: «Что за ерунда? Молодой человек, я попрошу вас покинуть наш дом», — строго сказала Анна Матвеевна.
1: «И заберите ваши подачки», — добавила Елизавета Михайловна. «Мы к ним не притронемся. Забудьте сюда дорогу», — по-прежнему зло сказала Ираида. «И передайте своим начальникам, что если меня арестуют, поднимется международный скандал», — пригрозил папа не папа. «За моей судьбой наблюдают друзья из Парижа».
0: Юра встал и внимательно оглядел всех. Беатриса Карловна куда-то испарилась, и он был предоставлен сам себе.
1: «Я передумал. Я, пожалуй, внимательно прочту Кафку. Мне стало интересно, как может человек, 100 лет назад переживший страшное горе...»
0: «65», — поправила Анна Матвеевна.
1: «Хорошо». Юра просто взвился от негодования. 65! Человек пережил что-то невообразимое. Залез в щель, как таракан. Там, в щели, он живет только тем, что пережил. И ему нравится это. Может быть, Кафка прав? Претерпелость к злу влечет вечное ожидание зла.
0: «Не надо», — покачала головой Елизавета Михайловна.
1: «Интеллектуальные размышления у вас плохо получаются. Уходите, наконец! Вы нам неприятны!»
0: Шурочка, как сомнамбула, вышла за ним в прихожую. Юра обнял ее за плечи.
1: «Собирайся. Пойдем ко мне. Завтра мы подадим заявление».
0: Она качнула головой, резко отстранилась.
1: «Ты другой. Ты обманывал меня. Ты попрекал меня тем, что я не девушка».
0: «Я и не думал. Я хочу на тебе жениться».
1: «Конечно. И у палача есть, наверное, жена, дети. Но я не представляю себя в такой роли».
0: «Кто палач? Да ты просто дура! Вы все!»
1: Он не хлопнул дверью, хотя очень хотелось. Быстро сбежал по ступенькам, долго возился с заедавшим замком парадного. Эта заминка спасла его от летящего сверху торта. Плюх! Брызнули во все стороны брызги суфле, крошки шоколада и кусочки воздушного теста. Мгновенно слетелись голуби и вороны. Как же манна небесная!
0: «Правильно», — сжав зубы, сказал Юра Евсеев вслух. «Торт сделан в 15 часов, в 18 он должен быть съеден. Все идет по расписанию».
1: сверху слетел букет, и он шарахнулся в сторону, чтобы не получить по голове бутылкой. Но Хеннесси из окна так и не вылетел. Совершенно секретно. Русский отдел Фоуку. Задание «Зениту» передано обычным порядком. Визуальным контролем съем информации лично адресатом установлен. Подтверждение не получено в связи с повышенными требованиями «Зенита» к обеспечению конспирации. Однако факт отсутствия отрицательного ответа говорит о том, что «Зенит» приступил к выполнению задания. Московская резидентура. Фицджеральд. Конец первой книги. Ростов-на-Дону, 2006 год.

интернет-станция радиофантастики и проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляют. Дмитрий Дзензяловский. Последнее желание. Артефакт. Я нашел его на следующий день после праздника, ранним утром 1 января. Случилось это совершенно случайно, так как целью моего нахождения за стенами базы был не поиск артефактов и даже не разведка, а просто попытка избавиться от терзавшего голову похмельного синдрома. Отметили хорошо, предвкушая завтра хорошо проспаться. 1 января – единственный день, когда Воронин давал своим подчиненным возможность расслабиться. Но мне, в отличие от некоторых других, отдохнуть не удалось. Долбившая мозг тупая боль, вкупе с отсутствием под рукой народных методов лечения похмелья, просто-таки сами вытолкали меня за ворота завода «Росток». Оказавшись за воротами защищенной базы в одиночестве, я мобилизовался, что заставило симптомы от злоупотребления алкоголем отойти на второй план. Было раннее утро. В небе висел еле видимый кусок луны, то и дело скрываемый тучами. Я решил обойти базу по периметру. Другого маршрута прогулки в больную голову не приходило. Где-то завыла псевдособака. Честно говоря, разгуливать по зоне одному – удовольствие ниже среднего. И от понимания этого я нервно сжимал свисающий с наплечного ремня АЕК-971 – хороший автомат с интегрированной оптикой и подствольником. Минут через 15 я обошел часть корпуса завода, поравнявшись с берегом довольно большой замерзшей лужи, которая регулярно образовывалась здесь после осеннего периода дождей. Я бы никогда и не подумал ступить на лед, если бы не привлекшее мое внимание нечто, расположившееся около другого берега. Абсолютно черное пятно, которое я случайно зацепил взглядом. Оно так контрастировало со снегом и льдом, что я из интереса достал прихваченный на всякий случай бинокль и вгляделся в черноту. Судя по расплывчатым и слегка колышущимся контурам, это была какая-то аномалия, с которой я ни разу не сталкивался. Несмотря на то, что любопытные Варваре, как говорится, нос оторвали, я все же направился к черному пятну, еще не зная, как мне поступать дальше. Тем не менее, упустить шанс первым ознакомиться с новой аномалией не стоило. Мало ли, чем там может одарить удачливого сталкера. Когда я достиг пятна, то понял, что так и есть. Это была аномалия. Объемное, а не просто пятно, как мне показалось поначалу. Какой-то новый вид, который было легко обнаружить. Она, словно волшебная призма, искажала любое изображение, превращая его в негатив, как на фотопленке, в чем я убедился, разглядывая образование. Но самое главное, что в центре аномалии покоился новорожденный артефакт. То, что это артефакт, понял бы на моем месте любой, даже будь это не сталкер. Красивая восьмерка, одна из петель, которая переходила в другую. Артефакт среди черноты и синевы аномального негатива сверкал белизной. Я присвистнул. Не то зона решила преподнести мне подарок, не то еще какие-то факторы повлияли на образование аномалии, но факт было не изменить ничем. Я стал первооткрывателем нового вида паранормального образования в Чернобыльской зоне. Не поленившись пройтись до чахлой рощицы, росшей на берегу лужи, я отломал там корягу от давно высохшего дерева и вернулся назад, приготовившись к броску с безопасного расстояния. Как только палка попала в аномальное поле, раздался глухой удар дерева об лед, который как-то очень резко стих. Должно быть, аномалия прореагировала на потревоживший ее предмет. Я подошел к ней и увидел, что палка пролетела ее насквозь и лежала рядом. Я подошел к ней и пнул носком ботинка. Чего не ожидал, так не ожидал. Палка выгнулась дугой, будто была не из дерева, а из резины. Интересно, что на это эксперты скажут? Надо будет не полениться отнести на янтарь, решил я, засовывая палку в рюкзак,
параллельно с этим отметив, что еще надо бы заняться артефактом. Я вновь пошел к рощице, отломал еще одну ветку и, вернувшись, сунул ее в аномальное образование, после чего она, как и ее предшественница, стала эластичной. Мой нехитрый план предусматривал это, поэтому, погрузив в аномалию палку до достаточной длины, я присел и, не сильно размахнувшись ей, как плеткой, хлестнул по артефакту. Тот, звеня об лед, выкатился из аномального пространства. Я сразу проверил его дозиметром. Артефакт был чист, как младенец. Я очень аккуратно прикоснулся к нему, готовый в любую минуту сдернуть с руки защитную перчатку, но ничего не произошло. Еще раз глянув на него, я решился, взял его в руку и понес на базу, оставив аномалию позади. Второй этап ознакомления с артефактом я начал уже на территории завода, решившись взять его в голую руку. Не знаю, почему я сделал это. Обычно новые артефакты трогать руками не советовалось. Не то остатки алкоголя в крови добавили решимости, не то она возникла сама, но я снял с руки перчатку и взял артефакт в руку, почувствовав кожей его поверхность, которая была ровной и глянцевой, словно фарфоровая. Ничего не происходило. Как вдруг, буквально на полсекунды артефакт ослепил меня световой вспышкой, а затем погас, будто ничего и не было. Нет, я не умер, не потерял сознание и не сошел с ума. Вспышка не нанесла мне ни вреда, но и пользы я тоже не ощущал. «Да, день не перестает подбрасывать мне новые загадки», — подумал я и отправился в казарму, где некоторые уже встали и теперь, потягиваясь, неторопливо собирались. Воронин позволял своим подчиненным такую слабость, как лишние часы сна на 1 января, только потому, что он считал абсурдом то, что после Нового года кто-то решит штурмовать базу долго. Разве только исключая «Монолит», сумасшедшие сталкеры, из которого вряд ли вчерашней ночью водили хороводы вокруг своего камня. Но сомнительно, что даже при таком удачном для них раскладе сектанты направились бы атаковать Росток. Долг, как-никак, группировка в зоне далеко не последняя. Оставив вещи в казарме, я решил положить артефакт и пластичную палку в персональную ячейку в общем хранилище, для чего спустился в подвал, где уложил находку в личный бокс. Вторая часть дня прошла как обычно. Я поведал товарищам-сталкерам о новой аномалии, после чего те отправились к ней и, не найдя ничего нового, вернулись назад. Наступил вечер. Все к тому времени уже были в строю, заняв привычные позиции. После отбоя все улеглись, и я, лежа на койке, погрузился в размышления о новой аномалии и артефакте, незаметно для себя погружаясь в сон. Спал я как убитый, но встал четко по команде «подъем». Новый день, 2 января. Потянувшись, я быстро встал с кровати и потянулся к форме. Надев ее, отправился в хранилище. Через час построение на плацу и раздача указаний от Воронина. Проходя через вторую комнату казарм, я заметил, как сталкеры «Паровоз» и «Зуб» возятся у куцей новогодней елки. Это было странно, так как нарядили ее только позавчера. Я громко обратился к двоим. «Эй, паровоз, зуб, вы чего? Еще только 2 дня прошло. Или в этот год решили раньше елку разбирать?» Оба переглянулись, и паровоз недоуменно спросил. «Ты чего, кедр? Мы еще только того, наряжаем?» «Шутник», — растягивая слово, сказал зуб. Только сейчас я увидел, как двое брали игрушки из коробки и вешали их на елку. Честно говоря, игрушками это можно было назвать с натяжкой, потому что игрушек, как таковых, здесь было от силы четверть, а остальное составляли гильзы от СВД, корпуса от пустых противопехотных гранат и еще масса всякого подобного военного инвентаря. Но сейчас состав елочных украшений, которые я и без того себе представлял, меня не волновал. То, что делали эти двое, было и так странным,
Но еще более странным выглядело это на базе долга, где занятия такими вещами, вроде игры «в сними повесь», быстро награждались нарядом вне очереди. Да. Я решил разобраться во всем попозже, а пока надо было проверить артефакт. Мало ли что с ним за ночь могло произойти, особенно после той вспышки. Я быстрым шагом отправился к хранилищу. Когда я открыл дверцу персонального бокса, меня постиг шок. Там не было ничего. Новый артефакт исчез без следа. Это уже было неспроста. Либо у нас на базе завелся вор-ячеечник, что почти исключено, либо это действие артефакта. Испарился сам собой. Я не сдержался и выругался. Ключ был только у меня, а другой в сейфе Воронина. Но ведь не он же. «Да», — подумал я. В разбитых чувствах, злой и задумчивый, я покинул хранилище и отправился в сторинген. До завтрака оставалось еще 15 минут. Бармен встретил меня радушно, но то, что он ляпнул через минуту, меня прямо-таки осадило. «О, привет, кедр! С наступающим! Чего желаешь? Сегодня все по скидке». От этого я чуть со стула не свалился. Он говорил мне это позавчера то же самое, с той же интонацией, с тем же выражением лица, так что подвох, оказалось, просто быть не могло. Я взвелся. «Вы чего, издеваетесь все тут, что ли?» После этих моих слов бармен посмотрел на меня, как на идиота. Дескать, он мне скидку предлагает, а я еще ругаюсь. Хозяин бара, видимо, хотел мне что-то ответить, но не успел. Я начал еще одну волну наступления. «Эти двое елку наряжают, ты с Новым годом! Сегодня 2 января. Хабар пропал вчерашний, а вы тут еще розыгрыши свои тупые устраиваете». Весь бар теперь слушал мой монолог, и все больше лиц стало смотреть на меня, как на психа. «Какой январь, кедр? Очнись! Сегодня 31 число. Если кто-то нас разыгрывает, то это ты. Про какой хабар ты говоришь? Вы вчера все сдали ученым». «Артефакт. Я вчера нашел артефакт. На восьмерку похожий, как восьмерка. В странной аномалии». «И что? Ты про это никому ничего не говорил?» «Вот именно что говорил. Грибу, Ковылю, Маятнику. Вчера, где-то в 5 вечера. Здесь, в баре». «Кедр, ты, по-моему, нездоров. Может, ты того в лазарет сходишь, а? У меня вчера до 7 закрыто было. Готовился к празднику. И так всегда делаю 30 декабря. Или ты не помнишь?» Чем дальше говорил бармен, а говорил он с абсолютно серьезным выражением лица, тем сильнее я понимал, что что-то здесь не так. И это напрямую связано с моей вчерашней находкой. Свои мысли я изложил бармену. Тот отнесся к этому странно. «Ты знаешь, кедр, я сейчас все чувствую, все вижу, все слышу, и я отлично помню, что никуда по времени не скакал. А ты мне утверждаешь, что ты один день переживаешь второй раз. И просишь меня поверить в это. Знаешь, это очень сложно, кедр, очень. Но в зоне возможно все, поэтому я не могу отрицать, что все тобой сказанное – правда». Что бы мне ни говорил бармен, я понял, что вряд ли найду поддержки у него. У меня в мозгу лихорадочно прокручивались варианты поиска помощи. Но я осадил себя. «Надо подождать. Может быть, действие артефакта однократное. Проснусь завтра, и снова 1 января, а может и 2-е», — попытался обнадежить себя я. Но получалось это с трудом. Самое худшее началось к вечеру. Товарищи по группировке звали отмечать праздник. Мне не хотелось делать это снова, хотя, согласитесь, возможность встретить один и тот же Новый год дважды — это удивительно. Несмотря на то, что призывы сыпались нескончаемым потоком, я все же нашел в себе силы сказать «нет». Вместо этого я вышел из казармы на свежий воздух, пытаясь очистить голову от мыслей. Я сидел долго, пока усталость не владела мозгом, а затем отправился спать. Я намеренно положил ключ от ячейки в хранилище под подушку, а форму разложил не так, как всегда. Заснул я почти мгновенно. Напряженность в течение дня сделала свое дело.
После команды «подъем» я вскочил как ошпаренный и сразу бросился проверять одежду и ключ. Напрасно я тешил себя надеждой, что действия артефакта одинарные. То, как лежала форма и отсутствие ключа под подушкой, красноречиво доказывало, что один и тот же день я начинаю переживать в третий раз. «Нет, так нельзя! Срочно на янтарь!» — решил я. Пройдя через гостиную, я уловил краем глаза, что паровоз и зуб снова собирают елку. После завтрака я экипировался и вышел за ворота завода. Меня хорошо знали на базе и считали преданным группировке, поэтому и пропустили. Я спустился в низину, чтобы никто не заметил, куда я отправился, а затем дал дёру, держа курс на янтарь. По дороге я едва не угодил в жарку, несколько раз отстреливался от слепых собак и чудом остался незамеченным стаей кабанов. Но впереди было озеро, а там зомби, много зомби. В лагерь следовало прорваться любой ценой, а завтра, вернее сегодня, прошу прощения за каламбур, мне идти сюда снова совсем не хотелось. Уже показались палатки лагеря, и я стал спускаться с холма. Впереди простиралась ледяная гладь озера. В этом году зима выдалась славная. Даже в зоне снег выпал и сейчас покрывал землю ковром, хотя и не толстым. Внезапно невдалеке прогремел выстрел. Я обернулся на звук. Ко мне с явным желанием совершить какое-то членовредительство брел перекошенный зомби, волочивший за ремень двустволку. По пути он медленно подтянул ее к себе и, снова взяв в руки, выстрелил, не целясь. Благо ствол смотрел в другую сторону. Из негнущихся пальцев зомби отдачи вновь вырвало ружье, и он снова стал дергать ремнем, все приближаясь ко мне. Когда тот вновь подтянул оружие, я уже целился в зомби из автомата. Чудесная машина, АЕК. Надежный, как АК, но более точный и с еле заметной отдачей. Вот и сейчас я ощущал лишь легкие толчки в плечо, а зомби, кажется, вообще ничего не чувствовал. Он упрямо продолжал попытки выстрелить, хотя ружье было разряжено. Пока он разбирался со своей двустволкой, я уже успел взять на мушку его голову и выстрелить 5 раз. Зомби упал в снег и больше не шевелился. Я направился дальше и ощутил вдруг неладное. Обернувшись, я увидел, что пока зомби отвлекал мое внимание, сзади подобралось еще с десяток. Все были какие-то старые, потерявшие последние мозги и потому не способные даже нажать на спусковой крючок оружия, которое у некоторых имелось. Я понял, что надо бежать. Похоже, зомби, хоть и были тупы, все же пытались взять меня в окружение и теперь замыкали кольцо. Брешь между началом и концом дуги была очень широкой. Зомби брели медленно, поэтому невольно дали мне шанс уйти, которым я и воспользовался. Караульные на вышках узнали меня по форме долга и поэтому открыли ворота лагеря. Все здесь было как обычно. В центре на площадке стоял Ми-26, несколько корпусов, в которых находились лаборатории, жилые и служебные помещения, по периметру заграждения и военные на вышках. Я направился к блоку номер 3, в котором работал мой знакомый ученый Антон Остапенко. Работу он любил, потому и старался обзавестись знакомствами со сталкерами, а вот что интересного узнает. Я чувствовал, что это его желание сейчас исполнится в полном объеме. Антон был на месте и радушно встретил меня. У него был небольшой кабинетик в здании, куда он меня и проводил. Кабинет я его любил, и Остапенко это чувствовал, и потому часто приглашал меня туда. В нем был некоторый уют, которого многим обитателям зоны так не хватало. На стене висел небольшой, теплого цвета ковер, а из мебели присутствовали письменный стол, кресло для гостей и шкафчик с книгами. Ничего особенного, но все равно уютно. Я сразу дал понять, что разговор серьезный, поэтому Антон не поскупился заварить чай. Мы уселись, он за стол, я в кресло. Удобно устроились, с чайком, и я начал рассказ. После того, как я закончил свое повествование, Антон задумчиво почесал нос. «М-да,
протянул он, прихлебывая чай. Я хмыкнул. Похоже, за последние 2 дня слово «мда» берет все рекорды популярности. История интересная. И самое главное, что я тебе верю. Кто знает, какие сюрпризы нам еще готовит зона. Если уж она даже на 4-е измерение свое влияние распространила, то не факт, что скоро здесь не высадятся инопланетяне или еще чего-нибудь подобное не грянет. Самое обидное, что ни я, ни кто-либо другой здесь помочь тебе не сможет. Артефакта такого не встречал никто, поэтому принцип действия я могу только предполагать. Я думаю, что он активизировался именно в тот момент, когда сверкнула вспышка. Может быть, если бы ты не прикасался к нему голыми руками, то мог бы в конце концов принести его сюда, на янтарь. И не факт, что он не достался бы мне. И вместо тебя был бы я. Мне кажется, что каким-то образом эта штуковина словно сняла с тебя мерку и теперь замкнула петлю времени персонально для тебя, так сказать. Ведь не может же он действовать на весь мир. Вот так вот. Если верить твоему рассказу, то я прошлое, но как непосредственный участник событий считаю его настоящим. Где-то там, впереди, возможно, есть я, Антон Остапенко, уже встретивший Новый год. Есть Антон Остапенко через 10-20 лет. Да, время, время. Что же ты с нами творишь? Теперь даже сомневаюсь, кто я. Пережиток прошлого или творец настоящего? Как-то разом отпадают все философские мысли. Дескать, есть ли вообще время? Не придуманное ли это человеком нечто, которое, поддерживаемое верой в него миллионов людей, стало материальнее, чем если бы оно существовало на самом деле? Остапенко сделал небольшую паузу. Знаешь, Кедр, раньше я всерьез задумывался, что никакого времени нет. Да, мы используем его в жизни, в расчетах, но это просто-напросто выдумка. Мне иногда казалось, что мы живем в одном моменте, который никуда не движется на временной оси. Он постоянен относительно ее всегда. Меняются лишь некоторые его аспекты. Люди учатся, изобретают, живут, планеты движутся вокруг звезд, вращаются галактики, растет Вселенная. И все в одном мгновении. Но сегодня я понял, что все то, что я считал вполне серьезным, — чушь. Время есть. Боюсь, что ты в прошлом, Кедр, и все вокруг тебя прошлое, а ты — кусок настоящего, который вклинился сюда, а вот клина, которым можно было бы выбить другой, нет. Так что же, мне в одном времени всю жизнь торчать? С таким раскладом еще неизвестно, сколько прожить можно. Кто же знает, если ты вдруг будешь ранен, а на другой день ни единой царапины на тебе нет, то и старение на тебя может не действовать. Так мне что, миллиарды лет тут торчать? Почему же? Может, действие артефакта не постоянно. Поживешь с недельку-другую в одном дне, и потом все на свои места возвратится. Жаль, что ты не можешь помочь. Ладно, даже не знаю, что делать. Меня уж дезертиром объявили, наверное. Так побудь у меня, все равно ведь проснешься в казармах. А может, нет. Может, завтра у тебя проснусь. У тебя есть другой вариант? Нет. Тогда останься, а я праздновать. Как-никак, у меня Новый год не каждый день. На том и порешили. Я остался в кабинете Остапенко. Ночь подступала все ближе и ближе. Пока я стоял у окна, меня осенила одна идея, которую мне необходимо было проверить. Я взял из походного рюкзака банку энергетика и выпил его до последней капли, после чего вернулся к окну. Небольшое здание из бетонных плит, в котором я находился сейчас, было, пожалуй, единственным нормальным строением из всех построенных в этих местах со времен первой Чернобыльской катастрофы. Я не был свидетелем строительства, поэтому сложно сказать, как сюда доставляли стройматериалы, да и не так это меня волновало, чтобы я пытался найти ответ. Хотя предположение у меня было, вертолетами, наверное. Самое главное, что в этом здании я в безопасности. Время шло, шло, наступила ночь. В столовском блоке горел веселый желтый свет. Я даже расслабился. Залитый этим светом снег создавал ощущение уюта, будто я и не в зоне вовсе.
Раз уж завтра все равно заново проживать день, то вряд ли Антон обидится на меня, если я немного у него в кабинете посамоуправствую. Я открыл ноутбук ученого и включил его. Как ни странно, пароля не было. Вероятно, все данные хранились где-то на сервере, в подземных корпусах. Просматривая содержимое папок, я нашел фотографии

теперь на пунктах наблюдения не было никого. Вот-вот уже наступит Новый год, потому на несколько минут в столовой собрался весь персонал базы. А я стоял перед окном, не давая себе погрузиться в сон. Я надеялся, что если я не засну, то преодолею эффект артефакта и смогу вернуться в 1 января. 7 минут до 1 января. 6 минут до 1 января. Я судорожно смотрел на часы в кабинете. 5 минут. 4 минуты. В сознании моем все стало как-то пусто, все мысли ушли, покинув разум. 3 минуты. В глазах стало понемногу темнеть. 2 минуты. В голове стало мутно, появилось ощущение, что это не мое тело, а я смотрю чьими-то глазами, словно через бойницы. 1 минута. Стаканы в столовой лагеря на Янтаре взметнулись вверх, то же самое происходило в барах по всей зоне. Новый год! Стаканы застучали друг о друга, а сознание оставило меня окончательно. «О нет! Опять все сначала», — думал я, надевая форму. «Все, медлить нельзя, нужно что-то делать. Никто мне не поможет, но я сильнее их. Я теперь могу сделать то, что никто не может. Я могу вернуться, прожить день заново, избегая одних и тех же ошибок на следующий раз. Нет, прозябать на базе каждое повторение нельзя. Нужно что-то делать». Позавтракав, я решил, что трата времени на разговоры с Ворониным напрасна. Снарядившись, почистив автомат и проверив снаряжение, я, перекинувшись несколькими фразами с дозорными, вышел за ворота завода. Я взял курс туда, куда с опаской отправлялись даже опытные сталкеры, где царил хаос, где крылась одна из величайших загадок зоны и мира. Курс на север. К ЧАЭС. Я ходил так несколько дней, набирая информацию о передвижениях мутантов, о тропах сталкеров на этом пути, о монолитовцах и о радаре. Похоже, что обойти выжигатель мозгов представлялось только одним способом — через канализацию Лиманска. Не факт, что та не будет заминирована. Мне все равно, приду на следующий день, живой-здоровый, проводить разведку дальше. А пока... Лиманск был городом небольшим и уютным, скорее напоминавший поселок городского типа, если бы не скопление 5 этажек в центре. Лес подступал вплотную к нему, взрывая корнями старый асфальт подъездной дороги. Припорошенные снегом елки были отличным прикрытием при проникновении в город. Где-то в конце дороги виднелась площадь, окруженная 5-этажными домами, а над ними, на холме, торчала антенна, направленная, слава богу, в сторону от меня, к рыжему лесу, который находился слева от города. Я лежал в сугробе около дороги, одетый в комбинезон радиационной защиты, и рассматривал в оптику автомата окружающее пространство. Я неплохо экипировался, потому в моем распоряжении имелся небольшой тепловизор и ПНВ. Я взял коробочку термосканера и глянул в окуляр. В одном из домов сканер уловил тепловое излучение, с трудом проходящее через приоконную стену. Это был человек, не мутант. Я взял автомат и начал рассматривать окно в оптику. Стрелять я не решился. Вроде бы меня не заметили, а лишнюю панику поднимать себе дороже. Решив так, я стал пробираться к городу, попутно не забывая поглядывать на дорогу, надеясь найти люк в канализацию. Прокравшись к первому дому, я через окно проник в квартиру на 1-м этаже. Здесь было царство разрухи и запустения. Что-то сгнило, что-то развалилось, часть была вынесена мародерами. Я уже решил покинуть квартиру, как услышал легкий шорох из подъезда. Это было не к добру. Я юркнул за дверь комнаты. Кто-то входил в квартиру, аккуратно, крадучись. Наконец я увидел его затылок. Затем фигура полностью показалась в поле зрения. На левой руке вошедшего красовалась нашивка. Красная зубастая пасть, красные треугольные глаза и 2 красные ноздри на сером фоне. Человек был бандитом. Местная группировка контролировала большую часть Лиманска, не давая ни одному постороннему свободно пересечь город. Я, не дожидаясь, пока вошедший заглянет за дверь, взял АЕК за приклад и со всей силы ударил им в затылок бандюгана.

0: Тот покачнулся, но на ногах устоял, с трудом координируя движение. Пока он приходил в себя, я вырвал у него пистолет и выстрелил в упор. Бандит рухнул. Уф, чуть все насмарку не пошло. Больше в подъезде никого не было, но все равно расслабляться было рано. Только я попытался шагнуть за порог подъезда, пуля снайпера, засевшего внутри ближайшего дома, угодила в косяк. Мне пришлось нырнуть обратно. Я понял, что сейчас мое путешествие могут принудительно окончить. Хоть я завтра и смогу начать все сначала, пролежать в жутких корчах с пробитыми органами мне не улыбалось. Я бросился наверх. Поднимаясь, я слышал, как в подъезд врываются представители криминального мира. Первая дверь слева была открыта. Там можно было занять позицию для обстрела улицы и одновременно держать оборону против бандитов. Зайдя в квартиру, я прижался к стене около двери и поставил язычок регулировки огня на очереди из трех выстрелов. АЕК давал возможность стрелять такими без контроля со стороны стрелка. Выглянув в коридор, я увидел, что бандиты уже были на лестнице, и открыл огонь. Один упал, двое рассредоточились как могли и, прикрываясь огнем из укороченных АК, продолжали движение. Не мешкая ни минуты, я закрыл дверь и, увидев, что та без замка, опрокинул стоящий рядом шкаф. Через оставшуюся щель я высунул ствол автомата и нажал на спуск. Очередь лишь слегка задела того, что шел первым. И тут я решил устроить им счастливую жизнь. Отцепив гранату, привел ее в боевое положение и, выждав, бросил на лестницу, сам при этом бросившись в соседнюю комнату. За дверью ухнуло, а от, собственно, двери остались лишь обломки. Двое бандитов, должно быть, погибли, если уж не от взрывной волны, то от осколков. В комнате, где я скрылся от взрыва, стояли диван и кресло, которое я придвинул к двери комнаты и отошел от нее. Пули могли пробить уже состарившееся порядком дерево. Комнатка была небольшая, с выцветшими голубыми в белую полоску обоями, с потрескавшимся журнальным столиком и тумбочкой под телевизор, которого, как нетрудно догадаться, в комнате не было. Заняв позицию у окна с целыми, о чудо, стеклами, я стал вглядываться в пространство улицы. Окно было грязным, поэтому я подошел к другому, уже разбитому, через которое в комнату намело снега. Тот слегка прикрывал серую пыль, ковром лежавшую на полу, и поэтому место под этим окном казалось самым чистым во всей комнате. Теперь обзор был лучше. Я вытащил коробочку тепловизора и снова заглянул в окуляр. Да, три снайпера в домах по обеим сторонам улицы и двое бандитов на земле, за кучей каких-то ящиков и бочек. Увидев это укрепление, я поспешил зарядить подствольник, заодно поменяв магазин. В кого пальнуть, я решал секунд 15, тщательно все продумывая. От снайперов я мог скрыться за стеной, а вот стрелки за баррикадой будут мне очень мешать при перестрелке с бандитами в домах. Я высунулся из окна и выстрелил гранатой по предварительно прикинутой траектории. Через пару секунд я высунулся и сразу убрал голову назад. Моя граната, как оказалось, рванула перед баррикадой, разметав часть тары, из которой была составлена. Один из бандитов вроде бы погиб, другой сидел на снегу, оглушенный. По стенке зацверкали пули. Нет, снайперы занимали неплохие позиции. У меня возник нехитрый план. Я подполз к креслу, стоявшему в углу комнаты, и подкатил его к окну, чтобы оно попало в зону видимости стрелков. Те сразу открыли огонь, не разбираясь, что за силуэт показался в окне. Я тем временем высунулся с другой стороны и, прицелившись с помощью оптики, завалил снайпера. Тело бандита выпало из окна прямо в снег. Два других стрелка, видя, что лишились товарища, открыли огонь. Раздался звон стекла. По темпу выстрелов я уже давно понял, что у бандитов не снайперские винтовки, а автоматы с интегрированной оптикой. Теперь все противники оставались с левой стороны. Повезло. Теперь надо было разобраться с оставшимися бандитами, а затем приступить к поискам канализационных люков. Вряд ли это будет сложным делом. Наверняка большая часть бандитов уже пьяная в стельку. На дежурстве только шестерки стоят. Осталось трое противников. Высунувшись, я пустил пулю в сидящего за баррикадой бандита. После контузии тот плохо соображал и не смог по-человечески укрыться. Мне было удобнее стрелять через другое окно. Я подобрался к нему ползком и перезарядил автомат. Прицелиться и остаться незамеченным было сложно, тем более бандиты тоже прятались. Но я смог выждать момент, чтобы открыть огонь. Один из снайперов под моими пулями упал во мрак квартиры, а второй, услышав выстрелы, мгновенно пропал из зоны видимости. Я тоже отпрянул от окна. И вовремя. В мою сторону уже стрелял оставшийся снайпер, занявший позицию в другом оконном проеме. Теперь нужно было перемещаться между окнами, дабы застать противника врасплох. Я откатился к другому окну, выстрелил, не целясь, прыгнул туда, где был раньше, и открыл огонь по выглянувшему снайперу. Попал в руку. Тот нагнулся от боли, и я, воспользовавшись этим, прекратил его мучения выстрелом в голову. Все, дело сделано. Я отступил к двери в комнату и очень аккуратно отодвинул диван. Выглянул в маленькую щелочку. Никого. В комнате пусто. Выбравшись из подъезда, я понял, что больше на улице никого нет. Термосканер ничего не зафиксировал. Можно идти. В одном из двориков обнаружилось то, что было мне так нужно. Бетонная плита со спуском в недра канализации. Люк поддался с трудом. Лед сделал свое дело, запломбировав вход в подземелье. Но после нескольких ударов небольшим походным ломиком он сместился. В канализации царила непроглядная тьма, поэтому еще на входе я приготовил прибор ночного видения. Спустившись, я первым делом осмотрел окружающее пространство на наличие мин, растяжек и прочих преград. Пусто. Их здесь не было. Вспомнив, в какой стороне дорога на Припять, я углубился в недра подземелий мертвого города. За то время, что прошло с момента аварии 1986 года, отходов в канализации Лиманска не осталось, только затхлость и мерзкие разводы на стенах. Я натянул респиратор. Мне не хотелось подцепить здесь какую-нибудь заразу. В подземельях было пустынно и тихо, только раздавались мои шаги. Иногда я оборачивался назад, мало ли что может таиться за спиной. И каждый раз пусто. Так я шел, пока не достиг первой развилки. Туннель раздваивался прямо по ходу движения. Этого я не предполагал, но решил, что лучше идти левее, в сторону ЧАЭС. Я шел и шел, а конца было не видно. Казалось, что идти можно бесконечно долго и так затеряться в бесконечности. Но нет, где-то впереди показалась точка белого света. Я ускорил шаги и минут через 15 вышел на свет, ослепивший меня, когда я снял ПНВ. Я убрал в походный ранец респиратор и теперь вдыхал свежий воздух. Оставалась только одна проблема. Путь перегораживала решетка. Она была ржавой, поэтому я с ней возился недолго, все тем же походным ломиком пробив брешь. Я вылез из трубы в каком-то овраге, вероятно, недалеко от Припяти. Овраг был окружен лесом с обеих сторон. Взобравшись по крутому склону, я осмотрелся. Раньше здесь, кажется, протекала речка, со временем пересохшая, и вполне вероятно, что труба служила не для сброса отходов, а для каких-то других целей. Но мне это было без разницы. Главное, что она помогла мне пройти радар, чье излучение невидимой границей отделяло южную зону от северной. Теперь я был за барьером. Я начал углубляться в лес. В отличие от рыжего, здесь не было жгучего пуха, зато между деревьями можно было заметить трамплины и электры. Кроме них ничего вроде бы не было. Я прошел где-то 10 километров перед тем, как лес расступился. Впереди показались первые дома Припяти. До города энергетиков тоже надо было дойти. Я понял, что теперь начался главный этап моего похода. Полоса заснеженной земли, что отделяла меня от Припяти, в оранжевых лучах предзакатного солнца выглядела столь безмятежно, что казалось, будто я не в зоне. Но стоит приглядеться, прислушаться, и замечаешь, что по ходу движения закручивает падающий снег в торнадо-карусель, рядом с ней витает марево трамплина, а вот в бинокль видна жарка, почему-то не реагирующая на падающий снег. Я встал на ноги и увидел, как вдалеке прыгает снорк, будто высматривающий что-то за короткие мгновения полета. Где-то у самой Припяти лает стая слепых псов. Я решил идти к ЧАЭС окольным путем, по льду реки. Теперь следовало лишь спуститься к ней. До берега я дошел минут за 20 и теперь стоял перед ледяной гладью, пробуя ступить на лед. Тот был твердым. На самом деле ему было от чего затвердеть. Сейчас редкий для зоны мороз. Наконец я встал на лед реки и пошел по нему, отдаляясь от берега. А солнце тем временем уже почти скрылось за горизонтом. Я ускорил шаг. Где-то сзади раздался вой. Я обернулся. За мной бежала свора слепых собак. Те были еще далеко, а я уже зарядил в подствольник гранату, на крайний случай. Как только стая приблизилась, я взял одну из собак в прицел и выстрелил. Та упала и больше не вставала. Когда из-за поворота реки выпрыгнул снорк и псевдогигант, то я понял, что здесь что-то не так. Мои опасения подтвердились, как только я увидел замыкающих. 4 зомби, кто в солдатском, кто в сталкерском облачении. Тут дело явно не обошлось без контролера. Я, выругавшись, бросился бежать с максимальной скоростью, на которую был способен в данный момент, по пути отстреливаясь от слепых собак. Те поддавались легко, а вот снорк, нагонявший меня, это уже проблема. Я теперь перевел огонь на него, и когда тот опускался, стрелял в воздух на опережение. Вскоре снорк приземлился рядом со мной, в ярости болтал оборванным шлангом противогаза. Я, отпрыгнув, высадил в него с полмагазина патронов из АЕК. Ноги твари подкосились, снорк, с трудом удерживаясь на ногах, из последних сил рубанул воздух лапой, пытаясь достать меня, но попал по бронепластинам на торсе защитного костюма. От такого удара я упал на лед, но для мутанта все было кончено. Я выпустил в снорка остаток магазина, окончательно выбив из твари жизнь. А вот от псевдогиганта отделаться будет сложнее. Тут лучше попытаться удрать, что в принципе тоже проблематично. Я снова побежал, на ходу перезаряжая магазин и оборачиваясь. И тут я понял, в чем мое спасение. Под многотонной тушей монстра лед трещал, но тот перемещался быстро, поэтому не проваливался. Тут решение напрашивалось само собой. Я вскинул оружие и выстрелил из подствольника. Граната, описав дугу, рванула на пути у псевдогиганта, а тот, проигнорировав взрыв, ступил прямо на место, пораженное боеприпасом. Фонтан брызг, поднятый псевдогигантом, мгновенно замер и осыпался на землю маленьким локальным градом. Я бросился бежать, понимая, что рано или поздно монстр выберется. Но пока тяжеловес бултыхался с беспомощным видом в проруби, то и дело хватаясь за лед, обламывая его, прямо-таки псевдоморж получился какой-то. Я постепенно отрывался от преследования, оставляя за собой контролера и медлительных зомби. Вместе с этим и ушла головная боль, которая долбила мозг во время стычки. Вероятно, мутант-псионик и меня пытался подчинить, да расстояние не позволило. Я продолжал бежать по припорошенному льду, а солнце тем временем уже полностью зашло. Монолитовцы не могли обнаружить меня на реке, это факт. Поэтому, выйдя на берег в пригороде Припяти, я со всей осторожностью осмотрел окрестности в тепловизор, дабы не быть замеченным на подходах к главной цели. Монолитовцев нигде не было. Да и вряд ли сектанты дежурили в городе и слышали стрельбу. На их месте я бы и не подумал, что найдется какой-то сталкер, в новогоднюю ночь решивший прогуляться к центру зоны, а потому и не был бы начеку. Я вошел в Припять, которая встретила меня холодным взглядом черных провалов окон. Было очень темно. Я посмотрел на часы в КПК, 9:30. Я быстро преодолел прибрежную часть покинутого города и углубился в район 5-этажек. Было страшно, особенно если смотреть внутрь распахнутых подъездов. Их мрак затягивал, словно черная дыра, высасывал все человеческое, оставляя только страх. Я мотнул головой, отгоняя неприятные ощущения. ЧАЭС была совсем близко, а потому пси-влияние, расходящееся от нее, было тут мощнее. Я шел, пересекая улицу, как вдруг меня на секунду ослепила картина. Город, в домах горит свет, по дороге проезжают редкие автомобили. Видение пропало, я ошарашенный побрел дальше. Через пару минут перед глазами снова встало видение, то же самое. Улица, по которой я шел, только живая, с людьми, с автомобилями, с теплыми желтыми окнами. Я схватился за голову. Что же это? Какой-то извращенный садизм. Опять видение, еще более четкое и долгое. Я упал на колени, схватившись за голову, закрыл глаза, открыл. Люди. Свет. Я встал и бросился по улице. Никто не обращал на меня внимания. Я бежал, по пути расталкивая всех, кто попадался на пути. Быстрее, быстрее. Опять тьма. Я бежал по тьме, по мертвой Припяти. Черные провалы окон, пустынные потрескавшиеся дороги. Череда смены фаз становилась реже. Все более длинные видения живого города посещали меня. Я видел живых людей, их лица, вполне реальные. Я мог оттолкнуть любого из них, и те, в свою очередь, начинали недоуменно озираться. Я видел номера автомобилей и сами машины, в основном «Запорожцы», «Жигули» и прочие советские марки. Снова тьма. Потрескавшийся асфальт, обветшалые дома. Вот и АЭС. Я увидел ее вдалеке, вынырнув из-за угла дома на главной улице. Живую, работающую АЭС. Увидел и направился к ней. Станцию я достиг в живой фазе, поэтому мне не мешали ни аномалии, ни монолитовцы, ни мутанты. Я вошел во внутренний двор, по-прежнему никем не замечаемый, и направился к входу. Как только я вошел внутрь, фаза сменилась. Защелкал дозиметр. Я осматривал открывшийся моему взору коридор. На стене был план, почти не пострадавший за более чем 20 лет. Удивительно. Я определил по нему, куда идти, и направился вглубь станции. В покои монолита, в саркофаг. Снова смена фазы. В коридоре никого. Радиации нет, счетчик молчал. Я бросился к четвертому блоку с удвоенной энергией. Все было как-то легко, будто меня ждали. Я достиг цели через несколько минут, выйдя на балкон, опоясывающий зал энергоблока. Реактор работал исправно, ярко светили лампы. Смена фазы и тьма. Зал превратился в развалины, но был идеально чист. На стенах были непонятные пятна, но после того, как я пригляделся, я понял, что это мусор, вероятно, размазанный по стенам выбросами. А в центре расположился он. Монолит, похожий на то, как его описывают в сталкерских байках. Параллелепипед, но не черный, вернее, лишь отчасти. По его поверхности медленно, как улитки, переползали пятна, цветом, как протуберанцы на солнце, и медленно скапливающиеся в верхней части монолита. Я спустился к камню. Ничего не происходило. Я прикоснулся к холодной и гладкой поверхности и медленно проговорил. «Я хочу, чтобы ничего этого не было. Не было зоны, не было аварии на ЧАЭС. Хочу, чтобы жизнь моя, в конце концов, сложилась по-человечески. Чтобы моя семья...» Я закончил говорить и посмотрел на монолит. Оранжевые пятна, наконец, покрыли его. Грянул выброс. Перед тем, как сознание покинуло меня, я услышал голос. Без эмоций, монотонный и жуткий. «Ты услышал мой зов, глупец. Я вел тебя, и ты пришел. Влейся в меня». Эпилог. 2 месяца спустя. Бармен стоял у стойки и занимался тем, что и надлежало нормальному бармену. Протирал стаканы. К нему подошел человек. Это был сталкер. «Здорово, Норыч, как всегда?» Человек кивнул. Бармен плеснул в стакан 100 грамм казаков. Сталкер залпом выпил. «Как в Припяти дела?» «Да вроде как всегда. А от сталкеров что слышно?» «Ах, да, точно. Поговаривают, что в Припяти сумасшедший какой-то завелся. Его никто не трогает. Ни мутанты, ни монолитовцы дальше. Аномалии все обходят. Но будто, не знаю, в другом мире живет. Те, кто подходили, поговаривают, что в упор он их не видит. Но так себя ведет, будто люди вокруг, жизнь кипит. В магазины бывшие ходят, а иногда в энергетик забредает. Говорят, постоянно с кем-то тепло так разговаривает, будто семья рядом. Одет-то хоть как? Да потрепанный такой, форма на долговскую похожа. Говорят, ничего не ест никогда. Прямо призрак какой-то». Бармену вспомнился ушедший куда-то 2 месяца назад сталкер Кедр. Странно это так было. Взял и рванул куда-то, прямо в Новый год. После того, как он ушел, выбросы мощнее стали. будто зона получила дополнительную силу. «Интересно», — бармен оставил Норыча в покое, а сам вернулся к извечному занятию. Он протирал стаканы и думал. Ему казалось, будто еще тогда, перед уходом, Кедр пытался ему сказать что-то для того очень важное, но что, бармен вспомнить не мог. Он так и не вспомнил этого никогда. Как не вспомнили и преследуемые этим же странным чувством молодой ученый Антон Остапенко и сталкеры Ковыль, Маятник и Гриб.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Марина и Сергей Дьяченко. «Долина совести». Роман.

0: Глава 5. Выпускной. Рассвет лежал над речкой, серенький, неказистый, облачный, совершенно не соответствующий своему великому назначению отделять детство от юности. «Утро новой жизни», — ворчливо сказала Марфа Чистарой.
1: «Уж какое есть», — хмыкнул Влад.
0: Выпускной бал заканчивался. Они стояли над рекой на смотровой площадке, и утренний ветер перекатывал у них под ногами обертки от конфет и бумажные стаканчики. Девчонки кутались в кофты поверх выпускных платьев. Ребята выглядели как потасканные конферансье после ночного загула, в мятых костюмах, потных крахмальных рубашках со съехавшими на бок бабочками. «Спать охота», — сказала Марфа.
1: «Всю жизнь продрыхнешь», — весело заметил Димка.
0: Он был очень весел сегодня, прямо-таки фонтан энергии, неиссякающий гейзер остроумия. Еще немного, и он утвердится в роли души компании, то есть захватит место, два последних года успешно занимаемое Владом.
2: «Ты вроде бы даже рад», — сказал Влад, когда они нестройной толпой возвращались к автобусу.
0: Димка оглянулся через плечо. «Нет, я не рад. Но когда человек принимает решение, ему гораздо легче». Влад устыдился. В автобус садиться не спешили. Надували воздушные шарики, истерично смеялись всякий раз, когда они лопались, расписывались друг у друга на манжетах, девчонки перекладывали из руки в руку увядшие за ночь цветы, кто-то дремал на задних сиденьях. Водитель начинал раздражаться. «Пойдем пешком», — предложил Влад. Они потихоньку выбрались из толпы и, сбивая росу с сизой парковой травы, потрусили прочь. Было уже совсем светло, просыпались птицы.
2: «Я не радуюсь», — повторил Димка.
0: Он был очень импозантен в бордовом замшевом пиджаке с тоненьким, как удавка, темным галстуком на шее. Влад подумал, что Димка выглядит старше своих лет, и что он, Влад, рядом с Димкой, мальчишка.
2: «Всему свое время», — продолжал Димка. «Нам есть что вспомнить, и мы будем вспоминать с удовольствием. Потом».
0: «А может быть, обойдется?» — безнадежно спросил Влад. Димка покачал головой.
2: «Нет. Рано или поздно это должно было случиться. Только не рассказывай мне, что больной зуб надо вырывать потихоньку, постепенно, медленно».
0: «Я для тебя больной зуб?» Димка остановился. Влад по инерции пробежал еще два шага и остановился тоже. «Ты для меня друг», — тихо сказал Димка. «И всегда им останешься. Сомневаешься?» Влад мотнул головой, и они пошли дальше. Город был пуст и влажен. Даже дворники еще не проснулись. Только выпускники, ошалевшие от свалившейся на них свободы, шатались парами тройками, возвращаясь домой после бурно проведенной ночи. Влад и Димка шагали молча, потому что все, что можно было сказать, было многократно переговорено вчера, позавчера, неделю назад. «Поклянись мне, что ты не скажешь ни мне, ни моим родителям, никому из класса не скажешь, куда ты уехал». Их обогнал автобус. Одноклассники азартно махали руками, сплющили носы о стекло, однако водитель не остановился. «Поклянись, что никто в городе не будет знать, куда ты уехал. А мама? Вдруг она кому-то скажет? Сделай так, чтобы не сказала, придумай как». Они шли знакомыми улицами. Кое-где уже посвистывали метлы, над мусорными баками маячили серые тени утренних котов. «Но ведь мы потом увидимся когда-нибудь».
2: «Конечно, когда-нибудь». В подворотне напротив распивали что-то из лимонадных бутылок. 6 утра. «Ребят, наверное, тоже шарахнет, как тогда в лагере. Поэтому уезжай в июле, чтобы мы успели оклематься до августа, до вступительных».
0: «Я тебе позвоню».
2: «Не звони. Напиши открытку.
0: И, Влад, если ты вернешься, если ты... тогда ты мне не друг, понимаешь?» Они распрощались, как обычно, на автобусной остановке. В этой ритуальности было что-то нарочитое. Влад шел домой, и ему казалось, что он улетает в космос. Надолго, навсегда. Много раз исхоженная улица показалась ему трапом звездолета. Горечь потери боролась с предчувствием неизвестно чего, но хорошего и обязательно нового. Теперь все будет по-другому. Он не повторит прежних ошибок, все сделает набело. Он будет принимать решения и исполнять их, как подобает мужчине. Димка еще услышит о Владе Палии. На асфальте под мусорным баком валялась пластмассовая детская машинка с одним колесом. Длинная капроновая веревка подрагивала на ветру. Не задумываясь, Влад наклонился, ухватил веревочку за твердый узелок на конце и потащил машинку за собой. Машинка катилась, вернее, ползла на брюхе. Нарисованный на кабине водитель улыбался, как ни в чем не бывало. Все они еще услышат. К тому времени они давно будут свободны от необходимости видеть Влада, говорить с ним. Они увидят его по телевизору, но не ощутят ничего, кроме гордости за него и, конечно, зависти. Тогда, может быть, он вернется. Они с Димкой встретятся. Димка никогда не завидовал ему, и покажется, будто они расстались вчера. Им будет о чем поговорить. Влад споткнулся. А что, если выступать по телевизору ежедневно? Как ведущий новостей, например. Постоянные телезрители привыкнут к нему? Вот интересно, возможно ли такое? Он машинально поправил съехавшую на бок бабочку, выпрямил спину, гордо поднял подбородок. Толстый дворник удивленно вытаращился на юного аристократа в костюме тройки с мечтательной улыбкой, тянущего за собой детскую машинку об одном колесе. Он добьется! Он может добиться в жизни чего угодно. Мама хочет, чтобы он был врачом. Ему самому иногда этого хочется. Но главного решения он еще не принял. Он выберет сам. Не позволит ни обстоятельствам, ни минутной слабости, ни даже маме выбирать за себя. Надо только выстроить свою жизнь так, чтобы умение Влада привязывать к себе людей играло ему на пользу, а не во вред. А если он сумеет это сделать, ого-го! Весь мир будет волочиться за ним, как вот эта машинка на веревочке. Только не надо спешить. Надо выбрать, чего же, собственно, больше хочется. Быть знаменитым телеведущим? Киноактером? Или даже президентом? Понимаешь, Димка, мне позарез надо куда-то поступить. Не в этом году, так в следующем. Иначе меня заберут в армию. Представляешь, что будет, если я окажусь в армии? Да уж. И ведь, мама, я должен найти такое место, чтобы быть от нее неподалеку. Не говори мне ничего. Я и не говорю, просто мне все равно придется вернуться домой, может быть, ненадолго. Только не раньше осени, когда все закончится. Когда многих наших в городе уже не будет, а меня не будет точно, Владка. Влад остановился перед дверью своего дома, поднял глаза к занавешенным окнам. Так когда-то смотрела Иза. «Обещай, Влад, что ты смотаешься на все лето, и ни одна живая душа в городе не сможет тебя отыскать. Мы заключили с тобой договор, в котором ты представляешь себя, а я всех тех, кто к тебе привязан. Самое лучшее, что ты можешь для нас сделать, это свалить из города и с концами, поклянись. Обещаю». Поезд тронулся. Лента перрона поползла назад. Димка, стоявший у лотка с мороженым и смотревший в сторону, повернул голову и встретился с Владом глазами. Небрежно поднял руку, помахал, как будто прощаясь по дороге из школы. Перрон закончился. Влад вернулся в купе, вытащил из сумки учебник по химии. Разговорчивая соседка уже пытала маму о том, куда они едут, в Старгород, и куда поступает Влад, в медицинский, и есть ли у них знакомство в приемной комиссии, к сожалению, нет, и занимался ли Влад с репетитором, что вы, он и так хорошо учится, и есть ли где остановиться, да, у родственников знакомых, и что-то еще, сдобренное личными соседкиными воспоминаниями. В окна сидела девочка, ровесница Влада, смутно знакомая. Может быть, он видел ее на танцах или в парке, или где-то еще. Девчонка молча смотрела в окно. Дорожная болтовня двух женщин текла мимо, никак ее не затрагивая. Когда Влад уселся напротив, девчонка мельком взглянула на обложку учебника и снова отвернулась. Усилием воли Влад заставил себя понять, о чем идет речь в книге. Перечитал главу в третий раз, в четвертый, на пятый раз соседкин голос отдалился и исчез, как будто между Владом и этой тетенькой в розовом летнем платье образовалась звуконепроницаемая стена. Влад читал, не поднимая глаз. Девчонка напротив превратилась в деталь интерьера, наравне со шторками на окне, вешалками для одежды и чемоданом на багажной полке. Потом текст уплыл в сторону, на его месте оказался узкий асфальтовый перрон, ларек с мороженым и Димка, небрежно машущий вслед. Димка был демонстративно равнодушен. «Уже начал отвыкать», — подумал Влад с обидой. «Ну ладно, не обнялись перед дорогой, Влад сам так захотел, чтобы не обнимались. Ну хоть лицо-то не делать таким постным, лучший друг мог бы». «Нет, Владу и так сойдет, у него ж голова не болит в разлуке, температура не поднимается». «Но это ведь не значит, что совсем ничего не болит. Они, те, кого он оставляет, трудное время проведут вместе, а он, Влад, Что же он теперь, обречен на одиночество? Всю жизнь? Он закусил губу, прогоняя внутренний скулеж. Ничего ему не сделается. Там увидим. Главное испытание предстоит все-таки не ему, а впереди июль и август. Все решится в июле, но Влад не сможет помочь ни Димке, ни другим одноклассникам. Вот помешать... Для того, чтобы помешать, достаточно просто найтись. Жить они будут у родственников тети Веры, маминой старой приятельницы. А муж этой тети Веры знаком с матерью Ждана. И Ждан, если захочет, а он захочет узнать, куда уехал Влад, хоть завтра сумеет получить засекреченную информацию. Какие такие секреты в маленьком городе? Умиротворяюще постукивали колеса. Болтливая соседка пожелала переодеться в спортивный костюм. Влад покорно вышел в коридор, встал у окна, держась за поручень. Вечерело. Чтобы увидеть в окне хоть что-нибудь, кроме своего мрачного отражения, надо было прислониться к стеклу лбом и носом. За спиной присвистнула, открываясь дверь купе. Серьезная девчонка прошествовала в конец коридора и через 2 минуты обратно. Остановилась у соседнего окна, прижалась к нему лицом. «Поступать?» – спросил Влад. Девчонка отрывисто кивнула. «В педагогический?» Она взглянула на него с царственным презрением.
3: «В театральный».
0: «А это где?» – спросил Влад после паузы.
3: «Столица, разумеется. Или ты про другое спрашиваешь?»
0: Она совсем не походила на девицу, собирающуюся быть артисткой. Во всяком случае, Влад воображал таких девиц совсем по-другому. «А что туда сдают?» – спросил он просто так, чтобы скрасить неловкую паузу.
3: «Мастерство, прозу, басню, этюд, стихотворение, монолог, танец, песню».
0: «Много», – сказал Влад. «А химию не сдают?» Она не удержалась и прыснула. «А биологию?»
3: «Биология должна быть в человеке».
0: И Влад понял, что она повторяет чужую фразу.
3: «Актерская биология».
0: «У тебя есть?» Она смерила его таким взглядом, каким обычно обмениваются девчонки перед девчоночьей дракой.
3: «Есть. А тебе-то что?»
0: Мимо по коридору прошел мужчина в мятом спортивном костюме. Такой толстый, что и Влада, и его собеседницу едва не вдавило в стенку. «Как тебя зовут?» – спросил Влад несколько запоздало.
3: «Агния. Как тебя зовут, я знаю».
0: И добавила, оглянувшись на прикрытую дверь.
3: «И принесло же эту трепливую тетку в наше купе».
0: И оба потихоньку рассмеялись. Простота экзаменов в театральной поразила Влада. Как не убеждала его Агния, что выучить текст не главное, убедить все-таки не смогла. Если человек сдает химию, всем ясно, что именно он сдает. Если человек читает перед комиссией стихотворение, ну, как его оценить, если он прочитает громко, с выражением и ни разу не собьется? И еще. Влад никогда не был в столице. И еще. Экзамены в театральной приходятся на июль, а в медицинский на август. «Мама», — сказал Влад утром, когда до станции Старгород оставалось 20 минут езды, — «я кое-что хочу тебе сказать». Мама выслушала все его резоны молча. Поезд замедлил ход, справа и слева потянулись серые старгородские многоэтажки. «Ты не хочешь, чтобы они узнали, где ты?» — сказала мама, когда Влад совсем уже отчаялся услышать ее ответ. «Я хочу посмотреть столицу», — смятенно залопотал он. «До экзамена в Старгороде есть еще время». «Но я же должна как-то предупредить, что мы не приедем сейчас». Влад сперва не поверил. Обнял маму, ткнулся носом в душистое мягкое ухо. «Так ты согласна?» «Ты не понял, Владка. Я все равно позвоню тете Вериным родственникам и объясню, где мы, что с нами и почему мы не приехали». «Да, но в столице нас не найдут, даже если через полицию станут искать». Болтливая соседка, как раз выходившая из купе, слышала последнюю фразу. Неизвестно, о чем она подумала, но наблюдать за ней было забавно. «Ты действительно во все это веришь», — задумчиво сказала мама. Поезд подходил уже к станции. Здание института походило на дом с привидениями. Высокие сырые своды, гулкие полутемные пространства, галерея портретов вдоль стен. Рамы оказались гипсовыми, с наполовину облетевшей позолотой. Изображенные на портретах люди смотрели мимо Влада, и на каждом лице лежало осознание великой славы, как будто даже сквозь слой многолетней пыли до нарисованных ушей доносилось эхо аплодисментов. Где не было портретов, имелись барельефы, провожающие абитуриента свирепыми белыми глазами. Влад не то чтобы робел, терялся поначалу. Ему никак не верилось, что происходящий тут цирк кем-то воспринимается серьезно. Институт пребывал в кольце странной экзотического нрава молодежи. От девиц темно было в глазах. Блондинки, брюнетки, толстые, тонкие, красивые, откровенно уродливые, и в придачу к ним целый выводок серых мышей, которые тоже хотели стать артистками. Парней собралось меньше, но все они говорили так громко и обладали голосами столь гулкими, что затыкай уши. Разбившись по углам, абитуриенты разговаривали неестественными голосами. Взвизгивали, хохотали, надсадно рыдали, бормотали, падали, лаяли, рычали, пели под расстроенную гитару. В общем, проделывали все это для того, чтобы удивленный Влад счел их сумасшедшими. Однажды в полутемном коридоре на него натолкнулась бледная девчонка с заведенными под лоб глазами. Губы ее непрестанно шевелились. Влад испугался. «Королевская кровь не такая, чтобы ею поливать огороды», — внятно произнесла девочка. Посмотрела на Влада в упор, нахмурилась. «Кто ты таков, чтобы дерзостно нарушить мой покой?» Влад начал понемногу пятиться. По счастью, девчонка уже забыла про него, брела дальше, взмахивая рукой, повторяя с истерическим смешком. «Ах, кто таков он? Обезглавить, обезглавить, обезглавить!» «Не может быть, чтобы ее не приняли», — с суеверным ужасом подумал Влад. Агния сразу влилась в общее безумие и даже организовала этюд, то есть немую сценку под названием «Вокзал». Она и Влада звала с собой, но тот отказался. Ему было неловко участвовать в такой чепухе. Сказано, на первом экзамене надо прочитать стихотворение и басню. В школе он учился хорошо, кое-что из курса литературы допомнит. Дожидаясь своей очереди, слушая выкрики и завывания, доносящиеся из-за высокой крашеной двери, Влад решил про себя, что если ему сразу же поставят двойку, он скорее обрадуется, нежели огорчится. Все-таки он дал маху, приехав вслед за Агнией в театральный. Лучше бы химию учил на пляже. Его вызвали. В большой пустынной аудитории имелся стол, за которым восседали, подобно средневековой инквизиции, усталые мужчины и женщины. Многие из них уже прожили полвека, а то и больше. Владу стало жаль пожилых людей. В аудитории духота, череде абитуриентов не видно конца, а они сидят и сидят, слушают и слушают все эти выкрики и стоны, в то время как на дворе лето, отличная погода, самое время вести внуков на дачу. «Что вы нам почитаете?» — спросила полная, как луна, экзаменаторша. «Что-нибудь короткое, чтобы не очень вас утомить от чистого сердца», — сказал Влад. Экзаменаторы переглянулись. Девчонок должны были прослушивать позже. Агния вся в красных пятнах бродила по коридору, бормоча, воздевая руки и то и дело натыкаясь на других абитуриенток, таких же бормочущих и погруженных в себя. Владу захотелось подойти к ней, просто сказать, что комиссия вовсе не страшная, обыкновенные усталые дядьки и тетки и даже доброжелательные. Вон как ласково с Владом разговаривали. Он уже сделал шаг, но идти дальше помешала ему неосознанная, наполовину утопленная в подсознании мысль. Они ехали в одном купе, стояли рядом у окна. Теперь они общаются каждый день, разговаривают. Очень скоро им суждено расстаться. Влад, в отличие от прочей абитуры, прекрасно понимает, что дорога его лежит в Старгород, на вступительный в мединститут. А кто знает, как отольется Агнии еще один разговор с Владом. Сколько их должно быть, этих разговоров, чтобы Агния своей шкурой расплатилась за случайное знакомство? Даже если это будет легкое недомогание. Во время экзаменов очень не кстати. И подумав так, Влад не подошел к огни. По неудобной скользкой лестнице спустился в облицованный мрамором подвал, выпил газированной воды из старого автомата, гудящего как трактор. Все-таки плохо, если ему поставят двойку сразу же. Придется забирать документы и ехать в Старгород. С другой стороны, если поставят тройку, придется придумывать этот дурацкий этюд. «Вообрази, что ты открываешь банку кильки в томате, а там живая змея». Он не выдержал и улыбнулся. В любом случае можно и задержаться на недельку, просто погулять. А то он и столицы-то не видел. Пока нашли институт, пока нашли комнату, чтобы поселиться. Комната тесная, на кухне вечно сидит старушка-хозяйка. Но кто сказал, что у тети Вериных родственников будет уютнее? «Эй, иди, там ваши оценки вынесли», — сказал ему долговязый парень-первокурсник. И Влад пошел. В экзаменационном листке, украшенном очень неудачной Владовой фотографией, выпученные глаза, нос картошкой, волосы торчком, красовалась кособокая пятерка. У прочих ребят, сдававших с ним в серии, были тройки и только одного четыре. Запустили девчонок. Влад остался поболеть за Агнию, за чужими спинами. Девчонки выходили из аудитории красные, бледные, гордые, растерянные, испуганные. Потом вынесли оценки. Влад видел, как Агния первой схватила свой листок и как ее перекосило, как задрожали губы. Влад рванул к ней, маневрируя между потными абитуриентками. Двойки не было, но Агния получила три, а это означало почти конец. Каждое утро просыпаясь, он первым делом думал о Димке. Жалко родителей. Димка в больнице. Или уже нет? Димка в реанимации, или все-таки обошлось? Он тосковал по Ждану, по Марфе, по Антону, даже по самым неприятным своим одноклассникам неожиданно остро тосковал. Он вспоминал, как в 8 классе они чуть было не поехали на экскурсию в столицу, но что-то в последний момент сорвалось. Вот было бы здорово, если бы они вместе гуляли по этим улицам. Абитуриенты театрального казались ему чужими и глупыми. Вот если бы ребята были здесь. Он тосковал и немного стыдился собственной сентиментальности. Таскал в сумке выпускную фотографию. Не официальную, а любительскую, сделанную чьим-то папой. Очень удачный снимок. Они всей оравой спускаются со школьного крыльца. Ночь теплая, выпускной вечер в разгаре. Иногда в нем поднимались смутная злость, обида и раздражение. По какому праву он лишен возможности видеться с друзьями? Кто сказал, что он должен исчезнуть из их жизни навсегда? В тот день, когда они вместе с Димкой шли рассветными улицами, все было понятно. Печалило, но не вызывало сомнений. Теперь Влад не был уверен, что поступает правильно. Почему? По какому закону? По чьему произволу? А вот он хочет вернуться домой и увидеть Димку, а почему нет? Мама видела, что с ним творится неладное, но не пыталась ни о чем спрашивать. То звала на прогулку, то подсовывала учебник химии. Каждое утро, просыпаясь, Влад думал о тех, кого оставил, наверное, навсегда.
3: «Ты не разговариваешь со мной, потому что у тебя 5, а у меня 3?»
0: «С чего ты взяла, что я с тобой не разговариваю?»
3: «Почему ты отворачиваешься, когда меня видишь? Кто ты вообще такой? Где бы ты был, если бы не встретил меня в поезде? А может, ты вообще все разыграл и с самого начала готовился, ехал поступать?»
0: «Я в медицинский пойду».
3: «Ага, давай, ври. Еще учебник с собой притащил. Может, у тебя там детектив в обложке от химии?»
0: «Ты соображаешь, что говоришь? Я еще монолог на 2-й тур. Я еще не выучил».
3: «Ага, ага. Далеко пойдешь. Только ко мне больше не подходи, понял? Обманщик, трепач».
0: «Это я-то?»
3: «Все, пока. Считай, что мы не знакомы».
0: Агнию окончательно срезали на 3-м туре. Она уехала, не прощаясь. Ему ставили 5-ки, одну за другой. «По-моему, они меня с кем-то путают», — всякий раз говорил он маме. После 3 туров оказалось, что надо сдавать еще историю, писать сочинение. Влад думал, что он провалится хотя бы на истории, но ошибся. Из 3 вопросов он приблизительно знал лишь один, однако на деле хватило и половины. Выслушав несколько сбивчивых фраз, экзаменатор кивнул и поставил 4. И тогда только, стоя посреди летней загазованной улицы, Влад впервые ощутил, что неотвратимо поступает. Что двери в институт, такие узкие для многих, не просто распахнулись перед ним. Они его втягивают насильно, как пылесос бумажку. Был конец июля. На 2-й день после экзамена по истории Влад проснулся и первым делом подумал, что там, в оставленном городе, наконец-то все уже решилось. Скорее всего, Димка уже выписался из больницы, а это значит все. Нити порваны, мосты сожжены. Влад больше никогда не увидит своего самого лучшего, самого правильного друга. А что такое звонок по телефону? Просто один звонок. Переговорный пункт был совсем рядом, 2 квартала по улице вниз. Влад постоял перед вращающимися стеклянными дверями, вошел. В помещении было прохладно, в деревянных кабинках топтались люди, их приглушенные голоса сплетались в общий негромкий гомон. У кассы стояла очередь, человек в 5-6. Влад пристроился к ее хвосту. Собственно, что мешает ему позвонить? Нет, не Димке, а Димкиным родителям. Услышать от них, что сын уже здоров, или хотя бы выздоравливает. Обещал ли он Димке, что не будет звонить его родителям? Влад никак не мог вспомнить. Кажется, про родителей в их договоре ничего не было. «Мы заключили с тобой договор, в котором ты представляешь себя, а я всех тех, кто тебе привязан», — Пару лет назад, когда Влад убежал из лагеря, ребята хворали самые большие дней 10. А с момента отъезда прошло уже 3 недели. Значит, они уже здоровы, свободны от Влада. Ну, хоть раз, может быть, вспомнили. Ему вдруг стало так обидно, что на глаза навернулись слезы. Им хорошо, они свободны и все вместе, а он будто меченый какой-то, прокаженный. Что ему, всю жизнь теперь бежать от людей? Никого не полюби, ни с кем не подружись? И, Влад, если ты вернешься, тогда ты мне не друг, понимаешь? А, Димка только о себе думает. А как он, Влад, будет теперь без него всю оставшуюся жизнь? Он задумался.
4: «Молодой человек, заснули? Разговор заказывать будете?»
0: «А?» — Влад разглядел немолодое лицо за толстой переборкой из оргстекла.
4: «Я... нет, извините».
0: На последнем экзамене уцелевшие абитуриенты, а их было очень немного, в несколько раз меньше, чем перед началом испытаний, загнаны были в просторную аудиторию, где на черной доске, точно такой же, как у Влада в школе, написаны были предлагаемые темы. Влад смотрел, как они читают свою судьбу, как мучительно щурятся девочки, прежде скрывавшие от экзаменаторов свою близорукость, как бледнеют ребята, как они сидят смирные, притихшие, еще раз перечитывают меловые надписи на черной доске и с ужасом глядят на листы линованной бумаги у себя на столах. Каждый листочек, подобно приговору, запятнан зловещей лиловой печатью.
4: «Все смотрят на доску, а ты по сторонам?» — негромко спросила преподавательница неизвестно каких наук, представленные наблюдать за сочиняющими. «По сторонам интереснее», — честно признался Влад.
0: Преподавательница покачала головой и пробормотала под нос таинственную фразу «актерская природа». Абитуриенты определились. Кто-то раздумывал, грызя пластмассовый кончик ручки, кто-то уже строчил на листке с печатью, одна девчонка заранее плакала. Надзирающая преподавательница отвлеклась от Владовой природы и пошла ее утешать. Тогда Влад решил, наконец, посмотреть на доску. Две темы были стандартные, по литературе за 9 и 10 классы. Третья, хоть и свободная, но тоже стандартная до невозможности. «Кем быть, каким быть?» Влад усмехнулся. На листке, предназначенном для черновика, нарисовал точку и надписал название родного города. В другом углу листа нарисовал точку побольше и написал «Столица». Провел от руки прямую линию. Написал красиво, как на уроке черчения, 1000 км. Сможет ли мама бросить работу и переехать в другой город? Это означает продать квартиру? Это означает вообще все потерять? Для того, чтобы Влад овладевал сомнительной профессией ради какой-то там славы в будущем? На проведенном отрезке ближе к родному городу Влад нарисовал Старгород с его мединститутом и тетей Вериными родственниками. А химию он совсем забросил. И биологию, и физику. Как он будет поступать? Это не стишки читать и не танцевать под баян, как медведь на детском празднике. А вдруг он не поступит? А не поступит, и не беда. Армия потерпит еще годик. Главное пережить это лето. Июль уже пережили кое-как. Через пару дней начнутся экзамены и у Димки, и у Ждана, и у Марфы. Влад вздохнул. Притянул к себе листок, предназначенный для чистовика. Взялся писать сразу начисто. Слова приходили сами. Влад счастливо усмехался. Надзирающая преподавательница бросала на него удивленные взгляды. Вероятно, среди бледных абитуриентских лиц блаженная физиономия Влада бросалась в глаза, как помидор на льду. «Кем я хочу быть?» — вопрошал бумагу Влад. «Петухом на большом птичьем дворе. Чтобы вокруг было много белых, пушистых, безответных кур. И чтобы из соседнего двора иногда прилетал соседский петух, мы бы с ним дружили и дрались. Я хотел бы сидеть на заборе над всеми, всеми любимый и никому ничем не обязанный. Так и прожить всю жизнь. Никуда не ездить, ничему не учиться, топтать кур и не бояться кухаркиного ножа. Вот кем я хочу быть. А каким быть? Свободным. Я хочу быть свободным. И чтобы те, кого я люблю, были свободны от меня». Влад спохватился, перечитал написанное, хотел зачеркнуть, но вспомнил, что в чистовике исправления не разрешаются. Махнул рукой, какая разница. Это его сочинение «Прощание с театральным институтом», который хотел его в себя поступить, но который получит шиш с маслом, а не Влада. Лучше бы Агнию приняли. «А вообще-то я пошутил», — дописал он. «Я не хочу быть актером. Я поступал в ваш институт просто так, ради интереса. Спасибо за внимание». Он поставил точку, поднялся и, оставив сочинение на экзаменаторском столе, пошел к выходу. «Погоди», — нервно сказала надзирающая преподавательница, встала в дверях, почти перегородив дорогу. «Погоди, трудные темы? Ты не дописал? Ты чего-то не понял? Не надо нервничать, я могу принести новый листок, и ты заново напишешь, время еще есть».
5: «Спасибо», — сказал Влад с сожалением. «Я полностью раскрыл тему, больше мне сказать нечего». И, выйдя на улицу, вдруг подумал, а почему незнакомая тетушка так о нем печется? Он же впервые в жизни ее видит.
0: «Тебя зачислили», — сказала мама. С утра они были в музее изобразительного искусства, потом замечательно погуляли по зеленым склонам городского парка, а вечером в 22:10 у них поезд на Старгород. Влад уже взял билеты. 40 минут назад мама вышла как бы за хлебом, но оказалось, что списки поступивших уже вывесили. «Тебя зачислили», — повторила мама со священным ужасом. «Молодец, Владка!» Он задвинул наполовину упакованный чемодан под хлипкую раскладушку, служившую ему спальным местом вот уже почти месяц. «Ты не ошиблась?» — спросил безнадежно. Мама замахала руками, как ветряная мельница в бурю. Билеты в Старгород лежали в заднем кармане брюк. Экзамены в мединститут начинаются послезавтра. «Такой сумасшедший конкурс!» — тихо сказала мама. «Я не верила ни минуты. Ты что же, не рад?»
5: «Рад», — сказал Влад и сел на раскладушку.
0: «Не стоило этого делать. Алюминиевые трубочки, запросто выдерживающие абитуриента, под студентом подвернулись и сложились сами собой. Если бы не чемодан, Влад отшиб бы себе мягкое место. Может быть, он успел привязать к себе приемную комиссию?» «Невозможно. Они и видели-то его всего 4 раза на расстоянии в течение 5-6 минут. Нет, не может быть, нереально. Что же, он получается талантлив?»
5: «Одаренные люди часто не вписываются в общепринятые рамки», — самодовольно сказал профессор. «Вы, безусловно, одаренный человек, Палий. Однако, чтобы достичь чего-то в нашем ремесле, необходим труд, труд и еще раз труд». Профессор был высок, красив и элегантен до последней детали. Даже платок, которым он протирал очки, был элегантен каждой каемочкой.
0: В кабинете стоял элегантный запах одеколона пополам с застоявшимся табачным духом. Влад был польщен. Умом он понимал, что следует извиниться, забрать документы и бежать, сломя голову. Однако лесть расслабляла, подобно теплой ванне. Влад плыл и купался в осознании собственной исключительности. Оказывается, он талантлив. Его дерзость милостиво сочли за проявление яркой индивидуальности. «Это судьба», — думал Влад, глядя, как затейливо шевелятся седые усы профессора, когда тот разговаривает. Судьба подсунула ему в купе абитуриентку Агнию. Судьба привела его в столицу и чуть не насильно впихнула в будущую профессию. Вот захоти он поступить в театральный, сроду не поступил бы. Нет, в эти двери надо входить, играя, не боясь провала, вообще ничего не боясь, веря в себя. Веря в себя. Это Влад подумал? Или это слова профессора? Мама ждала его в вестибюле. Увидев ее лицо, Влад похолодел. Что случилось? «Плохо себя чувствую», — тихо сказала мама. «Эти перепады давления, не волнуйся, Владка.

0: востока наползала, чуть не путаясь в высоких проводах, приземистая черная туча. 7, 8 и 9 июля с диагнозом интоксикации неизвестного происхождения госпитализированы 27 человек. Всего за врачебной помощью обратились 63 человека, из них 49 – выпускники школы номер 133. К 26 августа выписано на амбулаторное лечение 26 человек. Пострадавший Дмитрий Шило, 17 лет, скончался в больнице от острой почечной недостаточности. По факту массового отравления неизвестным веществом возбуждено уголовное дело. Газета летела, раскинув примятые серые крылья. Безголовая птица. Тень ее ползла по асфальту, черный четырехугольник. Газета летела, уносимая пыльным ветром, но Владу казалось, что у нее есть собственная злобная воля, что последние известия слетаются к нему, как вороны, и это только кажется, что газетам нечем выклевать глаза.
1: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно ведь заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
2: Вы слушаете радио «Фантастики».
0: Часть вторая. Глава 6. Анжела. Поездка сквозь снег похожа на полет сквозь звезды. Подсвеченные фарами снежинки летели навстречу, бились о стекло и уносились назад, а на их место прилетали новые. Темное утро представлялось космосом. Время было раннее, тучи облажные, рассвет не торопился. Иногда, очень редко, попадались встречные машины. Нагло слепили фарами и убирались вслед за улетавшими снежинками назад в прошлое. Спать не хотелось. Началось сегодня. Очень важный и напряженный день, не то что апатичные вчера. Дальний свет фар пробивал пространство далеко вперед. Полосатые столбы и редкие дорожные знаки вспыхивали бело-голубым отраженным огнем. Светало. На сереющем небе обозначились верхушки сосен. Обозначился снег на растопыренных ветках, обозначилось, наконец, утро. Впереди на дороге обозначилась человеческая фигурка возле приткнувшейся к обочине машины. Влад притормозил. На дороге стояла, подняв руку, женщина в длинной рыжей шубе. Больше вокруг никого не было. Нетронутые сугробы и красный автомобиль, тремя колесами провалившийся в заснеженную рытвину. «Чтобы так въехать, нужно долго тренироваться», — подумал Влад.
3: «Простите».
0: Ресницы у нее смерзлись вместе с нанесенной на них тушью. Скулы были очень красные, губы запеклись на ветру. То, что Влад поначалу принял за покрытую снегом шапку, оказалось копной каштановых волос, правда, тоже заснеженных.
3: «Не могли бы помочь? Я застряла».
0: «Добрый день», — приветливо поздоровался Влад.
3: «На буксир. Замерзну, мобилка не берет».
0: Проваливаясь в снег выше колена, Влад обошел вокруг красной машины. Выбрался на дорогу, потопал ногами, пытаясь вытряхнуть холодное и мокрое из высоких ботинок. «Садитесь за руль и выверните до отказа влево». Открыл свой багажник, вытащил трос. Дама уже сидела за рулем в своей необъятной шубе, похожей на медведя-технократа. Влад зацепил пострадавшую машину, выехал на более-менее твердое пространство и потихоньку дал газ. Трос натянулся, салон наполнился вонючим выхлопом, колеса вращались в холостую. В зеркальце заднего обзора Влад видел, как дергается в рытвине красный автомобиль, точно мышка, чей хвост надежно припечатан кошачьей лапой. М-да. Не выключая мотор, Влад выбрался из машины. Дама в шубе смотрела на него с отчаянием. «Машина ваша?» — спросил Влад.
3: «Прокатная».
0: «Давайте так. Я довезу вас до автостанции, и вы оттуда вернетесь с трактором».
3: «Простите, а нельзя ли погреться у вас в салоне, а то моя печка...»
0: От шубы пахло мокрым зверем, но не противно, а скорее трогательно. Снег на спутанных волосах таял,

0: сбегая ручейками даме за шиворот. Дама вздрагивала и поводила мохнатыми плечами.
1: «Я не взяла такси. Сдуру. Решила прокатиться своим ходом. Люблю, понимаете, когда сама за рулем».
0: «Зачем вы съехали к обочине?» — кротко поинтересовался Влад. Дама вздохнула.
1: «Понадобилось остановиться на минуточку».
0: Снег валил все бодрее. Влад с беспокойством подумал, как бы самому не увязнуть в сугробе. «Откройте, пожалуйста, бардачок вот прямо перед вами». Рука у женщины была очень тонкая, почти детская и очень красная от холода. Ногти длинные, красивые, под светлым перламутровым лаком. «Теперь достаньте вон тот атлас. Давайте сюда». Дама придвинулась, чтобы тоже видеть карту. Автоматически счетчик во Владовой душе предупреждающе пискнул. «Близко». «До автостанции доедем минут за 40», — сказал Влад.
1: «Я вообще-то в санаторий ехала. Три ручья, может, вы знаете?»
0: Владу не понравился такой поворот разговора. «На автостанции обязательно есть тягач. Вернетесь за машиной», — продолжал он, как ни в чем не бывало. Дама пренебрежительно махнула рукой.
1: «Да ну, позвоню в этот автосервис, скажу, чтоб сами свою рухлядь забирали. А с меня хватит, накаталась».
0: «А как же вы попадете в три ручья?» — вкрадчиво поинтересовался Влад. Дама удивилась.
1: «А разве вы не...»
0: Влад едва удержался, чтобы не поморщиться. «А с чего вы взяли, что я еду в три ручья?»
1: «Да ведь по этой дороге либо в поселок, либо в санаторий. На крестьянина вы не больно-то похожи».
0: Влад усмехнулся. «А если я в гости? К бабушке в деревню?» Дама погрустнела, втянула голову в шубу.
1: «Ну, если вы мне откажете в просьбе подвезти, я, конечно, ни слова не скажу. Подожду еще, может, повезет».
0: И она открыла дверцу, собираясь вылезать. «Погодите», — раздраженно сказал Влад. До трех ручьев было еще 2 часа езды. Ее звали Анжелой. И это было все, что он позволил ей сообщить. 2 часа в салоне машины бок о бок. Влад сразу же предупредил, что не может отвлекаться за рулем, и включил погромче радио, чтобы затруднить любые разговоры. Спутница оказалась на редкость понятливой и покладистой. Влад напрасно думал, что обладательница длинных рыжих шуб и красных прокатных машин болтлива и бестактна. Анжела как притихла сразу, так и молчала до самых трех ручьев. И даже когда справа от дороги показались массивные чугунные ворота, она не вскрикнула от радости и не указала Владу, куда и как следует поворачивать, так что он, задумавшись, едва не пропустил въезд, и потом пришлось даже пятиться назад. В холле санатория было людно, на стоянке машинно, так что Влад сразу же потерял из виду Анжелу и едва нашел место, чтобы приткнуть автомобиль. Открытие конгресса состоялось вчера, но забронированный номер смирно дожидался опоздавшего гостя. Девушка, регистрировавшая участников, из-под тишка бросала на Влада изучающие взгляды, как будто ей сказали, что у Влада на заду хвост, и теперь она пыталась решить для себя, может ли это быть правдой. Он прошел в номер, оставил чемодан в прихожей, оставил одежду на диване и с урчанием влез под душ. Картина дороги, летящего снега, ползущего навстречу леса, потихоньку отпускала, таяла, позволяя задуматься о других, менее монотонных вещах. От девушки-регистраторши Влад знал, что оба интересующих его господина приехали еще вчера. Сейчас они, вероятно, на семинаре. По циферблату водонепроницаемых часов бежали теплые капли. 10:30. К завтраку Влад опоздал, обед не скоро, оба издателя здесь и торопиться некуда. Сейчас он переоденется, спустится вниз, выпьет кофе, что-нибудь съест. Влад любил гостиницы, дома отдыха, все эти временные приюты, толпы временных людей, временное радушие, чемодан в прихожей, завтрак в людном кафе. В потоке гостиничной жизни ему было легко и комфортно. Необязательные встречи естественным образом перетекали в расставание, и среди случайных знакомцев Влад не успевал даже прослыть нелюдимым. Если бы позволяли деньги, он всю жизнь бы прожил в гостиницах, посетил бы их все, во всем мире, каждую. «Приключения Гран-Грэма, незаконно рожденного тролля, книга 3, секрет старого паруса». Влад усмехнулся, растираясь мохнатым и рыжим, как шуба случайной спутницы, полотенцем. В позапрошлом году он купил на распродаже тряпичную игрушку. Клыкастое, печальное чучело неопределенной породы. И некоторое время он всюду таскал уродца за собой, пока ему не пришло в голову, что на распродаже ему подвернулся герой подросткового сериала. Что он такой печальный, потому что незаконно рожденный, а клыкастый и зеленый, потому что тролль. Он придумал ему имя и написал первый роман, который прошел хорошо, но, в общем, никак. Тем не менее, Влад уже не мог остановиться и написал еще одну книгу. После ее выхода в свет, в маломощном провинциальном издательстве, случилось примерно то же, что бывает в пруду, если швырнуть туда... Нет, не камень, а пачку дрожжей. Влад усмехнулся еще раз. Третья книга про Грант Грэма была написана больше, чем наполовину. Впереди маячило еще минимум 6 или 7 историй. Если, конечно, клыкастый любимец публики не надоест до той поры своему собственному создателю. Когда он застегивал манжеты рубашки, зазвонил телефон на низкой гостиничной тумбе. Не успев даже удивиться, Влад поднял трубку. «Да?»
2: «Господин Палей», — осведомился доброжелательный мужской голос. «С приездом! Вас беспокоит Валентин Нагай, издательство «Колокольчик». «Про вас говорят, что вы не существуете», — сказал Нагай.
0: Он оказался очень высоким человеком средних лет. Приземистое мягкое кресло доставляло ему неудобства. Во всяком случае, со стороны издатель похож был на кузнечика, неудачно упакованного в спичечную коробку.
2: «Про вас говорят, будто вы... чей-то псевдоним, гадают только чей. Вы специально напустили на себя таинственность?»
0: «Я не особенно коммуникабелен», — соврал Влад. «Предпочитаю переписку». Нагай, понимающе кивнул.
2: «А теперь вы изменили вашим привычкам, приехали на конгресс с собственной персоной. Разумеется, судьба Грант Грэма не безразлична всем нам. Что ж, давайте поговорим о конкретных условиях, которые Колокольчик может вам предложить».
0: И в следующие 10 минут Нагай действительно говорил, а Влад слушал. Честно говоря, он рассчитывал на меньшее. Пришлось совершить над собой усилие, стереть с лица глуповатую улыбку и подавить позыв немедленно согласиться на сотрудничество с Колокольчиком. Как говорят в таких случаях на базаре, «Спасибо, нам очень нравится, но мы посмотрим еще, мы ведь только что пришли». «Спасибо», — сказал он вслух, — «все это очень заманчиво. Вероятно, у меня есть время, чтобы подумать». Нагай радостно согласился, даже подчеркнул 2 раза, что Владу обязательно нужно подумать, все взвесить. С явным облегчением вылез из неудобного кресла, протянул руку. Отклонить рукопожатие оказалось невозможным. Это выглядело бы как вызов. Весь подобравшись, Влад пожал сухую ладонь долговязого издателя. Счетчик внутри его звонко щелкнул. Контакт, контакт. На самом деле... Одно рукопожатие ничего не решало. Соломинка на спине свободного, пока еще ничем не нагруженного верблюда. Но внутренний счетчик не понимал доводов разума. Влад давно уже не протягивал руку первым. Возможно, за это и еще за кое-какие странности новые знакомые обычно относились к нему с подозрением. Нагай ушел. Все еще чувствуя ладонью чужое прикосновение, Влад подошел к стойке бара. Попросил чаю с лимоном, уселся за дальний столик, как бы один, но среди людей. Вот сейчас он допьет чай, поднимется к себе, вытащит из чемодана своего клыкастого товарища и от души поцелует его в печальную морду. «Грант Грэм, незаконнорожденный тролль, как же нам с тобой повезло!»
1: «Вы не будете против?»
0: В отсутствии рыжей шубы Влад не сразу узнал Анжелу. Она уже сидела за его столиком, и гнать ее было поздно. «Добрый день», — сказал он. Щедрое предложение Колокольчика сделало его покладистым. Он подумал, что разыгрывать Буку не имеет смысла. Завтра-послезавтра все равно уезжать. Пусть будет Анжела, так даже веселее.
1: «Что же вы не сказали, кто вы?»
0: «А кто я?»
1: «Влад Палей»,
0: — сказала Анжела. Он не выдержал и усмехнулся. «У вас маленькие дети? Читатели моих книжек?»
1: «У меня нет детей». «Но я все-таки иногда бываю в книжных магазинах, и, собственно, каждый второй мальчишка спрашивает про Грант Грэма».
0: «Вы преувеличиваете», — сказал польщенный Влад.
1: «Возможно. Может быть, не каждый второй, а каждый четвертый».
0: Официантка поставила перед ней чашку кофе с молоком.
1: «Мы пропустили завтрак. Кстати, я хочу попросить прощения, что так нагло навязалась вам на дороге. Вы, как я заметила, не особенно любите попутчиков». «Но так уж вышло».
0: «Дозвонились в автосервис?» — спросил он, чтобы скрыть некоторую неловкость. Анжела кивнула.
1: «Угу. Они здорово ругались».
0: Она на минуту задумалась.
1: «Но это еще как посмотреть. Возможно, это они должны платить мне за моральный ущерб. А вы действительно раньше сочиняли сказки?»
0: «Я теперь их сочиняю», — сказал Влад.
2: Живу за счет маленьких детишек и их родителей, которые читают чаду книжку перед сном.
1: Вы не похожи на сказочника.
2: Я похож на автора кровавых детективов, отозвался Влад.
1: Нет.
2: Анжела помешивала свой кофе так энергично, что чашка на некоторое время превратилась в фарфоровый колокольчик.
1: У вас вполне подходящая внешность для сказочника, но у вас неподходящее выражение лица. Слишком собранное, что ли, как будто вы постоянно считаете в уме.
2: Влад отхлебнул из своей чашки. Теплый ломтик лимона потелячий ткнулся в губу. «А почему мы говорим обо мне?» – спросил он после паузы.
1: «Мы говорили о сказках. Когда я заведу ребенка, а я обязательно его заведу. Кстати, а у вас, наверное, есть дети. Обычно сказочники так и начинают».
2: «У меня нет детей», – сказал Влад и поднялся. «Извините, вынужден вас оставить. График».
1: «Удачи».
2: «Здравствуй, дружище. Можешь меня поздравить? Мы с Грэмом дожили до успеха, кажется. Но об этом чуть позже. Такой снежной зимы не припомню за все 14 лет, что мы с тобой не виделись. Сегодня опять снег с самого утра. Три ручья – великолепное место, вот только неудобно до него добираться. Я ехал 3 часа, правда, ехал медленно, потому что снег. Здесь есть озеро. Говорят, тут очень хорошо летом, особенно с детьми, так что ты имей это в виду. Прочитал твой последний обзор в новостях и фактах. Вот черт, ничего не понял. Стал я ленив, аполитичен, даже последних известий не смотрю. Хотя текст твой, как обычно, блистателен. А виноват во всем премьер или виноват парламент, я не знаю. И мнения у меня своего нет, и спорить я не стал бы. А вот твоя статья по энциклопедиям, та, что в книжнике, тут я твой читатель, безоговорочно. Жду продолжения. На карманном издании Гран-Грэма издатель собирается прилепить мое фото. Нет, смотреть на мое изображение на бумаге совершенно безопасно. Веришь ли, я в свое время это специально проверял. Тем не менее, у меня такое чувство, что мы с тобой немножко увидимся. Нет, можешь не покупать книжку. Я ведь знаю, что у мальчишек есть предыдущие издания. Просто посмотри, если увидишь на раскладке. Дружище, как я хотел бы заехать к вам хоть на день. Я, быть может, заеду, только тебе заранее ничего не скажу и посмотрю издали. Так. Просто. Я сижу сейчас в своем номере, смотрю в окно, снег не перестает. Лет 15 назад снегопад мешал мне бросить очередное письмо в твой почтовый ящик. Я боялся, что ты увидишь на снегу следы, а я хотел, чтобы не было не только отпечатков ботинок на белом, вообще никаких отпечатков. Я боялся, что ты догадаешься, кто такой этот апрель. Спасибо, что ты разрешила мне верить в тебя. Сижу в номере, скоро банкет, толпа, как обычно. Но я не буду одинок, потому что со мной ты. И еще Грэм, ну, его мы в расчет брать не будем. Он всего лишь тролль. Целуй, мальчишек. Апрель. В банкетном зале стоял тот самопроизвольный звон, который наступает, если в большом ярко освещенном помещении собрать сотню уверенных в себе людей, предоставить в их распоряжение стол, спиртное и тему для разговора, а потом дать возможность 1.5 часа повариться в этом котле. Голоса и смех, бокалы и обнаженные зубы, одинокая маслина на тарелке, тосты и здравницы, новые знакомства. Владу казалось, что он стоит рядом с позолоченной каруселью. Только вместо лошадок навстречу плывут один за другим очень важные и известные в книжном мире люди. И с каждым надо обменяться любезностью, а лучше 2, а еще лучше выпить. На завтра назначено было подписание договора. Не с колокольчиком, нет. С крупнейшим литературным агентством, которое, в свою очередь, уже фактически продало Грэма издательскому монстру под названием «Детский мир». К завершающей стадии подошли переговоры об экранизации 2 первых книг. Предстоял выпуск подарочного издания, карманного издания, комикса, игрушки-сувенира «Гран-Грэм» и серии раскрасок для самых маленьких. «А дойду ли я до номера?» – совершенно трезво подумал Влад. «Надо же, голова вроде ясная, а вот с координацией движений хоть караул кричи. Впервые в жизни». Его обволакивали, его беспрерывно касались. Он был чрезвычайно притягателен для них, для всех. Он был живым воплощением успеха. Наверное, они неосознанно хотели забрать частицу удачи себе, как забирают частицу запаха. Внутренний счетчик зашкалил и сбился. И заглох, парализованный волнением и алкоголем. Все эти контакты не имели значения, потому что завтра, если, конечно, он будет в состоянии сесть за руль, в крайнем случае послезавтра, а кроме того, их слишком много. Пускай себе хлопают по плечу, пожимают руку, даже пьяные поцелуи он согласен терпеть, разумеется, в малых дозах. Его роль на сегодняшнем банкете сыграна. Он со всеми перезнакомился, все воочию убедились, какой славный парень этот Палий, о котором ходили слухи, что он не существует. Теперь самое время потихоньку выйти вон, подняться в номер. Его опять с кем-то знакомили. Влад удивленно нахмурился, лицо женщины показалось ему знакомым. «А, да ведь это Анжела! Как вы?»
1: «Меня пригласили».
2: Она заметила, что он испытывает явное затруднение с длинными фразами и ответила раньше, чем он задал вопрос.
1: «Этот милый господин, который сейчас отошел за новой порцией коньяка, запамятовала, как его зовут».
2: «Неважно», — сказал Влад.
1: «Многие люди мечтают всю жизнь о настоящем успехе, а вам, кажется, повезло».
2: «Кажется», — согласился Влад и добавил, помолчав. «Снег все еще идет?» «Снег шел». Дорожка перед главным корпусом, днем расчищенная, теперь снова была завалена по щиколотку. Фонари горели будто через силу. К каждому пятнышку света слеталась белая пушистая мелочь, как будто мышкара вьется вокруг огня, не решаясь облепить его окончательно. Влад глубоко дышал, смотрел на хлопья и на тени хлопьев, синеватые тени на снегу, падавшие снизу вверх.
1: «Так лучше?»
2: Он понял, что она держит его под руку. «Очень хорошо», — сказал Влад. «Замечательно».
1: «Там впереди есть бювет. Такая штука, где пьют минеральную воду».
2: «Из какого животного изготовлена ваша шуба?» — спросил Влад, любезно поддерживая светскую беседу.
1: «Вероятно, из крашеной козы».
2: «А я думал, это лиса», — признался Влад несколько разочарованно. «Анжела, вы чем занимаетесь?»
1: «Помогаю вам справиться со свалившейся славой».
2: Влад рассмеялся. «Это не слава. Это алкогольное опьянение. Я вообще-то не пью. И завтра уезжаю. Ну, послезавтра».
1: «Давайте не сворачивать с дороги. Наберем снегу в ботинки, простудимся».
2: «Вам идет эта шуба», — заметил Влад. «Но мне жалко лису».
1: «Козу».
2: «Козу не жалко».
1: «Влад, не сворачивайте с дороги. Там глубокий снег».
2: Он оступился и едва не рухнул в сугроб. Анжела ухватила его за руку. Ему было приятно ее прикосновение, а внутренний счетчик молчал, зашкаливший, сбитый с толку. «Анжела, вы никогда не чувствовали себя немножко троллем? Немножко чудищем? Немножко монстром?»
1: «Бог с вами, Влад! Да стойте же ровно, в следующий раз я вас не удержу!»
2: «Бросьте, я не упаду, Анжела. Я причинил страдания живому существу. Гран-Грэму. Затем я придумал его таким несчастным. Что мне трудно было написать, что у него с рождения были приличные мама, папа, общественное уважение».
1: «Читатель же должен сочувствовать. Что если бы у Золушки с самого первого дня были папа, мама, всеобщая любовь?»
2: «Мне нравится ход вашей мысли», — пробормотал Влад. «Вот я, например, тоже. История Золушки. Я, если бы вы знали, кто я такой...»
1: «Вы великий писатель?»
2: «Не, какой там великий? Я тролль, Анжела. Я подкидыш. Может, я вообще марсианин?»
1: «Да ну?»
2: «Вполне может быть». Влад обнял подвернувшийся древесный ствол, ласково похлопал ладонью по очень холодной коре. «Вы мне не верите. Вам кажется, что я примитивно морочу вам голову. Вот сейчас вы меня пожалеете». Анжела улыбнулась.
1: «Нет, вас почему-то не хочется жалеть».
2: «Я вам неприятен».
1: «Нет, вы не похожи на жертву».
2: «Конечно. Какая я жертва? Я победитель». Он оттолкнулся от ствола и, проваливаясь чуть не по колено, подошел к женщине. Положил ей руки на плечи. Пальцы тут же утонули в рыжем меху. «Лиса», — сказал Влад. «Я поймал лису. Прощайте». И нашел ее губы.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Глава 7. Анна. Влад открыл глаза и увидел Гран-Грэма. Незаконнорожденный тролль сидел на крышке компьютера. Его белые трепишные клыки торчали неуверенно и как-то жалко. Влад протянул к нему дрожащую руку, но понял, что тролль находится в нескольких метрах на другом конце комнаты, а кажущаяся его доступность — результат изменившегося Владова мировосприятия. Все вокруг казалось отражением на поверхности радужного, светлого, но очень уж зыбкого пузыря. Комната, зеленоватые обои, зеркало, занавески. Он перевел взгляд. Для верности еще и потрогал рукой пустое пространство рядом с собой. Смятая простыня. Царапнула под сердцем кошачьей лапой. Царапнула еще раз. Отпустила. Он не знал, кто такая Анжела, откуда она взялась, замужем ли. Собственно, ему и не нужно было это знать. Анжела умна и тактична. Скорее всего, они больше никогда не увидятся. Радости не было. Грусти тоже. Пустота, как и полагается. Он давно не маленький мальчик. Он знает, что за такие вот эйфорические всплески надлежит расплачиваться ощущением полнейшего вакуума под сердцем. Он и расплатится. Не в первый раз. Влад с трудом поднялся, добрел до тролля, указательным пальцем погладил зеленую макушку. Постоял, ощущая босыми ступнями жесткий ворс гостиничного ковролина, ощущая дрожащими ноздрями стылый запах вчерашнего сигаретного дыма, до поры до времени не борясь с пустотой, давая ей растворить себя, почти полностью съесть. Ничего. Ничего. Не было приобретения, не будет и потери. Сегодняшний день предстоит проглотить как лекарство, а завтра все будет по-другому. Слава богу, у Влада есть опыт. Он умеет забывать женщин, которых, кажется, даже любил в какой-то момент. Струя воды из крана уперлась ему в затылок, будто пистолетный ствол. Влад смотрел вниз на белую эмаль маленькой ванны, на растекающиеся по ней холодные весенние ручьи. В ресторане ему померещилась Анна. Женщина сидела за дальним столиком, Влад видел ее спину, ее ухо, кусочек ее щеки, и Влад узнал ее сразу же. Первым побуждением было бежать отсюда без оглядки, но он все-таки остался сидеть, тупо разглядывая принесенное официантом меню. Ее спутником был молодой мужчина в немодном, не очень аккуратном костюме. Мужчина громко смеялся. Анна улыбалась и что-то говорила, потом повернула голову, и Влад увидел ее профиль. Или все-таки... Отложив меню, он встал и двинулся через весь зал по ковровой дорожке мимо жующих, болтающих, вздыхающих, глотающих алкоголь. Не доходя 3 метра, замедлил шаг. Мужчина в немодном костюме вопросительно уставился на него. Проследив за взглядом путника, женщина обернулась. «Извините», — сказал Влад и вернулся на свое место. Она была все-таки очень похожа на Анну издали. Хотя Анне сейчас должно быть 36, а этой женщине едва ли исполнилось 30. Вот беда, Влад понятия не имеет, как выглядит сейчас Анна. Димка остался в его памяти 17-летним, Анна 22-летней. Но Анна, в отличие от Димки, жива. Он съел куриное жаркое, не почувствовав вкуса. Поднялся и пошел собирать вещи. Очень коротко стриженные черные волосы, высокие скулы, цыплячьи плечи под тонким свитером. Такой Влад впервые увидел Анну. Ей было 19. Она остановилась посреди большой полукруглой аудитории, оглядела деревянные ряды, ярусами поднимающиеся под самый потолок, оглядела пустую пока что кафедру, оглядела студентов, явившихся раньше и уже выбравших себе места, вежливо кивнула, здороваясь одновременно со всеми, и обернулась к дверям и позвала кого-то, оставшегося в коридоре. «Да, это здесь! Заходи!» Тогда Влад впервые услышал ее голос. Она дождалась приятельницу и села с нею у окна в первом ряду. С тех пор это было постоянное ее место. Юноше, угнездившемуся в дальнем углу аудитории, на самом последнем и самом высоком ряду, была видна черная макушка, розовое ухо и кусочек щеки. Юношу очень скоро сочли наполовину сумасшедшим. Он никогда ни с кем не здоровался, никому не смотрел в глаза и уж подавно ни с кем не разговаривал. Часто пропускал занятия, иногда пропадал на целую неделю, сидел всегда в дальнем углу, прикрыв лицо ладонью, на перерывах грыз яблоко или бутерброд. В студенческой столовой его ни разу не видели. Уходил позже всех, дожидался, пока аудитория опустеет, и только тогда слезал со своей верхатуры, спускался, будто гриф, обнаруживший падаль. Конечно, его не любили и побаивались. До самой сессии не знали, как его зовут, и в разговорах вполголоса звали «дуркой». Сессию он сдал кое-как, но все-таки сдал, к немалому удивлению некоторых однокурсников. Это был четвертый по счету университет, в котором он учился. Ни в одном учебном заведении он не задерживался дольше, чем на год-полтора. Название будущей его специальности звучало расплывчато-гуманитарно. Статус студента избавлял его от армейской службы, да ему и нравилось учиться. Он был бы, наверное, отличником, если бы не вечный страх задеть кого-нибудь невидимыми щупальцами ус. Он страшился и прятался, он жил неудобной жизнью ночной бабочки, извлеченной под полуденное солнце. Анна, на дух не переносившая ни намека на конфликт, держалась от странного юноши так далеко, как только позволяла огромная аудитория. Итак, Влад сидел в последнем ряду у стены, Анна в первом ряду у окна. Их разделяли столы и стулья, склоненные головы, скрипы и перешептывания. Длинный взгляд прошивал аудиторию из угла в угол, по диагонали. Взгляд сквозь пальцы, никому незаметный, напряженный, как тетива. Кажется, когда-то она занималась танцами. А может быть и нет. Владу нравилось смотреть, как она идет от двери к своему месту. В каждом ее движении сочеталась подростковая небрежность и балетная отточенность. Она была хозяйкой своего тела, и в этом спокойном властвовании Владу виделось что-то от небольшого грациозного зверька. Он не однажды наблюдал, как она прыгает на подножку трамвая, будто белка, или протискивается сквозь толпу в салоне, как ящерица. Но это было потом, спустя несколько месяцев, когда он повадился ходить за ней, на расстоянии провожать ее домой почти каждый вечер. А поначалу он просто смотрел, как она шагает, как поворачивает голову. Когда она склонялась над тетрадкой, Влад видел только затылок и ухо. Зато когда она поднимала взгляд на преподавателя, открывался профиль. Влад видел его когда-то в детстве на старинной монете, которая потом потерялась. Заяц метнулся через дорогу. Натуральный заяц! Влад ударил по тормозам, машину повело на скользкой дороге. В последний момент Влад сумел выровняться, не развернуться поперек шоссе, не опрокинуться, не покатиться. Машина стояла у обочины. Зайца, понятно, след простыл. Зато яркая картина катастрофы из Владова воображения исчезать не собиралась. Бензиновый костер, копоть на белом снегу. «Не могло такого быть», — угрюмо подумал Влад. «Фантазии». Ему нравилось воображать, как он подходит к Анне, останавливается перед ней, смотрит ей в глаза, говорит что-нибудь незначительное о погоде, о расписании на будущую неделю, о книгах. Он даже этого не мог себе позволить, даже подойти и остановиться рядом. Он сидел как сыч на своей верхатуре и оттуда наблюдал, как она разговаривает с преподавателем, и как в глазах ее собеседника, моложавого подтянутого франта, тают будто два кусочка сливочного масла. Франт преподавал философию. Его лекции были дважды в неделю. На безымянном пальце его правой руки имелось толстое обручальное кольцо. Тем не менее, он всегда выделял взглядом хорошеньких студенток. А ведь Анна была не просто хорошенькая. Она была... нет, не самая красивая на курсе. Были девушки куда более броские. Анна, к тому же, почти не пользовалась косметикой. Анна была... профиль на монете. Серебро среди меди и нержавейки. Она выделялась бы и среди золота, ленивого, пошлого, желтого. Она смеялась негромко, но Влад всегда слышал ее смех даже сквозь утробный хохот однокурсниц. На лекциях она редко задавала вопросы, но если спрашивала, то будто дротиком в десятку. Преподаватели, как правило, в ответ поспешно кивали. «Да, хорошо, что вы спросили, я как раз хотел сказать». У нее был цепкий, ясный взгляд. Влад мечтал, чтобы она хоть однажды посмотрела на него, вот так, с огоньком на дне пристальных глаз. Однажды вечером она сидела в читальном зале до самого закрытия библиотеки. И Влад сидел, совсем рядом, но невидимый Анне за стеллажом с какими-то журналами. Без 5-8 библиотекарша пошла по рядам, выпроваживая студентов домой. Анна отстала от группки девчонок, брела в гардероб, опустив голову. В руке у нее был шарф, конец его волочился по полу, а Влад шел сзади в 20 шагах. Вот пришли в гардероб, на каждом пустом крючке имелся жестяной номерок, и все они звенели, стоило лишь прикоснуться к вешалке. Анна натянула пальто. Влад не стал помогать ей, он ждал у порога, пока она оденется и выйдет. И тут у нее из кармана вывалился металлический жетончик на метро. Вывалился и покатился по полу, по темному вощеному паркету, по бетонной плитке, прямо к Владовым ногам. Ударился о его правый ботинок и, потрепыхавшись еще немного, улегся на бок. Влад машинально наклонился и поднял жетон. Однокурсники давно привыкли не замечать его, как будто он был такой вот вешалкой со звенящим номерком. Анна и смотрела так, будто в первый раз видела этого небольшого веснушчатого парня с потертой сумкой через плечо. Но она смотрела. Прямо на него. И в черных цепких глазах было приветливое удивление. Влад шагнул вперед и положил жетон на стойку гардероба. «Спасибо», — сказала Анна. «Пожалуйста», — сказал он, повернулся и вышел. Она шла по темной улице, а он шагал сзади, не выпуская ее из виду. Она села в трамвай, и он ухитрился влезть в него так, чтобы она не заметила. Она вышла, и за ней Влад. Она вошла в парадное, и он вошел следом, неслышно. На третьем этаже открылась дверь, женский голос спросил, почему так поздно, дверь закрылась. На другое утро Влад купил на почте 10 конвертов без марки и тонкую школьную тетрадь. Спустя 2 дня, снова проводив Анну до самого дома, оставил конверт в почтовом ящике квартиры номер 8. «Привет. Ты занималась хореографией. Ты танцовщица, да? Учти, философ таращится на тебя, как на шоколадный торт, а ты ничего не видишь. Тебе и не надо видеть. Пускай себе таращится. Знай, пожалуйста, если тебе что-то понадобится, рядом всегда есть человек, который сможет помочь и защитить. Всегда. Ну что, мне удалось тебя заинтриговать? Апрель». Утром она внимательно вглядывалась в лица однокурсников. Щеки ее казались более розовыми, чем обычно. Проклятый философ нюхом учуял ее романтическое настроение и попросил остаться после пары и долго что-то втолковывал, нежно водя пальцем по строчкам Анниного реферата. «Эта скотина обязательно будет приставать к тебе перед экзаменом. Если только он начнет паскудно намекать, приколи на свитер любую брошку или даже просто булавку. Апрель». Он отпер ворота большим нержавеющим ключом. Загнал в гараж машину, колеса то и дело пробуксовывали в снегу, почтовый ящик был переполнен, из щелей для писем и газет розовым языком торчала какая-то рекламная открытка. Порог, словно припорошенный снегом, походил на стол под крахмальной скатертью. Рифленые ботинки Влада припечатали это великолепие, возвестив тем самым любопытному почтальону, что этот ненормальный наконец-то вернулся домой. Почтальон когда-то даже сообщил в полицию. Он уверен был, что Влад – темная личность, что честные граждане так себя не ведут. Влад подарил участковому книжку своих сказок для самых маленьких, и этим инцидент исчерпался. Но почтальон с тех пор не взлюбил его еще сильнее и распускал по округе самые гадкие и вздорные слухи. Правда, Влада это вовсе не касалось. Знакомых и соседей у него в округе не было. Он выбрал этот дом именно за его уединенность. Как раз накануне консультации по философии Анна пришла в аудиторию с железной брошкой на свитере. Она казалась подавленной, от румянца не осталось и следа. Кто-то из приятельниц нелестно высказался в адрес дешевого украшения. Анна сделала попытку снять брошку, но в конце концов оставила. Вечером того же дня Влад пришел к философу домой. Дверь открыла жена, дородная дама в полосатом махровом халате. Влад сунул ей в руки желтую, как цыпленок, розу и с улыбкой попросил позвать господина такого-то. Из квартиры доносились детские голоса. Философ вышел, на лице его имелась удивленная улыбка. Даже дома, застигнутый врасплох, Он выглядел франтом. На вельветовой рубашке не было ни морщинки, домашние брюки не пузырились на коленях, лестничную площадку заполнил запах одеколона. Влад на секунду увидел себя со стороны, плохо одетый, плохо выбритый юноша с лихорадочным огоньком в глазах. Бирюк, сумасшедший студент-троечник. Кому поверят, если дело дойдет до разбирательств? Ясно же, кому поверят, а кого отчислят по дисциплинарным соображениям. Он заговорил, глядя в прищуренные голубые глаза философа. С каждым его словом эти глаза суживались все больше. Наконец его собеседник сделал попытку уйти, не говоря ни слова. Влад двумя руками ухватился за ворот чистой вельветовой рубашки, рывком притянул лицо философа к своему лицу и сказал, глядя в щелочки глаза, что вот эту морду, которая перед ним, он превратит в кровавый блин на глазах у всех студентов прямо в аудитории. Философ не дослушал, рванулся, с треском обрывая воротник, и крикнул жене, чтобы вызвала полицию. Влад подставил ногу, не давая возможности захлопнуть дверь. Из дальней комнаты выглянули две девочки, лет 8 и лет 12, и испуганно вцепились друг в друга. «Оставьте ее в покое», — сказал Влад философу, — «или будет хуже». В коридоре снова показалась дородная дама в махровом халате. Остановилась, внимательно глядя Владу в лицо, обернулась к тяжело дышащему в рваной рубашке мужу. «Так вызывать полицию?» В ее угрюмом взгляде и тусклом голосе было нечто, заставившее философа полностью потерять самообладание, удариться в ругань, в крик, в визг. Только тогда Влад ушел. Да, он ушел. На экзамене философ даже не смотрел в его сторону, влепил тройку. Анна, лучшая студентка и отличница, получила 4. Вместо 2 кусочков масла в глазах философа плавал теперь лед. Чтобы замести следы, он не поставил в этот раз ни одной 5, чем вызвал всеобщее возмущение и легкую бурю в деканате. «Это 4. Это все-таки не 5», — укоризненно сказал во Владовой памяти очень знакомый голос. Анна чуть не плакала от обиды и несправедливости. Философ подвергся всеобщему молчаливому остракизму. Влад попытался было встретиться с ним еще раз, в подворотне, но хитрый франт был очень осторожен и не попался. «Не бойся. Если тебя обидит кто-то, я увижу, и больше он к тебе не полезет. И не пытайся меня вычислить. Скорее всего, у тебя ничего не выйдет. Давай играть в эту игру, будто меня нет, будто я везде». Он проснулся в 7 утра от того, что снова ощутил себя в поезде. Будто он спит, не раздеваясь, в купе для проводников, а кто-то из пассажиров колотит в дверь и громко жалуется, что в вагоне холодно. Он целый год проездил проводником на разных направлениях, с разными напарниками, а иногда и вовсе один. Поезд — это всегда люди и всегда новые. Вот только с напарниками иногда возникали проблемы, ведь поезд — это еще и очень тесно. За этот год его внутренний счетчик откалибровался почти до совершенства. Влад точно ощущал, сколько прикосновений, сколько разговоров за бутылкой водки, сколько часов молчаливого присутствия потребуется для того, чтобы тот или иной человек ощутил дискомфорт, расставшись с ним. И всегда менял напарников раньше, чем те успевали по-настоящему привязаться. Да, его не любили, считали гордецом и предателем, но он ведь и работал всегда на таких непрестижных направлениях и в таких паршивых поездах, куда приличного проводника калачом не заманишь. В комнате действительно было холодно. Конечно, не как в зимнем вагоне, где кончился уголь, но все-таки Влад замерз. Включил обогреватель, натянул свитер поверх халата. Пошел на кухню, сварил себе кофе, пора было согреться. Но озноб не проходил. Простуда или усталость после поездки, недосып. Он включил компьютер, посадил Грангрэма слева от клавиатуры, просмотрел написанное вчера вечером. «Ты обманываешь», — сказала Дея. «Я не верю тебе. Разве можно верить троллю?» «Но я только наполовину тролль», — честно ответил Грангрэм. «Говорят, что мой папаша был человеком или даже эльфом. Ты же видишь мои руки, да и пятки у меня вполне человеческие». «Я не вижу твоей души», — сказала Дея. «Пятки и душа — это ведь совсем не одно и то же». Влад вздохнул. Переправил, ответил, но признался, а потом вернул все, как было. В голове тугим комком стояла будто бы вата. Вероятно, поездка и все связанные с ней события не пошли на пользу его способности сочинять. Или он все-таки заболел? Эта мягкая слабость, желание улечься на кровать и так лежать до вечера, не поднимая головы. Расплата. Вслед за радостным возбуждением всегда приходит депрессия. Проходили. Переживем. Сказала Дея, пятки и душа — это ведь не совсем одно и то же. В комнате, кажется, нечем было дышать. Влад распахнул форточку, сразу же сделалось холодно. Влад оделся, накинул капюшон, вышел на крыльцо. Если не идет работа, самое время размести снег во дворе. Солнца не было, низкое небо, казалось, вот-вот налипнет на уши. Орудуя фанерной лопатой, Влад вспоминал, как Анна пыталась вычислить автора этих самых писем, как она дежурила на лестнице, желая увидеть почтальона, как посматривала на однокурсников, как задавала ничего не значащие на первый взгляд вопросы и жадно наблюдала за реакцией, как просила конспекты то у одного, то у другого, чтобы увидеть почерк. Однажды она подстерегла Влада на лестнице и, стоя совсем близко, попросила конспекты у него, причем мотивация ее любопытства выглядела совсем уж нелепо. Он мог бы показать свою тетрадь. Почерк у него был характерный, вряд ли Анна ухитрилась бы ошибиться. Он мог просто обнять ее и сказать «Да, угадала, это я». Он мог хотя бы таинственно улыбнуться. Для того, чтобы Анна всегда принадлежала ему, чтобы она была его женой, чтобы никогда не терять ее, достаточно было протянуть руку, сделать малюсенький шаг. Весь день его знобило. Всю ночь он ворочался сбоку на бок, слушал, как постукивает снег в окно. В 4 утра встал и включил компьютер.
4: «За вами кто-то идет», — сказала коряга с живыми человеческими глазами. «Лучше вам не знать, кто это. Идите вперед и ни в коем случае не останавливайтесь. Веди их, тролль. Я попытаюсь задержать того, кто идет за вами, но дерево быстро горит. Надолго меня не хватит».
0: Влад посмотрел на собственные ладони, посидел, покачиваясь взад-вперед, рывком выдвинул ящик стола. «Вот они все. Договоры, визитки. Вот фотографии с конгресса. Влад раздает автографы, Влад среди издателей, Влад на фоне огромного плаката с зеленым грангремом. Вот свежая газета с огромной статьей и опять же с фотографией. Вот они, документальные свидетельства успеха. Почему же он ощущает себя жалким неудачником? Почему так остро? Почему хочется сдохнуть, ну, в лучшем случае, немедленно заснуть? Может быть, из-за Анны? Из-за того, что он, романтичный дурак, не протянул тогда руку и не взял то, что принадлежало ему по праву?» Развернулся и пошел по лестнице вниз. И не явился в тот день на занятия, бродил по городу, вспоминал Димку, маму. Не мог себе представить Анну, тянущуюся за ним, как длинный шарф в опущенной руке. Шарфик тянется по полу. Не мог вообразить Анну со слезами, умоляющую о встрече. «Влад, я знаю, что ты здесь. Открой, ну открой, пожалуйста. А-а-а!» Что-то из детства, из отрочества. Девочка Иза, она выжила. У нее как-то сложилась жизнь. Интересно, как? И вот он, сам себе господин, преуспевающий писатель, чуть не воет от тоски. Почему? Анну вспомнил. У Анны 2 сыновей, одному уже 12, другому 10. «Дружище, со мной что-то творится неладное. На всякий случай учти, если я приеду к тебе, если попытаюсь с тобой встретиться, не поддавайся. Ты знаешь, к чему это может. Я могу сказать, что 1-2 встречи ничего не изменят. Но на трезвую голову лучше нам не встречаться вовсе. Мы ведь и так прожили рядом столько лет. Правда, я существовал у тебя за спиной, и мы никогда не разговаривали. Но лучше не рисковать». Влад разорвал бумажку, сложил кусочки и снова разорвал. И еще. Стряхнул обрывки в мусорное ведро. Снова сел за компьютер.
4: «Я понесу тебя», — сказал Грэм. «Ты ведь помнишь, нам нельзя останавливаться. За нами идут. Нам нельзя даже оглядываться назад».
0: За окном просигналила машина. Влад вздрогнул. Его дом стоял на отшибе. Только изредка, заблудившись, здесь появлялись чужие.
4: Если машина, значит, водитель наверняка свернул не там, где надо, и теперь беспокоит порядочных людей, чтобы спросить дорогу. И все это вместо того, чтобы внимательно читать дорожные указатели. Влад сам поразился своему раздражению. Это была настоящая злость, прямо-таки ненависть к недотепе автомобилисту. Сигнал повторился. Влад встал, зачем-то снял с крюка ружье. Наверное, чтобы напугать горе-водителя своим видом. «Что надо?» Он вышел на крыльцо, ногой распахнув дверь. Настоящий бирюк, небритый, насупленный, еще и с ружьем. У ворот стояло такси. Этого еще не... Дверца раскрылась. Из машины показался сперва сапожок на остром, как пика, и таком же длинном каблуке, потом рыжая шуба, потом женщина целиком. «Какого черта?» — сказал Влад и прямо в домашних тапочках двинулся по заснеженной дорожке к воротам.
1: «Извините, я прошу прощения».
4: И виновато развела руками. Жест получился таким грациозно трогательным, что Влад осознал неожиданно для себя, он рад. По-настоящему обрадован. Хлопнул себя по карманам, вспомнил, что ключи от ворот остались в доме, не сразу сообразил, что ворот открывать не требуется, что такси к нему в гости не напрашивается, а женщина в рыжей шубе вполне протиснется и в калитку.
1: «Я тут оказалась неподалеку. Меня обокрали. Честно говоря, вытащили почти все деньги. Извините, но у меня здесь нет других знакомых».
4: Она говорила и говорила, лепила какую-то чушь. Влад прекрасно понимал, что она либо врет, либо путает, либо не договаривает. Но почему-то ее неискренность не смущала его. Ощущение было такое, будто он снял, наконец, тесные туфли или сбросил со спины мешок с цементом. Короче говоря, то самое чувство, про которое, говорят, гора свалилась с плеч. «Неужели я скучал по ней?» – удивленно подумал Влад. «Я ведь даже не вспомнил о ней ни разу за эти дни. Два? Три? Сколько дней прошло? Пробуждение, смятая постель. Я ведь думал об Анне». Он разжег камин. Анжела протягивала руки к огню, хотя ее пальцы и так были теплыми. Влад убедился в этом мимоходом, пожав ее ладонь. И вот, нарезая ветчину на кухне, разыскивая хлеб и заваривая чай, Влад вспомнил об этом прикосновении и понял, что внутренний счетчик, всегда учитывавший такие вот пожатия, сбился с толку и молчит. Влад вернулся в комнату. На Анжелином лице играли отблески огня. Широкие каштановые брови казались медными, глаза золотыми. «А как вы... как ты узнала мой адрес?»
1: «В квартирном бюро».
4: «Одолжить тебе денег?» Она молчала. «Ну, я это к тому, что если тебя ограбили, ты ведь хотела одолжить у меня денег, так ведь?» Она молчала. Теперь ее молчание было тяжелым и плотным, как бетон. «Не обижайся», — сказал Влад. «Я одолжу тебе денег и вызову такси на вокзал. Прямо сейчас». Она сидела перед чашкой остывающего чая, жевала бутерброд с сыром, смотрела мимо. Влад чувствовал себя так, будто только что избил ребенка. Злился на себя и ничего не мог поделать с раздувшимся, как дрожжевое тесто, чувством вины. Могла ли Анжела явиться не по своей воле? По воле уз, привязавших ее к Владу? Могла ли она? Влад едва не подавился ветчиной. Да, в его жизни бывали женщины. Кто-то из них сразу понимал, что этой связи как бабочки не дожить до следующего вечера, а кое-кто, возможно, питал иллюзии. Но Влад никогда не допускал повторной связи с женщиной, однажды разделившей с ним постель. Утром расставание навсегда. Это было легко и привычно, иногда это было трудно, иногда приходилось лгать. И почти всегда удавалось найти слова, способные удержать женщину от попыток новой встречи. Но Анжела ушла сама. Первая. Молчаливо признав правила игры, по которым мимолетная связь не имеет права на продолжение. На что она рассчитывала, выведывая его адрес? Плохо. Если она узнала его адрес, возможно, и кто-нибудь другой узнает. Поклонники, например. И тогда придется ломать с таким трудом налаженную жизнь, переезжать. «Нет», — подумал Влад угрюмо, — «если уж придется продавать дом, куплю взамен трейлер со всеми удобствами и окончательно перейду на жизнь на колесах. Ничего не стану бояться, никого не буду дичиться, вежливый, общительный, компанейский и нигде не останавливаться дольше, чем на 3 дня». Он снова покосился на Анжелу.
0: Каштановые пряди поникли, закрывая ее обиженное лицо, почти окунаясь в чай. Вряд ли узы успели бы завязаться за столь короткое время, даже учитывая ту сумасшедшую ночь. Даже учитывая, что он ее подвозил, даже учитывая все их случайные встречи, разговоры, прикосновения. Но если узы все-таки наметились, следует грубо прогнать ее, чтобы обида пересилила нарождающуюся привязанность. «Зачем ты приехала, Анжела?» — спросил он холодно.
1: «Затем»,
0: — отозвалась она безразлично.
1: «Не имеет значения».
0: «Больше никогда так не делай, ладно? Больше не приезжай». Она подняла на него глаза, он поднялся. «Не следует затягивать с расставанием, больной зуб не удаляют в 3 приема. Такси будет через 5 минут, ты готова?» Анжела неопределенно пожала плечами. Влад снова не кстати вспомнил Изу. Она-то, бедная девочка, успела привязаться к Владу крепко-накрепко. Без всякой постели, просто так, за разговорами, за шахматами. Влад оставил свой чай недопитым. Вышел на крыльцо, такси все еще не было. Он прошел в кабинет, вытащил из секретера деньги, отсчитал 5 крупных бумажек, вернулся в столовую. Вот.
1: «Я не возьму. Я не нуждаюсь в подачках».
0: «Потом вышлешь мне по почте».
1: «Пошел к черту»,
0: — сказала Анжела, и он невольно поморщился. Не от слов, от интонации. «Да, она воспитывалась не в частной школе для благородных девиц. Тем легче перенесет обидный щелчок по носу». Ему захотелось сказать ей что-то теплое, извиниться, объяснить. Он сдержался. Отхлебнул из своей чашки, чай показался очень крепким. Анжела быстро глянула на него и снова отвернулась. Выпил чашку до дна, с трудом глотая, не зная, что еще сказать. Но в этот момент со двора просигналила машина. «Ну вот, это такси». Он взял за длинную ручку ее клетчатый чемодан на колесиках. «Идем». Она шла следом за ним. Они миновали коридор. Перед самой входной дверью он в последний раз, шагнув, мягко опустился на пол. «Что?»
1: «Ты ударился головой».
0: «Что?»
1: «Ты неудачно подскользнулся, упал, ударился головой. Не волнуйся, как только ты окончательно придешь в себя, я уйду».
0: «Что случилось? Черт!» Он лежал на диване под пледом, во рту было сухо, перед глазами корячились серые червячки и сколько ни морга не исчезали.
1: «Ты потерял сознание, поэтому извини, я не уехала сразу же, а сочла возможным дождаться, пока ты очнешься».
0: «Сколько? Который...»
1: «Ты сутки пробыл без сознания».
0: «Сколько?»
1: «Сутки. Я хотела вызвать скорую помощь, но что-то с телефоном».
0: «Что с телефоном?»
1: «Нет гудка. Я хотела сбегать к соседям, но тут и соседей-то нет. Я медсестра по профессии. Знаешь, что беспомощного человека нельзя оставлять без присмотра. Он может, например, подавиться собственным языком или захлебнуться рвотой».
0: Влад поморщился. Подобные предположения были, конечно, маленькой Анжелиной местью. Он поднял руку, комната перед глазами качнулась. Потрогал затылок, было больно.
1: «Тебе следует лежать. У тебя, по-видимому, сотрясение мозга».
0: «Не помню, чтобы я ударялся обо что-то головой», — сказал Влад.
1: «Это редко кто помнит. Как падал, помнишь?»
0: Влад сдвинул брови. Падение в его памяти отложилось. Даже не падение, а тошнотворное соскальзывание вниз по черной бездонной трубе. «Дай попить, пожалуйста», — попросил он, передернувшись от этого воспоминания. Анжела подала ему тяжелую чашку с изображением горнолыжника. Влад пил, ударяясь зубами о фарфоровый край. «Спасибо». Он с трудом сел, откинул плед, переждал головокружение, спустил ноги на пол. Ноги были голые. На Владе был трикотажный свитер, водолазка и трусы. Все.
1: «Лучше лежи».
0: «Телефон».
1: «Можешь сам проверить».
0: И она протянула ему трубку. Кнопка «разговор» провалилась мягко, беззвучно, безжизненно. Динамик оставался мертвым. Влад положил трубку на табурет рядом с диваном, облизнул запекшиеся губы, поднял глаза на Анжелу. На ней был домашний халат, на ней были тапочки с меховой оторочкой, волосы гладко зачесаны назад, лицо почти без косметики. Вся она была воплощением домашнего, удобного, привычного. Это она-то, экстравагантная хозяйка необъятной рыжей шубы. «Где ты была все это время?» — спросил он мягко.
1: «Здесь? Мне показалось, что человеку, который потерял сознание, надо все-таки помочь. Я не права?
0: Ты была в этой комнате, уточнил он.

0: Черт, тысячи чертей! Она уже ощутила себя мамкой при младенце. Она вжилась в эту роль. Теперь ей действительно кажется, что она должна быть рядом. Что она нужна ему. И в конце концов дождется благодарности.
1: «Как ты себя чувствуешь?»
0: Влад попытался встать, потерял равновесие. Анжела поддержала его под локоть. Ему вспомнилось заснеженный лес. Он пьяный, счастливый, оступается в сугробе. «Так что, у меня сотрясение мозга?»
1: «По всей видимости».
0: «Так что, надо вызвать врача?»
1: «Разумеется».
0: «И что, телефон не работает?»
1: «Я понимаю, тебе трудно сосредоточиться».
0: «У тебя же мобильник», — сказал Влад медленно.
1: «Отключился».
0: Анжела виновато пожала плечами.
1: «Кредит вышел. Я всегда забываю пополнить. Он не работает».
0: «Мой работает», — сказал Влад. «В кармане куртки».
1: «Черт, я же не знала. Давай я врача вызову. Или лучше сам вызовешь. А где ты говоришь, где мобильник?»
0: «Отпусти», — он освободился. «Не надо, я сам». И пошел, держась за стены. Доковылял до ванной, посмотрел на себя в зеркало. Землистого цвета человек с растрескавшимися, как пустыня, губами. В глазах неохотно рассасывается муть. Умылся. Глаза в зеркале сделались яснее. Головокружение унялось. На трикотажном свитере прямо на плече Влад увидел приставший каштановый волос. Усевшись на край ванны, стянул свитер через голову. Прислонил к лицу. Запах. Ее запах, памятный еще по трем ручьям. Свитер насквозь пропитался дорогими женскими духами.
2: «Кабель порвался», — сказал монтер.
0: «А от чего он порвался?» Монтер пожал плечами.
2: «Бог его знает. Проверьте. Теперь работает?»
0: Телефон работал. Влад как раз расплачивался с монтером, когда приехал врач. Незнакомый. Прибегая к помощи медиков не так часто, тьфу-тьфу-тьфу, Влад никогда не повторялся в выборе доктора.
3: «Каким местом вы ушиблись? Где гематома?»
0: Влад ощупал голову, но шишки не нашел. «Понимаете, я не помню, как падал. Здесь была одна женщина, медсестра по профессии».
3: «Вы не злоупотребляли алкоголем?» — мягко поинтересовался врач. «Накануне падения».
0: «Я пил только чай», — сказал Влад сухо. Врач осмотрел его, измерил давление, сосчитал пульс.
3: «Все-таки вы пили не только чай», — сообщил со вздохом. «Вам следует быть внимательнее к своему здоровью. Вы ведь уже далеко не мальчик. Если хотите, мы можем поехать в госпиталь».
0: Влад отказался. Когда врач уехал, было уже начало 8 вечера. Анжела была изгнана раньше, примерно в 6. Весь завтрашний день ею будут двигать злость и обида. Но послезавтра она отвлечется от них, а через 2 дня примчится сюда, в дом на отшибе, неожиданно вспомнив, что забыла шпильку под диваном. Как долго она лежала с ним в обнимку? Может, она из палаток всю ночь? Откуда эта чертова сентиментальность? Не 15 же ей лет в самом деле. Кстати, сколько ей лет, так и осталось невыясненным. Глядя, как обретают плотность разбитые на горячую сковородку последние 2 яйца, Влад думал, что быт, налаженный с таким трудом, снова предстоит сломать. Потому что на человека, связанного узами, уговоры не действуют. Анжела выследила его. Через несколько дней Анжела вернется, и если Влад не хочет неприятностей, он должен исчезнуть. Надолго. Холодильник был пуст. Влад вымыл тарелку и вилку, аккуратно вытер крошки со стола. Он успел привязаться к этому дому, хотя и понимал, что рано или поздно его придется сменить. Нет, трейлер, трейлер и ничего больше. Чуть более комфортабельный вариант вагона, который катится, нигде не задерживаясь, хоть бы и по кругу, лишь бы не обязать никого и никому не быть обязанным. И клочьями летят обрывки так и не завязавшихся ус. Влад тряхнул головой, потому что ему воочию представилась эта картина, как за ним тянутся, летят по ветру серые нити, будто бы рваных бинтов. Заставил себя думать о другом. Продажа дома — это такая морока. Через несколько месяцев, если все планы Литагента относительно Гран-Грэма реализуются, можно будет купить трейлер и поменять машину на более мощную. Как бы то ни было, завтра, в крайнем случае послезавтра, придется уезжать. Всю жизнь так. Завтра, в крайнем случае послезавтра. Исчезнуть и спрятаться. Дверью прищемить на рождающиеся узы. Он отправился в кабинет, щелкнул по носу Гран-Грэма и включил компьютер. Впереди была ночь, чтобы работать, и день, чтобы выспаться. Завтра вечером он

0: уедет. Ночная поездка сквозь снег похожа на полет сквозь звезды. Он ходил за Анной хвостом. За долгие месяцы слежки он натренировался так, что украсил бы своим шпионским присутствием любую разведку. Правда, неоднократно он бывал на грани провала, и всякий раз казалось, конец, вот оно, разоблачен, теперь Анна все поймет. Вероятно, он был феноменально везуч. Или невезуч, или незаметен в толпе, или обыкновенен, неярок, безлик. Дважды она прошла в двух шагах, просто не заметив его, а один раз она его заметила и узнала, но легко поверила в случайность. Дело ведь было неподалеку от университета. Влад и радовался, и обижался. Гордился своей неуловимостью и тяготился ею. Особенно трудно было оставаться незаметным, когда с Анной знакомились на улице. Всякий раз, когда Влад становился свидетелем такого знакомства, настроение его портилось на несколько дней вперед. Он не понимал, где у нее глаза. Она вступала в приветливые разговоры то с каким-то мальчиком из подворотни, то с каким-то подозрительным типом лет под 40, то с назойливым мотоциклистом, то с хорошо одетым парнем, у которого на лбу было написано, что он живет в этом мире ради себя, любимого, и больше ему не для кого жить. Вместо того, чтобы сразу дать им всем отворот-поворот, Анна начинала извиняться, что-то объяснять, едва ли не оправдываться за то, что не бежит тут же на свидание с первым встречным. В такие минуты Владу хотелось выйти из своего укрытия и поскорее своротить на халу челюсть. Ему казалось, что никчемность этих уличных приставал видна за версту. Тем не менее, когда с Анной знакомились студенты-старшекурсники, он злился еще больше. Один парень повадился ежедневно провожать Анну до самого дома. В трамвае толпа прижимала их друг к другу. Влад, залезавший обычно в другой вагончик того же самого трамвая, видел, что даже в полупустом салоне Аннин ухажер искусно изображает толпу, как это делают иногда карманники. Воришек интересуют кошельки, Аннин ухажер пользовался запрещенным приемом, чтобы ненароком обнять ничего не подозревающую девушку, а Анна решительно ничего не видела. Обычно умная и толковая, она делалась слепой и наивной, как только дело касалось элементарных житейских вопросов. Влад ведь прекрасно видел, что она не испытывает от трамвайных объятий ничего, кроме неловкости, но возражать не решается, потому что ведь салон, кажется, переполнен. Влад возненавидел нахального старшекурсника и однажды, когда тот особенно усердствовал в трамвае, не выдержал. Он дождался, пока, проводив Анну до двери, ухажер не выйдет из подъезда. Нахал пребывал в прекрасном расположении духа, а фонари вокруг дома не горели. Влад пошел вслед за насвистывающим парнем и шел все скорее, пока не нагнал его. Насвистывание прекратилось. На мгновение Влад ощутил, как холодеет в животе и слабеют колени. Еще можно было пройти мимо, парень даже не узнал бы в полутьме какого-то там студентишку, виденного несколько раз в вестибюле университета. Но Влад вспомнил, как жмурилась эта вот нахальная рожа, налегая на Анну в толкучем трамвайном вагоне. Влад вспомнил и, не давая себе времени на раздумье, заехал парню кулаком в скулу. За спиной у него были скитания, жизнь на недостроенной даче, плацкартный вагон и некоторый опыт драк. Но противник даже не попытался обороняться. Взвизгнул, как женщина, и со всех ног бросился на утек. Влад легко догнал его. Побежав, Аннин ухажер из соперника превратился в добычу. Влад поддался азарту, опрокинув студента на землю, он несколько раз сунул ему кулаком под ребра и прошипел, что если еще раз увидит свою жертву рядом с Анной, раздробит под лицу череп и расплескает мозги по асфальту. Вспоминая этот эпизод, Влад всякий раз морщился, испытывая неопределенный, но от этого не менее жгучий стыд. На другой день соперник в поле зрения не появлялся, а потом и вовсе сошел на нет. И Анна, как показалось Владу, была скорее довольна, нежели опечалена. С тех пор Влад, никогда не сказавший ей ни слова, кроме «пожалуйста», да и то однажды, с тех пор Влад почувствовал, что Анна — его. Нет, с ней никогда не случится того, что произошло когда-то с глупой девочкой Изой. Привязав к себе, Влад никогда не оставит ее одну. Он будет вечно рядом. Вот и решение проблемы. Никогда-никогда Влад не станет злоупотреблять своей властью над человеком, скованным узами. Миллионы людей мечтают быть вечно вместе, а у Влада есть реальный шанс осуществить эту мечту. Надо только догнать однажды Анну на вечерней улице, окликнуть, чтобы она не испугалась. Так или примерно так он рассуждал, но все-таки тянул и оттягивал. Ведь привязать к себе человека, которого видишь ежедневно и на вполне законных основаниях, привязать такого человека легко и естественно, но отвязать невозможно. Это как прыжок с парашютом. Шаг, и ты уже летишь. Полет прекрасен, но вернуть тот единственный шаг невозможно. Завтра, думал Влад, все равно она рядом. Я присвоил тебя. Я присвоил, как реку стрекозы, как лето ребенок в песочнице, как орден великую битву, как пушинка на тополе город. Не пугайся, я просто воздух, которым ты дышишь. Привет. Вот как ты думаешь, если два человека не могут друг без друга, и это не красное словцо, а самое что ни на есть правдивая правда, если они живут всю жизнь вместе, не расставаясь ни на день, это хорошо? Это не страшно? Их ведь можно считать свободными, правда? И что такое так называемая вечная любовь? И как она соотносится со свободой? Я серьезно, даже твоя Гелька, которая вечно сдувает у тебя конспекты, верит в вечную любовь, что не помешает ей выскочить замуж за этого своего Эдика, который в прошлую субботу катал вас на машине. У меня вот нет машины. У меня вообще ничего нет. Интересно, это тебя пугает? Апрель. Влад перевернулся сбоку на бок. Отчего-то гостиничная кровать попалась в этот раз неудобная и скрипучая. Отчего-то привычное состояние пути, временности, путешествия не только не приносило ему удовольствия, угнетало. Вот, например, он вспомнил, как в один очень жаркий весенний день накануне сессии Анна пришла на занятие в тонком белом платьице под поясок. Платьице едва прикрывало колени, подруги завосхищались. Анна рассмеялась, подняла руки, будто собираясь танцевать, но передумала и зашагала к своему столу. В памяти Влада этот момент остался как черно-белая фотография. Девушка стоит на носках, вскинув руки, на ней лежит солнечный луч, и белые блики от белого платья освещают вечно сумрачную аудиторию. Много лет он не вспоминал Анну так, как вспоминает ее сегодняшней ночью. Почему? Что случилось? Он встал, включил свет, допил минеральную воду из стоящей на тумбочке пластиковой бутылки. Спуститься вниз? Все спят. Дежурный портье клюет носом. В этой дыре нет даже приличной гостиницы. Он открыл компьютер, включил и в ожидании, пока тот загрузится, вытащил из папки лист бумаги и шариковую ручку. «Дружище, помнишь, как ты решила, что я — это тот чернявый парень с пятого курса? Помнишь, как ты подошла к нему и спросила, действительно ли у него нет машины, а он обиделся? Ты знаешь, когда у человека есть машина, это не делает его счастливее. Впрочем, это я пишу не тебе сейчас. Пишу себе, каким я был тогда. Я ведь был на грани, на самой-самой грани. Еще чуть-чуть, и я совершил бы непоправимую глупость. Когда появился Славик, я ее почти совершил. Помнишь, я подошел к тебе и взял тебя за руку». Он подошел к ней в коридоре за 5 минут до первого звонка и взял ее за руку. Она посмотрела испуганно, недоумевая, будто в первый раз заметив странного дурку, который никогда ни с кем не здоровается, который однажды в гардеробе поднял жетончик метро, вывалившийся у нее из кармана, когда она доставала перчатки. Влад знал, что через месяц она будет искать его глазами, спрашивать о нем, тосковать без него и радоваться ему, как приходу весны. Это неприступная девушка Анна. «Привет», — сказал он с улыбкой. Следовало добавить: «У меня нет машины, зато апрель мой любимый месяц». Он уже открыл рот. «У меня нет». Она смотрела. Впервые в жизни он видел ее глаза так близко. Темно-карие, с широкими зрачками. Впервые он видел так близко ее губы. Она через силу улыбнулась. Даже с угрюмым дуркой, которая никогда ни с кем не здоровается, она пыталась быть приветливой. Влад замолчал. выпустил ее руку. Ему представились узы, невидимые глазу жгутики, атаковавшие Анну в тот момент, когда он коснулся ее и заговорил с ней. Пока они такие тоненькие, но уже через неделю окрепнут, захлестнут и свяжут, спеленают, как мумию, и ей некуда будет деваться, кроме как... Он повернулся и побежал по лестнице вниз, в вестибюль. Опоздавшие студенты шарахались с его дороги. Влад бежал, как бежал недавно застигнутый у подъезда Аннин ухажер. Только Влада некому было догнать, опрокинуть на асфальт и сунуть кулаком под ребра. И вот я пошел бродить по городу, ходил, вспоминал маму впервые за много дней. Раньше мне было тяжело о ней думать. Я прогонял, как мог, конечно, не всегда получалось. А теперь я специально разжигал в себе эту вину. Я подкидыш, и подобрал меня замечательный человек, моя мама. А я ее за это погубил. Потому что если бы мама усыновила тогда не меня, а кого-нибудь другого, нянчила бы сейчас внуков. Если бы я не был тем, кто я есть, мама жила бы еще долго. Ее сердце не было бы тех двух инфарктов один за другим, понимаешь? Вспоминал Димку. Когда он умирал в реанимации, я ведь знал, что ему плохо. И зная, учил стишки. Гулял по столице, собирал тополиный пух. Он умирал, а я воображал себя великим актером. А теперь я хотел погубить еще и тебя. Задушить, как паук, бабочку. Удавить своими узами, сделать рабыней навеки, приковать к себе. Я шел, шевелил губами, наверное, от меня шарахались. А пришел в себя я в лифте, и горела кнопка 24 этажа. И я спросил себя, куда я еду и что здесь делаю. А потом оказалось, что там на крыше было кафе. Кафе «Небо». Я взял себе сока с печеньем. И совершенно спокойно подумал, что, может быть, такому чудовищу, как я, не стоит жить на свете. И что можно преспокойно навернуться с этой крыши вниз. И сразу не станет никаких проблем. Я подошел к бортику, там внизу была такая сетка вроде карниза, не широкая, ржавая, ее перепрыгнуть, тьфу. На сетке лежал мятый пластиковый стаканчик, а внизу, в самом низу, был фонтан, ты, наверное, помнишь, это возле торгового центра. Мелкий прямоугольный бассейн, и в нем трубы торчат, из которых вода. И я подумал, как грохнусь в эту воду, и какого она станет цвета, а если еще и напарюсь на железный штырь. Короче говоря... Я допил свой сок и поехал вниз на лифте. Сел на бортик этого бассейна и кормил голубей печеньем. Голуби были грязно-кремовые, нахальные, но и красивые. Я тогда впервые в жизни понял, что голуби красивы. Раньше я думал, что они помоечники, вроде крыс. Утром он позвонил издателю.
1: «Влад, куда вы пропали? На будущей неделе 8, 9 и 10 числа ваши встречи с читателями в трех книжных магазинах. Вы готовы? Завтра перечислим первую сумму, как и договаривались. Вас встречать? Когда вы приедете? На машине или поездом? Гостиницу заказывать?»
0: Влад сказал, что готов, что деньги очень кстати, что встречать его не надо, что он приедет на машине и гостиницу закажет сам, и что 7 числа вечером он обязательно перезвонит, чтобы договориться точнее. Настроение у него немного поднялось. Он сел за компьютер и начал третью главу, там, где Грэма, Дею и философа берут в плен страхоеды.
2: «Что они будут с нами делать?»
0: Грэм промолчал. «Если я правильно понял, — тихо кашлянув заговорил философ, — их не интересует ни мясо, ни рабы. Им нужен наш страх».
2: «В переносном смысле?»
0: Философ посмотрел на Грэма.
3: «В прямом, — нехотя признался тот. Они станут пугать нас, мы будем источать страх, они насытятся. Но напуганный станет смелее, и придется его снова пугать, уже основательнее. Грубо говоря, если для начала в вас запустят живой крысой, то под конец трапезы придется...»
2: «Говорите тихо», — сказала Дея.
3: «Одним словом, тот, кто живым ушел от страхоедов, почти теряет способность пугаться чего бы то ни было.
2: И многие уходят живыми».
0: Грэм пожал плечами. Влад прекрасно знал, что произойдет дальше, кто что скажет, кто что ответит и как закончится переделка со страхоедами, но у него вдруг пропало желание писать. вообще расхотелось что-либо делать. Он расплатился, погрузил чемодан в багажник и, как только стемнело, выехал на дорогу. Куда глаза глядят?
4: Продолжение слушайте завтра в это же время.